0: Городам, которые внесли значительный вклад в обеспечение военных действий для достижения победы в Великой Отечественной войне и отметились трудовыми подвигами в тылу. Президент подчеркнул важность выстраивания работы по сохранению памяти о защите Отечества, важнейших событиях истории страны в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественности. Российские войска за неделю освободили 15 населенных пунктов, в частности подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт «Грузская». В Донецкой Народной Республике поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, а также электроподстанции, морские суда и портовую инфраструктуру в Одесской области. Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, отметили в Минобороны. Вооруженные силы России за неделю вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, в течение недели были поражены 8 сухогрузов и контейнеровоз, действовавших в интересах ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткоф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложение по прекращению конфликта на Украине. Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не подтвержден. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Уиткоф и Кушнер как ожидается прибудут в Москву для переговоров в субботу. В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите представителей президента США, отметил, что не стал бы ничего анонсировать. 319 участков в 152 странах будет открыто для голосования на выборах в Госдуму. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России. Проверить адреса избирательных участков можно заранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии или на электронных ресурсах соответствующего Росзагранучреждения, указали в российском дипведомстве. Напомню, выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа охватит площадки по всей Москве. В мероприятиях примет участие Владимир Путин. Сегодня 5 сентября, а по случаю праздника столицу украсят более 3500 флагов и декоративных конструкций. На медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Осень в Москве уже заявляет о себе. Утром на некоторые районы Москвы и Подмосковья накануне опустился туман. Местами видимость снижалась до 200 метров. А сегодня к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Нас ждут дождливые и прохладные выходные, сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: Выходные у нас будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, а день будет прохладным. Днем уже температура порядка 16 градусов всего лишь. При этом будет усиливаться и ветер.
0: За сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. Это четверть месячной нормы. В воскресенье интенсивность дождей немного снизится, но все равно будет сыро и прохладно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на четвертом месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова третья, Анна Фролова пятая. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы вторым, Евгений Семененко шестым, а Петр Гуменник, допустивший два падения, 13-й. В Бангкоке продолжается третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при ИСУ среди юниоров, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи седьмого тура российской премьер-лиги. Отмечу

0: наиболее важные матчи. Игру «Зенит-ЦСКА» отработает Андрей Прокопов, «Динамо Москва-Спартак», Кирилл Левников, «Крылья Советов Краснодар» и «Инал Танашев». Сергей Карасев после пропуска шестого тура вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика-Локомотив». 5 сентября будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершении новости хоккея. Нападающий Дмитрий Яшкин назначен капитаном шанхайских «Драконов» на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, 17 июля китайский клуб объявил о заключении соглашения с 33-летним Яшкиным на 1 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров области, сегодня 5 сентября во Владивостоке до плюс 24 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте плюс 18-20, небольшой дождь. В Омске до 27 градусов, прогреется воздух, осадков не ожидается. В Вологде 12-14, тепла, облачно и дождливо. В Туле до плюс 20 дожди, в Воронеже также дожди и плюс 23. В Краснодаре жара до 32 градусов, ясно и без осадков. В Ялте 26-28 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди, днем плюс 15-17, давление будет ниже нормы. В Москве ночью без осадков до 15 тепла, днем облачно, дождливо. Временами осадки будут сильными и до плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду.
3: Мужские грезы.
4: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
5: Это место у нас Камчаткой называется. Сидят там некоторые по вечерам парочками. Посидят, а потом комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нет.
6: А зачем вы мне это говорите?
5: Сигнализирую.
7: Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это программа «Мужские грезы». Хочу напомнить вам, что в прошлую пятницу в гостях у меня здесь, в студии «Радио России», Иван Курбаков побывал. Он приехал, председатель межрегиональной общественной организации «ЦИ рядом», юрист и педагог. И мы с ним очень интересную беседу начали и закончили ее совершенно неожиданным выводом о том, что, если вы послушаете, кстати, можете в повторе послушать на платформе «Смотрим», что матери у нас зачастую бывает такие матери полукукушки, сдающие детей в интернат и при этом пользующиеся всеми социальными преференциями от государства. За этими матерями никто не следит и, в принципе, никакого учета и контроля не ведет. А сегодня мы продолжим эту историю, эту беседу с Иваном Курбаковым. Иван здесь по-прежнему в студии. Иван, привет.
8: Дмитрий, здравствуй.
7: А в наших слушателей за эту неделю, как я понял, больше всего заинтересовала история с куклами Вуду, которые, значит, продают, я не знаю, как их там делают, да, вы на это обратили, отцы рядом обратили на это внимание, что есть такие куклы Вуду экс-партнеров, которые колят иголки, злостные, значит, бывшие партнерши, и чего-то им там плохого желают. Что это за история такая странная и страшная, с одной стороны?
8: Знаешь, можно ко всему относиться с юмором, но только если это никому не чинит вреда. Можно относиться с юмором к плохим шуткам, да, там, к плохим комментариям, но, как мы видим, и по итогам, так скажем, противоборства с нашими врагами извне, да, не менее важно бороться с врагами внутри. И любая дискриминация, проявление экстремизма – это вред для общества в целом. А что касается кукол Вуду, то здесь не было бы столько внимания этой теме нами уделено, если бы мы не зацепились за один только факт, что был акцент на бывших, да, партнеров, то есть это проявление какой-то ненависти, проявление какого-то экстремизма в отношении живого человека. Ну, рисуете вы мультики, да, то есть это проявление, там, сказки вы пишете какие-то, да, там, без упоминания имен. Но в данном случае мы говорим о собрании людей, которые явно хотят через какой-то образ продемонстрировать свою ненависть и злить, да, какие-то психологические травмы, и делают это, да, визуализируют. А кто сможет нас уверить в обратном, что они не пойдут вот буквально в конце этого занятия и с ножом там или с каким-то другим предметом там или с огнестрельным оружием и не захотят какого-то возмездия, вот это насытившись этой ненавистью к другому человеку. И неважно, как это, да, там, из-за чего они расстались, неважно вообще, какие отношения между ними были. Ну, мы все, да, добровольные выбирать, да, мы в полной, как бы, воле сейчас, нету крепостного права, нету рабства, мы все равны, да, и мы вольны выбирать людей, да, которые будут рядом с нами. И здесь то же самое, то есть людям не терапия проводится, да, не отвлечение там, не спортивные какие-то мероприятия, не оздоровительные там, не плавание там, ничего. А именно концентрация идет на бывшем, как бы сделать ему плохо. Ведь у женщин вообще у них, им больше свойственно, да, вот эти шизоидные какие-то мысли.
7: Слушай, это психиатрия, однозначно.
8: Однозначно психиатрия. То есть это какой-то уже культ, у меня даже СМИ спрашивали, а вы не сравниваете это с сатанизмом? Я говорю, ну сатанизм это не религия, это движение, во-первых, экстремистское, а само по себе вуду-то не является такой экстремистской направленности идеологии, это только у них такой есть ритуал, да, повержение врагов через вот это там иглоукалывание, там отсечение головы и так далее. Но это же проявление уже какой-то ненормальности в голове.
7: Конечно. Когда самое странное, знаешь, в чем? В том, что это никак не приравнивается вот покупка таких кукол, да, там какие-то совершенно какие-то обрядов этих страшных, совершенно ужасных, ни к чему не приравнивается. И вроде как в обществе говорят, да ну и чего там, ну, поколдовала она, к бабке там сходила. Да что за сказки, что за глупости? А когда ты говоришь, а давайте мы у этой мамы разведенной попросим бумагу по контролю за расходованием алиментов, которые она получает от этого своего ненавистного бывшего муженька. Тебя знаешь, в чем сразу обвинят? В том, что ты не только сатанист, а в том, что ты злостный садист, который требует у бедной женщины, каких-то отчетов, понимаешь? А ей ведь непросто. А чего, я всегда спрашиваю, а чего ей непросто? Мужик, если он не в бегах, да, он где-то здесь рядом. Более того, он хочет с ребенком, возможно, видеться, но она из своей злости и злобы своей вот на куклу Вуду покупает, потому что я точно знаю, что она не дает ему в таком случае видеться с их общим ребенком. И вот она, значит, бедная вся. И вот она, значит, алименты от него получает, прекрасные там, да, или не прекрасные, может быть, не такие, как она хотела бы. Но никому не расскажет, на что она их тратит, эти деньги. Контроль за расходованием алиментов, Иван. По-моему, прекрасная идея была. Что с ней случилось?
8: Где она не была, она есть, она будет дальше нами педалироваться. Мы не боимся этого, мы готовы к любым обвинениям там, и в садизме в этом отношении. Нас этим не испугаешь, есть иммунитет определенный. На самом деле, действительно, это очень здравая идея, которая, более того, она прописана и в части 2 статьи 60 Семейного кодекса, где указано конкретно, что суд вправе установить вот эти детские там выплаты, я сейчас просто по-человечески это назову, чтобы люди поняли, да, наши слушатели, да, что можно отчислять до 50% алиментных платежей на отдельный счет ребенка. Что здесь плохого? Но единственное, сама вот эта вот диспозиция, она не рабочая от слова совсем, потому что она диспозитивная, опять же, да, повторю это слово. Да,
7: а что это означает?
8: Диспозитивная. Есть императивная, есть диспозитивная. Императивная — суд обязан, а диспозитивная — суд вправе. То есть это обязанность суда устанавливать. Так вот, сколько отцов, сколько копий было сломано, отцы заявляют, матери обязаны также, осуществлять свои родительские обязанности по содержанию ребенка.
7: Да, конечно.
8: Почему только я плачу алимент? Возникает вопрос, естественный вопрос, его нельзя стесняться. Да, у нас, к сожалению, да, действительно есть, и живые примеры, когда мужчина, да мне проще заплатить, я не буду эту тему поднимать. Нет, а я поднимаю, я говорю, а что такое алименты? Алименты — это административная мера по принуждению одного из родителей в оплате существования и содержания своего ребенка. Нормального, добросовестного родителя, то есть обвинили в том, что он не содержит. Это, кстати, к вопросу, как в приказном порядке, совершенно в бесспорном порядке, это, ну, вот в юридической лексике тоже такое понятие есть, то есть нету спора, как будто бы нету спора, о добросовестности другого родителя. То есть мать идет в мировой суд, подает, значит, заявление о, значит, присуждении алиментов, там, другой стороне, там, реквизиты прописываются, да, и так далее. И причем у нас уже все, по-моему, даже без юридического образования, люди понимают то, что можно это сделать, да, в мировом суде, и тут же можно это оспорить без всяких там лишних доказательств. Просто отец приходит, говорит: нет, я добровольно содержу. Это отменяют. Этот приказ отменяют, значит, мать идет дальше в суд общей юрисдикции, выше, который стоит, да, районный суд в Москве, например, значит, подает уже в исковом порядке это заявление, и суды автоматически назначают эти алименты. Ну, а надо здесь, так же, как в административном уголовном праве, они отличаются, да, эти отрасли права от гражданского тем, что в гражданском надо доказать, что ты не слон, а здесь надо, чтобы доказали, что ты слон еще, да, ну, я образно говорю, да, что ты виновен. Угу. Да, у нас действует презумпция невиновности.
7: Конечно.
8: Да. В 2021-2022 году в Государственную Думу хотели ввести через один из законопроектов понятие добросовестности родителя. Каждый родитель, он изначально добросовестен. И только если доказывается обратное, что он там действительно там сразу там бросил или она бросила ребенка, значит, она не содержит, никак не интересуется, тогда возникают вопросы у суда. А просто вот всем подряд ломить эти суммы, ну, отцы говорят, типа, а что это меня на счетчик тут ставят? Ну, мы же сравниваем с обычной семьей.
7: Ну,
8: вот в обычной семье, например, ну, у отца разное бывает, там, потерял работу, там, переход на работу, да, там, фрикционная безработица, это когда между переходами на другую работу происходит вот этот вот безработный период. И надо же все, надо все рассматривать, все в деталях. Бывают моменты, когда на что-то копят, надо сохранить деньги, меньше траты. А здесь взяли просто там, а, четверть, там, давай, руби, там, на ребенка.
7: Угу.
8: Ну, это, извините, это уже тогда умаление прав, умаление добросовестности родителя.
7: Но это у нас, как мы знаем, да, испокон веков, ведь алименты вообще у нас издавна были придуманы, и еще с советской всей этой системы. И тогда никто не задумывался, наверняка, да, над тем, что там, мужчина имеет право? Какое право? Какое он имеет право? Он должен. Всегда так было. И всегда так будет. И женщина, которая, мы, да, возвращаясь к началу, которая говорит, что я бы хотела алименты получать, но при этом за них никак не отчитываться, это та самая женщина, которой ты говоришь, но ты же тоже должна 25% на ребенка от своего дохода откладывать. Что на это обычно у нас женщины говорят?
8: Ой, как это так?
7: Кому это я должна?
8: Вы что? Да, кому это я должна? Девочки никому не должны. Значит, вы что, мне не доверяете? Вообще-то ребенок со мной же. Вы знаете, сколько картошка стоит?
7: Да.
8: А йогурты посчитать, сколько ложек, это Останин сказал, сколько ложек йогурта, ё-моё, они так это все перевирают, они так умеют манипулировать общественным вот этим сознанием, мужикам еще учиться и учиться, на самом
7: конечно
8: деле.
7: Конечно.
8: И здесь вот, кстати, вот это к вопросу, сейчас я завершу уже по поводу контроля алиментов. Контроль алиментов требует лишь того, чтобы создать эти алименты паритетными. Вот здесь скорее мы будем говорить не о паритетном там или совместном воспитании, а мы будем говорить о паритетных алиментах. Вот если произошел развод, значит, должно обеспечиваться с обеих сторон это содержание. Это 50% от, там, например, от там, прожиточного минимума, да, если там в твердой там какой-нибудь денежной сумме от одного родителя и 50% от другого. Либо 25%, если на одного ребенка 25% от дохода папы, 25% от доходов мамы. Двое детей, значит, по 3, значит, скидываемся по 33.
7: Ну, чтобы... в какую-то общую корзину, которая, конечно, для всех прозрачна, для обеих сторон, и каждый может посмотреть и узнать.
8: Конечно, и мы уже инициировали этот диалог по поводу создания детской алиментной карты. Шикарное просто решение, идеальный выход.
7: Конечно.
8: Когда говорят, да вот там, вот как, а в деревнях. И тут вспоминают все деревни, какие у нас там необеспеченные. Ё-моё, у нас Греф говорит по поводу того, что у нас передовая держава по искусственному интеллекту, мы зашли уже во все там населенные пункты. Давайте быть реалистами. Все можно сделать. Значит, можно создать иметь карту, в которой будет там определенное, значит, пополнение бенефициара, от этого всего будет ребенок, соответственно, да, у которого есть ограниченные права на пользование, да, денежными средствами, то есть все денежные средства, да, они будут подконтрольными, все транзакции и трансферы будут видны обоим родителям. То есть с папы находится ребенок, там ведутся траты, да, там с мамой ведутся траты, можно с этой алиментной карты это делать. Допустим, во что обычно упирается весь спор в данном случае? Мамы говорят, вот, нас будут контролировать, нам не будут разрешать там какие-то суммы. Нет, ну, прожиточный минимум он будет. Не зря же государство устанавливает, да, стандартизированный ежегодный, да, там в соответствии с уровнем инфляции.
1: Да.
8: Уровень жизни ребенка, да, там, сколько там в разных субъектах по-разному, возьмем там образную сумму 25 тысяч рублей. Да, это значит там и одежды, там и носочков, и колготочек, и там и фруктов, и овощей, и водички, там все должно хватить, и даже ЖКХ заплатить. Значит, все должно хватить для того, чтобы обеспечить его базовые потребности. Все, что сверху, ну, ребят, договаривайтесь. Значит, там отдых в Турции, то некоторые мамашки тут заявляют, а как это я за 300 тысяч не слетаю в Турцию? Это твои уже вопросы, как ты уже сама договоришься. Тебе никто не обязан оплачивать твой отдых. У нас на Черное море можно съездить. В лагере Артек, вон спокойно все ездят. Выигрывай гранты, участвуй везде.
7: Нет, но на это сейчас воспаленные, особенно родители из числа матерей, я не скажу, что вы просто цен не знаете в лагере Артек, да. Но я напомню, что, друзья, с 1 марта у нас при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут считать с опорой на среднюю зарплату по региону. Об этом мы много говорили в канале «Слушаем», и еще будем говорить и разъяснять все эти нюансы. Я вот о чем хотел, у нас не так много остается времени, и хотелось бы мне мнение твое услышать насчет...
8: Я уточнить могу, кстати, вот эту тему. Очень многие каналы неправильно интерпретируют эту информацию. Это не значит то, что там алименты в 4 раза увеличатся, некоторые транслируют. Это значит то, что при расчете социальных пособий размер этих пособий будет зависеть от алиментов, от размера алиментов, которые также включены будут в эту самую сумму. То есть это на самом деле, ну, если кто-то хотел выиграть от вот этого увеличенного размера алиментов, это наоборот обратное действие. Это значит то, что алименты будут учитываться в размере социального пособия, которое будет выдаваться, ну, там, для уязвимых слоев населения.
7: Это важный нюанс, и мы, друзья, об этом еще поговорим обязательно в одной из ближайших программ.
3: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
4: Мужские грезы.
7: Про отцовский капитал. Вот мне показалась эта идея очень даже неплохая. И я у себя в телеграм-канале написал, но почему все время материнский, почему все время отцовский? Назовите семейный.
8: Семейный — идеальное вообще название, действительно. Мы тоже эту инициативу направили на рассмотрение. Вот, единственное, пока все на стопе, там есть свои круги лоббирования. Я не понимаю, причем, почему, что плохого сделать его семейным? Ну, действительно, когда сейчас много есть возможностей, да, там, папе сидеть, например, ухаживать за детьми, мама работает, да, при равенстве трудовых прав, там, ну, за исключением тяжелых отраслей и военных. В чем проблема сделать семейный капитал? Просто переназовите это, и будет доступ и у отца, и у матери. Здесь также вопрос к расходованию этих средств. Это, это не денежные средства матери, это денежные средства, которые являются целевыми расходами на определенную категорию. Там образование, здравоохранение, социальное там обеспечение, жилье, ипотека в том числе.
7: Да.
8: Вот, поэтому отец имеет полноценное право, стопроцентное право также участвовать в распределении этих целевых денежных средств. Поэтому однозначно этот капитал должен называться семейный.
7: После разводов, вот сейчас многие наверняка рассмеялись, услышав твои слова, после разводов обычно матери, те, кто не успел еще материнский капитал потратить, они говорят, ага, сейчас достанется ему там чего-то. Ага, буду я его сейчас спрашивать, на что мне эти деньги тратить. И тоже ведь это никак законом не контролируется почему-то. Я в свое время был очень этому неприятно удивлен в своей личной ситуации, когда мне юристы сказали, а мы ничего не можем тут поделать. Это это деньги, которые остаются с матерью. Ну, казалось бы, да? Да бог бы с ними, с этими деньгами. Вопрос справедливости всегда возникает. И он самый главный, между прочим. Почему звереют мужчины после разводов? Да, да потому что... Не потому что им там денег мало достается, или потому что у них там что-то пытаются лишнего отжать.
8: А потому что ущемляются и нарушаются личные, неимущественные, имущественные права. Однозначно ущемляются. И это то, с чем надо работать в правовом поле. Совершенно верно ты подметил, что после развода вообще все начинают говорить об отцовстве. Действительно, в семье не возникает даже вопрос там, ответственного, вовлеченного чего-то там, родительства, так скажем. Это возникает в связи не просто так на пустом месте, а в связи с тем, что действительно существует огромнейшая проблема с осуществлением прав отцов. У нас делается акцент на каких-то недобросовестных единицах, но я заверяю о том, что 99,9% отцов – это добросовестные, ответственные, вовлеченные родители, которые готовы отстаивать интересы своих детей и свои интересы до конца. Поэтому поддержка отцовства, а самое главное, не просто поддержка, а защита отцовства стоит в государстве, в нормальном, любом правовом государстве на первом месте. И здесь отмечу вот один тезис, что у нас, да, в Конституции указана там государственная поддержка отцовства в статье 7 Конституции в основах конституционного строя. А в 38-й статье защита отсутствует, а защита и поддержка – это разные вещи. Поддержка – это социальные льготы, там пенсии, да, какие-то дотации. А вот защита – это уже защита прав, это уже серьезное дело. И это должно быть обязательно указано в Конституции. Вот мы, опять же, возвращаясь, да, к первоначальному тезису о защите отцовства, все начинается с головы.
7: Я хочу просто дополнить, сейчас мне пришла эта мысль в голову, что ты сказал 99,9%, это действительно ведь так, да? Это добросовестные отцы, которых разлучают с детьми, особенно с мальчиками, которым тоже предстоит стать отцами. Они видят, как все это происходит. Они видят, как страдают их отцы, как они мучаются. И они лишены отцовского воспитания в плане вот этой самой добропорядочности в будущем. И что в итоге? И в итоге у нас поздние браки, это в лучшем случае. В худшем случае вообще никаких браков. Да не хочу я жениться, не хочу я, чтобы вот так потом, как мой отец, страдать. Это же финал грустный. И вот сейчас вот у нас есть с тобой еще там буквально 5 минут. Давай вот этой лирики немножечко добавим, да, потому что это же житейская суть проблемы. Отрывание от отцов от их сыновей. Ну, с дочерьми там немножко другая история, хотя я здесь тоже допускаю, что влияние отцов на дочерей, это тоже глобальное на самом деле, и сказывается на дальнейших семейных отношениях. Но вот к этому ты как относишься, вот к тому, о чем я сейчас сказал?
8: Да, правильно, ты подчеркнул этот вопрос, то, что исключение из периметра воспитания ребенка отца в любом случае скажется негативно, рано или поздно. Это и личный пример, это и... Да, переживание эмоциональное, да, вот это отсутствие эмпатии. Ребенок находится в поиске вот этого недостающего элемента отцовского. И самое главное, вот тоже с педагогической точки зрения, да, отец в рамках даже неосознанного такого педагогического процесса, он же обеспечивает все 4 основные этапа развития личности. Это, собственно, само воспитание, да, создание воспитательной оболочки, это создание социальной экономических обстоятельств, да, при которых развивается организм в целом. Это обучение, потому что в любом случае, да, с отцом, мы не, понимаешь, все заложено в деталях. Вот пошли с отцом там покатались на горке, пошли с отцом там построили дом, там завели машину, там и так далее. Вот из таких мелочей создается вообще картина мира у ребенка. Ребенку нужен родной человек, который будет ему рассказывать, который в нем заинтересован, самое главное. Это не тренер там по самбо, там по карате, это не учитель в школе, это вот он, родной человек. Да, он устает. У нас на что бьют в основном еще это женщины? Что вот, там мужчины лежат. Ну, я, конечно, немножко, у меня другой образ жизни, но я понимаю тех отцов, которые, да, устают, да, они там работают, у них тяжелая промышленность, они там физический труд применяют, да, устают. Но это не повод для того, чтобы осквернять вообще, да, честь и достоинство любого отца. Лишение отца – это глубочайшая психоэмоциональная травма ребенка. И здесь не нужны никакие исследования, вот то, что требуют сейчас там суды, например, это чисто коммерческая история.
1: Да, конечно.
8: Там, по поводу сербского, там, Алексеева, mm-hmm. где проводят эти mm-hmm. исследования. Зачем вы проводите исследования между реальными семейными связями для того, чтобы удостовериться, как кто к кому относится? Это что за дом 2 такое вообще? Должно быть четко. Если мы поддерживаем демографическую политику, значит, презумпция должна быть добросовестного родительства. Значит, папа и мама нужны ребенку. Это должно быть установлено. Как только один начинает лавировать от исполнения, значит, да, то есть скрывать и так далее, все, это означает то, что человек не созрел, у него есть какие-то обиды, ну пусть идет лечиться. И очень важный момент, на чем играют сейчас, это вот на самом деле даже полезный такой будет совет, такая рекомендация для тех, кто не может видеть детей и которым, так скажем, препятствуют, в том числе и правоохранительные органы. Значит, говорят, и в суде, кстати, судебных решений пишут, по мнению желания ребенка в соответствии от его состояния, значит, да, там желания и так далее. Значит, это все обрубается очень быстро. Значит, нужно назначать, значит, пишем заявление, точнее, направление, предложение прохождения психокоррекции, процедуры психокоррекции. Угу. В нормальных условиях ни один ребенок не будет посылать отца или там говорить о нем плохо. Мы говорим сейчас конкретно про отцов.
1: Да.
8: Это ненормально, когда ребенок плохо относится, живя там с одним из родителей. Это сразу надо исключать. Значит, психокоррекцию не прошла с ребенком. Раз тебе штраф, второй штраф. Это тоже доказательство неисполнения решения суда. Первое. Значит, психокоррекцию прошла, увидели, как ребенок изменился, да, уже стал хорошо относиться. Порядок общения — это когда ты настроил ребенка на встречу с отцом. Вот это самый главный тезис, который все должны понимать.
1: О, это понимать-то это тяжело заставить, а исполнять это и как-то исправить это в нашем обществе зачастую... Ну, чего уж тут, по правде говоря, не совсем здоровым в плане семейных вот этих вот отношений. Это, мне кажется, невозможно. Но спасибо тебе, во-первых, за все, что рассказал, за то, что пришел. Иван Курбаков, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист и педагог, был, друзья, у нас в студии в программе «Мужские грезы». Следим за тем, что вы делаете. Делаете вы большое дело, и большое вам за это спасибо. Ну, и всегда рад видеть, как говорится.
8: Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое, что такие темы поднимаешь. Работаем дальше.
1: Встречаемся, друзья, через неделю в программе «Мужские грезы».
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
9: Говорят, что она считает себя русской. Попала в кино случайно и признается, что ей не везет с мужьями. Арнелла Мути – самая красивая бабушка. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она и впрямь обладает секретом вечной молодости и красоты. Арнелле Мути за 70, но она до сих пор весьма эффектная женщина. Говорит, что сохранять красоту ей помогают русские корни. Хотя Франческо Романо Ривелли, таково ее настоящее имя, появилось на свет в Риме в марте 1955 года.
10: Из интервью Арнеллы Мути. Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге, дедушка тоже. По семейным преданиям, она была пианисткой, а он врачом, лечил царя Николая II. После революции они бежали в Эстонию, где родилась моя мама Ильза Ренате. Когда ей было 20, нелегально, всего с одним чемоданчиком, перебралась в Италию. Там познакомилась с моим отцом. К сожалению, мама не очень хорошо знала русский, но помню, когда я была маленькой, пела мне колыбельные, которые слышала еще от моей бабушки.
9: Отец будущей кинозвезды, журналист Марио Ривелли, рано ушел из жизни. Мама была скульптором, зарабатывала очень скромно, так что юная Франческа рано поняла, что деньги не берутся из воздуха. К счастью, природа наградила ее красотой. В 13 начала работать, позировала в художественном училище, снималась в рекламе.
10: Из интервью Арнеллы Мути. У меня было непростое детство, но это дало мне возможность смотреть вокруг и понять, какой я становиться не хотела бы. Мне не нравится зазнайство, люди, которые имеют высокое мнение о себе. В конце концов, не важно, какая у тебя работа, богат ты или беден. Не в этом смысл. Что касается меня, я никогда не думала становиться актрисой. В детстве хотела стать балериной.
9: В кино попала случайно. Старшая сестра Франчески, Клаудия, отправилась на кастинг к режиссеру Дамиано Дамиани, тому самому, который потом снимет сериал «Спрут», и позвала за компанию Франческу. На Клаудию Дамиани не обратил никакого внимания, а вот младшая длинноволосая девочка его вмиг заворожила. Он с трудом уговорил ее пройти фотопробы, и они вышли блестящими. Так 14-летняя Франческа Ривелли получила главную роль в картине «Самая красивая жена». Эта история, основанная на реальном деле Франки Виолы, первой итальянки, осмелившейся отказаться от так называемого восстановительного брака с насильником. Роль была совсем не детской, да и режиссер обращался с неопытной актрисой довольно жестко. Так что свой дебют в кино Мути потом вспоминала неохотно.
10: Из интервью Арнеллы Мути. Я была совсем юной, когда попала в мир кино. Он показался мне чужим и довольно жестким. Дамиани был очень суровым со мной, говорил ужасные вещи. А когда я возражала, мне отвечали: «Радуйся, что снимаешься в кино». Опыт оказался настолько травматичным, что после премьеры картины я твердо решила: больше никаких съемок, с кино покончено.
9: К счастью, она передумала. А Дамиани, хоть и был жесток с юной актрисой, сделал для нее большое дело. Подарил псевдоним. Он соединил имена двух персонажей произведений поэта Габриэля Д'Аннунцио: Арнеллы из «Дочери Йорио» и Мути из «Наслаждения». Так и появилась актриса Арнелла Мути. А Франческа Ривелли ушла в историю. В 1974 году, когда Арнелле Мути было всего 19, у нее родилась дочь, которую назвали Найке. Арнелла никогда не рассказывала, кто отец Найке, и это породило множество слухов и предположений. Она дала дочери свою настоящую фамилию Ривелли. Девочка постоянно ездила с Арнеллой на съемки, жила на площадках, знала всю съемочную группу по именам. А в 18 тоже стала мамой. В Советском Союзе об актрисе узнали в середине 70-х, когда в наших кинотеатрах появился фильм «Народный роман». Арнелла сыграла 17-летнюю деревенскую девушку Винченцину, которая вышла замуж за немолодого рабочего из Милана. И он постоянно мучает ревностью свою юную красавицу-жену. «Обо мне распускают ужасные слухи, — говорит Винченцина мужу. — Люди хотят поссорить нас, погубить нашу семью. Неужели ты веришь им?» Ну а потом была романтическая комедия «Укрощение строптивого». Фильм с Адриано Челентано и Арнеллой Мути о том, как светская красавица Лиза решила соблазнить нелюдимого и грубого фермера Элию, вышел в Италии в 1980-м, а через 3 года появился на экранах Советского Союза и стал хитом кинопроката. «Вы меня не впустите?» – спрашивает Элью Лиза, у которой на сельской дороге сломалась машина. «Это почему?» «Потому что на улице ливень, но не такой уж и сильный. Значит, вы меня не впустите?» «Конечно нет, я вас не знаю. Меня зовут Лиза. Ну и что?» Во время съемок Адриано Челентано не устоял перед чарами Арнеллы Мути. Совсем как в фильме. Роман был страстным, но коротким.
10: Из интервью Арнеллы Мути. «Знаете, иногда такая страсть случается на съемках. Я увлекаюсь, когда человек смешной. А он был смешным. Очень. Но вот не смешно, что он рассказал о нашем романе много лет спустя, даже не спросив меня. Он сделал это после стольких лет молчания. Притом давал интервью в присутствии своей жены. Словно хвастался. Но это так похоже на мужчин. Им просто все равно».
9: Ну а как не вспомнить еще один фильм с участием Арнеллы Мути и Адриано Челентано «Безумно влюбленный». В Рим прибывают монаршие особы из княжества Сан-Тулипе, этакая пародия на княжескую семью Монако. Князь, княгиня, их очаровательная дочка Кристина. Она хочет посмотреть вечный город, сбегает из посольства и садится в первый попавшийся автобус, где знакомится с его водителем, простым римским парнем Барнабо.
11: «Quando parte?»
12: «In orario».
9: «Когда отправляется автобус?» «По расписанию». «А можно поскорее?» «А зачем?» «Ну, хватит читать газету, я спешу». «Так поедет автобус или нет? Я хочу посмотреть Рим, например, Фонтан Треви. Автобус туда идет?» «Нет, но мой пройдет». Фильм о любви принцессы и водителя автобуса имел не меньший успех, чем «Укрощение строптивого», в том числе и в Советском Союзе. В начале 80-х Арнелла Мути впервые посетила родину своих бабушки и дедушки, Россию. В фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна» она сыграла роль Марии, подруги революционера-подпольщика Антонио. По сюжету действие происходит в некой латиноамериканской стране, где правит военная хунта. Мути потом признавалась, что согласилась сниматься, потому что очень хотела посетить Советский Союз.
10: Из интервью Арнеллы Мути. Я прекрасно помню, как приехала впервые в Россию для съемок в фильме «Жизнь прекрасна». Со мной поехала мама, потому что она очень хотела меня сопровождать. Сложно представить ее эмоции, когда мы оказались в Москве, а потом и в Петербурге. Я очень признательна ей, потому что я смогла разделить с ней ее прошлое. Оно у нее не всегда было простым. Меня вообще поражает сила русских женщин, и сила духа, и сила жертвенности. С тех пор пытаюсь учить русский язык. Он очень сложный, но мне интересно.
9: В 1994 году читатели итальянского журнала «Класс» назвали Арнеллу Мути самой красивой женщиной в мире. И это вполне справедливо. Ее красота была вызывающей, почти неземной. Густые темные волосы, огромные миндалевидные глаза с поволокой, высокие скулы и при этом мягкие, почти детские черты лица. При этом она не была холодной красавицей с обложки. В ней всегда жил огонь, который мог в любой момент вспыхнуть. Ее экранными партнерами были все главные красавцы европейского кино, от Алена Делона до Жерара Депардье, который отвесил ей сомнительный комплимент. Ты, оказывается, не только красивая, но еще и играть умеешь. Впрочем, личная жизнь актрисы всегда была запутанной. 4 брака, но с мужьями ей не везло, чего стоит один только бизнесмен Фредерико Фачинетти, оказавшийся страстным игроком в казино. Для того, чтобы развестись с ним, Арнелле пришлось оплатить долги супруга. Своих детей, а их у нее 3, она, как признавалась сама, всегда ставила выше мужчин. А теперь еще и воспитывает внуков. Их 4. Кстати, самый первый родился, когда ей было всего 36. Ее тогда назвали самой красивой бабушкой мирового кино.
10: Из интервью Арнеллы Мути. Я не скрываю свой возраст, потому что это смешно. У нашей жизни есть путь от рождения до смерти. И не возраст на этом пути определяет человека. Именно потому, что я так думаю, я своего возраста не ощущаю. Конечно, стареть неприятно. Отрицать это значит лицемерить. Но я стараюсь находиться в гармонии с собой и с своей профессией. И это самое главное.
11: Век за слоем.
12: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии, то есть как раз изображение можно расслаивать и переносить на другое изображение.
11: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
13: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
11: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Коллекционер.
14: – Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Николай Мамулашвили. Наверняка многие из вас в детстве были счастливыми обладателями масштабных моделей отечественных и реже зарубежных автомобилей. Тогда, лет 30-40 назад, это были просто игрушки, а сейчас коллекционные редкости, за которые платят тысячи, а порой и десятки тысяч рублей. Ваш покорный слуга в школьные годы тоже собирал машинки, но держал их не в витрине, а играл с ними. Машинок было около 20, и собирал я их бессистемно. Хочу с удовольствием представить моего гостя, известного в нашей стране коллекционера ретро-автомобилей Владимира Киреева. Владимир, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: У нашего гостя есть также коллекция самодельных автомобилей, которые в советские времена собирали наши умельцы. Об этой коллекции мы поговорим особо, но сегодня, я думаю, и в ближайших программах мы поведем разговор о его уникальной коллекции масштабных моделей. Сколько же вы собрали машинок? И вы помните, с чего все начиналось?
15: Сколько, честно говоря, не знаю. Я давно не считал. Ну, у меня, во-первых, очень узкая тема. Я себя очень сильно ограничиваю. Поэтому я для себя выбрал, собственно говоря, 9 только машинок, каждая из которых собирается во всех своих вариантах. Ну, то есть, скажем, 13-я чайка. У меня там более 800 моделей только 13-х чайка. А так, все советские правительственные автомобили. Газовские — это, соответственно, ЗИМ, ГАЗ-13, ГАЗ-14. Ну, и ЗИС-101, ЗИС-110, 111. Ну, и вплоть до юности и гоночных жилов. Ну, вот это как бы основное направление коллекции. Там несколько тысяч моделей, может быть, 5000, может быть, чуть больше, чуть меньше, не знаю.
14: Извините, перебиваю. Вот объясните, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас несколько сот только чаек. Ну, а да. Они чем-то отличаются?
15: Да,
14: они...
15: их двух одинаковых нет. Да, естественно. Что? Ну, интересно, все версии. То есть,
14: годы... разные производители.
15: И разные производители, разные масштабы, разные декали, разные исполнения, годы выпуска. То есть, грубо говоря, надпись «Модель СССР» над карданом написана или под карданом. Ну, это как в монетах, как в марках на гербе там СССР. Виден там Кольский полуостров из-под молота там на земном шаре или не виден. Ну, такие нюансы. То есть это немножко другое. Это не стендовый моделизм, где важна именно точная копия, максимальная правдоподобность и прочее. Мне как раз наоборот разнообразие интересует. То есть какие-нибудь корявые игрушки, мне, может быть, даже больше энергетики там иногда в них бывает. Там жестяная там или отлитая, или какая-нибудь пластмассовая старая там. Есть другая крайность, практически ювелирка, да, там где фототравление, какие-то сотни деталей, где просто включают там, не знаю, ключ зажигания, торчащий там из замка зажигания, то есть, ну, вплоть до этого. Ну, то есть, это разные крайности, но мне все это интересно, мне вот именно разнообразие интересует.
14: А с чего все началось?
15: А началось все с детства. Я модель себе придумал в голове еще, когда мне было там 4 года. То есть, заходя в детский мир, меня сильно раздражали игрушки, которые там предлагались. Я просто представлял себе точную копию настоящего автомобиля, которая помещалась бы на ладонь, то есть, примерно как раз в 43-м масштабе. Я видел вокруг себя технологии, видел, что можно делать детали из резины, что можно там пластмассу покрыть там блестящим покрытием, как хромом. Я себе в голове представлял, что можно вот сделать, понятно, не волшебной палочкой уменьшить машину там до маленькую, чтобы она заводилась и ездила, а сделать с определенными упрощениями. Там был салон, допустим, из пластмассы. Но можно, представляя размер, думал, что можно, наверное, сделать даже какие-то открывающиеся элементы и даже что-то похожее на мотор под капотом. Ну, думаю, наверное, это будет дорого, и, наверное, очень дорого. Наверное, стоимость зарплаты хорошая, серьезная. Вот в голове у меня все это уже укладывалось. Думал, она тяжеленькая будет, потому что металл, покрышки должны быть, соответственно, с рисунком протектора. И вот 5 лет мне исполнилось в 77-м году, и мне мама дарит, значит, модель саратовскую «Москвич-433», такого цвета охра. И я был в шоке, потому что мне подарили то, что я себе в голове уже придумал. То есть это я впервые увидел свое, ну, изобретение уже наяву. Я увидел, что капот должен открываться, потому что он у прорези. Но там было, видимо, облой краски какой-то, и капот не открывался. Мне хватило выдержки дождаться следующего дня, и я заставил маму пойти в магазин, где они продавались, и поменять на другую модель, чтобы не отломать краску. А мама говорит: ну ты откуда знаешь, что там капот должен открываться? Я говорю: я знаю, я это придумал. Это я придумал эту вещь, я знаю, что там должно быть. Соответственно, поменяли, я был в шоке. И самое главное, на обратной стороне коробки, значит, девушка в руках держит модель, перед ней на столе стоит много, и, значит, по-английски написано, что это масштабная модель для коллекционеров. И я понял, что их много, это не одна единственная, что их делают, и их коллекционируют. Я говорю: все, мам, я коллекционер. То есть, все, где ты какое-то что-то, где ты увидишь, услышишь, что это, я обязан, все, это мое. С первой модели я стал коллекционером прямо вот совсем. То есть, и она у меня до сих пор сохранилась, эта модель.
14: Вот именно эта модель, конечно, первая ваша.
15: Ну, она была угроблена в первом-втором классе моими друзьями, мне ее пришлось реставрировать, но основа ее сохранилась, да, скажем, вторая модель уже как бы в детственном виде.
14: Вот вы сейчас вспомнили свою первую машинку. У меня, честно говоря, моя первая машинка была матчбоксовская.
15: Красота. Матчбокс вызывал просто нежный трепет, это волшебное слово. То есть, мы за какие-то там сумасшедшими трудами там выменивали все это. Да. Ладно, Москва, а я-то жил в Майкопе. Я могу все случаи появления появления моделей
14: в
15: магазинах.
14: У вас
15: Майкоп
14: у меня в Тбилиси. Тогда.
15: А, ну тоже, а, ну, в Тбилиси у вас была фирма Сихарюли, она выпускала прекрасные
14: машинки, да,
15: неплохие,
14: это правильное слово.
15: Да. Сейчас, кстати, эти вещи стоят сумасшедших денег. Это, вот эти ремейки, как их называли, то есть копии иностранных моделей, которые делали в нашей стране, некоторые вещи стоят просто каких-то, ну, реально запредельных денег. Да. Это реально стало коллекционная серьезная вещь. Это отдельно люди собирают чисто ремейки, да, то есть Сихарюли стоит прямо отдельным таким пластом, прям серьезно.
14: Они реально стоят десятки тысяч рублей?
15: Ну, какие-то вещи, да, какие-то и сотни тысяч рублей могут стоить, а какие-то и миллионы могут стоить, есть такие примеры. Ну, из ремейков я таких случаев не знаю, реальных продаж, но дорогие вещи, у меня у друга прототипы, экспериментальные модели, которые не пошли в серию, да, я думаю, что если он захочет с ними расстаться, там драка за них будет серьезная.
14: А вот эти прототипы, которые не пошли в серию, разве их официально должны уничтожать?
15: Да нет, ну, это отдельная прям тема, я прям, ну, гоняюсь за мной. Ну, вот в своей теме, скажем, серийные вещи собрать достаточно просто, а вот экспериментальные прототипы, ошибочные, вот за ними уже годами приходится охотиться.
14: Прототипы, раз они настолько ценны, и за них готовы выложить большие деньги, может быть, есть, скажем, промысел такой, подделок,
15: да,
14: люди пытаются...
15: Да, к сожалению, да, и он сейчас сильно процветает, и серьезных людей много обманывают, реально. Ну, опять-таки, это же не массовая история, то есть это уже совершенно элитарные вещи, это единицы, и покупателей на всю страну там на пальцах одной руки, если не меньше, и профессионалов в этом не так много, и реальных случаев продаж, это тоже
14: Вы сможете, извините, перебиваю, отличить подделку, даже хорошо сделанную подделку, или нужна какая-то специальная экспертиза?
15: А это, ну, уже в каждой в своей области. Допустим, какие-то вещи смогу, какие-то нет. Это очень узкая специфика. Ну, то, что я прям глубоко изучал, разбирал и там знаю в деталях, там, ну, какие-то вещи могу.
14: Вернемся к вашим машинкам. Вы собирали машинки бессистемно или были нацелены на что-то конкретное?
15: Вот сначала, естественно, бессистемно, потому что это было настолько редко, что в год коллекция могла прирасти там двумя, тремя, четырьмя моделями, не больше, потому что их физически не было. Это был, каждая модель, это был праздник. Там 2-3 модели в год даже бывало такое, а я уже считался коллекционером. То есть собрать там 20 моделей могло там, не знаю, 5 лет уйти. И там уже неважно, какая модель, все, иди сюда. Ну, со временем и возможности улучшались, и коммуникации, и информация, и поиск, соответственно, дальше нужно было себя ограничить. Ну, просто физически это все уже не помещается нигде. То есть у меня он целый этаж там дома занят. Я сейчас считаю, мне нужно 250 витрин примерно, чтобы разместить коллекцию таких серьезных, больших. И я себя ограничил вот прям узкой темой насчет советских лимузинов. И то это уже много тысяч моделей, да, там, я даже не знаю, там 10 тысяч, может быть. Плюс, ну, у меня осталось много моделей из детства, что называется, я ничего не продаю, это просто какая-то энергетика своя, память, какие-то эмоции, абсолютно личные вещи. Опять-таки, большинство коллекций абсолютно личные такие истории, потому что для другого человека они не будут дарить тех эмоций, тех воспоминаний, это уже другое совсем. Поэтому большинство коллекций после смерти коллекционера, к сожалению, рассыпаются, распродаются, там, если это не системная, не какая-то подборка очень такая цельная, когда любую модель там убрал, и там уже, ну, не хватает чего-то. У меня, конечно, много таких случайных вещей, но связанных вот с историей, с детством. Плюс, через меня же занимаюсь настоящими машинами, я, естественно, не могу пройти мимо моделей этих машин. То есть я пытаюсь собирать модели тех автомобилей, которым приложил руку. Но, к сожалению, большинство таких автомобилей вообще никто не делает в моделях. Ну, их просто нет. Я просто очень редкими занимаюсь вещами кузовными 30-х годов, Глейзеры, Франей там и так далее, кузова, которых, ну, никто не делал. К сожалению, эта тема, она не может быть полной никак. Но, опять-таки, это моя личная история. Ну, и какие-то вещи, мимо которых просто не могу пройти. Это вот большой ужас, допустим, зайти куда-то в клуб коллекционеров и не получить удовольствие от модели, вот я этого боюсь. Ну, пока вроде ничего, пока вроде так торкает, кураж есть, слава богу.
14: Что ж, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я благодарю Владимира Киреева, известного коллекционера старинных автомобилей, обладателя уникальной коллекции масштабных машин, за сегодняшнюю встречу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть что еще обсудить. Спасибо вам большое.
15: Спасибо, счастливо.
14: Уважаемые друзья, я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
11: Коллекционер. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
16: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
17: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
18: Не обижай.
17: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy.
18: is at the Chattanooga Choo-Choo.
19: Yes, yes, track 29.
11: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
21: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
22: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
11: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
24: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
25: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
24: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
11: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Цирк Никулина.
26: Медведь почему?
27: Медведь самое коварное, самое непредсказуемое животное в цирке. По его поведению невозможно просчитать, как он себя покажет. Может просто даже не напасть, а отмахнуться лапой, когти-то. То, что с кошками работает, вот не говорит, что мы видим животное по повадкам, что оно начинает что-то придумывать.
26: Да? Есть а опасность. Медведь не видно?
27: Нет, непроницаемый, абсолютно.
11: Максим Никулин в программе «Три измерения» в воскресенье в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
28: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
11: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
29: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
30: Словарь русских говоров Забайкали.
29: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
11: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин назвал одну из ключевых задач сбережения мест памяти. А это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события. Об этом глава государства заявил на совещании Оргкомитета «Победа». 10 участков для голосования российских граждан откроются на границах с недружественными государствами. Об этом сообщили в Центризбиркоме, а в Русской Православной Церкви рассматривают возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону спецоперации. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин назвал одной из ключевых задач сбережения мест памяти, а это не только воинские мемориалы и здания, где произошли знаковые события, заявил глава государства на совещании Оргкомитета «Победа». Президент подчеркнул, что именно через личное восприятие формируется ответственность за Отечество, национальная идентичность.
2: Одна из ключевых задач – сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, кварталы, природные ансамбли. Здесь человек эмоционально прикасается к прошлому, глубоко осознает значимость неразрывной связи поколений, свою принадлежность к истории родной страны. Именно так, через личное восприятие, и формируется ответственность за Отечество, национальная идентичность. Города трудовой доблести – это тоже места памяти. И крайне важно, чтобы жители, гости этих населенных пунктов, этих городов, знали, почитали их колоссальный вклад в великую победу, роль в истории России. И здесь хотел бы поблагодарить те 50 муниципалитетов, где во взаимодействии с Российским военно-историческим обществом стелы «Город трудовой доблести» установлены в сочетании с комплексным благоустройством прилегающей территории, где такая работа была проведена достойно и с уважением к подвигу героев трудового фронта. Часто, это повторю, были как раз подростки. Их истории должны найти свое отражение в региональных краеведческих музеях, которые должны быть насыщены информацией о земляках, тружениках тыла и о фронтовиках, ветеранах локальных конфликтов, о бойцах специальной военной операции.
1: На совещании Оргкомитета «Победы» были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести» – Уссурийск, Копейск, Первоуральск, Королёв, Йошкар-Ола, Вятские поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Российские военные поразили в порту Черноморск сухогруз.

0: 17 групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер во время поездки в Москву и Киев на выходных выяснят, есть ли способы урегулировать ситуацию на Украине. Об этом в Белом доме журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Он предположил, что есть хорошие шансы на то, что контакты будут успешными. По словам Трампа, у Вашингтона есть идея по миру на Украине, но не раскрыл подробности. Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что у Уиткоф и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во Владивостоке на заседании российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Новак отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежными долгосрочными партнерами, поставляющими нефть на порыночной справедливой цене. 10 участков для голосования российских граждан, находящихся в недружественных государствах, будут организованы на выборах Госдумы в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях у погранпереходов с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Как сообщил ТАСС, член Центра избиркома Павел Андреев, опыт выборов президента в 2024 году показал востребованность такого формата на фоне препятствий при организации голосования в ряде европейских стран. Аналогичный механизм был использован на выборах президента в марте 2024 года. Тогда в этих регионах у границ с Польшей и странами Прибалтики было открыто 11 пунктов для голосования. В Русской Православной Церкви рассматривают возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону спецоперации для поддержки воинов в храм Вооруженных сил России и другие места, сообщил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что наши воины нуждаются в духовной поддержке. Ранее Легойда заявил, что ковчег планируют установить в храме Христа Спасителя после общего Московского крестного хода, который состоится, напомню, 6 сентября. По его словам, частица мощей будет доставлена в храм Христа Спасителя из Архангельского собора Московского Кремля и будет пронесена крестным ходом. Напомню, что мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Исследование подтвердило их подлинность, а 18 августа у мощей святого князя патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил молебен. 2 дня бабьего лета ожидаются в Москве на следующей неделе, 8 и 9 сентября, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она уточнила, что несмотря на холодные ночи, от плюс 4 до плюс 9 градусов днем, воздух прогреется довольно сильно. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил 1 гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим.

0: Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяцев назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 24 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске плюс 22, в Иркутске до 15-17 тепла, осадков не ожидается. В Мурманске облачно, дождливый плюс 7, в Казани до 22, вечером дождь. В Ярославле и Владимире 12-14 тепла, облачно, дождливо. В Ростове-на-Дону до 30 градусов выше 0, ясно и без осадков. В Ставрополе 25-27 со знаком плюс, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди, днем 15-17 градусов, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве днем те же 15-17, облачно, временами дожди, местами сильные.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
1: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: В очередном выпуске программы прозвучат записи Дженни Сигел, оркестр Дюк Эллингтона, Кёрт Эллинга и группы Yellow Jackets, Диего Фигереду, Хьюстона Пёрсона, Али Нуниес, Стефана Харриса и Нильса Лангрена.
2: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана. Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
4: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
1: А пятница, 19:12:22. Это главное радио страны, в студии Илья Канавин, Александр Амочкин. Значит, ржавчина, наше время.
4: Да, у нас его, как всегда, категорически, критически и совершенно несправедливо мало, меньше двух часов, поэтому мы совершенно точно не будем отвлекать ваше внимание и тратить наше время, например, на то, чтобы рассказывать о том, что налоговая служба Нижегородской области начала разбираться с танцовщицами стриптиза. Исключительно по финансовому профилю, как вы понимаете, да? Инспекторы выяснили, что эти артистки, они были оформлены в клубах как самозанятые, а на самом деле все-таки фактически работали в штате. Это значит, что налогов заведение должно было заплатить. Правильно, больше. Попытались улизнуть и не доплатить. Теперь придется это погасить. Плюс, я так понимаю, штрафчики тоже
1: там будут. Да.
4: Надеюсь.
1: Это серьезно. Значит, Дональд Трамп добился-таки своего. Будет строить этот, прям название, прекрасный бальный зал в Белом доме. Демократы планировали помешать президенту США значит, в начале этого строительства. Но он на своем настоял. И теперь вот это чудо, которое будет стоить $400 000.
4: Миллионов.
1: 400 миллионов, господи, простите, да, 400 миллионов, конечно, долларов, вот, и которые называют подарком всему американскому народу.
4: Великому американскому народу.
1: Великому, да, все же появится, вот, спасибо за внимание к этой теме, как в таких случаях говорит товарищ Трамп.
4: Пожалуйста, на здоровье. Россельхознадзор призвал россиян не носить своих кур, елки-палки в МФЦ, ну, люди, а? У нас, да, началась перепись птиц, да. Но если их больше 10, надо об этом сообщить куда следует. Но только кур-то не надо туда носить, вам на слово поверят. Просто не носите кур в МФЦ, пожалуйста.
1: Если менее 10 и 10, то можно не регистрировать. Ладно, вот о чем вы узнаете. Тут все, как обычно, у нас дальше серьезно. Закончился Восточный экономический форум. Событие, безусловно, знаковое не только для нашей страны, но и для огромного и очень богатого региона. И весь первый час сегодня мы будем разбирать выступление Владимира Путина и пытаться увидеть новую мировую архитектуру его глазами. Это важно, интересно, и мы вам сейчас еще представим гостя, вместе с которым будем это делать. Через минутку представим.
4: Поговорим об истории, о том, что она ничего не учит, между прочим, и это совершенно наглядно на этой неделе проиллюстрировано. Что там такое устроили немцы в Германии, почему современные провокации вообще как под копирку из первой половины 20 века. Первая мировая, Вторая мировая, все им. До трех считать, что ли, будем? Вот. К чему вообще все это может привести? Давайте смотреть, пытаться проанализировать и искать крупицы разума во всем этом.
1: Разберем интересную и максимально жуткую, на самом деле жуткую историю из США. Мы к ней подступаемся уже месяц, вот уже все, нет больше сил терпеть. Здесь судят, никак не могут осудить женщину, которая убила своих троих детей. И кажется, что ситуация, ну, предельно простая, там улики собраны, обвинения в своей версии уверены, но там шансы 50-50, что ее оправдают и отпустят восвояси на все четыре стороны. Значит, как это такое возможно, вот мы вам об этом расскажем.
4: Ну и глянем, что же у нас в наших родных судах. Там тоже прелюбопытнейшие весело, да, вообще повороты. Я закипаю вообще в таких ситуациях и стараюсь себя все время одергивать. Так вот, в Петербурге судья постановила депортировать в Латвию несовершеннолетних граждан России, которые приехали на историческую родину. Между прочим, по госпрограмме.
1: По президентской госпрограмме.
4: С этой точки зрения закона, что самое ужасное, формально вроде бы судья права. В общем, насколько формально, насколько права, будем разбираться. И все эти, кто важнее, папа или мама, честно говоря, меня приводит в бешенство.
1: Ну вот, в общем, вот такая у нас повестка. Поехали. И пришло время, наконец-то, представить гостя. С огромным удовольствием я это делаю. У нас в студии Кротков Владимир Олегович, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Владимир Олегович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Владимир Олегович.
1: А давайте, прежде чем мы начнем слушать и комментировать то, что говорил Владимир Владимирович, да, вот такое короткое минутное вступление от вас. Да, вот что на ВЭФе было ожидаемо, а что неожиданно?
5: Ну, действительно, форум очень крупный, таких форумов, как восточно-экономических, очень мало. Ну, сродни, наверное, только петербургскому, остальные все-таки по статусу, наверное, уступают, там красноярские и так далее. Я бы сказал так, что ожидаемо для меня, по крайней мере, было то, что все-таки это знаковое мероприятие закончится большими договоренностями в рамках бизнес-сообщества по новым проектам, по развитию территории, по вообще корпоративному взаимодействию, ну и то, что даст, конечно, эффект для общества. Вот. А что касается неожиданных вещей, ну, я думаю, что некоторые заявления президента, которые, надеюсь, мы сегодня будем обсуждать, они все-таки были достаточно такие конкретные, разъясняющие, потому что требовали именно его интерпретации.
1: Ну что, начнем тогда слушать?
4: Да,
1: поехали. Давайте нам первый кусочек, пожалуйста.
6: Ключевой фактор технологического территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу. Учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию, повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так, новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов федерации, в том числе 13 городов-миллионников. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока. до всех его региональных столиц и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными.
4: Ну вот. Вот абсолютно связанные между собой вещи, да, информация, обмен информацией, вообще все самое дорогое, что в сегодняшнем мире существует, это информация. Сливается во что? В энергию, да. А на что тратится большинство энергии, вырабатываемой дата-центрами? На охлаждение, да, встречающееся обогрева. А чего у нас дофига в Арктике?
1: Холода.
4: Я думаю, а может быть эти вещи между собой как-то связаны?
1: А что такое магистральная квантовая сеть? Хороший вопрос. Ну, для политолога это сложный вопрос, хочу сказать. Все-таки это, наверное, надо обращаться к специалистам по энергетике. Вот, и каким-то производственникам. Да, это вопрос на засыпку, как говорится.
5: Ладно, прошу прощения. Не имел желания поставить неловкое положение. Ладно, давайте о реальности 2026 года. Да? То есть, что мы имеем? Основные драйверы экономики и драйверы роста – это энергетика. Да, причем, как привычная нам традиционная, скажем, та же газовая генерация, так и вот эти уникальные атомные станции, о которых говорит президент, да, это обмен данными и это платформенная экономика. А Арктика реально подходящее место для развития этого всего?
1: Ну, не только Арктика, я бы сказал, вообще Дальний Восток. То есть, огромные территории, неосвоенные, потенциал колоссальный. То есть, с точки зрения найти какую-то площадку, уникальные условия для развития вот именно таких вот производственных мощностей, как раз это вполне. Тем более, это новые рабочие места, это, соответственно, налоги. То есть, это развитие и социальный фактор, то есть, социальный эффект, он уже отсюда же вытекает. То есть, здесь надо комплексно смотреть. Не только с точки зрения интересов там, конкретной компании, или бизнеса вообще, потому что ну вот тогда действительно будет развиваться все, это потенциал колоссальный.
5: Ну то есть это прям рывок, да, вот эти вот невероятные какие-то мобильные атомные станции, да, это все то, что должно оживить регион, да, мы вот, я открою нашим слушателям такую тайну, мы перед эфиром пытались понять, где у нас самая низкая плотность населения, да,
4: в нашей стране, да.
5: Вот, и
4: семь сотых или семь тысячных?
5: Семь сотых.
4: А, семь сотых человека на квадратный километр,
5: да, это вот этот регион. Мы можем говорить о том, что регионы станут более привлекательными, в том числе для людей? Или не нужны там люди? Пусть там вкалывают роботы.
1: Нет, мы должны об этом, мы обязаны об этом говорить. Более того, все программы направлены и федеральные, и региональные, и в рамках Дальневосточного федерального округа на то, чтобы как раз привлекать ресурсы, привлекать молодежь. На самом деле ситуация меняется. Меняется в лучшую сторону. Отток есть, во-первых, он замедлился.
5: Угу.
1: И в основном он связан по структуре оттока, он связан с молодежью, которая после школы поступает, ну, понятно, в ведущие вузы, Петербург, Москва, и, то есть едет в европейскую часть.
4: И мы надеемся, что они вернутся назад.
1: Кто-то возвращается, но губернаторы, конечно, понимают, что если создавать действительно классные университеты, а некоторые там есть такие, Витуса Беринга и так далее, то это будет хорошая альтернатива.
4: Ну вот по поводу университетов, науки и прочего, да, Академгородок, условно, Наукоград на острове Русский, это же в эту копилку история, насколько я понимаю.
1: Ну, там Дальневосточный федеральный университет, да, скажем, о чем мы говорим, это, наверное, Новосибирск все-таки, да? Да, то есть это туда же, да, но это больше, наверное, образовательное, хотя, конечно, последние, наверное, лет, так скажем, 10 и даже 15 идет такая реформа совершенно верная, когда образование и наука рассматриваются, развиваются не отдельно, а в комплексе, то есть научно-образовательные комплексы, потому что это все очень взаимосвязано, и современно, на самом деле, профессора, могу по себе сказать, без научной деятельности это несерьезно. Поэтому это все на сегодняшнем этапе развития, это совместные, так скажем, такие проекты. Да, кампус ДВФУ на острове Русском, кстати говоря, там был, очень уникальный, там бухта, то есть уникальные условия. Да, у них собственный пляж у студентов. Понимаете, собственный пляж, свой кампус колоссальный. То есть, и там еще...
4: И широта это города Сочи, если я правильно помню.
1: Да, широта. Ну, хотя там, конечно, специфика все-таки океана. Да, все-таки это не Черное море. Но, да, то есть, потенциал колоссальный.
5: Я прочитал, кстати, что такое квантовые вот эти вот штуки.
1: Не буду говорить, никто ничего не поймет. А давайте послушаем следующую цитату, потому что это все неразрывно связано с тем, о чем мы говорим сейчас. Включите, пожалуйста.
6: Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок. Открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот. Наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так совсем недавно, в августе, через Российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня.
1: Вот смотрите, я тут вижу несколько составляющих. То есть, с одной стороны, очевидно, бизнес, да, потому что перевозки, потому что нефть и так далее. А с другой, здесь же, в этом блоке, просто, ну, не безразмерный, поэтому своими словами скажу, президент говорил и о транспорте будущего, в том числе о беспилотных системах, да, которые при необходимости связывать такие огромные расстояния, ну, будут, наверное, очень-очень уместны в ближайшее время. И, наконец, это то самое повышение качества жизни, да, это сделать все возможное, чтобы люди не уезжали, а если уезжают учиться, то оставались бы, да? То есть это и бизнес, и наука, и образование, все в одном.
5: Да, да, можно так констатировать, что это, ну, это задача. Конечно, одно дело задача, одно дело ее реализация на практике. Но что-то удается, что-то пока вот, например, с точки зрения там перевалочных моментов, особенно вот новые вот эти вот технологии, это, конечно, уникально, потому что ускоряет бизнес-процессы, разные колея, вот эти все проблемы, они решаются. Но если это масштабировать, если это развивать, вкладывать, вот сюда инвестиции нужны, и частные, и государственные. И ГЧП вместе взятые, то есть разные форматы.
4: Хорошо, а мы не боимся, что, включившись во все вот эти вот инвестиции, мы получим такого, как бы это сказать,
1: пожирающего деньги монстра?
4: Дипломатично. Нет, нет, я не об этом. Я имею в виду непростого партнера, как Китай. А что мы можем противопоставить огромному количеству денег, которым обладает Китай, огромным потенциалом людским, в том числе, которым обладает Китай? И как эта задача в принципе может решаться?
5: Ну, дело в том, что корпоративный сектор Китая, если посмотреть вообще вот последние годы, он себя ведет на самом деле достаточно аккуратно. Он вкладывает внутри Китая, создавая рабочие места, налоги и так далее, и так далее. То есть здесь и безопасность, там решение многих комплексных вопросов. А вот что касается как раз внешних, так скажем, связей, он больше продает продукцию, готовую уже, да, то, что мы и потребляем сейчас, активные машины и так далее. Поэтому ожидать, что прям какая-то будет такая технологическая экспансия, которая прямо все, и софт, и так далее, прям поглотит, не думаю. Плюс есть наработки, ну, российского корпоративного сектора. Вот как раз, вот сюда. Да?
4: Но
5: вот
4: мы же площадки работать. Свои торговые в Китае как это, имплементируем, продавливаем, если я правильно помню, да? Об этом уже шла речь, и достаточно...
1: Мы сейчас будем на минуту делать техническую паузу для анонса. А вот ответить на этот вопрос Владимир Олегович может сразу после.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Так, возвращаемся мы в эфир.
4: Продолжаем со скребом.
1: Да, и вот, собственно говоря, вопрос, Владимир Олегович. Не боимся мы все-таки вот, да, того, что через ту же платформенную экономику Китай займет лидирующие позиции не только в этом регионе.
4: И будет,
1: да,
4: пожирать наших там всяких, не буду говорить вслух, но понимаем кого. Да?
1: Ой, этих не жалко.
5: Ну, специфика современного мирового экономического пространства заключается в том, что все-таки ключевые агенты — это транснациональные корпорации. Они действуют в трансграничных условиях. Поэтому, конечно, безусловно, пересечение, конкуренция, имплементация, какие-то комплексные, не знаю, там, коллаборации, они, ну, неизбежны, понимаете? Нельзя, это не национальное закрытое капсулированное общество, понимаете? Но, с другой стороны, да, действительно, надо думать о безопасности, надо думать о каких-то сферах, которые требуют особого отношения, ну, для этого и должна заниматься власть этими вопросами и по-умному подходить, не просто открывать. Где-то надо привлекать и активно, где-то, то есть, например, если это, ну, не знаю, там, какая-то сугубо торговля какими-то там бытовыми вещами, а где-то есть, извините, там, данные очень важные, которые могут действительно внести себе риски для других сфер. То есть, это вопрос комплексный.
1: Но при этом надо же понимать, да, что страна такая, как Россия, да, по масштабам всего и с такими амбициями, как у нас есть, и с нашей претензией на мировое технологическое лидерство, мы не можем перейти в режим чучхи и сказать, что мы тут сами вот все сделаем. Мы сейчас все тут импорта заместим, никого не пустим, никаких иностранных инвесторов тут не будет, сами все.
5: Автарки быть не может, безусловно. Глобализация, начавшаяся в 70-е годы, 50 лет, хотя сейчас, конечно, другой немножко тренд, деглобализация, если уж так научным языком
4: говорить. Слушай, маятник качнулся, он должен качнуться в другую сторону.
5: Но глобализационные тренды все равно, они не остановились. Где-то что-то видоизменилось.
4: Производство в мире таково, что невозможно капсулироваться, потому что рынка внутреннего не хватает. Даже Китаю не хватает собственного внутреннего рынка.
5: Абсолютно.
4: При том, что у них существует государственная политика по развитию внутреннего рынка.
5: Да.
4: Никуда он не денется, ему нужно продавать в мир.
5: Но я бы добавил сюда еще вот интересный экономический показатель. На самом деле Китай, об этом мало говорят, его последние экономические показатели, я имею в виду с вот ковидного периода, с 2020-2021 года, они, например, если смотреть по ВВП, хотя это такой, конечно, очень условно, любой экономист скажет показатель, они не очень впечатляют. То есть это все в районе пятерки, 5% в год. А было... На пике вообще 19, устойчиво 13,
4: было,
5: потом 7.
4: Да, даже за 20 они куда-то вылетали, там 20-21, да, но это совершенно фантастические, космические скорости.
1: Нет, капсуляция действительно,
4: но они должны были качнуться назад.
5: То есть сейчас там внутренние...
4: Они остывают,
5: да.
4: У них уменьшается население.
5: Да, уже все нету, совершенно верно.
4: Вот, у них есть свои проблемы, с которыми они сталкиваются. И когда нам говорят, что придут китайцы и нас проглотят, мне, конечно, понятно, что с ними нужно вести себя осторожно. но уже не проглотит.
1: Плюсом, очевидно, есть чем еще заняться. А что касается процесса глобализации, есть такой интересный еще американский геополитик Питер Зейхан, который очень интересные книжки, почитайте при случае, на русском языке есть, уважаемые наши слушатели. А у него есть подсчет, например, что для того, чтобы... Короче, обычные настоящие итальянские джинсы, которые всем очень нравятся, да, значит, производятся в 33 странах мира.
5: Да, да.
1: Джинсы. Просто да. Джинсы. Да. То есть их нельзя произвести в одной стране.
5: Мировое разделение труда. Никто не отменял. В наших условиях, безусловно. То есть северокорейский путь, он нереалистичен. Кстати говоря, недавно об этом высказывался и Собянин, и кто-то из вице-премьеров, по-моему, вот недавно буквально. То есть, конечно, что-то может трансформировать, но это совсем другие условия. Иначе мы просто сходимся в технологическую деградацию.
4: Ну, феномен Северной Кореи очень интересно обсудить, но не сейчас, потому что если мы вспомним, что это прокси Китая, то все становится на свои места.
1: Давайте к следующей теме перейдем, раз мы уже коснулись вопросов демографии, в контексте Китая, который тоже пошел по нисходящей, на самом деле весь мир идет по нисходящей, и мы ровно неделю назад в этой студии с Ильей об этом говорили. Давайте следующую цитату нам, пожалуйста.
8: Вообще в постиндустриальном мире везде происходит одно и то же. Просто везде одно и то же. Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если говорить о регионе, где мы находимся, мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7. Понимаете? Больше, чем в два раза. Меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же на уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели. И мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше. И мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи. Я сейчас не буду перечислять все эти инструменты поддержки. Некоторые я назвал, и они здесь больше, чем в целом по стране. Я тоже об этом говорил. Но это одна составляющая поддержка семьи непосредственно. СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин. У нас первый ребенок начал появляться, как в Западной Европе. Женщина первого ребенка считает возможным и целесообразным где-то иметь в 29 лет уже. Ну, а пока одного ребенка подняли на ноги, до второго уже руки не доходят. Понимаете, поэтому здесь очень многое нужно сделать в общественном сознании, во всей политике государства, в информационной политике и так далее. Это очень большой сложный комплекс вопросов. Демография – это что-то на грани науки и искусства. Поэтому, чтобы определить все эти такие точки знаковые и эффективные, нужно, конечно, все вместе поработать.
1: Вот президент сказал, на кого мы равняться не будем, да? Вот в плане рождаемости, как минимум, точно.
4: Да. И у нас вообще все схемы, которые всегда существовали, и стереотипы, касающиеся рождаемости, абсолютно порушены и никак не работают. Ну, стереотип. Накануне любой большой войны издревле рождалось огромное количество мальчиков, и рождалось вообще больше людей, да? Что мы имеем на сегодняшний день? Между прочим, Вторая мировая просто подтверждала именно этот тезис, потому что некое внутреннее генетическое стремление человечества самосохраниться, поэтому взрыв рождаемости нету.
1: На кого нам равняться сегодня, Владимир Владимирович?
5: Ну да, если мы говорим о развитых обществах, все-таки, которые прошли путь модернизации и находятся на стадии постмодернистского перехода, то есть такие интересные общества, исключения, где рождаемость и фертильный коэффициент очень высокий, 2,8, 2,9, то есть это вот Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан и Израиль. То есть он упадает. По-разному исследователи это интерпретируют. В Израиле как религиозный фактор, так сказать, ключевой. Ну, а так, в целом, если мы берем, то это вот общий такой тренд, потому что второй демографический переход, он меняет институт семьи.
4: А что такое второй демографический переход?
5: Ну, первый переход был связан с тем, что количество рождений становилось меньше, и жизнь продолжала, жизнь удлинялась таким одним словом. Да? На сегодняшний и умирали не так, так скажем, быстро, как это было, потому что какое-то время, там, не знаю, 100 лет назад средняя продолжительность жизни была 40 лет. Там, и она очень... То есть это вот последнее, это как раз больше думать о качестве, что называется. Ну, то есть не количество, а качество, если по-простому, да. И, конечно, новые условия, потому что, ну, новая жизнь все-таки это не сельхозуклад, да, там, где надо было выжить. Вообще семья создавалась для того, чтобы выжить. То есть больше детей, многие умирали, не было контрацепции, слабая медицина, то есть там комплекс факторов. Сейчас все по-другому, вообще качественно по-другому. И вот это по-другому, оно приводит к осмысленности, к взвешенности, к пониманию, то есть вот смещается возраст рождения первого ребенка, да, вот в России сейчас 26 лет.
1: Это 29
5: было. Нет, недавно 26, я слышу.
1: Вот как раз на ВЭФе чуть ли не устами президента было озвучено 29.
4: 29 лет.
5: Ну вот он поднимается.
4: Деле, на самом деле, скорее всего, да, так и есть, он поднимается, причем он поднимается не только в нашей стране. Но если мы имеем в виду, что есть такие уникальные на нашем шарике регионы, это Киргизия, это Узбекистан, это
1: Казахстан,
4: мы же должны просто вцепиться и изучать, что же там такое. Да? Понятно, что нужно менять человеческие мозги для того, чтобы люди захотели себя продолжать. А что там? У нас есть исследования?
5: Это вот сложно, это исключение, потому что все остальные общества, если возьмем Латинскую Америку, безусловно, Европа, которая с этого начала, Юго-Восточная Азия, они идут, более того, некоторые идут, как сказал президент, совершенно верно, уже, ну, по сути дела, такой демографической, ну, если не катастрофе, то очень серьезным проблемам. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, то есть там меньше единицы.
1: Угу.
5: В некоторых больших городах Китая, больших городах. Вот там, вот понимаете, вот эта зависимость. Чем более развита, тем вот это падает. Ну, здесь разные меры, надо думать. В Центральной Азии все-таки это культурный фактор. И как-то они быстро в модерн вошли, то есть как-то вот у них получилось так. Ну вот это отдельная история для анализа. Ну я думаю, что вот важный момент, который подчеркивают разные демографы, хотя это все дискуссионно очень, это все-таки мы говорим о там, материнском капитале, что очень важно. Но его же сместили в нашей стране со второго ребенка на первого. Вот это...
1: И многие как раз демографы очень критикуют это решение.
5: И это потому, что если семья создается, то первый так или иначе, если задается, он возникает в силу того, что, ну вот...
1: Там... Он не может не возникнуть?
5: Ну да, это целом, или там да. какие-то другие проблемы, или совсем уж свободная семья. А вот второй, вот где как раз коэффициент, она вот здесь надо... А здесь получается, что там платят, но это уже совсем другие деньги.
1: Угу. Ну, не только деньги, конечно, да, потому что, ну, наверное, странно сравнивать Киргизию, Узбекистан и Израиль, да, то есть это принципиально разные государства, но мы можем, наверное, найти в них нечто общее.
4: Традиционалисты, я думаю, что религия, именно это.
1: Так или иначе, да, глубокую религиозность населения.
5: Ну, секуляризация, процесс секуляризации тоже идет, надо понимать, особенно в крупных городах. То есть, опять же, если это... То есть, здесь общество тоже надо дифференцировать на сельскую часть, которая в модерн еще, как говорится, подтягивается. Но урбанизация все равно доминирует, и там картина меняется. То есть, религиозность, она все-таки не так зашкает. То есть, в мечетях вы каждый день не найдете. То есть,
4: демография.
5: Пять раз в день, то есть, совершать обряды
4: на границе науки и искусства.
5: Люди на работе.
1: Угу.
5: Как у нас, то есть вы же видите, что это, скажем, это... Ну, поэтому это вообще комплексное, сложное, но то, что президент ставит эту задачу отдельно, особенно в контексте развития Дальнего Востока, это архиважно. Потому что там действительно огромная территория, всего 7 миллионов проживает, 40% территории страны, 7... Что такое 7 миллионов? Это Питер плюс агломерация.
1: Ну да.
5: И все. А это все регионы с самого севера до там, Приморского края, фактически Кореи. То есть вот какая география, колоссальная.
4: 18 есть... Франции поместится на этой территории.
5: Да одна Саха-Якутия, простите, самый большой по территории регион. То есть о чем можно говорить? Он... Поэтому здесь надо решать, конечно, комплекс. Там особая ипотека и так далее. Но опять экономические вещи. Понимаете, вот я разговариваю с коллегами там, с Дальнего Востока. Вроде ипотека 2%. Ну где такую найдешь?
1: Нигде.
5: Ну,
1: есть там в европейских странах, понятно, это отдельная история, да. Но в нашей стране или там вообще вот в развивающихся, то есть это, ну, фантастика, да, когда нам предлагают под 18, то есть. Но за счет этого девелоперы поднимают цены. Квадратный метр, говорят, немножко не дотягивает до Москвы. Ну, то есть, что это такое? Значит, как-то тоже надо создавать
4: жулики. Давайте поменяем девелоперов на строителей, и все станет на свои места. А что там с гектаром, кстати, дальневосточным, не знаете?
1: Тоже хорошая история. Не очень, честно сказать, он пошел. Почему? То есть гектар — это
4: нужно
1: хорошо.
4: Нужно тянуть, трубу газовую.
12: Я вынужден опять вот в самом интересном месте ставить эти самые знаки препинания. Я вам сейчас скажу про арктический гектар. Я прям очень внимательно вопрос изучал. Да, я хотел себе взять арктический гектар. Сейчас мы минуту пропустим, и я расскажу эту удивительную историю.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
12: Вернулись мы в эфир, мы тут пока пауза, продолжаем да. говорить.
4: Обсуждаем просторы нашей страны.
12: С гектарами, да, вот я прям очень интересовался. Часть Карелии, Республики Карелии, входит в эту в арктическую зону. И я очень люблю Республику Карелию, я очень хотел там взять себе вот этот гектар и заняться там какой-нибудь общественно полезной рекреационной деятельностью. Но проблема заключается в том, что туда только на собаках, ну вот натурально. И все, что там будет при хорошем раскладе, это электричество. Ну, вода, воду даст природа, да, и все. То есть там нет и не будет газа, а там одному Господу известно, что со связью. Я уж не говорю про интернет, а хотя бы, чтобы на елку влезть, и эта буковка Е появилась на экране телефона. Поэтому истории дико интересные, да. Я знаю огромное количество желающих, которые сидят и читают про эти гектары, и мечтают их взять, но в реальности, ну, не знаю, чем там можно заниматься, к сожалению.
1: Ну, проблема комплексная. Конечно, я думаю, все-таки выдавать на дело в 21 веке и думать, что каким-то образом без инфраструктуры, транспортной, электричной, ну, все.
4: Типа сами самоорганизуются?
1: Да. Ну, это куда? То есть, это современный человек. То есть, это же мы предлагаем не пенсионерам, чтобы там, не знаю, ну, цветочки высаживать, да? Это задача же в развитии. Здесь надо, конечно, идти по пути. Кстати, Татарстан очень хороший кейс. Очень хороший кейс. Вот эти новые, ну, правда, там IT-города.
4: А что у них... планируют.
1: Ну, Иннополис, вот эти все вот историка, создание города с нуля, в пустом месте, да. Частный бизнес в Владимирской, по-моему, области вот строил там целый город, ну, как город, так мини, да. То есть, это строительство всего под, что называется, то есть, вот это да. То есть, на Дальнем Востоке, вот то, о чем мы говорим, та тематика, строить какие-либо, может быть, небольшие, но полноценные в смысле инфраструктуры, новые локации, да, обживать. Вот эта история очень интересная. Ну, просто дать надел и ожидать, что будет какой-то прорыв, я думаю, это...
12: А это вот ровно то, о чем мы говорили в первой части программы, да, что все очень увязано, да, то есть, если будет нормальная энергетическая система, если будет хорошая логистика, да, будут дороги, неважно, там, пилотные будут или беспилотные поезда, да, но если там будет инфраструктура, то туда люди, безусловно, поедут и работать, и отдыхать, и воспитывать там детей. Страшно быстро летит время программы, поэтому надо успеть
4: еще
12: про важное. Да? Значит, про важное я сначала своими словами, потом цитата. Важное было то, что о необходимости укреплять систему противовоздушной обороны. Да, и противовоздушной обороны, в том числе нефтепереработки. А что там нам Новак пообещал, что это никак на ценах не скажется? Да? Верим Новаку?
5: Ну, реально экономисты говорят о том, что в среднем на 20% подорожало
4: топливо. Ну да, давайте будем верить Новаку, просто не смотреть на таблички цен на АЗС. А так, да.
12: Вот. Но есть человек, которому, безусловно, верим, да, и вот этот статус сейчас я прошу нам еще одну поставить.
8: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция. У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине, как известно, мы смотрим каждый день по телевизору, это в интернете, как там на Украине, людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкие, и количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум 500 000, я думаю. Но если официально возбуждено за дезертирство 300 тысяч, больше, чем 300 тысяч, ну о чем это говорит? Значит, это сложное, тяжелое дело, боевые действия. И, конечно, много здесь возникает проблем. Мы их решаем. Что с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет. А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения там из госпиталей. Количество это каждый месяц минус там 8-12 тысяч человек. Каждый месяц. Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Здесь можно чего угодно рассказывать. Так? Но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. Да, и в последнее время темп движения нарастает.
12: Ну вот мы сегодня находимся в такой реальности, где экономика напрямую увязана с, ну и вообще все, да, напрямую увязана с новостями с театра военных действий, да. А вот на ваш взгляд, это заявление президента, какой эффект оказало, окажет на экономику, на общественное настроение?
5: Я думаю, что это очень важно, то, что президент высказался, причем так обстоятельно, не просто там, ну, 5 секунд и все, он именно пояснял и четко сказал относительно мобилизации, потому что социологи сейчас фиксируют, тревожность последние вот месяц-два, она достаточно высокая.
12: Ну, ее разгоняют очень старательно.
5: Да, ну, ее разгоняют, плюс, а общество же реагирует на информационный фон, то есть оно же, на что оно еще может реагировать, да? Поэтому вот то, что он объяснил и сказал, все-таки этого не будет, я думаю, что это такой важный месседж, хотя, конечно, ситуация меняется, мы знаем все по-разному, может быть, в нашей жизни, да? Но, по крайней мере, это важно все-таки вот, тем более связывают с чем? С выборами же. Обычно говорят после выборов, а это вот буквально, что выборы 18-19. 20-го.
12: Ну да, да, да.
5: Вот, то есть это все-таки важный месседж всему обществу, особенно молодым, вот, которые даже некоторые уже начали чуть ли не уезжать. То есть, конечно, зачем? То есть, ну, нам надо, ну что же мы теряем лучших, но это никуда не годится.
12: Угу.
5: Все-таки это вопросы, понимаете, должны решать профессионалы. Есть вооруженные силы, есть специальные службы. У нас они в стране, ну, в количестве достаточно, да, чем мы, так скажем, будем врачи, учителей и так далее, как-то ну, создавать условия, они будут дергаться. Ну, поэтому это важно. Я надеюсь, что так и будет. И дальше будем все-таки растить детей, учить, наукой да, заниматься.
12: Потом здесь же тоже, ну, когда холодным взглядом на все это смотришь, вот тут уже экономика работает в обратную сторону. Да? Предположим, там вот где-то я читал, что необходимо мобилизовать там 500 000 человек. 500 000 человек – это на минуточку сколько? 2 000 000 пар обуви. Ну, вот только. Прям, да, потому что нужно же как бы, ну, летний там, демисезон и зима. Да? Я не думаю, что где-то на складе лежат 2 000 000 пар обуви там, все необходимых размеров. Да? Значит, и так далее, и тому подобное. То есть это же огромный, дико сложный, дико дорогой организационно-экономический процесс. Его нельзя запустить вот так вот по щелчку, чтобы все пошло и заработало.
5: Ну и так в экономике же, видите, финансирование, бюджетные проблемы, то есть вот эти асимметрии, которые сложились за последние годы в силу вот этих вот вызовов и проблем, да, то есть дальше, я не знаю, усугублять, ну, а потом мы должны понимать, последний все-таки год-полтора, по-моему, даже уже все поняли, уж тем более, наверное, и в Минобороне, и в Генштабе, что война практически на уровне дронов идет, угу. Понимаете, то есть уже никто, ну, это же не Вторая мировая, не Первая мировая, то есть технологии номер один.
13: Технологии, да, но ни один дрон не выиграет войну. Да?
5: Ну, это понятно.
13: И рой дронов тоже не выиграет войну. Выиграет войну тот самый солдат на земле. Никакого другого варианта ни при каких технологиях не будет. Даже если это будут ходячие роботы. И это тоже нужно понимать. А то, что у нас на самом деле ресурс в сравнении с нашим противником, которым, к сожалению, стала Украина, несравнимо больше. Тут, в общем, не нужно даже подсчитывать пары обуви. Да? Достаточно посмотреть на то, каким образом осуществляется мобилизация на Украине. И вспомнить слова Буданова, которые он произнес, по-моему, пару дней назад.
12: Террористы, экстремисты и так далее.
13: Да, и все прочее, дорогой Роскомнадзор, да, мы помним, какой он нехороший человек. Но сказал он очень вменяемую вещь. Он сказал, нам нужно в месяц мобилизовать минимум 30 тысяч человек.
12: Ну, что прямо ну, свидетельствует.
13: Вот, сядьте с карандашиком, да. И посчитайте.
12: Очень жалко, на самом деле, этот интересный разговор заканчивать, но время неумолимо. Владимир Олегович, спасибо вам огромное. За уделенное время.
5: Спасибо за приглашение.
12: За интересную.
13: Приходите еще. Мы так
12: беседу.
13: Любим умных людей.
12: Очень, да. А Владимир Кротков, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, был у нас в эфире. Значит, мы сейчас будем передавать эстафету эфирную, эту самую, нашим коллегам из новостей. Узнаете, что случилось, что там в спорте, какая будет погода.
13: Про Кушнера с Виткофом тоже, наверное, что-нибудь узнаете.
12: Или не узнаете. Вот. А потом мы вернемся. Подъезжаю. И у нас еще очень интересный второй час. Так что не скажите.
2: Ржавчина. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
14: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
15: С 5 класса мечтала о своей группе.
14: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
17: Словарь русских говоров Забайкалья.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Приятного аппетита!
19: Приятного аппетита!
20: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Ансамбль «Мзиури». Юные таланты Грузии.
21: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
2: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 11.10 по времени Магадана.
22: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем»
22: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Будущее поколение россиян должны унаследовать характер победителей, заявил Владимир Путин, выступая на совещании Оргкомитета «Победа». Вооруженные силы России поразили ударными беспилотниками большой дальности логистические центры в Киевской, а также Николаевской областях. Европа готовится к полномасштабному конфликту с Россией к 2030 году. Подробнее об этих и других заявлениях далее в выпуске. Будущее поколение россиян должны унаследовать характер победителей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на совещании Оргкомитета «Победа». Глава государства подчеркнул, работа по сохранению памяти о защитниках Отечества и событиях истории страны должна выстраиваться в рамках единой государственной политики.
2: Музеи – один из самых эффективных инструментов передачи исторической памяти новым поколениям. У нас инициаторами их создания нередко становятся общественные организации и сами граждане. Один из примеров – музей памяти жертв геноцида советского народа. Он открыт в Москве 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. И является продолжением, развитием большого общественного проекта без срока давности, в рамках которого началась и ведется системная масштабная работа по исследованию фактов истребления нацистами и их пособниками мирных граждан. Общественные инициативы, поддержанный государством, регионами, стал и военно-исторический комплекс на острове Шумшу. Он посвящен последним боям Второй мировой войны, Курильской десантной операции. В планах завершить создание мемориала к 2030 году, к юбилею Победы.
1: На совещании Оргкомитета Победы были рассмотрены заявки от городов, которые претендуют на присвоение звания «Город трудовой доблести». Это Уссурийск, Березники, Копейск, Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Серов, Ухта и Бийск. Вооруженные силы России поразили ударными беспилотниками большой дальности логистические центры в Киевской и Николаевской областях, использовавшиеся в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России. На территории логистического центра в Броварах хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество. Логистический центр в Николаеве задействовался в поставках военно-технического имущества вооруженных сил Украины, уточнили в военном ведомстве. Европа готовится к полномасштабному конфликту с Россией к 2030 году. Об этом на совещании руководителей органов безопасности СНГ заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он также привел прогноз европейских разведок.
3: По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейцами план «Б» – милитаризация самой Европы. Складывается парадоксальная, вполне в духе ловушки Фукидида ситуация. Европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на Востоке. Оно слишком изнежено и извращено. Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют

0: В связи с угрозами Украины по отношению к гражданским самолетам, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел нашей страны. Компетентные органы находятся в контакте с руководством ИКАО в связи с угрозами гражданской авиации страны Украины, отмечается в сообщении. Напомню, Зеленский пригрозил, что беспилотники ВСУ де-факто закроют российское небо для гражданской авиации. Владимир Путин подчеркнул, что высказывание Зеленского следует рассматривать как заявку на государственный терроризм, а с террористами переговоров не ведут. Латвия и Литва могут прекратить транзит российского зерна через свои порты. Поставки выросли после атак Украины на российские объекты в Балтийском море, сообщает Рейтер. Латвия намерена обсудить полный запрет на такой транзит. Литва пока не объявила конкретные меры, но считает использование своей инфраструктуры для российского экспорта неприемлемым. 319 участков в 152 странах будет открыто для голосования на выборах Госдумы. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России. Проверить адреса избирательных участков можно заранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии или на электронных ресурсах соответствующего Росзагранучреждения, указали в российском дипведомстве. Напомню, выборы пройдут в нашей стране в 3 дня с 18 по 20 сентября. Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля будущего 2027 года предварительно на 5,2%. Об этом сообщает РИА Новости. По словам экспертов, размер материнского капитала индексируют ежегодно по уровню фактической инфляции за прошлый год. Поэтому процент повышения каждый раз меняется. Точные показатели для реализации будут сформированы к 1 февраля 2027 года. Напомню, что в текущем году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а на второго – 234 тысячи. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа охватит площадки по всей Москве. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города Москвы, 5 сентября примет участие президент России Владимир Путин. По случаю праздника столицу украсили более 3,5 тысяч флагов и декоративных конструкций, а на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные Дню рождения столицы. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. В Токио проходит турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup. В короткой программе у женщин, вернувшейся в большой спорт, Александра Игнатова показала чистый прокат и расположилась на 4-м месте с результатом 74,92 балла. Камила Нелюбова 3-я, Анна Фролова 5-я. В мужском турнире Владислав Дикиджи идет после короткой программы 2-м, Евгений Семененко 6-м, а Петр Гуменник, допустивший 2 падения, 13-й. В Бангкоке продолжается 3-й этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. 17-летняя россиянка София Дзепко выиграла турнир среди девушек. Напомню, что Дзепко также стала победительницей 1-го этапа юниорской серии Гран-при в Сиане и официально квалифицировалась в финал Гран-при ИСУ среди юниоров, который пройдет с 10 по 13 декабря в Чунцине. Российский футбольный союз объявил судейские назначения на матчи 7-го тура российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит-ЦСКА» отработает Андрей Прокопов, «Динамо Москва-Спартак», Кирилл Левников, «Крылья Советов-Краснодар» и «Налта Нашев». Сергей Карасев после пропуска 6-го тура вернулся к работе в чемпионате РПЛ и отработает матч «Балтика-Локомотив». 5 сентября будет введен в эксплуатацию новый стадион московского «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а официальное открытие запланировано на конец октября. 23-25 числа «Торпедо» сыграет с «Ротором». Точное расписание будет опубликовано позднее. В завершении новости хоккея. Нападающий Дмитрий Яшкин назначен капитаном шанхайских драконов на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомню, 17 июля китайский клуб объявил о заключении соглашения с 33-летним Яшкиным на 1 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 12 градусов, переменной облачности без осадков, в Тюмени 24, тепла, в Красноярске 15. В Калининграде 15-17 градусов выше 0, облачно с прояснениями, временами дождь. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 28, без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 20, дождливо.

В Нальчике дожди и грозы, плюс 24. В Севастополе 26-28 тепла. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди. Днем 15-17 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. В столице днем облачно. Временами дожди, местами сильные. Плюс 15-17. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление упадет значительно ниже нормы, до 730 миллиметров ртутного столба. В данный момент в столице плюс 16, пасмурно и дождь.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я, Долгополов Алексей Викторович, горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. В центре внимания специальная военная операция.
4: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международными. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
5: Продолжаем соскребать.
6: Да, продолжаем. 8-925-222-9992. Это волшебные цифры, с помощью которых нам можно что-нибудь написать.
5: Да, Рим, добрый вечер. Мы вас любим, знаем, помним и читаем.
6: Если вы впервые сегодня слушаете нашу программу, то Илья передает привет не столице Италии, а нашему любимому радиослушателю.
5: Значит, зовут его Рим, фамилия ваша.
6: Да, а говорить мы сейчас будем про немцев. Вот. Про немцев. Значит, Гёте-институт у нас в России прекратил свое существование. А это была очень мощная, очень дорогая структура, отвечавшая за продвижение, ну, скажем так, немецкой мягкой силы. А формально немецкий язык, немецкая культура. В реальности, как мы с вами прекрасно понимаем, шел отбор наиболее перспективных и талантливых молодых людей, изучающих немецкий язык и немецкую культуру, которым предлагали очень интересные стипендиальные программы. В общем, они уезжали в Германию и не все возвращались.
5: Ну, нормальная практика, которая существует
6: везде.
5: Не только со стороны Германии.
6: А закрыли-то мы Гёте-институт не потому, что мы такие плохие, а потому что перед этим немцы сказали, что они закрывают русский дом в Бонне, понижают уровень отношений дипломатических, закрывают консульство в Бонне. А стало это все ответом на совершенно какие-то нелепые провокации в Лейпциге с обнаружением каких-то дронов.
5: С отвалившейся взрывчаткой, которая так и не взорвала украинский транспортный самолет.
6: Который спас украинский же героический герой. Да? Ну, то есть такое все прям сшитое белыми нитками. Но, естественно, в этом обвинили Россию, в том, что Россия отправляет теперь в Германию свои дроны, чтобы взрывать там украинские самолеты. А причем, значит, это очень забавно, что главы МИДа и МВД немецкого отговаривали канцлера выступать с такими заявлениями, объясняя, что, во-первых, расследование еще не закончено и нет 100% доказательств вины русских, а во-вторых, что очевидно, что в ответ на дипломатические демарши Россия...
5: Но это закон, зеркальный ответ.
6: Да, и что к этому тоже пока немцы не готовы, что к этому надо готовиться. Но нет, невозможно удержать, значит, человека, который даже не знаю, как правильно сформулировать. И...
5: Мерцающий канцлер.
6: Ну, да.
5: Ну, так что, может, справочку?
6: Да, а справочка будет вообще не про это.
5: В том-то и дело.
6: А вот, и сейчас, я думаю, вы все поймете.
1: Наша справка.
7: 31 августа 1939 года немцы инсценировали нападение польских военных на радиостанцию в приграничном германском городе Глявице. Группа агентов под командованием оберштурмбанфюрера Альфреда Наукса, переодевшись в польскую военную форму, захватила здание радиостанции, прервала трансляцию и в течение нескольких минут передавала в эфир на польском языке заявление о том, что поляки вторгаются на территорию Германии. Чтобы придать акции видимость реального боестолкновения, на месте были оставлены тела нескольких заключенных из концентрационного лагеря Заксенхаузен, также облаченных в польскую форму и предварительно застреленных нацистами. Операция получила кодовое название «Консервы». Уже на следующий день, 1 сентября 1939 года, Адольф Гитлер в выступлении перед Рейхстагом назвал Глявицкий инцидент неспровоцированным нападением Польши и объявил о начале ответных действий. В 4:45 утра того же дня немецкие войска перешли польскую границу. Так началась Вторая мировая война.
5: Вот нифига себе, такая вот незатейливо угрожающая справочка у нас появилась. Да. Потому что ровно 1 сентября произошли все события, те, о которых Александр рассказывал выше.
6: А так совпало.
5: Да, такое чудесное совпадение.
6: Удивительная историческая рифма, я бы сказал. Да?
5: Но не отделаться от этой исторической параллели. Ну, вот наш гость, которого мы очень любим, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории Российского Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, сейчас все нам мозги расставят по местам, потому что человек невероятно компетентный и очень интересный.
6: Герман Анатольевич, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
5: Ну чего, формально совпало так? Или мы можем на фоне происходящего политического дрейфа в Германии констатировать, что эти события перекликаются не только датами?
6: Что это прям специально так сделано?
8: Ну, то, что они перекликаются, это безусловно. И вообще, вот анализируя риторику, политическую риторику западноевропейских лидеров современных, и особенно Германии, я не перестаю, честно говоря, удивляться, но вот Германия несет ответственность перед всем планетой за развязывание двух мировых войн. Она несет прямую ответственность за убийство, гибель 30 миллионов наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Вот как после, с таким шлейфом, реальная история, от которой не отвертеться, которую они признают, собственно говоря. И надо сказать, что, кстати, ну вот с точки зрения недопущения, как бы возрождения нацистской идеологии, и с точки зрения исторической памяти по поводу Второй мировой войны в Германии, послевоенной очень многое сделано, реально. То есть там процесс воспитания вот новых поколений под контролем сильным государственной власти, они действительно добились результатов определенных. То есть возрождение нацистской идеологии в этом смысле вроде бы не должно было происходить.
5: Ну, Герман Анатольевич, но давайте вспомним, что денацификация происходила вообще под присмотром Соединенных Штатов и Советского Союза. И очень многие вещи, которые там были, с одной стороны, были действительно эффективны, но были такие лакуны, где действительно все это было весьма формально. И сквозь пальцы смотрели на нацистов и американцы, да и, надо сказать, и мы время от времени так.
8: Ну вот я, собственно говоря, к этому и вел, потому что в конечном итоге то, что мы наблюдаем сейчас, оно как раз свидетельствует о том, что на самом деле ничего не было преодолено. И, собственно говоря, на наших глазах сейчас рождается вновь неонацистская идеология, которая, по сути дела, понимаете, вот в условиях правового государства, которое построено, как они уверяют, на странах Западной Европы, когда заранее уже определен, кто будет там, уже был назначен, очевидно, кто несет ответственность, это должна быть Россия за факт нахождения беспилотника, задолго до вынесения, вернее, собственно говоря, до расследования там, фактов установленных и так далее. То есть русофобии, которая содержится в заявлениях высшего политического руководства Европы, в том числе Германии, все это говорит о том, что мы сталкиваемся вновь с возрождением этой человеконенавистнической идеологии со всеми вытекающими. И, кстати, ее антироссийская, вообще и антиславянская, в частности, направленность, она тоже становится очевидна, потому что вновь, то есть они сейчас налаживают производство ракет, с помощью которых опять славяне должны будут убивать друг друга.
5: Ну и тут же вспоминается вот это... корреспондент этот, который задавал вопрос.
6: Да, который в Сербии у Зеленского спросил, да. Ну то есть да, он абсолютно репрезентативен, да, он представляет свое государство, а не точку зрения свою персональную или там газеты, в которой он работает.
8: Вот здесь мне сложно сказать, то есть я не проводил исследования, не обладаю просто информацией, насколько эта зараза проникла вот в широкие общественные слои, но с учетом того, что факторы, вернее, того, что современное человечество столкнулось вот с новой формой гибридной войны, когда, по сути дела, мозги отделяются от тела, и туда вложить можно за очень короткое время любые идеи, прямо противоречащие объективным интересам людей, но Украина, вот это вот очень яркое подтверждение, когда вообще вопреки всему, вопреки общей истории, культуре, языку, вопреки вот просто объективной реальности, в которой люди есть, они считают прямо противоположное, иллюзорное абсолютно, не имеющее никаких ни исторических, ни культурных оснований, это возможно. И если это риторика, и не только риторика, и вот информационное поле формируется такое, которое имеет определенную направленность, то ну, человек, он вообще обыватель, он слаб, он же не мыслитель.
6: Ну да.
8: Люди
6: да.
8: живут своими интересами, и когда они их погружают активно в это болото гнилое пропаганды неонацистской, то люди, человек слаб. Народ, конечно, не дурак, но обмануть и одурачить его можно.
6: Ну, слушайте, ну вот технологии-то примерно одинаковые, да? Что происходило в Германии между Первой и Второй мировой войной? Да?
8: Абсолютно.
6: Да, значит, между Второй мировой войной и днем сегодняшним, ну, кажется, происходило в Германии что-то совсем другое, да? Они жили все лучше и лучше, богаче и богаче. Значит, потом добрый Михаил Сергеевич Горбачев, значит, подарил им уже не мечту, а реальность в виде воссоединенной Германии. Но опять удалось, да, на политическом как минимум уровне вытащить на поверхность вот все эти абсолютно реваншистские идеи. Ну, потому что как это по-другому еще назвать? Да, и, кстати, та же самая технология использовалась на Украине, когда население просто перепрошили, рассказав о том, что вот вас русские угнетали, да, значит, русские запрещали вам быть украинцами, говорить соловьиную и так далее, и так далее. Пойдемте-ка срочно русских поубиваем.
8: Ну, конечно, и русские все грабили, собственно говоря.
6: Да. Голодомор там и так далее.
8: Да, абсолютно так. И вот это, конечно, очень тревожно все и заставляет нас, ну, в общем-то, как бы это, я так не знаю, помягче. Ну, в общем, быть готовым. Нужно готовиться.
5: Да
8: то, что они
5: помягче.
8: Готовятся,
5: да.
8: То, что они готовят Европу к возможности войны, более того, что у меня вообще, ну, я, понимаете, прошел службу в рядах вооруженных сил Советского Союза в ракетных войсках. И я очень хорошо знаю, вот, что победителей не будет. Я просто видел кое-что своими глазами. И когда политики самого высокого ранга там, на полном серьезе, даже просто вслух допускают теоретическую возможность применения ядерного оружия, ну, это верх безответственности, просто верх, это в принципе недопустимо.
5: И, ну, одна из версий, что это пришло поколение тех политиков, которые ничего не знали про войну, кроме книжек, и сами ее не видели. Поэтому поведение не только в Германии, но в принципе всех европейских политиков меняется. Это такой большой как бы охват. И охват малый, а в Германии выборы приближаются. АДГ просто не просто на пятки наступает, уже по головам идет. И объявить АДГ пророссийской, а Россию самым главным врагом, ну, такой себе политтехнологический движ.
6: Мне кажется, что с АДГ история интереснее, потому что люди, которые реально наследуют сегодня А идеи Третьего Рейха, да, они же называют АДГшников фашистами. Я оставлю сейчас за скобками, там, да, какое там есть количество реальных зигометов в АДГ, да, насколько там реально есть прям настоящие ультраправые, а не тех, кого принято всех подряд скопом называют ультраправыми, только потому что люди пекутся о национальных интересах собственной родины. Да? Но там же происходит вот такая еще удивительная, совершенно манипулятивная...
5: Да, чистая манипуляция.
6: Да, штуковина, да, когда ты сам фашист, успей, короче, первым делом кинуть в оппонента Гитлером.
8: Да, в общем-то, вы здесь тоже правы абсолютно, и все это, подчеркиваю, очень тревожно, потому что нам, возможно, уже в ближайшее время предстоит опять столкнуться, хотя, конечно, мы должны сделать все возможное для недопустить, но это и делается. Но, тем не менее, реальность, к сожалению, чрезвычайно тревожная. Вообще обстановка вот перед Второй мировой войной по многим совершенно явлениям общественной и политической жизни, геополитической, международной жизни, она очень напоминает ее, поэтому... В общем, нам расслабляться ни в коем случае нельзя.
6: Вот, Герман Анатольевич, вот здесь вот хочется попросить вас подробнее, да, потому что, ну, говорят, что история наука о прошлом, на самом деле, история наука о будущем, да, вот если мы посмотрим как раз на обстановку в конце 30-х годов, вот Германия, да, и вот другие страны Европы тогдашние, как там выстраиваются отношения?
8: Там они очень сложно выстраиваются, там динамика и диалектика, я бы сказал, в развитии противоречива. Но если очень коротко, то смысл, в общем-то, простой. То, что появился агрессор в Европе, то, что его выращивают и закрывают глаза на его очевидное вооружение, причем закрывают глаза страны западной демократии. Угу. Вот мы начали с операции «Консервы». Кстати, «Консервы», потому что вот трупы, которые они расстреляли в Заксенхаузене, они их называли «консервами», отсюда сам операция. Это, кстати, Мюллер, небезызвестный нам по сериалу, собственно говоря, за эту часть операции отвечал. Так вот, они на самом деле были готовы вот эту операцию применить еще раньше, год, ну, 8 месяцев ранее, в сентябре 1938 года, когда состоялась позорная Мюнхенская сделка. И, кстати, ошибка нашей историографии и политики состоит в том, что мы согласились считать, что начало Второй мировой войны, это 1 сентября 1939 года, это должен быть либо март 1938 года, аншлюс, либо, собственно говоря, Мюнхенская сделка. Так вот, тогда Великобритания с Францией, они думали, что они не пойдут. Дело в том, что у них же были договора с Чехословакией, у Франции и Великобритании. В случае, если бы Чехословакия подверглась агрессии со стороны любой страны, они должны были вступить в войну.
5: Так у них договоры были и с Польшей ровно такие же.
8: Нет, нет, нет, нет. Дело в том, что как только они узнали, вообще разведка просочилась, они узнали о том, что первоначально операция «Консервы» была запланирована на 26 число, на 26 августа. Но дело в том, что стало известно, там, судя по всему, из Абвера была утечка, и Великобритания успела в этот момент, вот в эти буквально дни, заключить вот соответствующее соглашение с поляками. Вот именно под 1 сентября. То есть, обратите внимание, они знали в сентябре 30, не знали, и у них был договор реальный с Чехословакией, а они в войну не вступили почему-то. Они отдали. А уже спустя, вот, собственно говоря, ну, почти год, они в августе, соответственно, 39-го года, они специально заключают договор, уже зная, у них была точная информация, что Гитлер пойдет на эту провокацию. Значит, и вот эта двойная игра, и по сей день непонятно, почему они так поступают, но смысл-то ее был понятен, потому что они вырастили Гитлера, они его натравливают в первую очередь на Восток, именно они. Наша дипломатия и наша политика была на все 30-е годы, начиная с 33-го года, там непрерывно, это сотни документов можно привести, когда мы планируем, предлагаем заключить в Европе, реализовать идею коллективной безопасности, то есть круговых договоров.
6: Но понимания не находим, да.
8: Мягко говоря.
6: Герман Анатольевич, спасибо вам огромное, к сожалению, кончается эфирное время, мы только вот как обычно вышли на самое интересное. Да. Но вернемся не единожды, спасибо вам за участие в программе. А Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, был у нас в эфире. Люди, учите,
5: Герман Анатольевич, спасибо.
6: Учите историю, читайте, пожалуйста, книжки, и не только высокохудожественные, но и документальные. Все повторяется настолько...
5: Ужасающе просто повторяется.
6: Да, вернемся через минуту.
1: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
9: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
10: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
9: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Ржавчина.
6: Возвращаемся мы в эфир. Сегодня у нас такая местами помененная программа. Да, мы сегодня идем сначала, мы начинали с российской повестки, сейчас у нас международная. И вот сейчас мы хотим предложить вам поговорить на тему, которую я, как сегодня уже анонсировал, мы подступаемся в месяц. И вот подступились. Да. Меня эта история шокирует, ну, прям чуть более чем полностью.
5: Но это точно не судебный детектив. Это про то, во что можно превратить человека, если взять и очень над ним тщательно поработать. Не просто поставить на карачки, назвать его квадробером, чтобы он изображал из себя кошечку, но с ним можно проделать вещи куда более страшные. Дайте нам справочку, пожалуйста.
1: Наша справка.
7: В США продолжается один из самых громких судебных процессов десятилетия. Дело 36-летней бывшей медсестры Линдси Кленси, обвиняемой в убийстве троих собственных детей. Следствием установлено, что она задушила свою 5-летнюю дочь, а также 3-летнего и 8-месячного сыновей, после чего выпрыгнула из окна. Женщина выжила, но осталась парализованной ниже пояса. Ее муж Патрик, вернувшись домой, обнаружил ее в луже крови, а детей мертвыми в подвале. Кленси не отрицает, что убила детей, однако настаивает на невменяемости. По словам адвокатов, за несколько месяцев до трагедии у их подзащитной диагностировали послеродовую депрессию. Она сменила нескольких психиатров и проходила лечение в клинике, признаваясь мужу и матери в навязчивых мыслях о причинении вреда детям. В день убийства она лепила с детьми снеговика, и мужу показалось, что ее состояние улучшается. Обвинение, напротив, настаивает на том, что Кленси действовала осознанно и хладнокровно. Она отправила мужа в аптеку, чтобы он не мешал ей осуществить задуманное. Присяжные, 9 женщин и 3 мужчин, не могут вынести вердикт, а потому судья вполне может объявить процесс несостоявшимся. Дело раскололо американское общество. Сторонники Кленси, среди которых много женщин, собираются у здания суда и настаивают на том, что система здравоохранения не смогла распознать степень тяжести ее состояния. Оппоненты напоминают, что в центре этой истории 3 убитых ребенка, и симпатия к матери не должна затмевать трагедию. Если Кленси признают виновной в предумышленном убийстве, ей грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Если суд согласится с версией защиты, женщину направят в психиатрическое учреждение, откуда она сможет выйти после заключения врачей о том, что больше не представляет опасности.
6: Ну, то есть хоть завтра. Значит, ну, в справку все не поместить. Я сейчас коротко еще добавлю, прежде чем мы представим нашу уважаемую гостью. Значит, там не просто огромное количество женщин в США ее поддерживают, там, значит, в ее поддержку собираются деньги. И уже собрано там более миллиона долларов. Это добровольные пожертвования.
5: Слушай, они меньше, чем за неделю собрали первый миллион.
6: Да. Значит, там уже появился мерч, извините меня за это слово. Ну, короче, форменная одежда поддерживают.
5: В этой одежде ее встречали, провожали, когда она ехала в суд. Угу. Огромное количество же. Это отдельная история. Я думаю, что мы ее должны обсудить значительно больше, чем перипетии судебного процесса. Да. Ведь история в этом заключается, а не в том, что появилась какая-то сумасшедшая, которая убила своих детей. Да. История ровно в том, что она имеет какую-то сумасшедшую, адскую во всех смыслах этого слова, необъяснимую с человеческой точки зрения поддержку.
6: Да, и запускаются, опять прошу прощения за иностранное слово, челленджи, значит, в социальных сетях, где женщины-матери записывают всякие жуткие видеоролики, в том числе там издеваясь над своими детьми, и откровенничая о том, что тоже хотели бы причинить им вред. Вот, значит... И теперь давайте уже все-таки представим гостя.
5: Ой.
6: К нам присоединяется адвокат, председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктор юридических наук Людмила Айвар. Людмила Константиновна, добрый вечер.
5: Людмила Константиновна, здравствуйте.
12: Вечер.
5: Снова очень рады вас слышать. Ну что, поговорим не столько о судебных вывертах, ведь нам ваш взгляд важен как... мамы, женщины, и да, юриста, который более хладнокровно, чем мы, сможет на эту историю взглянуть. Потому что если мы сейчас зарубимся с Сашей, тут ничего здорового не останется.
12: Ну, я-то больше по судебным вывертам, но давайте попробуем обсудить эту историю с другой.
5: Ну, давайте мы начнем с судебных, да. Вот эта коллизия с возможным переносом и следующего суда. Насколько, в принципе, часто сталкиваются с такими вещами? И что может быть там неоднозначным, что эти присяжные заседатели эти никак не могут прийти к единому мнению?
12: Ну, смотрите, в Америке эти случаи достаточно, ну, не так часто бывают, но бывают, в отличие от наших судов присяжных, когда, как правило, решение выносится без роспуска со скамьи и сбора новых, там, вернее, присяжных заседателей. В Америке это случается. Но в данном случае, мне кажется, что большой вес в принятии решения все-таки имеет общественное мнение. Посмотрите, как народ там возбудился. Посмотрите, как они, какие активную деятельность они ведут. По-моему, по Бритни Спирс такого не было.
6: Да.
12: Ажиотажа, как в отношении этой матери. И тут достаточно важный момент. Вы в справке своей упомянули, ведь это не случилось просто так на ровном месте. Ведь она озвучивала свои психологические проблемы. Ведь она говорила о том, что не хочется этих детей удавить и как-нибудь избавиться от них и так далее. И почему в данном случае ни ее муж, ни ее семья не предприняли никаких мер для того, чтобы уберечь детей и отстранить ее от воспитания, положить ее в клинику. Нет, я понимаю, почему. Потому что медицина там очень дорогая, потому что попасть к врачу нужно записаться на прием заранее, а за это нужно за все заплатить. Ну, вроде как, и может быть, и так рассосется, да, потому что вот эта страховка, которая у них есть обязательно, она не распространяется на такого рода,
6: ну,
12: случаи.
6: Да. Людмила Константиновна,
12: наверное...
6: смотрите, я чуть-чуть вас здесь, ну, как бы дополню, да, а вот по материалам, которые есть в открытом доступе, из того, что сообщает обвинение присяжным, что, значит, у нее была государственная няня, у нее были частные няни, она, значит, завела себе несколько психотерапевтов, что неправильно, да, когда у тебя... И как бы каждому последующему она не сообщала о наличии предыдущего. То есть она вела такую как бы манипулятивную достаточно жизнь. Да, наверное, она испытывала какие-то серьезные проблемы, но, ну, бог знает, потому что, называется, не все так однозначно.
12: Ну, с учетом того, что вы сейчас сказали, тем более нужно было ее изолировать, вернее, детей изолировать от такой мамаши, а психотерапевты, мне кажется, они больше вреда приносят, чем пользы, особенно в таком количестве. И это модное течение психотерапевтов, которое у нас тоже распространяется, они влазят в голову людей и что-то там такое совершают с психикой человека, что человек... абсолютно неадекватные поступки может совершить. Я думаю, что где-то в ее намерении избавиться от детей ее кто-то поддерживал, ведь она не просто так пришла к этой мысли. И сейчас, вернее, не сейчас, а тогда следствие должно было установить, а что такое у каждого этого психотерапевта, почему вы не обратили на это внимание и не сообщили о той опасности, которая может угрожать детям. И тут виновата, конечно, семья, и те, кто ее окружали. И это не случилось спонтанно. Вы знаете, если бы она любила своих детей, души не чаяла, а потом взяла их и убила, тогда бы мы сказали, что это психическое расстройство, внезапно возникшее душевное волнение, состояние аффекта или еще что-то. А в данном случае мы с вами знаем из открытых источников о том, что женщина об этом неоднократно говорила. И никто детей в этом случае не уберег от ее действий.
5: Может быть, потому еще, что никому в голову не могло прийти, что она их сначала порежет, потом, поняв, что она, порезав, их не убивает, она их задушит и проделает следующие всякие штуки. Но вот мы говорим о психическом нездоровье именно этой конкретной Линси, которая Клэнси. А психическое здоровье тех сотен, тысяч, если я правильно картинку интерпретирую, тысяч женщин, которые, одев одинаковую одежду, значит, изображая пальчиками сердечки, встречает эскорт, который везет эту Клэнси в суд, и всячески ее поддерживают. Они же тоже ненормальные.
6: Может быть, там тоже детей уже пора изымать-то?
12: Это клиника на самом деле, да, потому что объяснить их поступки достаточно сложно. Может быть, это женщины с несостоявшейся семейной историей, которые также перенесли какие-то семейные травмы, которые ненавидят своих детей, которые живут не совсем счастливой жизнью.
5: Людмила Константиновна, часть из них с грудными детьми вдоль дорог стояли, проезжающие этой дамы. Со своими детьми.
12: Самое страшное, что эти дети в опасности.
5: Вот в том-то и дело, да.
12: Который, да, может из этого следовать. Ну, мне достаточно... Знаете, я как юрист могу какие-то вещи оценить, а вот как мать я не понимаю этого. Даже если твой ребенок тебя раздражает, это твой ребенок. Ты, собственно, это человек, которого ты лишаешь жизни. Какое
5: перед тобой совершенно беззащитный, самый беззащитный перед тобой человек на свете.
12: Какое может быть расхождение мнения у присяжных, если женщина убила своих несовершеннолетних детей, да ей пожизненно мало, наверное, ей надо 3 пожизненных давать за такое зверское преступление. Меня, конечно, удивляет это общество, которое, я не знаю даже, как назвать, насколько оно нормально в своих поступках.
6: А вот теперь мы начнем плавно переходить к следующей теме, которая будет касаться уже нашей страны, да, и событий в нашей стране.
5: Это,
6: безусловно, не таких жутких, да, но вот...
5: Но весьма симптоматичных.
6: Да. А вот насколько мы можем говорить о том, что мы защищены от подобного ада? Вот насколько в нашей стране системы профилактики, системы поддержки матерей, системы поддержки многодетных детей, насколько они эффективно работающие, да, не декларируемые, не на слайдах, а вот в реальной жизни.
5: Ну, сейчас ты в тупик поставил слушателей, потому что все совершенно абстрактно. Мы успеем справку или
6: Мы дадим после
5: перерыва.
6: Да.
5: Есть совершенно конкретный случай, который мы очень хотим обсудить.
6: Да,
5: и очень Людмила Константиновна, да, рассчитываем.
6: Вот насколько мы защищены от подобного кошмара?
12: Ну, я думаю, что, во-первых, у нас общество не настолько больно, чтобы я не исключаю, и у нас есть такие случаи, когда матери убивают своих несовершеннолетних детей.
13: Не, но чтобы их демонстрации приветственные встречали после этого.
12: Да. По поводу демонстрации у нас общество не настолько больно, еще, слава богу, я надеюсь, не заразиться этим, чтобы таким образом, мне кажется, эту мамашу бы наши мамашки разорвали в мелкие клочья, потому что...
13: Даже те, которые порят своих детишек.
6: Да, да.
12: Ну, видимо, порят есть за что.
6: А вот именно система профилактики, у нас сейчас вот буквально 40 секунд, хороша у нас, плоха или нуждается в доработке?
12: Система профилактики у нас, к сожалению, адресная. Когда что-то случится, наша профилактика прибегает, начинает профилактировать. Конечно. А вот система профилактики
13: Оксимирон,
12: массовой, к сожалению, у нас пока еще нет, и я надеюсь, что это когда-то рано или поздно все-таки будет, начиная там с воспитания детей с малолетнего возраста и прививания будущим родителям их ответственности за судьбу не только свою, но и детей. Не хватает, честно, не хватает. Но я думаю, что и ресурсов не хватает, потому что у нас нет таких образовательных учреждений, которые бы...
6: На минуту сейчас мы прерываемся с вами, хорошо? На минуту ровно прерываемся и продолжим.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
17: Впервые этот французский шлягер прозвучал на советском телевидении в 1968 году. И отнюдь не в популярной в то время передаче «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», а в информационной программе «Время» в качестве музыкального сопровождения «Прогнозы погоды». Музыка эта звучала там ежедневно в течение 13 лет и называлась «Манчестер-Ливерпуль». Сочинил ее в 1966 году французский композитор Андре Поп. Сначала ее исполнил оркестр Франка Пурселя. Эта запись и звучала в программе «Время». А затем поэт-песенник Эдди Марне написал текст о несчастной любви, о том, что стены Манчестера грустные, а Ливерпуль поливает слезами море. Вскоре песню исполнила певица и актриса Марила Фаре, девушка с золотыми глазами, как часто называли ее во Франции, за роль в одноименном фильме.

0: Люди и песни. Песня «Манчестер-Ливерпуль» во Франции большим шлягером так и не стала. И несмотря на британское название, на английский она так и не была переведена. И о мелодии наверняка забыли бы, если бы не безымянный музыкальный редактор советской информационной программы «Время», предложивший ее в качестве музыкального сопровождения для прогноза погоды. Ну а поскольку эту рубрику смотрели все, то в Советском Союзе не было тогда человека, не знавшего эту мелодию. Не раз предпринимались попытки создания русского текста. Впервые у нас эту песню исполнила Алла Ёшпе под названием «На дорогах мокрый снег». Юрий Висбор написал на мелодию «Манчестер-Ливерпуль» свою песню «Вот и снова пал туман на полосу аэродрома». Но, пожалуй, наибольшей популярностью пользовалась песня на стихи Роберта Рождественского «Я прошу тебя простить». Сначала ее исполнил Муслим Магомаев, но относительно недавно Лев Лещенко и Алена Свиридова.
1: «Я прошу тебя простить, как будто

Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все.

0: не взламывая, напугать взломом и последующими действиями. Мол, мошенники такого натворили, получив доступ к вашему аккаунту, что теперь вам либо светит срок за измену родине, за терроризм, за перевод денег вооруженным силам Украины. Как правило, страх сильнее, чем реальные действия злоумышленников. Но этим они и пользуются. И дальше предлагают спасти ваши деньги переводом на безопасный счет, каких в природе не бывает, или предлагают откупиться от якобы неминуемого наказания или выкупить прощение родины. Но каждый раз ваши деньги попадают на счета мошенников и к дроперам или курьерам, добровольным, вольным или невольным помощникам обманщиков. При этом никуда не исчезла и более традиционная фишинговая схема, в которой используются точные копии сайтов известных сервисов доставки. Такие схемы также продолжают эволюционировать, становясь все более сложными и правдоподобными. Так что будьте внимательны и не делитесь личной информацией ни с кем посторонним. Вы же не делитесь с прохожими ключами от квартиры. Но почему-то до сих пор многие легко делятся цифровыми ключами, паролями, кодами доступа. Пора уже привыкнуть к цифровой действительности. Это не просто будущее, это уже настоящее. И как ни банально звучит, что с незнакомцами по телефону разговаривать не стоит, нельзя доверять никаким должностям и профессиям, которые вам представляются. Но это то же самое. Так мы детям рассказываем, что уходить с чужими людьми никуда не надо, даже если они конфету предложат. И рассказывать незнакомым взрослым ничего не надо. Кстати, правила безопасности в цифровом мире полезно повторять и взрослым, и детям. Считай, что наши дети, подростки, выросли в цифровом мире, поэтому априори знают, как себя в нем вести, в корне неверно. Дети остаются детьми и продолжают верить взрослым. Им говорят собрать все деньги в пакет и сбросить курьеру с балкона, они так и делают. Достаточно пригрозить, что иначе родителям грозит беда. Или наоборот, родители узнают что-то такое, и подростки уже бегут выполнять самые нелепые задания этих взрослых. Кстати, шантаж – это не только про детей. Сейчас аферисты шантажируют тех, у кого iPhone, блокируя их устройство через бесплатное VPN-приложение. После установки приложения запрашивают права на изменение сетевых настроек и требуют ввести пароль от устройства. И в течение нескольких дней сервис может работать без сбоев. Однако потом на почту, привязанную к Apple ID, приходит уведомление о блокировке смартфона, а за разблокировку злоумышленники требуют 100 тысяч рублей. И разблокировать гаджет можно только с помощью пароля от VPN, который известен лишь злоумышленникам. Так что остается быть предельно внимательными и не ставить на свои гаджеты ничего подозрительного, а подозревать все. Не дайте мошенникам заработать.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. И сильные ливни пройдут на севере европейской части России. Все подробности далее. Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО. Группировка войск «Запад» в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Светогорск, Сидорово и Щурово. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 86 тяжелых боевых гексокоптеров и 7 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 54 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 2 единицы мототехники, 26 наземных роботехнических комплексов и 5 полевых складов боеприпасов противника.
1: В то же время подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки были уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 36 пунктов управления БПЛА. Владимир Путин накануне обсудил с постоянными членами Совбеза профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности.
3: У нас сегодня очень важный вопрос – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. Два докладчика – министр внутренних дел и генеральный прокурор. Давайте начнем работать. Пожалуйста, Владимир Александрович Колосницев.
1: По этой теме выступили два докладчика – министр внутренних дел Владимир Колокольцев и генеральный прокурор Александр Гуцан. Доклады были в закрытом режиме. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает ТАСС. Президент США подчеркнул, что они привезут предложение положить конец войне. Уиткоф и Кушнер планировали посетить Москву и Киев в августе, однако поездку сдвинули. 10 участников для голосования российских граждан в недружественных государствах будут организованы на выборах в Госдуму в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях у погранпереходов с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. Об этом, как сообщил ТАСС, член ЦИК Павел Андреев, опыт выборов президента в 2024 году показал востребованность такого формата на фоне препятствий при организации голосования в ряде европейских стран. Аналогичный механизм был использован на выборах президента в марте 2024 года. Тогда в этих регионах у границ Польши и странами Прибалтики было открыто 11 пунктов для голосования. Россия и Китай сейчас обсуждают проект газопровода «Сила Байкала» для поставок российского газа в КНР. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во Владивостоке на заседании Российско-Китайской межкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что российские компании на фоне ближневосточного конфликта вновь показали себя надежными долгосрочными партнерами, поставляющими нефть по рыночной справедливой цене. Хабаровский край станет первым регионом в России, где внедрят новую модель управления туристической отраслью. Она строится на научном подходе, технологическом предпринимательстве и объединении.

0: бизнесов и власти. День трезвости 11 сентября в 18 регионах России розничная продажа алкоголя будет ограничена в течение суток. Об этом сообщает РИА Новости. Полный суточный запрет на розничную торговлю спиртным введут в 5 республиках – Алтай, Бурятии, Мари-Эл, Удмуртии и ДНР. Также ограничения коснутся Забайкальского и Камчатского края и еще 9 областей. Кроме того, будут введены ограничения в Севастополе и Запорожской области. Впервые дата трезвости была установлена в 1913 году, за год до принятия сухого закона Николая II. В современной России традицию возобновили в 2005 по инициативе Русской Православной Церкви. С 2014 года праздник официально поддерживается Минздравом. А выходные, принесенные атлантическим циклоном облачность, накроют почти всю европейскую часть России. Особенно ненастным конец недели выдастся в северной части. Об этом «Вестям» рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Завученков. По его словам, наиболее интенсивные ливни пройдут в полосе от побережья Белого моря до верховьев Днепра. Местами за два дня выпадет более трети сентябрьского объема осадков. В средней полосе осадков не ожидается, ожидается меньше, но температура воздуха будет ниже сентябрьской нормы. В Тверь и Москву в выходные дни придет декадная норма осадков. Вместе с экстремальными ливнями придет и мощное похолодание. При этом со вторника на русскую равнину вернется солнечное бабье лето. Ранее сообщалось, что со следующей недели в Москве начнется потепление. Однако перед его началом жителям российской столицы придется пережить пик похолодания. Москвичи в эти выходные 5 и 6 сентября отмечают День города. Столице исполняется 879 лет. Масштабная праздничная программа охватит площадки по всей Москве. В мероприятиях, приуроченных ко Дню города, 5 сентября примет участие президент Владимир Путин. По случаю праздника столицу украсили более 3500 флагов, декоративных конструкций, а на медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Тренерский штаб сборной России объявил список из 38 кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор. Он начнется 21 сентября, а 29 в Казани состоится товарищеский матч сборных России и Ирана. Отмечу, что в расширенный список сборной России не попал один из лидеров «Спартака» Роман Зобнин. Полузащитник Андрей Мостовой перешел из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды до конца текущего сезона. «Очень рад, что перешел именно в «Локо», потому что это родной для меня клуб. В целом считаю себя воспитанником «Локомотива» и хочу как можно быстрее выйти на поле. Сейчас такое время, что я нуждаюсь в клубе «Локомотив», а «Локомотив» нуждается во мне. Верю, что это очень хорошее время для нашей совместной работы», — заявил Мостовой. 21-летний нападающий ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в «Акрон» на правах аренды, пишет «Спортэкспресс». В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и забил 1 гол. Сборная Свердловской области со счетом 92-69 обыграла команду Москвы в финальном матче баскетбольного турнира «Спартакиады народов России». Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Россиянка Ксения Мишарина заняла первое место на дистанции 7,5 километров на юниорском чемпионате мира на открытой воде в Аргентине. Это первое золото российских пловцов на этом турнире. Ранее Полина Козякина заняла второе место на дистанции 10 километров. Хоккейный «Спартак» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым, который присоединился к команде чуть более 3 месяцев назад, подписав 2-летний контракт. По информации «Силы спорта», выплата компенсации не предусмотрена, однако Свечников получил зарплату за август – около 2 миллиона рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 6-8 градусов, облачные дожди. А в Архангельске плюс 16-18 градусов, временами дожди. В Петрозаводске плюс 13-15 градусов, небольшой дождь. А в Вологде дожди плюс 12-14. В Сыктывкаре без осадков плюс 18-20 градусов. В Великом Новгороде и Калининграде плюс 15-17 и небольшой дождь. В Перми плюс 20-22 без осадков. В Кирове плюс 16-18, кратковременный дождь. В Уфе переменная облачность плюс 21-23. В Санкт-Петербурге и в Москве сегодня облачно, кратковременные дожди, местами сильные, плюс 15-17 градусов. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях зоолог, сотрудник московского зоопарка Андрей Тупикин, который по роду своих занятий, в том числе в зоопарке, имеет огромный опыт общения с морскими млекопитающими, а именно с ластоногими. Ну вот, говорим ластоногие, нам кажется, что они все одинаковые, на самом деле они все разные. И вот о том, как устроены их группы и в чем разница, мы сегодня будем говорить с Андреем. Андрей, здравствуйте, ну, рассказывайте.
3: Здравствуйте, Иван. Ну, во-первых, ластоногие действительно очень разнообразные ребята. И, наверное, все наши слушатели знают, что есть там ушастые тюлени, это морские котики, морские львы, есть настоящие тюлени. Это всевозможные нерпы, морские зайцы, серые тюлени, морские леопарды. И есть моржи. И все эти три группы очень разные по образу жизни, вот, невзирая на то, что все связаны довольно тесно с водой, и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются. В целом ластоногие скорее групповые, чем одиночные животные, тяготеющие к большим скоплениям рыбы, которые удобнее осваивать, как-то вот, собравшись вместе, чем поодиночке. Но, опять-таки, нет правил без исключения. Есть среди них одиночные виды, всячески избегающие сородичей.
2: Ну, например?
3: Например, в нашем случае это морской заяц.
2: Лахтак.
3: Вообще один из самых, наверное, лахтак, да. Наверное, один из самых одиночных одиночек среди ластоногих, который просто стремится избегать компании сородичей. Он не то, чтобы их прогоняет. Он может, в принципе, иногда лежать там рядом с сородичами, даже с другими видами, с теми же ларгами в природе. Но в общем и целом он тяготеет к одиночеству, и у этого есть большой практический смысл.
2: Какой?
3: С одной стороны, ему таким образом легче остаться необнаруженным главным его врагом, белым медведем. То есть как раз в отличие от многих других видов, которые собираются скоплениями, чтобы быстрее заметить врага и сбежать, заяц избрал другую тактику.
2: Тактику зайца, собственно.
3: Да, он рассредотачивается и не то чтобы прячется, но, скажем так, не отсвечивает.
2: Ну это же крупный такой тюлень, здоровенный, с такой большой мордой.
3: Да, один из самых крупных, кстати, тюленей в нашей стране. Угу. Но, тем не менее, он довольно беспомощен. Дело в том, что, кроме всего прочего, основа его питания составляет не рыба, а всевозможные донные беспозвоночные, главным образом брюхоногие моллюски. И поэтому зубов у него немного, зубы у него глубоко во рту. Угу. Кусаться такими зубами очень неудобно. И заяц прекрасно знает, что он не кусач и довольно беспомощен. А у взрослых зайцев в природе часто зубы вообще разрушаются и выпадают, что им не мешает продолжать питаться бентосом, донными организмами.
2: Ну, он их засасывает, наверное, да?
3: Да, да. То есть даже потеряв зубы, заяц вполне способен продолжать нормально жить, но как способ защиты, конечно, такие зубы не годятся. Вот. Поэтому он действительно робок. И короткое детство, как и у многих настоящих тюленей, то есть буквально несколько недель мать кормит ребенка супержирным молоком, там может быть до 50 и даже больше процентов жира. И после этого мать уходит по своим делам, а детеныш остается один и буквально вот дальше разбирается сам.
2: На берегу?
3: Не совсем. Вот у большинства настоящих тюленей, да, белек остается на берегу, на льду, ищет мать, кричит, бродит, у него от стресса, значит, стимулируется линька из вот этого самого белого, знаменитого белькового меха уже во взрослый. И перелиняв, став уже водонепроницаемым, он уходит в воду, начинает сам там искать корм, учиться как-то избегать хищников и так далее. То есть у большинства настоящих тюленей обучение практически не происходит. Это, в общем-то, самообучение. Поэтому, кстати, с ними так удобно работать в центрах реабилитации. И большинство центров реабилитации ластоногих в мире, чтобы не сказать все, занимаются в основном настоящими тюленями. Именно в силу того, что там доля именно каких-то навыков, которые передавались бы от родителей, очень невелика. В основном это врожденные навыки и самообучение. Поэтому такой детеныш, реабилитированный в неволе и вовремя выпущенный в природу, имеет все шансы научиться и встроиться ничуть не хуже, чем его сверстник, которого кормила мать. У морского зайца чуть хитрее, потому что у него детеныш рождается уже не белым. Угу. И с первых же дней жизни он способен плавать вместе с матерью. То есть он способен быстро сойти в воду, если вдруг на суше появилась какая-то опасность. Но самка все равно отделяется от щенка. И даже имея способность плавать с первых же дней жизни, он не остается с матерью неразрывно, а учится всему дальше сам. Вот, соответственно, в принципе, для настоящих тюленей история довольно обычная, как я уже сказал.
2: Ну, Андрей, в зоопарке у вас есть, кроме серых тюленей, которых мы за скобки пока выведем, настоящие тюлени?
3: Конечно, у нас есть те же самые морские зайцы, и у нас есть ларги, пестрые тюлени.
2: Ну, вот по моему опыту, с ларгами очень легко заниматься, то есть да. Они очень легко входят в контакт с тренером, они очень сообразительные животные, угу. И дальше с ними можно выстраивать последовательности разные и так далее для ветеринарного тренинга. Вы наверняка знаете, то есть, ну, можете рассказать даже, как это все легко и просто относительно делается. Но тут ведь ново возникает. Для того, чтобы так легко учиться и входить в контакт, самое главное, с тренером, нужно иметь желание. То есть какая-то зачаточная социальность наверняка есть у них.
3: Не то слово. Ну, в принципе, со всеми настоящими тюленями легко и удобно заниматься тренингом. И у каждого есть вещи, которые получаются лучше прочих. Например, морские зайцы лучше всех работают на выдержку. Это, знаете, как бывают такие большие флегматичные собаки, которые главное, чтобы не заснули на выдержке.
2: Ну да.
3: Вот морские зайцы, они примерно такие. То есть они иногда в силу лени, хорошего настроения, солнышка над головой, позволяют, например, медицинские обработки даже просто так, не за рыбу, потому что им лень переворачиваться. Никто другой такого себе не позволяет из наших ластоногих, только морские зайцы. То есть они робкие в незнакомой ситуации, но в знакомой они, наоборот, такие вот...
2: Вальяжные.
3: Очень вальяжные, немножко даже не от мира сего.
2: Ну а какой механизм-то, вот, что их толкает к общению с тренером? Что, только, так сказать, рука протянутая с рыбкой? Контакта, надо войти в контакт сначала.
3: Ну, в основном, все-таки контакт начинается действительно с рыбы. Дальше бывает очень по-разному. То есть, например, у нас и морские зайцы, и серые тюлени, и ларги очень интересуются водолазами. Да, когда есть регулярная чистка бассейнов водолазами, ну, да. К ним обязательно пристают, с ними обязательно заигрывают. То есть, как только человек сходит в воду, он становится социальным партнером гораздо легче, чем пока он находится на берегу.
2: То есть, все-таки социальность имеет место быть, да?
3: Конечно.
2: Но обычно она произрастает из общения с матерью, да, и это я к этому веду.
3: Да. Но с ларгами, вот именно с ларгами, ситуация вообще, на самом деле, очень интересная.
2: И с серыми тюленями.
3: На мой взгляд, ларги, может быть, самые социальные вообще из настоящих тюленей, невзирая на гаремы морских слонов, невзирая на сложные такие вот индивидуальные отношения между серыми тюленями.
2: Ну да, вот.
3: Дело в том, что вы абсолютно правы, здесь очень здорово все диктует отношения матери и детеныша. И вот, насколько я понимаю, ларга чуть ли не единственный вид, у которого и детеныш с матерью проводит там, ну, может быть, около года.
2: А-а-а.
3: То есть он не отделяется от матери после того, как заканчивается лактация. И самец держится при самке и детеныше на самом деле долго, дольше, чем длится спаривание. То есть такое впечатление, что это какой-то вообще зачаток настоящих пар у ластоногих.
2: Угу.
3: Что, в принципе, вообще-то говоря, не характерно.
2: Для ластоногих, да.
3: То есть наши социальные котики и сивучи, да, это очень все прекрасно, но это именно гарем.
2: Угу.
3: Вот, про них сейчас чуть позже тоже поговорим, это очень интересный момент, потому что они тоже очень различаются по своей социальности. Но, тем не менее, здесь нет такой вот индивидуальной парной связи. У серых тюленей очень интересно, потому что они бывают и такие, и такие, и такие. Они бывают и одиночками, которые только на время спаривания ищут общество. Они бывают и гаремными, почти как морские слоны. Они бывают и парными.
2: Угу.
3: Вот, кстати, по нашим наблюдениям в неволе, вот наши, по крайней мере, балтийские серые тюлени скорее тяготеют к парности. То есть подрастающему самцу начинает сильно нравиться одна самка, остальные, ну, сойдет.
2: Угу.
3: Но не более того.
2: Понятно.
3: Вплоть до того, что они защищают одну самку от других самок.
2: А, от других даже так.
3: И очень тяжело переносит разделение.
2: Ага.
3: У нас были случаи, когда мы вынуждены были отсаживать самца серого тюленя от самок, чтобы избежать размножения. Он практически переставал питаться, он страшно терял вещи.
2: Переживал, а что?
3: Не то слово. Вот. Причем самки к этому относятся легче, а вот самцы, действительно отделенные от группы, это очень. То есть мне всегда казалось, вот до того, как я начал работать с ними в неволе, что настоящие тюлени гораздо менее социальные, чем ушастые. Вот оказалось, что ничего похожего.
2: Поэтому я и задал свой вопрос. На самом деле, и, видимо, пары образуются у них достаточно сложно, потому что, ну, скажем, опыт других зоопарков показывает, что бывает, что самец с самкой, ну, очень тяжело сходится, ему
3: конечно
2: полюбить надо
3: вообще. Да, вот да, как-то, да, так, да. Самка может не подойти. У самца может быть какой-то очень скудный и неполноценный опыт вообще общения с сородичами. Дело в том, что самцы серых тюленей — это огромные махины, килограмм по 300, в два раза крупнее своих же самок.
2: Да.
3: Плюс это зверь, который склонен к хищничеству в природе. То есть, например, это, ну, наверное, единственный из тюленей, для которого в общем и целом характерен инфантицид, то есть убийство детенышей.
2: Угу.
3: Причем не для того, чтобы самка поскорее пришла там в эструс и спарилась с этим самцом, как в случае там со львами, например. Да? Самка, в любом случае, родив щенка, придет в эструс и спарится с самцом. Тут не надо для этого убивать ее детеныша. А вот банально для еды. То есть серые тюлени иногда питаются и теплокровными животными тоже. И морских свиней они в Северной Атлантике уничтожают, и нерп они уничтожают, и чаек там, или уток морских они вполне ловят и едят. Поэтому крупный самец иногда не прочь скушать детеныша своего же вида, если самка не досмотрела.
2: Серый тюлень самый сложный, я бы так сказал, да?
3: Да, он самый разнообразный, самый сложный, самый хищный. Такая попытка эволюции слепить морского леопарда в Северном полушарии, наверное.
2: Ну да.
3: Не дошедшая еще до морского леопарда, но уже движущаяся в ту сторону.
2: Но что характерно, в отличие от морского леопарда, самцы-то крупнее самок.
3: Да.
2: Потому что условия совершенно другие, да? Там
3: да,
2: не надо
3: да, да.
2: долгое время, скажем, выкармливать в страшных погодных и климатических условиях.
3: Все-таки ну да.
2: Северное море, оно помягче.
3: Самки не обязательно такой запас иметь.
2: Да, иметь такой запас огромный питательных веществ. А, хорошо, а вот вы обмолвились про морских львов и про ушастых тюленей. Их много ага. разных, да? Сивучие и морские львы, да?
3: Морские львы и морские котики, да.
2: Морские котики, да.
3: Там несколько родов и тех, и других. Вот, живет по всему свету.
2: Да.
3: И, ну, кроме того, что морские львы в целом покрупнее, да, чем морские котики, морские львы в целом греются скорее жиром подкожным, а морские котики греются скорее мехом. Я не просто так об этом говорю применительно к социальности. Дело в том, что когда ты греешься мехом, важно, чтобы мех был в идеальном порядке. Как у шиншиллы. Если кто-нибудь когда-нибудь трогал руками шиншиллу, да, вы, наверное, видели выражение омерзения на ее морде и попытка сразу отмыться в песке, в купалке с песком от вот этого человеческого жаропота, который нарушил ее идеальный мех. Вот у морских котиков, хотя они живут в воде, ситуация, в общем-то, аналогична. Они греются мехом, они все время разбирают, чистят. Они внутри остаются сухими под этим самым мехом. И для них совершенно омерзительно любое нарушение структуры меха. Будь то прикосновение человека к меховой части тела или прикосновение сородича. Поэтому, если обратить внимание, хоть в неволе, хоть в природе, котики не спят в повалку, как сивучи или моржи. Они валяются рядом, но не соприкасаясь боками. То есть у них вот это вот некоторое представление.

0: хорошем теплоизолирующем состоянии.
1: А как они чистятся-то вообще, вот если что?
0: Они расчесывают себя сами.
1: Задними ластами.
0: Да, причем они это делают в воде очень подолгу. Вот, они просто часами ухаживают за своим мехом. И, соответственно, берегут свою прическу от того, чтобы она сбилась от какого-то случайного телесного контакта с кем-то. Поэтому, кстати, при тренингах в неволе мы понимаем, что прикосновение к шерстяным частям тела им неприятно. Если это там именно поглаживание, не особенно рыхлящее мех, еще туда-сюда, если нам нужно как-то там мех взрыхлить, докопаться до кожи, то это будет очень неприятная вещь. Мы учим животных, чтобы они это терпели, поскольку нам это нужно для ветеринарных процедур. Но если мы попытаемся этим подкреплять, это было бы приятно там собаке или моржу или сивучу, да?
1: Ну да.
0: То мы вместо приятного сделаем животному неприятно.
1: Угу.
0: Поэтому мы четко понимаем, что так можно, но это именно сложный противный навык, требующий от животного договоренности. А вовсе не плюшка, которую мы можем ему предложить.
1: Очень интересно. Но вообще, в целом, в лежбищный период считается, что котики значительно более агрессивны, чем морские львы.
0: Да.
1: Это как-то вот отражается в их содержании, скажем?
0: Ну, в неволе, конечно, сивуч кажется действительно страшным, агрессивным,
1: да,
0: огромным
1: ужас,
0: зверем,
1: да.
0: Очень уверен в себе.
1: Да.
0: Вот, в целом они гораздо более такие робкие, интеллигентные, даже животные, чем морские котики.
1: Ну, я вам могу сказать из собственного опыта, что мы, когда снимали их диких на командорах, мы пешком подходили к сивучам, громаднейшим животным, за тонну весом на расстоянии, там, я не знаю, 10 метров, а про котиков... Мы могли снимать их и вообще, так сказать, находиться рядом только на скалах, будучи там, куда они не допрыгнут заведомо.
0: Но сивуч, он какой-то очень правильный и ритуальный при всем своем большом размере. Как вот волкодавы, кавказцы или азиаты, да, он большой, сильный, но какой-то очень правильный и очень приверженный каким-то традициям. А котики – это такие гопники мира морских млекопитающих.
1: Ну, а может, тут разница в их социальности, что, в общем-то, для сивуча важнее держать пятак какой-то,
0: да.
1: Или, наоборот, самок, а вот для котика, там, наоборот,
0: конечно.
1: Защищать именно то место, на котором он находится. Вот как это объяснится?
0: Ну, в принципе, и тот защищает место. И тот защищает самок,
1: да.
0: Но, насколько я знаю, более или менее современные исследования на этот счет, оказалось, например, что у котиков и у сивучей удержание самок на определенном пятаке устроено совершенно по-разному. У сивуча это скорее такование, рассказ самкам, какой он замечательный, и выбор на самом деле стопроцентно делают самки, с каким самцом им находиться. А у котиков... Самцы обращаются с самками гораздо более жестко. Не случайно в природе часто бывают убийства, когда два самца потянули самку на себя и просто ее разорвали. То есть там как раз задача самку именно как-то грубо физически постараться удержать рядом с собой, чтобы она родила своего щенка черненького рядом, а дальше она уже особо никуда не денется. То есть у сивучей явно действительно гораздо большую роль играют привязанности именно самок к самцу. Непонятно, вот мне не попадалось исследований, насколько из года в год самки стремятся к одному и тому же секачу или нет. Но все мы знаем, что немного лет подряд самец может удерживать место на лежбище. Это очень такая энергозатратная и изнуряющая задача, поэтому, как правило, несколько лет это вот... Хорошо, а дальше он, к сожалению, уступает уже место следующим самцам, вот, поскольку ресурс организма на этом заканчивается. Но опять же, у сивучей и вообще у морских львов гораздо дольше и нежнее связь матери с детенышами. Если у котиков это, там, грубо говоря, 3 месяца, плюс-минус, и в первые кочевки осенью они уходят уже отдельно, детеныши и самки, и более того, на следующий год молодые морские котики, годовалые, как правило, просто не выходят уже на лежбище. То есть на репродуктивном лежбище им делать нечего. С матерью они связь уже порвали. На холостяковое лежбище, где собираются подростки, им еще рановато. И они часто первое лето проводят просто в море, не выходя на сушу. Благо, котики умеют спать в воде, и суша им вообще не очень-то нужна. А вот сивучи, ну уж год, то детеныш держится с матерью всегда. А бывает, что и на второй год уходит. И, соответственно, самка кормит уже следующего щенка, и у нее продолжает подтягивать молоко, и его там годовалый брат или сестра.

0: Дальше, конечно, самец, там, ну, к 2 годам, по крайней мере, от матери отваливается более-менее всегда. А самка может оставаться недалеко от матери и дальше. В принципе, ей не закрыт путь оставаться рядом с матерью. И, судя по всему, вот именно как бы самочьи связи между сивучами достаточно сильны. Понятно, что к моменту, когда дочь созреет для размножения, гаремный самец будет уже другой. Вероятность, что это ее отец, минимально, поэтому тут, в общем-то, у них нет как бы задачи обязательно разойтись у матери с дочерью.
1: Ну да, чтобы не было близкородственного скрещивания.
0: Да, да, да. Здесь как бы они могут себе позволить оставаться вместе. И, кстати, похожая ситуация у моржей, где тоже, судя по всему, есть какие-то матрилинейные группы.
1: Ну там, насколько я понимаю, насколько нам Анатолий Кочнев рассказывал, там 3 года это нормально, а связь матери с детенышем.
0: Это у моржей, да?
1: Да,
0: у моржей. Ну вот то ли так, то ли они и дальше остаются рядом на периферии, потому что кормят молоком они, да, там...
1: 3 года.
0: 2-3 года, да, но дальше детеныш до там какого-то уже позднеподросткового возраста, до 7, 8, 9 лет может все равно находиться где-то рядом, и самка на него вполне реагирует. Вот, если с ним что-то происходит.
1: А вот мы говорили про морских львов-сивучей, да, угу. Самых крупных таких вот животных. Ну, известно, что, в общем-то, врагов у них в Мировом океане немного, да. Но у сивучей-то, наверное, у самцов вообще, кроме касаток, нет никаких. Да, а вот они как-то защищаются в море от касаток? Какие-то коллективные маневры у них бывают, там, объединиться. Потому что, конечно, несколько самцов, хоть они намного меньше касаток, но зубы-то у них будь здоров, укусить они могут.
0: Ну, честно говоря, вот мне не попадалось информации про то, что они как-то коллективно обороняются от касаток. То есть, по-моему, они все-таки действуют по принципу в рассыпную. Если охотиться коллективно на рыбу они могут, то вот про то, чтобы они объединялись для защиты, я, честно говоря, не слыхал. Хотя у сивуча бывает именно агрессивное поведение и в воде.
1: В воде бывает, да?
0: Да. У большинства гаремных ребят оно возникает только на суше. И спустившись в воду, зверь становится совершенно другим. У сивучей, видимо, бывает, непонятно, то есть это все-таки там переадресованная игра или агрессия. По крайней мере, вот при подготовке морских млекопитающих для военных целей сивучей вполне учили охранять от посторонних аквалангистов и уничтожать этих аквалангистов в воде. То есть сивучу можно объяснить, что там плывущий человек подлежит.
1: Это плохо, это враг.
0: Это враг, да.
1: Вы знаете, ну я когда-то в диалогах о животных очень давно показывал, как галапагосские львы, если я не ошибаюсь, это были львы, а не котики, они отгоняли от берега, то есть сикачи срывались в воду и отгоняли от берега акул.
0: Интересно.
1: Вместе. То есть такое поведение все-таки, наверное, как-то может иметь место быть.
0: Интересно, потому что вот, ну, я думаю, что с касатками просто там нечего ловить, даже если это будет группа сивучей.
1: Ну, ловить нечего, там, конечно.
0: Касатки тоже не одиночки, как мы знаем. И по размеру крупнее, оснащены лучше.
1: Единственная защита у морского млекопитающего в воде от такого крупного хищника – это его маневренность.
0: Да.
1: Потому что да. Попробуй добыть, который как муха крутится вокруг своей оси.
0: Маневренность, вылетание на сушу, опять же коллективность, потому что когда все рванули в рассыпную, больше шансов как-то убежать, чем когда ты один, на тебе сфокусировано все внимание этого хищника. Если сравнивать вот именно наших северных морских котиков и сивучей с их более, скажем так, тропическими сородичами, на самом деле интересный момент тоже в смысле социальности бросается в глаза, что наши и сивучи, и северный морской котик самые такие жесткие, строгие, условно говоря, злые по сравнению с сородичами из более мягкого климата. С чем это, видимо, связано? Ну, есть такая версия, что если ты очень жестко держишь свой участок на лежбище, свою территорию, каждый раз в кровопролитных каких-то стычках его отстаивая, вот, то если это животное пойдет искупаться в воду, оно свой участок, конечно, потеряет и снова придется вступать в кровопролитные стычки, а это очень энергозатратно. Поэтому в условиях там каких-нибудь Командор или Сахалина можно себе позволить месяц просидеть на суше, не спускаясь в воду. То есть нет такого риска умереть от перегрева, как в более южных каких-то регионах, более низкоширотных, скажем так. Вот. Если какой-нибудь калифорнийский морской лев, например, там, да, попытается так сделать, он очень быстро умрет от перегрева. Поэтому у ребят, обитающих в более теплом климате, есть необходимость периодически сходить в воду и там остыть. И вот при таких условиях гораздо выгоднее быть более мягкими, более договороспособными и меньше иметь жестких стычек, просто для того, чтобы всего себя не потратить на вот эти вот драки за свое место на лежбище.
1: Ну что ж, спасибо, это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Андрей Тупикин, зоолог, сотрудник Московского зоопарка, и говорили мы с ним о социальности тюленей, в основном о настоящих тюленей и ушастых. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой, сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела. А восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто.

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Искусственный интеллект в медицине уже не фантастика. Он помогает анализировать снимки, сравнивать данные и быстрее замечать то, что врач может пропустить из-за человеческого фактора. Лучше всего искусственный интеллект себя проявляет в узких задачах с большим количеством данных, например, в радиологии, при анализе рентгеновских снимков, КТ и МРТ. Алгоритм может искать признаки опухоли, кровоизлияния, перелома, воспаления или изменений сосудов. Его преимущество – скорость и способность замечать статистические закономерности в изображениях. Искусственный интеллект также полезен там, где нужно обрабатывать большие массивы информации – лабораторные показатели, ЭКГ, данные мониторинга и медицинские записи. Он может подсказать врачу риск осложнений, обратить внимание на необычное сочетание симптомов или помочь выбрать пациентов, которым нужно дополнительное обследование. Но медицинский цифровой интеллект – это не самостоятельный врач, а система поддержки принятия решений. Он может показать врачу красный флаг, но не заменяет клиническое мышление. Опасность начинается там, где модель выходит за пределы своей задачи. Например, алгоритм, обученный на снимках одной клиники, может хуже работать на данных другой больницы, с другим оборудованием и другой группой пациентов. Если же в обучающей машину выборки было мало людей определенного возраста, пола или этнической группы, точность для них также может быть ниже. Отдельная проблема – большие языковые модели. Они могут убедительно объяснять симптомы, выдавая неточную медицинскую информацию за истину. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
3: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
4: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
3: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
5: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
3: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
7: На правах рекламы.
8: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
8: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
9: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
8: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
9: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
8: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
9: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать.
8: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
9: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
8: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
9: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
8: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
9: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
9: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
8: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
9: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133. Или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать.
8: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
9: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
8: Давайте подведем итог нашей беседы.
9: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Не является лекарством, не является биологическим. биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО. Дональд Трамп раскрыл цель визита Уиткофа и Кушнера в Москву. И Нигер поблагодарил Россию за помощь в ходе попытки мятежа в августе. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО, а расчеты мобильных огневых групп батальона противодействия БПЛА уничтожили 3 дрона противника в Курской области. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
15: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах Бережного, Рубленого и Приколотного в Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Ольховатки и Малая Рыбица. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, 199 БПЛА самолетного типа, 22 тяжелых боевых дрона типа Р-18 и 10 наземных робототехнических комплексов противника.
14: В то же время военнослужащие группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В течение суток в зоне действия группировки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей и 36 пунктов управления беспилотной авиации. Взрывы прогремели в городе Борисполе Киевской области. Об этом сообщают украинские СМИ. Прозвучали они и в Одессе. В соцсетях распространяются кадры удара в Николаеве, предположительно по заданию крупного украинского ритейлера «Эпицентр». Как ранее сообщали в российском Минобороны, его склады используются для хранения и распределения военных грузов. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Россию предложение по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Он добавил, что хорошо знает президента России. «Путин не собирается атаковать территорию НАТО», – подчеркнул глава американской администрации. Как передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, Уиткоф и Кушнер планируют посетить Москву и Киев 5-6 сентября. Об этом же написало издание «Аксиос» со ссылкой на анонимных американских чиновников. Зеленский, в свою очередь, также сообщил, что спецпосланники Трампа приедут на Украину в воскресенье. Европа действует безрассудно, поставляя Украине оружие и информацию для нанесения ударов по России. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, комментируя ситуацию вокруг инцидента БПЛА в Лейпциге, ответственность за который Германия попыталась возложить на Россию. Он отметил, что коллективный Запад пытается одержать победу над Россией, но не учитывает тот факт, что это крупнейшая ядерная держава, и Европа не может противопоставить ее гиперзвуковым ракетам.
16: Длинное безрассудное действие.
17: Разве не безрассудно со стороны ведущих государств Европы отправлять свое дальнобойное оружие для атак на тысячи километров вглубь российской территории? Это оружие, произведенное в Европе. Кроме того, используются и европейские разведданные, инструкторы. На какой ответ мы можем рассчитывать, нанося удары по глубокому тылу другого государства?
14: Радев также призвал европейские страны серьезно оценивать риски эскалации и как можно скорее вернуться к поиску решения конфликта за столом переговоров. По словам премьера, с продолжением конфликта увеличивается опасность его расширения. Россия помогла Нигеру стабилизировать обстановку после попытки мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Сумана Бабубакар. По его словам, Ниамей благодарен дружественным государствам, в том числе России, Алжиру и странам Альянса государств Сахеля. Они с самого начала события выразили солидарность с народом Нигера и его государственными институтами. Бабубакар уверен, что эта операция с международными последствиями была спровоцирована и поддержана.

0: вернуть на другой счет. Об этом РИА Новости на полях ВЭФ рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. С 2025 года в России возбудили более 2000 уголовных дел в отношении дроперов, подставных лиц, чьи банковские карты используют для обналичивания украденных денег. Сильные дожди пройдут в ближайшие дни в ряде регионов центрального и северо-западного федеральных округов. Также возможно усиление ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, влияние на погоду окажет активный циклон. Сильные дожди ожидаются в Московской области, а также в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимировской, Ивановской, Смоленской областях. На северо-западе, в Ленинградской, Новгородской областях также пройдут сильные дожди. В Калининградской области дожди местами с грозами и ветер 15-20 метров в секунду, а на побережье до 22 метров в секунду. Синоптик добавила, что ощутимый ветер прогнозируется и в Ленинградской, и Новгородской областях. Скорость ветра там составит 7-12 метров в секунду и, возможно, более сильные порывы. Дожди также пройдут в Карелии и Мурманской области, а в горах возможен мокрый снег. Ну а в Москве сегодня прогнозируют облачную погоду, местами сильный дождь, в отдельных районах грозу. Днем будет до плюс 18 градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал чемпионата мира 4-4. Наша команда обыграла в хорватском Дубровнике коллектив из Греции 3-0. Сегодня россиянки встретятся с испанками в 19:00 по Москве. Также продолжает путь на турнире и мужская сборная. После победы над Черногорией с тем же счетом ей предстоит поспорить за место в финале с хорватами. Матч состоится в 21:30. Пловчиха Ксения Мишарина завоевала золото на первенстве мира по плаванию на открытой воде. На дистанции 7,5 километров второй стала американка Бринкли Хансен, а тройку лучших замкнула австралийка Оливия Галлея. Также первым на дистанции 5 километров стал Алан Носов. Футбольная «Балтика» продлила контракт с капитаном Андреем Менделем. Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до лета 2028 года. Другой клуб РПЛ представил новичка. Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о переходе левого защитника Махмуда Махамаджонова из узбекистанского «Анджижана». Он подписал договор на 3 года и будет выступать под 23-м номером. Продолжим о футболе. В матче 10-го тура первой лиги московская «Торпеда» обыграла ивановский «Текстильщик» 4-1. В составе победителей мячи забили Илья Берковский, Дмитрий Цыпченко, Александр Юшин и Алексей Каштанов. У «Текстильщика» отличился Николай Ищенко. В матче за женский суперкубок России по гандболу московский ЦСКА обыграл Ростов-Дон. Основное время закончилось в ничью, а в серии послематчевых бросков сильнее были армейцы 38-37. Сборная Свердловской области по баскетболу одержала победу над командой Москвы в финальном матче Спартакиады народов России. Встреча в Верхней Пышме завершилась со счетом 92-69. Бронза в активе представителей Московской области. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня. Погода.
0: Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса, днем, а вечером дождь. В Самаре плюс 23-25 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19-21, временами дожди. В Пензе плюс 21-23, кратковременный дождь. В Ярославле и Владимире плюс 12-14 градусов, дожди местами сильные. В Туле плюс 18-20 градусов дожди. В Воронеже дожди плюс 21-23. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов и ясная погода. Санкт-Петербург. В Петербурге и в Москве облачно, кратковременные дожди, днем плюс 15-17 градусов. Сейчас столица плюс 15, облачно, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

пути дороги. Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретта, и это программа «Пути дороги», и мы в течение ближайшего получаса поговорим о всех новациях в нашей автомобильной жизни, о тех новостях,

0: которые случились за эту неделю, которые могут так или иначе на нашу жизнь повлиять в будущем.
1: Автомобильные новости.
0: Сегодня давайте поговорим о том, что многие водители уверены, что если зацепил чужой автомобиль, то можно оставить записку с номером телефона на стекле и уехать. У меня таких случаев, честно говоря, в биографии не было, но вот недавно столкнулся с тем, что взрослую дочь моих ближайших друзей пытались лишить прав на основании того, что она зацепила машину, посмотрела, вроде никаких царапин нет, и уехала. Вообще очень сложная ситуация. Давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот такая бытовая ситуация, обычная, там на парковке выворачивал где-то, случайно зацепил автомобиль, непонятно, царапина это свежая или старая, но стоит ли оставить записку с номером телефона, типа разберемся потом, я буду с удовольствием или без удовольствия с вами общаться, но готов решать все проблемы. Стоит ли так делать вообще?
2: Нет, так делать не стоит, потому что это событие имеет все признаки ДТП, а водитель, который к ДТП причастен, обязан оставаться на месте и оформлять ДТП либо с участием сотрудников полиции, либо без них, но в любом случае это необходимо сделать. Оставлять место происшествия нельзя ни при каких обстоятельствах. В противном случае потом может начаться административное расследование, вызывают этого владельца и потом составляют протокол об оставлении места ДТП, а это как минимум лишение прав на год, а то и административный арест. Поэтому нужно понимать, что если такая ситуация произошла, даже если второго участника нет, ну, допустим, он там работает до вечера или уехал, машина стоит во дворе там несколько месяцев, неважно, мы вызываем ГИБДД, оформляем это все протоколом, а потом уже ГИБДД будет потерпевшего уведомлять о том, что у них есть документ о том, кто виноват. Только так. В противном случае вероятность лишиться прав близка к 100%.
0: То есть даже если водителя нету там 2 часа, нет времени его ожидать, звоним по телефону 112, допустим, связываемся с дежурным по госавтоинспекции и сообщаем о том, что вот такое событие случилось, ждем прибытия ДПС.
2: Совершенно верно. Если наряд приедет и не будет второго участника, владельца пострадавшей машины, это не проблема, это не мешает оформить ДТП, но это гарантирует, что лишение прав за оставление места происшествия виновнику не грозит.
0: Я вас понял. Так что, товарищи автомобилисты, дорогие друзья, будьте бдительны в этой ситуации. Действуйте именно так, как говорит специалист. Спасибо вам большое. Давайте сегодня поговорим о том, как распознать утопленный, битый или перегруженный автомобиль перед покупкой. Ну, понятно, что такое утопленный автомобиль, значит, который или поплавал в реке где-то, или, может быть, в силу каких-то причин его залило водой, ну, бог его знает, может, ливень был, человек забыл закрыть окна. Это серьезная проблема для будущего владельца. Мало того, что отсыревают какие-то внутренние поверхности, внутренней какой-то обшивкой, и запах может остаться, а плесень где-то поселится в полостях. Еще может, в принципе, пострадать в перспективе электроника. Ну, битый, понятно, часто перекупщики маскируют битый автомобиль, скрывают, что он был в серьезной аварии, что он восстанавливался, что называется. Ну, а перегруженный, я так понимаю, что это автомобиль, который прошел несколько сотен тысяч километров такси, а его пытаются выдать за машину, которую бабушка раз в субботу она ездила на рынок. Я в свое время несколько раз покупал подержанные автомобили, но мне как-то удачно везло. Только в одном случае, но это было очень давно, это была еще девятка, 20 с лишним лет назад. Этот автомобиль был, как выяснилось, в аварии, восстановленный, неплохо восстановленный, но все-таки проблемы были. Собственно, я хотел бы тут проконсультироваться, что называется, у специалиста. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
0: Дайте, пожалуйста, советы тем, кто собрался покупать автомобиль на вторичном рынке. На что стоит в первую очередь обратить внимание, чтобы не получилось как тем самым котом в мешке?
3: В первую очередь нужно обращать внимание, конечно, на фактическое состояние кузова автомобиля. Кузов автомобиля говорит нам, в принципе, о всем периоде его эксплуатации и его истории. Если мы остановимся конкретно на утопленных автомобилях, то основная проблема здесь даже не в плесени, это как раз-таки научились выводить. Основная проблема в том, что вода, попав на внутренние обшивки, крайне плохо оттуда выходит. Вместе с водой в эти внутренние обшивки попадает также глина, грязь и всевозможный мусор, который со временем в процессе эксплуатации натирает краску, и коррозия оттуда выходит гораздо активнее. Распознать утопленный автомобиль можно по косвенным признакам. признакам. Нужно обращать внимание на состояние крепежных элементов, крепежные элементы сидений. Также нужно обращать внимание на состояние плафонов освещения. Ведь если мы с вами посмотрим на внутреннюю часть плафона, например, на потолке в салоне автомобиля, то, в принципе, мы понимаем, что вода туда никаким другим образом, кроме как в случае серьезного утопления, попасть не может. И если мы видим там коррозию, то, соответственно, чаще всего это такой определенный маркер того, что автомобиль был утоплен. Касательно перевернутых автомобилей, здесь стоит обращать внимание на состояние остекления. Если мы видим, что на лобовом стекле есть трещина, но скола при этом мы увидеть не можем, как правило, это происходит после того, что во время восстановления его не дотянули, геометрию кузова правильно не восстановили, и во время эксплуатации на стекло воздействует дополнительная нагрузка в результате искривления минимального кузова, что приводит к тому, что оно лопается. Соответственно, скола на таком лобовом стекле не будет. Поэтому, если вы осматриваете автомобиль, видите, что у него есть какие-то повреждения несвойственные, если есть, например, на остеклении трещины, но нету сколов, и вы не понимаете, как они там образовались, лучше всего, конечно, более детально изучить историю этого автомобиля и понять все-таки, был ли он перевернут или нет.
0: А вот есть ли какие-то специальные устройства, чтобы определить автомобиль? Ну вот я знаю, меряют толщину лакокрасочного покрытия специальным прибором.
3: Да, существуют толщиномеры, ими можно измерить толщину лакокрасочного покрытия, но важно, чтобы этот толщиномер, во-первых, был достаточно точный и правильный, то есть толщиномер за 500 рублей с маркетплейса никогда не покажет вам достоверного и правильного результата. И помимо этого он должен быть правильно откалиброван. В комплекте с толщиномерами в 99% случаев также поставляются регулировочные пластины калибровочные, которыми можно будет, собственно, этот прибор перед использованием откалибровать. При этом важно, что калибровать прибор лучше всего, ну, может быть, не перед каждым, конечно, использованием, но достаточно регулярно. Дело в том, что эта настройка может сбиться, она достаточно точная. И также эти приборы очень не любят падений, какого-то механического воздействия и так далее.
0: То есть лучше в этом случае обратиться все-таки за помощью к специалисту, потому что самостоятельно определить, битый автомобиль утопленный или у него перепробег чудовищный, будет довольно сложно.
3: Конечно, потому что помимо приборов у специалиста есть насмотренность. Специалист уже изначально, когда подходит к тому или иному автомобилю, он знает его слабые места, он знает, как эти автомобили на сервисах ремонтируются, особенно если мы говорим про кузовные элементы, и он знает, куда посмотреть для того, чтобы быстро определить, был ли автомобиль утоплен, был ли автомобиль перевернут, были ли следы какого-то серьезного ДТП.
0: Спасибо большое. В общем, дорогие наши автомобилисты, при покупке автомобиля на вторичном рынке будьте бдительны. Давайте сегодня поговорим о правилах безопасного вождения в непогоду. Вообще, как говорят, у природы нет плохой погоды, но, знаете, если вы едете по дороге, и вдруг впереди случился ливень обвальный или густой туман, тут, конечно, надо вспомнить о элементарных правилах поведения вот в такую именно плохую, очень плохую погоду. В моей жизни были такие случаи, и туман был густой, и ливень стеной был. Но советы самые простые. Первый совет – не паникуйте и не суетитесь. Это самый главный совет в любой ситуации, я всегда даю, и сам стараюсь именно так и делать. Значит, если туман или ливень такой, что вы считаете, что вы можете ехать, главное правильно настроить свет. Дальний свет в этой ситуации не работает, это точно. Собственно, лучи отражаются от капель, поэтому бессмысленно пытаться пробить стену тумана с помощью дальнего света. Ближний свет обязательно, ну, собственно, в большинстве современных машин это сделает автомат. Если есть противотуманки, надо их включить, это обязательно надо сделать. Но и задние противотуманные фонари тоже обязательно надо включить, особенно если туман густой, ливень сильный, вас тогда увидят те, кто едут сзади, ну а вы увидите, соответственно, что находится впереди. Потом надо снизить, конечно же, скорость. Причем до минимума, до того минимума, когда вы считаете себя в безопасности. Пытаться проскочить на скорости полосу тумана очень опасно, потому что там может быть другой автомобиль, кто-то может быть на обочине, какой-то предмет на проезжей части, мало ли что. Собственно, скорость снизить до минимума. Если видимость, там, условно говоря, 20 метров, то быстрее 20 км в час ехать не надо точно. Увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля больше, чем обычно. Держать дистанцию солнце, опять же, те же самые правила поведения в такую погоду. Ну и, конечно, избегать резких маневров, не перестраиваться без крайней необходимости. Ну и самое главное, подумайте и решите для себя, а может быть лучше переждать непогоду. Для этого найдите ближайший съезд, безопасный какой-то. Это может быть специальная площадка для отдыха. Это может быть поворот на второстепенную дорогу. Это может быть, ну, любое место, чтобы уйти, главное, с проезжей части, остановитесь. Не бывает ливня, который длится несколько дней. Туман тоже заканчивается, потому что это тоже такое явление не бесконечное. Остановиться, включить аварийку, наверное, лучше будет. Посидеть в машине, отдохнуть, успокоиться и переждать, когда основной удар стихии закончится, тогда можно продолжать движение. Ну, а если по какой-то причине видеть, ситуация вышла из-под контроля, наверное, надо позвонить в экстренные службы 112, ну, например, заливает дорогу впереди. Да мало ли что, сообщите туда о том, что вы находитесь вот там и там, и, как вам кажется, у вас будут проблемы. Когда вы отправляетесь в дальний путь, посмотрите прогноз погоды. Это бывает очень полезно.
1: Главная тема.
0: И вот какая тема. Госавтоинспекция Москвы представила список препаратов, которые нельзя принимать водителям. Как сообщили в ведомстве, такие лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решения. И даже при правильном применении некоторых из них, они способны ухудшить навыки, необходимые для безопасного управления транспортом. В список в том числе вошли антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и ряд других препаратов. Ну, собственно, тут ничего нового нет. Госавтоинспекция просто напомнила нам о том, что такой список есть, его утверждает Минздрав, потом правительство России, можете его изучить. Проблема в том, что человек, принимая лекарства, не часто читает то, что написано в инструкции мелким шрифтом. А во многих лекарствах написано в инструкции, что несовместимо с управлением автомобилем. Наши депутаты даже некоторое время назад предлагали ввести крупную маркировку прямо на упаковке лекарств, например, автомобиль, зачеркнутый в красном кружке, чтобы люди издалека, что называется, видели, это лекарство нельзя принимать, если вы собираетесь управлять автомобилем. Причем в списке могут быть совершенно безобидные лекарства, из-за которых, кстати, в некоторых случаях водители лишаются прав. И даже при небольшом количестве такого лекарства, если вас проверят в медицинском учреждении, можно загреметь, что называется, в пешеходы. У нас сейчас на прямой линии доктор медицинских наук Антон Ершов. Здравствуйте, Антон Валерьевич.
4: Игорь, здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих препаратах и как они могут вообще влиять на навыки, необходимые для безопасного вождения.
4: Собственно говоря, вы очень корректно, очень аккуратно перечислили группы. Да, это нами привычными противоаллергические препараты, антигистаминные, антидепрессанты сюда же относятся. Очень сильные обезболивающие препараты тоже относятся, снотворные, успокоительные какие-то. Некоторые сильнодействующие противовоспалительные средства, которые мы принимаем при ОРЗ, ОРВИ и так далее. Казалось бы, в обычной жизнедеятельности они нам вообще никак негативно не влияют. Ни на нашу скорость, ни реакцию, ни внимание. Но вот некоторые противоаллергические препараты люди знают из бытовой жизни, что достаточно сильные препараты обладают побочным и снотворным эффектом. А все остальные будут вызывать, естественно, у людей вопрос. Но тут я всем скажу сразу, что в обычной нашей бытовой жизни, жизнедеятельности, никто не двигается со скоростью 20, 40, 60 километров, 80 километров, 90. Никто не летит на вас справа или слева со скоростью 100 километров. Никто не перестраивается. Да? Нет запрещающих знаков, вам можно на кухню зайти или нельзя на кухню зайти. Поэтому сравнивать себя под действием данных, казалось бы, безобидных препаратов в бытовых условиях и в условиях движения автотранспортного, это крайне некорректно, и поэтому, на мой взгляд, и на взгляд большинства, наверное, медицинских экспертов, эти ограничения очень правильно ввели и своевременно.
0: Скажите, пожалуйста, очень важный вопрос. Ну, понятно, что инструкцию читают не все, а это надо делать, что в каких-то случаях, если вам врач прописывает препарат, а вы работаете, например, водителем, надо обязательно проконсультироваться и сказать: доктор, а могу ли я? Но вопрос в другом. А скажите, когда, за сколько дней можно принимать препарат перед тем, как сесть за руль?
4: Ну, во-первых, Игорь, подавляющее большинство врачей знает и спрашивают профессию и кем работает на конкретном приеме пациент. Даже если вдруг врач это забыл спросить, посмотреть, то, конечно, хорошо было бы напомнить и спросить впрямую у пациента, у врача, а можно ли мне с таким лекарством садиться за руль? Дело в том, что это зависит от дозировки препарата. Если мы обычно принимаем так, как лечим какой-нибудь ОРЗ, ОРВИ стандартно, да, по 1-2-3 таблеточки в день, то на следующий день данные лекарства действовать уже не будут. То есть вы сегодня пролечились, условно говоря, да, ночь проспали, завтра большой долей вероятности можно садиться за... Есть исключения из правил в виде антидепрессантов, в виде сильных снотворных препаратов, действие которых может продлиться на 48-72 часа. Все зависит от дозировки и длительности применения, но, повторюсь, большинство из этих препаратов уйдет через 24 часа. Еще, кстати говоря, одна же история очень важная, которая сильно друг на друга накладывается. Сейчас же еще с ограничениями можно садиться за руль в ослабленном состоянии, в состоянии заболевания того же самого ОРВИ, ОРЗ, когда человек хворает, так скажем. Да? И здесь очень важно понимать, что вот это заболевание накладывается, его симптомы и слабость, да, пониженное внимание вас затормозит и снизит вашу реакцию, и друг друга усилит двоичное явление. Тоже, пожалуйста, аккуратнее, конечно, водителей нужно просить себя вести в такие моменты.
0: Спасибо вам большое. Давайте будьте бдительны и читать инструкцию к препаратам, прежде чем их принимать.
1: Путешествие.
0: Ну а сейчас переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. И я продолжу путешествие по Владимирской области. Неделю назад я рассказывал о замечательном Боголюбове. А сейчас путешествие в другую часть Владимирской области. Вообще это некая колыбель нашей русской цивилизации. Там множество городов потрясающе интересных. И после Владимира мы решили направить свои стопы в маленький городок Юрьев-Польский. Кстати, правильное название не Юрьев-Польский, к Польше он не имеет никакого отношения, а Юрьев-Польский. Польской. Есть два разных вида произношения. Еще раз говорю, к Польше никакого отношения не имеет. Дело в том, что он находится в части области, которая называется Аполье, то есть в поле. По большому счету Юрьев в поле. Основал его в 1152 году Юрий Долгорукий, который основал достаточно большое количество городов в этой части северо-восточной Руси. Ну и, собственно, название происходит от имени основателя Юрий, а месторасположение Аполье, я уже сказал. Город находился в древние времена то под крылом Суздаля, то Москвы, то Владимира. Он никогда не был на первых ролях, но был важным торговым таким городом, крепостью, и через него прокатывались разные волны истории. Тут тебе это Тарамонгольская ига, и смута, и наполеоновские войны. Ну, а сейчас это такой небольшой город, к сожалению, достаточно запущенный, хотя в нем происходят активные реставрационные работы, и я надеюсь, что в будущем он будет привлекать куда большее количество туристов. В всяком случае, в те дни, когда мы там были, мы чуть ли не единственными были посетителями замечательного Михаила Архангельского монастыря, который некоторые по ошибке считают Кремлем. Тут был, конечно, Кремль, но он не сохранился. Собственно, остались валы. Валы достаточно высокие, они достигают 7 метров. Но обязательно надо пройти в Михайло-Архангельский монастырь, который, предположительно, был основан в 13 веке великим князем Станиславом. Это сын Всеволода Большое Гнездо, который, в общем, вошел в историю, и памятник его тут стоит. Монастырь окружает каменная стена с высокими башнями, да и сам по себе монастырь очень интересный. Там несколько соборов разной степени древности. Есть, между прочим, уникальная деревянная Георгиевская церковь, 1718 года постройки. Ну, она здесь немножко инородная, ее перенесли из села Егорье в прошлом веке. Церковь, кстати, построена без единого гвоздя. Ну и Георгиевский собор, он сейчас на реставрации, настоящая жемчужина, построен в 1234 году, руководил возведением сам князь Святослав. Резьба очень интересная, покрыта изображениями животных, птиц и святых. И вообще просто погулять по Юрьев-Польскому удовольствие, потому что есть старинный гостиный двор, есть улица с деревянными застройками 19-20 века. В общем, симпатичный город. Единственное, с моей точки зрения, не очень оказался он гостеприимным, потому что поесть там не было ни одного места. Единственное, кафе было закрыто на спецобслуживание. Ну и тогда мы отправились дальше и обнаружили для себя совершенно потрясающий интересный город, в котором я никогда не был. Это Киржач, 120 километров километрах запада от Владимира, примерно 90 километрах от Москвы. Чудесный город, первое упоминание о нем 1328 год. В завещании Ивана Калиты он его завещал Александровскому монастырю в Суздале. Собственно, есть несколько историй. Есть такая легенда, что местный монастырь основал Сергий Радонежский. Ну, монастырь древний в любом случае, рассвет его пришелся на 15 век. Село, между прочим, сначала, а теперь город, уездный город Киржач. Очень интересный у него герб, сова с распростертыми крыльями. Это символ мудрости. Не знаю, почему именно небольшому этому селу, а потом городку достался такой герб, но у них достаточно много сувениров, связанных с этим гербом. Ну и, собственно, в Киржаче очень много интересных мест, и такое ощущение, что в этот город местные власти и люди какие-то вкладывают куда больше энергии и желания, чтобы сделать его таким туристическим центром. Во всяком случае, ну, кроме Свято-Благовещенского монастыря, который сейчас существует, он возрожден, это теперь действующий женский монастырь, есть масса странных таких, но очень милых достопримечательностей. Например, Типографский мост. Самый длинный деревянный пешеходный мост в России, почти 600 метров. Он свежий, но гулять по нему одно удовольствие. Есть музей ледниковых камней. Это экспозиция под открытым небом. Интересно походить, тебе объяснят, что какой камень означает, почему он здесь появился. Есть, собственно, конечно, местный историко-краеведческий и художественный музей. Мне в этом музее больше всего понравилась экспозиция, посвященная местному уроженцу. Я совершенно не знал этого. Теперь знаю, что Сергей Прокудин-Горский, первый русский такой профессиональный фотограф, первый человек, который на цвет начал снимать в России, от которого осталась огромная коллекция, благодаря которой мы вот знаем, как выглядели наши города, как выглядели наши люди в начале 20 века. Тут целый зал ему посвященный. Кстати, там же есть выставка, посвященная космонавтике. Дело в том, что, увы, но рядом с Киржачом находится место, где погибы Юрий Гагарин и его партнер по полету Серегин. Там мемориал, можно туда съездить. Так еще есть музей иконописи и реставрации, очень любопытный такой, потому что местный стиль в иконописи, это очень любопытно. Есть музей наличников, любопытный. А больше всего мне понравились смотровая площадка под названием «Зайчушка». Там такой из металла сделан веселый такой заяц. Надо ему, естественно, потереть нос, и сбудутся все ваши мечты. Ну и смотровая площадка очень красивая. Вид на пойму реки Киржач и колокольни монастыря. Ну и музейная парковая зона «Вшивая горка». Она связана с событиями 812 года. Здесь располагался карантинный лагерь местных ополченцев. Сюда немцы не дошли, конечно, но готовились к обороне, так что можно посмотреть, как выглядел очередной рубеж обороны. Тест-драйв. Ну, а теперь несколько слов про машину. Это большой внедорожник, называется он ГАК GS8. Автомобиль интересный, большой, я очень много вижу таких на улицах, он стал популярным, потому что, ну, собственно, внушительная внешность, такая брутальная, габариты, просторный салон, отделка даже не с претензией на роскошь, а даже где-то роскошная, при этом достаточно разумная цена по сравнению с конкурентами, поэтому машина пошла, что называется, в народ, и автомобиль не выглядит при этом шкафом, а действительно выглядит таким серьезным внедорожником, причем даже с какими-то спортивными черточками. И сразу могу сказать, что очень удобное водительское сиденье, все регулируется, подогнать под себя очень просто. Во всяком случае, если длинные путешествия, я бы, наверное, назвал этот автомобиль один из таких самых желанных для длинного путешествия. Больше всего мне понравилась система круговых камер и проекция на лобовое стекло, которая передает массу информации, причем так ненавязчиво, и ты можешь вывести не только там скорость, но и еще много других каких-то вещей. Удобные кресла второго ряда, там просто роскошно, они все с регулировками. Человек любой комплектации разместится вообще без всяких проблем. Ну, а есть еще и третий ряд, куда можно забраться с правой двери. Ну, а если сложить третий ряд, получается очень много мест, тем более сиденья и третьего, второго складываются электроприводами, то можно перевести, наверное, слона. Не пробовал, но похоже на то. Ну, и, собственно, самое главное – GS8 построен на модульной платформе, которую разрабатывали вместе с компанией Toyota. Под капотом единственный двигатель, объем 2 литра, 231 лошадиная сила, турбированный, естественно. В паре с ним 8-ступенчатый автомат, полноценный автомат. Причем рассчитан хотя на 95-й бензин этот мотор, но расход для такого большого автомобиля относительно небольшой. Около 11, максимум 12 литров на 100 километров. Надо понимать, что автомобиль большой, солидный, и нечего изображать из себя такого пацана на девятке. Надо ехать спокойно, с удовольствием. Мотор отзывается на педаль газа сразу. такой большой автомобиль суеты-то не любит. Шумоизоляция на хорошем уровне, хорошо идет автомобиль по бездорожью. В принципе, есть несколько режимов для бездорожья, которые позволяют еще более сгладить недостатки наших как бы дорог некоторых. Ну, неплохой клиренс под 20 сантиметров, так что можно на нем и пуститься в путешествие даже там, где нет дороги. Все автомобили у нас на рынке дорожают, и ГАК GS8 тоже не исключение, но он держится в неких приемлемых рамках. Базовый вариант стоит 4 149 тысяч рублей, он очень богато укомплектован. Ну и самая дорогая комплектация, она недавно появилась, у нас называется Traveler, стоит 4 949 тысяч рублей. Ну, в общем, если вам нужен большой, солидный, семиместный автомобиль, то ГАК GS8 вполне подходит для этих целей. И судя по тому, какое количество таких автомобилей я видел и на дорогах Москвы, Московской области, и Москвы, и других российских областей, автомобиль оценили по достоинству. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня Лев Пережогин. Отец, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Тема важная. Зависимость от социальных сетей. Вообще, это болезнь, вы же врач. Расскажите мне.
6: Ну, на сегодняшний день таких зависимостей много. Зависимость от социальных сетей – одна из большого количества нехимических зависимостей. Но, наверное, самая неприятная, потому что социальные сети пронизывают наше общество сегодня насквозь. Для того, чтобы говорить о любой зависимости, будь то химическая, будь то нехимическая, должны соблюдаться основные критерии зависимого поведения.
5: Так.
6: И вот сейчас я вам их просто перечислю. Критерий номер один очень простой – влечение. Человеку хочется это делать. Хочется пить алкоголь, хочется переписываться в социальных сетях. Критерий номер два. Человек не может поставить себе разумные границы своему желанию. Он не может остановиться на второй, третьей рюмке, ему придется пить четвертую или пятую. Он не может воздержаться от того, чтобы, подумав, что посидит в социальной сети часочек, просидеть там целую ночь. Критерий номер три. Рост толерантности. Рюмок становится все больше и больше. Времени, проведенного в социальных сетях, все больше и больше. Ваших корреспондентов, с которыми вы ведете переписку, тоже все больше и больше. Под конец приходится использовать все более мощный компьютер, думая, что от этого становится что-то иное. Хотя, в принципе, социальные сети очень толерантны к технике. Ну и, наконец, несколько сетей сразу, несколько устройств сразу, дополнительно постоянные проверки на мобильном телефоне.
5: Хочется сказать фразу, от которой все сразу поймут, что я уже стар. Да? В интернете кто-то не прав, она была 20 лет назад.
6: Вот. Критерий четвертый – это отмена. То есть, когда вдруг не удается воспользоваться сервисом, человек чувствует себя нехорошо и в психологическом, и в физическом смысле. Руки дрожат, постоянно перепады температур, то в холод, то в жар, голова кружится, ощущение несвежести какой-то, того, что не выспался, даже если успешно спал всю эту ночь. Ну и плюс, конечно, психологически главный критерий – тревога. Как они там без меня-то? Ну и есть еще пятый и шестой критерий. Пятый критерий – это проблемы, связанные с социальной жизнью, когда вместо того, чтобы общаться с друзьями, ходить в школу или на работу, играть в шахматы или в футбол, человек большую часть своих хобби уносит туда, в интернет. И еще есть вредные последствия, которые иногда очевидны самому пользователю, иногда уже не очевидны, вопреки которым он продолжает начатое дело. Ну, все сегодня педиатры, например, они очень четко говорят: ребята, мы забываем про то, что интернет порождает соматическую патологию наших детей, потому что сколиоз, нарушение зрения, синдром карпального канала.
5: Это что такое?
6: Это когда у некоторых людей в области запястья, угу, где сухожилия проходят, канал генетически очень узкий. В обычной жизни это практически никак не проявляется. Угу. А когда идет очень большая нагрузка на кисть, ну, предположим, вы в теннис играете, или вы мышкой работаете. Происходит асептическое воспаление, очень острые боли именно в области запястья и припухлости. Вот педиатры же говорят напрямую, давайте мы эти состояния будем соотносить как коморбидные, как сопутствующие всем возможным и невозможным интернет-зависимостям, которых уже сегодня много.
5: Я иногда вижу в этих признаках, которые вы сейчас называли, своего подростка, вижу своих будущих детей, которые еще пока малы и еще не добрались. Что с этим делать? Запрещать точно нельзя.
6: Где-то это помогает, где-то не помогает. Вопрос в том, что принципиальные позиции любой медицины – это профилактика. То есть мы добьемся значительно больших успехов, так, не запрещая и не леча уже наступившие патологические последствия, а предотвращая их на самом первом этапе развития.
5: Это как? Мы сейчас говорим про тех, кто еще совсем маленький,
6: мы
5: только
6: говорим
5: выбирается?
6: О тех, кто совсем маленький. Но мы об этом уже говорим ближайшие 20 лет.
5: А подростков что, уже потеряли?
6: Нет, подростков еще не потеряли. Но смотрите, профилактический этап, он что прежде всего включает? Он включает в себя формирование определенных человеческих ценностей, которые несовместимы с патологическим поведением. Мы все, когда видим пьяного человека на улице, мы маленькому ребенку говорим: вот смотри, это пьяный дядя. Вот он упал в канаву. Вот посмотри, как противно на него смотреть. Вот если ты будешь пить, ты будешь такой же, как этот дядя. Поэтому не пей. Вот это и есть самая простая первичная профилактика.
5: А, я видел эти демотивационные картинки.
6: Да, человек, как будет выглядеть человек видит, как это будет плохо. Вольно или невольно примеряет на себя. Понимает, что ему так совсем не хочется. И это довольно мощная прививка. А вторая составляющая часть такой профилактики базовой – это ребенку дать понять, что компьютер – это не игрушка, что компьютер – это разумный инструмент, которым надо пользоваться тогда, когда им надо пользоваться. Угу. Когда вам нужно написать текст, конечно, вы не будете сегодня пользоваться печатной машинкой, вы возьмете компьютер. Когда вам нужно посчитать какие-то большие базы данных, вы не возьмете логарифмическую линейку, вы возьмете компьютер, разумеется. Это очень мощный и очень полезный инструмент. Но это ни в коем случае не игрушка и не забава. А все, что касается игрушек и забав, вот они вокруг нас как были, они никуда не делись. Угу. Мячики не перестали продавать в магазине. Ракетки по-прежнему в магазине. Велосипеды, вот они на каждом углу продаются. Друзья по-прежнему ходят по улицам. То есть вот это...
5: Нет,
6: вот
5: это дело, вот этого-то как раз... Друзья даже моего семилетки, говорят, у них у всех есть телефоны, говорит мне сын.
6: Ну, на мой взгляд, это просто безответственная позиция родителей.
5: Как я ему в 7 лет это расскажу?
6: Ну, очень просто. У каждого человека это личность. У каждой личности есть собственные критерии, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. Они в какой-то мере с общественными критериями соотносятся, но в какой-то месте эти критерии сугубо индивидуальные. Поэтому, вот, собственно говоря, и воспитание – это и есть формирование вот этих личных идентификационных критериев, что можно, что нельзя. Все понимают, убивать нельзя. Все без исключение люди, даже те, кто убийцы. Они это понимают прекрасно. Но многие доплевательски относятся, перешел я на зеленый или на красный свет. Угу. А кто-то очень серьезно к этому относится. То есть задача родителей в данном случае найти вот тот самый разумный баланс между тем, что правильно себя вести, и вести себя не чересчур правильно. Не надо быть святее римского папы, это невозможно. Но нужно быть порядочным, честным человеком.
5: Тут я еще вычитал для взрослых такой способ помощи: поменять свои привычки в том смысле, что после того, как ты проснулся, час не брать телефон, чтобы не читать новости, и час перед сном.
6: Точно так же, как с сигаретой. Если вы первый час после того, как проснулись, не покурили, то количество сигарет, выкуренных в день, у курильщика резко снижается. В том-то и дело, что не на одну, а на значительно больше. То есть ранний старт – это всегда к тому, что это будет злоупотребление. Поздний старт – это значительно меньшее потребление токсических веществ, алкоголя, интернета, неважно, всего, что вызывает зависимость.
5: Слушайте, по поводу профилактики. У меня один из наших спикеров говорил о том, что вот сладкое в детстве потом как раз-таки приводит к зависимости. Чем меньше сладкого, Так или нет? Миф или?
6: Ну, смотрите, про сладкое это точно однозначно миф. Сладкое оно к кариесу приводит очень быстро.
5: Понятно. Но все равно приводит.
6: Вот. Нет, я не хочу сказать, что сладкое это идеальный продукт, но к зависимости сладкое не приводит. Вопрос заключается в том, что если вот его мысль расширить немножко, то потакание своим нездоровым привычкам – это путь к зависимости. То есть первый шаг в любую зависимость – это ощущение комфорта. Мне хорошо, вопреки тому, что я не делаю ничего такого особенного, чтобы реально улучшить свою жизнь. Ну, подумаешь, покурил, подумаешь, выпил рюмочку, и мне сразу потеплело на душе.
5: Ну, подумаешь, булочку съел, да?
6: Подумаешь, съел булочку, а подумаешь, часочек поиграл. И вот это убитое впустую время, которое подарило эпизоды эйфории, оно очень крепко цепляет на свой крючок. И вот именно вот это уподобление гедонистически ориентированным личностям, когда ничего, кроме удовольствия в этой жизни, не ценно, это прямой шаг действительно к зависимому поведению.
5: Рецепт, если есть.
6: До определенного возраста я считаю, что ребенку не нужно иметь ни мобильного телефона, ни компьютера. Потому что воспользоваться им как инструментом он еще не может в силу того, что у него ограничена сфера его запросов и интересов. Ну а, соответственно, если он будет им пользоваться не как инструментом, значит, он будет его использовать как игрушку.
5: Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Его советы.
1: Отцы и дети. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
8: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
9: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
10: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Своими глазами. Знаковые места России.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача наша создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, или просто при помощи наушников на работе, но вырваться и немножко погулять по Москве, открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. Сегодня давайте продолжим наше недавно начатое путешествие по Таганке и потеряемся в ее переулках и улицах. В последнее наше путешествие мы отправились на метро. Вышли на станции Таганская кольцевая, прошли мимо дома русского зарубежья, который непременно стоит посетить, прошли к церкви Успения в Гончарах, подворье болгарской православной церкви, полюбовались на изразцы легендарного мастера Степана Иванова, полубеса, и оказались на Гончарной улице. Стоящий напротив церкви Успения сталинский дом, дом номер 26, корпус 1, задает камертон улиц. Это огромный, протекающий вдоль улицы сталинский дом. Жилой дом Министерства обороны, построенный архитекторами Львом Владимировичем Рудневым и Ильей Зиновьевичем Чернявским. Изначально он предназначался для семей отличившихся командиров Красной Армии, для семей победителей. С фланкирующими башнями дом был построен в 1957 году. Как и ряд других домов, в том числе и дом на Комсомольском проспекте, где повезло родиться и жить вашему покорному слуге, жилой дом Министерства обороны вошел в число тех зданий, которые успели еще возвести, следуя градостроительному плану эпохи Великой Победы. До хрущевского упрощения, пусть и после смерти Сталина. На самом деле о сталинской архитектуре стоит хорошенько задуматься. Сталинский ампир, по крайней мере, по моему мнению, последний архитектурный слой, который органично лег на тело первопрестольной. Для кого-то уже эти постройки могли показаться игом нового времени, захватившим старую патриархальную Москву. Москву уже тогда охваченную бесконечной стройкой. Эпоха, когда рождалась эта архитектура, была жесткой, если не сказать жестокой. Но если присмотреться, сталинская архитектура бесконечно человечна. Это продуманное и очень уютное пространство для жизни. Продуманные красивые фасады, на которые не скучно смотреть. Эркеры и башни, арки, открывающие путь в зеленые дворы. Большие окна, высокие потолки, дающие ощущение воздуха. Когда я смотрю на сталинскую архитектуру, я вспоминаю потолок в большой комнате своей родной квартиры на Комсомольском проспекте. И думаю, 55-й год. Страна восстала из пепла после самой страшной войны в истории. Страна охвачена грандиозными проектами. Ну вот, зачем в жилой квартире делать потолки в 3,2 метра? Зачем лепнина на потолке? И ответ только один – для уюта и света. Сталинская архитектура. Сталинские жилые дома. Они символизируют уходящую эпоху продуманного, тщательно обустроенного уюта. Не только торжественности, но уютного, продуманного пространства для жизни. И больно слышать, как для многих эта архитектура становится просто вторичкой. Вторичкой, зачастую мешающей новой застройке. Вот едешь по московским проспектам или относительно тихим улицам, таким как Гончарная, смотришь в окна сталинских домов, думаешь, сколько там еще осталось старых жильцов, старых семейных очагов. По своему дому знаю, что слишком часто старые семьи вымирают или уезжают. Въезжают новые, чаще всего хорошие. Но для покупки квартиры в сталинском доме сегодня требуются не только деньги, но и все же определенная интеллигентность. То, что для кого-то кажется вторичкой и не совсем памятником, бельмом на глазу, цементирует связь эпох, служит последним бастионом московского уюта. Итак, жилой дом Министерства обороны задает тон Гончарной улицы. А Гончарная улица – это лучшее, на мой взгляд, олицетворение Москвы. Московской архитектуры. Московской архитектурной каши. Всего того, что так бесит петербуржцев. Изгиб улицы, сталинские дома, городские усадьбы и доходные дома императорской Москвы, старые храмы, подворья, бункеры, институты и музеи. И все на одной улице, которая идет то вправо, то влево, но никогда не прямо. Еще хуже, сама улица и все прилегающие переулки идут то вверх, то вниз. Ночной кошмар для любителя регулярного петровского, павловского или николаевского порядка, выверенного градостроительства. Но это родной рай для москвича. Гончарная начинается и завершается монументальной сталинской архитектурой. С одной стороны, со стороны Садового кольца, жилым домом Министерства обороны со стороны Швивой горки и Яузы, одной из семи московских высоток, тех самых семи сестер, высоткой на Котельнической набережной. А между этими фланкирующими, как шахматные ладьи, зданиями калейдоскоп архитектурных стилей. Здесь и ампир, классицизм, эклектика, и храмовое зодчество XIX, XVII, XVI века. Если пройти дальше от Садового кольца мимо жилого дома Минобороны и повернуть налево и спуститься в Пятый Котельнический переулок, то можно попасть в один из наиболее известных новых музеев Москвы. В бункер 42, или музей холодной войны. Это один из бункеров, построенных в 1950-е годы. Начали в 50-м, закончили в 56-м. Здесь располагался запасной командный пункт штаба дальней авиации. Когда вы зайдете, купите билеты, определитесь с экскурсионной программой, вам предложат спуститься. Спуск немного приближает нас к осознанию, в буквальном смысле слова, масштабов катастроф. 18 этажей вниз. 18 этажей с 6-метровыми перекрытиями. Есть, конечно, и лифты. Путешествуя по туннелям и созданным в помещениях бункера экспозициям, вы услышите много интересного. Где-то факты, где-то почти легенды. Вы увидите кабинет Сталина, хотя Иосиф Виссарионович здесь никогда не бывал. Опять же, бункер закончили спустя 3 года после его смерти. Но главное, что позволяет прочувствовать это масштабная постройка, это погружение, так это реальность ядерной угрозы, мерцающей до сих пор. К этой реальности готовились, когда противостояние США вышло на новый уровень. А ведь тогда США, уничтожившие Хиросиму и Нагасаки, действительно готовились к ударам по советским городам. От этого удара нас спасло только рождение собственного ядерного щита. Тоже символ той ушедшей эпохи. Не архитектурным уютом единым она была известна. И чудо, что описанный выше архитектурный уют тогда все же зародился. И так вдумчиво продвигался советским правительством, которое параллельно вынуждено было готовиться к еще одной страшной, к счастью, так и не наступившей войне. Наверное, некоторым перебором в музее служит возможность тренировочного запуска ракеты с ядерной боеголовкой, которая, естественно, нацелена на Америку, с показом американских городов и школьников. Наверное, опять же, это только на мой взгляд. Школьников разных стран лучше не приучать к идее, что можно убивать друг друга. Но это мое частное мнение, которое может не совпадать или совпадать с мнением редакции. И да, из бункера действительно существовал выход на станцию метро «Таганская кольцевая». Офицеры и сотрудники бункера незаметно выходили через специальные выходы на станцию метро и, перемешиваясь с толпой, направлялись домой. Поднявшись на свет Божий из бункера, можно продолжить путь по Гончарной. Скорее даже нужно продолжить путь по Гончарной. Но это мы с вами сделаем в следующем нашем выпуске.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
12: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов, категория 0+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Алло.
15: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
16: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
18: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В МИДе призвали США опираться на реалии в урегулировании украинского кризиса. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. И Москва сегодня отмечает День города. Все подробности далее. Расчеты мобильных огневых групп батальона противодействия БПЛА группировки войск «Север» уничтожили 3 дрона противника в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время расчет мобильной огневой группы 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады группировки войск «Запад» уничтожил украинские беспилотники, включая ФП-1 в зоне проведения СВО в ЛНР. Прикрывая военные и гражданские объекты как в зоне СВО, так и в глубоком тылу, экипаж своевременно занял позицию на маршруте пролета БПЛА противника. Об этом уточнили в министерстве. В то же время крупный командный пункт ВСУ корпусного звена был уничтожен в районе Лозовой Харьковской области. Подтверждены потери среди старшего офицерского состава. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. В 26-м году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Севера» в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Поколянное, Нововасильевку и Охримовку. Американская администрация в вопросе украинского урегулирования должна учитывать реалии на земле, где ситуация меняется не в пользу Киева. Об этом заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву. Ранее эту информацию подтвердил сам глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, шансы завершить конфликт на Украине по-прежнему высоки.
20: Послушайте, я урегулировал 8 войн. Большинство из них, на мой взгляд, должны были быть сложнее, чем Россия и Украина. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать. И есть большая вероятность, что нам это удастся.
19: Ранее американские СМИ писали, что поездка может состояться в эти выходные, то есть сегодня или завтра. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура задержали начальника кибердепартамента офиса генпрокурора страны Сергея Крапиву. Об этом сообщают украинские СМИ. В сообщении самого офиса говорится, что в отношении сотрудника ведомства проверяется возможная причастность к противоправной деятельности. На время досудебного расследования его отстранят от исполнения служебных обязанностей. Имя сотрудника при этом не называется. Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации во главе с чиновником офиса генпрокурора. По данным этих ведомств, участники схемы прикрывали сеть мошеннических колл-центров и занимались легализацией имущества, полученного преступным путем. Операция получила название «Карфаген». Кошельки для цифровых рублей начали появляться у россиян в приложениях банков, передает РИА Новости. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Россияне могут открывать кошельки для него с 1 сентября. Пока такая возможность доступна только владельцам устройств на Android. Гражданам, которые подали заявку на открытие цифрового кошелька, сразу после запуска в полночь 1 сентября стали приходить уведомления об их открытии. Сам счет доступен на главной странице приложения банка, где он был открыт. При этом в других банках пока только предлагают завести счет, а существующий еще не отображается. Пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в банке происходит мгновенно. Дистанционные мошенники похищают аккаунты или списывают внутриигровую валюту в игровых онлайн-сообществах под предлогом розыгрышей, подарков или выгодных обменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Жертву вынуждают перейти по ссылке, авторизироваться или сообщить логин с паролем. В ведомстве пояснили, что в результате аккаунт похищается, либо списывается внутриигровая валюта. В Москве в эти выходные отметят День города. Столица празднует 879-й день рождения. Мероприятия пройдут в историческом центре, парках, социальных учреждениях, а также на площадках в жилых районах. Работу общественного транспорта в мегаполисе продлят до 2 часов ночи. Программу, приуроченную ко Дню города, проведут на центральных и окружных фестивальных площадках «Московские сезоны», а также на Бульварном кольце. Состоятся мастер-классы, концертные и театральные программы, спортивные активности, художественные пленэры, лекции, квизы и конкурсы. Сегодня запланирован

0: Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. До окончания мероприятий на всех участках временных перекрытий запрещена парковка. Температура воздуха до плюс 17 градусов и дождь ожидаются в Москве на выходных. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в субботу в городе может выпасть до 15 миллиметров осадков, что близко к четверти от месячной нормы сентября. В воскресенье дожди продолжатся, но их количество будет меньше, чем в субботу, добавил синоптик. Максимальная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов. При этом ожидается резкое падение атмосферного давления. Показания барометров составят 730 миллиметров ртутного столба, что на 16-18 единиц ниже нормы. Следите за развитием событий на сайте Вести.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал чемпионата мира 4-4. Наша команда обыграла в хорватском Дубровнике коллектив из Греции 3-0. Сегодня россиянки встретятся с испанками. Также продолжает путь на турнире и мужская сборная. После победы над Черногорией с тем же счетом ей предстоит поспорить за место в финале с хорватами. В третьем круге теннисного открытого чемпионата США Даниил Медведев победил француза Артура Риндеркнеша. Все три партии завершились со счетом 6-4. Далее ему будет противостоять американец Фрэнсис Тиафо. Также Анна Калинская впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open. Она одолела украинку Элину Свитолину 6-3, 2-6, 6-3. Теперь россиянка сыграет с представительницей США Эммой Наварро. Пловчиха Ксения Мишарина завоевала золото на первенстве мира по плаванию на открытой воде. На дистанции 7,5 километров второй стала американка Бринкли Хансен, а тройку лучших замкнула австралийка Оливия Галлея. Также первым на дистанции 5 километров стал Алан Носов. Футбольная «Балтика» продлила контракт с капитаном Андреем Менделем. Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до лета 2028 года. Также пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о переходе левого защитника Махмуда Махамаджонова из узбекистанского «Анжижана». Он подписал договор на 3 года и будет выступать под 23-м номером. Продолжим о футболе. В матче 10-го тура первой лиги московская «Торпедо» обыграла ивановский «Текстильщик» 4-1. В составе победителей мячи забили Илья Берковский, Дмитрий Цыпченко, Александр Юшин и Алексей Каштанов. У «Текстильщика» отличился Николай Ищенко. В матче за женский суперкубок России по гандболу московский ЦСКА обыграл Ростов-Дон. Основное время закончилось в ничью, а в серии послематчевых бросков сильнее были армейцы 38-37. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
0: Погода. Сегодня в Симферополе без осадков и плюс 27-29 градусов. В Севастополе и Ялте плюс 26-28 градусов. Ясно. Во Владикавказе плюс 19-21. Временами дожди и грозы. В Нальчике грозовые дожди плюс 22-24. В Ставрополе без осадков плюс 25-27 градусов. В Сочи кратковременный дождь и плюс 25-27. В Краснодаре плюс 30-32. Ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге и в Москве кратковременные дожди. Днем плюс 15-17 градусов. А сейчас столица плюс 15, идет дождь, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Областное радио начинает работу в эфире. У микрофона Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Доброе утро всем, кто с нами на одной волне. В эфире радио России Вологодская область, поэтическая страничка.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Александр Ковшиков, и я хочу познакомить вас со своим творчеством. Родился я 12 мая 1974 года в деревне Кунилово Грязовецкого района Вологодской области. Учился

0: в средней школе номер 1 города Вологды. Затем служил в армии. В 94 году женился. В этом году у нас юбилей с женой. 30 лет совместной жизни. Выросли два сына. Старший 2 года назад подарил нам первого внука. Очень веселый мальчуган растет. Творчеством начал заниматься серьезно в 16 году. До этого, конечно, в школе пытался писать. Даже помню, в 11 классе писал сочинение на тему творчества Блока и Есенина в стихах. По литературе учительнице и русскому языку очень понравилось. Она просила мне, когда будут свои сборники, обязательно ей презентовать. Но я долго затянул с этим делом и начал писать только в 16 году. Участвовать в разнообразных поэтических конкурсах. Выпустил 3 сборника. Первый сборник «Прохладный сок родных берез». 2 сборника вышли в 23 году. «Синеокая моя Русь» и «Боль души». Сейчас работаю над 4-м сборником. Надеюсь, осенью 24 года выйдет. Очень близка мне деревенская тема, так как я сам из деревни. Ездил с выступлениями к себе на родину. Очень хорошо меня принимают всегда. У нас разговоры по 3-4 часа всегда. Вспоминаем родных, близких, знакомых. Также выступаю в городских библиотеках, на творческих вечерах. В сентябре 23 года был принят в Российский союз писателей. Являюсь участником литературной студии «Заречье» города Вологды под руководством Лидии Васильевны Распоповой. Ей огромная благодарность за то, что она заставила меня начать печатать свои сборники, просто настояла, не знаю, до крика. А очень большое влияние на меня оказал Терентьев Владислав Юрьевич, поэт, член Российского союза писателей из города Самара. Он меня как-то нашел на просторах интернета и вот наставляет на путь истины до сих пор. Он является редактором всех моих сборников, учит меня уму-разуму. Одно из самых первых моих стихотворений было «Жеребенок». Как бы я считаю его самым первым, осмысленным, так сказать, стихотворением. Я его сейчас прочитаю. «Жеребенок». Бархатные губы размыкая, жеребенок хлеб с ладошки ест, головою медленно кивая, тишь ночную слушает окрест, вздрагивает и придет ушами, отгоняет комаров хвостом, прямо в душу умными глазами смотрит, размышляя о своем. Маленький, поэтому боится маму-кобылицу потерять, то прижмется к ней, то удалится, то пристанет молоко сосать. И ему, и мне сейчас не спится, нравится за ним мне наблюдать. В небе полуночно озорница, значит, утром будем дождик ждать. А пока прошла жара дневная, и гармошка слышится окрест, бархатные губы размыкая, жеребенок хлеб с ладошки ест. Вот в детстве, конечно, читал я много, но поэзией я не увлекался. Как-то она была от меня далековата. Больше меня интересовали исторические книжки. Ими я прямо зачитывался, давал как-то интервью и спросили, кого вы считаете своим учителем в поэзии? Кто вам больше всего нравится? На первое место я, конечно же, ставлю Николая Рубцова, на второе – Есенина и на третье – Осадова. То есть вот они мне больше всего нравятся. Конечно, невозможно, просто невозможно совершенно вот ничего не подчерпнуть из творчества других поэтов. Потому что, когда читаешь, все равно что-то остается в памяти. У Рубцова это, конечно же, любовь к родине, тоска по ней, по безвозвратно ушедшему детству, хотя у него оно было совершенно не счастливое, так скажем. И тем не менее, у меня тоже очень близка эта тема. Я очень часто возвращаюсь к воспоминаниям из детства, описываю свой родной уголок. Но невозможно уйти от этой темы в моем творчестве. Стихотворение «Дышать не надышаться». Деревенька, ливни скоро. Даля осенняя тиха, доски старого забора гладит веточкой ольха. Сапоги свои надену, помолюсь на образа, и теперь мне хоть в гиену грязь дорожную меся. Выйду нынче с позаранку, дверь в избушку подопру. Осень скатерть самобранку расстелила мне в бору. Бездорожье Не проблема. Нам ли горе горевать? Мы ж крестьяне, не богема, говорила часто мать. Ай да ширь, не хватит слога, чтобы радость описать. И родник в утробе лога, словно Господа печать. И тревожит ветер прелью, и листва берез желта, и звенит виолончелью песнь прощальная дрозда. Разлилось отдохновение в сжатом поле по стерне, и заметно удивление у сороки на сосне. Раскричалась, дескать, охти, потревожил мой покой. Что ж теперь, кусать не локти? Ишь ты, цаца, рот сырой. Не спеша бреду, смакую радость грустью пополам. Дал же душу Бог большую и любовь к родным краям. Век бы здесь гулял, скитался, целовал родник в засос и дышал, не надышался прелым запахом берез. Вот и стихотворение «Снится мне» называется. Тоже вам прочитаю. Опять обещают морозы, опять обещают снега, а мне снятся майские грозы, духмяны снятся стога. Мне бойкая снится тропинка, что в поле бежит за селом, и кажется, с каждой травинкой в том поле я лично знаком. Мне снятся речные пороги и свежесть реки на пути, лесные полянки, дороги, что в этом смогу я пройти. Мне снится мой старенький домик с открытыми окнами в сад, заросший малиной дворик и бойкий дождя водопад. Мне снится, как я возвращаюсь туда, где родился и рос, где я, наконец, искупаюсь в купели из утренних роз. Мама у меня очень хорошо воспринимает мое творчество, прямо очень рада за меня, а вот жена совершенно не принимает. В первые годы даже ругались, потом все-таки ее тут переубедили, начали поклонницы приходить домой, даже цветы дарили. И все-таки она как-то смирилась с этим, но все равно не воспринимает мое творчество до сих пор. А я посвятил ей стихотворение. Сейчас прочитаю. Ей очень понравилось. Я даже ВКонтакте выложил это стихотворение и выложил ей фотографию. Мою жену зовут Юля. Передаю ей привет из студии Радио России. Лишь увижу твои очи жгучие, соболиные брови в разлет, завлеку тебя в травы пахучие, в старый сад, где рябин хоровод. Зазвенит соловья, песня вечная, меж черемух кровь сердца бодря. Старой вишни, фата подвенечная, скроет нас ото всех до утра. Обнимая с неистовой силою, зацелую до боли в губах, и под вишнею той белокрылою о твоих разузнаю грехах. Похмелит меня зоренька вешняя, и признаюсь, уже не то я, что люблю тебя самую грешную, лишь за то, что теперь ты моя. Вот такое стихотворение для любимой жены. Стихи у меня очень разноплановые. Бывают и веселые с юмором, и грустные. И вот одно из стихотворений грустное, но хочется мне очень прочитать. Старый наш дом разобрали на дрова. И вот мы тут недавно совершенно ездили к нему, и написалось такое стихотворение. Вот место, где когда-то был наш дом, и с криком я на белый свет явился. Ах, сколько счастья испытал я в нем, и боль утрат, и в первый раз влюбился. Был здесь крещен, и здесь мой Иордан, и не сочтите, будто я безбожник, когда сорву и положу в карман, как оберег, обычный подорожник. Пойду на милый с детства бережок, средь ив найду немного сухостоя, и, запалив неброский костерок, чай заварю с листами зверобоя. Ночь проведу, как в детстве, в шалаше, а грудь наполнит сладкая истома, лишь приложу к израненной душе тот подорожник, сорванный у дома. Сборники мои можно найти в библиотеках, где я выступаю и оставляю, конечно же, их. А так продаются книжки в магазинах тоже. А найти меня можно ВКонтакте на страничке Александр Ковшиков. Можно там все прочитать, и там и анонсы всех моих выступлений я выкладываю на страничку. Можно прийти, будет меня послушать. Частенько на творческих вечерах, посвященных памяти других поэтов я выступаю, то есть у меня есть несколько стихов, скажем, посвященных поэтам. Например, вот недавно открывали улицу Романова, и там я выступал. Тоже у меня стихотворение, посвященное его творчеству, есть, называется «Осознание». Могу тоже прочитать. «Хорошо поутру в озорстве, распахнув двери старого дома, босиком по росистой траве пробежаться к реке до парома, переплыть в заливные луга и в ромашках упасть некошенных, и считать в небесах облака, ветер в кудрях ловить взъерошенных, полной грудью цветочный дурман пить до одури с наслаждением, и без брашки становишься пьян, горд крестьянским происхождением, и сраженный такой красотой, осознав краткой жизни бренность, породнишься с родною землей, сам навек, а душа на вечность». Вот, а также мне не чужды веселые, смешные даже стихи. Конечно, не очень скромное стихотворение, но прочту. Стихотворение называется «Ночной загул». Ну, по молодости чего не бывало. На вечерней зореньке плачут соловьи, после жаркой бани в полузабытии, с наслаждением слушаю сказочный концерт. Выпить, что ли, водочки, как бы на десерт. Побежит по жилушкам кровушка бодрей, трели у соловушек станут позвончей, растревожат бедную душеньку мою. Чую, что не выдержу, тоже запою, хрипло и надрывисто путая слова, от такого гомона вянут дерева. Распугаю пташечек, чей-то пес цепной заскулит раскатисто, мой заслышав вой. До конца бутылочку я употреблю и кого-то к матушке чертовой пошлю, а потом улягусь спать в смятую кровать и всю ночь соловушек буду вспоминать. Ох, простите, милые, мне загул ночной, хоть с годами старше стал, все равно дурной. Постараюсь больше вас не пугать в ночи, милый, добрый батюшка, ой, не сволочи». Стихов очень много, почти 700 уже написано. Я стараюсь в сборниках по 100 стихотворений выкладывать. Я стараюсь писать каждый день, хоть понемножку. Не всегда это, правда, получается, потому что работа все-таки. Работаю в колхозе «Заря». Стихотворение недавно написано. «Кто бы знал, как весной я маюсь, лишь заслышу веселый грай, и вернуться к тебе стараюсь, мой смолисто-озерный край, в те места, где заря-красотка по утрам золотит боры, где кустами рябины кроткой над рекою горят яры. Там протяжной песней русской лечат души на склоне дня, а рубины брусники хрусткой поят соком хмельным меня. Там кукушка на иве юной вновь считает мои года и купается ночкой лунной в речке северная звезда. И от вас я, друзья, не скрою, что однажды, когда умру, я хочу прорасти травою меж рябин на речном яру». Я очень рад, что оказался сегодня в студии Радио России, что меня услышали волокжане, а также передаю привет своей любимой жене. Надеюсь, она будет более снисходительна ко мне и все-таки полюбит мое творчество. Всем, кто меня сегодня слушал, желаю крепкого здоровья и всего наилучшего в жизни, чтобы сбывались все мечты, чтобы всегда все было хорошо, возвращаться к родным истокам. А с вами был член Российского союза писателей Александр Ковшиков, город Вологда.
1: В эфире Радио России Вологодская область, поэтическая страничка. Здесь запах книг, замшелая тишина, пальто висят, как шкуры в гардеробе, и бабушкин ушел. Лишь бабушка сидит, как гимназистка на своем уроке. Студентки взяли книгу на двоих, так делят хлеб, так веру принимают. Когда-нибудь припомнят этот миг, пока же их иное занимает. А я на улицу. Весь в трещинках асфальт, здесь посадили, да, при нас каштаны. расщепленное дерево, как альт гнусит, машины, словно тараканы, и книг под мышкой не несет никто. Здесь не бумажный шорох, шелест листьев. Белов следит, как постамент ему рабочий то ли красит, то ли чистит. Я оглянусь. На самой высоте, над сутолокой, возле перекрестка, неведомая женщина в окне, как вышивальщица над пяльцами, с наперстком сидит, читает. Вряд ли ей вдомек, что перед нею вышита картина, где половина явь, и пуговка над ней, и выдумка вторая половина. Здравствуйте, меня зовут Ольга Кузнецова. Сегодня я приглашена на областное радио как поэт, скажу так, как пишущая стихи. Расскажу немножко о себе. Я давно живу в Вологде, но родилась в Харовске. Это самый молодой город нашей Вологодской области. Училась в школе номер 3, которая сейчас носит имя Василия Прокатова. Очень рада за земляков, за школу, за учителей, что ее вот уже в этом веке второй раз ремонтируют, и, думаю, всем там будет учиться очень уютно. Школьное детство я вспоминаю с большим удовольствием, хотя, так скажу, что большого литературного окружения, вообще, наверное, литературного окружения там, в принципе, не было. Мы все учились на Василия Ивановича Белове, в школе целая рекреация была посвящена музею Василия Ивановича, огромные картины, документы. Город был молодой, то есть мои родители – это те, кто переехали из ближайших деревень на станцию Харовская и перевезли туда свои дома. И, к сожалению, это не дома, а вот какая-то часть дома. То есть я посмотрела дом деда. Это огромный деревянный дом, который стоял в нескольких километрах от Катрамского монастыря. То есть вот какую-то часть перевезли, и это… Застраивались целые улицы такими домами. Было много детворы, я была там младшей девчонкой и больше таскалась, наверное, за своим братом старшим, чем с девчонками. Сейчас эта улица практически вот 20 там, например, домов, только 3 из них жилых. То есть туда приезжаешь, вот если зимой приехать, то там расчищена улица, дорога расчищена, вечером горят яркие фонари, и всего лишь один сосед, дедушка из моего детства, там живет. То есть представляете, то есть пустая вот такая улица. Дядя Валя Романов, ему более 90 лет, и, наверное, он тоже существует, значит, живет в моих стихах, дай ему здоровья. Когда Харовская библиотека предложила мне сдать стихи для печатания. Кстати, в районах к стихам относятся более уважительно и чаще предлагают напечататься, чем где-либо. То сказали, дай стихи про Харовск. И когда я стала выбирать тексты, то оказалось, что они как-то все практически привязаны именно к Харовску, к моей родине. Но я стараюсь там проживать летом и, надеюсь, буду жить летом. И много стихов посвящено именно харовским людям, возвращению на родине. И я немножечко прочитаю. Как будто чайки чей-то крик, что жизнь не удалась, ливрею вывесил старик, чтоб моль не завелась. Какая чайка, боже мой, тут не хватает птиц, они, как мы, живут зимой в тепле чужих столиц. Старик силен, дождался, смог, хоть наш приезд проспал, и дом среди дорог продрог, и вроде меньше стал. И все в снегу, весь в белом сад, скрип к ветке по стеклу, и где-то топором стучат по мерзлому стволу. Возвращение. Похоронив страну, отца и мать, среди глухих сугробов, сделав тропку, к печи вернулся. Помнишь, колупал мизинцем анемичную и звездку? Окно закрыл дырявым кумачом, дрова принес застылой берестою, и вьется дым, морозы нипочем, той ниточке меж небом и землею. Я начала писать стихи довольно поздно, но все развивалось очень стремительно. То есть в конце я училась в политехническом институте, я начала писать. В конце 80-х появились первые публикации, это, наверное, в периодической прессе. «Вологодский комсомолец», журнал «Север» Петрозаводск, «Литературная Россия» газета. И в 90-м году неожиданно я стала лауреатом областной премии поэтической имени Рубцова. Она тогда, видимо, только зарождалась. Вячеслав Белков курировал молодых. И вот учредил такую премию, я до сих пор помню, он подарил в редакции «Вологодского комсомольца», это на Челюскинце в 3, он пригласил, вручил мне огромную стопку книг, среди которых было пособие для молодоженов, как вот сейчас я помню. То есть книги были каким-то вообще страшным дефицитом, а такие особенно, ну какие-то другие мне книги не запомнились. И вот поздравил, и в газете появилось это сообщение, что я вот такой лауреат. Я была очень довольна, но я начинала писать и прозу параллельно, и тоже как-то успешно, то есть мой первый рассказ до сих пор всплывает в каких-то, на областной олимпиаде, например, «Вертолете на дерево», на каком-то конкурсе. Учитель Вера Мелдова из Череповца на всероссийском конкурсе делала открытый урок по этому рассказу. То есть вот такой был один из первых моих рассказов. Но все-таки мы продолжим читать свои стихи. Весеннее настроение, однако, вот я стала пересматривать свои стихи, они все довольно грустные и печальные, хотя в жизни я, наверное, слыву довольно легким, веселым, жизнерадостным человеком. Для этой книги не нужна закладка. Вот так, в один забег, я город пролистала и закрыла. Страницы нужной нет. Мне не найти знакомого абзаца тех улиц, где однажды на углу сначала обнаружилась собака, за ней на поводке тулуп, под шарфиком твое лицо светилось, и не забыть, какой вошел сюжет в ту книгу, что без вырванной страницы меня не отпускает столько лет. Была весна, орали соловьи, не чуют дурачки чужих насмешек, чай надсадили горлышки свои, катая в них горошину орешек. А мы брели к невидимой реке, травою поднимавшейся из тлена. Она была без цвета, налегке, невысока, едва ли до колена. Торжествовала жизнь, весь мир пропах зеленым и безудержно нахальным, что даже кладбище, подножие холма, нам миражом казалось беспечальным. Скрывалось дня тепло в густых лесах, и доказательств не было преданию, что бытовало в этих вот местах черемуха цветет к похолоданию. Затем мы шли по кромке синевы и не хотели видеть рыжей мели. Зачем мы шли, ни соловьи, ни мы озвучить не смогли или не смели. После института я пришла в литературное объединение «Ступени». Оно до сих пор работает в нашей областной библиотеке. Собирается раз в две недели, и все пишущие могут туда прийти. Для меня лично это был большой и важный шаг, потому что именно здесь я нашла, во-первых, пишущих, единомышленников, а главное, я нашла друзей, с которыми вот несколько десятилетий мы дружим. Да? Это и поэты, и писатели. И только скажу, что дружба между творческими людьми – это огромный труд, это огромные напряги, большие нервы. Но вот, к счастью, мои друзья это понимают, и как-то друг к другу мы бережно относимся и сохраняем эту дружбу. То есть это самое драгоценное, что вот у меня, да, в жизни есть, ну, может, кроме семьи. Любимая собака надо мной подышит и лизнет. Какая дура. Лежать, читать, ценить покой, не думать о еде или фигуре. И не бежать трусцой в магазин, не сочинять заведомые сказки и не смеяться, хоть смешно сидит твой свитер очень грубой вязки. Он устарел, и вытянулась нить, и растянулась к черту горловина, и его до лета я хотела распустить, а нынче август и вторая половина. А завтра, как обычно, холода, и зряшный путь, и слезы, как от смога, и белый снег, в котором навсегда. Я без тебя промокла и продрогла. С вами была Ольга Кузнецова, которая пишет стихи, которая пишет прозу, которая занимается журналистикой и даже пишет пьесу. Спасибо.
2: В эфире Радио России Вологодская область «Поэтическая страничка». И сегодня в ней примет участие Григорий Князев, поэт из Великого Новгорода. Дмитрий Шеваров, российский журналист, прозаик, литературный критик, член Союза писателей Москвы, сравнивает творчество Григория Князева с творчеством Пушкина и Лермонтова. Я цитирую далее критика. Вы скажете, ряд гениев слишком высок, чтобы с ними сравнивать любого современного поэта, каким бы талантливым он ни был. Вы правы. Но я говорю не о мастерстве и не о гениальности, а о той ноте сострадания, которая пронзает всю русскую поэзию насквозь, вплоть до Григория Князева. Он восприемник этой ноты, утраченной было в начале 21 века, когда молодые поэты старались отрешенно рефлексировать, ведь стало модно выстраивать свой образ успешного поэта. Григорий Князев органически чужд как скрытности, так и сытости. Он весь на ладони. Читатель, захваченный его искренностью, вместе с ним переживает то, что когда-то переживали современники Тютчева и Блока. Конец цитаты. А далее поэтическая страничка с Григорием Князевым.
3: Дорогие вологжане, меня зовут Григорий Князев, я поэт из Великого Новгорода. Пишу стихи со школьных лет. Вообще люблю поэзию с самого детства. Пока я рос, у меня в семье была добрая традиция чтения вслух любимых книг. Постепенно я стал публиковаться в литературных журналах и участвовать в литературных конкурсах. Буквально прошлым летом я подал заявку на конкурс, который проводила Вологодская областная библиотека. И спустя время организаторы конкурса пригласили меня в Вологду. И я с радостью согласился. Так я оказался на празднике «Рубцовская осень» и даже, неожиданно для себя, стал лауреатом премии имени Рубцова. Я всегда любил «Русский север» и знал некоторые стихи Николая Рубцова наизусть, еще со школы. Но тут мне посчастливилось открыть для себя эти удивительные места и этого замечательного русского поэта. Чего только стоит паром по Сухоне на закате по дороге в село Никольское в гости к Рубцову. Или Рубцовский костер на поляне в лесу, где меня и мои стихи так тепло приняли. А еще я в этом путешествии познакомился и подружился со многими интересными людьми, с которыми общаюсь до сих пор. Я хотел бы еще раз побывать в Вологде и надеюсь, что это когда-нибудь получится. А пока почитаю вам стихи из рукописи моей новой книги. После поездки в Вологду мой интерес к новостям с Милого Севера вырос, и я не смог не откликнуться стихами на смерть вологодского поэта-классика Ольги Александровны Фокиной. О ней и о ее поэзии я, к своему стыду, узнал только в печальный день прощания с ней. Памяти Ольги Фокиной. И в конце дороги той хоть какой-нибудь постой. Ольга Фокина. Осеннего тумана дымка гребут листву и жгут костры, и вечна жизнь и смерть в обнимку, две неразлучные сестры. Меж просек северных и пасек мне б дом и дерево прочесть. Здесь долго жил и умер классик, по свету разлетелась весть. Печальная улыбка Бога, печать живущих на миру. Узнать, увы, из некролога стихи собрата по перу. А спустя месяц, уже поздней осенью, мне захотелось показать Вологду и ее окрестности моей семье. Так мы побывали и в прекрасном Ферапонтове, которым я тоже вдохновился. Дорога Ферапонтова. Деревьев острые макушки в немом заснеженном лесу, И редко-редко деревушки в закатном светятся часу. Здесь в нелюдимой глухомане глубокий северный покой. И на большие расстояния, вдали от жизни городской, непроходимые болота, непроходимые снега, как бы овеяна дремотой, идет за Вологду тайга. Вдруг в этой дымке бело-черной, в еще нехоженной зиме, высокий храм, нерукотворный, как крепость вырос на холме, от тверди до небесных высей, среди лесов в земной глуши, живые фрески Дионисий оставил на помин души. Куда бы ни вела дорога, и как бы ни терялся след, нет в мире мест пустых для Бога, как мертвых душ для Бога нет. Север для меня — это заповедные края, с которыми всегда грустно прощаться. Прощайте, прощайте, родные места, на целую вечность, на долгую зиму. Непреодолимо, невообразимо, все дальше от вас за верстою верста. Вы приняли нас и позвали к столу, как будто мы вам не чужие, но гости. Корзина грибов да черничные горсти и мох для уюта на жестком полу. Спасибо и ясным озерам лесным, чьи отблески солнца под вечер лиловы, чьи воды не били веслом рыболовы, манящие рыбу на кончик блесны. Какой бы пустыне ни жил я потом, и где не встречал бы и зимы, и весны, представлю на миг эти светлые сосны и снова гуляю в лесу золотом. Именно Вологда подарила мне знакомство с вашим земляком Дмитрием Шеваровым, Дмитрию Шеварову. Перебирая архив наш семейный, чувствую трепет благоговейный. Через десятки пылящихся лет снова со мной и прадед, и дед. Письма читая и снимки листая, вижу, летит перелетная стая ваших похожих на вас почерков, тоньше и выше земных облаков. Так далеко это все и так близко, странно, неловко залезть в переписку и окунуться в нее с головой, будто бы пишет живому живой. Что бы то ни было, быль или небыль, слышу приветы и весточки с неба про переезды, болезни, долги. Все до последних времен сбереги. Ну и на прощание, но надеюсь до новых встреч, прочту одно весеннее стихотворение. Барабанщиков целую банду, март по крышам безудержно бьет. Я иду и не падаю, под ногами подтаявший лед. Разливаются реками улицы, проплывают, как рыбы, авто. Так светло, что приходится щуриться, так тепло, что снимаешь пальто. Наконец, избавляясь от тяжести, обретаешь два легких крыла. Молодой и свободный, куражишься, в окна смотришься, как в зеркала. И все то, что томило и маяло, в декабре, январе, феврале отошло, полегчало, оттаяло. Неужели весна на земле? Спасибо вам за внимание. С вами был поэт из Великого Новгорода Григорий Князев.
4: В эфире Радио России Вологодская область «Поэтическая страничка». Не распишешь акварелью жизни краски и оттенки. Кто-то празднует рождение, кто-то слезы льет за стенкой, цвета серо-голубого, с горьким привкусом обиды. Плачет, схлипывая долго, будто все мечты разбиты. Нет дорог простых и легких, не бывает жизнь, как в сказке. Встречи, ссоры, расставания у любви меняют краски. Так тоска в разлуке долгой белый свет малюет черным, а сердец влюбленных встреча словно рай лаванды горной. Круговерти серых будней, боли, страх, сомнения, страсти. У кого-то нет надежды, кто-то долго ищет счастье. По забытых переулках и дворах, любимых с детства, в теплых дружеских объятиях, чтобы в них душой согреться. Нарисую цветом малым лучик зореньки весенней, чтобы он сердцам усталым смог улучшить настроение. Нарисую краской светлой звоны мартовской капели, чтобы каждый мог услышать в них дыхание апреля. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Татьяна Селянина, живу я в Вологде, пишу стихи. Пишу стихи в основном для души. Недавно вышел в свет мой первый сборник. Называется он «Солнце на ладонях». «Солнце на ладонях» я назвала потому, что чтобы всем вокруг мечталось, пелось радостно с утра, чтобы в рифму рассыпалось солнце с кончика пера. Я просто люблю жизнь, хочу дарить тепло, творить добро, делиться хорошим настроением. И буду рада, если сегодня услышите меня и вам мои стихи понравятся. Очень люблю свой северный край. Много стихов у меня есть, посвященных нашему северному краю. Хочу прочитать сейчас одно из моих стихотворений. «Средь озер синеоких». Цвет от яблони диких, словно розовый дым, носит ласковый ветер над обрывом крутым. Тихо плещется речка с темно-синей водой, отражается в волнах Божий крест золотой. В красках яркого лета утопает земля, древний храм с куполами в крепких стенах Кремля. В скверах пары танцуют в свете белых ночей, и негромкие речи льются словно ручей. Светлый, тихий, смиренный, древний город страны, сохранивший веками свет седой старины, с красотой древнерусской храмов, башен, церквей, с глубиною столетий, с новизною идей. Средь озер синеоких и заросших прудов, тайны сказочных сосен и березовых снов, перезвон колокольный чистой синий небес с благодатью Господней мне поет благовест. Наверное, я с детства ощущала себя лириком-романтиком, потому что фантазии было у меня всегда очень много в голове. Пока я училась в школе, меня всегда увлекала литература, стихи, проза. Но так случилось, что жизнь свою я с литературой, в общем-то, не связала. Судьба меня повела совсем другой дорогой. Жизнь сложилась так, что я проработала всю жизнь на пушно-меховом предприятии в течение 40 лет. Старшим товароведом, главным товароведом, а 20 лет трудовой жизни я проработала генеральным директором пушно-мехового предприятия. Сейчас я на пенсии. Вот этот запас, может быть, лирики и романтики, он жил всегда во мне. И на пенсию у меня появилась возможность отдать себя своему любимому делу. Я очень люблю природу, много пишу о природе. Я очень люблю музыку, потому что в юности я училась играть на виолончели, но музыкантом тоже не стала. Хочу прочитать стихотворение под названием «Над тихой рекой роняет звуки скрипка». Над тихою рекой роняет звуки скрипка, и с легким ветерком кружится листопад. Погасла в небесах осенняя улыбка, и раньше в сон уйти торопится закат. В печальных нотах струн мелодия признаний. Звучит она, как зов в полуденной тиши. Средь холода и мглы тоска воспоминаний сменяется на крик отчаянной души. И рвутся звуки ввысь в просторы неземные, и падают с небес, качаясь над волной. И в них то море слез, то путь в миры иные, то жар сердец в огне, то холод ледяной. Играй, скрипач, играй, мне душу разрывая. Пусть бьется, словно пульс, смычок в твоей руке. Пусть музыка любви, как солнце, согревает всей нежностью своей и в счастье, и в тоске. У меня есть стихи любовной, гражданской лирики, пейзажной. Есть стихи о войне, есть акростихи. Отдельный цикл стихов моей души. То есть мир моей души. Как я ощущаю себя в этой жизни. Одно из моих любимых стихов «Девочка и лебеди». В тиши прохладных утренних аллей по старому пруду в зеркальной глади плыла, как в сказке, пара лебедей в зари аквамариновом наряде. Казалось, красота двух дивных птиц сплелась в одной божественной картине с остатком сна на кончиках ресниц, с дыханием неба в тонкой паутине, на камушке среди густых ветвей в цветастом летнем платье из батиста звала малышка белых лебедей, протягивая корм с ладошки чистой. В движении этой маленькой руки была любви неистовая сила, и всем привычкам птичьим вопреки в ней пара грациозная спешила. Мерцала гладь старинного пруда, тянулись к птицам нежные ладошки, и отражала светлая вода, как кланялись лебедушки за крошки. В первую очередь я хочу делиться теплом, своей радостью. Хочу, чтобы люди, прочитав или услышав мои стихи, улыбнулись светлому утру, доброму дню, чтобы у них улучшилось настроение. В общем, у меня много такой лирики. Но вместе с этим я остро ощущаю потребность писать стихи о Великой Отечественной войне, потому что в нашей стране это не должно быть никогда забыто. Это первое. А второе, я считаю, что каждым своим стихом о войне я отдаю хоть маленькую, но частичку памяти о ней и как бы долг тому поколению, которое за нас сражалось и гибло. Стихотворение «Блокадный Ленинград». Замер в скорбном молчании мой родной Ленинград. Только звук метронома, только сердце набат. Ветер тихо колышет шелку алых знамен. За могилой могила, миллионы.

0: плач голодных детей, изможденные тени, миллионы смертей. Сестры, матери, жены, ополчение отряд, рыли рвы и траншеи 900 дней подряд, укрепляли свой город, чтоб фашистский сапог на священную землю никогда встать не смог. Кадры хроник военных разрывают сердца, умирали и гибли, только шли до конца. Ветерок пробежался по могильным цветам, и воробушек стайка вдруг спорхнула с куста. Низко голову клонит седовласый отец, сняв фуражку до боли, стиснул зубы боец, прижимает младенца к сердцу бережно мать. Эту память в народе никому не отнять. Еще одно стихотворение прочту вам по теме войны, но это стихотворение уже о тех, кто ждал любимых с войны. Дымилась воронка на краешке леса, горячая кровь в ней смешалась с землей. Под слоем из пепла и дымной завесы ни крика, ни стона, живой, неживой, летел по деревне конверт с похоронкой, бумаги казенной нес страшную весть. «Не верю, не верю!» — кричала девчонка. «Он жив! Он вернется! Я знаю, он есть!» Сама же тихонько сползала по стенке, теряя сознание, бледнее лицом, и мелко дрожали худые коленки и тонкие пальцы с блеснувшим кольцом. От слез ее горьких намокла подушка, хранящая мужа родное тепло. Во сне ей казалось, он шепчет на ушко: «Вернусь к тебе, Настя, всем бедам назло». Зима под окошком все выла ночами, кружила метелью, снегами мела. Она перестала общаться с друзьями и горем делиться ни с кем не могла. Он шел торопливо по снежному насту, заметно хромая, скрипя костылем, от счастья пьянея, в слезах светлых Настя по снегу бежала к нему босиком. Сегодня я прочитала вам стихи из моего первого сборника, но в печать готовится уже второй сборник. Я очень благодарна областному радио, что мне посчастливилось общаться с вами, потому что в основном я общаюсь в интернете. Мои стихи можно почитать в «Избе читальни». В интернете есть портал «Изба читальня», где я печатаю свои стихотворения. Там очень много стихов, прочитанных профессионалами, можно послушать. Всегда они с ритмом почти что музыкальным, мелодичные. И много стихов, на которых уже есть много красивых песен, исполненных разными музыкантами. Очень рада, когда на мои стихи композиторы и певцы поют песни. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание и желаю вам любви, добра, терпения, счастья, света, музыки, хорошего настроения. С вами была Татьяна Селянина.
1: Настрою музыку души на волны призрачного счастья.

Поэтическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов Вологжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты».

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные нанесли удар по металлургическим заводам Украины. Мошенники стали маскировать дроперство под ошибочный денежный перевод. И в России зарегистрирован препарат против оспы. Все подробности далее. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповой удар по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, обеспечивающим предприятия ВПК, по логистическим центрам в Николаевской и Одесской областях, а также по электроподстанции в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что для атак использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности. В Днепропетровской области поражены металлургический комбинат «Кометсталь» и Днепропетровский металлургический завод. По данным ведомства, это крупнейшие поставщики металлопродукции для военного производства Украины. В Николаеве и Николаевской области целями стали логистический центр для хранения имущества военного назначения и электроподстанция Николаевская. В населенном пункте Дачная Одесской области поражен логистический центр, в порту Черноморск сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. А накануне поздно вечером в Киевской области под удары попали логистический центр Свято-Петровский, две площадки хранения распределения топлива для украинской армии в военном городке Блиставица, аэродрома Гостомель. А кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радиотехнической разведки. В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Об этом сообщила Минобороны. Группировка войск «Запад» в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности группировки противник потерял за это время около 200 военнослужащих. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Светогорск, Сидорово и Щурово. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 86 тяжелых боевых гексокоптеров и 7 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 54 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 2 единицы мототехники, 26 наземных роботехнических комплексов и 5 полевых складов боеприпасов противника.
1: В то же время подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки уничтожено свыше 210 украинских военных, поражена боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 36 пунктов управления БПЛА. Мошенники начали вовлекать россиян в дроперство, используя схему с якобы ошибочным переводом денег, когда переведенные средства просят вернуть на другой счет. Об этом РИА Новости на полях ВЭФ рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, человеку могут неожиданно перевести деньги, а затем сообщить, что перевод был сделан по ошибке. После этого получателя просят вернуть средства, однако направить их предлагают уже на другие реквизиты. Кузнецов обратил внимание, что в онлайн-приложении есть специальный сервис, который позволяет нажатием одной кнопки вернуть отправителю перевод ровно на ту сумму и на те же реквизиты, откуда поступили деньги. С 25 года в России возбудили более 2000 уголовных дел в отношении дроперов – подставных лиц, чьи банковские карты используют для обналичивания украденных денег. Отечественный противооспенный препарат НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России. Он также уже доказал свою эффективность. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Препарат предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Молекула НИОХ-14 блокирует формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина. Он разработал центр ВЕК Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова РАН и предназначен для лиц старше 18 лет. Минтранс прорабатывает открытие новых маршрутов и увеличение частоты полетов в дружественные страны Ближнего Востока, Азии и другие перспективные туристические регионы. Об этом РИА Новости рассказал в рамках Восточного экономического форума министр транспорта Андрей Никитин. При этом отметил, что каждое новое направление требует согласования с авиавластями стран, определения заинтересованности перевозчиков и наличия инфраструктуры. Ранее Никитин сообщил, что Россия готова рассматривать увеличение частности частот полетов в Индию и ждет запуска рейсов авиакомпании Air India. В столице в эти выходные отмечают День города. Москве исполняется 800.

0: Завоевали 5 медалей в четвертый день Всемирных игр кочевников. Клара Спиридонова одержала победу в стрельбе из лука на дистанции 145 метров в дисциплине «Корейская мишень». Никита Хабаров стал первым в якутской национальной борьбе «Хабсагай» в абсолютной категории. Серебряную медаль в дисциплине «Стронгмен» среди силачей завоевал Денис Вагапов. Бронзовые командные награды были выиграны в казахской национальной борьбе и в конных скачках на 11 километров. Далее о футболе. В чемпионате Франции Монако обыграл Пари Сен-Жермен 2-1. В составе победителей хавбек Александр Головин отдал результативную передачу. Также гол полузащитника Эдуарда Спиртяна помог саудовскому Аль-Ахли разгромить Эр-Рияд. Для экс-игрока Краснодара это 6-й подряд матч с результативным действием. «Газпром Югра» на выезде обыграла «Кристалл» в матче второго тура чемпионата России по футзалу. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 6-3. Боксер Владислав Муравин выиграл золото чемпионата России в финальном бое весовой категории свыше 92 килограммов. Он единогласным решением судей победил Святослава Тетерина. В парном разряде теннисного US Open россиянка Диана Шнайдер и бельгийка Элисе Мертенс вышли во второй круг. Они обыграли украинку Дарью Снегур и бельгийку Ханне Ван де Винкель 6-1, 6-3. Во втором круге пара встретится с дуэтом Марты Костюк из Украины и Елены Габриэлы Русе из Румынии. Фигуристка София Дзепко стала победительницей третьего этапа юниорского гран-при ICU в тайском Бангкоке. В пятницу представительница школы ЦСКА показала лучший результат в произвольной программе. Японка Сумика Канадзава, которая лидировала после короткого проката, в итоговом протоколе заняла второе место. Третьей стала Лия Чо из Канады. У меня на этом пока все. До встречи через час.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
6: Сегодня в Мурманске плюс 6-8 градусов и дожди. А в Архангельске плюс 16-18 градусов дожди. В Петрозаводске плюс 13-15 градусов небольшой дождь. В Вологде плюс 12-14 и дождь. В Великом Новгороде и Калининграде небольшой дождь. Плюс 15-17 градусов. В Перми без осадков плюс 20-22. В Санкт-Петербурге и в Москве облачно, кратковременные дожди. Плюс 15-17 днем. Сейчас столица плюс 14. Идет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
3: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
4: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
3: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
4: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие.

0: ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
1: Разное время. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня суббота, 5 сентября. Москва отмечает свой дождливый день рождения. И пусть это не юбилей, но наша столица, как всегда, молода и прекрасна в любую погоду. Москвичи и гости столицы уже готовятся выйти на улицы и присоединиться к праздничным мероприятиям. Ну а мы хотим поделиться с вами частичкой сегодняшнего замечательного настроения. Это и есть хорошее начало. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лобков. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
0: Мы побываем в Костроме и поговорим о подготовке к юбилею Ипатьевского монастыря.
1: Узнаем, как отметить наступивший сезон брусники.
0: И выясним подробности завтрашнего общемосковского крестного хода.
1: Не забываем про приложение Радио России, эфир в Максе и Телеграме, ну, конечно, страничка в социальных сетях. Можете писать ваше сообщение на номер 8-925-222-9992. А все новости на Вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, вы готовы? Мы, по крайней мере, тоже. И начинаем эфир выходного дня.

0: Сегодня первую остановку делаем в Костроме, где полным ходом идет подготовка к важной исторической дате – 700-летию Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Это место неразрывно связано с ключевым событием в истории Руси. Именно там был зван на царство основатель династии Романовых Михаил Федорович.
1: Подготовка, как мы уже сказали, идет. Правительство России к февралю должно создать оргкомитет, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
0: Юбилейные торжества пройдут в 2030 году, и обо всех подробностях подготовки узнаем у нашего корреспондента Анны Мельниковой. Аня, здравствуйте.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слушатели Радио России. При поддержке администрации региона Институт истории Российской академии наук уже подготовил экспертное заключение, согласно которому 1330 год может считаться условной датой основания монастыря. Ипатьевский монастырь, надо напомнить, все-таки, да, наверное, стоит там, где сливаются реки Кострома, мелкая речка, которую теперь называют Игуменкой, а метрах 100 – Великая Волга. Отстраивался он на деньги русских царей, известен действительно как колыбель дома Романовых, и не только Романовых, теперь еще и говорят колыбель дома Годуновых.
1: Да.
2: История этой обители началась задолго до Романовых. По преданию, основал монастырь татарский Мурзачет, который на Руси принял крещение с именем Захарий. Направляясь в Москву, он остановился в окрестностях Костромы, и здесь ему было видение, явилась Божья Матерь с апостолом Филиппом и священным учеником Ипатием. И вот после этого Мурза исцелился и основал на месте видения обитель. Потомки его вошли в русскую историю уже под другими именами, фамилиями Сабуровы и Годуновы. Угу. Вот как раз на средства Годуновых с середины 16 века монастырь активно перестраивается. Появляются взамен деревянных каменные стены с башнями, Троицкий собор, надвратные храмы. Ипатьевский монастырь – это не только молитвы, это еще и настоящая крепость. Здесь боевые галереи, специальные помещения для орудий, пороха и даже потайной выход к реке Костроме. Во время смутного времени эти укрепления оказались особенно важные. Монастырь осаждали, штурмовали, а затем именно за его стенами разыгрался один из ключевых эпизодов российской истории. Отсюда был призван на царство Михаил Федорович.
1: Да.
2: Давайте послушаем, что рассказывает главный хранитель церковного историко-археологического музея Светлана Виноградова.
3: В первую очередь нужно идти в храм. В любом монастыре это Троицкий собор. Этот собор древний, старинный, 17 века, построенный при Алексее Михайловиче. Но самое главное, что внутри Троицкого собора сохранилось убранство его. Это роспись выдающегося российского изографа Гурия Никитина Кинешемцева. Просто прекрасная роспись и тем более отреставрированная прекрасно бригадой Александра Михайловича Малафеева. Сохраняются иконы 17 века в иконостасе. Это просто шедевр. В Ипатьевском монастыре это прекрасный архитектурный ансамбль. Надо отметить, что в ансамбле сохраняются постройки 16 века, 16 и 17 веков. Намоленное место.
1: Анна, да. Один маленький вопрос. Да. Скажите, а хорошо ли сохранили стены монастыря? И, во-вторых, будут ли какие-то специальные экскурсии в честь такого замечательной даты?
2: Да, конечно, и экскурсии будут. И стены, конечно же, сохранились. К тому же, постоянно их реставрируют.
1: Вот.
2: Ипатьевский монастырь, он хранит историю не только в стенах, но и под землей. Что интересно, как раз вот в рамках подготовки, в том числе в рамках подготовки к юбилею, здесь уже не первый год проходят масштабные археологические исследования. Это тоже очень-очень интересно. Здесь вот только за один минувший год археологи обнаружили тысячи археологических находок. Железные наконечники стрел, большое количество изразцов, некрополь, все это 14 века, глиняные черепки 10 века, керамику времени неолита 4-5 тысячелетия до нашей
1: эры. Вот что, как говорится, кресло творящий делает.
2: Да, можно, если, да, послушаем, что
1: Конечно.
2: Говорит руководитель Костромской археологической экспедиции Александр Новиков вот про эти исследования.
4: Пласт был изучен, и остатки траншей, наземно-каркасных столбовых конструкций и ряд находок, относящихся вот к средневековому освоению этой территории. Найдено два крестика с интересной иконографией под святителем Никита, побивающий бес, датируется примерно вот 14-16 век в диапазоне. Мы видим, что начиная с 14-15 века происходят какие-то вот изменения, появляется восточный импорт, появляются замки, наконечники стрел – памятник сложнейший, различных исторических периодов и эпох. При ремонтно-реставрационных работах, проводимых, да, вот в будущем на территории монастыря обязательно будут проведены археологическое сопровождение этой раскопки. И в результате уже мы на более широких, обширных площадях сможем реконструировать историю Ипатьевского монастыря.
0: Да, но еще Ипатьевский монастырь – это одна из немногих обителей, которая имеет собственный сайт в интернете.
1: Вот
0: в чем дело. Да.
1: Анечка, и все-таки по поводу экскурсии. А для детей что-нибудь будет новенькое? Вот так приедешь с детьми, что им показать?
2: Новое. На самом деле уже подготовлен предварительный календарь мероприятий. Так. Там 24 крупных мероприятия, выставки, просветительские, культурные проекты. Там и молодежное паломничество, волонтерские программы. Уже готовится юбилейная символика, тоже как часть подготовки. Почтовая марка, памятный конверт. Обсуждаются юбилейные монеты с изображением Ипатьевского монастыря.
1: Вот.
2: Ну, конечно же, полностью все предстоящие работы определит созданный в соответствии с указом президента оргкомитет по подготовке и проведению празднования в столице. Оргкомитет будет работать. Ну вот при этом Ипатьевский монастырь, он живет не только прошлым и будущим. У него активное, настоящее. Сегодня тут действующая
1: обитель. Вот это самое
2: каждый
1: главное.
2: Каждый день приходят верующие,
1: Анна,
2: студенты,
1: спасибо
2: вам
1: большое.
0: Да, ну и сегодня вот как раз по субботам наместник монастыря игумен Петр принимает на беседу и исповедь с 15 до 16.30.
1: Дим, ты не успеешь.
0: Я нет. До Костромы я точно не доберусь.
1: Спасибо большое.
0: Да, спасибо огромное. Это Анна Мельникова, наш корреспондент в Костроме. И сегодня по народному календарю отмечается брусничник. Именно к этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды.
1: И как только не использовали эти ягоды, и пекли пироги с брусникой, готовили варенье и пастилу, ну и, конечно, варили компоты.
0: В чем нам сегодня согласился помочь шеф-повар ресторана «Ухват» Антон Истратов. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Антон, рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот вы знаете, мы же такие большие затейники, а можно из брусники, например, сварить суп?
5: Да, и подобные случаи, в принципе, известны в виде именно десертного блюда. То есть можно, соответственно, бруснику залить кипящей водой, добавить некоторую часть сахара, все это проварить, аккуратно процедить, возможно, добавить немного крахмала, чтобы сам суп стал чуть более густым в консистенции, и подавать со сливочным мороженым.
1: О, круто!
0: Да, но самую вкусную я ел бруснику моченую. Вот это мне очень понравилось, когда ее
5: сделали. Да, это очень интересная история, потому что брусника, обладая антисептическими свойствами, может, собственно, храниться, будучи не термически обработанной. То есть суть мочения в том, что она заливается холодной водой и просто убирается на хранение.
1: Надо же.
5: Это довольно интересный факт.
1: Антон, ну прежде чем перейдем к пирогам, еще один маленький вопрос. Я знаю, что вы иногда заигрываете с молекулярной кухней, а можно что-то... Чего смеетесь? Это же правда. Скажите, а можно что-то действительно приготовить из брусники такое неожиданное? И как-то ее обработать неожиданно?
5: Ну, в принципе, да. Любой продукт можно обработать.
0: Хитровато.
1: Да, скажем так. Ну, например, взять ее там, не знаю, там азотом, опылить или что-то еще в таком же духе.
5: Ну да, можно азотом опылить, разбить на части, можно сублимировать, в принципе, вот. Но здесь надо учитывать, что у брусники довольно специфический и очень яркий вкус, вот. И здесь бы я на самом деле бы посоветовал скорее...
1: Классику жанра.
5: Классику жанра, во-первых. А во-вторых, вот есть небольшой лайфхак, чтобы из брусники ушла лишняя горечь, вот, в любой продукт, который вы с ней готовите, можно в конце добавить небольшой кубик сливочного масла. Вот. Сливочное масло помогает скруглить вкус брусники и сделать его более объемным и таким более изящным, скажем так.
0: Да, еще, Антон, вы знаете, вот за последнее время очень часто натыкаюсь, нарываюсь и встречаюсь в заведениях общепита с соусом из брусники.
1: Вот
0: в советские времена, я помню, такого соуса знать никто не знал. А сегодня и к мясу, и к рыбе, и к чему угодно.
1: Особенно к дичи.
0: Да, к дичи подают именно этот соус. А вот как его правильно готовить? И как вы, ну, может быть, у вас есть свой какой-то рецепт или совет по этому поводу?
5: Ну да, здесь базовый секрет на самом деле находится в плоскости того, что если вы, в принципе, готовите соус из ягод к мясу, к дичи, к любому, ну, не сладкому блюду, вот, очень важно в самом соусе использовать какие-то не сладкие специи, да, то есть, например, к бруснике можно добавить немного тимьяна, немного можжевельника, и тогда это намного лучше будет сочетаться с мясом, чем если просто рядом варенье, так сказать, закинуть.
1: Так, ну хорошо, переходим теперь к бруснике. Как ее выбирать? Свежую, мороженую? И самое главное, как ее обрабатывать.
0: То есть не собирать, ты уже ее покупаешь на рынке уже, правильно?
1: Ну, да что ж я это кверху.
5: Не, ну собирать приятнее.
1: Да-да-да. Так.
5: В принципе, каких-то сверх специальных условий по выбору нет. Главное просто смотреть, чтобы она вся была примерно одинаковая, яркого цвета, вот, потому что там потемневшая брусника, например, может горчить чуть сильнее, чем яркая, но... Здесь базовая история в том, что, в принципе, брусника за счет своих вот уникальных свойств практически, ну, ее очень сложно испортить, вот, то есть, ну, как правило, ее довольно несложно выбрать.
1: Хорошо, ну, а теперь переходим к пирогам. Пироги лучше на каком тесте делать? На обычном или, например, на
0: брусничном
1: тесте?
5: Не, на песочном, на слоеном, то есть, в принципе, здесь как душа лежит.
1: Да?
0: Да.
1: Но дрожжевой лучше, все-таки, мне кажется... Дрожжевое тесто.
5: Ну, да, дрожжевое за счет как раз-таки обилия масла помогает вот этот вот снять брусничный вкус. Возвращаемся к лайфхакам.
1: Так, хорошо. И вот мы сделали этот брусничный пирог. Лучше как делать, открытый или закрытый?
5: Да, в принципе, так и так. Можно. Ну, да. Здесь важно начинку не делать слишком жидкой, вот, иначе, соответственно, все это превратится из пирога в одну большую кашу.
1: Ну да. И все-таки вот Дима сказал, у меня что-то прям запало это в душу, а как моченую бруснику делать?
0: О, да там проще пареной репы, да? Честное слово, да.
1: Ну, я прям смотрю,
0: проще моченой брусники.
1: На лбу прям мишленские звезды загорелись.
5: Да, ну да, базовый рецепт я рассказал, вот, но здесь как бы можно и поэкспериментировать. То есть, вот мы в ресторане, например, соответственно, к моченой бруснике добавляем еще выпаренный портвейн. Вот, такой тоже интересная вкусовая комбинация: бадьян, корицу и прочие специи. Вот, и после этого уже все это заливаем и оставляем, соответственно, мочиться.
0: Да.
1: И напоследок, я очень люблю желе. Из брусники.
0: Так.
1: А вот как его делать?
0: То есть ты его любишь, но делать не умеешь.
1: Ну, я в магазине его люблю, в стаканчиках, они прям.
0: Все понятно.
5: Ну да, чтобы желе из брусники было классным по консистенции.
1: Агар-агар.
5: Не только. Пектин в первую очередь.
1: Ага.
5: Вот. То есть, наоборот, мы уменьшаем пропорцию агар-агара или желатина. То есть там базовая пропорция желатина 10 граммов на 100. Ой, 10 граммов на. Да. Нет, 5 граммов на 100 граммов, вот, а мы уменьшаем до 2,5 и добавляем еще грамма 3 пектина. И то же самое, соответственно, с агаром. Там базовая пропорция грамм на сотку, а мы уменьшаем до половины и добавляем тоже немного пектина. Тогда желе получается очень нежным, и при этом, ну, собственно, остается желе.
0: Спасибо огромное,
1: Антон. А настойку из брусники это
0: будет? Спасибо. Ну, настойку я тебе расскажу,
1: да?
0: Не переживай.
1: А, хорошо.
0: Да, за кадром. Антон Истратов, шеф-повар ресторана «Ухват», друзья, был с нами. Мы отметили брусничник.
6: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
6: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Друзья, завтра в день собора московских святых состоится общемосковский крестный ход. Молитвенное шествие возглавит святейший патриарх московский всея Руси Кирилл.
1: Поэтому сегодня в нашем эфире помощник главного военного священника по взаимодействию с Росгвардией в зоне СВО отец Святослав Чурконов. Чурканов,
0: простите. Да. Мы сейчас дозваниваемся как раз до Святослава, а у меня пока есть, друзья, информация для вас по поводу нашей сегодняшней заглавной темы по Костроме и Ипатьевскому монастырю. Оказывается, в Ипатьевский монастырь не каждый день можно попасть с экскурсией. Да, и правила посещений, поведения посетителей. Там, зайдите, пожалуйста, на сайт, туда можно попасть, в общем-то, без особых проблем. Но только знайте, куда закрыт доступ, а где он открыт. Вот он не всегда и не каждый день он открыт.
1: А по поводу крестного хода, он будет завтра, 6 сентября, начнется в 10:00, и место сбора — набережную храма Христа Спасителя.
0: Но это как всегда, да, они там собираются, и вот только вот маршрут, по которому они идут, он не всегда, если честно, известен. Хотя хотелось бы получить какую-то информацию по этому поводу. У нас нету, да, на связи пока еще?
1: Пока нет, да.
0: Пока нет, да. Ну что ж.
1: Ну, ничего страшного. Ну, по крайней мере, нас вот Татьяна пишет: с днем рождения, столица, с днем рождения, Москва. Процветай, живи в достатке, принимай своих гостей, угощай их вкусно и сладко. Ждем хороших новостей.
0: И мне что еще всегда в Москве нравится по поводу ее дня рождения, они никогда практически не обозначают всю праздничную программу. Почему? Потому что каждое мероприятие хотят сделать событием. То есть каким-то сюрпризом, какой-то загадкой. Вот я все, например, очень жду, когда же откроется стадион «Торпедо». Вот я очень жду. Да. И Саша Шаганов, я знаю, тоже ждет. Ярый болельщик.
1: А я жду, когда откроется команды. Екатеринский парк.
0: Ну, ты ждешь, ты дождешься.
1: Я дождусь, да.
0: Но ты же каждый раз там проходишь. Да. А я вот возле стадиона «Торпедо» уже давным-давно не живу, хотя жил какое-то время на Дербеневской набережной. Вот. Но все никак вот не дождусь. Но мне очень хочется посмотреть на вот это вот святое место, на котором играли и Воронин, и Стрельцов, и ну, господи, там много очень звезд, конечно же, футболистов и людей, которые достойны высочайшего звания. И Валентин Федорович Валентинов, мой любимый диктор стадиона «Лужники», он тоже работал там, на стадионе «Торпедо» в свое время. Помню, мяч забил Егор Титов, номер 7. Там вот этот замечательный человек, конечно. Вот. И не знаю, вообще мне очень нравится в этом плане и Москва, и вся подготовка, которая, вот, правда, погода
1: сегодня. День города. Ну, слушай, да, надеюсь, что подвела, да. Сейчас дождик уже все проходит. Я пока шел, уже заканчивался.
0: Повезло тебе.
1: Да. Вот, по крайней мере, хочу сегодня прогуляться тоже.
0: Я влип по полную программу.
1: И по набережным, и по бульварчикам. Как на бульварах хорошо.
0: Ноги вон до сих пор хлюпают.
1: Ты попался, прям попался, да.
0: Да.
1: Нет, я, как говорится, вот, так что культурная программа будет хороша сегодня. Да, в принципе, и завтра, я так понимаю, что будет.
0: Да, но два дня, как всегда, Москва, да, она готовится и проводит всегда очень достойно свои дни. И мы даже общаемся, когда, например, с актерами или с певцами, они могут вам поминутно рассказать, с какой минуты по какую они должны быть на той или иной площадке.
1: Ага.
0: То есть, да, они сменяют друг друга и ездят, как правило, не только по центру Москвы, вот, а ездят и по окраинам, тоже выступают там. Ну, Москва в этом плане, конечно, они молодцы, большие, огромные даже молодцы. Дни города всегда проходят великолепно.
1: Хотелось бы еще, конечно, устроить какой-нибудь, не знаю, хэппенинг.
0: Но это тебе. Мы-то вот этих модных слов не знаем, русские народные люди. Да, мы вот этого всего не понимаем, да. Вот, ну и сейчас с нами на связи, друзья, помощник главного военного священника по взаимодействию с Росгвардией в зоне СВО, отец Святослав Чурканов. Здравствуйте, Святослав.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Рада вас слышать. Вот мы тут немножко говорили уже и о дне города, и о крестном ходе. Скажите, где он начнется, и самое главное, что с собой взять? Ну, кроме, конечно, души и сердца.
2: Ну, крестный ход начнется, во-первых, во всех храмах Москвы.
1: Ага.
2: От божественной литургии.
1: Угу.
2: Вот. А потом с каждого храма будут уже колонны выдвигаться.
1: Даже так?
2: Храму Христа Спасителя.
1: Угу.
2: И оттуда уже, после окончания божественной литургии святейшим патриархом, основной крестный ход от храма Христа Спасителя пройдет до Новодевичьего монастыря.
1: А, вот ого, так вот. Да. Так, а что будем делать с дождем, если вдруг, не дай бог, посыпется нас с неба?
2: Ну, дождевички надо брать с собой.
1: Вот, зонтики, это самое правильное. Да. Вы знаете, вот,
2: потому что этого не надо стесняться. Вы иконы, ну, как бы там уже было указано, что иконы небольшого размера можно с собой, брать. Небольшие хоругви на деревянных древках. Металлические предметы желательно с собой не брать. Все-таки безопасность есть безопасность.
0: Отец Святослав, подскажите, а вот что такое вообще День собора московских святых? Это из чего он состоит? Как он сложился, этот день?
2: Ну, у нас же очень много святых, благоверных князей, вот, представителей монашеского духовенства, которые прославили именно землю московскую за вот эти почти 1000 лет. Вот. И, соответственно, в этот день у каждого этого святого есть свой день поминовения. Но вот в этот день именно молитвенно, соборно поминаются все святые, прославившие землю московскую, наш первопрестольный град Москву.
1: Но я правильно понимаю, что цель этого крестного хода — это в первую очередь молитва?
2: Конечно, а цель любого крестного хода — это молитва. Это своего рода молитвенный подвиг, который совершают православные христиане. Вы же видите, что все большие праздники, большие торжества всегда, которые отмечаются церковно, всегда в завершающей частью этого события всегда является большой крестный ход. Именно вот такое молитвенное стояние, такой молитвенный подвиг.
1: Да. И получается, что мы освещаем практически всю Москву таким образом.
2: Да, да, да. Молитва, она как бы... Ведь что такое церковь? Церковь — это собор людей.
1: Да.
2: Вот. И именно соборная молитва — это не то, что произносит в храме, в соборе, а соборная молитва — это всеобщая молитва. Она считается, является самой сильной молитвой.
1: Да.
2: Вот. И вот представляете, когда сотни тысяч людей идут крестным ходом и молятся, вот это
1: сила.
2: Это ж, обращение, прямое обращение к Богу.
1: Богу, да.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Да, помощник главного военного священника по взаимодействию с Росгвардией в зоне СВО, отец Святослав Чурканов, друзья, был с нами. Ну, а завтра, напомню, в День собора московских святых состоится крестный ход.

0: Радио России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
3: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
4: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередки. Случай.
3: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
4: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. «Мувер» работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ченс-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
3: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
4: «Мувер» выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. ходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане. И на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
3: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о мувере и приобрести его?
4: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе «Мувер». Не откладывайте звонок, ведь «Мувер» может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
3: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие мувера?
4: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
3: Но вот все-таки, а насколько он сложный в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
4: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе, это просто другая жизнь начнется, просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
3: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
4: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое. Не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
3: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про Мувер?
4: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите Мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, Мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как Мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли Мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте Мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
3: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя, Фаину Борисовну Полазник, за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставь консультантов. Категория 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники.
7: Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны уточнили данные об ударах по металлургическому комбинату. Дональд Трамп раскрыл цель визита Уиткофа и Кушнера в Москву. И Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Все подробности далее. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли групповой удар по комбинатам металлургической промышленности Днепропетровской области, логистическим центрам. Об этом сообщили в Минобороны. Также в Днепропетровской области поражены металлургический комбинат Днепродзержинск и Днепропский металлургический завод. Удар был нанесен по двум площадкам хранения распространения топлива ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель. В Броварах поражен центр радио и радиотехнической разведки в Николаеве и области, логистический центр, использовавшийся для хранения военного имущества и электроподстанции. Ведомстве добавили, что в Одесской области поражен логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения. В порту Черноморск поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Кроме того, в Киевской области поражен логистический центр Свято-Петровский, использовавшийся для хранения военного имущества. Взрывы произошли в контролируемом властями Украины городе Херсоне. Об этом сообщают местные СМИ. В подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога. Ранее взрывы произошли в Киеве и Киевской области, Одессе, Днепропетровске и Николаеве. После одного из ударов в Киеве вспыхнули пожары в комплексе «Эпицентра» и в логистическом центре «Санта Украина». Кроме того, несколько районов города Запорожья охвачены огнем. Ранее взрывы раздавались в Борисполе. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 53 украинских беспилотника над 9 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены в Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, а также в Крыму и над акваторией Черного моря. По данным ведомства, во всех случаях нейтрализованы дроны самолетного типа. Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» вскрыли расположение укрепленного опорного пункта ВСУ в Запорожской области, а после его уничтожил расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом рассказали в Минобороны. Американская администрация в вопросе украинского урегулирования должна учитывать реалии на земле, где ситуация меняется не в пользу Киева. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву. Ранее эту же информацию подтвердил сам глава Белого дома. По словам Трампа, шансы завершить конфликт на Украине по-прежнему высоки.
13: Послушайте, я урегулировал 8 войн. Большинство из них, на мой взгляд, должны были быть сложнее, чем Россия и Украина. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать. И есть большая вероятность, что нам это удастся.
12: Ранее американские СМИ писали, что поездка может состояться в эти выходные, то есть сегодня или завтра. У россиян начали появляться кошельки для цифровых рублей в банковских приложениях. Пока эта возможность доступна только владельцам устройств на Android. Тем, кто подал заявку сразу после запуска сервиса в полночь 1 сентября, начали поступать уведомления об открытии счета цифрового рубля. Счет отображается на главной странице приложения банка, в котором его открыли. При этом в других банках пока только предлагают завести счет, а существующий еще не отображается. Пополнение цифрового кошелька с безналичного банковского счета происходит мгновенно. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты, которая дополняет наличную и безналичную формы. Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Поздравление опубликовано в его канале в мессенджере «Макс». Мэр напомнил, что столице исполнилось 879 лет. Как отметил градоначальник, за это время сделано много славных и героических дел. Город сталкивался с испытаниями и невзгодами, но становился только сильнее. Сегодня люди продолжают традиции, заложенные предками. Собянин поблагодарил москвичей за труд на благо столицы, поддержку и оптимизм. Он также передал низкий поклон всем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения и в тылу. День города в Москве в этом году празднуют 5 и 6 сентября. В эти дни пройдут различные торжественные мероприятия. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в праздновании примет участие Владимир Путин. В ближайшие дни погода в Москве будет оставаться ненастной. Тем не менее, уже к середине следующей недели в температурный режим вновь придет в норму. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
14: В Москве вплоть до понедельника задержится дождливая погода, и дневная температура понизится с плюс 15-17 в выходные до плюс 12 в начале новой недели. Затем погода в центральной России наладится, и солнце станет быстро прогревать остывший воздух. К среде температурный режим войдет в рамки климата. В столице в полуденные часы около плюс 19.
12: По данным центра ФОБОС, минувшее лето в России стало самым теплым в истории регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории и на Дальнем Востоке температура

0: Хабаров стал первым в якутской национальной борьбе Хабсагай в абсолютной категории. Серебряную медаль в дисциплине «Стронгмен» среди силачей завоевал Денис Вагапов, а бронзовые командные награды были выиграны в казахской национальной борьбе и в конных скачках на 11 километров. Далее об успехах россиян в европейском футболе. В чемпионате Франции Монако обыграл Пари Сен-Жермен 2-1. В составе победителей хавбек Александр Головин отдал результативную передачу. Также гол полузащитника Эдуарда Спиртяна помог саудовскому Аль-Ахли разгромить Эр-Рияд 5-0. Для экс-игрока Краснодара это 6-й подряд матч с результативным действием. «Газпром Югра» на выезде обыграла «Кристалл» в матче второго тура чемпионата России по футзалу. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 6-3. Боксер Владислав Муравин выиграл золото чемпионата России. В финальном поединке весовой категории свыше 92 килограммов он единогласным решением судей победил Святослава Тетерина. В парном разряде теннисного US Open россиянка Диана Шнайдер и бельгийка Элисе Мертенс вошли во второй круг. Они обыграли украинку Дарью Снегур и бельгийку Ханне ван де Винкель 6-1, 6-3. Во втором круге пара встретится с дуэтом Марты Костюк из Украины и Елены Габриэлы Русе из Румынии. Фигуристка София Дзепка стала победительницей третьего этапа юниорского гран-при ICU в тайском Бангкоке. В пятницу представительница школы ЦСКА показала лучший результат в произвольной программе. Японка Сумика Канадзава, которая лидировала после короткого проката, в итоговом протоколе заняла лишь второе место. Третье стала Лея Чу из Канады. У меня на этом пока все. Не прощаюсь.
1: Погода. Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса, днем, а вечером дождь. В Самаре без осадков плюс 23-25 градусов. А в Нижнем Новгороде плюс 19-21, временами дожди. В Пензе плюс 21-23 градуса дожди. В Ярославле и Владимире плюс 12-14 дожди, местами сильные. В Туле дожди плюс 18-20 градусов. А в Воронеже плюс 21-23, временами дожди. В Санкт-Петербурге, в Москве облачно, кратковременные дожди плюс 15-17 градусов. Сейчас в столице плюс 14, идет слабый ливневый дождь, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
3: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
4: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
1: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
5: Противник не ограничен никакими моральными рамками, нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный. Мы в этом плане отличаемся.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по сложившейся традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 5 сентября. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Поговорим с бородачами о том, как ухаживать и заботиться о растительности на лице.
1: Подскажем о всех преимуществах увлечения плаванием.
0: И поздравим с днем рождения актрису и музыканта, нашу любимую девушку-космонавта Юлию Пересильд.
1: Не забываем про приложение «Радио России», эфир в Максе, в Телеграме, страницы в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992, а все новости на Вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового

стою, сам не свой. Вышел вроде анекдот с бородой, или повстречался на мосту с молодой и нечаянно уколол бородой. Ох, холодная оказалась вода, подвела меня моя борода. Борода, борода, подвела меня моя борода.

0: И верно, ведь согревает в холода борода. И бороду стало носить модно. Вот только ухаживать за ней надо правильно. Ведь это целая наука — носить красивую, ухоженную и стильную бородку или аккуратную щетинку.
1: Как правильно ее стричь, укладывать, а возможно ли ее подкрашивать? Узнаем у барбера салона «Черный лис» Ильи Пленина. Господи, прости, Илюш.
0: Да, Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья.
2: Здравствуйте.
1: Илья, ну, во-первых, с прошедшим днем рождения тебя.
2: Спасибо большое.
1: Не за что. Илья, скажи.
0: Оживился.
1: Да, Илья, скажи мне, пожалуйста, как сделать так, чтобы борода просто росла на подбородке? Может, ее как-то укреплять, не знаю, что-нибудь втирать или пересаживать? Ну, не у всех же растет.
2: Ну, вообще стоит сначала оценить перспективы роста бороды. Не каждую бороду каждый человек может носить.
0: Ага. Так, Илья, как оценивать эти перспективы?
1: Да.
0: Почему, спрашиваю? Потому что бывало, что я ленюсь, не бреюсь, например, 3 дня, потом 5, потом 7, потом думаю, ну ладно, оставлю. И такая ерундень вылезает у меня на лице, что просто смотреть страшно.
2: Стоит попробовать, наверное, отращивать 4 недели, наверное, 6 недель, вот так вот.
1: Ага.
2: Чтобы оценить свои перспективы, не бриться, ничего не делать и...
1: И тогда
2: вы
1: уже
2: поймете,
1: будет понятно,
2: где
1: да.
2: у вас проблемно.
1: Хорошо, ну сейчас... Да, извини, Лев. Да-да, говори, Илья, так. Извини.
2: Вот, может быть, у вас не растет где-то, и стоит попробовать усы или испаньолку.
1: О, тоже красиво. Илья, и так. Прежде чем мы перейдем уже к трендам, скажи, пожалуйста, бородой можно прикрыть второй подбородок?
2: Это часто практикуется в современном обществе.
1: Я так и знал. Ну, а теперь переходим к моде. Трехдневная щетина. Это сейчас тренд или нет?
2: Ну, вообще сейчас тренды — это фейдовые бороды. Когда
1: это ступеньками, что ли?
2: Нуля делают.
1: Ну, да. Ух, елки-палки.
2: Вот.
1: Угу.
2: Трехдневные бороды, да. Очень модно среди молодых парней.
1: Ага. Скажи мне, пожалуйста, а шкиперская бородка, это еще популярно?
0: Господи, вот ты вспомнил.
2: К сожалению, нет.
1: Слава богу.
2: Испаньолка стала снова популярна.
1: Испаньолка?
2: После второго прихода Роберта Дауни-младшего.
0: Так вот. Слушай, а лопата, вот когда это бородень-лопата, это тоже сейчас вроде бы как в моде?
2: Ну, русская борода, да, очень модная.
0: Русская.
2: Сейчас.
1: Русская борода.
2: Особенно набирает тренд после повторения Николая II.
1: Да. Илья, еще, я знаю, что некоторые мужчины в последнее время отращивают такие пышные усы и трехдневные щетины. Это тоже в трендах?
2: Да.
0: Но, с другой стороны, я вот, например, вижу, что, например, уверен, что курящему человеку не надо носить бороду. Потому что, когда он заходит, вот вчера мужик зашел в автобус, я еду, смотрю, у него желтые усы. Желтые усы, значит, и седая борода.
1: Да,
0: ну, естественно, автоматом, значит, человек курящий.
1: И еще, ты знаешь, в последнее время я вижу некоторых своих друзей, которые подкручивают усики.
2: Вот. Да, это сейчас современный тренд, когда не растет борода, вот как ты изначально сказал. Стоит попробовать поносить усы.
0: Ладно, давай.
2: Но за ними нужно тоже правильно ухаживать.
1: Да,
0: вот, Илья.
2: Особенно после еды и курения.
0: Вот, рассказывай, как ухаживать за растительностью на лице людям, которые подумывали о том, чтобы начать отращивать бороду, но еще никак не решились.
2: Ну, если вы не готовы ухаживать за ней, то вообще не стоит пробовать.
1: Вот,
2: а так,
1: да.
2: Регулярное мытье — это залог, наверное, чистоты и здоровья моей бороды.
1: И еще, Илья, и, наверное, масло надо все время втирать. Чем-то и удобрять растительность.
2: Да, есть масла, есть бальзамы специальные для бороды. Ну, чистота ухода зависит от типа кожи. Если сухая кожа, то не стоит там каждый день пользоваться какими-то средствами.
1: Слушайте, Илья, Илья, такой один маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот ты не проводил такое социологическое исследование, насколько крепки браки людей, которые решили отращивать бороды? Насколько женщинам нравится борода у мужчины?
2: Крепкие. Особенно если есть что скрывать.
0: Это смотря каким местом целоваться.
1: Это другой вопрос. И еще, знаешь, в свое время очень популярны были усы, как у Мулявина. Ну, как вот сибры, песняры.
0: Песняры, да.
1: Да. Сейчас это тоже возможно или уже лучше не надо?
2: Ну, я сомневаюсь, что в таком есть надобность.
0: Да, тут, я не знаю, мне кажется, сегодня надо больше разговаривать о том, как все-таки за этим делом ухаживать. Потому что, я говорю, я столкнулся когда. А вот сегодня, кстати, очень интересно. Раньше почему люди говорили, что без бороды ходят? Потому что дешевые достаточно были эти лезвия Нева. Бриться было гораздо дешевле, чем отращивать
1: бороду. И порезаться.
0: Да, дело даже не в этом. А сегодня, ты знаешь, сколько стоит лезвие для опасной бритвы? От 250 рублей выше одно лезвие. А оно рассчитано на три недели, не больше, да.
1: Вот Илья, это действительно так? Это дорогое удовольствие стало,
2: цена,
1: да?
2: Цена лезвия, наверное, не зависит от качества работы. Это все равно дело рук.
0: Ну, с одной стороны, я с тобой согласен, но не каждый раз ты как-нибудь будешь себя контролировать, когда бреешься. Вот, всяко бывает и с руками, и с лицом. Но тебе в любом случае спасибо огромное.
1: Спасибо большое, да.
0: Илья Пленин, барбер салона «Черный лис», о том, как ухаживать за растительностью на лице. Ну а теперь, любите ли вы плавать? И правильно делаете, знаю, что любите. Ученые установили, что плавание может снижать уровень гормона стресса и успокаивать нервную систему благодаря сочетанию ритмичного дыхания и водной среды.
1: То есть, это просто полезно.
0: Да.
1: Плавание – это действительно необходимо. И вот о пользе водных процедур кандидат педагогических наук, профессор, мастер спорта по плаванию Татьяна Николаевна Павлова. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Да, доброе утро.
1: Татьяна Николаевна, можно один маленький вопрос? Скажите, а правда, что плавание повышает уровень тестостерона у мужского организма?
3: Ну, вот сразу хочу сказать как раз по поводу кортизола, да?
1: Да.
3: Что снижает уровень кортизола. Тут немножко такой займу ваше...
1: Занимайте.
3: Внимание, да? Что-то откуда появилось... Вот статья была в газете «Ру», посвящена тому,
1: да.
3: Что... плавание, там психоэмоциональное напряжение, ежедневный стресс и так далее. Вот что такое стресс? Стресс, термин, он вообще-то из психологии. Но почти 100 лет назад был такой известный Ганс Силье, ученый американский. Он взял, заимствовал этот термин, но применил его совсем к другим, ну, к другому понятию.
1: Так.
3: То есть он занимался исследованием, где он наблюдал и заметил он воздействовал на животных, ну, крыс, в частности, чрезмерными воздействиями. Это была холодовая нагрузка, чрезмерная физическая работа, лекарственное какое-то воздействие. То есть то, что приводило к гибели животных. И когда смотрели изменения уже на вскрытии, что происходило, он обнаружил, что независимо от причины смерти, независимо от фактора воздействующего, у них у всех отмечались одинаковые изменения. Такая триада, да, назвал он это не общий адаптационный синдром. Что он наблюдал? Кровоизлияние в желудке и двенадцатиперстной кишке. А дальше инволюция или угнетение тимуса, а это орган, который за иммунитет отвечает.
1: Да,
3: и кровенаполнение тогда он называл надпочечников. То есть он не мерил кортизол. И назвал это стресс. Очень такой, ну, как бы краткий, емкий термин. То есть психологи подразумевают просто, ну, какое-то психоэмоциональное напряжение.
1: А вот на самом физиологический деле это
3: стресс, это совсем другое. Да. То есть тут нужно четко понимать, и вот до сих пор вот эта путаница, как это интерпретируют психологи и физиологи, она есть.
1: Ну, по большому счету, наш организм, да, все взаимодействует, и тело,
3: конечно,
1: и на психологии, на наше сознание.
3: То есть, понимаете, когда стресс – это, да, другими словами, спасение жизни ценой повреждения. Организм все резервы бросает. И, конечно, если этот стресс длится долго, то это или истощение, но вплоть до гибели. Ну, на самом деле, мы же не живем в стрессе, да? И ростовские ученые были такие, Горкавик, Вакина и Уколова в 70-х, 60-х годах, они за это даже получили какую-то госпремию, они доказали, что у нас вообще организм человеческий очень сложный, и он реагирует на слабые воздействия, на средние, на сильные. И они показали, как можно вот по анализу крови посмотреть, в каком состоянии человек. И дальше это очень хорошо использовалось в лекарственной терапии. То есть можно было человека из такого острого состояния, вот меняя дозу, подбирая дозу, вывести вот в более благоприятное состояние.
1: Так, Татьяна Николаевна, и все-таки не уходите от ответа. Плавание полезно или вредно для нашего организма?
3: Вот смотрите, я отвлеклась. Вот надпочечники вырабатывают глюкокортикоиды, это кортизол. И минерал-кортикоиды – это другой гормон с названием альдостерон, да?
1: Так.
3: Но они в балансе. Когда говорят, что гормон стресса – это кортизол, это кортизол отвечает за обмен углеводный, белковый, жировой.
1: Ага.
3: А минерал-кортикоиды отвечают за водно-солевой обмен. А что, он менее значимый? Это задержка там натрия, выведение калия, это контроль объема крови, это наше
1: давление. Татьяна Николаевна, хочу спросить, так плавать-то полезно?
3: Ну, плавание очень полезно, но я смотрите, в каком ключе. Вот это вот огульно кортизол, может быть, снижение кортизола, это даже не очень хорошо, понимаете? Это значит, что это такое с организмом, с обменом. Плавание, мы когда говорим про пользу, да, у людей взрослых там работа сидячая, недостаток нагрузки. В чем плюсы плавания? Нагрузка нужна обязательно, но вода здесь имеет массу преимуществ за счет свойств воды. Мы весим в 10 раз меньше в воде, у нас снижается нагрузка на суставы, да?
1: Как теление.
3: Потому что вот эти... Сейчас же уже говорят, 10 тысяч шагов не надо, вы убиваете с колени, вы убиваете тазобедренные суставы, потому что, чтобы ходить, надо правильно ходить. Не наклоняться вперед, чтобы нагрузка была равномерная. А чтобы правильно ходить прямой, нужно, чтобы были сильные мышцы спины. Ну и так далее. То есть это такая вот прям цепочка.
0: Да, и с другой стороны...
3: Плавание нам дает нагрузку на все группы.
0: Вот. Вот. И когда, я помню очень хорошо, меня шандарахнуло давление, первое, что мне сказал врач, иди в бассейн.
3: Плавать.
1: Татьяна Николаевна, и тогда только два маленьких вопроса. Скажите, пожалуйста, что нам делать с ушами, в которые постоянно заливается вода? И второе, что делать с волосами, которые у меня, например, зеленеют после хлорки?
3: Ну, вообще странно, сейчас уже хлор нигде в чистом виде, вот хлор, купорос, он так, в таком вот не используется, гипохлорид, странно. А уши, на самом деле, это нужно научиться правильно плавать, то есть вдыхать через рот, а выдыхать через рот и нос воду. И когда мы выдыхаем через нос, у нас продуваются уши.
1: Вот все понятно.
0: Татьяна Николаевна, спасибо вам огромное. Мастер спорта по плаванию и кандидат наук, профессор Татьяна Павлова, друзья, была вместе с нами.
1: Будешь плавать?
4: А то!
5: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
6: Белая акация, грозья душистые.
5: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
7: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
8: Здесь только миг между прошлым и будущим.
5: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.
11: Хорошее начало.
1: 5 сентября не только день города, но и день рождения замечательной актрисы Юрии Пересильд, который уже завтра, 6 сентября, предстанет перед москвичами не только в своем традиционном артистическом амплуа, но и как музыкант, лидер собственной группы «Мандрагора».
12: И именно в этот день состоится премьера новой песни «Семихолмовая», которая посвящена, конечно же, нашей любимой столице. Ну а нам и нашим слушателям чрезвычайно повезло. Юлия с нами на связи.
1: Здравствуйте, Юлия.
12: Здравствуйте, с днем рождения.
13: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте.
1: Боже, какой голос, Юлия, я узнал вас с трех нот. Юля, прежде чем мы будем говорить о вашей группе, о вашей деятельности, о ваших песнях, о ваших ролях, один маленький вопрос.
13: Да.
1: Чем пахнет космос?
13: Дедушкиным гаражом.
1: Я так и знал. Ну, а теперь немножечко о школе. Все-таки я представляю, 1 сентября и тут же сразу день рождения.
13: Да.
1: А вы любили школу, Юля?
13: Очень. Мне вообще повезло со школой, я до сих пор дружу с моими учителями.
1: Да?
13: Это прям были прекрасные 10 лет.
1: Ой. Отлично.
4: А можно вас про музыку теперь спросить?
13: Я бы даже сказала, нужно.
1: Да, конечно, нужно.
4: Вот ваша группа «Мандрагора», как вам удалось туда заманить Владимира Корниенко, одного из лучших гитаристов и композиторов, я считаю, нашей страны, а может быть и всего мира? Как это получилось у вас?
13: Я вообще хочу сказать, что мы все заманились только на одно,
1: так,
13: на музыку и свободу, потому что мы в творческом порыве и свободе пребываем, и надеюсь, что когда через 10 лет вы мне позвоните на мой день рождения,
1: да, обязательно,
13: я вам еще раз это подтвержу, потому что у нас авторская музыка, и мы очень хотим и продвигаем какие-то вот нам просто интересно, нам хорошо вместе. Мы все любим музыку, а еще мы все впятером сумасшедшие перфекционисты. И Володя, и Саша, и Семен, и Стас. И для нас это такой большой и классный подробный процесс. Вот что такое группа «Мандрагора».
1: Юлечка, ну извини, что я вас перебиваю, просто очень волнуюсь. Юлечка, ну вопрос очень волнительный. Завтра вы поплывете на корабле.
13: Да.
1: Я понимаю, что вы же привыкли к космосу, к болтанке. А вдруг ваш музыкант заболеет морской болезнью?
13: Нет. Во-первых, у нас уже был такой опыт год назад, даже 2 года назад у нас был такой опыт, и нам очень нравится этот формат.
1: Это круто.
13: Это
1: да.
13: Целое путешествие по самому красивому городу Земли, имя которому Москва. И помимо того, что будет потрясающий концерт, это действительно какое-то путешествие, в которое можно отправиться с семьей, компанией, друзьями и провести прекрасные 4-5
1: часов.
13: Это будет
1: очень круто.
13: И музыка, и какой-то вот просто такой релакс, и вообще проводить лето, потому что, наверное, скоро уже будет холодно.
1: Да.
13: Так не хочется отпускать это лето.
1: Слушайте, Юля, это ужасно просто. И еще, вы знаете, ровно 10 лет назад одна замечательная актриса вдруг стала режиссером и поставила спектакль «Стихотворение».
13: Да, было такое дело. Вы все про меня знаете.
1: Конечно. А скажите, а с чем это было связано, вот эта трансформация?
13: В первую очередь это было связано с тем, что у меня есть благотворительный фонд «Галчонок», которому вот уже в этом году исполнилось 14 лет. Он занимается детьми и молодежью с ДЦП.
1: Угу.
13: И нам очень хотелось с артистами вложить свою душу во что-то такое, что будет приносить помощь нашим детям. У нас получилось. Более того, этот спектакль до сих пор помнят. И мне очень часто приходят запросы в личку о том, что, ну, пожалуйста, ну, сыграйте хотя бы разок. Поэтому мысли о том, чтобы это хоть раз еще повторить, у меня тоже есть.
1: Ну, конечно.
13: А еще я, знаете, что хотела сказать?
1: Да.
13: Сегодня же 5 сентября.
1: Да.
4: Да.
13: Ну, во-первых, сегодня в том числе День города. Сегодня-завтра это День города, города Москвы. И, конечно, на нашем пароходе, на котором мы поплывем, мы будем петь нашу песню «Семи Холмовой», которая этому городу посвящен, потому что вообще-то этот город дал мне все. Семью, детей, образование, мою профессию. Поэтому, несмотря на то, что я псковитянка, я очень благодарна этому любимому городу и будем его поздравлять в том числе.
4: Юля, какое у вас любимое место в Москве?
13: Любимое место у меня в Москве, ну, наверное, вот Петровский переулок и Высокопетровский монастырь.
1: О, неожиданно.
13: Да, да, очень люблю это место, но там находится Театр нации.
1: Угу.
13: Ну, вообще, честно скажу, в Москве почти нету мест, которые бы я не любила, весь центр, все бульвары. А тут недавно я сходила на Манежную площадь, и, честно говоря, когда увидела, что у нас еще на Красной площади, на Манежной, почти Дубай, я вообще...
4: Там да. Зелень вовсю.
13: Причем в лучших его проявлениях. Это надо сказать, что город наш прекрасен.
1: Да. Юлечка, еще, знаете, хочу попросить вас об одном одолжении.
13: Да.
1: В следующий раз, когда вы будете устраивать праздник гумовского мороженого,
13: да,
1: пригласите, пожалуйста.
13: Хорошо.
1: Я так жалею, что пролетело вот, да, мимо.
13: Обязательно. А еще 5 сентября день благотворительности, международный.
1: О-о-о.
13: Поэтому видите, как я родилась.
1: Серьезно?
13: Ну, правда, еще день рождения Фредди Меркури, но так, на всякий случай.
4: По-моему, мы все в отличной компании.
1: Юля, и еще по поводу группы «Мандрагора». Насколько мне известно, ваш, скажем так, художественный руководитель — Это Александр Юрасов.
13: Да.
1: Человек, который работал с Толей Крупновым, также и с Гариком Сукачевым. Я так понимаю, что он рано или поздно все равно предложит вам исполнить песни этих замечательных музыкантов.
13: Ну, на самом деле, Володя уже исполнял на «Квартирнике».
1: А, да, точно.
13: Я думаю, что такое тоже может случиться.
1: Вот, но Саша передает привет, потому что на самом деле очень трогательный и творческий человек. И это очень хорошо.
4: А от меня поклон Владимиру.
1: Да.
4: Очень его люблю.
13: Обязательно.
1: И еще, возвращаясь опять-таки в ваше практически пионерское детство. Насколько я помню, вот эту качалку, вот этот джим лежа. А сейчас не практикуете занятия тяжелой атлетикой?
13: Ну, давайте так. Силовые после 40 лет должны войти в жизнь каждого человека.
1: Юль, ну зачем вы это сказали?
13: Обязательно.
4: Вот, золотые
13: слова. Обязательно. Мальчишки, если вы это еще не делаете, пора начинать.
1: Пора, да?
13: Начинайте сегодня. Не ждите понедельника.
4: Я вот 2 раза в неделю хожу на тренировку.
1: Да. Юль, еще. Вы работали со многими замечательными актерами. А скажите, а с актерами можно дружить? Я не говорю про любить, а просто дружить.
4: Да, нужно с ними дружить.
1: Да.
13: Знаете, я никогда не смотрю на человека через призму его профессии. Вот как ни странно.
1: Ого, так.
13: Я всегда смотрю сначала на человека. Поэтому у меня очень разный круг моих друзей и приятелей.
1: Угу.
13: Дружить – это, конечно, очень серьезное слово, но приятельствовать точно можно, потому что если я перечислю своих друзей, так их всего там 2-3 человека, может быть, так, по жизни, ну, которые идут со мной, начиная там с 3-5 класса. А если говорить про приятельство и такую, ну, вот такую дружбу,
1: ну, да.
13: С кем можно просто поболтать, поговорить, это не связано с профессией. Важно, чтобы человек был. Личность.
1: Какие правильные слова, Юль. Я, знаете, иногда поражаюсь. Мне кажется, что хороший актер, большой актер всегда должен быть личностью и человеком.
13: А иначе смысла не имеет.
1: Ну да.
4: Ваши друзья любят ваши песни?
1: А как не любить их?
4: Хвалит, может, кто-нибудь критикует, а может быть, кто-то подсказывает или предлагает новую песню.
13: Знаете, самое главное, что они ходят на наши концерты. И, кстати, я вам тоже предлагаю прийти на него. 6 сентября.
1: Так.
13: Поплывем. Вот. Поэтому, ну, друзья, конечно, всегда поддерживают. Но дело даже не столько друзья. Важно, что люди ставят музыку и слушают. Вот недавно мне было очень приятно. Моя однокурсница Лена Лабутина, очень талантливый, mm-hmm. и музыкальный, в том числе, человек, она мне прямо говорит: ты знаешь, я хожу в наушниках, слушаю Мандрагору. Вот в этот момент, конечно, мне становится очень приятно.
1: У вас очень стильная музыка.
4: Не
1: очень красивая.
4: Не одна слушает.
1: Юлечка,
13: говорите, да. Говорите, не останавливайтесь.
1: Говорите, не останавливайте. И напоследок, мне очень понравился ваш альбом «Планета легкого поведения».
13: Спасибо.
1: Я так понимаю, что это про Венеру.
13: Ну, там 3 части. Венера, Марс.
1: Я знаю, да.
13: Ну, очень, нам тоже он очень нравится. Видите, мы тут в этом смысле, мы абсолютно чисты. Мы любим свою музыку.
1: Да. Юлечка, еще раз с днем рождения, больших ролей, новых песен.
13: Спасибо вам огромное.
1: И самое главное, любви близких.
4: С днем рождения.
1: С днем рождения.
13: Спасибо всем слушателям, любви, радости. И не забывайте, что мой день рождения – это хорошо, но день благотворительности – это еще лучше. Успевайте делать добро.
1: Да, да, да.
13: Спасибо.
1: Это еще лучше.
4: Это да. Еще лучше. Спасибо большое. Юлия, да. Пересильд была с нами на связи в день города и в собственный день рождения. С днем рождения, Юлия.
13: Спасибо.

0: Радио России. Главное радио страны. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
4: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
5: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30-20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя труда. Пораженный ударом вооруженных силами России комбинат «Кометсталь» приостановил свою работу. И в районе острова Харка в Иране слышны взрывы. Все подробности далее. Владимир Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Там поясняется, что градоначальнику достоин высокого звания за особые услуги в решении социально-экономических вопросов столицы. Указ вступил в силу со дня его подписания. Металлургический комбинат «Кометсталь», пораженный ударом вооруженных сил России, приостановил работу. Об этом пишет украинское издание «Страна». По его данным, на комбинате, который находится в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, остановлены две доменные печи. Утром Минобороны рассказали, что вооруженные силы России поразили «Кометсталь» и Днепропетровский металлургический завод, являющийся крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины. Ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по металлургическим заводам Украины. В Николаеве и Николаевской области поражены логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция Николаевская. В Одесской области поражены в населенном пункте Дачная логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения. В порту Черноморск морское судно типа сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Россию предложение по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил сам Дональд Трамп. Он добавил, что хорошо знает президента России. «Путин не собирается атаковать территорию НАТО», – подчеркнул глава американской администрации. Как передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, Уиткоф и Кушнер планируют посетить Москву и Киев 5-6 сентября. Об этом же написало и издание «Аксиос» со ссылкой на анонимных американских членов. Зеленский, в свою очередь, отметил, что спецпосланники Трампа приедут на Украину в воскресенье. Европа действует безрассудно, поставляя Украине оружие и информацию для нанесения ударов по России. Об этом заявил премьер Болгарии Румен Радев, комментируя ситуацию вокруг инцидента с БПЛА в Лейпциге, ответственность за который Германия попыталась возложить на Россию. Он отметил, что Запад пытается одержать победу над Россией, но не учитывая то, что это крупнейшая ядерная держава, и Европа не может противостоять ее гиперзвуковым ракетам.
8: Длинное безрассудное действие.
9: Разве не безрассудно со стороны ведущих государств Европы отправлять свое дальнобойное оружие для атак на тысячи километров вглубь российской территории? Это оружие, произведенное в Европе. Кроме того, используются и европейские разведданные, инструкторы. На какой ответ мы можем рассчитывать, нанося удары по глубокому тылу другого государства?
7: Радев призвал европейские страны серьезнее оценивать риски эскалации и как можно скорее вернуться к поиску решения конфликта за столом переговоров. По словам болгарского премьера, с продолжением конфликта увеличивается опасность его расширения. Взрывы слышны в районе иранского острова Харк. Об этом сообщило агентство ФАРС. В результате атаки погибших нет. Точное место и источник взрыва неизвестны. Другие подробности не приводятся. В районе острова Харк расположен один из основных нефтяных экспортных терминалов Ирана в Персидском заливе. В России получил государственную регистрацию отечественный препарат против оспы НИОХ-14. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, препарат уже доказал свою эффективность. НИОХ-14 предназначен для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Разработан он центром «Вектор» Роспотребнадзора вместе с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН. Оспа – опасное вирусное инфекционное заболевание с высокой заразностью. Одна из отличительных особенностей недуга – характерная сыпь на коже и слизистых оболочках, оставляющая рубцы. Отмечу, летом этого года российские ученые запатентовали уникальную тест-систему для быстрой диагностики оспы обезьян. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход. Он пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал. Верующие пронесут святыни, Смоленскую икону Божьей Матери, мощи святого великого князя Дмитрия Донского и икону всех святых московских. Председатель синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего отделами делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Сава, рассказал РИА Новости, где можно будет поклониться святыням. На пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнического вала патриарх отслужит перед ними молебен. Дальше реликвии донесут до Новодевичьего монастыря. Там их поставят на подиум, и верующие смогут поклониться, но не прижаться к ним, рассказал архиепископ Сава. После крестного хода к мощам Дмитрия Донского можно будет приложиться в храме Христа Спасителя с 7 до 20 сентября. А Смоленская икона Божьей Матери будет находиться в Новодевичьем монастыре до утра 7 числа. Бригады Мосводостока дежурят сегодня на улицах столицы из-за непогоды. Специалисты следят за беспрепятственным пропуском дождевой воды в городскую водосточную сеть, сообщили в ведомстве. В случае необходимости решетки водоприемных колодцев откроют для увеличения пропускной способности. В ведомстве добавили, что в низинных местах города в полной готовности находятся мощные насосные установки. Ранее в центре погоды ФОБОС рассказали, что сегодня в столице может выпасть до 15 миллиметров осадков. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
10: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» объявил об уходе сербского защитника Страхини Ираковича в турецкий «Самсунспор». Договор аренды 25-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона 26-27. Напомню, вторую часть минувшего розыгрыша Иракович провел в сербской «Црвени-Звезде». Футболисты не

0: первой лиги Енисей с 10 очками занимает 11 место в турнирной таблице. Фигуристы Мария Фифелова и Артем Валов заняли первое место в танцах на льду на этапе юниорского гран-при ICU в Бангкоке. Вторые итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базилия, третьими стали французы Леа Йен и Луи Варискон. А вот Камила Валиева и Марк Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса. Ранее такое решение принял Международный союз конькобежцев. Как сообщает ТАСС, если апелляции не будут удовлетворены, спортсмены обратятся в спортивный арбитражный суд. Президент шанхайских драконов Илья Ковальчук назвал одной из задач континентальной хоккейной лиги переезд клуба в Китай. Напомню, в марте команда в регулярном чемпионате провела два вынесенных матча в Шанхае, сыграв с Сибирью и казахстанским Барысом. Позднее президент лиги Алексей Морозов сообщил о планах провести серию из 8 встреч в Китае в сезоне 26-27. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Сегодня в Симферополе плюс 27-29 градусов, ясная погода, в Севастополе и Ялте плюс 26-28, во Владикавказе плюс 19-21 градус, временами дожди и грозы, в Ставрополе без осадков плюс 25-27, в Краснодаре ясно плюс 30-32, в Ростове-на-Дону и в Волгограде плюс 28-30 градусов, в Воронеже плюс 21-23 и временами дожди, в Санкт-Петербурге и в Москве облачно, кратковременные дожди и плюс 15-17 днем, сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 5 сентября. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
0: Мы узнаем о том, как проходили съемки второго сезона остросюжетного сериала «Овчарка».
1: Выясним, как проходит деловая программа в Калмыкии.
0: Это часть торжественных мероприятий, посвященных 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте.

0: и пригласим в гости эксперта в области туризма по этому замечательному региону нашей страны.
1: Не забываем про приложение «Радио России» в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях. И все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992, а все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный субботний день, друзья. Пусть вам в нем сопутствует удача.

0: На телеканале «Россия» премьера второго сезона многосерийного детектива «Овчарка» режиссера Дмитрия Черкасова. Главные роли в фильме исполняют Елена Подкаминская, Антон Батарев, Иван Мулин и Александра Никифорова.
1: И сегодня мы выходим на связь с режиссером картины Дмитрием Черкасовым. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Какой голос.
0: Да.
1: Вот настоящий режиссер,
0: вот.
1: Прям сразу
0: вот,
1: видно.
0: Да.
1: Дмитрий, один маленький вопрос. Насколько я понимаю, вы не только режиссер, но и автор сценария.
2: Ну, я соавтор сценария.
1: Соавтор сценария.
2: Основная группа сценаристов, он соавтор, конечно. Режиссер часто является соавтором сценария.
1: Ну, по крайней мере, значит, у вас нет конфликта интересов, как это часто бывает с этими авторами.
2: Да. Да, конечно. Для этого режиссер часто и входит в сценарную группу, чтобы просто доработать сценарий, чтобы дать свои какие-то рекомендации. То есть это такая косметическая работа. Он не придумывает, как правило, сюжет, но вот это свои взгляды, какие-то вещи говорит уже на этапе работы над сценарием.
0: Дмитрий, а после первого сезона не было такого чувства? Наверное, все-таки закрытая уже история, съеденная. Вот как вы взялись за продолжение?
2: Вы знаете, было. Более того, я вот за свою уже довольно долгую творческую жизнь работаю с режиссером, а никогда не снимал продолжение. Это была принципиальная позиция. То есть редко, когда история, мне кажется, может выдерживать несколько вот сезонов или фильмы, которые 2, 3, 4, 5. И это редко забывает. Интересно, хотя я сам ловлю себя на мысли, что как зритель, если какая-то картина моих коллег мне нравится, я с радостью посмотрю, но скепсис был, большой скепсис был. И, ну, честно скажу, как это часто бывает, результат просто отклик зрителей меня удивил, что он достаточно теплый был.
1: Ну да, и где-то хорошие рейтинги были, да.
2: Нам предложить, да, вот этот хороший рейтинг, и что вообще этот образ, который Елена Подкаминская создала в этой истории...
1: Неожиданный, конечно.
2: Бы истории. Да, да, вы знаете, потому что фильмов про женщин-детективов сейчас очень много.
1: Ну,
2: мы
1: да.
2: Когда его начинали делать, думали, но это уже, это интересно, потому что я тоже очень люблю детективы, но как бы сделать так, чтобы она была все-таки своей, чтобы наша вот Нестерова была другой. Поэтому, конечно, отклик зрителя и очень хорошее отношение с моими актерами, с творческой группой, когда вот не хочется расставаться, когда ты делаешь не как вот работу, просто прикипел, и они к тебе прикипели. Вот тогда это заставляет двигаться.
1: Слушайте, Дмитрий, вот вы сказали по поводу симпатии зрителей. А скажите, а вы прислушивались к тому, что хотели, запрос зрителей на следующий сезон? Ну, например, чтобы там у главной героини появился любовник, побогаче.
0: Там все есть.
2: Ну, если честно, вот в таком контексте нет. Я очень важен нашему зрителю. Всегда считал с момента, когда заканчивал высшие актерские курсы, что зритель крайне важен. Мы не можем быть эгоистами и говорить, я так вижу. Но при этом все-таки кино, конечно же, но это вещь более сложная, чем просто такая интерактивная игра. Вот кому-то хочется. Я много чего слышал. Кто-то говорит, что я бы хотел, чтобы героиня одевалась более разнообразно, потому что Лену Подкаминскую мы полюбили там в проектах «Кухня» и чем-то еще, и она яркая. Что-то еще. И это, конечно, заманчиво.
1: Ну, конечно.
2: Я на это обращаю внимание. Но понимаю, что еще большое количество зрителей, наоборот, говорило и писало, что как здорово, что она строгая, что мы ей поверили, что она вот только в таком виде, когда она ходит там, в темной одежде с этим хвостиком.
1: Да-да-да.
2: При этом она все равно интересная, но мы поверим, что этот человек реально расследует, что она реально подключается, что она не зациклена на себе, тогда человек может... стать таким Мегре Мисс Марпл. И это было просто принципиальное мое решение. Мне вообще всегда нравится строгость внешнего образа в кино, потому что я его запоминаю.
0: Дима, еще...
2: гораздо больше, чем...
0: Дима, еще знаете, как интересно смотреть на контрасте. Показывают, значит, серию «Овчарки», и тут же идет рекламная вставка. И там анонсируют Колобка. И показывают Лену совсем в другом образе абсолютно.
1: Ничего страшного. Повторение мать учения.
2: Это повод для шуток наших.
1: Дмитрий, а еще один маленький вопрос. Я знаю, что вы постоянно там происходят разные события в разных, хотел сказать, криминальных, ну, разные социальные группы. И это и байкеры, это и инкассаторы, это и даже косметологи.
0: Да.
1: А как вам удается везде оставаться верным, во-первых, себе, а во-вторых, проникаться атмосферой этих сообществ?
2: Вы знаете, это, знаете, это самое интересное. Что я для себя понял, что есть самое интересное в этом фильме. Потому что, ну вот есть героиня-следователь.
1: Да.
2: Да, мы можем показать ее личную жизнь. Это, конечно, важно. Но это все равно не мелодрама в чистом виде. Угу. Не драма в чистом виде.
3: Да-да-да.
2: А самое интересное – это подключение к людям, про которых мы расследуем.
1: Да.
2: И в 90% случаев это не рецидивисты. Какие-то вот последние отморозки, которые просто надо найти и наказать. А это часто люди, пошедшие на преступление. Ради чего? Ради что в нашей жизни самое важное? Выясняется, что, конечно же, деньги – деньги, еще раз деньги, иногда страсть,
1: да,
2: то уже интереснее, и так далее, и так далее. И социальные группы, конечно, это самое интересное, погрузиться в этих байкеров, как понять их, вообще, что есть манка в них, да, или там эти люди, которые занимаются предметами старины, или там картинами, художники, это целый там бизнес, мир, на вид такой лакированный, на вид такой возвышенный,
1: ну, да,
2: на самом деле
1: банальный,
2: циничный. Это самое интересное. И артистов я стараюсь выбирать вот на эти вот кусочки, на эти вот две серии внутри истории, тоже ярких.
1: Но
2: мне тоже через несколько сцен создали
1: Дмитрий,
2: какой-то свой мир.
1: Вы знаете, напоследок вам скажу удивительную вещь. Ваш сериал «Овчарка», как, в принципе, ваша работа, знаете, что мне напомнило? Лучшие серии «Следствие ведут знатоки».
3: Ага.
1: Потому что, вы знаете, совсем недавно пересмотрел просто несколько серий и понял, что это настоящее произведение искусства, а не детектив.
3: Которое создал инженер-механик авиационных двигателей.
1: Да, это совсем другая история.
2: Да, я очень горжусь. Я этим очень горжусь, что я инженер-механик.
1: Дмитрий, спасибо вам большое.
3: Спасибо, Дмитрий. Ага. Дмитрий Черкасов, режиссер картины «Овчарка». Смотрите продолжение на телеканале «Россия» в будни в 21:30. Республика Калмыкия готовится к торжественным мероприятиям, посвященным 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. В эти дни пройдет стратегическая сессия, которая станет главным событием деловой программы празднования.
1: И сегодня на студии основатель и руководитель Бюро по развитию туризма Наталья Анисимова и проекта «Гений места», эксперт по туризму Наталья Анисимова. Здравствуйте, Наталья.
4: Да, здравствуйте. Я очень рада здесь находиться.
1: Да, и мы тоже очень рады. Наталья, один маленький вопрос. Значит, решили взять за основу вот явление Христа народу практически. И что на этой базе вы хотите сделать?
4: На самом деле в эти дни,
1: да,
4: с 9 по 11 число в Калмыкии будут празднования. И мы хотим также собрать главных людей в туризме и поговорить вообще в целом о паломнических турах,
1: да,
4: и о том, как формировать туристические продукты. Само по себе событие удивительное. Да?
1: Вообще,
4: вот если в целом,
1: да,
4: назвать, да, 80 лет явления,
1: да,
4: Христа,
1: угу,
4: в церкви.
1: Чуть-чуть вот, да, об этой предыстории.
4: Да, 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженской церкви
1: в Элисте,
4: да, произошло такое событие. И есть люди, которые это подтверждают, и есть икона, которая была написана в 1947 году, и Бондаренко, Семен Бондаренко ее лично пронес до
1: Элисты.
4: Да, прихожанин, она написана маслом. И недавно была эксгумация останков четы Семена и Марии Бондаренко, и нашли также крест, который не истлел.
1: Да,
4: и этот крест, когда везли в такси, в машине, то он мироточил. Да? То есть
1: да,
4: вот есть такие основания и свидетельства. И я буквально недавно на этой неделе, в понедельник, участвовала в пресс-конференции в ТАСС, и был режиссер фильма «Элистинское чудо», который как раз будет представлен на Спасе 10 сентября.
3: Документальный.
4: И, да, и там показывали трейлеры, как раз вот были вот все эти свидетельства. То есть само по себе явление очень интересное. И надо понимать, что Калмыкия — это буддийская республика,
3: вот
4: конечно.
3: Да. Вот
4: и в этот момент в 1946 году коренных жителей не было в самой республике. То есть получается очень интересное само по себе событие для туризма в целом и для всех людей, и верующих, и неверующих в том числе. Буддийская республика, местных жителей нет, явление Христа, и в этот момент гонение как на РПЦ, как на русскую православную церковь, так и, собственно, на жителей Калмыкии. И учитывая, что этот год у нас год единства народов, само это событие очень кстати, очень своевременно. И для туризма Калмыкии, это возможность заявить о себе как о регионе, который может привлекать совершенно разные аудитории. Mm-hmm. Это и люди, туристы самостоятельные, либо в группах, которые приезжают посмотреть на прекраснейшее цветение тюльпанов. Mm-hmm. А вот ваша Машенька как раз ездила с нами в этом году в Калмыкию. Да, это одно большое событие, цветение лотосов, второе, да, это в августе. А также проходит самый главный буддийский фестиваль, который привлекает множество верующих людей. Да? И я сама проводила исследование. Если сравнивать поток туристов 25 к 24, то здесь Калмыкия выросла на 60%. Учитывая, что другие регионы показывают либо примерно такой же спрос, как в прошлом году, либо там, до 20%. За счет чего? За счет того, что как раз вот есть буддийский форум. И сейчас еще появляется новый повод поехать в Калмыкию. Причем здесь Калмыкия выступает еще лидером и инициатором большого туристического маршрута «Южный пояс», который объединит несколько регионов сразу.
3: Наталья, ну тут еще надо как сказать нашим людям, которые очень любят море, что Калмыкия, она чуть-чуть на побережье Каспии.
4: Да.
1: Я не знал. Да. Слушай, но у меня другой вопрос. Смотрите, вот я, например, живу недалеко от мечети нашей соборной, и там есть здание, на котором написано «Туристическое агентство, паломничество в Мекку и Медину». То есть это бизнес. Я подумал, а почему у нас наши православные люди не могут, например, тоже...
4: Ну нет, на самом деле у нас есть и православные туристические агентства. У нас есть...
1: А я не знал?
4: Конечно. Моя мама лично очень воцерквленный человек. Она до последнего времени много ездила как за границу православные туры, так и по России. Это уже сформированный турпродукт. Но в Калмыкии пока его нет. Так же, как вот и в южных регионах. И сейчас это возможность сформировать туристический продукт, который объединит несколько регионов. И зачем как раз мы проводим, и я являюсь модератором сессии, чтобы поговорить, представить этот продукт, услышать обратную связь, поговорить с турбизнесом в Калмыкии, в Элисте. И для этого мы привозим великолепнейших экспертов. Это и министр туризма и предпринимательства Владимирской области Юлия Бояркина. И Владимирская область, конечно, это центр православия. Да, естественно. Затем мы привозим Эмина Мерданова. Это министр туризма Дагестана. И это уже другая конфессия, да, это другая религия. Будет присутствовать, естественно, и буддийский монах, который расскажет о третьей уже религии. То есть это само по себе очень интересное мероприятие. Мне, как человек, который занимается туризмом внутри России...
1: И это совершенно новый горизонт, скажем
4: так. Да, новый горизонт, и такого еще не было. Вот вы правильно говорите, что мы куда-то всегда отправляемся, чтобы посмотреть. А на самом деле...
1: Сейчас мы на одну секундочку просто прервемся. Это Дима показывает, что прям...
3: Наталья Анисимова, друзья, сегодня в нашей студии. Мы говорим о мероприятиях, которые ожидаются в Калмыкии и, в частности, в Элисте. Так что не пропустите, через минуту вернемся.
5: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
5: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны.
3: Хорошее начало. Друзья, сегодня у нас в студии основатель и руководитель Бюро по развитию туризма Наталья Анисимовой и проекта «Гении мест», эксперт в области внутреннего туризма Наталья Анисимова. Мы с ней встречаемся в преддверии 80-летия явления Христа Спасителя в Элисте. И как раз, в частности, говорим о Республике Калмыкия и о том, как там развивается туризм.
1: Был включен микрофончик свой. Меня волнует еще один маленький вопрос. Дело в том, что когда я вижу туристические, скажем так, паломнические туры, ну, я вижу, конечно, вообще, когда вижу вот туристические группы, то чаще всего это люди пожилого возраста. Я очень рад за активное долголетие, что люди могут, например, на склоне лет путешествовать, ходить, смотреть. Но где молодежь?
4: Ну, вот как раз наша задача во время этой стратегической сессии обсудить, каким образом привлекать молодежь, каким образом сделать так, чтобы такой маршрут стал так учебно-просветительским, да, чтобы он стал интересен.
1: А как по-другому?
4: Невозможно, да. Потому что, конечно, есть уже готовые туры для верующих людей. Угу. Они задействуют определенную аудиторию, и по большому счету они прекрасно знают, куда ехать. Да? Если мы говорим о новом продукте, то нужно, конечно, вовлекать молодежь. И если посмотреть международный опыт, то есть очень успешные продукты, когда молодежь едет по святыне.
1: Слушай, я видел это неоднократно. За границей,
4: правда. И это можно сделать. Если мы будем слышать и слушать, а какой запрос? Идти от запроса и, естественно, от целей и государства, и от республик, которые участвуют в этом проекте. То есть мне очень хочется, чтобы здесь было услышано мнение разных сторон. И людей, которые формируют турпродукты на месте, и людей, которые уже прошли длительный путь и сделали фантастические продукты у себя внутри, как, например, Санкт-Петербург, как Владимирская область, как тот же Дагестан, поучиться у них, поговорить с регионами соседними, Астраханская область, которая будет также входить в этот маршрут, Дагестан, Ростовская область, Крым, услышать их мнение, боли, риски, потребности. И дальше уже следующим этапом внести вот эти потребности и пожелания в тот маршрут, который будет представлен. И тогда он будет живым, когда будет услышан и бизнес, главные эксперты на рынке. Будет живым продуктом.
3: Кстати, к нашему разговору мелочь, но мне почему-то она засела в голову. Недавно мне, значит, знакомая девушка рассказала, что они ездили с подругой в Боголюбово, там, в Владимирскую область, это к самому храму на Нерли. Вот. Я говорю, а как вы туда ездили? Говорит, на электричке добрались, говорит, и пешком, говорит, с платформы там пошли. Я говорю, а как пошли? Я говорю, вы знаете, что к этому храму надо босиком идти?
1: Да ладно?
3: Да, а они этого не знали. То есть вот такой вот деталь, я говорю, вы зря съездили, понимаешь? Вы просто зря.
1: В следующий раз пойду босиком. Да. Главное, чтобы не зимой.
3: Да, это точно.
1: А у меня еще один вопрос. А что дает это местным жителям? Вот такое продвижение туристическое и паломническое?
4: Ну, я выражу свое мнение. Да. Калмыкия очень хорошо стартовала в сфере туризма. Но надо понимать, что еще 5 лет назад Калмыкию сложно было назвать туристическим направлением. Это честно.
1: Да.
4: И здесь я верю в Калмыкию как уникальный этномаршрут, природный маршрут, там прекраснейший заповедник, черные земли. Да, те же сайгаки, которые раз и ваша Машенька все-таки увидела. Это редкий случай, который хочу сказать.
10: Мама, она ничего не сказала про
4: сайгаки. Природные объекты, религия, буддизм, здесь теперь и православные святыни. И здесь потенциал очень и очень высок. И сейчас уже бизнес во многих регионах России понимает, что туризм становится той сферой экономики, которая приносит деньги. И этим нужно заниматься. Так что это, естественно, поддержка местного бизнеса.
3: Но опять же, если мы об этом, про это направление говорим, кто-нибудь 5 лет назад Дагестан-курорт. Дагестан-курорт. Да никогда такого не было.
4: Но так же, как Тюмень, термы, Мурманское прекрасное место для того, чтобы отпраздновать Новый год. Никто даже это не рассматривал. Мы очень сильно за 5 лет изменили тренды и вообще восприятие путешествий по России.
1: Это самое главное. А не пора ли нам создать, скажем так, некий караван, историю, хотел сказать, там, из Крыма в Ростов-на-Дону, потом в Калмыкию, потом в Астрахань, потом в Дагестан?
10: Кстати, ты
4: так
10: идешь...
4: Так это и есть южный пояс.
10: Ты идешь сейчас по пути РЖД. Они сейчас запускают эти турпоезда свои.
1: Вот, почему до сих пор не заплатили денег за эту гениальную мысль? И все-таки, есть такая возможность, да, чтобы, например, вдруг за короткий промежуток времени посмотреть несколько святынь?
4: Так именно такая цель и есть у этого маршрута. Южный пояс объединяет юг России, южные регионы. И как раз это Астраханская область, Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Крым. И мы будем обсуждать, то есть будет представлен этот маршрут с конкретными точками от регионов. И в понедельник у нас уже назначено ВКС с людьми, которые отвечают за туризм в этих регионах. Да. И мы готовимся к этой стратегической сессии.
1: Вот еще один маленький вопрос, это сервис. Понимаете, в чем дело? Потому что все-таки гостиница родина.
4: Сервис, инфраструктура, это самое важное, что нужно развивать, когда ты запускаешь и национальный маршрут, и православный, и новый. Естественно, когда уже создан маршрут, да, он упакован, он посчитан, да, и туроператор понимает, что он за него получит деньги, то нужно подключать одновременно работу над заправками, над стоянками, туалетами, над гостиницами. Да. Это всегда камень преткновения. Но я вот верю, что мы потихонечку решаем эти вопросы совершенно в разных регионах.
1: Наталья, и еще. Мне кажется, что так как мы люди все грешные, по большому счету, не сделать нам такой маленький мини-тур для грешников. Пожить в монастыре.
10: С розгами. Да?
1: Ну, как получится.
10: Гнать себя, да.
1: От количества. Нет, ну, действительно.
4: Я могу вам организовать лично. Мы недавно были в Вологодской области, вот буквально в начале августа. И там есть прекраснейший... Прекраснейший монастырь на острове. Туда надо долго плыть на катере, либо идти ножками по броду. И если вы получите благословение, то вы можете там пожить трудником несколько дней бесплатно. Вас будут кормить, и вы будете жить в абсолютной тишине. Если хотите, я вам организую данное паломничество.
10: Лунгину только сначала позвони.
4: Можете поехать в Белозерский монастырь, там есть кельи, там есть даже гостиницы из кельей.
10: А там, знаешь, что снимали? Апостола в Белозерском монастыре, да.
4: Можете в тюремных кельях пожить.
1: Нет, можно все-таки, это я не столько нагрешил. Да. Слушай, ну как это интересно.
4: Это очень интересно,
10: да.
1: И, по крайней мере, действительно, это очищает душу. Вот что самое главное. Так, ну вернемся к Калмыкии. А что мы там зимой сможем увидеть? Если вдруг я соберусь, например.
4: Ну, зимой вы, как минимум, можете себе устроить гастротур. И все, кто были в Калмыкии, говорят, что баранина там самая вкусная в России. И действительно, на 2 дня вы просто погрузитесь в мир мяса. Причем баранину и верблюжатину вы попробуйте во всех видах. Причем не только мясо, а все возможные органы. Возможные. Вот если я говорю все, значит все.
1: Да.
10: В том числе и голова идет. Вход. Да, то же самое. У меня от Калмыкии воспоминания только одни.
1: Это ни разу не было.
10: Мы ночью там ехали с другом на автомобиле, на грузовом, и нам в фары попался заяц. Он так от нас удирал, а он же бежит только...
1: А вы за ним, да?
10: А мы за ним, да, по шоссе. Он так от нас улепетывал.
4: Ну, и все, что касается таких богатых этнореспублик, вы всегда можете пойти в музей, вы можете поехать в этнодеревню, познакомиться с обычаями, традициями. Да, здесь погода вообще не имеет никакого значения. Вы погрузитесь в историю кочевых народов, вы попробуете прекрасные необычные блюда, и еще вы можете зажечь воду, например. Там есть прекрасный источник с метаном, и мы вот развлекались с нашими журналистами-блогерами, когда ты зажигаешь воду, и у тебя вокруг горит вода.
1: Опять ничего не рассказал.
10: Вот
1: только придет к нам Наташа, все расскажет.
4: Поющие барханы. Розовое озеро красивейшее.
1: Вообще, конечно, мне очень радует, что появились этнодеревни. Я сейчас опять собираюсь в Башкирию и думаю, господи, как там все-таки классно вот это все придумали. И эти фермы, где можно кумыс попробовать, прям, как говорится,
10: из-под кобылки.
1: Да, и увидеть, как вообще
4: и
1: живут.
4: И это есть в 90% наших регионов. И фермы, и возможности познакомиться с традициями, обычаями, нормальные уровни отели, глэмпинги, рестораны с локальными блюдами и локальными продуктами. Это все дает что? Бизнесу возможность для развития.
1: Да. Единственное, не хватает русской деревни в Подмосковье в ближайшем.
10: Тебе не хватает русской деревни?
1: Да. С колодцем.
10: С сеновалом ему подавай, да?
4: Это я вам тоже могу организовать, обращайтесь. Сначала паломничество, потом русская деревня.
1: Да, где паломничество на первом месте.
10: Да, договорились. Но он еще и после этого нагрешит, не переживайте. Он за этим не полезет в карман. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в студии была основатель и руководитель бюро по развитию туризма Наталья Анисимова и проекта «Гении мест», эксперт в области внутреннего туризма Наталья Анисимова. Мы же, дорогие друзья, провели эту программу для вас с большим удовольствием. Встретимся завтра в это же время. А сегодня вам до свидания, говорят Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
10: До встречи, дай вам Бог, друзья.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
3: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
4: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
3: И какие цилиндры перестают работать первыми?
4: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
3: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
4: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
3: Получается, это еще и потеря уверенности?
4: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
3: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
4: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
3: Пожалуй, нет.
4: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
3: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
4: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
3: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
4: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
3: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
4: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
3: Три, а не один?
4: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
3: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
4: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
3: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
4: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
3: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
4: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
3: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
4: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
3: Внимание! для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
4: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
3: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
4: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
3: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203.
4: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
3: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантам, категория 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
7: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
8: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске мэру Москвы Сергею Собянину присвоено звание Героя труда. Американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер прибыли в Москву. И мощи святителя Спиридона Тримифутского доставлены в Иркутск. Все подробности далее. Владимир Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Там поясняется, что градоначальник удостоен высокого звания за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов столицы. Указ вступил в силу со дня его подписания. Добавлю, сегодня Собянин поздравил москвичей с Днем города. Мэр напомнил, что столице исполнилось 879 лет. Как отметил градоначальник, за это время сделано много славных и героических дел. Город сталкивался с испытаниями и невзгодами, но становился только сильнее. Сегодня люди продолжают традиции, заложенные предками. Собянин поблагодарил москвичей за труд, на благо столицы, поддержку и оптимизм. Он передал низкий поклон всем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения и в тылу. В День города в Москве в этом году празднуют 5 и 6 сентября. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповой удар по комбинатам металлургической промышленности в Днепропетровской области, обеспечивающим предприятия ВПК, по логистическим центрам в Николаевской и Одесской областях, а также по электроподстанции в Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что для атак использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности. В Днепропетровской области поражены металлургический комбинат «Комет Сталь» и Днепропетровский металлургический завод. По данным ведомства, это крупнейшие поставщики металлопродукции для военного производства Украины. В Николаеве и Николаевской области целями стали логистический центр для хранения имущества военного назначения и электроподстанция Николаевская. В населенном пункте Дачная Одесской области поражен логистический центр. В порту Черноморск – сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. А накануне поздно вечером в Киевской области под удары попали логистический центр Свято-Петровский, две площадки хранения и распределения топлива для украинской армии в военном городке Блиставица, аэродрома Гостомель. А кроме того, в населенном пункте Бровары поражен центр радио и радиотехнической разведки. Бизнес-джет, на борту которого могли находиться спецпосланники президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер, прибыл в Москву. Он приземлился в аэропорту Внуково. Как сообщает РИА Новости, это следует из полетных данных. Ранее Дональд Трамп объявил, что Кушнер и Уитков везут в российскую столицу предложение по мирному урегулированию военных действий на Украине. Отвечая на брифинге в Белом доме на вопросы журналистов, он заявил, что у России нет никаких причин нападать на страны НАТО.
12: Они везут с собой предложение для завершения конфликта на Украине, потому что я совершил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я закончил 8 войн, но этой заслуги за мной никто не признает. Дали ли мне Нобелевскую премию? Нет. У нас есть идея мира. Послушайте, я урегулировал 8 войн. Большинство из них, на мой взгляд, должны были быть сложнее, чем Россия и Украина. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать. И есть большая вероятность, что нам это удастся.
13: Я не думаю, что Путин будет атаковать НАТО. Я знаю его очень хорошо. Путин не собирается нападать на территорию НАТО.
11: Сообщение от Минобороны. Российские войска освободили населенный пункт Куртовка в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Средствами ПВО сбиты за сутки 763 беспилотника самолетного типа. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили 7 управляемых авиабомб и более 750 БПЛА. вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Такое решение принято для ремонта линии электропередачи, идущих за АЭС. Ремонт необходим для восстановления электроснабжения станции за пределами площадки после длительного простоя. Уточняется, что локальное соглашение было подписано при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Латвия и Литва рассматривают возможность прекращения транспортировки зерна России через свои порты. С таким утверждением выступил агентство Рейтер. По его информации, правительство Латвии во вторник проведет заседание, на котором обсудит возможность полного запрета на экспорт российского зерна через страну. Литва, в свою очередь, заявила о неприемлемости экспорта российского зерна через свои порты, хотя пока и не назначила конкретных мер. Мощи святителя Спиридона Тримифутского, доставленные в Иркутск, паломники могут поклониться святыне до 7 сентября. Об этом сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Он отметил, что для паломников в соборе организован круглосуточный доступ. Также в соборе в эти дни будут присутствовать мощи святителя Иннокентия Кульчицкого, покровителя земли Иркутской. Святитель Спиридон Тримифутский почитается как скорый помощник в житейских нуждах, защитник семей, людей труда, путешествий, и всех, кто обращается к нему с искренней молитвой. Мощи святого привезли в Иркутск в рамках Дней русской духовности и культуры. В воскресенье в городе пройдет Всероссийский крестный ход со святыней. А после Приангарья мощи доставят в Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург, Владимир и в Москву. Дистанционные мошенники похищают аккаунты или списывают внутриигровую валюту в игровых онлайн-сообществах под предлогом розыгрышей, подарков или выгодных обменов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
14: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» объявил об уходе сербского защитника Страхини Ираковича в «Самсунспор». Договор аренды 25-летнего игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона 26-27. Напомню, вторую часть минувшего розыгрыша Иракович провел в сербской «Црвене Звезде». Футболисты Нижнего Новгорода не могут вылететь в Сочи на матч против местного клуба из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в сочинском аэропорту. Матч 10-го тура первой лиги запланирован на сегодня. Встреча должна стартовать в 17:00 по Москве. Вероятно, игру придется переносить. Бывший футболист Енисея Лука Радкович вернулся в команду, сообщил.

0: и Марк Кондратюк подали апелляции на отзыв нейтрального статуса. Ранее такое решение принял Международный союз конькобежцев. Как сообщает ТАСС, если апелляции не будут удовлетворены, россияне обратятся в спортивный арбитражный суд. Президент шанхайских драконов Илья Ковальчук назвал одной из задач континентальной хоккейной лиги переезд клуба в Китай. Напомню, в марте команда в регулярном чемпионате провела 2 вынесенных матча в Шанхае, сыграв с Сибирью и казахстанским Борысом. Позднее президент лиги Алексей Морозов сообщил о планах провести серию из 8 встреч в Китае в сезоне 26-27. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода. 6 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов и небольшие дожди. А в Южно-Сахалинске плюс 24-26 без осадков. В Магадане плюс 10-12 градусов. В Хабаровске плюс 26-28. Во Владивостоке плюс 21-23. В Екатеринбурге плюс 22-24. В Челябинске плюс 27-29 градусов. В Санкт-Петербурге небольшие дожди плюс 12-14. В Москве днем с прояснениями дожди и плюс 14-16 днем. Сейчас столица плюс 15 градусов, без осадков, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Социальность ластоногих.
4: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, по стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
3: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Русская радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он родился в совершенно иной реальности. И самые обычные образы, самые понятные слушателю его времени аллюзии для него в лучшем случае покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем так вовсе будут истолкованы совершенно иначе и исказят смысл. Ну, как у Пушкина. Кто же вот из моих современников, даже лет 50 тому назад, мог знать, что уважать себя заставил, это значит просто помер, а мух давил, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас формировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем. И как говорил великий радиоволшебник, крибле-крабле-пумс.
0: Хиты

0: Часть третья. Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. И начну я с интриги. Вот попробуйте сейчас угадать, что это за звук. Кто-то уже догадался, что это звук явно живого происхождения, верно? Горячо, горячо, могу даже дать подсказку. Это, друзья мои, птица. Что, еще раз хотите послушать? Ну, пожалуйста. Ну что, есть версии? Хорошо, придется еще раз подсказать. Ну, представьте себе довольно крупного ястреба, у которого длинные, как у аиста, ноги. А, да, конечно, это африканская птица-секретарь. И теперь вы уже совершенно точно догадались, о каком шедевре отечественного радиовещания пойдет сегодня речь. Ну, не догадались. Тогда позвольте я предоставлю произнести это загадочное слово не настоящей, а сказочной птице-секретарю. Признаться, в детстве мне всегда было невдомек, почему этот персонаж больше ничего не говорит, а только орет противным голосом одно единственное слово «Куэп! Куэп!». Но это не мешало с огромным интересом слушать каждый выпуск Куапа и с нетерпением ожидать следующего. Итак, пора бы расшифровать эту забавную аббревиатуру Куап. Комитет охраны авторских прав природы. Цикл или радио. Сериал, как теперь скажут, состоял из самостоятельных радиопьес и имел второе название – «Репортаж о событиях невероятных». Ну, поскольку в детстве я очень увлекался биологией, то, само собой, выписывал журнал «Юный натуралист» и бдительно отслеживал научно-популярную литературу для детей и юношества. Признаться, книг на эту тему выходило не так уж и много, но среди авторов выделялся Игорь Акимушкин. В общей сложности ему принадлежит почти сотня произведений на биологические темы. Кстати, он был профессиональным зоологом, кандидат биологических наук, специалист по головоногим моллюскам. Вот почему я был просто уверен, что именно он, Акимушкин, и приложил руку к созданию КоАПа. Каково же было мое удивление, когда, уже будучи абсолютно взрослым человеком, я узнал, что все выпуски, репортажи о событиях невероятных принадлежат одному единственному автору – Майлену Константиновскому, который ни разу не биолог, а чистый технарь, военный радиоинженер. Именно он придумал персонажей и всякий раз закручивал лихой сюжет для того, чтобы вот в такой веселой, сказочной форме вложить в наши пытливые умы юных отроков такие интересные научные знания. Как это ни странно, но информация об этом выдающемся радиодраматурге, писателе, сценаристе, очень-очень мало. Ну, позвольте привести несколько скупых строк из справочников и энциклопедий.
1: Майлен Аронович Константиновский родился 1 мая 1926 года в Ташкенте в семье военнослужащего и пошел по стопам своего отца. В 1949 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова по специальности радиоинженер. Работал в НИИ, ходил в рейсы на научно-исследовательских судах, в том числе на судах Акустического института Академии наук СССР Сергей Вавилов и Петр Лебедев. Печатался как журналист с 1950 года. Газета Краснознаменного Балтийского флота «Страж Балтики». С 1962 года писал заметки в журналы «Знание, сила» и «Наука и жизнь». С 1963 года начал писать научно-популярные книги для детей.
0: Вот такая незадача, военный радиоинженер. Откуда же столько знаний в области зоологии? Ну, во-первых, на исследовательских судах ходили и биологи, с которыми приходилось много общаться. Во-вторых, радиослушатели, заставшие 60-е годы прошлого века в сознательном возрасте, легко догадаются, в чем дело. Почему именно КоАП? Именно охрана авторских прав природы? Дело в том, что безумной популярностью в это время пользовалась модная наука бионика. О, вот видите, Сейчас о ней не слышно ничего. Многие слушатели помоложе даже не знают, что это такое.
1: Бионика – прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть о формах живого в природе и их промышленных аналогах. Название происходит от древнегреческого слова «бион» – «ячейка жизни». Эта наука изучает биологические системы и процессы с целью применения полученных знаний для решения технических задач. Бионика помогает человеку создавать оригинальные технические системы и технологические процессы на основе идей, найденных и заимствованных у природы.
0: Вот оно что! Стало быть, если авторские права принадлежат не человечеству, которое ими бессовестно пользуется, а самой природе, следовательно, мы должны платить за каждую гениальную идею, которую заимствуем. Правда? Вопрос чем? Ну как чем? Разумеется, заботой, бережным отношением к матушке природе. Эта идея проникнет каждый выпуск КоАПа. Вспоминает Вячеслав Кирик, ветеран детского вещания, человек, всю свою жизнь посвятивший радио. А в то время, когда КоАП поднялся в зенит своей всесоюзной славы, мой собеседник уже работал в знаменитом ГДРЗ, Государственном доме радиозаписи, на улице Качалова.
2: Да, в ГДРЗ на 6-м этаже, в нашей студии, студии детской редакции. Вообще-то, я хочу сказать, что это было золотое время нашего детского вещания. Ведь когда я пришел, это был 67-й год, тогда были передачи «Мазила», «Бабашкина» и «Кок Камбузов», «Почтовый дилижанс в стране литературных героев», «Мои любимые ровесники». И вот появилась передача «КоАП», которую придумал Майлен Константиновский. Он приходил к нам на 7-й этаж в отдел науки и фантастики. Я до поры до времени не знал, что он, оказывается, военный моряк. Он закончил Ленинградское высшее военно-морское училище имени Макарова, ходил на научно-исследовательских судах. Он радиоинженер по профессии. Вот подумал, откуда КоАП? Вдруг в 64-м году появилась эта программа о событиях невероятных, клуб охраны авторских прав природы. И думал, откуда? Откуда вот эти вот персонажи? Откуда появился кашалот, птица-секретарь? Я так думаю, что, конечно, Майлен Константиновский привозил все это из своих командировок, когда он ходил на судах. Вот. И это удивительное было время, конечно, потрясающие передачи.
0: Действительно, откуда? Игорь Акимушкин знал иностранные языки и перелопачивал огромное количество зарубежной отечественной научной литературы для того, чтобы выхватить самое интересное и перевести удивительные факты на простой язык, доступный нашему детскому пониманию. Недаром же кто-то из великих сказал потрясающую фразу: «Если серьезный взрослый профессор не может объяснить ребенку, чем он занимается, то он не ученый, а шарлатан». Но Майлен Аронович не был профессиональным биологом и не имел соответствующего образования, то есть научной базы. Это сейчас у нас интернет, искусственный интеллект. Считанные мгновения и разыщешь любую информацию со всего земного шара. Не знаешь языков? Да, господи, компьютер тебе быстренько все переведет. При этом, когда КоАП обрел такую огромную популярность, Майлен Константиновский получал буквально мешки писем от юных радиослушателей. И сколько хватало сил, еще и отвечал. Вот что удивительно. Порой в поисках ответа приходилось допоздна засиживаться в Ленинке, крупнейшей библиотеке страны. Ну, правда, уже потом, когда физически ответить на все вопросы одному человеку было просто невозможно, привлекли ученых-биологов, и над удовлетворением детского любопытства уже трудилась целая бригада профессионалов. Но тут есть еще один важный момент. Лучший источник информации – это неформальное общение с профессионалами, то есть дружба, рассказывает Иван Затевахин, кандидат биологических наук, телевизионный и, кстати, радиоведущий.
3: Да, я был с ним очень неплохо знаком.
2: Ну, познакомился, конечно, я с ним не в детском возрасте, а уже в таком, я бы сказал, в юношестве, молодости. Дело в том, что Мален Аронович приезжал к нам в нашу Тарханкутскую комплексную экспедицию, где мы изучали язык дельфинов. Как мы девушкам говорили, но на самом деле это была комплексная экспедиция по изучению биологии, акустики и экологии дельфинов Черного моря, которые там жили. Там была популяция такая, которая, к сожалению, не сохранилась. А сейчас вот она куда-то ушла, та популяция дельфинов. Но дело не в этом. Майлен Аронович дружил с руководителем нашим, Всеволодом Михайловичем Бельковичем, известным биологом, исследователем дельфинов. Почему он с ним дружил? Потому что Майлен Аронович, он под профессией морской инженер военный. И он всю жизнь увлекался бионикой.
0: Конечно, увлекался, ведь он имел хорошее техническое образование и не мог не восхищаться живыми, отлично работающими моделями, механизмами, которые создает природа. Сейчас, когда мы уже неплохо знаем историю научных открытий, то обращаем внимание на то, как быстро они появлялись в Куапе. Ну, вот скажем, долгое время ученые никак не могли понять, почему не спят морские млекопитающие. Все время плавают, ныряют, а тихий час-то у них когда? И вот в начале 1970-х годов советские ученые открыли однополушарный сон дельфинов. То есть одно полушарие спит, второе бодрствует, потом наоборот. И это была громкая сенсация мирового уровня. Исследования проводились группой ученых в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук под руководством Льва Мухарамовича Мухаметова. И тут же появляется выпуск радиопередачи на эту тему, да еще с песенкой кашалота. Напомню, что однополушарный сон наблюдается у всех китов.
3: Отдыхает, отдыхает от работы. Половина, половина кашалота. Если скажем, дремлет лот кашалота. Кашалота стережет, кашалота стережет. Этим свойством обладая, сплю всегда и никогда я. И народ меня зовет с уважением кашалот, с уважением кашалот.
0: В общем-то, даже по темам выпусков КОАПа можно было вычислить, с кем дружил автор. Не забывайте, что он ходил на научно-исследовательских судах и неплохо знал морскую фауну. И рыбу-удильщика, одного из персонажей своих радиопьес, он видел не только на картинках. И председателя кашалота. Неудивительно, что именно морские млекопитающие становились объектом его интересов в бионике.
2: Ну, например, вот широко известно эффект дельфиней кожи, да, вот обтекаемый ламинсло называется, который гасит волны, как считается, да, оказалось, что это не совсем так, но тем не менее она применяется и вполне успешно, то есть позволяет быстрее телу двигаться в воде, гасит турбулентные завихрения, вот эта вот самая кожа. Это было посмотрено у дельфинов, там у стрекозы было ажурное строение, скажем, их крыльев посмотрено, ну и прочее. И КУАП, он, собственно говоря, об этом, да? Репортаж об авторских правах природы, то есть о бионике.
0: Конечно, в специальных научных изданиях публиковались далеко не все открытия и результаты интересных исследований. Поэтому единственным самым надежным источником информации были те, кто непосредственно занимался наукой, то есть люди. Вот с ними надо было дружить и черпать знания, так сказать, из первоисточников.
2: Конечно, он общался с Яблоковым, знаменитым нашим биологом, и с Бельковичем, и с другими биологами, и теми, которые занимались насекомыми, и теми, которые занимались млекопитающими наземными, и орнитологами, и биофизиками. Он был очень просто человек абсолютно не рядового интеллекта.
0: Не только не рядового интеллекта, но и яркого писательского таланта. Вот что пишет по этому поводу биолог Ольга Астраханцева.
4: У Майлена Ароновича я отмечаю мощный талант драматурга, причем анимационного направления. Да, не удивляйтесь, потому что когда слушаешь радиопостановку, ты словно смотришь мультфильм. Чего стоит только его футбольный матч между командой ядовитых и неядовитых змей. Полагаю, что эпизод возник из факта, который Майлен вычитал в книге Федора Талызина «Змеи». Москва, издательство Академии наук СССР, 1963 год.
0: Постойте, сейчас я и цитату из первоисточника найду. А, вот, пожалуйста, вот с этого абзаца, коллега, прошу.
4: В западной части Южной Америки обитает удав-мячик полутораметровой длины. Это безвредная, ловкая и сильная змея в минуту опасности с поразительной быстротой свертывается, превращаясь в тугой шар, напоминающий футбольный мяч. В таком довольно неудобном для него положении удав остается до тех пор, пока не убедится в полной безопасности. Конец цитаты. Именно интрига использования в качестве мяча свернувшуюся в клубок змею, а также выяснение преимуществ ядовитых змей перед неядовитыми, вылились в спортивный поединок. Очень неплохой драматургический ход, когда змея заползает в ворота соперника и сворачивается в мячик в углу. Это гол. А судьи кто? Болельщики кричат: «Судью насало!»
0: Ну, наверное, надо бы представить и всех персонажей КоАПа. Председатель кашалот, птица-секретарь. Хотя, постойте, я же нашел один выпуск, где их всех представляют слушателю в полном составе.
5: Вы знаете, что сегодня у нас необычное рядовое заседание КоАПа, а торжественное, посвященное...
6: Тише, мартышка, тише! Тише! Наш председатель взял властный колокольчик.
7: Открываю внеочередное заседание Комитета охраны авторских прав природы.
5: КоАП!
7: Друзья мои, ввиду особой важности, не побоюсь сказать, исключительности сегодняшнего заседания, я должен прежде всего удостовериться в том, что присутствует весь КоАП в полном составе. Птица-секретарь, дайте, пожалуйста, список.
5: КоАП!
7: Благодарю. Внимание! Действительные члены КоАПа. Сова.
5: Ох, тут я. Где ж мне быть?
7: Гепард.
6: Я к вашим услугам, дорогой председатель.
7: Стрекоза.
8: Ах, милый кашалот, могла ли я не прилететь в такой торжественный день, когда...
7: Рак.
9: Я-то здесь, а вот человека что-то не видно.
6: Здравствуйте, друзья!
7: О, уважаемый человек, вы как раз вовремя. Привезли?
6: Разумеется, ведь я обещал.
7: Огромное вам спасибо. Сейчас закончу проверку присутствующих, и вы нам покажете. Члены корреспондента КоАПа Рыбоудильщик.
6: Я всегда там, где мой обожаемый председатель.
7: И мартышка. Мартышка!
6: Мартышка!
7: Мартышка!
6: Мартышка!
5: Вот чудеса! Сей момент тут крутил.
7: Да мартышка!
9: Ну, как провалилась!
8: Да вон она! Выглядывает из кузова машины. Скорее! Скорее, идите сюда! Скорее! Смотрите, что человек привез!
6: Мартышка, помяните мое слово. Когда-нибудь любопытство вас погубит.
5: Ну, это когда-нибудь. А если бы я стала дожидаться конца переклички, я бы умерла от любопытства сейчас.
0: Что, простите? А, вас тоже интересует, что там привез человек на торжественное внеочередное заседание КоАПа. Ну, покорнейше прошу меня извинить, но закон жанра любого сериала, а у нас с вами все-таки получился именно сериал об истории великой радиоэпохи, обязывают неожиданно прерываться на самом интересном месте. Мы же с вами все-таки не мартышки, чтобы умирать от любопытства. Обещаю, что следующий выпуск начнем именно с этого момента. Так что узнаете, терпение, честное благородное слово узнаете. А за сим позвольте ненадолго раскланяться до следующей встречи, до следующего заседания КоАПа в это же самое время. Искренне ваш, Александр Хабургаев.
1: Радио России.

0: Пути дороги. Всем привет! Как всегда, в это время в студии Радио России я, Игорь Маржаретта, и это программа «Пути дороги», и мы в течение ближайшего получаса поговорим о всех новациях в нашей автомобильной жизни, о тех новостях, которые случились за эту неделю, которые могут так или иначе на нашу жизнь повлиять в будущем.
1: Автомобильные новости.
0: Сегодня давайте поговорим о том, что многие водители уверены, что если зацепил чужой автомобиль, то можно оставить записку с номером телефона на стекле и уехать. У меня таких случаев, честно говоря, в биографии не было, но вот недавно столкнулся с тем, что взрослую дочь моих ближайших друзей пытались лишить прав на основании того, что она зацепила машину, посмотрела, вроде никаких царапин нет, и уехала. Вообще очень сложная ситуация. Давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей Александрович.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот такая бытовая ситуация, обычная, там на парковке выворачивал где-то, случайно зацепил автомобиль, непонятно, царапина это свежая или старая, но стоит ли оставить записку с номером телефона, типа разберемся потом, я буду с удовольствием или без удовольствия с вами общаться, но готов решать все проблемы. Стоит ли так делать вообще?
2: Нет, так делать не стоит, потому что это событие имеет все признаки ДТП. А водитель, который к ДТП причастен, обязан оставаться на месте и оформлять ДТП либо с участием сотрудников полиции, либо без них. Но в любом случае это необходимо сделать. Оставлять место происшествия нельзя ни при каких обстоятельствах. В противном случае потом может начаться административное расследование, вызывают этого владельца и потом составляют протокол об оставлении места ДТП. А это как минимум лишение прав на год, а то и административный арест. Поэтому нужно понимать, что если такая ситуация произошла, даже если второго участника нет, ну, допустим, он там работает до вечера или уехал, машина стоит во дворе там несколько месяцев, неважно, мы вызываем ГИБДД, оформляем это все протоколом, а потом уже ГИБДД будет потерпевшего уведомлять о том, что у них есть документ о том, кто виноват. Только так. В противном случае вероятность лишиться прав близка к 100%.
0: То есть даже если водителя нету там 2 часа, нет времени его ожидать, звоним по телефону 112, допустим, связываемся с дежурным по госавтоинспекции и сообщаем о том, что вот такое событие случилось, ждем прибытия ДПС.
2: Совершенно верно. Если наряд приедет и не будет второго участника, владельца пострадавшей машины, это не проблема, это не мешает оформить ДТП, но это гарантирует, что лишение прав за оставление места происшествия виновнику не грозит.
0: Я вас понял. Так что, товарищи автомобилисты, дорогие друзья, будьте бдительны в этой ситуации. Действуйте именно так, как говорит специалист. Спасибо вам большое. Давайте сегодня поговорим о том, как распознать утопленный, битый или перегруженный автомобиль перед покупкой. Ну, понятно, что такое утопленный автомобиль, значит, который или поплавал в реке где-то, или, может быть, в силу каких-то причин его залило водой, ну, бог его знает, может, ливень был, человек забыл закрыть окна. Это серьезная проблема для будущего владельца. Мало того, что отсыревают какие-то внутренние поверхности, внутренней какой-то обшивкой, и запах может остаться, а плесень где-то поселится в полостях. Еще может, в принципе, пострадать в перспективе электроника. Ну, битый, понятно, часто перекупщики маскируют битый автомобиль, скрывают, что он был в серьезной аварии, что он восстанавливался, что называется. Ну, а перегруженный, я так понимаю, что это автомобиль, который прошел несколько сотен тысяч километров такси, а его пытаются выдать за машину, которую бабушка раз в субботу она ездила на рынок. Я в свое время несколько раз покупал подержанные автомобили, но мне как-то удачно везло. Только в одном случае, но это было очень давно, это была еще девятка, 20 с лишним лет назад. Этот автомобиль был, как выяснилось, в аварии, восстановленный, неплохо восстановленный, но все-таки проблемы были. Собственно, я хотел бы тут проконсультироваться, что называется, у специалиста. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
0: Дайте, пожалуйста, советы тем, кто собрался покупать автомобиль на вторичном рынке. На что стоит в первую очередь обратить внимание, чтобы не получилось как тем самым котом в мешке?
3: В первую очередь нужно обращать внимание, конечно, на фактическое состояние кузова автомобиля. Кузов автомобиля говорит нам, в принципе, о всем периоде его эксплуатации и его истории. Если мы остановимся конкретно на утопленных автомобилях, то основная проблема здесь даже не в плесени, это как раз-таки научились выводить. Основная проблема в том, что вода, попав на внутренние обшивки, крайне плохо оттуда выходит. Вместе с водой в эти внутренние обшивки попадает также глина, грязь и всевозможный мусор, который со временем в процессе эксплуатации натирает краску, и коррозия оттуда выходит гораздо активнее. Распознать утопленный автомобиль можно по косвенным признакам. Нужно обращать внимание на состояние крепежных элементов, крепежные элементы сидений. Также нужно обращать внимание на состояние плафонов освещения. Ведь если мы с вами посмотрим на внутреннюю часть плафона, например, на потолке в салоне автомобиля, то, в принципе, мы понимаем, что вода туда никаким другим образом, кроме как в случае серьезного утопления, попасть не может. Если мы видим там коррозию, то, соответственно, чаще всего это такой определенный маркер того, что автомобиль был утоплен. Касательно перевернутых автомобилей, здесь стоит обращать внимание на состояние остекления. Если мы видим, что на лобовом стекле есть трещина, но скола при этом мы увидеть не можем, как правило, это происходит после того, что во время восстановления его не дотянули, геометрию кузова правильно не восстановили, и во время эксплуатации на стекло воздействует дополнительная нагрузка в результате искривления минимального кузова, что приводит к тому, что оно лопается. Соответственно, скола на таком лобовом стекле не будет. Поэтому, если вы осматриваете автомобиль, видите, что у него есть какие-то повреждения несвойственные, если есть, например, на остеклении трещины, но нету сколов, и вы не понимаете, как они там образовались, лучше всего, конечно, более детально изучить историю этого автомобиля и понять все-таки, был ли он перевернут или нет.
0: А вот есть ли какие-то специальные устройства, чтобы определить автомобиль? Ну вот я знаю, меряют толщину лакокрасочного покрытия специальным прибором.
3: Да, существуют толщиномеры, ими можно измерить толщину лакокрасочного покрытия, но важно, чтобы этот толщиномер, во-первых, был достаточно точный и правильный, то есть толщиномер за 500 рублей с маркетплейса никогда не покажет вам достоверного и правильного результата. И помимо этого он должен быть правильно откалиброван. В комплекте с толщиномерами в 99% случаев также поставляются регулировочные пластины калибровочные, которыми можно будет, собственно, этот прибор перед использованием откалибровать. При этом важно, что калибровать прибор лучше всего, ну, может быть, не перед каждым, конечно, использованием, но достаточно регулярно. Дело в том, что эта настройка может сбиться, она достаточно точная, и также эти приборы очень не любят падений, какого-то механического воздействия и так далее.
0: То есть лучше в этом случае обратиться все-таки за помощью к специалисту, потому что самостоятельно определить, битый автомобиль утопленный или у него перепробег чудовищный, будет довольно сложно.
3: Конечно, потому что помимо приборов у специалиста есть насмотренность. Специалист уже изначально, когда подходит к тому или иному автомобилю, он знает его слабые места, он знает, как эти автомобили на сервисах ремонтируются, особенно если мы говорим про кузовные элементы, и он знает, куда посмотреть для того, чтобы быстро определить, был ли автомобиль утоплен, был ли автомобиль перевернут, были ли следы какого-то серьезного ДТП.
0: Спасибо большое. В общем, дорогие наши автомобилисты, при покупке автомобиля на вторичном рынке будьте бдительны. Давайте сегодня поговорим о правилах безопасного вождения в непогоду. Вообще, как говорят, у природы нет плохой погоды, но, знаете, если вы едете по дороге, и вдруг впереди случился ливень обвальный или густой туман, тут, конечно, надо вспомнить о элементарных правилах поведения вот в такую именно плохую, очень плохую погоду. В моей жизни были такие случаи, и туман был густой, и ливень стеной был. Но советы самые простые. Первый совет – не паникуйте и не суетитесь. Это самый главный совет в любой ситуации, я всегда даю, и сам стараюсь именно так и делать. Значит, если туман или ливень такой, что вы считаете, что вы можете ехать, главное правильно настроить свет. Дальний свет в этой ситуации не работает, это точно. Собственно, лучи отражаются от капель, поэтому бессмысленно пытаться пробить стену тумана с помощью дальнего света. Ближний свет обязательно, ну, собственно, в большинстве современных машин это сделает автомат. Если есть противотуманки, надо их включить, это обязательно надо сделать. Но и задние противотуманные фонари тоже обязательно надо включить, особенно если туман густой, ливень сильный. Вас тогда увидят те, кто едут сзади, ну, а вы увидите, соответственно, что находится впереди. Потом надо снизить, конечно же, скорость. Причем до минимума, до того минимума, когда вы считаете себя в безопасности. Пытаться проскочить на скорости полосу тумана очень опасно, потому что там может быть другой автомобиль, кто-то может быть на обочине, какой-то предмет на проезжей части, мало ли что. Собственно, скорость снизить до минимума. Если видимость, там, условно говоря, 20 метров, то быстрее 20 км в час ехать не надо точно. Увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля больше, чем обычно. Держать дистанцию ситуацию, опять же, те же самые правила поведения в такую погоду. Ну и, конечно, избегать резких маневров, не перестраиваться без крайней необходимости. Ну и самое главное, подумайте и решите для себя, а может быть лучше переждать непогоду. Для этого найдите ближайший съезд, безопасный какой-то. Это может быть специальная площадка для отдыха. Это может быть поворот на второстепенную дорогу. Это может быть, ну, любое место, чтобы уйти, главное, с проезжей части, остановитесь. Не бывает ливня, который длится несколько дней. Туман тоже заканчивается, потому что это тоже такое явление не бесконечное. Остановиться, включить аварийку, наверное, лучше будет. Посидеть в машине, отдохнуть, успокоиться и переждать, когда основной удар стихии закончится, тогда можно продолжать движение. Ну, а если по какой-то причине видеть, ситуация вышла из-под контроля, наверное, надо позвонить в экстренные службы 112, например, заливает дорогу впереди. Да мало ли что, сообщите туда о том, что вы находитесь вот там и там, и, как вам кажется, у вас будут проблемы. Когда вы отправляетесь в дальний путь, посмотрите прогноз погоды. Это бывает очень полезно.
1: Главная тема.
0: И вот какая тема. Госавтоинспекция Москвы представила список препаратов, которые нельзя принимать водителям. Как сообщили в ведомстве, такие лекарства могут влиять на внимание, скорость реакции, координацию движений, зрительное восприятие и способность принимать решения. И даже при правильном применении некоторых из них, они способны ухудшить навыки, необходимые для безопасного управления транспортом. В список в том числе вошли антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и ряд других препаратов. Ну, собственно, тут ничего нового нет. Госавтоинспекция просто напомнила нам о том, что такой список есть. Его утверждает Минздрав, потом правительство России. Можете его изучить. Проблема в том, что человек, принимая лекарства, не часто читает то, что написано в инструкции мелким шрифтом. А во многих лекарствах написано в инструкции, что несовместимо с управлением автомобилем. Наши депутаты даже некоторое время назад предлагали ввести крупную маркировку прямо на упаковке лекарств. Например, автомобиль, зачеркнутый в красном кружке, чтобы люди издалека, что называется, видели, это лекарство нельзя принимать, если вы собираетесь управлять автомобилем. Причем в списке могут быть совершенно безобидные лекарства, из-за которых, кстати, в некоторых случаях водители лишаются прав. И даже при небольшом количестве такого лекарства, если вас проверят в медицинском учреждении, можно загреметь, что называется, в пешеходы. У нас сейчас на прямой линии доктор медицинских наук Антон Ершов. Здравствуйте, Антон Валерьевич.
4: Игорь, здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих препаратах и как они могут вообще влиять на навыки, необходимые для безопасного вождения.
4: Собственно говоря, вы очень корректно, очень аккуратно перечислили группы. Да, это нами привычными противоаллергические препараты, антигистаминные, антидепрессанты сюда же относятся. Очень сильные обезболивающие препараты тоже относятся, снотворные, успокоительные какие-то. Некоторые сильнодействующие противовоспалительные средства, которые мы принимаем при ОРЗ, ОРВИ и так далее. Казалось бы, в обычной жизнедеятельности они нам вообще никак негативно не влияют. Ни на нашу скорость, ни реакцию, ни внимание. Но вот некоторые противоаллергические препараты люди знают из бытовой жизни, что достаточно сильные препараты обладают побочным снотворным эффектом. А все остальные будут вызывать, естественно, у людей вопрос. Но тут я всем скажу сразу, что в обычной нашей бытовой жизни, жизнедеятельности, никто не двигается со скоростью 20, 40, 60 километров, 80 километров, 90. Никто не летит на вас справа или слева со скоростью 100 километров. Никто не перестраивается. Да? Нет запрещающих знаков, вам можно на кухню зайти или нельзя на кухню зайти. Поэтому сравнивать себя под действием данных, казалось бы, безобидных препаратов в бытовых условиях и в условиях движения автотранспортного, это крайне некорректно, и поэтому, на мой взгляд, и на взгляд большинства, наверное, медицинских экспертов, эти ограничения очень правильно ввели и своевременно.
0: Скажите, пожалуйста, очень важный вопрос. Ну, понятно, что инструкцию читают не все, а это надо делать, что в каких-то случаях, если вам врач прописывает препарат, а вы работаете, например, водителем, надо обязательно проконсультироваться и сказать: доктор, а могу ли я? Но вопрос в другом. А скажите, когда, за сколько дней можно принимать препарат перед тем, как сесть за руль?
4: Ну, во-первых, Игорь, подавляющее большинство врачей знает и спрашивают профессию и кем работает на конкретном приеме пациент. Даже если вдруг врач это забыл спросить, посмотреть, то, конечно, хорошо было бы напомнить и спросить впрямую у пациента, у врача, а можно ли мне с таким лекарством садиться за руль? Дело в том, что это зависит от дозировки препарата. Если мы обычно принимаем так, как лечим какой-нибудь ОРЗ, ОРВИ стандартно, да, по одной, две, там, три таблеточки в день, то на следующий день данные лекарства действовать уже не будут. То есть вы сегодня пролечились, условно говоря, да, ночь проспали, завтра большой долей вероятности можно садиться за... Есть исключения из правил в виде антидепрессантов, в виде сильных снотворных препаратов, действие которых может продлиться на 48-72 часа. Все зависит от дозировки и длительности применения, но, повторюсь, большинство из этих препаратов уйдет через 24 часа. Еще, кстати говоря, одна же история очень важная, которая сильно друг на друга накладывается. Сейчас же еще с ограничениями можно садиться за руль в ослабленном состоянии, в состоянии заболевания того же самого ОРВИ, ОРЗ, когда человек хворает, так скажем. Да? И здесь очень важно понимать, что вот это заболевание накладывается, его симптомы и слабость, да, пониженное внимание вас затормозит и снизит вашу реакцию, и друг друга усилит двоичное явление. Тоже, пожалуйста, аккуратнее, конечно, водителей нужно просить себя вести в такие моменты.
0: Спасибо вам большое. Давайте будьте бдительны и читать инструкцию к препаратам, прежде чем их принимать.
1: Путешествие.
0: Ну а сейчас переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествию. И я продолжу путешествие по Владимирской области. Неделю назад я рассказывал о замечательном Боголюбове. А сейчас путешествие в другую часть Владимирской области. Вообще это некая колыбель нашей русской цивилизации. Там множество городов потрясающе интересных. И после Владимира мы решили направить свои стопы в маленький городок Юрьев-Польский. Кстати, правильное название не Юрьев-Польский, к Польше он не имеет никакого отношения, а Юрьев-Польский. Польской. Есть два разных вида произношения. Еще раз говорю, к Польше никакого отношения не имеет. Дело в том, что он находится в части области, которая называется Аполье, то есть в поле. По большому счету Юрьев в поле. Основал его в 1152 году Юрий Долгорукий, который основал достаточно большое количество городов в этой части северо-восточной Руси. Ну и, собственно, название происходит от имени основателя Юрий, а месторасположение Аполье, я уже сказал. Город находился в древние времена то под крылом Суздаля, то Москвы, то Владимира. Он никогда не был на первых ролях, но был важным торговым таким городом, крепостью, и через него прокатывались разные волны истории. Тут тебе это Тарамонгольская ига, и смута, и наполеоновские войны. Ну, а сейчас это такой небольшой город, к сожалению, достаточно запущенный, хотя в нем происходят активные реставрационные работы, и я надеюсь, что в будущем он будет привлекать куда большее количество туристов. В всяком случае, в те дни, когда мы там были, мы чуть ли не единственными были посетителями замечательного Михаила Архангельского монастыря, который некоторые по ошибке считают Кремлем. Тут был, конечно, Кремль, но он не сохранился. Собственно, остались валы. Валы достаточно высокие, они достигают 7 метров. Но обязательно надо пройти в Михайло-Архангельский монастырь, который, предположительно, был основан в 13 веке великим князем Станиславом. Это сын Всеволода Большое Гнездо, который, в общем, вошел в историю, и памятник его тут стоит. Монастырь окружает каменная стена с высокими башнями, да и сам по себе монастырь очень интересный. Там несколько соборов разной степени древности. Есть, между прочим, уникальная деревянная георгиевская церковь, 1718 года постройки. Ну, она здесь немножко инородная, ее перенесли из села Егорье в прошлом веке. Церковь, кстати, построена без единого гвоздя. Ну и Георгиевский собор, он сейчас на реставрации, настоящая жемчужина, построен в 1234 году, руководил возведением сам князь Святослав. Резьба очень интересная, покрыта изображениями животных, птиц и святых. И вообще просто погулять по Юрьев-Польскому удовольствие, потому что есть старинный гостиный двор, есть улица с деревянными застройками 19-20 века. В общем, симпатичный город. Единственное, с моей точки зрения, не очень оказался он гостеприимным, потому что поесть там не было ни одного места. Единственное, кафе было закрыто на спецобслуживание. Ну и тогда мы отправились дальше и обнаружили для себя совершенно потрясающий интересный город, в котором я никогда не был. Это Киржач, 120 километров километрах запада от Владимира, примерно 90 километрах от Москвы. Чудесный город, первое упоминание о нем 1328 год. В завещании Ивана Калиты он его завещал Александровскому монастырю в Суздале. Собственно, есть несколько историй. Есть такая легенда, что местный монастырь основал Сергий Радонежский. Ну, монастырь древний в любом случае, рассвет его пришелся на 15 век. Село, между прочим, сначала, а теперь город, уездный город Киржач. Очень интересный у него герб, сова с распростертыми крыльями. Это символ мудрости. Не знаю, почему именно небольшому этому селу, а потом городку достался такой герб, но у них достаточно много сувениров, связанных с этим гербом. Ну и, собственно, в Киржаче очень много интересных мест, и такое ощущение, что в этот город местные власти и люди какие-то вкладывают куда больше энергии и желания, чтобы сделать его таким туристическим центром. Во всяком случае, ну, кроме Свято-Благовещенского монастыря, который сейчас существует, он возрожден, это теперь действующий женский монастырь, есть масса странных таких, но очень милых достопримечательностей. Например, Типографский мост. Самый длинный деревянный пешеходный мост в России, почти 600 метров. Он свежий, но гулять по нему одно удовольствие. Есть музей ледниковых камней. Это экспозиция под открытым небом. Интересно походить, тебе объяснят, что какой камень означает, почему он здесь появился. Есть, собственно, конечно, местный историко-краеведческий и художественный музей. Мне в этом музее больше всего понравилась экспозиция, посвященная местному уроженцу. Я совершенно не знал этого. Теперь знаю, что Сергей Прокудин-Горский, первый русский такой профессиональный фотограф, первый человек, который на цвет начал снимать в России, от которого осталась огромная коллекция, благодаря которой мы вот знаем, как выглядели наши города, как выглядели наши люди в начале 20 века. Тут целый зал ему посвященный. Кстати, там же есть выставка, посвященная космонавтике. Дело в том, что, увы, но рядом с Киржачом находится место, где погиб Юрий Гагарин и его партнер по полету Серегин. Там мемориал, можно туда съездить. Так еще есть музей иконописи и реставрации, очень любопытный такой, потому что местный стиль в иконописи, это очень любопытно. Есть музей наличников, любопытный. А больше всего мне понравились смотровая площадка под названием «Зайчушка». Там такой из металла сделан веселый такой заяц. Надо ему, естественно, потереть нос, и сбудутся все ваши мечты. Ну и смотровая площадка очень красивая. Вид на пойму реки Киржач и колокольни монастыря. Ну и музейная парковая зона «Вшивая горка». Она связана с событиями 812 года. Здесь располагался карантинный лагерь местных ополченцев. Сюда немцы не дошли, конечно, но готовились к обороне, так что можно посмотреть, как выглядел очередной рубеж обороны. Тест-драйв. Ну, а теперь несколько слов про машину. Это большой внедорожник, называется он ГАК GS8. Автомобиль интересный, большой, я очень много вижу таких на улицах, он стал популярным, потому что, ну, собственно, внушительная внешность, такая брутальная, габариты, просторный салон, отделка даже не с претензией на роскошь, а даже где-то роскошная, при этом достаточно разумная цена по сравнению с конкурентами, поэтому машина пошла, что называется, в народ, и автомобиль не выглядит при этом шкафом, а действительно выглядит таким серьезным внедорожником, причем даже с какими-то спортивными черточками. И сразу могу сказать, что очень удобное водительское сиденье, все регулируется, подогнать под себя очень просто. Во всяком случае, если длинные путешествия, я бы, наверное, назвал этот автомобиль один из таких самых желанных для длинного путешествия. Больше всего мне понравилась система круговых камер и проекция на лобовое стекло, которая передает массу информации, причем так ненавязчиво, и ты можешь вывести не только там скорость, но и еще много других каких-то вещей. Удобные кресла второго ряда, там просто роскошно, они все с регулировками. Человек любой комплектации разместится вообще без всяких проблем. Ну, а есть еще и третий ряд, куда можно забраться с правой двери. Ну, а если сложить третий ряд, получается очень много мест, тем более сиденья и третьего, второго складываются электроприводами, то можно перевести, наверное, слона. Не пробовал, но похоже на то. Ну, и, собственно, самое главное – GS8 построен на модульной платформе, которую разрабатывали вместе с компанией Toyota. Под капотом единственный двигатель, объем 2 литра, 231 лошадиная сила, турбированный, естественно. В паре с ним 8-ступенчатый автомат, полноценный автомат. Причем рассчитан хотя на 95-й бензин этот мотор, но расход для такого большого автомобиля относительно небольшой. Около 11, максимум 12 литров на 100 километров. Надо понимать, что автомобиль большой, солидный, и нечего изображать из себя такого пацана на девятке. Надо ехать спокойно, с удовольствием. Мотор отзывается на педаль газа сразу. такой большой автомобиль суеты-то не любит. Шумоизоляция на хорошем уровне, хорошо идет автомобиль по бездорожью. В принципе, есть несколько режимов для бездорожья, которые позволяют еще более сгладить недостатки наших как бы дорог некоторых. Ну, неплохой клиренс под 20 сантиметров, так что можно на нем и пуститься в путешествие даже там, где нет дороги. Все автомобили у нас на рынке дорожают, и ГАК GS8 тоже не исключение, но он держится в неких приемлемых рамках. Базовый вариант стоит 4 149 тысяч рублей, он очень богато укомплектованный. Ну и самая дорогая комплектация, она недавно появилась, у нас называется Traveler, стоит 4 949 тысяч рублей. Ну, в общем, если вам нужен большой, солидный, семиместный автомобиль, то ГАК GS8 вполне подходит для этих целей. И судя по тому, какое количество таких автомобилей я видел и на дорогах Москвы, Московской области, и Москвы, и других российских областей, автомобиль оценили по достоинству. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
1: Пути дороги. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Село Куртовка перешло под контроль России. В аэропорт Внуково приехали машины кортежа для встречи Кушнера и Уиткова. И Роспотребнадзор сообщил о начале второго пика активности клещей. Все подробности далее. Российские войска освободили населенный пункт Куртовка в ДНР. Задачу выполнили подразделения южной группировки войск, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, армия за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО. Наши войска нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований иностранных наемников в 158 районах. Силы ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, при помощи гераний вооруженные силы России поразили в населенном пункте Чайки на окраине Киева логистический центр, использовавшийся в интересах противника. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1390 военных. Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Внуково встретить Уиткофа и Кушнера, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в воздушное пространство России вошел спецборт из США. Как передают информагентства, со ссылкой на авиадиспетчеров, он пересек границу около полудня. По данным сервиса Flight Radar, это военный Боинг, созданный для перелетов высших американских руководителей. На борту могут находиться спецпосланники президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Возле московского аэропорта Внуково уже выстроился кортеж для встречи высокопоставленных гостей. Ранее стало известно, что на эти выходные у них запланированы поездки в Москву и Киев. Дональд Трамп заявил, что направил спецпосланников для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Уиткоф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе. Тогда с ними провел встречу Владимир Путин. В Крыму погиб исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для победы» Анатолий Чернышов. Он стал жертвой атаки ВСУ вблизи села Скворцово, сообщила РИА Новости пресс-служба общественного движения. Погибшему было 58 лет. За самоотверженность и преданность своему делу Чернышов посмертно награжден орденом мужества. Паспорт гражданина России нельзя оставлять в залог аренды. Документ может быть изъят только в конкретных случаях. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Васинин. По его словам, лучше оставить денежный залог или договориться об оставлении другого предмета.
10: Самый последний пункт в паспорте указывает о том, что паспорт гражданина Российской Федерации ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Поэтому при получении спортинвентаря, каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт оставляться в залог не может. Воспользуйтесь услугой либо оставления денежного залога, либо по какой-то договоренности с продавцом любого, да, какого-то предмета, который позволит гарантировать возврат имущества. Но еще раз скажу, паспорт ни в коем случае в залог не оставляется. Он изымается только в очень конкретных случаях, предусмотренных законодательством. Например, при вынесении обвинительного приговора суда.
9: Ранее Васинин рассказал, что для россиянина заселение в гостинице возможно по паспорту гражданина России или по загранпаспорту. Можно заселиться и по водительскому удостоверению, но лучше заранее уточнять, принимают ли там людей с таким видом документов. Роспотребнадзор сообщил о втором пике активности клещей в России. Теплая и влажная погода в начале сентября способствует их активности, которая может сохраняться до первых устойчивых заморозков. Специалисты рекомендуют надевать светлую закрытую одежду и высокие резиновые сапоги, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15-20 минут во время похода за грибами и ягодами. После возвращения повторно проверить одежду, вещи и домашних животных. Если клещ присосался, нужно обратиться к врачу, снятого клеща поместить в герметичную емкость и сдать в лабораторию на наличие возбудителей. Основная зона сильных дождей уже миновала столицу. Осадки будут постепенно ослабевать, а вот ветер, напротив, усилится. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В день города, по его словам, температурный фон будет на 2-3 градуса ниже нормы. Низкое атмосферное давление в ближайшие часы начнет активно расти.
11: Сегодня условия погоды в столичном регионе будет формировать периферия активного циклона с центром над Верхневолжьем. Однако основная зона сильных дождей уже миновала столицу, вылив на город только за прошедшую ночь от 4 до 9 миллиметров осадков. Оставшуюся часть сегодняшнего дня в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. И если осадки будут постепенно ослабевать, то ветер, напротив, будет усиливаться. Юго-западный по направлению он будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а в порывах достигнет 12-17 метров в секунду. Температурный фон сегодня на 2-3 градуса ниже климатической нормы, днем в Москве не выше плюс 16, плюс 18 градусов. Пока продолжается активное падение атмосферного давления. На барометрах уже 732 миллиметра ртутного столба, что на 14-16 единиц ниже нормы. Но в ближайшие часы атмосферное давление начнет также активно расти.
9: По словам Леуса, завтра в столице по-прежнему сохранит свое влияние циклон. В мегаполисе вновь прольются дожди. Похолодание достигнет апогея в понедельник, когда воздух днем прогреется не более чем до плюс 12-14 градусов. И добавлю, такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, поскольку ожидаются резкие перепады давления. Уже сейчас показания барометров ниже нормы примерно на 15 единиц. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Индепендиенте и сборной Чили Максимилиано Гутьеррес успешно прошел медосмотр для перехода в московское «Динамо». В воскресенье 22-летний полузащитник должен заключить с белоголубыми 4-летнее соглашение. Игрок выступал за аргентинский клуб с февраля этого года. Он провел 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Встреча футбольной первой лиги Сочи-Нижний Новгород перенесена на 2 часа. Изначально матч должен был начаться в 17:00, но из-за серьезной задержки рейса волжан его пришлось перенести на 7 часов вечера по Москве. Международный союз конькобежцев действует незаконно и переходит все границы из-за решения отозвать нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, нашей стороне нужно подавать в спортивный арбитражный суд, тем более что ранее КАС вынес вердикт о незаконном отстранении наших атлетов от спортивной деятельности. Российских атлетов пригласили выступить на чемпионате мира по перетягиванию каната в ЮАР. Предложение выдвинул глава Олимпийского комитета африканской страны Барри Хендрикс на Восточном экономическом форуме. Также функционер отметил, что наличие флага и гимна России на соревновании будет зависеть от решения Международной федерации. Хоккеист «Трактора» Сергей Телегин рассказал про разницу между российскими и иностранными тренерами. По его словам, речь прежде всего идет о подходе к тренировочному процессу и коммуникациях внутри коллектива. При этом он отметил, что в любом случае у каждого наставника есть свои отличительные черты, свой план на подготовку и обучение игроков. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Монтон.

0: Камчатском плюс 14-16 градусов, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24-26 градусов без осадков. В Магадане плюс 10-12, в Хабаровске плюс 26-28. Во Владивостоке плюс 21-23 градуса, в Екатеринбурге плюс 22-24. В Челябинске плюс 27-29, в Тюмени плюс 25-27 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 22-24, в Сургуте плюс 21-23, в Омске плюс 26-28, в Иркутске плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге дожди плюс 12-14, в Москве облачно с прояснениями дожди и плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 16 градусов, идет дождь, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
10: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
9: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
11: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
12: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире «Радио России Пенза» на частоте 94,2 FM.
1: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – медицина.
13: Посоветуйте доктор.
14: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
15: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Иммунная система больного ревматоидным артритом совершает ошибку и начинает атаковать собственные суставы. Увы, симптомы артрита знакомы многим. Боль, отек и скованность суставов, особенно по утрам. Этим недугом в мире страдает примерно один человек из 100. В России зарегистрировано более 1,5 миллионов больных ревматоидным артритом. В основном это женщины. Болезнь развивается постепенно, и если ее не лечить, со временем суставы деформируются настолько сильно, что человек не может наступить на ногу или взять в руки чашку. Одно из частых проявлений артрита – деформация стопы. Если медикаментозная терапия не помогает, может потребоваться операция. У нас в гостях автор инновационной хирургической методики, которая возвращает пациентам с ревматоидным артритом возможность ходить без боли, травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанилидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник. Алексей Владиславович, приветствую вас, здравствуйте, рада видеть.
16: Да, Ольга Сергеевна, да, доброго дня.
15: Знаете, вот мы про стопу довольно часто делаем программы, причем самые разные рассматриваем диагнозы, самые разные заболевания. Чаще всего, конечно, мы говорим о вальгусной деформации стопы. И вы наверняка помните, как мы с вами года, наверное, пол-

0: полтора-два тому назад, тоже об этом рассказывали. У нас, кстати, был очень хороший отклик на передачу. Вы дали там очень интересные упражнения, как снимать боль. Существует еще подагра, когда болит палец на стопе. И не только палец. Очень часто при подагре начинает болеть стопа в других местах. Да? Но чаще всего начинается именно с пальца и со стопы. То есть заболеваний очень много. Сегодня мы уделяем внимание ревматоидному артриту, который начинает себя тоже проявлять почему-то на стопе. Вот почему так все эти заболевания любят стопу. И как вы, врачи, отличаете одно от другого? Вот к вам пришел человек со стопой, которая болит, палец деформирован.
1: Когда приходит пациент с какой-то проблемой, ну, жалобами, там, в основном это боли, дискомфорт и внешние какие-то проявления и изменения. Причем не всегда внешние проявления, там, ну, деформация может быть признаком какой-то болезни. Допустим, если говорить про подагру, то это отложение солей мочевой кислоты, что приводит к разрушению и повреждению сустава. Как правило, клинически это проявляется тем, что в области пероплисфалангового сустава опухают мягкие ткани, движения болезненные. Мужчины, кстати, чаще болеют, чем женщины подагрой.
0: Подагрой.
1: Да. И бывает такое, что, собирая анамнез, можно у человека выяснить, что он там нарушил диету какую-то.
0: Ел мясо и запивал красным вином.
1: Да, запивал красным вином. А это я к чему говорю? К тому, что не обязательно все проблемы со стопой носят именно ортопедическую изначально природу заболевания.
0: Человек-то простой, не врач. Попробуй-ка разберись. Болит стопа и все. Здесь больше, здесь меньше. В этом пальце больше, в пятке меньше. И попробуй разберись, что это.
1: Поскольку все-таки задача пациента не самому ставить себе диагноз, а чтобы он пришел к ортопеду, ну или там к терапевту, в поликлинику, чтобы хотя бы хоть кто-то первично, собрав анамнез, дальше его отправил в какое-то более узкое направление. Когда приходит человек, и ты видишь, что эта проблема только в деформации, ты понимаешь, что да, это ортопедическая проблема. Если ты видишь и понимаешь, что жалобы не настолько можно объяснить наличием деформации, то тогда думаешь о каких-то других смежных возможных заболеваниях, которые могут давать такую клиническую картину.
0: Например, вот обменные, да, нарушения. Обменные нарушения лежат в основе подагры, подагрических,
1: да,
0: изменений.
1: Да, да, можно заподозрить подагру, можно заподозрить ревматоидный полиартрит, либо какие-то другие системные заболевания. И тогда, соответственно, пациент нуждается в дообследовании. И на данный конкретный момент ты понимаешь, что какими-то упражнениями, консервативным лечением, там, стельками, подбором обуви или даже хирургическим лечением оно ему не показано. И, соответственно, тогда мы его отправляем на дообследование к, ну, как правило, к ревматологам, и там уже начинают системное лечение.
0: Я бы хотела обратить внимание слушателей на характерный симптом, который может их правильно сориентировать в плане вероятного диагноза. Если, например, у человека с подагрой, как правило, болит палец на одной какой-то стопе.
1: Как правило, да.
0: То есть оно не все время болит. Это бывают вот такие приступы, сильные приступы. Там неделю болит, потом раз, как будто ничего не было. Обычно бывает, что болит один палец, красный. Да? А у человека с ревматоидным артритом, как правило, поражаются, вот они одновременно поражаются, параллельно, симметричные суставы.
1: Они могут быть, может быть, не совсем там в равной степени, но этот поражаются головки всех плюсневых костей.
0: На самом деле, не только пациенты не могут поставить себе диагноз, но и врач не потому, что он плохо учился в институте, не потому, что он не знает каких-то признаков, не может дифференцировать, да, заболевание, а есть еще психологический момент. Вот у меня недавно был эфир с лучевым диагностом, с рентгенологом. И мы с ним так очень откровенно разговаривали. Я говорю: слушайте, ну вот приходит к вам, не дай бог, вот молодой человек, и вы вдруг видите, что там серьезное опухолевое образование. Он говорит: ну, во-первых, у меня ужасно портится настроение, я просто убитый, если я такое увидел. И если у меня есть хоть какой-то шанс предположить, что это может быть не то, я цепляюсь за этот шанс. То есть, понимаете, у врача, как у эмпата, все врачи эмпаты. Если он не эмпат, он не может быть врачом, он уйдет из профессии. Но они, естественно, хотят, чтобы не было тяжелого заболевания у их пациента. Они сопереживают, они стараются увидеть меньшую проблему. Вот скажите, часто к вам на операцию, мы понимаем, да, что мы сегодня будем говорить об операции, новой методике лечения ревматоидного артрита, казалось бы, ревматоидный артрит и хирургия, где здесь вообще, ну, так сказать, соприкосновение, но мы будем об этом говорить. Так вот, часто ли к вам поступает пациент и во время операции он узнает, что у него оказывается ревматоидный артрит. Ну или перед прямо операцией он об этом узнает.
1: Слушай, это, наверное, думаю, что, может быть, там пару случаев я могу вспомнить. Дело в том, что к операции уже приходят пациенты, у кого очень выраженная деформация. То есть, чтобы от ревматоидного артрита таким образом разрушились суставы на стопе, ну, это нужно достаточное количество времени, чтобы человек страдал, болел этим заболеванием.
0: Сколько проходит времени от дебюта до вот такого разрушения уже очень серьезного?
1: Я думаю, что все-таки лет 10-15, а может быть, и больше. Сейчас все-таки диагностика намного лучше, чем даже она была 10 лет назад. Плюс терапия, сейчас же есть тоже новые способы лечения, генная инженерия, которая, в принципе, дает хорошие результаты. Хирургическое лечение деформаций, вызванных ревматоидным полиартритом. Мы же ведь операции ни в коем случае не лечим ревматоидный полиартрит. То есть мы устраняем уже те последствия, которые произошли вследствие долгой болезни. Что такое ревматоидный полиартрит? Ну, что касается стопы, это когда кости, которые образуют суставы, да, ну, в основном это головки плюсневых костей, они как изъедаются заболеванием. То есть ревматоидный полиартрит – это же поражение синовиальной оболочки сустава. Соответственно, нарушается питание, ухудшается качество кости, и кости становятся такими очень хрупкими, они прям могут так их пальцами можно смять, ну, уже в таких запущенных стадиях заболевания. И это все, естественно, сопровождается тем, что деформация начинает увеличиваться.
0: Но вот чтобы люди понимали, что такое ревматоидный артрит, почему такие кости-то становятся? Да потому что наш организм – самая мощная система вообще, которую можно применить к здоровью. То есть наш организм почему-то решает, иммунитет, что это зловредная штука, сустав, и начинает его разрушать. Он его воспринимает как чужеродное, начинает с ним бороться. Организм начинает бороться со своей частью. Собака начинает кусать свой собственный хвост и доходит до того, что, как вы говорите, кость становится до того хрупкой, что она просто в руках может рассыпаться. То есть вот какая сила мощнейшая у нашего иммунитета, но только, к сожалению, в данном случае он направлен не туда, он уничтожает не врага, а сустав. Понятно, что, конечно, основное лечение, вот эти 10 лет там или сколько, да, это лечение системных заболеваний и соответствующее системное лечение разными препаратами. Но это не тема сегодняшнего у нас разговора.
1: Да, да, да.
0: А мы говорим о том, что вот все-таки в России, к сожалению, есть запущенные случаи. Я много раз слышала от врачей других специальностей, волосы иногда дыбом встают у врачей, говорят, господи, да до какой степени можно было довести сустав? Ну, например, артроз. Артроз – это другое совершенно заболевание. Да. За рубежом, например, начинает разрушаться, ставят имплант, и все. И человек потом ходит еще 20 лет спокойно, активно. А наши до последнего доводят. И вот я как раз к чему веду. Часто ли вы видите людей с запущенным заболеванием? И видите, ну мог же ты себе сам помочь, если бы ты вовремя пришел к врачу. Опять же, эмпатия врача. Обидно, что человек довел себя до этого. Такое вы часто видите?
1: Я, наверное, знаете, чаще встречаюсь с пациентами, которые говорят, ну, мне поставили ревматоидный полиартрит, там прописали какие-то таблетки, что-то я их попила, ничего не поменялось, и я забросила и перестала ходить к ревматологу. Ну, и вроде как бы жила там, и вот таких, да, много. Ну, наверное, там избитая фраза, что наш народ там более терпеливый, наверное, не очень, ну, конечно, оправдывает такое отношение к своему здоровью. Но в основном все-таки это пациенты, которые, наверное, сами виноваты в том, что они вот бросили, не лечатся, не наблюдаются. Не знаю, там может, конечно, у каждого будет своя правда. Может быть, лечение, которое им подобрали, оно не сработало. Но ведь и нет же такого. Тебе поставили диагноз, всем дали 100% таблетку и всем одинаково помогла. Есть разные степени активности процесса, есть разные стадии, этапы, есть абсолютно, ну, разные терапии, которые подбирают ревматологи. И здесь, конечно, если бы пациенты бы не бросали бы лечение на каких-то стадиях и этапах, конечно бы они бы себя не доводили до такого состояния, когда уже нужно, чтобы хирурги приступали к деятельности. Я на самом деле говорю, что мы, ортопеды, сталкиваемся с пациентами с ревматоидным полиартритом уже прямо совсем, ну, в конечной стадии, когда это уже операция, там как бы, ну, у пациента и выбора-то на самом деле нету. То есть там абсолютно точно хирургическое вмешательство, оно точно улучшит качество жизни. Потому что ведь у нас же в стопе есть, ну, грубо говоря, два элемента стабильности. Первый – это костный компонент, и второй – мягкотканный и связочный. И когда у нас страдает и костный, и мягкотканный, то, конечно же, у нас там кости, на которых мы должны опираться, все изъедены заболеванием, и на них реально невозможно ходить.
0: Ступить уже невозможно, нет опоры. Вот,
1: да.
0: Вот что страшно. Еще один вопрос. Если человек лечится и не проявляет вот эту самую самодеятельность, это тоже, кстати, в нашем русском характере, врач тебе все объяснил, сказал, что делать, ты начал, а потом вдруг решил, ай да ну, меня что-то подташнивает от этого лекарства, что-то у меня немножко голова от него кружится, не, мне такое не подходит, и бросаешь. Ну, врач-то, наверное, взвесил все за и против, и если бы вы пришли и объяснили, что у вас есть неприятная побочка, он бы, может быть, как-то поменял дозу или еще что-то изменил. То есть здесь диалог нужен. А наши, некоторые пациенты, к сожалению, диалог не ведут. Страховая медицина, к которой мы придем обязательно, та форма страховой медицины, она, конечно, рано или поздно заставит нас ходить к врачу вовремя и слушаться врача. Поскольку если ты сам не слушался, сам не ходил, сам не проверялся, не делал диагностику, то почему государство должно в тебя вкладывать огромные деньги в твое лечение? Вот если ты ходил, ничего не помогло, то да. А если ты бросил, если ты перестал ходить, если ты не лечился, ну извини, тогда ты оплачиваешь, так сказать, крайние методы своего лечения. К этому мы, конечно, подойдем, и это правильно. Человек отвечает. Но и все-таки, если человек лечит вот сегодня с помощью современных методик, он к вам не попадет или все-таки тоже гарантии нет?
1: Слушайте, я думаю, что поскольку горизонт наблюдения там исчисляется 5, 10, 15 лет, то я думаю, что у нас пока даже и нету таких наблюдений, потому что с каждым годом мы узнаем новое, у нас появляются новые эффективные лекарства, которые, естественно, оказывают лучший терапевтический эффект. Здесь, с точки зрения хирурга, правило такое. Хирургия, вот в случае ревматоидного полиартрита, это последний шаг, который он должен делать. То есть до того момента, пока данного конкретного человека будет устраивать то качество жизни, которое он имеет, и не нужно что-то там улучшать. Здесь, опять же, тоже очень много субъективного. Допустим, незначительные деформации, которые вызваны ревматоидным полиартритом, мое мнение, если оно не мешает качеству жизни, не вызывает такой стойкий болевой синдром, нету проблем с подбором обуви, ну так и не нужно этого пациента оперировать.
0: А если у человека боли вообще нестерпимы, и он практически уже дошел до инвалидности из-за того, что ходить не может нормально?
1: Призыв такой, что не нужно терпеть и обрекать себя вот на страдания, потому что здесь уже абсолютно точно и очевидно, ясно и понятно, что улучшение не произойдет. И пациент тоже сам видит, что заболевание и деформация прогрессирует, что она увеличивается визуально. Во-вторых, он испытывает больше проблем с подбором обуви, начинает чаще болеть. И вот когда уже ты понимаешь, что все, к черте подошел, дальше надо идти и не бояться, потому что, я говорю, абсолютно точно хирургия даст хороший результат. Хочу даже заметить, что на самом деле пациенты с ревматоидным полиартритом самые благодарные, потому что
0: быстрый эффект. Он уже встал на ноги и пошел сразу.
1: И та проблема, с которой они уже приходят на операцию, она зачастую выглядит, наверное, может быть, слово ужасно не очень здесь подходит. Но вот прямо реально смотришь на пациента и думаешь, господи, ну как ты, наверное, реально мучаешься, как тебе больно, там и огромные натоптыши на стопе, никак от них не избавиться. И вот тут люди, те, которые решаются и сделают, они прямо, ну, уже там через месяц, через два видят уже результат, эффект и говорят, то да, вообще это, ну, небо и земля.
0: Насколько я понимаю, там люди ходят в какой-то специальной обуви уже, вот когда плохо-плохо, и потом они возвращаются к обычным кроссовкам, к нормальным туфлям. Может, женщины вернутся и почувствуют себя
1: Да.
0: женщиной, понимаете? Я опять вас чуть-чуть назад возвращаю. Вот смотрите, есть артрит, есть артроз. Это два разных заболевания. Артроз, ну, так скажем, деформация уже истирание суставов возрастное. Это любые суставы, и коленки, и все что угодно, и даже плечевой сустав, тазобедренный в первую очередь, да, вот страдает. Что делаете вы, хирурги? Вы заменяете сустав, то есть вы ставите имплант, имплантируете искусственный.
1: При уже запущенных стадиях, да.
0: Это при артрозе. Артрит – это воспаление, это не истирание суставов. При артрозе, когда разрушен сустав из-за того, что человек пожилой, просто он истерся, чаще всего замену сустава предлагают и делают большую операцию по замене сустава. Мы знаем таких людей, их очень много, и они живут долго, там до 90, и ходят себе с помощью этих суставов. А вот при артрите, насколько знаю я, тоже, в принципе, делают такие операции, но как-то врачи не очень-то любят предлагать именно такую большую операцию по замене сустава, а стараются сделать вот такие какие-то маленькие артроскопические, да, вмешательства, когда минимальное воздействие идет на сустав. Вот давайте поподробнее об этом расскажите, пожалуйста.
1: При ревматоидном артрите чаще вовлекаются мелкие суставы, кисть, стопа. Там речь, допустим, об эндопротезировании, но на суставах стопы не идет, потому что, ну, есть другие более благодарные и перспективные хорошие операции. Если речь идет о крупных суставах, когда ревматоидный артрит поражает коленные, тазобедренные, может быть, там плечевые суставы. И если операции не избежать, то, естественно, делают операции по эндопротезированию, потому что, ну, как бы других вариантов нет. Но здесь, если мы сравним артрит и артроз, то при ревматоидном полиартрите при больших разрезах, при больших травматичных операциях, естественно, просто риск инфекционных осложнений намного выше. Потому что иммунитет же страдает, иммунный ответ другой, и вероятность инфекционных осложнений больше. Если мы возьмем операции на стопе, в чем преимущество мини-инвазивного способа коррекции от обширных и открытых операций? Основное, естественно, это меньше болевой синдром, но, наверное, на второе место я бы поставил значительно меньшее количество инфекционных осложнений, потому что раны при ревматоидном полиартрите заживают хуже.
0: Ну, тут слушатели могут не понять. Еще раз возвращаем вас к мысли, уважаемые радиослушатели, что при артрите организм сам ошибается, иммунитет начинает разрушать кость, возникает воспаление. Как лечат такое заболевание? Ну, вот основное лечение – это приглушить иммунитет. Есть такие иммуносупрессоры, когда приходится немножечко иммунитет успокоить, и у человека получается чуть-чуть ослаблен иммунитет, скажем так, чтобы пришлось приглушить, чтобы он не убивал собственный сустав в данном конкретном случае. Вот. Ну и представляете, вот
1: Да.
0: на таком иммунитете начинать делать большую операцию, а потом заживать это все должно. Мягкие ткани. И вот как раз речь о том, что может возникнуть инфекционное осложнение. И частота таких осложнений, как я понимаю, при ревматоидном артрите намного больше, чем там, предположим, при артрозе.
1: Но с другой стороны, слава богу, все-таки, что действительно ревматоидный полиартрит поражает больше мелкие суставы. И в основном сегменты это стопа и кисть.
0: И поэтому вот эти операции такие, они вот маленькие, это маленькие, щадящие операции, но вот насколько я знаю, ваши делаются через малюсенькие проколы. Что делаете вы, когда к вам приходит человек с артритом, в очень уже запущенной стадии, когда он не может, прямо говоря, ходить и наступать на стопу, такие адские боли, просто острые. Это именно острые, такая печет, вот печет он наступает, он не может наступить. То есть здесь он просто уже бежит к вам, как последнюю инстанцию, последняя надежда.
1: Ну, когда он, если мы говорим про стопу, то когда человек с ревматоидным артритом приходит к ортопеду, то мы уже все-таки говорим о той стадии, когда сустав разрушен, изъеден, и там уже нету нормального движения.
0: Да, но это вы его не заменяете. Вы сустав не заменяете. Что вы делаете?
1: Да, на стопе сустав не заменяют. Как правило, при ревматоидном полиартрите вовлечены 5 плющ нефаланговых суставов. То есть первый – это большой палец, ну и называется малые лучи. Второй, третий, четвертый и пятый. Первый плющ нефаланговый сустав, золотой стандарт, мы делаем его артродез. То есть мы убираем суставные поверхности и основную фалангу первого пальца сращиваем вместе с плюсневой костью.
0: То есть вы немножечко иначе формируете опору, которая разрушилась.
1: Да, и за счет этого мы тоже убираем деформацию. То есть это нам позволяет поставить палец в правильное положение и самое главное обеспечить пациенту опору на первый палец и возможность делать перекат за счет правильного позиционирования первого пальца. И у нас, как правило, сохраняется небольшой объем движений в межфаланговом суставе. А второй, третий, четвертый, пятый плющ-фаланговый сустав мы делаем резекцию головок. То есть, грубо говоря, мы убираем суставные поверхности и как бы разрушается капсула, и получается, что орган-мишень, мы его просто убираем. А хрящ – это орган-мишень, на который направлен ревматоидный артрит. То есть мы убираем, грубо говоря, не причину заболевания, а туда, куда…
0: Атака, иммунная атака направлена. Угу.
1: Да.
0: Ну,
1: И
0: понятно.
1: получается, что у нас на первом пальце мы убрали сустав и срастили две кости, а на втором, третьем, четвертом и пятом мы просто убрали головки, и тем самым тоже проблема решается. И, соответственно, на эту стопу будет не больно наступать.
0: Насколько этого хватает? Потом что-то опять меняется.
1: Там уже нету суставов.
0: Угу.
1: Что касается переднего отдела стопы, там уже суставов нету, и, соответственно, ну, до конца жизни.
0: А вот такая ходьба, как я ее называю, уточкой, да, она как-то влияет. Мы же понимаем, что в организме все связано. Опорно-двигательный аппарат, единая система. Если вот он так наступает и начинает много ходить, а я читала отзывы ваших пациентов, там одна женщина пишет, что вот я уже там через месяц ходила 5 километров. Ну, то есть это много, 5 километров. Она ходит вот немножечко неправильной ходьбой, скажем так, но по-другому никак. Так вот, у нее позвоночник будет страдать, у нее будут страдать тазовые кости там, и так далее. Может быть, коленные суставы. То есть мы вот сейчас смотрим, как это связано.
1: Я думаю, что у человека, у которого уходит болевой синдром, все-таки, когда у тебя стопа не болит, ты уж точно ходишь лучше, чем ты
0: Это
1: ходил,
0: точно. А палочка
1: до
0: нужна?
1: этого.
0: Палочку он использует? Опирается?
1: Ну, пожилые пациенты для подстраховки, может быть, первые там 2-3 недели пользуются палочкой, но они все равно на ногу наступают полностью. Тут, конечно, все зависит от возраста, от сопутствующих заболеваний. Если пациент может ходить и у него нет нужды использовать палочку, мы разрешаем полностью наступать на ногу.
0: Вот сейчас будет самое, наверное, трудное для наших слушателей и в какой-то степени и для вас, потому что надо будет объяснить это. Вот такие операции артроскопические, они существуют во всех странах мира, и в России тоже, и до вас существовали, но вы разработали нечто уникальное и запатентовали. И вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас попытались объяснить нашим слушателям, а в чем уникальность российской операции, которая разработана в центре имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге, вот вашей операции?
1: Артродез первого плющ-фалангового сустава мы и так раньше делали, и в этом нет никакого новшества. Здесь новшество в том, что мы придумали, и точнее решили, и попробовали, и хорошо, удачно получилось, каким образом убрать вот эти вот головки суставные. Как правило, ревматоидный полиартрит, ну, они поражены. То есть, когда ты оперируешь открыто, видно, что они такие мягкие, прямо их там можно взять пинцетом и всю головку задавить. Соответственно, мы решили, что с помощью бура специального, наверное, знаете, это из стоматологии можно понять, когда таким тонким сверлом рассверливают ткань зуба. Здесь тот же самый принцип. То есть под рентген-контролем ты делаешь прокол в коже, просто прокол для того, чтобы туда вставить бур. У тебя получается просто два отверстия. И нам не нужно травмировать мягкие ткани, делать разрез, чтобы добиться этого результата. Потому что открытая операция, она же предполагает все то же самое. То есть просто для того, чтобы до этих головок добраться, нам нужно разрезать кожу, там же есть сухожилия, которые нужно обойти. Ну, как бы доступ более получается травматичный, а здесь мы, не повреждая ни сухожилия, ни основные сосуды, и самое главное, бережно относимся к мягким тканям, разрез там 2-3 сантиметра, и все-таки не то же самое, что там 3-4 миллиметра.
0: Конечно, это безусловно. 3-4 миллиметра, это же заживает очень быстро. Опять же, почитала отзывы ваших пациентов, которые говорят, а я встал сразу после операции, что прям вот встают сразу.
1: Болеть же меньше. Я когда оперировал открыто, в основном делал поперечный разрез по подошвенной поверхности. И получается, что у тебя на подошве рана, которая зашита, конечно, на нее больно наступать. А тут на подошве у нас все цело, кожа целая, ткани мы сильно не травмировали, и у пациентов и болит намного меньше. Через 2 недели уже даже пациенты в возрасте и с выраженными деформациями уже ходят абсолютно
0: А
1: нормально.
0: как вы оперируете сразу две стопы?
1: По одной. Так или иначе, одна нога вообще пациентами переносится намного легче и проще. И все-таки всегда есть, пускай и минимальный, но какой-то риск возможных осложнений. И может так случиться, что процесс восстановления затянется все-таки, чтобы вторая нога была опороспособна. Организму собрать все свои внутренние силы и направить на восстановление одной ноги все-таки легче, чем на обе. И как правило, на начальных этапах, естественно, симптоматика уходит. То есть, по большому счету, если мы говорим про системные заболевания и проявления в виде болей в области стопы, то зачастую, убрав факторы, которые
0: Провоцировали.
1: вызывали, да, эту проблему, мы можем добиться хорошей стойкой ремиссии, а дальше, естественно, это будет зависеть от того, как у каждого конкретного человека будет протекать данное заболевание.
0: Вас многие знают как врача, который очень активен в соцсетях, и вы учите там людей оздоравливающей гимнастики, даете советы, как справиться с болью в стопе. Люди же не только ревматоидным артритом болеют. Есть многие заболевания, которые, к сожалению, вызывают боль в стопе, и со многими из них можно справиться с помощью гимнастики. Так вот, вы даете рекомендации, предлагаете гимнастику, упражнения. В случае, когда уже поставлен диагноз ревматоидный артрит, можно ли рекомендовать лечебную физкультуру?
1: Как правило, когда уже вот деформация, грубо говоря, пальцы вот так вот все закрутились, мы можем пробовать какие-нибудь силиконовые ортозы изготавливать индивидуально. Это когда мы берем разный силикон, ну, смешиваем его, то есть он пока такой сейчас мягкий, мы можем из него там слепить что-то, попытаться не размотать вот этот весь клубок его деформации, а просто попробовать как-то ее адаптировать к тому, чтобы ему было где-то легче наступать, может быть, там как-то в обуви попробовать, чтобы ему было полегче. Вот это, конечно, все работает. Но даже варианты, когда мы тейпами пытаемся что-то улучшить, здесь уже, к сожалению, вообще ничего не поможет.
0: Это когда мы говорим о ревматоидном артрите
1: Да.
0: запущенном и говорим о стопе. Да, я понимаю. А мы можем как-то применить гимнастику или какие-то упражнения для профилактики тяжелых осложнений. Предположим, человек лечится терапевтически, принимает правильные препараты. Может ли, когда речь идет о ревматоидном артрите, еще какая-то гимнастика быть подспорьем в лечении?
1: Но так, чтобы доказательно и честно, то нет. Мы каждый раз не знаем, насколько там, в этих суставах, есть проблема. То есть, если у человека не болит и не нарушена функция, то он может делать любую гимнастику, которая будет ему полезна. То есть здесь наоборот, знаете, даже к тому, что если у тебя есть ревматоидный полиартрит, то не надо бояться нагружать ноги и делать гимнастику, тем самым, что ты это типа, ну, ухудшишь. Потому что любая наша гимнастика, она направлена на что? На мелкую моторику мышц, на улучшение кровоснабжения и, соответственно, на улучшение,
0: Питание того же
1: да, питания
0: сустава.
1: и чувствительности, то есть, да, работы и нервных окончаний тоже. Это все вкупе, естественно, будет иметь положительный эффект. Когда у человека уже развилась деформация, и если ему еще пока, допустим, не больно, то можно пробовать как-то адаптироваться к той проблеме, которая есть, но тебе еще, допустим, не нужна операция. Тот сустав, который уже вывихнулся, мы его не сможем обратно никаким образом поставить на место. Никакой физкультуры, никакими тейпами, ничем. Поэтому здесь эта история больше такая про приспособиться к проблеме, которую мы тоже абсолютно четко знаем, что она будет прогрессировать. Единственное, у нас нет ответа на какой вопрос. Мы не знаем, сколько времени займет это прогрессирование. Может быть, это спрогрессирует за 2-3 года, а может быть, за 20 лет. Самое главное, что, наверное, хотелось бы донести до слушателей, что это не приговор, что на каждом этапе на это можно влиять. Просто не надо забрасывать и не нужно терять веру своего врача, с которым ты общаешься и который хочет, и у него есть возможность помочь. То есть многие же ментально в голове ревматоидный полиартрит связывают с тем, что все, там жизнь закончилась, у меня такая страшная история, и всех пугает слово, что она не лечится.
0: Лечится. Почему не лечится? Она не лечится радикально, но она
1: Да.
0: лечится так, что человек может долго жить с этим.
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: У нас в гостях автор инновационной хирургической методики, которая возвращает пациентам с ревматоидным артритом возможность ходить без боли, травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанеледзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник.
1: Но как бы добиться хороших результатов, здесь же надо тоже смыслить, а хорошо, что мы это выявили раньше.
0: Каждый про свою болячку думает, о, ну вот моя самая плохая, она вот не лечится. Слушайте, у нас лечатся полностью травмы и инфекционные заболевания. Ну, такие вот, типа гриппа.
1: Да, да.
0: Вот это можно радикально вылечить, вообще забыть про них. Но большая часть хронических, так называемых, неинфекционных хронических заболеваний, сердечно-сосудистых, эндокринологических, ваших, вот сегодня мы говорим о ревматоидном артрите, они просто идут с нами по жизни. Диабет тот же самый. Они просто идут с нами по жизни. Ну, не лечатся они радикально, но зато человек-то... Поразительный факт, но люди с диабетом живут дольше и комфортнее, чем люди без диабета, часто по статистике. Почему? Потому что они за собой следят. Потому что они питание правильное, да. Не нужно вот так вот прям бояться. Ну и что? Ну, у всех разные хронические заболевания. Да, вот такие мы люди. Врачи не могут вылечить радикально нас. Но зато они могут дать нам спокойно и хорошо жить, комфортно.
1: И улучшить качество жизни.
0: Конечно. И вот, знаете, я хотела бы все-таки еще в завершении на диагностических критериях еще раз остановиться, но именно на показателях крови. Потому что уже вы всегда посылаете человека в лабораторию, когда есть заболевание. Вот в крови есть маркеры. Маркеры. Ну, мы знаем, да, что мочевая кислота повышена при подагре. Четко. Вы это увидите уже, и вот вам, пожалуйста, маркер. Какие показатели у ревматоидного артрита?
1: Ну, ревматоидный фактор, цирреактивный белок и антистрептолизино. Но есть же у нас серонегативный и серопозитивный ревматоидный полиартрит. Здесь, конечно же, все-таки на этот вопрос более, я думаю, что грамотно.
0: Правильно, ревматолог ответит.
1: Ответит ревматолог.
0: А все-таки вот показатели цирреактивного белка насколько высоки при ревматоидном артрите?
1: Не патогманично абсолютно. То есть не факт, что это будет обязательно ревматоидный полиартрит.
0: Угу.
1: То есть ревматоидный полиартрит точно должен поставить диагноз ревматолог, и не всегда это прямо вот так на раз-два. Бывает так, что у тебя в анализах все нормально, но ревматолог все равно, исходя из своего опыта, других критериев, может назначить тебе даже базисную таргетную терапию и посмотреть на отклик. То есть если вот по анализам у тебя нет ревматоидного полиартрита, но клинически есть признаки проявления, тогда могут назначить терапию, посмотреть на то, какой будет отклик, результат, эффект, и, может быть, даже и оставить.
0: Методом проб и ошибок,
1: да,
0: иногда приходится.
1: Некоторых пациентов тоже это останавливает. К сожалению, у нас так складывается, что доверия к медицине такого большого нету, а вот все, что вот раздувается, что здорово заходит, да, там в новостях и везде, это какие-то плохие новости про врачей, про то, что там ошибка, сям ошибка, а про то, что врачи делают классные, хорошие операции и открытия, это так активно, сильно не пиарится.
0: Вот вы говорите, что врач может увидеть кровь хорошая, хорошая кровь. Не говорит анализ крови о том, что есть ревматоидный артрит. Но он смотрит на пациента и видит, что это не исключено. Вот какие признаки?
1: Скованность по утрам. Когда вот надо прямо, вот ты просыпаешься, не можешь там рожать, тебе надо какое-то время вот там поразминаться. Там скованность тоже бывает по длительности раз. Там бывает кому-то 10-15 минут, а кому-то надо полчаса так встать, прямо чтобы все вот это начало там шевелиться, работать, двигаться.
0: А еще, кроме утренней скованности?
1: Боли, какие-то отеки в суставах, нарушение функции. Все-таки мы говорим о том, что мелкие суставы страдают чаще. Это все-таки тогда кисти и стопы. И вот это есть повод задуматься.
0: И симметричные нарушения с двух сторон.
1: Да,
0: тоже признак. В любом случае мы понимаем, да и призываем обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Прекрасно, что есть интернет, и можно многое посмотреть. Но, слушайте, можно увидеть какой-то кусочек маленький в интернете и не знать огромного контекста, который в голове у врача. И все его обучение плюс опыт.
1: Да, это важно. Сейчас многие пациенты такие приходят. Ну, я, в принципе, уже и так все знаю. Мне нужен только ваш, типа, я прав или не прав. И такой уже начинаешь, думаешь, все, конечно, здорово, все классно, но не туда вы уходите.
0: Да.
1: Пока еще рано, чтобы искусственный интеллект занимался такой диагностикой. Он сейчас, конечно же, оказывает большое подспорье врачам и клиницистам. Как-то он может помогать быстрее анализировать и данные, и литературу, и сами исследования. Но пока мы сильно далеки до того, чтобы искусственный интеллект заменил врачебную
0: специальность. Врача невозможно. Совершенно с вами согласна. Слишком дорого будет стоить ошибка. Слишком дорого. Еще очень важный момент. Как же мы могли его упустить? Насколько я понимаю, ваши операции делаются бесплатно. Вот это я хочу, чтобы вы понимали. То есть, если у человека запущенная стадия, да, запущенная стадия ревматоидного артрита, он может совершенно спокойно попросить направление, куда, вот еще раз, прям четко алгоритм.
1: Можем сделать в институте скорой помощи Джина Лидзе по квоте, можем сделать там больницу Академии наук. Ну, это я про Санкт-Петербург говорю. Можно сделать в Москве. Тут, правда, необходимо как бы соблюсти ряд определенных формальностей и шаги, которые необходимы для того, чтобы эту квоту получить. Но это абсолютно точно доступно и не запредельно сложно.
0: Как должен действовать человек, скажем, из отдаленного какого-то региона российского, маленького городка, чтобы попасть на лечение в крупный федеральный медицинский центр, где выполняют вот такие операции, как ваша, инновационные, которые необходимы этому человеку по его болезни?
1: Операцию абсолютно спокойно мы можем выполнить по полису ОМС, но для этого есть определенный как бы алгоритм и необходимые прописанные процедуры для того, чтобы эту операцию по квоте выполнить. То есть есть два варианта. Либо пациент обращается в поликлинику, в свою, по месту жительства, именно в ту поликлинику, куда он приписан по полису ОМС, и врач, к которому он обращается, направляет его документы в лечебное учреждение для подтверждения получения квоты.
0: Но не могут же в каждой поликлинике любого города и городка знать о том, что у вас вот есть такая инновация. Но не могут. Их врачи даже.
1: Ну, пациент может сам пойти и сказать, вот, я видел, что там-то делают такую операцию, дайте мне там, пожалуйста, направление туда-то. И, как правило, в этом тоже нету проблемы, но просто это так более долгий круг, по которому тебе нужно идти. На самом деле, иногда проще напрямую
0: приехать,
1: обратиться да, ну,
0: в Санкт-Петербург.
1: Или даже есть, сейчас по телемедицине есть возможности. Ну да, эта консультация будет платная.
0: Одна.
1: Да, если у человека полис ОМС к этой больнице не прикреплен, то, соответственно, он не может туда обратиться. То есть у нас медицина-то бесплатная, только вопрос в том, что учреждению за это все равно кто-то платит. Есть основной плательщик, это наш фонд обязательного медицинского страхования, куда мы все делаем отчисления, и он тогда оплачивает эту консультацию. Но если у человека не приписан к этому учреждению, то, соответственно, его поликлиника не может сюда деньги перечислить. Тогда получается, что проще приехать, заплатить за первичную консультацию, для того, чтобы в учреждении был зафиксирован повод обращения.
0: Факт обращения.
1: Да, факт обращения. А там уже есть все те же самые документы, которые он будет подавать в поликлинику. Можно подать непосредственно вот поликлинику при больнице, оформляется документ, с пациентом примерно там оговаривается дата госпитализации, выдается инструкция пошаговая, как к этой операции госпитализации подготовиться, там это список анализов, список необходимых документов, все это собрали, приехали и сделали операцию по полису ОМС. Но это так называемая высокотехнологическая медицинская помощь. Ну, по моей информации, по крайней мере, в тех больницах, где я работаю, с этим нету никаких проблем.
0: Под лежачий камень, уважаемые радиослушатели, вода не течет. Двигайтесь сами. Не всегда, конечно, врач в каждой поликлинике в курсе всех инноваций, которые, например, в мире или в России существуют. Но это понятно, это невозможно. А пациент иногда знает больше об инновациях даже, чем просто врач широкого профиля, потому что он-то свое заболевание изучил досконально, да он про свое знает все, поэтому у вас есть преимущество. Не бойтесь, просите вашего врача давать направление в конкретное место. Все россияне, абсолютно все россияне имеют равные права, чтобы вот попадать в центральные медицинские учреждения, вот как раз здесь наука, ведущие медицинские учреждения страны. Если у вас есть показания, то вас с удовольствием даже возьмут, поскольку вы их пациент. Пожалуйста, помните об этом, обращайтесь сами, обращайтесь непосредственно в медицинское учреждение, к своему врачу в поликлинике. Ну и если какие-то сложности, то всегда можно обратиться в страховую компанию, вашу. Полис у вас есть, вот страховую компанию, и сказать, а вот у нас нет в городе такого профиля. Помогите мне, пожалуйста, маршрутизировать туда, где это есть. Ну, просто нужно активность проявлять.
1: На самом деле, кто хочет, у кого стоит такая цель и задача, ну, без проблем это все можно добиться, получить. Просто некоторые пациенты, ну, вплоть до того, думают, что прям уж им совсем там чуть ли уже и не дорогу полис ОМС оплачивает. Нет, конечно, надо все-таки понимать реалии, что тебе нужно поехать в другой город, там тебе сделают операцию, и ты потом вернешься обратно к себе домой.
0: Спасибо вам большое за ваш труд, за то, что вы разрабатываете эти операции, которые помогают уже самым сложным пациентам. Спасибо, и будьте, пожалуйста, сами здоровы.
1: Спасибо большое, Алексей, очень приятно. Вам хорошего тоже дня, настроения, самое главное, здоровья.
0: Это да, спасибо.
1: Интересных собеседников. Вы тоже делаете очень огромную, большую роль в просвещении наших пациентов и предоставлении им необходимой информации, которая им абсолютно точно полезна.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
0: В беседе принимал участие травматолог-ортопед Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанилидзе, кандидат медицинских наук Алексей Владиславович Олейник. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы можем продолжить наше с вами общение в соцсетях. Вы можете задать вопросы нашему уважаемому гостю Алексею Владиславовичу Олейнику. Это можно сделать на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Приходите, пожалуйста, я вас жду. Продолжим общение. Я напоминаю, что послушать сегодняшнюю программу или посмотреть ее видеоверсию можно также на моих каналах в соцсетях. Там я обычно размещаю ссылки и сделаю это также в этот раз. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставь консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
5: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Куртовка в ДНР перешла под российский контроль. Самолет со спецпосланниками Трампа, Уиткофом и Кушнером на борту приземлился во Внуково. И основная зона сильных дождей уже миновала столичный регион. Далее подробнее. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Министерство обороны. Накануне ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России, поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемой в ВСУ. Также ударом подверглись позиции противника в 158 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Самолет со спецпосланниками Трампа, Уиткофом и Кушнером на борту приземлился во Внуково, передают РИА Новости. Их встретил глава РФБИ Кирилл Дмитриев. Кортеж из автомобиля «Аурус» покинул аэропорт и в эти минуты направляется в сторону центра Москвы. Ранее сообщалось, что в воздушное пространство России вошел спецборт из США. Как передавали информагентства со ссылкой на авиадиспетчеров, он пересек границу около полудня. По данным сервиса FlightRadar, это военный «Боинг», созданный для перелета выше американских руководителей. Накануне стало известно, что на эти выходные у Уиткофа и Кушнера запланированы поездки в Москву и Киев. Ранее Дональд Трамп заявил, что Кушнер и Уитков везут в российскую столицу предложение по мирному урегулированию военных действий на Украине. Более того, на брифинге в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, у России нет никаких причин нападать на страны НАТО.
8: Они везут с собой предложение для завершения конфликта на Украине, потому что я совершил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я закончил 8 войн, но этой заслуги за мной никто не признает. Дали ли мне Нобелевскую премию? Нет. У нас есть идея мира. Послушайте, я урегулировал 8 войн. Большинство из них, на мой взгляд, должны были быть сложнее, чем Россия и Украина. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать. И есть большая вероятность, что нам это удастся.
9: Я не думаю, что Путин будет атаковать НАТО. Я знаю его очень хорошо. Путин не собирается нападать на территорию НАТО.
7: Это не первая поездка американских переговорщиков в Россию. В последний раз Уиткоф и Кушнер посещали Москву 22 января. А накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль проинформирует, когда состоятся контакты российского лидера со спецпосланниками Трампа. Запорожская АЭС остается без внешнего электроснабжения. 17-й сутки безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгений Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждений линии ферросплавной-1. Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории, сообщили ранее в пресс-службе. Станция переведена на резервное питание, запасы топлива имеются, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать. Ну и как заявляет пресс-служба станции, на Запорожской АЭС начался локальный режим тишины для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи ферросплавной-1. Владимир Путин присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Там поясняется, что градоначальник удостоен высокого звания за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов столицы. Указ вступил в силу со дня его подписания. Добавлю, что сегодня Собянин поздравил москвичей с Днем города. Столице исполнилось 879 лет. Как отметил градоначальник, за эти годы город сталкивался с испытаниями и невзгодами, но становился только сильнее. Собянин поблагодарил москвичей за труд на благо столицы, поддержку и оптимизм. Он передал низкий поклон всем, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения и в тылу. День города в Москве в этом году празднует 5-6 сентября. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях. Основная зона сильных дождей уже миновала московский регион. Осадки будут постепенно ослабевать, а вот ветер, напротив, будет усиливаться, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. В день города, по его словам, температурный фон сегодня на 2-3 градуса ниже нормы. Атмосферное давление в ближайшие часы, как утверждает синоптик, начнет активно расти.
10: Сегодня условия погоды в столичном регионе будет формировать периферия активного циклона с центром над Верхней Волжьей. Однако основная зона сильных дождей уже миновала столицу, вылив на город только за прошедшую ночь от 4 до 9 миллиметров осадков. Оставшуюся часть сегодняшнего дня в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. И если осадки будут постепенно ослабевать, то ветер, напротив, будет усиливаться. Юго-западный по направлению, он будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а в порывах достигнет 12-17 метров в секунду. Температурный фон сегодня на 2-3 градуса ниже климатической нормы, днем в Москве не выше плюс 16, плюс 18 градусов. Пока продолжается активное падение атмосферного давления. На барометрах уже 732 миллиметра ртутного столба, что на 14-16 единиц ниже нормы. Но в ближайшие часы атмосферное давление начнет также активно расти.
7: Ну а в воскресенье в столице циклон по-прежнему сохранит влияние. В мегаполисе вновь прольются дожди. Похолодание в Москве достигнет апогея в понедельник, когда воздух прогреется не выше плюс 12-14 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Индепендиенте и сборной Чили Максимилиано Гутьеррес успешно прошел медосмотр для перехода в московское «Динамо». В воскресенье 22-летний полузащитник должен заключить с белоголубыми 4-летнее соглашение. Игрок выступал за аргентинский клуб с февраля этого года. Он провел 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. Футболист Александр Соболев стал лучшим игроком «Зенита» по итогам июля и августа. Нападающий набрал больше всего голосов болельщиков. В текущем сезоне он забил 8 мячей в 9 матчах. Напомню, сегодня в 16:30 по московскому времени «Зенит» сыграет с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ. Встреча футбольной первой лиги Сочи-Нижний Новгород начнется на 2 часа позже. Изначально матч должен был стартовать в 17:00, но из-за серьезной задержки рейса «Волжан» его пришлось перенести на 7 часов вечера по Москве. Стартовал новый сезон континентальной хоккейной лиги. Прямо сейчас в Ярославле «Локомотив» обыгрывает «Трактор» 2-0. Первые шайбы розыгрыша забросили Матвей Катков и Джованни Фьоре. Идет 9-я минута второго периода. Международный союз конькобежцев действует незаконно и переходит все границы. Из-за решения отозвать нейтральный статус российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, нашей стране нужно подавать в спортивный арбитражный суд. Тем более, что ранее КАС вынес вердикт о незаконном отстранении наших атлетов от спортивной деятельности. Россиян пригласили выступить на чемпионате мира по перетягиванию каната в ЮАР. Предложение выдвинул глава Олимпийского комитета африканской страны Барри Хендрикс на Восточном экономическом форуме. Также функционер отметил, что наличие флага и гимна России на соревновании будет зависеть от решения Международной федерации. У меня на этом пока все. Далее о погоде.

дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Андрей Дементьев. Виражи времени.
5: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона Анна Пугач-Дементьева. Мы в прямом эфире. Так что звоните нам. Мы давно не общались. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92 и так называемый мессенджер 8 925 222 99 92. Эфир наш сегодня посвящен и началу учебного года, и тем событиям, которые буквально на днях происходили, еще происходят. Это, конечно, день рождения Москвы, нашей столицы, который отмечается 5-6 сентября. И вы знаете, что уже наградили мэра Москвы, Собянина. Ему дали героя труда. Так что, очевидно, Москва будет дальше расцветать и приобретать, расширять свои владения, приобретать новые красивые здания и дороги. А гость наш сегодняшний, генеральный директор издательства «Эксмо», самое большое наше издательство, одно из самых больших «Эксмо», АСТ. Я бежу сразу немножко поднял голову. Евгений Викторович Копьев.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Спасибо, что пришли, потому что сейчас очень напряженная неделя. Проходит очередная осенняя международная книжная ярмарка, 39-я, в следующем году юбилейный. Хорошо, что идем вперед, а не назад, несмотря на большие потери маркетплейсов, книжного рынка маркетплейсов. Тем не менее, ярмарка представительная, почетный гость Китай, мы уже об этом говорили. И вы, конечно, Евгений Викторович, непосредственный участник. Я вас еле вырвала из гостиного двора, потому что, мне кажется, я даже не знаю, в чем дело, но такого количества

0: совещаний, конференций, встреч. По-моему, ни на одной книжной ярмарке не было.
1: Да, это впервые такая насыщенная программа, очень горячий сезон. Я прям сразу после прямого эфира поеду обратно в гостиный двор. У меня сразу два мероприятия будет в 5 и в 6. В 5 часов мы обсуждаем книги и кино вместе с Асей Лавринович. И в 6 часов встреча с нашими иранскими коллегами. Мы будем обсуждать тенденции персидской литературы и возможные форматы взаимодействия с иранскими издателями. В этом году у нас почетный гость Китай, но при этом приехал и Иран, приехали и арабские издатели, и много мероприятий, посвященных как раз взаимодействию с ними.
0: Это связано с тем, что мы переходим на восток, уходим на восток, потому что будем там завоевывать книжный рынок?
1: Не то чтобы мы совсем уходим на восток, но с востоком, да, у нас сейчас большое количество инициатив реализуется, и мы видим, что российская литература в том же Китае пользуется огромным спросом. И при этом и китайская литература в России часто попадает в рейтинги. И, соответственно, вот на последней неделе, например, там детектив китайский был аж на 5-м месте по продажам в Москве среди вообще всех книг. То есть здесь мы видим, что наши читатели благосклонно относятся вот к Китаю. Но при этом еще стоит отметить, что в Азии еще очень хорошо себя чувствует Япония. И первое место вообще по продажам в России занимает книга Генки Кавамуры «Если все в мире кошки исчезнут». И в целом Япония...
0: Так она давно уже на первом месте.
1: Да, да, да. И до сих пор, как, знаете, ходит шутка, кошки никогда не исчезнут.
0: И любители кошек.
1: И любители кошек, конечно же. Замечательная книга, да.
0: Вы допечатываете, да, тиражи?
1: Да, да, мы ее там по 50-70 тысяч допечатаем, там суммарно продано больше уже 1,5 миллионов экземпляров, это феноменальный просто тираж для книжного рынка. Но я хочу сказать, что вообще во всем мире сейчас тренд на Японию, мы долго обсуждали почему, и знаете, там с чем связана одна из гипотез, что одна из ключевых характеристик японской культуры – это стабильность, это, соответственно, близость к традициям, то есть они очень медленно меняются. И в нашем бушующем мире читатели в Японии, в японской литературе находит какое-то успокоение, находит какую-то стабильность, находит какие-то вечные ценности. Но здесь стоит сказать, что и к русской классике тоже сейчас большой тренд, это тоже, наверное, с этим же связано.
0: Ну, вы имеете в виду печатные, бумажные книги?
1: Да, да, и бумажные, но в электронном виде тоже хорошо продаются.
0: Вы расширяете рынок электронных продаж?
1: Да, да, сейчас электронные...
0: Скажите, а что значит электронные книги?
1: Электронная книга, это значит в цифровом виде вы читаете на телефоне, в смартфоне или в читалке, в электронном ридере, читаете книгу. В чем большой плюс, почему, например, электронные книги часто читают люди там возрастом 60+, 70+, что вы там можете увеличивать шрифт. В бумаге, к сожалению, этого нельзя. Мы, конечно, какие-то книги специально издаем крупным шрифтом, но в действительности вот большой плюс электронных книг то, что можно увеличивать шрифт. И в целом, вот если говорить про первое полугодие, мы тут подводили итоги года позавчера, и там интересная тенденция. Если говорить про штуки, про количество прочитанных экземпляров, то электронные и аудиокниги обогнали бумажные. То есть сейчас где-то 50-50, даже, наверное, 51% уже у электронных аудиокниг, а бумажные книги, соответственно, стали занимать там 49%. Да? То есть это интересная тенденция. В рублях ситуация, конечно, другая. В рублях в любом случае бумажная книга дороже, и, соответственно, большой есть объем сегмента детских книг, да, и в рублях бумажные книги сохраняют лидерство там где-то 70-80%, но в штуках уже видно, что электронные аудиокниги обогнали, и это произошло в первую очередь благодаря аудиокнигам. То есть последние годы аудиоформат растет феноменальными темпами. В первую очередь это связано с выходом больших платформ на этот рынок, с повышением удобства, с большим количеством новых проектов в аудиоформате изданных, то есть, например, в виде спектаклей, не просто, знаете, озвучка какая-то, это, да, а одним голосом, да. Ну, во-первых, и сами дикторы у нас суперпрофессиональные.
0: При издательстве вы открыли отдел?
1: У нас, да, при издательстве есть отдел, но мы работаем с дикторами со всей страны, и кроме этого мы записываем многоголосые спектакли с музыкальным оформлением.
0: У вас студия есть,
1: да,
0: или вы снимаете?
1: Да, да, у нас есть своя студия, есть, соответственно, и своя, и снимаем много, но в офисе мы у себя завели свою студию специально для того, чтобы записывать как раз какие-то необычные аудиокниги, и мы видим, это приносит очень хорошие результаты. результат, то есть аудиоформат растет где-то 30% в год. И я расскажу для читателей почему. Потому что аудиоформат, аудиокниги удваивают вашу жизнь. Вы можете читать, слушать книгу и заниматься спортом, готовить, с ребенком гулять, да, если с маленьким качаете, или с собакой. То есть, а с бумажной книгой это трудно делать. Трудно, знаете, вести машину и параллельно читать бумажную книгу. Но только если там у вас не автопилот, то в любом случае это опасно. Да, я не рекомендую этого делать. Аудиокнигу можно слушать, находясь за рулем.
0: Но вы выпускаете это на дисках или на платформах?
1: Да, нет, на платформах, на дисках практически сейчас нет продаж. Вы знаете, единственная страна в мире, где сохранились диски и приличную долю занимают, это Германия. Там до сих пор, вы знаете, аудиокниги на дисках пользуются спросом. В России нет, в России это платформы, телефоны. У нас продвинутая, соответственно, страна, одна кнопка, и сейчас вы можете послушать, выбрать из огромного количества книг и точно найдете то, что вам понравится. И наши замечательные партнеры очень хорошо работают здесь с читателями.
0: Ну, наверное, все-таки это молодое поколение. Старшим людям, наверное, тяжелее с этими кнопками.
1: Да, я согласен, что там молодежь больше. Но мы видим там, знаете, как если говорить про аудиторию книжного рынка, то сейчас там, знаете, два самых читающих возраста. Первый – это где-то 17-30 возраста, да, и второй горб такой, это 55+. То есть вот удивительно, вот это две аудитории, которые очень много читают. Видимо, между этими возрастами люди зарабатывают деньги, и у них много-много забот других, там семья, дети, соответственно, работа. Вот. Но вот два таких больших всплеска, мы большое количество делаем исследований, это 17, вот как я сказал, 30 где-то, и 55+.
0: Евгений Викторович, а вы как-то все это работаете, развиваете свой бизнес на научной основе? У вас, по-моему, теоретическая очень сильная база, и многому учились и в Германии, и набирались опыт. Вы же практически первое издательство, которое серьезно занялось книгоизданием и распространением книг.
1: Да, у нас
0: в России. Это действительно было новое.
1: Да, у нас внедрено огромное количество современных систем управления. То есть я бы сказал, мы много общаемся с иностранными издателями, и они, конечно, восхищаются тем, как у нас налажено, то есть у нас много инноваций именно для книжного рынка реализуется. Тот же искусственный интеллект мы активно внедряем именно для ускорения бизнес-процессов, для автоматизации, для, соответственно, более быстрого принятия решений. То есть в этом отношении мы стараемся быть на гребне инноваций, то есть я посещаю обязательно все крупнейшие книжные ярмарки, и мы в курсе всего, что вообще во всем мире происходит в книгоиздании. И я скажу, у наших читателей есть возможность, соответственно, как получать книги напечатанные, ну, по факту, вообще в любой точке мира, ну, кроме стран, которые с нами сейчас не работают. А раньше мы и там печатали, да, раз. И два, мы печатаем авторов, опять же, со всего мира, то есть, опять же, за исключением там, где есть какие-то сейчас сложности, да. То есть у нас выходят и, как я уже сказал, китайские, корейские, не знаю, из Таиланда, из бразильские.
0: А европейские выходят?
1: Да, европейские тоже выходят, но я скажу, что по каким-то странам и по каким-то издателям, к сожалению, сейчас есть сложности. Но с той же Италией 100% издателей с нами работают. Вот если брать по странам, Испания тоже 100%. Германия где-то 50-50. Франция, наверное, 80% работает.
0: Американская литература.
1: Американская тоже 50-50. Где-то 50% американских издателей с нами работают. Но здесь я тебе скажу, что мы единственная креативная индустрия, кто сохранил отношения с издателями на таком уровне. Потому что мы с ними работаем по 20-30 лет, друг друга давно знаем, и, соответственно, когда к ним обращались, вот, а зачем вы работаете с русскими, они говорят, слушайте, ну, культура — это мосты, которые должны соединять людей. И очень многие партнеры с нами остались. И я скажу, они и русские права покупают у нас и издают книги. И вот в этом году, например, произошел феноменальный случай, когда наших две девушки, сейчас вообще в целом тренд на молодежную литературу и много молодых авторов, они еще не написали книгу, а их права были куплены по всему миру. То есть это была Америка, это купила Испания, Италия, Германия, Франция, и там сумма авансов была больше $200 000. Это вообще феноменальная цифра для российского рынка. Еще раз скажу, что книга еще не написана. И это как раз, соответственно, характеризует, ну, это является повторением того, как во всем мире работают проекты супербестселлеров. Когда книги нет, а уже все продано. И вот мы сейчас поедем во Франкфурт.
0: А авторы не подводят?
1: Авторы, ну, бывает, бывает. Ну, что делать? Сейчас мы скрестили пальцы, да. И вот поедем во Франкфурт, это будет главный наш проект. Это Алиса Джукич и Каролина Харит. Вот девочки пишут книгу, выйдут в конце года. И во всем мире ажиотаж. И я скажу, уже Голливуд к нам стучится, тоже хочет купить права. У меня на следующей неделе будут переговоры.
0: Скажите, вы коммерческое издательство?
1: Да, да.
0: Мы... А как работает у нас, какие остались государственные издательства? Да, ну, когда-то был гослитиздат, а
1: да, что? Да, есть государственные издатели, государственные издательства, но их не так много, наверное, я бы сказал, и крупных, да, то есть здесь, не знаю, в какой степени можно назвать просвещение государственным издателем. Есть региональных очень много издательств, которые, соответственно, работают...
0: Но им, наверное, тяжело конкурировать.
1: Тут, знаете как, вопрос конкуренции на книжном рынке, он достаточно условный. У каждой книги есть свой читатель. Да, нельзя же сравнивать, сказать, что вот кто-то выбирает условно Толстого, а кто-то Достоевского. И вот они между собой конкурируют, и если человек читает Толстого, то Достоевского точно не будет.
0: Нет,
1: да?
0: Я по мощностям имею в виду.
1: Ну, по мощностям здесь действительно сейчас, опять же, доступ есть к маркетплейсам у всех игроков, и опять же, здесь там каких-то нет проблем. Главное — создавать качественные книги. Вот я скажу, главное умение, в чем отличаемся мы, тем, что мы глубоко понимаем потребителя, у нас есть цифры, все по рынку, мы понимаем, а что интересно, что неинтересно, как надо книгу подавать, чтобы она, соответственно, продавалась большими тиражами. Я скажу, у нас есть примеры, когда мы просто меняли название, и продажи увеличивались в 5 раз.
0: Ну, это хитрость издательская.
1: Да, да, да, есть, мы это знаем, да, да, знаем, как это делать. Представьте, 5 раз просто из-за названия. Но это опыт, да, и, конечно, маленьким издательствам это сложно делать, у них нет этого опыта, и зачастую бывает, автор вроде написал прекрасную книгу, но в каком-то издательстве бывают неудачи. Но у нас тоже бывают неудачи. Единственное, я скажу, что у нас их процент, наверное, самый низкий в мире. То есть во всем мире, знаете, как каждая вторая книга проваливается, средняя статистика, у нас проваливается каждая четвертая. То есть, в принципе, у нас очень хорошие результаты.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях генеральный директор одного из крупнейшего нашего книжного издательства, успешного, Евгений Викторович Копьев. Он был не раз у нас в программе. Я всегда с удовольствием его приглашаю. Думаю, тоже вы его с удовольствием слушаете, потому что человек энергичный, молодой, современный, и который действительно любит свое дело. И вместе с Олегом Новиковым, который возглавляет холдинг АСТ, Иксмо, они, конечно, большую пользу приносят и большое дело делают. Но я думаю, что все равно вам, наверное, завидуют. Успешный бизнес порождает и много противников.
1: Вы знаете, я думаю, это не просто в бизнесе, это везде есть сложности.
0: Вы очень,
1: да,
0: яркое издательство, что, и очень успешное.
1: Да, что во всем везде это возможно, да, но наша цель в действительности вместе и с противниками, и сторонниками развивать книжную индустрию, развивать культуру нашей страны и находить новых русских писателей. Я вот очень рад, что в этом году в действительности прям прорыв произошел среди тех же молодых русских писателей. Да, тоже вот я рассказал про Алису Джукич, но и в целом много наших писателей.
0: Российский писатель.
1: Да, да, да, она российский писатель. Ну, та же Ася Лавринович, тоже феноменальные продажи, и много стали экранизировать наших писателей. То есть это тоже очень хорошая тенденция. Кроме этого, вот я прям хочу вот рассказать про книгу. Я вот подарил Ане.
0: Да.
1: Да, да, прям перед мероприятием.
0: Шикарная книга, издание потрясающее. И, ну, вы знаете, какая важная вещь, что вы не просто делаете бизнес, вы любите свое дело, вы старайтесь, чтобы книги выходили красивые, на хорошей бумаге, с хорошим шрифтом. Это тоже, конечно, в пользу вашего издательства.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Но и здесь я хочу отметить, что это сейчас большая тенденция, что мы стараемся часть наших книг выпускать не просто как текст и обложка, а как арт-объект, да, чтобы это была книга, которой можно было восхищаться, которой можно было любоваться, которая бы вас вдохновляла. Я скажу даже, вот если говорить про молодежную литературу, я про нее много говорил, там половина книг там с арт, с красивыми обрезами, это когда закрашенные, вот, закрашенные страницы сбоку, да, и там какая-то иллюстрация идет, подарки внутри, какие-то ленточки лисе, открытки. То есть это уже не просто книга, а такой интерактивный продукт. Ну и вот, соответственно, есть тенденция на то, что на русскую классику, и кроме того, почему она возникла? Потому что издатели стали по-другому с ней работать. И вот, в частности, одно из наших направлений — издавать классику с какими-то феноменальными иллюстрациями советскими, которые стали знаменитыми на весь мир. И вот мы выпустили, вот я какую книгу подарил, Пушкина, Онегина, да, с иллюстрациями Белюкина, феноменальнейшие просто. просто очень красивые иллюстрации. У нас
0: потрясающе красивые, расстаться не удастся. Обычно потом что-то передариваешь, но с этой книжкой я не расстанусь. Спасибо. Что я хочу вас спросить. Вот сейчас на книжной ярмарке, я уже говорила, что было очень много заседаний, конференций, обмена мнениями, и все серьезные издатели книг были на этой ярмарке, принимали участие в дискуссиях. И это впервые случилось, что все объединились, и книгоиздатели, и полиграфисты, и маркетплейсы обратились тоже за помощью. Вы объединились для того, чтобы какую-то благоприятную ситуацию выиграть, потому что после того, как 15 миллионов приблизительно, да, 15 миллионов книг погибло на маркетплейсах за несколько месяцев.
1: Да, да, да, к сожалению, 15 миллионов книг погибло, но у нас в целом дружная отрасль, хорошо работает Российский книжный союз, и мы всегда стараемся все наши проблемы решать сообща. Вот я скажу, у меня, например, чешское телевидение брало интервью прямо на ярмарке, и такие первые вопросы, знаете, как задали: ну что у вас, какая беда в книжной отрасли, нам расскажите. Я говорю: слушайте, ну у нас каждый год рынок растет, потребление растет книг, страна читает больше, это подтверждает статистика, да, и это происходит благодаря тому, что книжная отрасль вместе дружно решает те проблемы, которые возникают, а проблем, поверьте, много. Ну и вот сейчас одна из проблем, которую я надеюсь, что тоже мы все сможем решить и найти какой-то эффективный способ разобраться с этим вопросом. У нас, к сожалению, погибло более 15 миллионов книг, сгорело из-за атак на маркетплейсы, да, там ближе уже цифра к 20. И мы, соответственно, обсуждали, как можно было бы правильно решить этот вопрос, чтобы не пострадали читатели, чтобы, соответственно, книжная отрасль дальше росла. Потому что если проблему не решить, то, несмотря на очень хорошее первое полугодие, где рост рынка составил где-то около 8%, при этом и в штуках мы видим в продажах рост, второе полугодие, конечно, может находиться под угрозой, да, и мы прогнозируем, что если вот не справиться с этим вопросом, то, возможно, даже падение книжного рынка. Но очень надеемся, что найдем способ. Мы подготовили предложение и сейчас находимся в диалоге. И я надеюсь, что до сентября, там, начало октября как-то разберемся, как выходить из этой ситуации.
0: Евгений Викторович, я вас перебью, у нас звонки пошли. Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Евгений Викторович. Меня зовут Оксана, у меня такой вопрос, он базовый, но все-таки интересный. Как вы считаете, в современном мире мы переходим больше на электронный формат или бумажные книги всегда будут оставаться актуальными и востребованными? Спасибо.
1: Очень хороший вопрос, спасибо за него. То, что мы видим, что бумажные книги не падают в штуках потребления, но при этом электронный и аудио формат растет. То есть здесь нельзя сказать, что люди уходят от бумажной книги, просто новая аудитория, соответственно, и читатели потребляют больше электронного и аудио формата. То есть да, доля электронки и аудио растет, но бумага не падает, и это видно во всем мире. То есть нигде в мире бумага не падает, она, да, находится на каком-то, я бы сказал, может быть, замершем уровне.
0: Но леса нам хватит, чтобы дальше выпускать бумажные книги?
1: Вы знаете, там
0: книги.
1: Же восстанавливаемый лес, да, зачастую типографии все-таки используют бумагу, там даже, знаете, сертификатик ставится, что FSC, да, что это из восстановленного леса, да, и что, в принципе, сейчас во всем мире за этим тщательно следят, ну, потому что тоже это бизнес для бумагоделательных бумажных комбинатов, да, в том, чтобы именно леса хватило, поэтому хватит. Ну, плюс еще издатели, я скажу, знаете, зачем смотрят? Они вот то, как я и говорил, пытаются делать книги крайне интересными, необычными, как арт-объект. У нас зачастую, знаете, как мы выпускаем, например, по каким-то авторам книги каждый год в новой обложке. И люди их коллекционируют, потому что такие красивые обложки. Мы привлекаем лучших дизайнеров. И они каждый год одну и ту же книгу покупают. Прям есть традиция такая. Там книга, например, Лии Арден «Невеста ноября». Это наш автор, вот, российский, соответственно. И поэтому, я думаю, если издатели будут качественно свою работу делать красивые книги с феноменальными иллюстрациями, подбирать хороших художников, работать с текстами, авторы будут писать, то с бумажной книгой ничего не случится. Я уверен, что она и дальше будет на этом уровне, но электронка с аудио будет расти, опять же, потому что издатели в этом направлении много делают. Как я сказал, в аудиоформате вы не представляете, какие замечательные спектакли выходят. А по той же «Одиссее» вышел очень хороший «Бомбора» спектакль. Да?
0: «Бомбора» — это издательство,
1: да,
0: второе
1: «Бомбора»
0: ваше.
1: Наша,
0: откуда
1: это
0: такое
1: импринт,
0: название?
1: Импринт. Ой, «Бомбора», вы знаете, у нас было направление «Эксмо не художественная литература», да, «Эксмо нонфикшн», или мы у нас Эксмо прикладная литература, но поняли, что уже такими большими стали, что надо сделать отдельное название для них. И Бамбора — это самая большая волна для серферов. И в чем смысл? Что если ты хочешь быть всегда на волне книжных, на книжной волне, покупай книги издательства Бамбора. Да, в этом была идея. И очень хорошие продажи.
0: Ну, вообще обычно...
1: Книга стала издательством года в этом году, кстати. Да? На премии «Ревизор» издательством года было признано издательство Бамбора.
0: Ну, вот Бамбора, волна. Да, вот я понимаю, новая волна, нам понятно. А вот это уже такое замысловатое название. Да, слушайте, вот идут хорошие вопросы по мессенджер наш. Смотрите, помнит нашу с вами прошлую встречу. И хороший вопрос задает. Вы тогда говорили, что у вас четверо детей, и советовали, что читать, что они у вас читают. Хотелось бы узнать, что читают сегодня ваши дети.
1: Ой, хороший вопрос. Давайте прям честно отвечу. Да, старшая, соответственно, сдавала ЕГЭ.
0: Старше сколько?
1: 18, да, поступила в высшую школу экономики. И она, конечно, была в учебе, вообще было не до чтения. Сейчас вот она постоянно приходит каждый день восторженная с лекцией, да, но не читает. Да, времени не хватает только на деловую, на то, что надо в институте. Если говорить про среднюю, ей 15, соответственно, Аня читает, вот сейчас восхищается автором Алекс Хилл. До этого она читала Васю Лавринович, вот сейчас Алекс Хилл прям очень нравится. Это молодежная литература, в целом такая сентиментальная, про романтику, про отношения, это направление сейчас очень популярно, да. Если говорить про младшего, то он восхищается сейчас Тамарой Крюковой, детскими книгами ее, и очень любит читать про футболиста. Вот мы выпустили про Игоря Акинфеева книжку, про Роналдо, то есть, и мы, знаете, как вот, если вы хотите ребенка приучить чтению, не надо ему давать Толстого, вот не надо, да, или Достоевского. Дайте ему книгу, которая связана с его хобби. И я помню, он не очень любил читать. Я ему принес Роналдо, и вы знаете, он за буквально вечер, не отрываясь, ни вообще даже есть не хотел. Просто до конца вечера, до 12 ночи сидел, читал, не отрываясь. Потом я принес ему Месси, потом Акинфеева, и, глядишь, уже перешел потом уже на какие-то другие, на каких-то других авторов. В этом отношении Тамару Крюкову рекомендую очень. Она и взрослые книги сейчас начала писать. Прямо он ей восхищается и пересказывает мне, да. То есть здесь очень важно подобрать книгу, подходящую под увлечение ребенка. Если ему нравится Майнкрафт, вы дайте ему, замечательные есть книги по Майнкрафту, да, если любит играть. То есть здесь крайне важно понять, что ему интересно. Дали книгу, и дальше ребенок постепенно, поверьте, увлечется. Потому что книга, конечно же, принципиально по-другому развивает интеллект ребенка. Это подтверждено уже всей статистикой, да, что книги развивают и эмоциональный интеллект, развивают и память, развивают и, соответственно, какие-то другие частицы мозга, которые, соответственно, и делают его более счастливым.
0: А вы в детстве много читали, или вы больше занимались математикой?
1: Ой, да, я вообще висел на доске почета в детской и юношеской библиотеке, я сам из города Белгорода, то есть очень много читал и перечитал какое-то, наверное, феноменальное количество литературы, то есть, в принципе, я после школы там, в 50% случаев шел в библиотеку и перечитал все, что там было.
0: Но вы учились в Кремниевой долине.
1: Да, да, я в свое время ездил в Кремниевую долину, в Singularity University, для того, чтобы изучать все инновации, которые есть в мире, а это было посвящено искусственному интеллекту, мне это в свое время очень сильно помогло для того, чтобы понять, а как дальше развивать издательство, какие инновации внедрять, что нового можно было бы добавить, и, соответственно, рекомендую здесь всем, если вы в какой-то отрасли работаете, смотреть за международными тенденциями, для того, чтобы не отставать, то есть можно, потому что что-то упустить, и дальше вы останетесь в конце паровоза.
0: Евгений Викторович, у нас еще вопросы идут. Да, пожалуйста.
3: Будьте добры. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ольга, я хотела вот такой вопрос задать. У нас сейчас нет цензуры, но вы как издательство, наверное, не все подряд принимаете к издательству. Меня волнует вот ненормативная лексика, которая у нас уже накрыла нас с головой. Вы тоже принимаете для издания книг, которые содержат эти ненормативную лексику, и как вы к этому относитесь? И вообще, как вы вот...
0: Как вы существуете, короче говоря.
1: Да, Ольга, спасибо, вы знаете, понятно. Я скажу, что я сам к этому крайне отрицательно отношусь, потому что когда иногда во двор выходишь и слышишь, и я скажу, вот я не прохожу никогда мимо, когда дети, если вдруг, извините, ругаются матом, и они поэтому даже знают, что если папа выходит Максима, то надо себя прилично вести. Да, я пытаюсь найти, как на их языке это объяснить. Если говорить про книги, вы знаете, там, ну, про количество книг, которые с этим выходят, да, есть, но оно небольшое, меньше, не знаю, там, 1/1000%. То есть мы тоже к этому негативно относимся, но зачастую это может быть обусловлено сюжетом. Ну, не знаю, если какой-то такой жесткий криминальный роман, но без этого достаточно трудно. Но я скажу, это буквально за год, ну, десятки книг, то есть даже не сотни, то есть, а мы выпускаем больше 5000 книг каждый год. То есть это мизерная доля, и мое отношение к этому крайне отрицательное.
0: Евгений Викторович, вот следующий вопрос идет. Известно многим, что вы и ваше издательство уже пострадало от цензуры. Как вы сами можете это прокомментировать?
1: Здесь я скажу, что есть требования законодательства, которые надо соблюдать, и мы в этом году наладили большое, внедрили большое количество бизнес-процессов, которые помогают соблюдать те законы, которые были, соответственно, изданы у нас в стране. Плюс еще мы наладили, ну, стараемся быть в диалоге с властью по тем проблемам, которые есть. Вот в частности, по закону по наркотикам мы очень много в последнее время проводим встреч, где пытаемся разобраться и договориться, как же этот закон должен применяться, чтобы это не было в ущерб книжной отрасли, потому что здесь, знаете, там и Морфи Булгакова можно запретить, но в итоге мы договорились, да, какие книги подходят, какие не подходят, ну и, соответственно, какие-то вопросы еще остались, я надеюсь, до конца этого года мы их сможем решить. И здесь крайне важно быть в диалоге, иметь прозрачные правила игры для того, чтобы отрасль эффективно работала, потому что здесь может пострадать культура, да, это то, что объединяет страну, и то, что крайне важно для развития интеллектуального потенциала страны. И мы, как издательство, здесь, конечно же, стараемся, не то, стараемся, мы, безусловно, соблюдаем законы Российской Федерации. Если какие-то проблемы есть, а вы знаете, в крупной компании не всегда могут быть, мы очень большая компания, мы стараемся сразу же разбираться с этим и нивелировать.
0: Скажите, вот как вы относитесь, это еще один вопрос, как вы относитесь к тому, что создано хранилище книг, которые будут изъяты из библиотек? Где употребление и наркотиков, упоминания, и вот то, о чем вы сейчас говорили, нецензурные лексики, ну и, наверное, какие-то и политические мотивы.
1: Да, да, я знаю, там обсуждаются вопросы иноагентов, но здесь, наверное, это лучше к библиотечному сообществу.
0: Но... Ну, не только иноагентов.
1: Да, да, там много-много...
0: Маркс не иноагент.
1: Много-много критериев, но это лучше, наверное, обратиться, лучше задать вопрос библиотечному сообществу, зачем они это делают. Скорее всего, это связано с тем, что все-таки надо сохранять эти книги для того, чтобы, может быть, ученые потом с этим работали. Не знаю, не знаю.
0: Ну да, мы уже возвращали литературу.
1: Случае, да, да, в любом, может быть, что-то поменяется, да, но в любом случае здесь я знаю, что библиотечное сообщество сейчас, опять же, в диалоге с властями, что, может быть, какие-то книги не надо убирать с полок, и сейчас много обсуждений на эту тему, то есть для того, чтобы найти эффективное решение. Ну и плюс еще все-таки уничтожение книг крайне болезненная процедура, мы ее тоже очень не любим делать, и, может быть, с этим связано.
0: Еще наши любопытные читатели интересуются, а за что были наказаны? Ну, очевидно, имеют в виду обвинение в продажу книг, несчастный лето в Пионерском Глазке,
1: да,
0: но я знаю, что вы к этому не имели отношений, поэтому вы у нас сейчас в студии.
1: Да, была всем известная ситуация, но по факту мы, соответственно, с которой, ну, она была на слуху, но мы в издательстве, соответственно, те проблемы, которые есть, те сложности, которые были, мы все вопросы исправили, сейчас наладили бизнес-процессы для того, чтобы, соответственно, такая литература, она даже не поступала на книжный рынок, но переходный период всегда, к сожалению, бывает со сложностями. Да, и здесь были вопросы выстраивания и взаимодействия с правоохранительными органами, но я надеюсь, что в настоящий момент, соответственно, у нас все хорошо работает, и, ну, точнее, не то, что надеюсь, я уверен, что у нас сейчас все хорошо работает, и в будущем каких-то проблем таких не будет.
0: Вот я знаю, что сейчас готовится федеральный проект по управлению издательским контентом и развитию креативных индустрий. Что это такое?
1: Я знаю, что креативная индустрия является сейчас в фокусе в нашей стране, и так как и там стоят достаточно большие цели по доле ВВП, очень надеюсь, что это удастся реализовать. И книжная индустрия является одной из таких, знаете, главное плохое слово, но одной из ключевых, потому что в нашем контенте снимаются и фильмы, и ставятся спектакли, и количество книг, которые выходят, какое-то феноменальное, и, конечно же, книги, я надеюсь, будут помогать этому росту в креативных индустрии. И в рамках этого законопроекта там есть определенные задачи, которые книжная отрасль должна будет тоже реализовывать.
0: Вот вы сказали, нужно обращаться к библиотекарям. У нас сильное библиотечное сообщество?
1: Да, да, у нас очень хорошее библиотечное сообщество, очень талантливые команды. И в целом я хочу сказать, что за последние годы, благодаря инвестициям государства, удалось серьезно, соответственно, обновить библиотеки. Там стал вот этот проект модульные библиотеки. То есть я вот всех приглашаю в библиотеки, феноменальные, красивые, много книг.
0: Это за счет государства создать
1: библиотеки? Да, да, да, это было за счет государства, много книг, много событий, самое главное, авторы приходят, какие-то мастер-классы проводят. То есть это стали полноценными такими медиаплощадками.
0: А вот сейчас Библиотечный союз создает книжные клубы. Но у нас ведь это было все.
1: Да, да, было, но все равно сейчас это приобрело какой-то другой масштаб. Я скажу, что книжные клубы сейчас популярны по всей стране, и онлайн-книжные клубы приглашают. Это прекрасный опыт. Я сам веду несколько книжных клубов, и с удовольствием люди приходят, и в компании у нас есть тоже книжный клуб. То есть это такая мировая тенденция, прекрасный способ и интеллектуального такого досуга, когда вы можете какую-то книгу, которая вам понравилась, обсудить с друзьями, с другими читателями, да, обменяться мнениями, и всегда по результатам обсуждения находится какая-то мысль, которая к вам в голову не пришла, когда вы ее читали. И это, конечно, крайне полезно, такой синтез мыслей различных.
0: Еще вопрос. Скажите, а что с патриотической литературой? Насколько патриотическая литература, поэзия, проза сейчас
1: очень хорошо продается. Это одна из тенденций. Книги про Россию, книги про лучших наших людей. У нас много проектов в этой области. Например, мы делаем большую серию с ГРУ про лучших наших разведчиков. Знаете, зачастую знают только Штирлиц или из иностранцев Джеймс Бонда, а наших разведчиков мало знают. Вот, например, там книга «Альта» недавно вышла, да, которая как раз была одним из прообразов Красной Капеллы. Да, там, и вместе с Олегом Роем мы выпускаем там целую серию вместе с ГРУ. Я думаю, там где-то 10-12 книг планируется. Кроме этого, мы сделали несколько проектов по Зорге. То есть, в целом, идея создания, знаете, и, скажем так, как правильно сформулировать, возвращение из забытия, что ли, наверное, так правильно сказать, наших лучших русских героев, которыми гордится страна, это одна из самых наших важных задач. И эти книги хорошо продаются.
0: Да, я знаю, что как раз, по-моему, сегодня на книжной ярмарке будет презентация новой книги Николая Долгополова, он наш тоже герой и часто бывает в студии, с иллюстрациями, с портретами, 70 портретов Ника Сафонов написал этих героев. И вот сегодня презентация, потом у нас Николай.
1: Да, да, много-много проектов.
0: Там у нас звонки еще. Давайте послушаем. Алло.
4: Да-да.
0: Да, я добрый день.
4: На передачу попал?
0: Да, на передачу. У нас мало времени, говорите, да.
4: Это писатель фантаст Марк Москвитин из Вологды. Могу ли я прислать Евгению Викторовичу свои уже изданные книги?
0: В подарок?
4: Нет, для издания.
1: Конечно, присылайте, да. Вот у нас сайт Exmo.ru, на нем есть прямо специальный раздел для новых авторов. Я вот всех приглашаю присылать туда. Мы быстро рассматриваем, то есть у нас средний срок рассмотрения где-то 2-3 недели, то есть это один из самых быстрых в мире, соответственно, сроков, да, и вы обязательно получите ответ. Да, может быть, какие-то книги бывают долго рассматриваются, но это потому, что мы не можем однозначно определиться. Но в среднем мы быстро отвечаем, и я лично контролирую все рукописи, которые к нам приходят. То есть не переживайте, присылайте, обязательно ответим. Exmo.ru, наш сайт, набирайте издательство Exmo новым авторам. Всех приглашаю.
0: Да, Евгений Викторович, конечно, интересно узнать, как вы собираетесь дальше взаимодействовать, потому что вот эта гибель книг и маркетплейсы, которые сейчас закрываются, наверное, это сильно затруднит работу, потому что маркетплейсы такое развитие получили, и очень много книг через них.
1: Вы знаете, много сложностей, к сожалению, есть в работе, но будем справляться. У нас, в принципе, знаете, как с каждым годом ситуация легче не становится, да, возникают каждый раз какие-то новые проблемы, но ничего страшного. Вы знаете, мы сейчас на книжном клубе разбираем книгу «Антихрупкость» Талеба, да, и он как раз говорит про то, что надо создавать создавать компанию, которая будет устойчива к проблемам. И это одна из моих задач, создавать такую компанию, которая бы стойко переносила трудности, в любом случае, несмотря на те проблемы, которые не те вызовы, которые перед компанией стоят, развивается дальше. Да, и это одна из моих задач как руководителя, делать так, чтобы компания, несмотря ни на что, дальше росла. И я уверен, справимся и с этими сложностями.
0: Ну, наверное, для этого должны быть понятные правила игры как-то выработаны. Они уже выработаны или пока нет? Потому что, конечно, вот в советское время было все понятно. И прежде чем выходил журнал, например, то везли в цензуру, и довольно грамотные и умные цензоры были, которые замечали вещи, которые часто редактора не замечали. А сейчас какие правила?
1: Сейчас есть законы, которые мы обязаны соблюдать, и мы, соответственно, внутри настроили все процессы на то, чтобы учитывать требования законодательства, плюс по спорным вопросам мы направляем на экспертизу, плюс еще есть какие-то спорные вопросы в законодательстве. Мы, соответственно, через Российский книжный союз с государством тоже находимся в диалоге и пытаемся найти там решение тех моментов, потому что, вы знаете, эта творческая сфера всегда неоднозначная, да, и здесь важно очень по тем вопросам, которые есть, договариваться, да, и здесь, я думаю, этими тремя инструментами, в принципе, мы те вопросы, которые есть, и решаем, и будем решать. Тут главное — конструктивный настрой с разных сторон.
0: Еще вопрос. Вы много называете имен западных писателей. А что с нашими российскими писателями, особенно с детскими? Какие детские книги вы выпускаете? Потому что «Незнайка в стране чудес», «Старик Хоттабыч» — все это прошло, вот пишет из Краснодара Хоменко, все это прошло.
1: Ну, давайте из последних, из последних расскажу. Вот мы, соответственно, на книжной ярмарке презентуем книгу Дмитрия Ямца. Я очень рекомендую книги Дмитрия Ямца. Это один из лучших наших российских писателей. Его сейчас одна из книг его экранизирована, выйдет. И вот мы презентуем книгу «Тысячу лет до Тани Грота». Раз.
0: Еще вот давайте у нас последний вопрос. Вот.
1: И Света Кривошлыкова, например, тоже детективы детские рекомендую. Но очень много детских писателей. Приходите на ярмарку, там просто все найдете.
0: Да, пожалуйста, у нас еще один вопрос, последний берем. Да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Евгений Викторович, а можно вас поинтересоваться, вот для малоизвестных авторов и пишущих стихи, ну, можно отсылать куда-то вот?
1: Да, присылайте, присылайте на, через сайт Exmo.ru, но единственное, я скажу, что с поэзией очень непросто, да, с изданием поэзии. К сожалению, несмотря на богатую историю этого направления в нашей стране, пока спрос именно на коммерческом рынке небольшой. Это трудное направление, но мы видим рост каждый год, то есть оно каждый год там растет 20-30%, да, но в любом случае присылайте, обязательно рассмотрим. Есть поэты, которые хорошо продаются.
0: Ну, вы отважный человек, вы без всякой экспертизы присылайте сразу в издательство. Наверное, в регионах есть свои писательские организации, и можно сначала туда обратиться. Вы же не будете читать полностью поэзию рок.
1: Ну, нет, мы не будем, но мы все рукописи рассматриваем. У нас есть специализированные редактора, кто рассматривает, да, обязательно дадим ответ. Но я скажу, что это сложное правильно, потому что много сильных поэтов, да, и здесь приходится конкурировать, и вот и Андрей Дементьев, да, соответственно, надо приходится конкурировать с теми, кто уже завоевал сердца читателей. И здесь очень трудно, конечно, новым поэтам, новым авторам. Но в любом случае, знаете, как вот сейчас мы недавно издали книгу, да, это не поэзия, детская книга, как раз был вопрос, 15-летняя девочка из Твери, да, мы выпустили
0: Интересно.
1: Книгу, просто гениальная девочка, которая кроме
0: как
1: того...
0: Как фамилия?
1: Я, вы знаете, сейчас у меня в написано в социальной сети, не помню фамилию.
0: В дом поэзии не обращалась.
1: Не обращалась, да. Ну вот выпустили книгу, она при этом и в шахматы играет, и на татами, да, просто какая-то...
0: И прямо именно из города Твери?
1: Да, из Твери, да, да, да. И вот поэтому здесь вот есть такие феноменальные люди, и здесь присылайте, возможно, вашу книгу тоже мы издадим. Но единственное, я хочу сказать честно, опять же, с точки зрения процента, нам приходит где-то 1000 рукописей каждый месяц, и мы вот именно из самотека где-то выбираем около 10, да, то есть это 1 к 100.
0: Я почему удивляюсь, потому что в журнале «Юность» были 2 консультанта. Когда они получали мешки с письмами по поэзии, то уже были заготованы листки. Ваши стихи редакцию не заинтересовали, потому что большинство, конечно, это был не тот уровень, который мог бы журнал печатать и обсуждать. Поэтому спасибо, что вы так открыты для начинающих авторов и для людей, которые пишут. Ну, в издательстве «Эксмо» в свое время вы хотите...
1: Мария Павенко ее зовут, я вот нашел, да, книга «Лапы добра и когти зла», да, девочка из Твери, Маша Павенко, к 15 годам вот выпустила книгу.
0: Все, прославили девушку, да. Будем знакомиться. Да. Спасибо вам. Когда-то издательство «Эксмо» держало поэтический рынок, как раз у вас выходили очень красивые поэтические книги, томики просто замечательные, серии, а сейчас вы выпускаете?
1: Да, серию? Мы тоже издаем поэзию, красиво стараемся издавать, но опять же я то, что скажу, что не очень...
0: Ну классика-то, наверное, всегда востребована.
1: Да, классика всегда продается, да, но очень непростой рынок, но в любом случае у нас есть специализированные редактора, кто только этим занимаются, и, соответственно, мы уделяем... Я всегда говорю, можно мне больше поэзии, но, к сожалению, трудное направление, и здесь легко ошибиться, и поэтому и редактора аккуратны, и очень трудно еще, если честно скажу, найти профессиональных редакторов, потому что там много вкусовщины, чтобы кто-то отличал хорошую поэзию от плохой, это непростая задача.
0: Ну, у нас есть старшее поколение, и многие преподаватели в институте, я думаю, они отличат, если вы их будете приглашать. Но, тем не менее, я вспоминаю, мы с вами встретились как-то на одном клубе, совершенно случайно, где было огромное количество молодых людей из бизнеса. И они все выходили, читали свои любимые стихи и классиков. И то, что это было удивительно просто. Я не ждала, я случайно туда попала. Но я вижу респектабельные люди в хороших костюмах, галстуках. Не бедные поэты. И они любят поэзию, поэтому, наверное, вам все-таки надо больше развивать.
1: Да, да, я согласен. Но здесь, знаете, как в целом мы оптимистично смотрим на развитие российского книжного рынка, и одно из направлений, которое надо активно развивать, поэзия, полностью с этим согласен.
0: Причем я знаю, что по откликам в интернете часто формируется портфель издательства.
1: Да, да, мы, конечно же, смотрим на...
0: Частота цитируемости.
1: Да, да, мы, конечно же, смотрим, насколько это уже популярно. То есть если у автора есть аудитория, если уже читатели оценили, понятно, что редактор к этому относится более благосклонно, потому что он понимает, что здесь риск издания меньше. То есть здесь в любом случае, конечно, это не закрывает дверь перед теми, кто нигде не показывал себя, да, нигде не известен, но в любом случае понятно, что редактор гораздо благосклоннее тем авторам, у которых уже есть приверженцы, уже есть читатели, которые его любят и которые ждут, не дождутся, когда выйдет книга в бумаге.
0: Но тем не менее небольшие тиражи. И очень жалко, что поэзия подвинута как бы в сторону, отодвинуто в книжных магазинах. Прекрасные книжные магазины, но больше там продажи идет школьно-письменных принадлежностей, чем
1: ну, книг. Сейчас, кстати, книг стало больше. Вот «Читай город» открывает...
0: Это по-прежнему ваш магазин?
1: Да, да, это наша сеть, она принадлежит холдингу. Олег Евгеньевич инвестировал огромное количество денег просто в их переоснащение, то есть открылось где-то около 40 новых форматов. Приходите.
0: Я знаю, что где-то 20 магазинов книжных закрылись в Москве.
1: Да, закрылось, но и открылись новые. Вот именно красивые, такие необычные, привлекающие внимание, там сразу же посещаемость их выросла больше, чем в два раза, да, то есть сразу дало результат, но это потребовало больших инвестиций, там миллиарды рублей.
0: Но главное, мы, что мы они вложили. Еще допоздна работают. Да, например, да. Книги «Москва» работают до 12
1: ночи. «Торговый
0: дом
1: Москва», да.
0: Так приятно зайти потом.
1: Но это не «Читай город», но «Торговый дом Москва» я очень люблю. Да, вчера буквально был прекрасный магазин, и ее директор Марина Ниловна прям прекрасно.
0: Тоже друг нашей программы. Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Напомню вам, что наш гость — генеральный директор издательства «Эксмо», прекрасное издательство, Евгений Викторович Копьев. И я думаю, что направление книжное, которое он сейчас нам дал, и ориентиры, поможет тоже разобраться, что читать детям, что самим читать и как образовываться. Спасибо большое вам.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо. До новых встреч. Это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». Вела журналист Анна Пугач-Дементьева.
6: Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть свою скомков, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, даже если за все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда, ни о чем не жалейте. Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда, ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
2: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин встретится сегодня с американскими переговорщиками Витковым и Кушнером. Вооруженные силы России ударами герани поразили используемый ВСУ логистический центр под Киевом. И в ближайшие дни погода в московском регионе будет оставаться ненастной. Далее подробнее. Владимир Путин приехал в московский концертный зал «Зарядье», где поздравил москвичей с Днем города.
5: По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны. Праздник. Для каждого из нас Москва – это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений. Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
4: Президент отметил, что Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала свои силы для защиты Отечества. По его словам, десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне СВО. Также президент отметил значимую роль науки и промышленности столицы в обеспечении технологического суверенитета России. Идет полным ходом строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, сказал президент. Владимир Путин также поблагодарил мэра Москвы Собянина за вклад в развитие столицы. Напомню, глава государства присвоил звание Героя труда мэру столицы Сергею Собянину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Сегодня столице исполнилось 879 лет. По случаю праздника 5-6 сентября пройдут торжественные мероприятия в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, а также на площадках в жилых районах Москвы. Владимир Путин сегодня встретится с американскими переговорщиками Витковым и Кушнером, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Самолет со спецпосланниками Трампа сегодня приземлился во Внуково в 12:52. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кортеж с американскими переговорщиками приехал в резиденцию посла США в Москве, передают РИА Новости. Как ожидается, после Москвы Войтков и Кушнер посетят Киев. В результате активных наступательных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, сообщило сегодня Министерство обороны. Там добавили, что российские войска в течение суток улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Также сообщается, что вооруженные силы России ударами Герании поразили используемый в ВСУ логистический центр под Киевом. Цель поражена серией ударов ВПЛА «Герань» отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», сказано в сообщении министерства. Также российские герани поразили в Днепропетровский завод по производству БПЛА, которые использовались для удара ВСУ по России. В портах Черноморска и Одессы уничтожены 3 сухогруза и 1 контейнеровоз противника. Министр обороны Андрей Белоусов проверил готовность Новосибирского гвардейского высшего военного командного училища к началу учебного года, сообщило ведомство. Там напомнили, что в 2025 году министр обороны провел совещание по вопросам модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров, в ходе которого отметил, что часть курсантов училища проживают в палатках, и подчеркнул недопустимость сложившейся ситуации. По итогам совещания глава российского оборонного ведомства дал указание в кратчайшем сроки построить качественное современное жилье для обучающихся, отметили в министерстве. Так вот, сегодня готовность объектов проверил лично Белоусов. На территории военного городка возвели 2 новые 5-этажные казармы на 600 человек. Министру представили также 11 новых учебных аудиторий. В своем обращении к курсантам министр обороны подчеркнул, что училище удостоено почетного наименования «Гвардейское» за значительный вклад в защиту государства и укрепление его обороноспособности.
6: За значительный вклад в защиту государства и укрепление его обороноспособности прославленное учебное заведение удостоено почетного наименования «Гвардейское». Георгиевские ленты на его боевом знамени символизируют преемственность лучших ратных традиций, доблесть и профессионализм командиров, преподавателей и выпускников.
4: Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем в Новосибирской области. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек, один погиб, сообщили в прокуратуре региона. Пострадавших эвакуируют медицинские учреждения Новосибирска и Тагучина. На месте работают 7 бригад скорой помощи, сообщили в Минздраве региона. Как информирует региональный главк МВД, сотрудники ГАИ на месте аварии организовали реверсивное движение. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В ближайшие дни погода в московском регионе будет оставаться ненастной. Тем не менее, уже к середине следующей недели температурный режим вновь придет в норму, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Ну и новые подробности, а также оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В чемпионате России по футболу прямо сейчас проходит стартовый матч 7-го тура. В Самаре Краснодар обыгрывает Крылья Советов 2-0. Идет перерыв. Забили Джон Кордоба и Жоао Бачи. Напомню, команда Мурада Мусаева до сих пор не теряла очки в РПЛ и возглавляет таблицу. Футболист Александр Соболев стал лучшим игроком «Зенита» по итогам июля и августа. Нападающий набрал больше всего голосов болельщиков. В текущем сезоне он забил 8 мячей в 9 матчах. Напомню, сегодня в 16:30 по московскому времени «Зенит» встретится с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ. Стартовал новый сезон континентальной хоккейной лиги. Прямо сейчас в Ярославле «Локомотив» обыгрывает «Трактор» 4-1. Первую шайбу розыгрыша забросил Матвей Катков. Также за железнодорожников отличились Джованни Фьоре, Максим Шалунов и Максим Березкин. А сократил отставание в счете Андрей Светлаков. Идет третий период. Также первая 20-минутка завершается в Екатеринбурге. Там автомобилист обыгрывает столичное «Динамо» 2-0. По шайбе забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов. Фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на международном турнире Киносита Групп Кап. Второе место у японца Сюна Сато. Третьим стал еще один россиянин Евгений Семененко. Ни одна уважающая себя международная спортивная организация не поступила бы так, как действует Международный союз конькобежцев, лишивший российских фигуристов Камилу Валиеву и Марка Кондратюка ранее выданного им нейтрального статуса, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. Также он отметил, что ICU никогда бы не принял подобное решение в отношении европейского или американского спортсмена. А у меня на этом все. До новых встреч.
8: Реклама.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Погода.
4: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 15, в Твери небольшой дождь, плюс 17, в Ярославле небольшой дождь, 16 градусов тепла, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 21, в Липецке ясно, плюс 20, в Воронеже переменная облачность, плюс 21, в Смоленске небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15.

0: Радиоприемник – это был верх технической мысли.
1: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
4: Это какое-то волшебство или только технологии?
5: Это волшебство технологий.
3: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
6: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
7: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется. И вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
8: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
9: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
8: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
10: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
11: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
12: Все встали вовремя, выспались.
2: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Полевая почта «Радио России».
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры, координаты вы слышите в эфире «Радио России», и сегодня я вам их чуть позже напомню. Меня зовут Алексей Певчев, и сегодняшний гость нашей программы – журналист, редактор отдела истории ресурса «Украина.ру» Василий Стоякин. Василий, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: У нас сегодня нет какой-то общей темы, потому что их, ну, много, и поэтому я думаю, что сейчас слушатели в процессе сами поймут. И я небольшую историческую справку, и вы, может быть, мне еще тоже немножко расскажете. Я знаю, что вы окончили в 95-м году в Днепропетровске ИСТФАК Днепропетровского университета в 92-м. В 98-м годах, в 92-го года вы в журналистике и в сфере политических технологий с 97-го. То есть работали с разными блоками, там с блоком Юлии Тимошенко, с администрацией президента Украины Кучмы, Януковича. То есть много-много, большой, огромный опыт. И много что видели, много чего знаете. Скажите, а как вы оказались в России? Что стало решающим поводом для вашего переезда?
14: Домой вернулся. Родился-то я в Москве, я сын офицера. И Москва для меня родной город, в общем-то. Один из. Я нежно люблю Киев, нежно люблю Москву. Ну, вот. И соответствующее вот представление о том, что моя большая родина Россия, моя малая родина Украина. Где мой дом на самом деле? Ну вот здесь. А по большому счету, вот это как бы так, идеологическая настройка, на самом деле мы просто думали о будущем детей. Где они получат нормальное образование, где они смогут получить нормальную работу, какая-то перспектива. Потому что местечковость, это, она, конечно, тупиковая. Если говорить о жизни на Украине, так я на Украине на тот момент жил всю сознательную жизнь. Угу. Потому что переехали мы туда, я был совсем маленький. То есть для меня тут никакой акклиматизации не было вообще. А если говорить об общей ситуации 90-х годов, так в 90-е годы все были с выпученными глазами, опущенными руками, и никто не знал, куда ее дрыгаться. Как раз молодежь была в это время как бы в выигрышном положении. То есть вот нам было легче приспособиться к этой ситуации по сравнению, допустим, с нашими родителями. Так что тут не было каких-то не особенных проблем.
13: Ну и тем более, что, как я вижу, в вашей жизни музыка играет значительную роль. Когда я увидел, какие песни вы попросили для программы, я понял, что действительно все в порядке, все везде было одинаковое, вне зависимости от того, где родился, но все-таки это была единая страна, и увлечения поколенческие, они, в общем-то, идентичны. И первую песню, которая сегодня прозвучит в нашей музыкальной программе по просьбе нашего сегодняшнего гостя,

0: есть его выбор. Это песня группы «Мельницы», «Ночная кобыла». Почему вы решили выбрать такой вот? У вас выбор сложился?
1: Честного не жди слова, я тебя предам снова. Вот я эту песню слушал, и в это время как раз писал записку, шли переговоры между Януковичем и Тимошенко относительно блока между ними. Ну, четко вот попало в струю, потому что понятно же, что Юля его перехитрит. Ну, в конце концов, он ее кинул. Ага. В конечном итоге. Но все равно очень хорошо зашло.
0: Ну, думала ли Наталья Ушей, интересно, когда делала, когда
1: совершенно точно не думала.
0: Ночная кобыла. Вот что значит, действительно, талантливый человек может очень многогранно ситуацию воспринимать, и никогда не знаешь, как что аукнется и откликнется. Итак, группа «Мельница», композиция «Ночная кобыла».

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Это была песня «Ночная кобыла» в исполнении группы «Мельница». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость в студии – журналист, редактор отдела истории ресурса «Украина.ру» Василий Стоякин. Я читаю ваши материалы, материалы ваших коллег, в основном на аналитик.ру. Мне очень нравится. Это, в общем, наверное, один из моих любимых ресурсов. Работают люди объективные, очень сильно погруженные в тему. Практически все имеют, как сейчас принято говорить, бэкграунд украинский и знают, о чем говорят. И я хотел обратиться к вашему материалу о социологическом опросе на Украине. Вот тут выбирали украинцы своих героев. Итак, вот я, собственно, из вашего материала как раз и все это и процитирую. Итак, Тарас Шевченко, 61,5%, бессменный лидер за все время проведения опросов 2012 года. Леся Украинка, 28,4%, на втором месте. Потом Богдан Хмельницкий у нас идет. В принципе, все имена более-менее понятны. Это я почему-то и не сомневался, что такая будет первая тройка. А дальше у нас идет Степан Бандера, ну вот, что можно расценивать как творческую удачу, что он не на первом. Потом Владимир Деленский, 10%, и так далее, и так далее. Скажите, вообще вот эти социологические опросы, насколько им можно доверять, насколько они подтасованы все-таки в условиях той идеологии, которая сейчас правит на Украине?
1: Вы знаете, как украинский социолог в анамнезе, знакомый со всеми этими людьми, ну, у меня сейчас, конечно, вот такое сложное чувство. С одной стороны, я их знаю как людей очень квалифицированных, да, которые работают качественно. С другой стороны, те цифры, которые они сейчас выдают, зачастую выдавать просто нельзя. Потому что, когда мы видим какую-то социологию, связанную, там, допустим, с ходом войны, то, ребята, вы с ума сошли. У вас же получается там реакция неизвестно чего на неизвестно что. У вас все сломано. То есть, смотрите, во-первых, просто истерика, накрученная патриотическая идеологическая истерика, это первое. Второе, социологические опросы сейчас проходят в основном по телефону. Ну вот сидите вы, тут вам звонит человек, он представляется социологом. Откуда вы знаете, это социолог или это сотрудник СБУ, который крамолу изыскивает, или это сотрудник службы безопасности Сбербанка из Днепропетровска? То есть надо же на это поправку делать, там это уже выскакивает. Ну и плюс сломанная выборка, потому что сколько-то могилизировано, сколько-то бежало, сколько-то внутренне перемещенных, в какой ситуации они все находятся. Кто-то просто боится отвечать. Вообще вот меня поражает, вот там есть какие-то бессмертные люди, которые дают положительные ответы на вопросы, которые общественно порицаемые. Как их вообще, откуда они берутся, я не понимаю, потому что, это храбрость запредельная какая-то. Вот, в данном случае опрос сравнительно мирный, не касающийся типа политических тем, поэтому, скорее всего, он более-менее соответствует ситуации в обществе. Там же эти опросы, в данном случае, это группа «Рейтинг», она их ведет с 2012 года, и там можно у них посмотреть динамику, они всегда в динамике показывают. В этом отношении очень квалифицированно работают, грамотно, молодцы. Вот. И там уже можно увидеть, как происходят изменения, что куда скачет более-менее, и вот эта вот динамика показывает, что да, оно где-то так примерно и находится. Если говорить вот об этих четвертой и пятой позиции, которые вас насторожили, это на самом деле естественная ситуация. То есть там вопрос открытый. Назовите украинцев всех времен и народов на свой собственный выбор. То есть респонденту не подсказывают, что он должен сказать.
0: И то есть называют очевидные имена, получается.
1: Да, и он выдает, соответственно, то, что у него на слуху постоянно. Вот. А на слуху Бандера и Зеленский. Вот. Хотя, конечно, первую тройку переплюнуть они не могут никаким образом.
0: Давайте прервемся на музыку. Сейчас у нас песня в исполнении группы «Куба». Это премьера песни. Песня называется «Кончится лето». Лидер группы Дмитрий Ноздрин представляет песню «Кончится лето».
2: Здравствуйте, я Дмитрий Ноздрин из группы Куба. Хочу вам представить нашу новую песню «Кончится лето». Вот недавно закончилось лето, и мы к концу лета выпустили песню с таким одноименным названием. Это песня философская, о жизни, о том, что все меняется, а также воспоминания о детстве, как мы проводили детство. Наше детство, конечно, отличалось от детства современных детей, на мой взгляд, в более интересную, но опасную сторону. И, конечно же, я надеюсь, что эта песня понравится нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Потому что часто, когда мы там выступали, ребята просят песни что-нибудь из мирной жизни. Не то, что там военные песни. У нас много военных, патриотических песен. А хотят песни о любви, о жизни и о маме. Поэтому слушайте, парни, эта песня для вас. С уважением, Дмитрий Ноздрин, группа «Куба».

0: Это была песня «Кончится лето» в исполнении группы «Куба». Премьера песни. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость в студии – журналист, редактор отдела истории ресурса «Украина.ру» Василий Стоякин. Ну вот следующий, соответственно, у меня тогда вопрос культуры Украины, вот ее самодостаточность и зависимость, да, плавно вытекает в таком случае вопрос из нашей беседы. Вот общепринятые имена, я вот навскидку при разговоре об украинской культуре, науке, спорте, вот что мне так вспомнилось, ну, подглядел, честно говоря, один разок, но в целом у меня такой список выстроился. Естественно, Тарас Шевченко, Леся Украинка, ну, Гоголь Николай Васильевич, Булгаков, Олесь Гончар, Владимир Вернадский, Иван Поддубный, Игорь Сикорский, Вера Холодная, Александр Довженко, Леонид Быков, Богдан Ступка, Сергей Бубко. У меня такой список, я думаю, что все, кто сейчас нас слышит, я думаю, что все что-то да могут сказать про каждое имя, что-нибудь да рассказать, потому что, ну, все это на какой-то подкорке благодаря школе, я не знаю, и литературе, и кино, и все такое. Ну, вот из этих имен только первые два напрямую ассоциируются с Украиной, да, это Тарас Шевченко и Леся Украинка. Можно ли говорить в таком случае о том, что украинская культура не является самодостаточным явлением и вообще максимально легитимна лишь в общем формате славянской культуры и российской в частности? Претендует ли и насколько обоснована современная Украина на вот ту самую полную самодостаточность и самоидентичность? Насколько этот порыв у них обоснован и вообще, ну, какие амбиции?
1: Ну, смотрите, понимаете, это вопрос очень сложный на самом деле, но в действительности существует достаточно богатая украинская культура, которая вполне себе самодостаточная, о которой в России просто не представляют. Потому что, главным образом, она украиноязычная. Даже те люди, которые с умным выражением лица пытаются говорить, что украинского языка на самом деле не существует, они этого языка просто не понимают. Понимаете, культура, она есть, эта культура, да, она в значительной степени появлялась и существовала в рамках большой русской культуры, как ее национальная часть. Но это не значит, что сама по себе она не жизнеспособна. Вполне она себе жизнеспособна. Сейчас там другие проблемы. То есть тут же, допустим, Олесь Гончар, он находится под неклассным запретом. Почему? Потому что он коммунист. Вот. Это при том, что, в общем-то, ну, Олесь Гончар – это один из самых выдающихся писателей вообще в истории Украины, по большому счету. Если говорить о Шевченко и Лесе Украинке, это вообще совершенно отдельная сущность. Есть такая категория культурных деятелей, как национальные гении. Вот национальный гений, для него что характерно? Во-первых, к нему ничего не липнет. Можно сколько угодно рассказывать о том, что Шевченко слабый поэт. Может быть, он объективно и слабый поэт, я не знаю. Для украинца это совершенно не важно. Для него важно, что это Шевченко. Все. То есть вот это человек, который наиболее полно передал глубину национального характера. Наш национальный гений русский – это Пушкин. Знаете, я как-то раз разговаривал с английским коллегой, очень, кстати говоря, образованным человеком, у него PhD по культурологии и, ну, и специализация по России. Вот, доказывал мне, объяснял, что, ну, Пушкин – это мелкий эпигон их национального гения Байрона, который пытался переложить, значит, на русском языке, неудачно пытался переложить, значит, «Паломничество Чайльд-Гарольда». Вот, у них такое восприятие, хотя на самом деле это люди, которые жили так же, как и Мицкевич, в одно и то же время, и они на своих национальных языках реализовывали вот огромный вот потенциал тогдашней романтичной культуры, которая в мировом масштабе существовала только на французском языке. То есть вот есть французский оригинал, а есть вот... Они создавали национальные варианты вот этой вот культуры все. И, ну, собственно говоря, Тарас Григорьевич Шевченко, он же младший современник Пушкина фактически.
0: Да, но все равно, можно ли говорить, что эта культура, она локальна? То есть, если все-таки сейчас то, что происходит на Украине, это происходит в гиперболизированных формах?
1: Как каждая культура, на самом деле, вот маленькая национальная, она есть локальная, в ней иногда появляются гении мирового масштаба, про гениев сугубо национальных, которые за пределами страны не котируются, но для внутри страны это наше все, я уже сказал. То есть в этом отношении даже такое. Украина в этом отношении на самом деле очень мне напоминает вот малоизвестную на самом деле страницу. Это в середине, опять-таки, 19 века, в то же самое время создавалась национальная чешская культура. Вот чехи, они действовали точно так же. Они лепили свою великую культуру, великую историю из гумуса и веток совершенно фантастическим образом, при том, что вся интеллигенция у них была германоязычная, естественным образом. Вот, но они создавали, упорно создавали свою вот эту вот самую древнюю чешскую культуру и достигли каких-то успехов. При том, что чешская культура потом дала вполне таких мирового масштаба деятелей, как Гашек.
0: Ярослав Гашек и Чапок, да, конечно.
1: Да, вот, ну, что, вполне себе. Но когда создавалось, это выглядело очень забавно на самом деле. И, кстати говоря, чехи внесли свой вклад и в украинскую культуру, потому что трипольская культура археологическая, которую сейчас склоняют на все голоса как предка украинской истории, украинского народа, ее открыл и в значительной степени придумал чешский жулик Викентий Хвойко. Ну, кстати говоря, я говорил, что он жулик, а между прочим, того же самого мнения придерживался вполне серьезный российский советский археолог академик Рыбаков, который до сих пор почитается как один из столпов советской исторической науки, вполне себе заслуженный, между прочим.
0: Прервемся на музыку, тоже сегодня напомню. Это сегодняшняя музыка, это выбор нашего сегодняшнего гостя, журналиста, редактора отдела истории ресурса Украина.ру Василия Стоякина. Композиция группы «Канцлер Ги» называется «На тень на стене». Пожалуйста, ваш комментарий, почему выбрали?
1: Просто очень понравилась песня. При том, что я знаю, что Майя, она писала там по мотивам «Камши», которая мне не зашла совершенно, это отблески Этерна. Но мне вообще просто очень нравится, как она поет. Нравится не все, но вот это одна из самых любимых песен, безусловно.
0: Давайте послушаем «Канцлер Ги», «Тень на стене».

0: Это была композиция в исполнении группы «Канцлер Ги». Песня называется «Тень на стене». Это сегодняшний выбор нашего сегодняшнего гостя. Гостя программы «Полевая почта» Радио России, журналиста, редактора отдела истории ресурса «Украина.ру» Василия Стоякина. На «Украина.ру» я в большом количестве читаю ваши материалы, посвященные Михаилу Булгакову. Видно, что для вас имя абсолютно святое и значимое. Почему его личность для вас представляет такой интерес?
1: Ну, вы знаете, это длинная история, всякая разная, но один просто фактор был решающим. В 2014 году, когда вот это вот все происходило, у очень многих людей настольной книгой и настольным фильмом была «Белая гвардия»,
0: да,
1: Михаила Афанасьевича и замечательный фильм «Дни Турбиных». Потому что Киев, там просто пересечение вот буквально дословное. То есть вот гетман, который в немецком мундире бежит, значит, от петлюровцев к другу в Ростов. Вот, ну, слушайте, ну, просто такие пересечения. Одна и та же малороссийская оперетка, которая из столетия в столетие, вот, причем вот именно из столетия в столетие, с таким конкретно лагом повторяется от раза к разу. До такой степени родное все свое, живое, и вот оно происходит на глазах, и узнаются вот эти вот персонажи, вот эти вот докторы Курицкие всякие разные, белогвардейцы эти самые. Ни у одного у меня было такое вот ощущение. Ощущения. И просто же все под рукой.
0: А то, что Булгаков, то есть гонения Булгакова на Украине, вы считаете, что отчасти это продиктовано именно вот подобного рода правительским текстом?
1: Да нет, просто понятно. Слушайте, там же это тоже, опять-таки, происходящее точно так же с удивительной последовательностью вот малороссийская оперетка. В 1929 году группа украинских советских писателей встречалась с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И там было два главных вопроса. Значит, «Пятерочка в суд же» и «Запретить Булгакова». Ну, «Пятерочка в суд же» — это огрубленное, я говорю. Они требовали вернуть там какие-то территории, которые они считали украинскими. Ну, в частности, Белгород, который первоначально входил в состав Украины. Ну, потому что это одна Харьковская губерния.
0: Да,
1: Белгород там,
0: да,
1: был,
0: да,
1: в составе губернии. Поскольку если проводить по границам губернии, то Белгород должен был относиться к Украине. Он и входил, по-моему, в состав Украинской Народной Республики какое-то время. Там несколько минут, а потом что-то поменялось. И суд же тоже самое входило. Суд же вообще интересная была история. Там одно время сидело правительство Украинской Советской Республики. И запретить Булгакова. Почему? Потому что он, значит, издевался над украинской революцией. В лице петлюровцев, но это же украинская революция все равно. Вот. А петлюровцы, там же они шлялись туда-сюда. Там атаманы были то за петлюру, то за советскую власть. И некоторым ухитрились побывать еще и за белых, если говорить об украинской галлийской армии. Так что там это все было перемешано.
0: Ну, скажите, вот вы работаете ресурс «Украина.ру». Напомню слушателям, что сегодняшний наш гость – журналист, редактор отдела истории ресурса «Украина.ру». Настоятельно рекомендую этот ресурс и аналитику «Украина.ру». Тоже там много всего очень интересного. Такие имена назову. Ростислав Ищенко, Владимир Скачко, Михаил Павлев, Павел Волков. Вот сегодня Василий Стоякин у нас в студии. То есть это все люди, как я говорил, уже глубоко интегрированы в процесс. То есть прожившие огромную часть своей жизни именно на Украине, знающие все это дело. Во-первых, вы общаетесь ли вы между собой? Имеете ли какие-то общие взгляды? Или вам в каких-то моментах расходитесь? Существует ли у вас какое-то определенное братство?
1: Ну, смотрите, вот у меня наискосок чуть-чуть напротив сидит Саша Челенко, сбоку сидит Володя Скачко, а сзади меня сидит Павел Волков. Естественно, мы общаемся. Во взглядах мы не всегда сходимся, но это нормально у всех нормальных людей.
0: А что это вообще такое? Вот умные люди, эрудированные, очень образованные интеллектуалы, которые, ну, я не хочу говорить каких-то высоких слов, преданы Родине, там, преданы Украине, вот оказавшиеся, в общем-то, вдали от Родины. Вот что вы ощущаете, глядя на то, что происходит? Современные гуманитарии разных возрастов, разных поколений.
1: Мне жалко мою малую родину, честно говоря. И тут то, что вообще происходит сейчас, для меня это жуткая жуть, потому что этой войны, безусловно, быть не должно было. Как постоянно повторяет Владимир Владимирович, один народ. Да, национальности разные, государства разные, языки разные, но народ-то один, по большому счету. Это вот одно большое общество. И вот нашим врагам удалось нас состравить, да. Мы не смогли этого предотвратить, и это, конечно, большая беда и личная трагедия для меня в частности.
0: Ну вот историки, журналисты, социологи, огромное количество, как я говорю, в общем, тоже не очень люблю слово интеллектуальная элита, но тем не менее это образованнейших, ярких людей, вынуждены покинуть Украину. Уехали все или кто-нибудь остался?
1: Уехали не все, кое-кто остался. И уехали вообще по-разному, в разные стороны разъехались. То есть кому-то оказалось более актуально Россия. То есть ну, для меня понятно, я повторяю, я вернулся домой. А вот, а кто-то живет на Западе и продолжает там какую-то творческую деятельность.
0: А как сейчас, на ваш взгляд, я задаю этот вопрос всем своим гостям, особенно тем, кто приехал с Украины, гуманитариям в первую очередь. Вот как донести эту правду до населения Украины, воспитанного за 30 лет на антироссийской идеологии, что может противопоставить вот этой огромной блогерской атаке, с одной стороны, а с другой зеленым марафоном? Как должна строиться новая идеологическая культурная политика на том, так сказать, историческом отрезке, который сейчас мы имеем, и позже? Видите ли вы вообще, каким образом может произойти некий интеллектуальный слом, некое возвращение хотя бы или возможность услышать людей, когда, ну, которые будут что-то рассказывать, будут говорить правду.
1: Или ну, смотрите, тут это болезненная тема, потому что на том, на предыдущем этапе Россия ухитрилась борьбу за Украину проиграть. Угу. В гуманитарной именно сфере.
0: Да.
1: Мы это проиграли, ну, чего ж тут уж говорить.
0: А мне об этом говорил писатель Юрий Поляков, совершенно вот вашими словами. Так.
1: Вот, сейчас никакая работа в этом направлении эффекта иметь не будет, потому что летят ракеты.
0: Да.
1: Понимаете, пока ракеты падают на склады, на электростанции, когда у людей нет электричества, когда у них пустые полки, слушать нас они не будут.
0: Угу.
1: Те, которые еще могут нас слушать, они нас слушают. Если говорить о тех территориях, которые сейчас вошли в состав России, то там перепрошивка населения произошла очень быстро. То есть именно просто замена самого по себе информационного пространства с украинское на российское делает просто чудеса. То есть да, там остается своя очень сильная специфика, потому что Украина все-таки другая страна в значительной степени. Отсутствие языкового барьера – это, конечно, да, а вот привычка к государству, к самому по себе наличию государства. Это оно не быстро дается, честно говоря. Но там перепрошивка произошла быстро.
0: Угу.
1: Все-таки не до конца, это там еще работать и работать в конце концов, но в принципе вот это вот решается.
0: А скажите, как вы думаете, вот по опыту, если взять Югославскую войну, когда полыхнуло все моментально, и пошли сосед на соседа, и друг на друга, брат на брата порой, и в несколько этапов она происходила, и так или иначе Югославия успокоилась, хотя я знаю, в общем, ситуацию там тлеет в некоторых регионах, какой-то дружбы такой не вернулось титовских времен. Можно ли проводить здесь какие-то аналогии с Украиной? Может ли в глобальном смысле примирение произойти с Россией и между собой, собственно, люди, которые с Украины приняли...
1: Так сказать, может вот, и произойдет.
0: Но другое, это похожая ситуация.
1: Да, другое дело, что по срокам я не скажу. Ну, на самом деле, понимаете, пример Югославии здесь не совсем правильный, потому угу. что там все в значительной степени было по-другому. Меньший масштаб, не столь четкое доминирование сербской культуры, вот там все-таки свое. То есть какие-то аналогии, безусловно, есть.
0: Угу.
1: И мы периодически вот подписываем, мы вот в рубрике «История» у нас было несколько публикаций о Югославии, там об определенных да. событиях, которые там были, потому что вот эти вот аналогии, они так или иначе просматриваются, хотя аналогии эти неполные. Тут могут быть другие аналогии, там где-то даже аналогии между Германией и Германией.
0: В ГДР и ФРГ?
1: Да. То есть в какой-то степени это тоже.
0: Угу.
1: Потому что ну, у ГДР и ФРГ не было такой большой разницы отдельного проживания, как, допустим... Но, с другой стороны, четверть века все-таки не такой уж большой период. Повторяю, что фактор войны здесь в отделении Украины от России сыграл значительно большую роль, чем все остальное вместе взятое.
0: Ну и, наверное, завершающий вопрос. А как вы думаете, на чем будет строиться эта возможность примирения? Это может быть социальное, духовное, культурное. Что станет, так сказать, каким-то вот фактором, который должен все это объединить и заложить основу примирения и надежды на мир?
1: Скорее всего, общий исторический опыт. В первую очередь, общий исторический опыт. Повторяю же, что вот эта троица... Там все равно на третьем месте находится Богдан Хмельницкий. Это фигура, от которой даже сейчас на Украине не могут отказаться. Хотя Богдан Хмельницкий, ну, казалось бы, с точки зрения вот современной украинской идеологии, это сплошной зрадник. Почему? Потому что он воевал против евроинтеграции.
0: Да.
1: Вот, поэтому вот этот исторический опыт так или иначе нас склеивает. Но здесь, конечно, должно измениться не только Украина, здесь должна измениться Россия. Потому что, когда речь шла, допустим, об объединении вот в середине 17 века, я специально обращал внимание, насколько изменилась Россия перед тем, как стала возможной Переяславская Рада. Там огромные изменения с этой стороны происходили. То, что происходило там, это само собой. Здесь должно было поменяться представление, и у меня вообще создалось... Там, конечно, критически не хватает материала, но такое вот у меня впечатление было, что Земский собор тогда созывали, чтобы получить всенародную поддержку объединения с малороссийскими землями, да. Ну, с войском запорожским конкретно. Там все-таки был определенный расчет со стороны власти, а вдруг народные массы не захотят объединения. Ну, народ сказал, нет, мы хотим объединяться, чтобы все были под властью православного царя. И я думаю, что вот к этому вот мы все равно рано или поздно вернемся. Когда, в какие исторические сроки, в каких исторических формах, я не знаю.
0: Но вы думаете, что духовное объединение будет доминирующим в данном случае?
1: Думаю, что да.
0: Вероятно, именно поэтому вы и выбрали композицию «Наутилус Помпилиус. Прогулки по воде». И она прозвучит в финале нашей программы. Василий, спасибо вам огромное за беседу. Надеюсь, на встречу еще не раз в нашей студии. Желаю вам интересных публикаций, тем для этих публикаций. И спасибо вам большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: Гостем сегодняшней программы «Полевая почта» Радио России был журналист, редактор отдела истории ресурса Украина.ру Василий Стоякин. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставка консультантов. Категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Подразделения Южной группировки войск продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики. И Владимир Путин присвоил звание трудовой доблести еще 12 городам. Далее подробнее. Владимир Путин поблагодарил Москву и москвичей за вклад в защиту Отечества, отметив, что в зоне СВО сражаются десятки тысяч жителей столицы. На торжественном мероприятии по случаю Дня города Москвы в Зарядье президент отметил, что московские больницы вносят огромный вклад в лечение и реабилитацию раненых бойцов. Свыше 450 оборонных заводов Москвы, высокотехнологичные предприятия, компании, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии, заявил президент, добавив, что наука и промышленность столицы взяли на себя значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны.
9: Мы помним и подвиг героев 1812 года, сокрушивших нашествие армии всей Европы. Именно здесь, на подступах к столице в 1941 году, по нацистским полчищам был нанесен сокрушительный удар. От самого сердца Отечества начался путь к победе. Настоящий подвиг совершили работники столичных предприятий, научных центров и конструкторских бюро, больниц и госпиталей. Все долгие годы Великой Отечественной войны они обеспечивали фронт оружием, техникой, выхаживали солдат и командиров. Сегодня столица вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела. Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения. Идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм. Больницы Москвы вносят огромный вклад в лечение, реабилитацию раненых бойцов и командиров. Добавлю, что столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссию и Донбасс. Свыше 450 оборонных заводов Москвы, высокотехнологичные предприятия, компании, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии.
8: Владимир Путин выразил надежду, что все поставленные задачи будут решены. День города в столице в этом году отмечают 5 и 6 сентября. Москве исполнилось 879 лет. Добавлю, что Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин по видеоконференц-связи приняли участие в открытии Московского городского вокзала «Серп и молот» на 4-м центральном диаметре, открытии 3-й очереди парка развлечений «Остров мечты» и ряда других объектов столицы. Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение 3 суток не поражать военные объекты в Киеве. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее украинские СМИ информировали о том, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября. Пресс-секретарь президента России не стал предполагать, почему американские переговорщики по украинскому регулированию Витков и Кушнер едут сначала в Москву, а потом в Киев, а не в иной последовательности. Это нужно спрашивать у переговорщиков Вашингтона, ответил он на вопрос журналистов, с чем связана именно такая последовательность. Песков также предположил, что запланированная на сегодня встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы. Напомню, сегодня в Москву прибыли американские переговорщики Трампа, Витков и Кушнер. У Путина запланирована с ним встреча, сообщал ранее Песков. Как ожидается, после Москвы Витков и Кушнер посетят Киев. Ранее Дональд Трамп заявил, что Кушнер и Витков везут в российскую столицу предложение по мирному регулированию военных действий на Украине. Более того, на брифинге в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, у России нет никаких причин нападать на страны НАТО.
10: Они везут с собой предложение для завершения конфликта на Украине, потому что я завершил 8 войн. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я закончил 8 войн, но этой заслуги за мной никто не признает. Дали ли мне Нобелевскую премию? Нет. У нас есть идея мира. Послушайте, я урегулировал 8 войн. Большинство из них, на мой взгляд, должны были быть сложнее, чем Россия и Украина. Я отправил Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, двух замечательных переговорщиков. Они проделали отличную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли мы что-нибудь сделать. И есть большая вероятность, что нам это удастся.
11: Я не думаю, что Путин будет атаковать НАТО. Я знаю его очень хорошо. Путин не собирается нападать на территорию НАТО.
8: Это не первая поездка американских переговорщиков в Россию. В последний раз Уитков посещал Москву 22 января. Российские военные в ходе наступательных действий в границах Славяно-Краматорской агломерации взяли под контроль село Куртовка в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В ведомстве добавили, что расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения поразили оборонительные рубежи армии Украины, что создало условия для наступления российских штурмовых отрядов и последующего освобождения села. Согласно информации Министерства обороны, разведчики южной группировки во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты ВСУ в районе села Куртовка, сделали невозможным доставку боеприпасов и материальных средств, отмечается в сообщении. Подразделения южной группировки войск продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин присвоил звание трудовой доблести еще 12 городам. Среди них Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта, Черемхово. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Кандидатуры этих городов были рассмотрены в пятницу на заседании Российского организационного комитета «Победа».
12: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура, и к этой минуте завершена одна встреча. Краснодар на выезде сыграл в ничью с крыльями Советов 2-2. Счет на 3-й минуте открыл форвард быков Джон Кордова, для которого этот гол стал первым в этом сезоне. На 17-й минуте преимущество гостей удвоил Жуал Бачи. Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича, который вышел на замену в этом матче. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 баллами продолжает лидировать в турнирной таблице. Крылья Советов поднялись на 9-ю позицию. Ну а в 16:30 по Москве «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Также сегодня Ростов сыграет с «Факелом». Этот матч начнется в 19:00. первой лиге сегодня также проходят очередные матчи. Ленинградец в эти минуты встречается со СКА Хабаровском и ведет со счетом 2-1. В матче Енисей-Нефтехимик счет не открыт, 0-0. Челябинск уступает Спартаку Костроме, 0-1. Уфа и Велес играют в ничью, 0-0. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. В произвольной программе Дикиджи выполнил четверные луца, флип, сальхов и каскад, четверной сальхов плюс тройной тулуп, а также два тройных акселя. Второе место занял японец Шуна Сата, а третье – россиянин Евгений Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ остался на шестом месте. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
13: Реклама.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Реклама на Радио России.
16: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 15, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске пасмурно, плюс 26, в Рязани небольшой дождь, плюс 17, в Краснодаре временами дождь, плюс 31, в Майкопе временами дождь, плюс 29, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 27, в Донецке временами дождь, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве на воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
17: Ансамбль «Мзиури. Юные таланты Грузии».
18: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру.

0: продовольствие ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. Крестьянская застава. Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
4: Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня и завтра в это же время вы услышите радиокомпозицию спектакля Московского театра имени Ермоловой «Гусиное перо». Авторы пьесы – Семен Лунгин и Илья Нусинов. Эти имена вам должны быть очень хорошо знакомы, ведь по их сценариям были сняты такие знаменитые фильмы, как «Мичман Панин», «Внимание, черепаха» и, конечно, «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Вот, а теперь мы слушаем спектакль по их пьесе «Гусиное перо». Часть первая.
5: История, о которой мы хотим вам сейчас рассказать, произошла в одной из московских школ. В один из понедельников золотой московской осени заведующая учебной частью Василиса Федоровна, как обычно, вошла в учительскую. Надо вам сказать, что Василиса Федоровна всегда приходит в школу ни свет ни заря. Она считает это хорошей традицией. Руководитель должен приходить раньше подчиненных. Ну, а кроме того, Василиса Федоровна любит эти утренние минуты свидания со школой, когда еще никто ничего не натворил. В учительскую стали входить педагоги.
6: Здравствуйте, Василиса Федоровна.
7: Здравствуйте, Марья Владимировна.
8: Здравствуйте, Василиса Федоровна.
7: Здравствуйте.
6: Василиса Федоровна, я попробовала эту дружбу. Я не в восторге.
8: Вы видели? Вчера Александра Павловича по телевизору показывали.
7: А что такое?
8: Нет, просто концерт из зала консерватории. Вдруг показали Александра Павловича в зале. Вот так прям крупно, больше артистов.
7: Марья Владимировна, а что у Конюхова, действительно дифтерит?
6: Не разбери, поймешь. Вы же знаете его мать.
7: Без вульгаризмов. Но вы ходили к нему?
6: Василиса Федоровна, а почему я должна ходить? А что будет делать школьный врач? Это ж ее функции.
8: А что это за дружба?
6: Да плавленый сырок. Его рекламирует Василиса Федоровна.
9: Это же полтинская осень. Здравствуйте, Василиса Федоровна.
7: Здравствуйте.
9: Это багрец и в золото одетые леса. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Ну,
7: здравствуйте.
9: Кто из вас был вчера за городом?
7: Нет. Ой.
9: Никто?
7: Нет.
9: Ох, женщины, ничтожество вам имя. Золото, золото шуршит под ногами. Василиса Федоровна, это вам. А?
7: Грит.
9: Хорош? Да нет, ну вы понюхайте, понюхайте. Запах-то какой, запах. Чуть прелый, такой острый.
7: Да, спасибо. Вот природа. Какое совершенство формы, какая соразмерность.
6: Здравствуйте, Александр Павлович.
10: Здравствуйте, Александр Павлович.
11: А вы сварите из этой соразмерности суп лапшовый.
10: А?
11: Петрушечки побольше, сельдерюшечки.
8: Александр Павлович, я вас вчера по телевизору видела. И так крупно больше артистов.
6: А я вчера весь день стирала.
12: Да. Здравствуйте, товарищи.
10: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Василиса Федоровна.
8: Здравствуйте, Александр Павлович. А мы вас вчера видели по телевизору.
11: Мне уж говорили, такая глупость.
8: А вы знаете, в вашем лице есть нечто такое, но я бы сказала, вполне.
12: Александр Павлович, давайтесь без боя. Марина у нас женщина коварная.
13: Василиса Федоровна, я не знаю, что делать с Глузским. Опять стоит у школы и стреляет во всех горохом. И хоть бы открыто стреляла, то прячется из-под тишка.
11: А вы бы ему, Маргарита Степановна, по шее надавали. Наглецов надо бить по шее палкой.
13: А вы по...

0: увлеклись, Александр Павлович, такими сентенциями. Так ведь недолго и в педагогические раздумья попасть. Ума и Львовны, ушки на макушке.
1: Что ума и Львовны?
2: Маргарита Степановна шутит.
3: Александр Павлович, а мы вас вчера по телевизору видели.
2: А ну-ка, зайдите. А здороваться не надо.
4: Здравствуйте, Василиса Федоровна.
2: Александр Павлович, вам Суржикова переписала контрольную?
5: Сегодня будет писать.
2: Так вот, вместо того, чтобы телевизор смотреть, надо было заниматься. Ступай, Суржикова.
6: Все-таки это дико. Дочь без мягкого знака, мышь без мягкого знака.
2: Нона Владимировна, как экскурсия?
7: Здравствуйте.
6: Великолепно. Был сказочный солнечный день. Такой пейзаж, такая усадьба. Ощущение, что душа прикоснулась к чему-то большому.
7: Да где вы были?
6: Мы ездили в Мураново, в музей Тютчева.
8: Мураново? Так ведь это же известные места. А вы грибов там не поискали в округе, а?
6: Это же 9А. Их же на минуту из внимания выпускать нельзя. Потом не соберешь. Мы шли группой по дороге.
2: Как они себя вели?
6: Представьте себе, выше всяких похвал. Просто молодцы. А какую запись в книге отзывов сделали?
9: Василиса Федоровна, можно зайти?
2: Сделали! Молодцы! Ах, какие молодцы! Ну, показывайте!
8: И ребята разложили на полу большую, склеенную из нескольких листов ватмана, фотогазету.
7: О, замечательно!
8: О, да у тебя определенные способности. Тебе надо куда-нибудь по этой части.
7: Нонна Владимировна, а нам завхоз вазу не дает.
6: Каждый раз наталкиваемся на такие вещи. Завхоз все, учитель ничто.
2: Нонна Владимировна, голубчик, вы же сами знаете, что это не так. А где же фотография, где Сергею Петровичу повязывают пионерский галстук?
10: Не вышло, Василиса Федоровна. Контражуром получился. Лица не видно, одни уши торчат.
2: Вот это неудача.
11: А можно прошлогоднюю достать? Ему в прошлом году Алешкина повязывала галстук. Очень хорошо получилось.
2: Нет, товарищи, это не годится. Это фальсификация какая-то. Я не люблю.
12: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Что вам угодно?
12: Вы товарищ директор?
8: Нет, Василиса Федоровна, Федор Федорович спрашивает.
2: Федор Федорович в району.
8: Федор Федорович в району.
2: А вы из какого класса?
12: Да я не из класса, я...
10: Василиса Федоровна, да. Какой заголовок сделал?
2: Сейчас мы с вами побеседуем.
12: Хорошо, я подожду.
11: Помните... В прошлом году очень удачно было. Вверху как-то герой в школе, а внизу, где подарки, школа герою.
2: Товарищи, давайте не мудрствовать лукаво. Герой в школе, школа герою. Надо как-то сформировать традицию.
11: Конечно.
2: Я за устоявшиеся формы. Мукасеев в школе, школа Мукасееву, не мудрствуя лукаво.
11: Правильно. Абсолютно верно.
2: Наша задача это закрепить.
11: Конечно. Александр Павлович, а у вас по телевизору взгляд загадочный.
5: У вас тоже.
11: Вам дама делает комплимент, а вы хамите.
13: Слушаю вас.
14: Кто это? Какой коммутатор?
2: Потише, Майя.
11: Простите, простите.
2: Присаживайтесь, пожалуйста.
12: Благодарю вас. Благодарю. Видите ли, на столе Федора Ивановича лежало его перо.
2: Ничего не могу вам сказать, Федор Федорович в району.
12: Да нет, я не о Федоре Федоровиче, я о Федоре Ивановиче.
2: Нет, нет, нет, простите, товарищ, нашего директора зовут Федор Федорович.
12: Да я говорю про Федора Ивановича Тютчева.
2: Кто это?
12: Как это кто? Это поэт Тютчев.
2: Простите, товарищ, я ничего не понимаю.
12: Господи, да что ж тут понимать? Я из Муранова. Из усадьбы. Моя фамилия Андреевич Тютчева. Я внучатая племянница Федора Ивановича и хранительница его музея.
2: Очень приятно, Лямина Василиса Федоровна, заведующая учебной частью.
12: Вы знаете, мы обнаружили это в субботу вечером. Такая беда.
2: Что обнаружили?
12: Да я же вам говорю. С мемориального стола Федора Ивановича исчезло его перо.
2: Какое перо?
12: Да знаете, простое, гусиное. Но это не муляж. Это подлинный предмет. обточенная самим Федором Ивановичем и обкусанная его зубами.
1: Скажите, товарищ, а
12: вы знаете, у Федора Ивановича была привычка обкусывать перышко в минуту задумчивости.
1: Скажите, товарищ, почему вы обратились именно к нам?
12: А потому что ваши дети в субботу были у нас на экскурсии. Вот журнал. Вот. 26 человек. Вот, 25 детей и один педагог.
1: Но ведь тут еще две школы записаны. 57-я спецшкола из города Бабушкина.
12: Да-да, конечно, я никого за руку не поймала. Но факт остается фактом, пера нет. Я никого за руку не поймала, у меня нет оснований кого-нибудь обвинять. И даже подозревать, к тому же детям это перо совершенно не нужно, это шалость, ведь не более. Но этой реликвии нет цены. Вы понимаете, нет цены? Конечно, она ничего не стоит, это всего-навсего гусиное перышко. Но с другой стороны, нам достоверно известно по свидетельству моей покойной бабки Марии Германовны Шестопала, урожденной Тютчевой, что это то самое перо, которым было написано: «Весна идет, весна идет, мы молодой весны гонцы».
1: Да, неприятно.
12: Такое несчастье.
1: Да, неприятно, что и говорить. Но в одном я вас могу заверить, вот из этого вашего списка вы можете смело вычеркнуть нашу школу. Наша школа славится своими традициями. В школе, воспитавшей Сергея Мукасеева, подобного произойти не могло. У вас в музее был 9А, я знаю всех учащихся наперечет. Майя Львовна, ну как вы считаете, мог кто-нибудь из 9А стащить музейный экспонат?
15: Василия Федоровна, 9А – непростой организм. Это такое собрание индивидуальности.
1: Так вы что же, полагаете, что это могло быть?
15: Нет, поскольку разговор идет об элементарной краже, думаю, что нет.
1: Вот видите, товарищ Тютчева, это говорит педагог, связанный с ними с 7 класса. Причем Майя Львовна – это педагог с изюминкой, это педагог, глубоко знающий детскую психологию и выступающий по этим вопросам в печати. Познакомьтесь, Майя Львовна, товарищ Тютчева.
15: Чистопольская.
12: Очень приятно.
1: Вам, наверное, приходилось читать в газетах «Педагогические раздумья» Майя Львовна.
12: Да, несомненно.
15: Не только в газетах, но и в журналах, но какое-то имеет значение. Кстати, Василия Федоровна, вы помните эту мою статью «Жизнь школы и школа жизни»? Она все-таки пойдет. Угу. Нашелся смелый редактор. Нет, вы знаете, в нашей школе это психологически невозможно.
1: Бабушкинскую школу я не знаю, а вот 57-я. Это новостройка, она укомплектована только в прошлом году. Новый район, никаких традиций.
15: Василиса Федоровна, а какой-то спецшколе рассказывали на городском активе, что там якобы 9-классник шарил в раздевалке по карманам?
1: Как раз 57-й.
12: 57-й.
1: Да, там мальчик прятал свои папиросы в карманы пальто девочек, потому что у девочек насчет папирос карманы не проверяли. А у нас нет. Нет, рада была бы вам помочь, но нет. Разрешите, товарищ Тютчева, я вам на прощание покажу наш Мукасеевский уголок. Угу. Это тоже в некотором роде музей, любительской, конечно, самодеятельной.
12: Вы, значит, советуете поехать в 57-ю школу?
1: Может быть, вы, как опытный музейный работник, поможете нам в части экспозиции, организации?
12: Да, значит, 57-я.
15: Мама, ну, наконец-то. Тут что-то с диском, я все время не туда попадаю. Слушай, мам, из недели мне не звонили? Вот, если позвонят из недели, я у них сегодня буду, у меня для них есть предложение. Нет, мам, домой не сразу? Нет. Мне нужно еще заехать в 57-ю школу. Там, кажется, назревает интереснейший материал. Да.
16: В буфете есть так, цыплята, прости. Полупотрошенные, за 1,75 рубля. Не надо?
15: Мам, цыплята есть в буфете, полупотрошенные. 1,75 рубля. Хорошо.
8: Как только Майя Львовна вышла из учительской, в нее осторожно проскользнула Таня Донченко. Она добежала до стола Василисы Федоровны, вынула что-то из кармана фартука, положила в свернутое на столе расписание уроков и поспешно юркнула за дверь. В этот момент раздался звонок. Учительская стала заполняться педагогами.
14: Товарищи, будете
17: цыплята есть полупотрошенные. По рубль 75. И будут сосиски.
18: Спасибо.
0: Она уже успела.
19: Тетрадки положу в шкаф.
17: Ну, Владимировна, 57-я школа была в Мураново одновременно с вами?
18: Да, мы повстречались в вестибюле, а что?
17: Кто-то из 57-й школы украл перо Тютчева.
18: Боже, какая неприятность. Но ведь с ними же был педагог.
17: И тем не менее.
18: Ну и как же это обнаружили?
17: Ну что значит как, Нонна милая? Было перо и нет пера.
18: Это же уму непостижимо. Какая беда в 57-й школе. Надо, чтобы они немедленно выяснили и вернули. Представляете, какой-нибудь иностранный корреспондент узнает? Ведь скандал же на весь мир.
17: Где скандал?
18: В 57-й школе, да, девятиклассники украли перо Тютчева, и с ними был педагог.
17: О, я думала, квартиру обокрали.
18: Ну, как вы говорите,
20: да нет,
18: Мария?
20: Нужно сообщить следственным органам. У них есть метод, они сразу найдут.
21: Ну, вы представляете, какой позор. В школу приходят с сыскной собакой, дожили.
17: Слушайте, а из наших ребят никто не мог взять?
18: Из наших?
20: Шерстюк мог.
17: Ну, что вы.
18: Не мог. Его не было. Я его отпустила на футбол.
22: Кстати говоря, посредственная игра. Я смотрел по телевизору.
23: Да, кстати, Александр Павлович, а вас вчера видели. Иду я это мыть руки, друг жена кричит. Иди скорее, вашего Александра Павловича по телевизору показывает. Пока подошел, кончили показывать. Вот незадача.
24: А вы напишите в телецентр. Они интересные передачи повторяют.
17: Что за веселье? Звонок.
23: Вы в каком сейчас?
24: Да ни в каком, у меня окно.
22: Вот, кстати, Василиса Федоровна, надо как-то решать этот вопрос. Когда мы, наконец, покончим с окнами?
17: Товарищи, вы забываете, что по понедельникам сдвоенная электротехника. Александр Павлович, вот вы все грозились помочь наладить расписание. Если вам удастся что-либо сделать, я вам буду только благодарна.
24: А я в этом только заинтересован.
17: Пожалуйста, берите.
24: Вы что-то обронили.
17: Что?
18: Где?
24: Вот, пожалуйста, перо.
17: Какое перо?
24: Перо.
18: Это какой-то бред. Это какая-то провокация. Да-да, это провокация. Александр Павлович, а вы не допускаете, что эта старуха из музея сама подложила перо? Конечно, она же здесь сидела. Как я могла не проверить у нее документы? Поверить на слово, что она экскурсовод?
24: Ну, стоит ли придавать этому значение? Чушь какая-то, розыгрыш?
18: Ах, она провокаторша. Весна идет, мы молодой весны гонцы. Александр Павлович, о том, что произошло до выяснения, мы никому не должны говорить. Вы же знаете, у нашей школы много так называемых друзей. И особенно, чтобы до Майи Львовны не дошло, вы же ее знаете, она же для красного словца ни мать, ни отца. Вот ужас-то! Вот не было печали. Александр Павлович, вы не заметили, Федор Федорович не вернулся?
24: Не видел.
18: Вот ужас-то!
24: Василиса Федоровна, расписание?
18: Что расписание? Ну вот расписание, расписание. Вот ужас-то! Вот не было печали.
24: Да...
25: Алик?
24: Борис.
25: Здравствуй, Алик. Ты что здесь делаешь?
24: Работаю.
25: Алик, я болван. Ты Александр Павлович?
24: Угу.
25: Второй год слышу. Александр Павлович, Александр Павлович. В голову не влетело. Впрочем, моего отчества ты, наверное, тоже не знаешь.
24: Борис Владимирович.
25: Сдаюсь. Ах, ты знал, что Волик мой сын.
24: Ну, если бы не знал, он мне сам рассказал, что его папа профессор, доктор, завкафедрой математики и прочее, и прочее.
25: Вот звонок, вот мерзавец. Алька, Алька, сколько лет, сколько зим?
24: 41-го, 23 года.
25: Обалдеть. Но ты знаешь, ты совсем не изменился. На улице бы встретил, узнал.
24: Нет.
25: Безусловно, узнал.
24: Нет, экспериментально проверено.
25: А ты что, меня встречал?
24: Сколько раз, ты где-то рядом живешь.
25: Ну да. Вон в этом доме. Всю жизнь здесь живу. И учился в этой школе. Только она тогда была 17-й. А что ж ты меня не окликнул?
24: Ну, ты всегда так летишь, а я по кадышкам дыбаю.
25: Ах, да-да-да. Мне покойный Семен Аркадьевич Элковский рассказывал. Студенческое ополчение, окружение. Ты их вывел откуда-то. Его чуть ли не на себе тащил. Валенки ему.
24: Да, у меня размер 43, а у Голковского башмаки были 41. Я без портянок надел, думал, проскочим быстро. Вообще, дурака свалил.
25: Отморозил?
24: Гангрена началась.
25: Ай-яй-яй.
24: Сначала стопу отрезали, потом до сих пор, потом так, все отхватили. Да я привык.
22: Александр Павлович, можно войти?
24: Входи. Тебе что?
22: Карту.
24: Давай. Ты обрати внимание на его брюки.
25: А что?
3: А школьные где?
4: В химчистке.
3: И квитанцию потерял, да? И домоуправление не работает, чтобы справку взять, да?
4: Ну ладно вам, Александр Павлович, чего вы издеваетесь?
3: Покажи этому дяденьке, что у тебя на кармане. Видал страус? И значки какие, и главное, где нацепил, на воротничке. Ты очень красивый парень, Корчагин, с хорошим вкусом.
4: Александр Павлович, там географичка ждет.
3: Иди, иди, я тебе завтра бусы подарю.
25: Ты что же, со всеми так?
3: Нет, я ведь очень пристрастный учитель, у меня любимчики. Ты мне лучше про Брюссель расскажи.
25: Что же, опять мой звонок?
3: Ну почему, в газетах писали, я твой доклад читал.
25: Следишь, значит?
3: А как же, надо же жить.
25: Нет, это ты молодчина. Слушай, Алик, только откровенно, как ты относишься к моему сыну Вольке?
3: Ну как индивид к индивиду очень хорошо, парень занятный.
25: Ну а как учитель к ученику?
3: Вот тут наши пути расходятся.
25: Лоботряс?
3: Ну это не главный порог. Вот Корчагин приходил почище твоего, лоботряс, да еще пижон. А твой хоть не пижон, но Корчагин соображает здорово. Он такие изящные решения находит, диву даешься, у него редкое ощущение красоты. Он мне тут теорему Паскаля сделал.
25: Слушай, Олег, а как твои семейные дела?
3: Я женат.
25: А дети?
3: Есть. Дочка маленькая совсем. Я ведь поздно женился. Недавно веду ее из детского сада. Она меня встречает, говорит, позвольте вашей внучке конфетку подарить. Смех один.
25: Ты Марину Соловьеву помнишь?
3: Ну, это маленького роста, хорошенькая, черненькая.
25: Хорошенькая, черненькая. Моя жена.
3: Ты смотри.
25: Да,
3: а я слышал, на ней Сережка Токарев женился.
25: Что-то у них не вышло. И вообще как-то у него жизнь вся наперекос пошла. В аспирантуру не приняли, прозябает где-то в Тагиле, в техникуме. Жалко, правда, способный был человек.
3: Понятно. Про меня тоже так говорить.
25: Ну а что ж ты, не защитишь?
3: Засасывает школа. То уроки, то кружок математический.
25: Слушай, что же мне с ним делать, а? Мать математик, отец математик, дед был математик. Что, не та комбинация генов, что ли, а? Никакого интереса.
3: Никакого. А как ты? Процветаешь?
25: Да процветать не процветаю, а стараюсь время не терять. Вот книжка вышла. Программирование на электронно-вычислительных машинах. Подарить?
3: У меня есть.
25: О, да у тебя есть.
3: Нет, ты не жмотничай. У меня кружок программистов. А с Нового года шефы обещали дать машинное время 4 часа в неделю. Надо же ребятам готовиться. Я вот достал, а мои ребята бегают по магазинам, нигде не могут достать.
25: Да, тираж разошелся очень быстро. Вот, пожалуйста.
3: Вот, я свою по рукам пущу, а это моя будет. Что тут? Дорогому Алику с Верой. Это во что же с Верой?
25: Ну так, во всякие приятные перемены.
3: На это расчета нет. Так ты посмотри, как он теорему Паскаля сделал.
25: Слушай, Алик, неужели ты методическую диссертацию защитить не можешь? На кандидата педнаук. У тебя ведь такой опыт.
3: Цель?
25: Ну, все-таки.
3: Ну, почему не могу? Наверное, могу. Просто таких задач перед собой не ставил.
25: Смешно. Ты смотри, как смешно теорему доказал.
3: А? Какое изящество.
25: Да, парень безусловный. А кто у него родители?
3: Отец майор медицинской службы, мать тренер по легкой атлетике.
25: Вот везет же людям, а? А мой с утра до вечера перед зеркалом какие-то пантомимы разыгрывает. Марсель Марсо.
3: А может, у него талант?
25: Да какой к черту талант? Слушай, Алик, приходи к нам, а? Приходи, пожалуйста, Маринка будет так рада.
3: Спасибо, как-нибудь зайду.
25: Вон те три окна, квартиры 6. А где же ваша Василиса Федоровна?
3: Она сейчас придет. Ты к ней?
25: Да. А твой Корчагин сила. Ему пальца в рот не клади.
3: Ну, я тебе говорю, абсолютно золотой парень.
25: Изящно сделано, только не очень чисто.
3: То есть как не очень чисто?
25: Ну, при лямбде равной нулю у него же уравнение вырождается.
3: Как же это я проглядел. Вот шляпа.
25: Ничего, это очень легко обойти.
3: Да нет, я же должен был ему указать, как это некрасиво получилось.
25: А ты ему не подсказывай. Я это место вот подчеркну. И пусть сам подумает.
3: Да, конечно, конечно.
18: Ну вот, как всегда, когда нужно, Федор Федоровича нет. Опять, конечно, до вечера. Извольте теперь все расхлебывать.
25: Василиса Федоровна, мне богатым быть. Вы меня не узнаете.
18: Не обольщайся, Боря, я своих питомцев из тысячи узнаю. Вот в пятницу в поликлинике идет навстречу. Ну, слон не преувеличивай, в дверь не зайдет. Подзываю Нина Емельянова, она в слезы. Ой, Василиса Федоровна, значит, меня еще можно узнать. А я про себя думаю, да, можно.
25: У вас что-то случилось?
18: У нас каждый день что-нибудь случается, Боря. У нас дня не проходит, чтобы что-нибудь не случилось. Я тебя вызвала вот по какому поводу. У школы к тебе претензии.
25: Ко мне?
18: Весьма странно ведешь себя с сыном, неразумно, Борис. И не пожимай плечами. Я ведь помню, в каких случаях ты пожимаешь плечами. В отношениях с сыном ты совершенно не учитываешь ни возраста мальчика, ни особенностей его характера.
25: Неясно, Василиса Федоровна.
18: Поясню. Ну, к чему, например, зная, какое место в системе воспитания, формировании духовного облика учащихся нашей школы занимает личность Сергея Мукасеева, посвящать сына в какие-то сомнительные детали его поведения в давние довоенные годы? Это ты думаешь, ты был намного лучше?
25: Это риторический вопрос, или вы меня по существу спрашиваете?
18: Серьезней, Борис, то, что я говорю, отнюдь не смешно. Зачем ты ему рассказывал о каких-то голубях?
25: Ах, это как Мукасеев взломал голубятню у Володьки Лаптева из дома 16.
18: Не более чем мальчишеская шалость. И, кстати, это были его голуби.
25: Не совсем. Гоняли-то они вчетвером. Он, Володька Лаптев и братья Кондаковы, Карла и Трясун. Помните? Вот, а продал он один.
18: И правильно сделал, он хотел разом покончить с этим безобразием.
25: Василиса Федоровна.
18: Да ты что, Борис, прикидываешься наивным, или ты действительно ничего не понимаешь? Ну разве существенно это копеечное выяснение было или не было?
25: Ну это уже как-то противно всему, чему вы меня учили, Василиса Федоровна.
18: Разрушать романтический идеал, которым окружен в сознании учащихся образ Сергея Мукасеева. Ты бы видел, как встречали его ребята. Он на днях приезжал к нам из Боровска. Это же по меньшей мере безнравственно. Да-да, Боря, безнравственно. И особенно, когда речь идет о таком неуравновешенном и склонном к нигилизму юноши, как твой сын. И не пожимай плечами, Боря, не будем греха таить склонным. Склонным ты можешь закрывать глаза на волю, но это так.
25: Как вам угодно, Василиса Федоровна, но это не так. Я вовсе его не идеализирую. И не далее, вот как 5 минут тому назад мы с Аликом, простите, с Александром Павловичем как раз об этом толковали.
3: Что?
25: Ну, скажи, пожалуйста, вот скажите вы, Александр Павлович, как вы считаете?
3: Насчет чего?
18: Нигилист воли гора или нет?
3: Да, конечно, нигилист.
18: Пожалуйста.
25: Ну вот, любим мы навешивать ярлыки.
18: Да ты что, Борис, спорить сюда пришел? Или ты хочешь знать мнение педагогического коллектива о своем сыне? Если хочешь, изволь выслушать, а споры твои нам не нужны.
25: Простите, Василиса Федоровна, но Волик меня самого очень беспокоит.
18: А вот с этого и надо было начинать.
3: Чего-то особенно беспокоит парень, как парень, современный.
25: Вот, вот это, кажется, то самое слово.
18: Ты знаешь, чем он целыми днями занимается? Кривляется перед зеркалом.
25: Но ведь к этому можно отнестись и не к кривлянию, Василиса Федоровна.
18: Вот видите, родители это поощряют. Зачем вы ему купили это черное трико в обтяжку? Что он, танцовщик?
25: Да никто ему не покупал. Сам перешил из тренировочных штанов.
18: Сам?
25: Мало того, он и рубашку себе шил. Сам скроил и шил. Традиционная одежда мимического актера.
18: Вот. Разговариваешь с ним, а он стоит на месте, такие делает движения, будто он ходит. Я ему говорю, прекрати, а он наглец еще объясняет, это непроизвольно, у меня ритм в ногах. На днях, в последний мукасеевский день, у нас, как всегда, концерт. Я захожу на сцену, Волик, в трико перед зеркалом, подхожу. Ну, ты знаешь, Боря, в зеркале отражается что-то нечеловеческое. Вурдалак. Лоб, щеки, измазанный толченым мелом. Нарисовал себе рот кровавый, красный от уха до уха. Брови подведены, как... Ну, Боря, как у публичной девки. Ну, поверите, я испытала просто физическое отвращение. Конечно, запретила ему в таком виде появляться на сцене.
3: Я видел на репетиции, ничего особенного. Мне кажется, даже интересно. Смешно, и тетка-космонавт на Луне, а о трагедии Хиросимы это очень любопытно. Ах,
18: товарищи, подальше от этого модернизма.
25: Между прочим, трагедию Хиросимы он очень долго дома репетировал.
18: Конечно, на это у него времени хватает.
25: Но уж лучше, чем валандаться по улицам.
18: Ну вот, я же говорю, родители это поощряют.
25: Ну почему родители? Вот у меня здесь были товарищи. Один венгерский академик и еще кое-кто. Так поверите, просто были в восторге.
18: Ой, не обольщайся, Боря.
25: Да я и не обольщаюсь. Ну что ж, такая комбинация генов. На днях говорит мне: папа, хочешь, я покажу тебе, как Пушкин писал «Я помню чудное мгновение»? Ну покажи. Включает проигрыватель, запись Козловского, хватает какое-то гусиное перо, и пошло, и пошло. И так ловко, поверите, даже на Пушкина стал чем-то похож.
18: Какое перо?
25: Гусиное, грязное, ободранное, на помойке где-то нашел. Но в его руках оно буквально преобразилось.
3: Когда это было?
25: Когда? Позавчера, в субботу.
18: Это?
25: Это.
18: Дуся, Евдокия Кузьминишна.
16: Я здесь, Василиса Федоровна.
18: Дуся, высовите мне гору из 9-го. Ты знаешь, что это за перо?
25: Нет.
18: Это перо твой сын в субботу украл из Тютчевского музея.
25: Новость.
18: А ты, Боря, треплешь имя Мукасеева. В чужом глазу сучок мы видим.
5: Можно?
3: Входи, входи.
5: Здрасте.
25: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Здрасте.
18: Слушай, гора, что у вас произошло в Тютчевском музее?
5: Ничего.
18: Нет, нет, ты не торопись с ответом, ты подумай лучше. Лучше подумай и не пожимай плечами. Я ведь знаю, в каких случаях ты пожимаешь плечами. Вот, знакомый жест. Ну, вспомнил?
5: Так ничего не случилось, Василиса Федоровна?
18: Наверняка ничего. И никто там ничего не трогал, что не положено. И не заходил за барьеры.
5: А, за барьеры? Заходили.
18: Так, кто же именно?
5: Я.
18: Ну, и дальше что было?
5: Когда?
18: Когда зашел за барьер.
5: Ну, вышел оттуда и все.
18: Так, и ничего оттуда не вынес?
5: Ну, как же не вынес? Вынес.
18: Что?
5: Массу впечатлений.
3: Слушай, ты брось перед нами правого солдата Швейка разыгрывать.
5: Никак нет.
25: Перестань поясничать. Ты помнишь субботу, когда я пришел, ты изображал, я помню, чудное мгновение. Вот что у тебя во руках...
18: Прости, прости, Борис. Так вот, Волик, что у тебя за новое увлечение?
8: Поспешно переменила тему разговора Василиса Федоровна. Дело в том, что в учительскую стали заходить педагоги, и среди них Майя Львовна.
18: Пожалуйста, не пожимай плечами.
3: Это у нее ритм в плечах.
18: Ну и нечего улыбаться.
5: Это ритм в губах, Василиса Федоровна.
25: Перестань поясничать.
18: Вот и отец твой говорит, что ты дома вместо того, чтобы делать уроки, все время кривляешься перед зеркалом.
5: Да я не кривляюсь.
18: Ну хорошо, Волик, ну разыгрываешь пантомимы. Ну скажи, есть какой-нибудь смысл в том, чем ты занимаешься?
5: В каком смысле смысл?
18: Ну хотя бы в смысле искусства.
5: Безусловно.
6: Товарищи! Я завязала отношения с театральной кассой. Подавайте заказы.
7: Очень хорошо.
18: И ты можешь объяснить?
5: Могу, но это длинный разговор, если говорить об этом вообще.
18: Ну, а в частности?
5: Смотря в какой частности.
18: Ну, хотя бы насчет вот этой вот идиотской гримировки.
5: Ну, вот, значит, вы этого еще не понимаете. Это же очень выразительно.
6: Да, и современник есть, и сатира.
7: А добрый человек из...
9: Из Сезуана.
7: Да-да, на Таганке, спасибо.
18: Выразительно. И что же ты собираешься выражать?
5: Все. Это абстрактное лицо, и можно выразить все.
18: Что все, Волик?
5: Тревогу нашего времени.
25: И радость, разумеется.
5: И радость, разумеется. Это лицо как чистый холст для художника. Мимикой я наношу рисунок.
18: Ой, как ты мне не нравишься, Волик. Иди на урок. И не забудь, 11-летки уже нет. Впереди 1-10 класс, Волик. 1-10 класс. Иди.
3: Будь здоров, Борис.
25: До свидания.
3: Мой час пробил.
25: До свидания. Приходи к нам, пожалуйста.
3: Обязательно. Марине привет.
18: Пойдем, я тебя провожу. Вот, Боря, год от году прибавляется опыт. И год от году становится все труднее и труднее. А ведь перо-то украл он.
25: Ну, ведь это же в области догадок, Василиса Федоровна. Почему же вы об этом у него не спросили? А когда я хотел спросить, вы меня перебили?
18: Ну, это я сделала сознательно, Борис.
25: Не понимаю.
18: Во-первых, я уже заявила представительнице музея, что в нашем коллективе подобное происшествие невозможно. И признаться сейчас в этом постыдном факте значило бы очернить безупречную репутацию школы. А во-вторых, ты почему не на уроке Мордовина?
21: Я за тряпкой, Василиса Федоровна, там чернила разлили.
18: А во-вторых, и это уж никак не сбросишь со счетов, по-человечески жалко мальчика. Эта история, Боря, если ее поднимать, она не может пройти без последствий. А последствия обязательно найдут отражение в характеристике. А характеристика? Ведь Волику на будущий год поступать в институт.
1: Танька, ты слышала, что она сказала?
21: Нет.
1: Она ни за что не вернет. Она не хочет очернять постыдным фактом безупречную репутацию. Она ни за что не вернет перо. Идем. Таня, Таня, подожди.
8: Но медлить было нельзя, и Таня, оглянувшись, открыла дверь в учительскую. На цыпочках подбежала к столу Василисы Федоровны, в волнении осмотрела его, потом, решившись, открыла ящик, один, другой, нашла, наконец, гусиное перо, показала его караулившей у дверей Наташи, и девочки выбежали из учительской. Проводив гору, в учительскую возвратилась Василиса Федоровна. Подойдя к своему столу, она открыла ящик и обнаружила, что пера нет. В недоумении Василиса Федоровна вытаскивает журналы, тетради, подшивки каких-то ведомостей, трясет их над столом, перетряхивает все, что лежит на столе и в столе, и, наконец, отчаявшись, направляется к дверям.
21: Дуся! Евдокия Кузьминична!
18: Вы все время в коридоре?
16: Все время, Василиса Федоровна.
18: Сюда никто не заходил?
16: Никто, Василиса Федоровна.
18: А гора из 9-го А не заходил?
16: Нет, не заходил.
18: И никакой другой мальчик не заходил?
16: Да никто не заходил, Василиса Федоровна.
18: А вы никуда не отлучались?
16: Никуда, Василиса Федоровна. Вот только буфет за кипятком. Ну, это ж Минтом, Минтом же, Василиса Федоровна.
18: Евдокия Кузьминична!
16: А что? Неужто пропало что, Василиса Федоровна? Так это он.
18: Кто он?
16: Гора. А вы же он нынче вызывали?
18: Как же гора? Как же гора, когда я здесь была, отец его был Александр Павлович.
16: Во-во-во-во-во, как хотите, гора. Он вам глаза отвел.
18: Что это значит?
16: Это то значит, когда наш дядя свинью продавал, ему цыган один, но точь как ваш этот гора, до того похож, как брат родной. И все без отрыва глядим, как этот цыган дядьке на ладонь денег кладет. Точно? А сам ногой так дрык-дрык-дрык-дрык-дрык-дрык. Дядька говорит, точно. Так цыган-то взял свинью да и пошел. Не успел отойти, стал дядька деньги проверять, а там и не деньги вовсе. Одна газета нарезанная. Вот ведь как умеет глаза-то отводить, а? И все, и без отрыва глядим, как цыган-то кладет.
18: Что вы болтаете, Дуся?
16: Это ведь как хотите, Василиса Федоровна, хоть болтаю, хоть не болтаю. А гора это вам всем глаза-то и отвел.
18: Глупости все это.
16: Да, глупости.
18: Вызовите мне гору.
16: Минта.
2: Вы меня звали, Василиса Федоровна?
18: Да. Ты меня извини, пожалуйста, Волик, что я тебя все время отрываю.
2: Пожалуйста, пожалуйста, Василиса Федоровна. Там как раз спрашивать начали.
18: Ничего, ничего, сейчас пойдешь.
2: А я не тороплюсь. Вам помочь?
18: Нет, не надо. Садись. Волик, нет, ты, пожалуйста, сиди спокойно, не дергайся. В глазах рябит. Волик, зачем ты заходил в учительскую?
2: Вы меня вызывали, Василиса Федоровна?
18: Нет, после этого.
2: Я не заходил.
18: Неправда?
2: То есть как неправда? Я не заходил, Василиса Федоровна.
18: А я помню чудное мгновенье. Ты отцу в субботу тоже не изображал?
2: Изображал.
18: Ну? А что, не дрыгай ногой. Что у тебя в руке было?
2: Когда?
18: Когда ты Пушкина изображал.
2: Реквизит.
18: А почему ты не скажешь точно гусиное перо?
2: Гусиное перо, Василиса Федоровна.
18: Так, не дрыгай ногой. Где ты его взял?
2: Нашел.
18: Где?
2: На улице.
18: Волик, не лги. Ты изобличен. Ты полностью изобличен. Ты знаешь, что сюда приезжала хранительница музея? Ты знаешь, зачем она сюда приезжала? Она видела, как ты его взял. Она тебе сразу ничего не сказала, потому что она знала, что ты из школы, где учился Мукасеев. Она надеялась, что это шутка, что ты вернешь перо. Но это, видно, не шутка, Волик. Она ждала субботу, она ждала все воскресенье и приехала сюда. Что ты молчишь? Не дрыгай ногой, ты изобличен. Ты полностью изобличен. Сегодня утром ты подбросил мне его на стол, а потом снова выкрал его.
2: Да нет, ну как,
18: Василий... Ты изобличен, Волик, тебя видели, когда ты входил в учительскую.
2: Этого не было, Василий Федоровна, я не заходил в учительскую.
18: Хорошо, этого не было, а все остальное было?
2: Ну, я не подбрасывал пера.
18: Ты не подбрасывал, но ты взял его в музее. Что ты молчишь?
2: Да.
18: Так. Ну, и где же оно теперь?
2: Я его подарил.
18: Кому?
2: Одному человеку.
18: Кому именно?
2: Я не скажу.
18: Значит, мне на стол подбросил его этот человек?
2: Не знаю.
18: И выкрал его снова этот же человек?
2: Я не знаю.
18: А зачем это ты подарил? Что за фантазия?
2: Захотел и подарил.
18: Подожди, подожди. У этого человека вчера был день рождения. Этого человека зовут Таня Донченко.
2: Я ничего не скажу.
18: Ты уже все сказал. Иди. А я-то думала, что это ты. Образумившись, устыдившись, мне его подбросил. Поступок не из самых смелых, но, по крайней мере, поступок. Да. Ну что ж, Волик, если перо у меня, то оно у меня. А если у меня его нет, оно может очутиться где угодно, и тут уж я бессильна. Рекомендую тебе подумать об этом. Иди.
16: О, о, разбежался! Чумовой-то!
18: Ой,
16: он, Василиса Федоровна.
18: Что он?
16: Я говорю, он взял-то.
18: Что взял?
16: Чего? Чего искали?
18: Не он. Не он.
16: Не дознались вы, Василиса Федоровна. Он, он!
18: Дуся, Дуся, посмотрите на часы.
16: Большая перемена, звонок-то!
9: Александр Павлович, переспросите меня, я все знаю, это на меня какое-то затмение нашло.
3: Ну вот затмение и кончится, тогда вернемся к этому разговору.
10: Анна Максимовна, 5-й В утверждает, что вы в прошлом году не давали признаков делимости натрия.
11: То есть как-то я не давала? То есть как-то я не давала? Где журналы за прошлый год, я вам докажу.
10: Ну, милочка, мне не надо доказывать, ни один ученик 5-го В не знает признаков
18: натрия. Товарищи педагоги, прошу внимания.
11: То есть как-то Надя сидит, знает.
18: Внимание.
11: Напить знает, натрий, видите ли, не знает.
18: Внимание, внимание, товарищи. Запишите и объявите по классам. Среда. Университет для родителей. Начало в 19:30 в кабинете химии.
11: Ну почему всегда в химии? Натопчут, накурят.
18: Записали?
12: Да. Да.
18: Беседа районного эпидемиолога и лекция Майи Львовны «Нравственные принципы Макаренко».
12: Нравственный идеал Макаренко, Василий.
18: Простите, идеал. Так, пятница. Из ТЮЗа приходил артист и назначил на пятницу организационное собрание драм-кружка. Да. Между прочим, этот артист производит очень серьезное впечатление, и я надеюсь, что на этот раз дело пойдет. Все желающие 15:30 в актовом зале.
12: Какие классы?
18: От 7-го и старше.
12: А до 7-го?
18: Нет, товарищ артист категорически против малышей.
12: Я связалась с советом пенсионеров. Там есть какая-то старушка, которая делает куклы, что-то там декламацией занимается.
10: А кто-нибудь не объяснил, а почему это педагоги должны записывать в драм-кружок? Ведь есть старшая пионер-вожатая. Это, по-моему, ее функции.
21: Действительно, я каждую неделю проверяю по 200 тетрадей.
22: Вольному воле. Давайте контрольную 2 раза в неделю. Будете проверять 400.
10: Просто ни на что не хватает времени. Еще сентябрь не кончился, 1-й месяц, а уж дома такой кавардак. Пальто мужу не куплено, Андрюшки ботинки не починены. Вот такая гора нештопанных носков, я не преувеличиваю, вот такая гора.
18: Ох, мои дорогие товарищи педагоги, если бы зафиксировать все это на пленку и дать вам послушать, это же курьез. Это же для этого артиста, как его, который всех изображает. Ни для кого школа не самое главное. Все важнее, все. И носки, и Андрюшка, и курица, и черт его знает что. Извините меня за выражение. Для нас в наше время школа была домом, педагогический коллектив родной семьей, интересы школы нашими интересами. А мы с вами работаем, как нерадивые ученики, шаляй-валяй от сих до сих.
22: Я не могу с вами согласиться, Василиса Федоровна.
18: Не соглашайтесь, дорогой мой, не соглашайтесь. Но от этого же дело не меняется.
0: В конце концов, это просто оскорбительно. Вы что, обвиняете нас в недобросовестности? Так и скажите.
18: Я вас обвиняю в том, что вы не живете жизнью ваших учеников.
0: Как же так?
18: Да, вы должны проникать в их интересы, знать каждый их шаг.
0: Это что же значит, Василиса Федоровна, слежку за ними устраивать? Самим следить или товарищам поручать?
18: А вы на что меня провоцируете, Майя Львовна? Я вовсе не собираюсь толкать вас на это. Но что было хорошо, то было. Мы воспитали такого юношу, как Сергей Мукасеев, потому что мы знали каждого ученика. Мы знали, с кем он дружит. Мы ходили по квартирам, мы беседовали с родителями, с соседями. Мы имели исчерпывающую картину школьной и внешкольной жизни каждого. Я повторяю, каждого ученика. Это было нелегко. Это требовало времени. Это требовало особого интереса.
22: Можно только радоваться, что теперь этого особого интереса уже нет.
18: А что есть взамен?
3: Мне одна мамаша сказала, я, говорит, контролирую каждое ее мировоззрение. Это тоже на эту тему, Василиса Федоровна.
0: Но если их не контролировать, Александр Павлович...
3: Один англичанин, простите, что я вас перебиваю. Один английский писатель, если мне не изменяет память, Оливер Гольдсмит сказал... Добродетель, которая нуждается в постоянной охране, вряд ли стоит того, чтобы ее охранять.
21: Замечательно сказано.
18: Товарищи, товарищи, у кого сейчас будет 9 А?
13: У меня.
18: Леонид Наумыч, пошлите ко мне Донченко Татьяну.
14: Завтра в это же время вы услышите окончание спектакля «Гусиное перо» в постановке Московского театра имени Ермоловой.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
1: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске пятерка единороссов должна быть примером того, как работает вся партия. Все трудности, приходящие, Москва и Россия, вечные. И Владимир Путин дал указание не атаковать военные объекты в Киеве. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с федеральной пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Президент призвал укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. Отметил, что все вопросы социального характера, экономического развития, поддержки бойцов СВО должны решаться вовремя. Глава государства добавил, что пятерка единороссов должна быть примером того, как работает вся партия.
4: Я рад вас видеть. Я знаю, что вы, кроме своих текущих дел, больших обязанностей, взяли на себя такую нелегкую нишу, а закрыть эту амбразуру решились, а именно возглавить список «Единой России». Не буду много и долго говорить на эту тему, скажу только вещи на первый взгляд общего характера, но все-таки чрезвычайно важны. Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. И несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые нам постоянно сыпятся со стороны, идти по пути вот этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией. Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент, с тем, чтобы у нас все в соответствии с законом вовремя принималось, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки ребят наших линий боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым.
3: Глава МИД России Сергей Лавров, входящий в пятерку предвыборного списка единороссов, отметил, что у каждого из нас есть свой профиль и разделение труда. Делаем все, чтобы безопасность России была обеспечена, права людей на Донбассе и Новороссии были восстановлены, сказал Лавров. Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, сказал президенту, что в России выстроена эффективная система власти, но важно, чтобы была работа по горизонтали. Наука и промышленность Москвы играют значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, заявил Владимир Путин на праздновании Дня города в Зарядье. По словам президента, идет полным ходом строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Президент обратился к москвичам и заявил, что все трудности приходящие, а Москва и Россия вечные.
5: воспользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо. Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, проходящие. А Москва, Россия вечны. Желаю вам, чтобы и в дальнейшем своим трудом и талантом вы созидали настоящее и будущее нашей огромной страны. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов. С днем города! С днем рождения, Москва!
3: А мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что столица оказывает поддержку и помощь городам-побратимам Донецку, Луганску, Севастополю. Москва заботится о бойцах, которые находятся в зоне СВО.
6: Москва и москвичи заботятся о тех бойцах, которые находятся в зоне специальной военной операции, помогая всем необходимым, поддерживая военно-промышленный комплекс, предприятия ПК, посылая огромные объемы гуманитарной помощи. И только совместными усилиями мы понимаем, что мы достигнем победы. Конечно, спасибо нашим москвичам, которые вкладывают свою душу, талант, свой труд в развитие нашего города, столицы нашей России. С праздником! С днем рождения, Москва!
3: Добавлю, что Владимир Путин поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с получением звания Героя Труда. Ранее в субботу соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ну и добавлю, что Путин и Собянин по видеоконференц-связи приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов столицы. Владимир Путин дал указание с полуночи субботы в течение 3 суток не атаковать военные объекты в Киеве. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
7: Президент Путин дал команду прекратить удары по Киеву на 3 суток. Связано это с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
3: Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в СВО объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября. В беседе с журналистами Дмитрий Песков не стал делать предположений насчет того, почему американские эмиссары едут сначала в Москву, а потом в Киев, а не в иной последовательности. Это нужно спрашивать у переговорщика Вашингтона, заметил пресс-секретарь президента. Он предположил, что запланирована на сегодня встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками. Переговорщиками будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы. Сегодня в Москву прибыли американские переговорщики Витков и Кушнер. Они были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. По информации временного поверенного в делах США в России Дугласа Дайкхауса, спецпосланники президента Трампа отправятся в Кремль после делового обеда. Как ожидается, после Москвы Уитков и Кушнер посетят Киев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. И в эти минуты «Зенит» встречается с ЦСКА. Идет 33-я минута. Пока что ничья 0-0. Ранее Краснодар на выезде сыграл в ничью с крыльями Советов 2-2. Счет на 3-й минуте открыл форвард Быков Джон Кордоба, для которого этот гол стал первым в сезоне. Затем отличился Жуал Бачи. Ничью с амарцем принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне, но с 19 баллами пока продолжает лидировать в РПЛ. Крылья Советов поднялись на 9-ю позицию. Также сегодня проходят матчи в первой лиге. И здесь ленинградец со счетом 3-2 переиграл СКА Хабаровск. Енисей уступил нефтехимику 0-2. Челябинск не справился с костромским Спартаком 0-1. Также 3 матча продолжаются. Ульяновская «Волга» ведет в противостоянии с тульским «Арсеналом» 1-0. Уфа и «Велес» играют в ничью 1-1. Шинник и «Ротор» мячей пока не забили 0-0. В континентальной хоккейной лиге стартовал регулярный чемпионат. В эти минуты автомобилист играет с московским «Динамо». Идет 3-й период, и автомобилист ведет со счетом 2-1. Но открывал сегодня игровой день матч «Локомотив-Трактор». «Локомотив» победил со счетом 5-1. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Также еще один россиянин, Евгений Семененко, завоевал бронзовую награду. Петр Гуменник по итогам двух программ оказался на 6-й позиции. Еще один фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Ранее он также победил на гран-при в Китае и таким образом отобрался в финал соревнований. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
9: Реклама.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Радио России.
3: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 7, в Архангельске дождь, плюс 14, в Вологде небольшой дождь, плюс 16, в Петрозаводске небольшой дождь, 10 градусов тепла, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 15, в Элисте малооблачно, плюс 31, в Махачкале ясно, плюс 28, во Владикавказе ясно, плюс 26, в Херсоне малооблачно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 1, днем плюс 13. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно делать.
2: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России.

0: Кирилл Лушников
1: и Юлия Содикова.
0: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
2: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
0: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
3: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
1: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России, дорогая передача, и я ее ведущая Диана Гурцкая. Порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
1: Да ну что, мне лишний раз с вами пообщаться очень приятно, поэтому какие благодарности.
0: По традиции в начале нашей программы наш продюсер Елена Вакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
2: Сегодня в главной роли.
3: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 45-м году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки. Но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, Водевиль-Водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде, написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
2: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исаакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
1: Вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. Остальное не имеет значения.
0: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
1: Ну, если говорить про Мэри Поппинс, да, то есть. Может быть, даже не

0: только из этого фильма, это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает, и ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамблей, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
1: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
0: Ну что ж, давайте.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России», дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать, да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя, и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы на самом деле не очень любили музыку, вы, как говорится, из-под палки занимались, отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе.
0: Как здорово.
1: Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: мама, я хочу стать музыкантом. Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, остался музыке, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком, с положительной энергетикой. Наверное, да. Мы с вами очень часто встречаем людей очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: Бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей.
0: Угу.
1: А вот у него была положительная. Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущала эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампанское, вот говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, на меня влияла, несомненно.
0: А какой вы вспоминаете маму?
1: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно.
0: Невозможно.
1: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки, вот верю я в них, не знаю почему, но как совпадает,
0: верю.
1: Да, ну вот
0: и
1: как здорово.
0: Верю.
1: Она была, да, знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, мое, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
0: Скорпион.
1: Скорпион, да, это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чем-то говорит. Но это, видимо, может быть, еще Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, и я давал себе слово, что никогда не буду жить со скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давая обетов. Самый худший из обетов – это дать обет, понимаете?
0: Да.
1: Вот, не давая себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой. Во всех отношениях.
0: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский. А ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
1: Да, вот знаете, не могу сейчас не привести, не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтангова, Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова. Тогда был там очень приличный, хороший оркестр. И с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу. Угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму. «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском. Хорошо быть молодым». Еще лучше Дунаевским. И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
0: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
1: Я, ну, не знаю, есть, вообще есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. Если все не так, если все иначе. Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
0: А ну, тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
1: Давайте.

0: Итак, это была песня «Звать любовь не надо». Песня замечательная, замечательного композитора Исаака Дунаевского на волнах Радио России. В эфире дорогая передача, и я, Диана Курцкая. По рассказам современников, Иосиф Сталин любил кинофильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята», музыку к которым написал ваш отец. Как Сталин относился к вашему отцу? Они были знакомы?
1: Нет, они не были знакомы, и, в общем, я должен сказать, что многие в 90-е годы, когда у нас отменилась советская власть,
0: да,
1: и разрушился Советский Союз, многие стали писать, ну, все писали черт-те что, и вообще во всех изданиях, и мутный поток везде полился. И почему-то стали все писать, что Исаак Дунаевский был придворным композитором. Может быть, за то, что он написал «Широка страна моя родная» или «Марш энтузиастов», не знаю уж, но это вообще на самом деле песни всенародные были, написаны абсолютно от души.
0: Абсолютно, да.
1: Но, тем не менее, вот такие появились статейки, разные домыслы по этому поводу и так далее. Не могу сказать, что он сильно пострадал от сталинизма, хотя в 1948 году печально знаменитое постановление ВКПБ о музыке нашей, Шостакович тогда пострадал, Прокофьев пострадал, и Дунаевского довольно сильно тоже задели, вот, за эпигонство, подражание Западу, и началась эпоха, как я называю, выпрямления саксофонов. В буквальном смысле я вам скажу, я, вот все произведения, ведь джаз 30-х годов, 20-х годов, которые Утесов, Дунаевский, в общем, можно сказать, создали в нашей стране, по образу и подобию американского, действительно было так, и я, живя в Америке 9 лет в 90-е годы, я это абсолютно точно узнал, потому что, показывая музыку Исаака Дунаевского, все говорили, ну, это же совершенно американская музыка, мне говорили в Америке и режиссеры, и продюсеры, и музыканты, то есть удивлялись, как эта музыка вообще в наше время у нас существовала, на самом деле он пропустил американскую музыку аж через себя и сделал ее достоянием нашего народа, который приняли это за нашу советскую настоящую музыку и песни. Действительно, это только гениальный композитор может так преобразить какой-то жанр. Так вот, в 30-е годы это был джаз, и все его песни были написаны в манере джазовом, с партитурами для джаз-бенда, часто с симфоническим оркестром, часто без него. А вот после 1948 года, в 50-е годы, это стало все переинструментовываться исключительно на симфонические составы. То есть вот это действительно было выпрямление саксофонов. Их просто выбросили из партитуры, как музыку толстых, как говорил Максим Горький. Вот, поэтому его тоже это коснулось. Но, тем не менее, никаких репрессий он не испытывал. И даже Аркадий Исаакч Райкин, мне, я очень дружил с этой семьей Аркадия Исаакча, и часто в Ленинграде у них останавливался в доме, в квартире. Он мне рассказывал, что якобы, ну я не знаю точно, якобы Дунаевский был внесен в список 60 деятелей искусства, Сталином был внесен в такой список, которых нельзя было трогать. Вот. Не знаю уж, правда, был ли такой список, не был, но вот такая вот легенда существует. Вот такой случай мне рассказали, выдавая его за правду, может, это правда, может, нет, но он довольно ловко придуман, если это неправда. Но, скорее всего, наверное, это правда. Сталин будто бы сказал своему секретарю по идеологии, которым был тогда товарищ Жданов, вот, сказал ему: товарищ Жданов, Дунаевский очень хороший композитор. Он говорит: конечно, Иосиф Сталинович, очень хороший. Он говорит: а почему до сих пор у товарища Дунаевского нет ни одной песни про Сталина? Жданов перепугался, тут же позвонил в Союз композиторов. Немедленно позвонили Дунаевскому, чтобы срочно писал песню о Сталине. Она была написана в один день, был собран оркестр радиотелевидения, была сделана запись, артисты Большого театра и хор Большого театра исполнил эту песню, и тут же нарезали пластинку и доставили Сталину. Он послушал, сделал паузу, покрутил ус и сказал: а все-таки, несмотря ни на что, композитор Дунаевский хороший композитор.
0: Ну, ваш отец был невероятной личностью, и композитор номер один, всенародно обожаемый, автор музыки лучших песен своего времени. Сейчас мы поговорим про вас. Вы окончили композиторский факультет Московской консерватории, могли стать классическим композитором, но вас захватила песня, театр. Как это произошло?
1: На самом деле, когда ты поступаешь в консерваторию, ты же поступаешь с произведениями серьезного жанра,
0: да,
1: и тут выбора нет. ты с песнями не можешь поступить. И у меня их, собственно говоря, и не было, скажу вам честно. И когда я поступил в консерваторию, то, конечно, я писал именно академические произведения. Их было достаточно много, и учась в музыкальном училище тоже. И учился я у блистательных педагогов Кабалевского Дмитрия Борисовича, Андрея Ишпая, заканчивал у Хренникова. И скажу вам, что другого выхода не было. Тем не менее, я где-то уже на втором курсе консерватории познакомился с прекрасными людьми, которые сопровождают меня всю жизнь, с необыкновенно талантливыми, творческими, такими бузатерами, какими был, например, Марк Розовский, которым был Аркадий Арканов, которым был Илья Рудберг, Аксельрот, который придумал КВН, Альберт Аксельрот. Эти люди создавали театр, небольшой сначала, а потом это стал всесоюзного масштаба. Это был студенческий театр, назывался он «Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Он меня потрясал, этот театр, как и многих других, когда я приходил туда своей смелостью, своей веселостью, бесшабашностью, открытостью. И тем не менее, это был очень профессиональный театр, откуда вышли такие люди, как Геннадий Хазанов, Александр Филипенко, Михаил Филиппов и многие другие, даже не буду перечислять, очень много оттуда вышло замечательных артистов, режиссеров и так далее. И в результате и этого был создан один из лучших театров Москвы, театр Никитских ворот под руководством Марка Розовского. И он тоже пользуется, так сказать, приемами этой студийности необыкновенной, которая присутствовала в этом театре. И туда я вот как бы пришел в этот театр просто сначала как зритель, а потом был приглашен музыкальным руководителем. И стал писать свои первые произведения к спектаклям. И так появились первые песни и любовь к театру вообще. Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из консерватории. Да, потому что я никому не рассказывал про то, что я работаю в таком, ну, как неловко, консерватории, и работаю в эстрадном театре. Какая-то в этом было несоответствие, потому что вообще-то, на самом деле, эстрадники, они были и консерваторией, и союзным композитором были как немножко гонимы были. И Кабалевский, идя по даче в Переделкино, встречает замечательного нашего поэта Семена Кирсанова, который, встречая Кабалевского, снимает шляпу и говорит: «Поздравляю вас с успехом вашего ученика». На что Кабалевский насторожился и говорит: «А что это за успех?» Он говорит: «Он написал замечательную музыку к спектаклю на мою поэму «Сказание про царя Макса Емельяна». Тогда Кабалев спросил: «А что там есть?» Он говорит: «Это блестящие эстрадные песни, такие, то есть публика...» Этого было достаточно. Дальше уже Кабалевский ничего не слушал.
0: А как потом, как вы объяснились, что вы сказали?
1: Я стоял как побитый пес, вот, и Кабалевский внушал мне с высоты своего двухметрового роста, что я не имею права, я должен сначала обучиться всему, всем премудростям музыки, грызть этот гранит до конца, а потом уже, закончив консерваторию, я имею право заниматься всем, чем хочу. Вот это был его кредо такое преподавательское, и, в общем, был поставлен вопрос о моем отчислении, представьте себе. И меня спасло только одно, что Кабалевский сам уходил в отпуск по болезни в этом году, и меня оставили. Кстати, фортепианный факультет тогда заявил, завкафедрой фортепианного факультета, или декан фортепианного факультета, сказал: «Ну, если композиторский факультет Дунаевского отчисляет, мы его возьмем к себе». Это, видимо, подействовало на кафедру, и меня оставили.
0: А свою самую первую мелодию вы помните, Максим Исаакович, и кому вы ее посвятили?
1: Я, кстати, никогда никому ничего не посвятил. А, нет, одно, единственное, вы правы абсолютно. Вы правы. А откуда вы это знаете? Я вообще никогда ничего никому не посвящал. И вот только первое свое произведение, где написано «Опус 1», «Опус» для радиослушателей объясняет, это по-латински «Опус» – это сочинение.
0: Сочинение, да.
1: Да, вот так принято в музыке писать «Опус 1», «Опус 2», «Опус 3». Вот это был «Опус 1», две маленькие пьески для фортепиано. Я посвятил и написал: «Посвящаю своей дорогой мамочке в день ее рождения».
0: Я предлагаю ненадолго прерваться и послушать вашу музыку. Что это будет?
1: А знаете, вот у меня есть, например, любимое последнее произведение. Ну, не последнее, я уже много с тех пор написал чего. Но вот последнее время занимаюсь мюзиклами в основном. Да, мюзиклы, потому что эстрадная песня, она разочаровывает. Вот, и не хочется уже особо в ней работать. А вот мюзикл дает мне и душе, и сердцу, и зрителям нравится. И они находят какое-то свое там отдохновение душе. И вот «Алые паруса» – это будет дуэт «А соль» и такого сказочного персонажа в мюзикле «Алые паруса» Эгль. Дуэт «Асуль» и «Эгля» из мюзикла «Алые паруса», стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

0: прозвучал дуэт Асуль и Игля на волнах Радио России. Дорогие друзья, в эфире дорогая передача. И сегодня вместе с нами невероятный, замечательный, энергичный и просто потрясающий композитор, народный артист России Максим Дунаевский. У каждого музыканта есть свой секрет написания музыки. Как вы пишете, Максим Исаакович?
1: Никто не знает. На это ответить очень трудно. Вы знаете, мама, раз мы ее сегодня вспоминали уже не раз, она продолжала быть строгим моим критиком и контролером, даже уже во вполне взрослом возрасте, казалось бы, независимым совершенно уже. Но мы, живя на даче летом, я на втором этаже, у меня рояль стоял, а мама на первом. И вот после какого-то определенного дня, там двух дней, трех, она мне строго говорила: «Сын, что-то я не слышу звуков рояля со второго этажа. Ты мало работаешь». Я говорю: «Мам, ну ты не волнуйся, ну я делаю то, что я хочу делать, как знаю, как делать, и не волнуйся, все будет нормально». Успокаивал я маму. Потом я приглашал маму на какую-то очередную премьеру в театр или в кино посмотреть, послушать. Она после премьеры удивленно на меня смотрела, говорила: «Когда ты успел это сделать? Я же не слышала звуков твоего рояля. Когда ты успел?» «Нет, ну ты мухлюешь». Я говорю: «Мам, ну просто я сочиняю без рояля. Ты знаешь, я сочиняю, а потом я, может, подойду, что-то там поиграю, проверю, а вообще сочиняю без рояля». Вот это больше всего люди не понимают, как это возможно. Чайковский сочинял, не подходя к роялю, в основном так, кое-что наигрывая иногда. А Прокофьев, например, наоборот, только за роялем сочинял. То есть тут никаких рецептов нет на самом деле. Как оно лучше, почему? Что значит сочинять за роялем? Я уверен, что сочинять за роялем нельзя. Все равно это какие-то мысли, которые к тебе пришли уже. Ты можешь их изобразить на рояле. Но если они к тебе не пришли, это как ноты. Вот если поставил их, а здесь ноты у тебя в голове какие-то. Вот, они откуда-то тебе приходят.
0: А в чем сложность в работе композитора в кино?
1: Есть специфика. Ну, во-первых, нужно быть музыкальным драматургом. Нужно понимать, как тебе помогать того, что происходит на экране. Очень много способов этого есть. Можно быть в атмосфере этого фильма. Может быть, наоборот, третьим планом, не в атмосфере, а быть в противоположном изображении, в противоходе, в контраст идти изображению, которое существует на экране. Здесь очень много вещей, которые проговариваются с режиссером, который чувствует сам композитор или не чувствует композитор. Вот если он не чувствует, то он может написать гениальные мелодии, вообще музыку потрясающую, которая совершенно не подходит этому фильму. Это, конечно, сложный процесс. Наверное, он больше происходит от опыта и от любви вообще к драматургии, к актеру, к работе к этой, к режиссерской, в театре, в кино. Есть много общего, но есть и много различного. Я думаю, что это особая работа, но, однако же, все равно надо быть композитором для этого. Нет такого ремесла «сочинитель музыки для кино».
0: Вашим основным направлением становятся мюзиклы, а хотя когда-то вы говорили, что в России этого направления нет. А сейчас как? Ой, скажите.
1: Понемножку оно появилось. И я вам скажу, что оно было всегда на самом деле. Просто оно было по-другому внедрено. Это не были бродвейские мюзиклы, которые играются в специальном театре, строятся площадки для этого или приспосабливаются для того или иного спектакля довольно долго. И в течение долгого времени, многих лет, этот мюзикл играется на одной и той же сцене. Ну и потом продаются лицензии в разные страны. У нас другая система. У нас все-таки репертуарный театр, мы дети Советского Союза, у нас репертуарный театр внедрен не только до сих пор в нашу жизнь, но и в сознание внедрен. Нам очень трудно понимать, что такое ежевечерний, каждый день показ мюзикла на одной и той же сцене. Поэтому мы до сих пор к этому не привыкли. Мюзиклы, которые вот так вот работаются, за небольшим исключением, проваливаются. И они вышли из репертуарного театра, и сейчас они обратно туда вошли. В репертуарный театр, и крепко там узаконились. Все театры, начиная от Московского театра оперетты, который по-новому подошел к этому и играет мюзиклы декадно, а не там 1-2 вечера, потому что все-таки это очень дорогое производство, мюзикл. Это, наверное, самое дорогое театральное производство. И поэтому играть его 1-2 раза в месяц нерентабельно. Играет его декадно, там по 8, по 10 спектаклей. И вот это, я думаю, самое правильное. И очень многие театры, театры других городов играют мюзиклы именно так. И мюзиклы пользуются большой популярностью именно в пределах репертуарного театра. Таков и Екатеринбургский замечательный театр мускомедии, он так и называется, как назывался раньше, Свердловская мускомедия. Это и Новосибирская, и многие-многие другие, которые культивируют этот жанр.
0: Как мы знаем, мюзикл «Алые паруса» собирает полные залы. Скажите, вот в чем успех постановки, на ваш взгляд?
1: Тут важно, ведь в мюзикле не только важно написать какую-то пронзительную мелодию, которую, как «Призрак в опере», знаменитый хит Эндрю Ллойд Уэббера, «па-пам, па-пам, па-бам, та-там, па-бам», который запел, да, весь мир. Да, да. Это, конечно, очень важно, чтобы был запоминающаяся мелодия, цепляющая.
0: Ключик.
1: Ключик, да.
0: Ключик.
1: Но очень важно попасть с темой. Тема, которая будет близка человеку. Вот, например, я, например, совершенно убежден, почему дважды попытка прокатить у нас мюзикл «Чикаго» прошла первый раз совсем неудачно, второй раз, будем считать, полуудачно. Потому что не наша тема. Ну, совсем далекая, совсем какая-то... Ну, очень трудно нам понять, так же, как американцам, например, привести мюзикл про наш колхоз, там, не знаю, «Свадьба в Малиновке», к примеру. Ну, кто это поймет? Ну, кто это поймет? О чем там вообще речь-то идет у вас, ребята? Поэтому, конечно, очень важно попасть в душу нашего зрителя, нашего слушателя. Я думаю, что «Алые паруса» просто и угадана с темой.
0: Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, но я задам вам еще несколько вопросов. Когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливым?
1: Чувство счастья, оно вообще одномоментное, оно не может быть долгим, поэтому это ощущение, оно мгновенное, оно быстро проходит. Наверное, когда ты влюблен, ты счастлив, когда успех, необыкновенное произведение, которое ты написал, когда результат есть твоей работы, которая действительно является результатом. Когда ты жутко устал, ну, страшно, вот последние месяцы ты просто уже просто изнемогаешь, и вдруг ты приехал в какое-то место, вышел на балкон, увидел море, солнце, и ты счастлив. Эти, вот эти моменты, они, их невозможно ухватить. Они мгновенные, но без этой эйфорического состояния, наверное, жить, наверное, невозможно. Я знаю людей, которые без этого живут. Мне их очень жалко.
0: Если бы не композитором, кем бы вы могли стать?
1: Спортсменом, однозначно. Да. Я точно знаю, потому что во мне это есть. Почему вот пришла известность? Я думаю, не только потому, что там какой-то у меня генетические способности мне передались, там работоспособность и так далее, и так далее. Есть масса талантливых людей, которым не приходит известность, не приходит слава, увы. И я думаю, что это чемпионский характер, так называемый. Вот в спорте это очень ценится, чемпионский характер.
0: А что вы считаете самым главным достижением в жизни?
1: Ну, сказать «дети» – это было бы банально. Тем более, что дети пока рано сказать. Вот когда они действительно себя прославят, можно сказать, вот мое достижение, сидя в кресле для паралитиков, в таком крутя, значит, это самое, вот, можно сказать, вот у меня самое лучшее мое произведение. Пока не могу этого сказать, пока еще не сел в это кресло. Вот. Поэтому пока я еще считаю, что впереди что-то есть самое лучшее, ответить на этот вопрос нельзя.
0: А как вы думаете, отец гордился бы вами?
1: Он мне часто снится по ночам, и я ему пытаюсь рассказать, что-то показать. Вы знаете, так реально снится, как будто сидит на кухне у меня. И я к нему почему-то вот на кухне именно. Я пытаюсь ему все рассказать быстро, понимая, что сейчас он исчезнет. Хочу ему рассказать. Я думаю, что ему было бы приятно знать, что я пошел по его стопам и сделал это, в общем, достаточно удачно.
0: А Максим Исакович, к завершению, какую мы музыку послушаем сейчас?
1: Ну вот раз мы сегодня так долго говорили о мечте, о результатах этой мечты, об алых парусах, то, наверное, вот он очень оптимистичный. Угу. И вот многое, о чем мы с вами сегодня говорили, это есть в той песне, которая сейчас, я бы хотел, чтобы прозвучала. Это финал спектакля, мюзикла «Алые паруса».
2: В густой туман, в пустую тьму

0: Это была финальная песня из мюзикла «Алые паруса» для вас сегодня, дорогие радиослушатели. С вами я, Диана Гурцкая, и народный артист России Максим Исакович Дунаевский. Максим Исакович, спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо
0: за
1: большое.
0: Вашу восхитительную музыку, за то, что вы сегодня уделили нам время. Приходите еще, мы будем очень
1: спасибо,
0: рады.
1: Спасибо, спасибо, непременно. Свидания. Всего доброго.
0: Пришло время и мне попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Всего доброго, всегда ваша Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Радио России. Радио России. Вологодская область.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по поставке консультантов, категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин призвал федеральную пятерку предвыборного списка единороссов укреплять внутриполитическую ситуацию. Свыше 450 оборонных заводов Москвы производят продукцию для нужд армии. И сегодня встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками будет достаточно продолжительной. Далее подробнее. Формировать органы власти парламенту нужно так, чтобы все вовремя принималось и решались вопросы, заявил Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка единороссов. Глава государства добавил, что необходимо сделать этот процесс постоянным и устойчивым.
11: Я рад вас видеть. Я знаю, что вы, кроме своих текущих дел, больших обязанностей, взяли на себя такую нелегкую нишу закрыть эту амбразуру, решились, а именно возглавить список «Единой России». Не буду много и долго говорить на эту тему, скажу только вещи на первый взгляд общего характера, но все-таки чрезвычайно важны. Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. И несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые нам постоянно сыпятся со стороны, идти по пути вот этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией. Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент, с тем, чтобы у нас все в соответствии с законом вовремя принималось, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки ребят наших линий боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым.
10: Глава МИД Сергей Лавров, входящий в пятерку предвыборного списка единороссов, отметил, что делаем все, чтобы безопасность России была обеспечена, а права людей в Донбассе и Новороссии были восстановлены.
12: Я хотел бы сказать, что мы, как пятерка, руководствуемся той стратегией, которую вы определили и которую сейчас подтвердили об укреплении России. А в практических наших шагах в рамках избирательной кампании у каждого есть свой профиль, и у нас действует разделение труда. Поскольку я являюсь одновременно еще и председателем комиссии «Единой России» по международной деятельности, в моих выступлениях главное внимание уделяю обеспечению внешнеполитического сопровождения задач специальной военной операции. Занимаемся и поддержкой ветеранов, и, безусловно, делаем все необходимое для того, чтобы конституционные обязанности выполнялись. Безопасность России, права наших соотечественников, русских людей Крыма, Донбасса, Новороссии, да и русских людей, которые на остальной территории, которые сейчас находятся под контролем киевского режима, чтобы эти права были восстановлены.
10: Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что Москва стала крупнейшим медицинским центром в России, где в том числе лечат участников СВО. А уполномоченная президента по правам ребенка предложила ставку по ипотеке на дом для многодетных сделать чуть ниже, чем на квартиру, а также подумать над дополнительными льготами для покупки мощных автомобилей для многодетных семей. Владимир Путин поблагодарил Москву и москвичей за вклад в защиту Отечества, отметив, что в зоне СВО сражаются десятки тысяч жителей столицы. На торжественном мероприятии по случаю Дня города Москвы в Заряде президент отметил, что московские больницы вносят огромный вклад в лечение и реабилитацию раненых бойцов.
13: Мы помним и подвиг героев 1812 года, сокрушивших нашествие армии всей Европы. Именно здесь, на подступах к столице в 1941 году, по нацистским полчищам был нанесен сокрушительный удар. От самого сердца Отечества начался путь к победе. Настоящий подвиг совершили работники столичных предприятий, научных центров и конструкторских бюро, больниц и госпиталей. Все долгие годы Великой Отечественной войны они обеспечивали фронт оружием, техникой, выхаживали солдат и командиров. Сегодня столица вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела. Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения. Идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм. Больницы Москвы вносят огромный вклад в лечение, реабилитацию раненых бойцов и командиров. Добавлю, что столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссию и Донбасс. Свыше 450 оборонных заводов Москвы, высокотехнологичные предприятия, компании, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии.
10: Добавлю, что Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города приняли участие в открытии ряда новых объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Владимир Путин дал указание с полуночи субботы в течение 3 суток не атаковать военные объекты в Киеве. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Президент Путин дал команду прекратить удары по Киеву на 3 суток. Связано это с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве.
10: Песков предположил, что запланированная на сегодня встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками будет достаточно продолжительной, как это было и в предыдущие разы. Напомню, сегодня в Москву прибыли американские переговорщики Витков и Кушнер. Они были замечены на деловом обеде в одном из московских ресторанов вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Как ожидается, после Москвы Витков и Кушнер посетят Киев. В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, сообщило сегодня Министерство обороны. Там добавили, что российские войска в течение суток улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.
15: Спорт. Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге в эти минуты проходит матч 7-го тура между «Зенитом» и «ЦСКА», и армейцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 8-й, добавленный к первому тайму минуте, забил Иван Обляков. Он реализовал 11-метровый удар. Еще в одной встрече сегодняшнего дня Краснодар на выезде сыграл в ничью с крыльями Советов 2-2. У Краснодара мячи забили Джон Кордоба и Жуал Бачи, но затем ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне и с 19 баллами продолжает пока лидировать в турнирной таблице. Крылья Советов поднялись на 9-ю позицию. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В эти минуты продолжается еще 4 матча. «Акбарс» уступает «Сибири» 1-2. «Северсталь» пока не может справиться с Салаватом Юлаевым 1-3. «Спартак» уступает «Торпедо» 0-1. СКА пока что уступает «Ладе» 1-2. Еще в одном матче автомобилист со счетом 2-1 победил московское «Динамо». Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Второе место у японца Шун Сата. Третьим стал россиянин Евгений Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ занял 6-е место. Еще один фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Также сегодня ранее Мария Фафелова и Артем Валов стали победителями соревнований в танцах на льду. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
16: Реклама.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Реклама на Радио России.
19: Погода. В Хабаровске 6 сентября облачно с прояснениями, плюс 26. В Новосибирске ясно, плюс 24. В Екатеринбурге пасмурно, плюс 21. В Кургане пасмурно, плюс 27. Во Владимире небольшой дождь, плюс 16. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 17. В Ростове-на-Дону временами дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в воскресенье не ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашей программе. Всегда в это время, вы знаете, неофициально о главном за неделю. С вами в студии всегда, всегда, постоянно Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края России Кирилл Федоров.
2: Да.
1: Самый популярный нелегал на сегодняшний день.
2: Есть какие-то там ограничения по возрасту в плане избирания? Это у меня день рождения был на этой неделе.
1: У Кирилла на этой неделе был день рождения, ему исполнилось 35 годиков.
2: Да.
1: Вот.
2: 3 сентября.
1: Мужское детство понемногу подходит к концу. Говорят, что первые 50 лет детства в жизни каждого мужчины самые тяжелые. То есть вот еще 15 лет.
2: Ну, что я могу сказать? На этой неделе как бы ждали мы два.

0: указ, кстати, подписан 3 сентября.
1: Да, да, ну, как бы с юмором. Вот. А, ну, мне 3 сентября главнокомандующий ВКС Чайко в качестве поздравлений почетную грамоту выделил, и кортик мне подарили, что тоже приятно, на самом деле.
0: Ну, вот, видишь, ну, понимаешь, получить паспорт на день рождения, мне кажется, это, ну, ты слишком переоцениваешь свой день рождения.
1: Да?
0: Наш паспорт, это... Да не, ладно, я не буду тебя... подкалывать, подшучивать над тобой. На самом деле я верю в то, что, зная, как работают наши спецслужбы, я верю в то, что тебя готовят на сначала президента Латвии, а потом тебя с десантом высадят в Риге.
1: А, это поэтому ВКС. Поэтому да, мне разрешают работать, поэтому, чтобы я привык
0: с ВКС, на вертолетах. Да? Ты привык летать, да, да, ребят знал всех.
1: Угу.
0: Вот, а потом уже референдум, ты как бы станешь президентом Латвии, а потом уже весь Прибалтийский край станет краем, частью России, вот вся Прибалтика, и ты будешь губернатором Прибалтийского края.
1: Еще одна особо тяжкая статья.
0: Все логично. А, это так ты, сказать, это,
1: смена госстроя, это сейчас будет вот какая-то такая.
0: Так, слушай, мы почти каждый эфир об этом говорим, и что-то по тебе я так не слышал, чтобы возбудили это дело.
1: Ну, они на самом деле возбуждают...
0: Втихаря?
1: Тихаря, к сожалению, дела, они как-то возбуждаются так очень негромко, но, к сожалению, или к счастью,
0: они стесняются.
1: А с другой стороны, количество уголовных дел меня показывает, так сказать, только с положительной стороны. В принципе, они чем больше на меня заведут, чем больше в большем меня обвинят, тем, соответственно, тут это почетнее.
0: Тем быстрее тебе паспорт выдадут.
1: Хотя бы, да, ну как будто бы, я не знаю, какое количество уголовных статей должно быть, санкции Евросоюза, еще что еще должно случиться, в принципе. Ну вот, но ничего, работаем.
0: Вот сейчас, кстати, новость прошла, да, американская делегация, в состав которой входит Кушнер, зять Трампа,
1: Уитков.
0: И Уитков, да, его друг многолетний, уже в Москве, и их Дмитриев повел отобедать в Чайхану.
1: Мне кажется, это ресторан «Аврора» был.
0: Нет, там вот, да, то есть там рядом это находится.
1: Это потому что
0: я сейчас смотрю по всем телеграм-каналам, везде Чайхана.
1: Ну,
0: потому что я знаю, что они в прошлый раз ели, что там, посекунчики, еще что-то такое.
1: Как бы я знаю, что за ресторан, меня в него не пустили в свое время. А вот,
0: из-за прически?
1: Нет, нет, просто там было слишком много внучек с дедушками в пятницу вечером. Он очень семейный ресторан такой. Знаешь, когда 18-20-летние старлетки с 60-летними мужчинами ходят в ресторан, вот, и фоткаются у такой лестницы. Там лестница специфического характера. И вот,
0: для селфи. Да?
1: Да, да. Вот есть несколько таких ред-флагов, вот, которые я отмечаю и подмечаю. Это, значит, фотки в ресторане Турандот, ну, вот, с красивыми интерфейсами, так сказать, и интерьером. Ну, вот эта лестница в Авроре, в которой сейчас, скорее всего, находятся наши замечательные гости. Ну, вот, поездки с подругами в Дубайск исключительно на отдых. И отсутствие...
0: Только с подругами. Только,
1: да,
0: с подругами.
1: Да, да,
0: только
1: с подругами. Да, да, да. И вот семейные посиделки с дедушкой по пятницам вечером где-нибудь. Вот. Ну, шутки шутками. На самом деле, рестораны...
0: Да, интересно, интересно.
1: Рестораны не виноваты. И, как говорится, ничего... говорится, нового на земле
0: так,
1: не
0: надо менять тему. Вот у нас серьезная передача скатится в какую-то, понимаешь, шоу-окна.
1: С Дмитрием Нагиевым.
0: Без Дмитрия Нагиева.
1: Без Дмитрия Нагиева. Ну смотри, у Дмитрия Нагиева в то время, если ты помнишь, а ты помнишь по-любому, волосы были примерно как у меня,
0: да,
1: только кудрявые.
0: Только кудрявые,
1: вот,
0: да.
1: Это потом он стал брутальным и лысым, до этого он был красивым и волосатым. А вот, и, конечно же, когда поколение там миллениалов или те, кто несколько постарше, начинают там рассказывать про детство, травмы, что сейчас там не те мультики.
0: Ну вот программа «Окна» — это психотравма для целого поколения.
1: Не те колобки, и при этом все они после школы приходили или там после университета и ждали выхода новой серии.
0: Меня Бог миловал. Мне одноклассники смотрели, обсуждали что-то. Я как-то один раз посмотрел, мне же не зашло.
1: Ну и кем ты стал?
0: Ну вот, вот именно. Вот, ну, кем вот я стал, да. А так бы вот, может быть, более творческой личностью был бы.
1: Вот, да? Я, понимаешь, я все детство книжки читал, как говорится. Вот это вот в театре участвовал. Ну и что дальше? Сел за Россию-матушку, сбежал из Европы, как
0: да,
1: говорится, на восток.
0: Не...

0: Нафигал.
1: Блогер, в конце
0: блогер.
1: Концов. Что, что хорошего? Вот был бы во дворе, пил бы, как говорится, пенное.
0: Был
1: вот,
0: бы уважаемым человеком. Все уважаемым бы гражданином.
1: Все было бы нормально, да, да. Ну ладно, на самом деле это мы иронизируем, но приезд, на самом деле, Уитков и Кушнера все-таки, наверное, обсудить надо. И не с той точки зрения, что в очередной раз вот эти вот посекунчики, на самом деле, это как посмеяться прикольно, а так-то, конечно, довольно позорная история в том плане, что, ну, представьте, чтобы на Западе в серьезных средствах массовой информации не в режиме стёба, уж извините меня за такое просторечие, а, ну, посерьёзки разговаривали о том, что поел, там, не знаю, Лавров или, не знаю, кто-нибудь из наших дипломатов.
0: Слушай, я тебя умоляю, это обычные человеческие слабости, так сказать. И даже когда Такер Карлсон приезжал в Москву, что он сделал? Он сходил во «Вкусная точка», сравнил с американским Макдональдсом, сказал, у вас даже вкуснее, и ел в своем микроавтобусе картошку фри, там еще что-то ел, и снимал это на камеру, делал видеоблог с этого.
1: Понимаешь? Всегда, кстати, для...
0: Ну, давай вот это вот не надо.
1: Для меня, кстати, всегда было два самых вкусных, это американский и российский Макдональдса. Вот они были самые... Ну, они прямо очень не похожи друг на друга. Американский очень жирный, а у нас очень такой постный. Вот. А европейские какие-то вообще непонятные. В большинстве стран ну, такое себе. Но тут все-таки давай про приезд.
0: Сейчас комментарий от Дмитрия. Прислал фотографию из Воронежа, где посреди двора, ну, точнее двора, большая лужа. Ну, Дмитрий, я вас умоляю, вы знаете... На самом деле в каждой стране, даже самой-самой топовой, богатой и так далее, вот есть что-то подобное, понимаете? Поэтому вот, ну, не стоит.
1: Смотрите,
0: вы просто, если хотите действительно поговорить о том, как Россия изменилась, вы вспомните, что было 20 лет назад, 30 лет назад и что сейчас. И все как бы станет на
1: своем. Смотри, у меня фотография, честно говоря, не прогрузилась, но я как человек, который... жил.
0: А ты можешь вот одним глазом, вот просто так, как ниндзя.
1: А, ну у меня, короче, у меня есть в телефоне огромное количество такого рода фотографий.
0: И тут вопрос, вы хотите, чтобы дворы Прибалтики стали такими? Вы просто не были в Прибалтике.
1: Вот там... вы не были в Прибалтике, действительно правильно говорит мой коллега Данил Бессонов, потому что на самом деле, что такое Прибалтика? Это Евросоюз по-постсоветски. То есть все самое худшее, что может быть от Советского Союза, и все самое худшее, что может быть от Европейского Союза, там объединено. Надо понимать, что нет ни одного идеального строя, нет ни одного идеального государства, режима, и у всех есть недостатки. Но вот Прибалтика умудрилась совместить недостатки СССР с недостатками Европейского Союза. То есть, на самом деле, если говорить про дороги, как бы в России сказали, федеральные трассы, но Прибалтика не федерация, вот, но тем не менее трассы, которые соединяют города, сделаны за счет европейских денег, и они довольно неплохие, ну, будем честными, вот, Виабалтика и прочие, а вот именно Рига с ее дорогами и Таллин, например, с ее дорогами, это далеко не всегда прям очень и очень хорошо, и особенно это касается даже не Таллина, это особенно касается Риги. Рига имеет ужасное состояние асфальтного покрытия, кое-где, ну что ж, кое-где, очень часто во дворах асфальт менялся последний раз при Горбачеве где-нибудь, а то или и при Леониде Ильиче Брежневе, и это абсолютно факт, и можете по всяким там Google картам посмотреть, покататься по дворам, посмотреть состояние асфальта, дороги тоже, мягко говоря, так себе. Вот, например, на моей прекрасной красной Феррари, которая у меня была ровно раз в год, я менял передние, как говорится, шаровые и там остальные детали подвески. Хотя катался я 1005 километров в год на ней по городу. Рига ужасная.
0: Хватит хвастаться красными Феррари. Хватит.
1: Дело не... В Риге реально ужасные дороги. Поэтому...
0: Но в Риге была красная Феррари.
1: Была. Понимаешь, и Бентли вот, зеленый был.
0: И Бентли зеленый. Представляешь, ну вот зачем ты начинаешь
1: и
0: пиарить...
1: И BMW 850.
0: Пиарить Ригу, понимаешь? Да. Вот, ну все. Тут еще один комментарий критический в наш адрес, давай. Что надоела сама реклама, слушать вас после этого в такое время не хочется. Наталья, я хотел бы сказать, ну, то, что Кирилл сказал, что он как бы сидел
1: да.
0: В Риге...
1: В Рижском централе?
0: Да, СИЗО, условно говоря.
1: Нет, в тюрьме, просто нет СИЗО.
0: И то, что он, да, у него нет паспорта России, так, ну, это не, как бы не самая реклама. Это больше самая ирония. И знаете, у нас, мы когда начинали этот проект, многие писали, что хотят не просто сухие новости, хотят как бы диалог, хотят что-то человечное, эмоциональное и такое простое, простое житейское. Вот мы стараемся наш эфир вести вот в таком формате, простом житейском диалоге двух друзей, которые, между прочим, обсуждают еще какие-то новости, да, и дают как бы какую-то свою оценку.
1: Субъективную, максимально
0: Вы нас простите, да, но если для кого-то отсидка в Рижском Централе это самореклама, ну... Я бы еще понял, если бы какие-то такие татуировки особенные Кирилл продемонстрировал.
1: У меня ни одной. На самом деле, по поводу татуировок и прочего, очень часто я вижу людей, у которых, особенно среди молодежи, еще ничего в жизни не успело произойти, а им уже очень серьезно надо нарисовать что-то на своем теле, чтобы об этом не забыть. Вот. У меня произошло очень много всего, и я как-то вот пока не нарисовал. А насчет
0: комментариев
1: Натальи, я могу, знаешь, что сказать? Наталья спокойно смогла нам предъявить это в прямом эфире, и мы это прочитали, ответили, и мне кажется, это самая лучшая наша реклама, что мы, в том числе и на критические, не лукавьте, в Прибалтике я был, а там такого безобразия нет. Ну, Дмитрий, я в Прибалтике родился, я там жил, за Ригу и Таллин могу говорить очень уверенно, потому что три десятка лет были проведены, как говорится, в этих городах, помимо моих путешествий по миру и 47 стран, которые я видел. Ну вот, в Воронеже я у вас тоже был и бываю
0: крутейший
1: частенько.
0: Крутейший город, на самом деле, Воронеж мне очень нравится, очень классный город.
1: Прекрасный город, там прекрасный аэродром Балтимор, с которого летают наши доблестные летчики. Некоторые летают не с него, но они родом, как говорится, оттуда. Ну, если можно так сказать, это их родной аэродром. Прекрасные люди, прекрасные военные, город героический, город, который на протяжении своей истории защищался, и город, который действительно, ну, имеет право гордиться своим существованием и своей историей. И нормальный город, нормальные улицы точно не хуже, чем в Риге. Вот, 100% не хуже, чем в Риге, поэтому лужа посреди двора. У меня все фотографии есть, и опять-таки всем людям, которые, скажем так, хотят вот про вот это вот все поспорить там и так далее. Ну, я готов с вами спорить, только вы отправляете деньги на фронт, помогаете нашим ребятам, закупаете генераторы, и мы готовы дальше с вами спорить и так далее.
0: Кстати,
1: а вот это балабольство,
0: да, есть
1: мне неинтересно.
0: Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, многие его знают, да. Так вот, он точно не пророссийский, как вы неоднократно могли в этом убедиться.
1: Там много вырезок есть.
0: Да, но он как бы, он же получал, по-моему, беженство как раз в Латвии или в Литве, я вот не помню, или в Латвии, или в Литве.
1: Но я знаю, что он их так поливает, что даже я,
0: да,
1: так не
0: он,
1: поливаю.
0: И он просто снимал, вот в столице был, по-моему, в Вильнюсе.
1: В Риге, по-моему, он был все-таки.
0: Или в Риге все-таки, да. И он снимал просто центр столицы и так далее, и вот там вот на видео, в принципе, было понятно, что это на столицу похоже очень мало. Просто какой-то очень провинциальный ветхий вот городок, такие улочки, заборы такие скошенные там немного. Поэтому, ну, ладно, не будем на эту тему спорить и переходим к Уиткафу.
1: Слушай, я просто,
0: и Кушнеру.
1: Наверное, знаешь, мне что интересно? Вот все-таки к Уиткафу и Кушнеру перейдем, но раз уж заговорили за Воронеж, мне, знаешь, что интересно? Воронеж, динамика населения. Ну, мне кажется, это показатель. Люди все-таки не едут, наверное, в город, если там плохо, правильно? Логично. Динамика населения Воронежа. Вот сейчас смотрю. Вот население Воронежа на 1 января 2025 года составляет 1 миллион 41 тысяча человек. Ну, больше миллиона, город миллионник. Население в 89 году 886 тысяч. Население
0: Риги, советские времена.
1: Да, население Риги в 89 году около 1 миллиона человек. В Риге собираются строить метро, латышские колхозники приезжают в Ригу и перегораживают ее. То есть запоминаем, около 1 миллиона в том же 89 году. Население Риги сейчас порядка 600 тысяч, и это по официальным данным, но большинство рижан в них особо не верит. Практически двукратное падение населения, наверное, говорит о том, что едва ли город является меккой и медициной единой для, так сказать, всех жителей Европы. И, честно говоря, когда вот столицы, например, Эстонии Таллин или столица Литвы Вильнюс с 91 года не потеряли население, то, что называется, Рига потеряла его практически почти в два раза меньше людей стало. Вот, и, конечно, конечно, мне кажется, народ голосует рублем, народ голосует пропиской, и вот мы видим некоторые города в России, на крайнем севере, например, которые действительно люди покидают, действительно они пустеют, действительно люди из них уходят, и там квартиры отдают, типа, за 50 тысяч рублей, ну, вот, лишь бы в них кто-то жил. Но Воронеж таким городом не являются, квартиры там имеют ценность, население в Воронеже растет, и, дай бог, Воронежу процветает. И я надеюсь, что когда я приеду в Ригу снова, и если у меня будет такого рода возможности, то я привезу в Ригу не ужасные дворы, о которых вы рассказываете, а привезу то, что я увидел в России. Я в России стараюсь видеть красоту, улучшения, федеральные трассы прекрасные, благоустройство Москвы шикарное.
0: Кушнеры Витков.
1: Маленькие города по типу Ставрополя, которые, Пятигорска, которые мне очень понравились, и которые являются уютными, красивыми и так далее. И я думаю, и даже увижу вот дороги Мариуполя. Вот хотел бы дороги Мариуполя,
0: да,
1: привезти,
0: ну, там сейчас,
1: в Ригу.
0: Да, там сейчас на дорогах очень небезопасно, мягко говоря.
1: Но сам асфальт Мариуполя.
0: Нет, ну да, там, Риге, да, по всему Донбассу сейчас сделали, как... при этом в селах, где никогда не было нормальной дороги асфальтированной, вот в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, там просто шикарно, и разметка дорожная, это, ну, это просто шикарно.
1: Как владелец квартиры
0: вот,
1: в Мариуполе,
0: а насчет,
1: говорю, что там дороги хорошие.
0: Могу парировать насчет того, что в Воронеже стало больше населения, чем в советские времена, потому что кровавая гыбня, понимаешь, свезло вот с деревень людей насильно, понимаешь, в Воронеже. Стоят там кольцом автоматчики, никого не выпускают. Понимаешь, здесь, ну, бывает так, когда люди видят только негатив и концентрируются на негативе, там уже, в принципе, очень сложно что-то объяснить. Я всегда стараюсь, например, быть на позитиве и видеть позитив. Даже на войне, во времена боевых действий, проживая в зоне боевых действий, я старался всегда видеть позитив. И я опирался... Вот главный позитив, который я нашел на войне, и опять же, проживая много лет в зоне боевых действий, это люди. Вот люди, насколько они становятся сплоченные, насколько они становятся человечные, вот, насколько перестают быть меркантильными. Вот. И это очень важно, и находиться в таком обществе очень приятно и спокойно, несмотря на там, обстрелы и тому подобное. Поэтому всегда нужно стараться смотреть, как бы искать позитив.
1: Дмитрий меня не отпускает и пишет, что Воронеж прекрасно, если не заходить так во дворы и не сходить с центральных улиц. Но что спорить, там паркуются на газонах. Дмитрий, я вам сейчас расскажу. Вообще идею вы офигеете. Вот вся Россия сейчас офигеет. Значит, город Рига построен прекрасными немцами, потом благоустроен шведами, поляками, русскими. Ну, в общем, практически всеми, кроме латышей. Вот. И, собственно, в городе Рига есть такие же спальные районы, как во всем Советском Союзе. Ну, помните, «Ирония судьбы», «Третья улица строителей», вот это вот там, ну, как обычно, вот это. И, соответственно, в Риге есть вот эти классические советские панельки. Ну, вот они во всех городах Советского Союза одинаковые. И в Киеве, и в Минске, и в Москве, и в Риге, и в Вильнюсе, везде они есть. И, собственно, в Риге, вот вы пишете, что там в Воронеже паркуются где-то там на газонах и так далее. Хочешь в Воронеже, ну, это дело не ЖКХшника в том, что кто-то в Воронеже там паркуется на газонах, а в том, что проблемы, как говорится, не в клозетах, а в головах. Вот. Но суть не в этом. В Риге парковки, сейчас вот, Даня, тебе тоже очень понравится, парковки в спальных районах, вот двор есть обычный, советский двор, вот с этими трубами и вот этими турниками, и вот этой вот историей, где выбивают ковер,
0: да,
1: знаешь,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: везде.
0: Да.
1: Вот, вот такой вот двор себе представляем. Так вот, парковки в нем... проданы в большинстве спальных районов компании City Park. А компания City Park берет почасовую оплату, либо ты можешь месячный абонемент купить у своего подъезда. Иначе на твою машину будут накладывать штраф по 5000 рублей за парковку. Вот, представляете, вот, то есть там такое же, вот ты можешь приложение скачать и оплатить почасовую в дворах спальных районов у своего дома. То есть у тебя приватизированная квартира в советской панельке, которую там в 90-е там приватизировала, и в панельках живет там 80%, наверное, населения
0: города. Удобно.
1: И ты вынужден, и вот они придумали лет 5 назад, еще когда я там жил, что Ситипарк выкупил вот эту землю, которая в... потому что дома, дом построен там на земле, которую приватизировали, а то, что во дворе Ситипарк выкупил почти все дворики, поставил знаки, и покупай 50 евро плати в месяц.
0: Я уверен, что это можно было в суде оспорить, потому что есть санитарные нормы, придомовая территория относится к дому. Нет, да? Ну, ладно, давай.
1: Так что паркуйтесь, Воронеж культурно.
0: Давай лучше про Виткова
1: и
0: Кушнера. Да. Слушай, на самом деле, эта новость сейчас во всех телеграм-каналах, и много пользователей, да и в целом, и информационные ресурсы как бы иронизируют, с юмором подают эту новость. Я также склоняюсь к тому, что нужно относиться к этому, к этим приездам с юмором, не ждать каких-то серьезных решений. Вот. Мы, в принципе, ведем себя правильно. На мой взгляд, мы занимаемся имитацией участия в мирном переговорном процессе. Потому что у нас есть свои цели, у нас есть свои задачи, у нас есть свои намерения. Вот. Но мы как бы тоже играем в эту игру, как и наш противник всегда что-то имитирует. Вот и все, ни больше, ни меньше. Я так это вижу.
1: Я даже так скажу, не то, что прям имитируют. Смотрите, ну, до войны главным аргументом на международной арене является Министерство иностранных дел. Оно, безусловно, играет важнейшую ведущую роль и так далее и тому подобное. Когда война уже идет, а она сейчас объективно идет, там прокси-война, там гибридная война, ну, как угодно, с условно-коллективным Западом и Украиной как мясом для этой войны, уж извините за, опять-таки, просторечие. Вот, ну, МИДу объективно, ну, надо тоже чем-то заниматься. И люди получают зарплаты, имеют должности, и пока война не закончена, им тоже нужно пытаться чем-то как-то помочь. Иногда у них, кстати, даже получается что-то. Не стоит с них много просить, не стоит много ожидать, не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. Вот, ну, и самая замечательная фраза про все эти переговоры, что их надо вести хотя бы... Потому что, если мы их прекратим вести, нас обвинят в том, что мы их сорвали. Поэтому мы можем с красивым лицом продолжать их вести. Компетентные люди, получившие в МГИМО и в МГУ образование, они продолжат вести переговоры. Возможно, даже иногда что-нибудь в этих переговорах интересное выбьют. По крайней мере, я вот вспоминаю всю эту историю с переговорами в Анкоридже, вот эту всю историю, пока это не скатилось и не превратилось в некий фарс, и дух не выветрился. Но первые-то дни это реально хорошо подожгло пятые точки наших визави, и это было видно. Им было очень неприятно приезд там Владимира Путина на Аляску,
0: да,
1: переговоры.
0: Это супер, на самом деле.
1: Это тоже хорошо.
0: Супер хорошо, то, что все там переживали, наши враги и так далее, но просто мы время потеряли.
1: Это факт. Не-не, вот. Тут
0: поэтому
1: я даже не спорю.
0: Поэтому здесь, ну, не совсем это рентабельно, на мой взгляд. Нельзя время менять на лайки на войне.
1: Насчет Киева и отсутствия ударов по Киеву сейчас
0: ну,
1: также...
0: какое отсутствие? У нас всю ночь мы били там Днепропетровская область, Запорожская
1: Именно по Киеву. Именно по Киеву. Сейчас же фишка в чем? Они не бьют по Москве, мы не бьем по Киеву. Ну, давайте будем честны.
0: По области мы били.
1: Ну, по области. Ну, типа, по Киеву мы не бьем. Там фишка же в чем? В том, что, ну, извините,
0: они тут... сами удачно бьют. Ты же видел, по зданию СБУ ударили,
1: ну,
0: по
1: да,
0: аэропорту Жуляна.
1: Да.
0: Причем по Жулянам прилетело посреди поля. Я думал, может, там какой-то хоть макет какой-то
1: да,
0: поставить.
1: Да.
0: Просто посреди поля.
1: Сэкономили. Да. Уже, конечно, чувствуется кризис финансирования.
0: И жанра.
1: И жанра, да. Ну, на самом деле, нам же тоже было бы неплохо и перезарядить зенитно-ракетные комплексы, которые есть в Москве, и подкопить немножечко ракет, и немножечко прийти в чувство, может отоспаться расчетом зенитным, потому что Москва является одной из главных целей нашего противника. То, что мы не бьем по Киеву, с одной стороны, как бы, возможно, и плохо, но нам надо скопить средства поражения. Мы же эти средства поражения не утилизируем, мы их копим. Соответственно, просто через 3-4 дня я уверен в нашем президенте, уверен в нашей армии, никто там заднюю давать не собирается никуда отступать. Я уверен, что просто мы подкопим те же самые «Искандеры», их за несколько этих дней произведут еще некоторое количество штук. Вот 60 штук у нас производят в месяц «Искандеров», ну, условно.
0: Два в день, получается.
1: Два в день, да. Соответственно, 3 дня не бьем, еще плюс 6 «Искандеров» дополнительно к тем, которые...
0: Может, случайно по мосту попадем в Киеве.
1: Может, случайно по мосту попадем. У нас в сутки 100-200 гераней производятся в зависимости от типа и в зависимости от данных, в которые мы можем или не можем верить. Поэтому 1500 гераней в течение нескольких дней... порядка, я думаю, у нас же не только «Искандеры» производятся, и другие ракеты, несколько десятков ракет баллистических и крылатых. Все это добро копится, и оно обязательно прилетит в Киев. А самое важное, они в течение этих трех дней попытаются в Киеве что-то отремонтировать. Потому что, ну, как бы, выбить-то выбили, бить дальше по выбитым особо иногда смысла нет. А вот сейчас они отремонтируют, и мы снова им выбьем. Уже будет почему бить. Ну, вот, плюс разведданные получат. Три дня они спасут Киев точно. Вот когда мы им давали действительно вот это зерновые какие-то сделки, когда мы в духе Анкориджа тоже там, мягко говоря, пытались и прочее.
0: Ну, например, мы не добили энергетику в феврале, когда в начале февраля прекратили наносить удары. Вот. Поэтому, причем даже все и украинские эксперты говорили, что там еще пару обстрелов ночных, и энергетика ляжет надолго. И коммуникации, вот водопровод в домах многоэтажных, многоквартирных, просто зимой в мороз, но он как бы трубы порвет. Ну и много других аварий может быть. И эти здания уже нельзя будет восстановить быстро, даже за один сезон. Вот, поэтому да, ну посмотрим, что сейчас будет. Но опять же, друзья, мне кажется, вот этот приезд Уиткофа и Кушнера, это просто, ну, просто некая такая вот имитация, вот создавание каких-то там... Не ждите от этого каких-либо серьезных решений и последствий.
1: Я жду. Вот мы еще, кстати, год назад, сидя в этой студии, даже больше года назад, сидя в этой студии, мы тоже обсуждали все эти переговорные истории. И я тогда говорил, и, наверное, я до сих пор придерживаюсь этой мысли, что самое важное, в чем мы реально можем сойтись с американцами, это наладить торговый обмен, какие-то обмены взаимовыгодные по редкоземельным историям каким-то и так далее. Американцам по-прежнему нужен наш титан. В этом я абсолютно уверен. Без нашего титана авиационная промышленность Америки, какой бы она развита ни была, не взлетит вот в прямом и в переносном смысле. Импортозаместить они его не могут полноценно. Нам тоже определенные чипы нужны, которые могут быть проданы где-нибудь в третьей стране, а американцы вдруг этого не заметят. Надо же понимать, что переговоры, в том числе, когда мы говорим про МИД, и вот я говорю, что да, действительно, сейчас работают пушки и танки и все остальное, но МИД тоже что-то пытается делать, и, возможно, мне хочется, опять-таки, в это верить, будут заключены какие-то открытые или закрытые договоренности.
0: Посмотрим. Ну, повторюсь, я как бы не верю, хотя логика указывает на то, что вполне себе какие-то серьезные процессы могут быть, потому что накануне прилетал очень демонстративно Рэдклифф, да, директор ЦРУ, и при этом он же мог прилететь на каком-то самолете менее приметном.
1: И не через Ригу.
0: Чем этот, как C-17 или I-17?
1: Ну, C-117, нет, не 117, C-17, по-моему. Самолет, ну, военно-транспортный, черный такой, да.
0: Да. Вот, максимально демонстративно, среди бела дня появился в небе над Москвой.
1: Через Ригу. Это
0: через
1: тоже был
0: Ригу.
1: Сигнал.
0: Это
1: самую русофобскую страну.
0: До этого представители Ватикана приезжали вот, из боевого крыла, так сказать. Конспирологи меня поймут. Поэтому какие-то события, вроде бы как какие-то движения есть, ну, скажем так, разведпризнаки, что что-то серьезное готовится, но опыт этой войны и намерения сторон подсказывают, что ничего в плане мирного урегулирования не произойдет, наоборот, напротив, будет эскалация повышаться, вот, и война эта по итогу закончится, когда территория Украины полностью будет под контролем и войдет в состав России. Вот, другого быть не может.
1: Вопрос опять-таки, какие будут договоренности? Надо тоже понимать, что иногда наш МИД, условно, в нашей истории, даже в относительно недавней истории, порой договаривался и с чертом лысым. А вот напомним знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Mm-hmm. Все знают историю про то, что это вот договоры, ненападения и так далее. А по факту, самое интересное, в пакте Молотова-Риббентропа был дополнительный протокол, который подразумевал то, что мы разделили сферы влияния. И, например, та же Польша, порядка, по-моему, треть ее территории, Прибалтика вся, Финляндия, Молдавия, кстати, вот поинтересуйтесь, в результате чего появилась Молдавия. Всем очень интересно. Не Молдова, как сейчас говорят, а Молдавия. Молдавия появилась в результате того, что СССР летом 40-го года предъявил Румынии ультиматум и сказал: либо вы даете Молдавию, либо мы даем вам, как говорится, по роже. Вот уж извините меня за простой этот. Румыны подумали, и так образовалась Молдавская ССР. Вот, собственно, вышли оттуда войсками и так далее. Ну, финны были более дерзкими, но, тем не менее, мы защитили Ленинград. И надо понимать, что даже в преддверии какого-то глобального замеса, вспоминая все эти события, кто-то назовет это аморальным, кто-то скажет, что это ужасно, мы там делили страны без их участия. Я в целом, мне вообще на все абсолютно плевать, если это в интересах России. На тот момент присоединение Польши, части этой территории, в том числе, которая была потеряна в результате Советско-Польской войны 20-го года, присоединение Прибалтики, которую Ленин не имел права отдавать, присоединение Молдавии, присоединение на тот момент Карело-Финской ССР. Ну вот, кстати, кто бывает на ВДНХ, посмотрите вот этот знаменитый фонтан, посчитайте, сколько там статуи и сколько было советских республик по Википедии. Вам внезапно окажется, что число не совпадает. Но вот там вы узнаете про Карело-Финскую ССР. Вот, и на тот момент, возможно, это бы там мировое сообщество это осудило. Нас тогда выгнали с Лиги Наций, но если бы у нас не было этой Польши, если бы у нас не было бы этой Молдавии, не было бы Прибалтики, не было бы Карелии, то, возможно, бы ход Великой Отечественной войны был бы гораздо более трагичный. И немцы бы заходили к Ленинграду вместе с финнами в течение первой недели. Вот, и Минск бы взяли не спустя неделю, а в первый же день, потому что Минск стоял на границе Польши на тот момент, и это был
0: пограничный. Не было бы Брестской крепости.
1: Не было бы Брестской крепости. Брестскую крепость, кстати, в 1939 году польские военнослужащие пытались защищаться от нашей армии. Но наши были гораздо более ловкими, чем немцы в 41-м. Вот. Поэтому на самом деле, и Молдавия дала, смуглянка-молдаванка дала на южном фасе для Одессы, для великого русского города Одесса, время подготовиться. И тоже эта территория, она была крайне нужна. Ну, а про влияние Карелии в защите Ленинграда вообще, наверное, ну просто и речи быть не может, потому что действительно, когда финские пушки могли лупить с границы по Ленинграду в самые первые часы войны, и несмотря на все жертвы, которые были в Зимней войне, возможно, это вообще спасло город на Неве от оккупации. Кстати, Санкт-Петербург является, по-моему, единственной столицей в Европе. Ну, пусть у нас это и северная столица, но так-то это долгие годы была столица Российской империи. Никогда не покоренный. Вот, все остальные города так или иначе по ним ходила, скажем так, нога вражеского солдата. И по Берлинам, и по Парижам, и, будем честными, в Москве она была. Ну, вот, и Минск, и Киев. Любой город вы возьмете, Белград, Рим, везде была нога вражеского солдата. А в Питере ноги вражеского солдата не было. Мы там сами, правда, вечно устраивали какие-то революционные движухи. Но это мы уж сами друг другу, как говорится, побьем морду, но разберемся. Вот, поэтому, возвращаясь...
0: Ну, есть еще некоторые географические особенности, поэтому...
1: Да, черт с ним, все равно великий город на Неве, аналогов...
0: Согласен.
1: Аналогов.
0: Кстати, Элеонора поздравляет тебя с прошедшим днем рождения.
1: Спасибо. И я, в общем, к чему это все? Возможно, в рамках переговоров с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то, что они далеко не наши друзья и помогают нашим врагам, и, ну, Гитлер тоже, знаете, в 39-м не был милым, добрым другом, и, скажем так, режим нацистов, мягко говоря, нам не импонировал. Вот. Но, тем не менее, договоренности, которые были достигнуты, позволили во многом уменьшить потенциальный ущерб 41-го года, а, возможно, даже повлияли на ход истории нашей страны. Поэтому, возможно, сейчас договорятся о чем-то с Америкой в плане разделения. Вот Даня правильно сказал, территория Украины войдет в состав России. А какая это будет территория? Действительно, Владимир Путин же говорил некоторое время назад, что статус западных областей Украины и возможность их переход под юрисдикцию, да, историческую юрисдикцию Польши, он... ну, скажем так, обсуждаем.
0: Да, ну, на самом деле, если не брать Закарпатье, потому что Закарпатье, там русины живут, это русские люди. Вот, это то, что севернее Закарпатье, да, и в целом, вот, там, Львовская область, Ивано-Франковская, Ровенская. Ну, это как бы, мягко говоря, это еще те проблемы, как бы там странные люди.
1: Мне кажется.
0: И поляки еще намучаются с ними.
1: А мне кажется.
0: Пусть перевоспитывают, занимаются.
1: Мне кажется, что поляки гораздо, уж простите меня за мою истребиную позицию, но мы слишком добрые на протяжении нашей истории. Поляки добрыми не будут. И то, что вот поляки делают с мигрантами, идущими, например, с территории Беларуси.
0: Не, ну понятно, далее, что если поляки эту территорию возьмут под контроль, там будет очень жестко.
1: Там будет очень жестко. Никакого вот этого вот жестов доброй воли там
0: вот
1: не
0: эти,
1: будет.
0: И вот эти, да, гуцулы, народность, которая их населяет, да, еще их вуйки называют и так далее. Ну, западноукраинцы или бандеровцы, они же первый памятник Бандеры, и в целом эта идеология, она пошла как бы со Львова. Вот. Хрущев в свое время, да, когда...
1: Польский город Лемберг.
0: Амнистию объявил, он же выпустил не просто людей, он выпустил идеологию,
1: да,
0: которая с тех пор никуда не девалась на тех землях.
1: Да.
0: Поэтому, ну, пускай поляки занимаются. И эти бандеровцы, они еще будут вспоминать очень, очень тепло русских. Придет такое время.
1: Они, возможно, вспомнят, что они русские очень,
0: ну,
1: быстро.
0: Ну, в этом плане, да, но будут уже, наверное, будут уже поздно. Вот. Я еще что хотел обсудить. У нас сейчас время первого часа понемногу приближается к завершению. С 1 сентября у нас же ввели цифровой рубль.
1: Ну, там что-то
0: вот
1: обсуждали?
0: Да, мы в прошлый раз обсуждали. Банковские приложения вот уже предлагают на добровольной основе.
1: Пока.
0: Пользу. Ну, понятно, естественно.
1: Естественно, вот это вот голос.
0: Естественно. Вот. Но как тебе, обладателю оранжевой подделки на iPhone, китайской подделки, вот как ты не пробовал еще баловаться, там приложение установить цифрового рубля на iPhone?
1: Кстати, там опять они, да, что-то заблокировали, да?
0: Нет, ну iPhone в целом, он же много чего блокирует.
1: Понятно, что блокирует.
0: На прошлой неделе мы обсуждали новость о том, что нельзя будет это приложение установить на iPhone.
1: Ну,
0: хотя внутри банковских приложений есть такая функция, вот уже я посмотрел, там Т-банк,
1: угу,
0: есть функция, что ты можешь перевести на цифровые рубли. Один к одному, один к одному.
1: Ну,
0: скоро будет два к одному. Так, я шучу, друзья, нет, это шутка.
1: Я в целом не несу финансовых, как говорится, рекомендаций людям. Мне мой, скажем так, вершина моей экономического образования – это призовые места в Государственной олимпиаде по экономике. Вот. Но на этом, как говорится, и это были школьные и гимназические годы. Поэтому не мне давать финансовые рекомендации. Я сам, честно могу сказать, никакой там не суперэксперт, поэтому я больше верю в такие консервативные ценности по типу недвижимости, которая действительно всегда нужна, важна.
0: Это никто не просит тебя давать экономические советы. Просто я почему? Мы на прошлой неделе обсуждали вот тему того, насколько будет удобен Apple.
1: И Apple iPhone не будет удобен.
0: Да, я просто думал, может, ты с 1 сентября начнешь экспериментировать, поскольку ты являешься счастливым, в кавычках, обладателем этой чудо-трубы. Кстати, многие...
1: Как пел Костя Кинчев, экспериментатор движений вверх-вниз, да, формирует новые модели сознания.
0: Многие в сети, кстати, которые, ну, и техноблогеры, и в целом, которые, ну, интересуются вот смартфонами, и сравнивая iPhone со своим главным конкурентом Samsung, вот, и говорят, что то, что iPhone сейчас вот новое пытается сделать, Samsung сделал давным-давно, много лет назад.
1: Честно, Samsung три последних поколения ужасен, вот, iPhone тоже не то, чтобы куда-то вот сейчас 17-й, скоро будет 9 сентября выйдет 18-й, не то, чтобы какой-то прорыв где-то организуется, на самом деле сейчас прорывы задают, как ни странно, китайцы. Вот, действительно, у них очень интересные батареи, то есть в том же весе и форм-факторе,
0: да.
1: Что у Samsung, кремний углеродный, или как они там, у Samsung батарея там, или у iPhone 5000 мАч, вот, ну, в этом формате, типа там Ультра или Pro Max, вот, плюс-минус там разница минимальная. У китайцев при том же весе, в том же форм-факторе 7-8 тысяч мАч. А это, извини меня, разница, особенно в наше время, ну, когда
0: почти два раза, да.
1: Да, у тебя либо сядет телефон в конце дня, либо он спокойно доживет, как говорится.
0: Пока ты не не ляжешь спать, не поставишь ему зарядку.
1: Да, да, да. И зарядка...
0: в конце дня, иногда в середине дня, зависит от того, насколько
1: и ты зарядка, активна. Что Samsung, что Apple, там 30-40 ватт по сравнению с китайскими 120 ваттами.
0: Да, да.
1: Это, ну, тоже
0: извини. Сейчас, кстати, да, у китайцев и Huawei на серьезном уровне, у них есть свое программное обеспечение.
1: Которое Apple вместе с Samsung мочат, пытаются вывести, да, с рынка. Да, да. Вот, и так,
0: да,
1: далее.
0: Да, там же санкции против Huawei.
1: Именно,
0: ну,
1: именно.
0: Не, китайцы, да. Кстати, недавно новость прошла, что даже какой-то китайский автомобиль, внедорожник, какой-то Личери или Хавал, уже надо посмотреть. Сейчас просто что-то вспомнил, за китайцев заговорили. Машина, которая может плавать. То есть...
1: Китай,
0: то есть ты как бы едешь, да, вот если там...
1: Пока Китай не смог сделать только суперкары и спорткары. Все. Все остальное, да, они делают бешеные электрички на 1500 лошадиных сил. Двигатель, как у Абрамса, на машине весом в 2000 лошадей килограмм. Но это все китайские электрокары, а именно классические спортивные и гиперкары они делать не могут. Но 98-99% населения Земли ездят на обычных машинах. И, честно говоря, эти машины составляют конкуренцию всем мировым автопроизводителям и японцам. И знаешь, когда вот говорят, ой, китайские машины разваливаются и так далее, ненадежные, вот уже сколько, 4 года они активно фигачат в московском такси. У них пробеги,
0: да.
1: Ого-го какие. И что-то как-то, знаешь, ну...
0: Как двери бы, не отпадают.
1: Двери не отпадают, и мне кажется, что уж точно они проедут не меньше, чем какие-нибудь Volkswagen. Может быть, не легендарные Camry 3.5, но...
0: Тем у меня у друга, у жены танк 300-й, четвертый год.
1: И как?
0: Ездит.
1: Полет?
0: Ну, в основном друг ездит.
1: Ну, да, да.
0: Отлично все. Просто довольны. Вот. Потом, да, вот эти хавалы в такси. Я тоже таксистов всегда спрашиваю.
1: А что, как? Да, они
0: интересно,
1: все едут.
0: Они всегда, да. Там один момент, у меня там уже что-то 180 тысяч пробег. И,
1: я уже 200 плюс видел, да. Ну, то есть, и как бы что-то они не развалились. В отличие, кстати, от немцев всяких там.
0: Так, короче, что-то мы почти ушли в рекламу китайского автопрома. Вот, кратко, пока у нас еще есть 2 минутки.
1: Давай.
0: О боевой обстановке, чтобы без подробностей, да. Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Вот, давим, в принципе, со всех направлений. Вот, каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее. Поэтому, в принципе, слово за нами, как говорится. Поэтому, ну, перемирие трехдневное может быть, да, просто чтобы бойцы могли там и раненых вытащить обе стороны, чтобы могли в местах, откуда это невозможно сделать при обычных условиях, ну и так далее. Понятно, передохнуть, выспаться, потому что фронтовая работа, это просто, это очень тяжело. Вот. Но в дальнейшем, конечно, перемирие нам невыгодно, потому что мы наступаем, и у нас угроза для России не снята. Вот. Поэтому у нас и на Сумском направлении сейчас успехи, и на Харьковском направлении, на Донецком направлении, ну, там больше, вот, уже, наверное, славянское. Ну, на Запорожском направлении там так, постольку-поскольку, там и противник пытается контратаковать. Вот. Но в целом, конечно, вот эти middle strike, как их противник называет, да, то есть удары беспилотниками в тыл доставляют хлопоты. Вот. Но в целом ситуация контролируемая. Главное, друзья, чтобы в следующем году вот технологическое превосходство Запада и количество беспилотников очень технологичных, высокотехнологичных, оно не переломило, как бы, ситуацию на фронте. Вот. Ну, я надеюсь и уверен, что наше командование
1: учитывает это
0: понимает, это учитывает, конечно. Вот. У нас остается буквально считанные секунды. Друзья, значит, через 15 минут
1: мы
0: вернемся. Будет второй час нашей программы. Постараемся там больше новостей обсудить. Вот. У нас новостей на этой неделе снова очень много.
1: Так что, поэтому, не переключайтесь.
0: Да, не переключайтесь. Оставайтесь с нами этим прекрасным сентябрьским вечером. Услышимся через 15 минут.
2: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
3: Радио России. Главное радио страны. Лермонтов. Последние стихи.
8: Лермонтов успевает написать всего 16 произведений, и именно эта книга с этими 16 произведениями легла в основу нашей выставки.
2: Директор Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Юлия Печникова в программе «От пролога к эпилогу» в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
10: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
11: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все вопросы социального характера, экономического развития, поддержки бойцов СВО должны решаться вовремя. Наука и промышленность Москвы играют значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. И в порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с военно-техническим имуществом для ВСУ. Далее подробнее. Владимир Путин принял участие в запуске магистрального нефтепровода «Роснефти» к новому терминалу бухты «Север» на «Восток-Ойл». Президент поздравил коллектив с этим знаменательным событием. По словам президента, бухта «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом и добавил, что новый терминал бухты «Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.
15: на одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России. Сделан очень важный шаг в реализации проекта «Восток Ойл» – освоение новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба. Новый нефтепровод связывает два месторождения – Ванкорское и Паяха с портом «Бухта-Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта 30 миллионов тонн нефти в год. А после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, «Бухта-Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве нефтепровода и первой очереди терминала порта и в целом в реализации проекта «Восток Ойл» за добросовестный труд, за высокие результаты.
14: Владимир Путин отметил надежность Северного морского пути на фоне текущей обстановки в мире. Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой лидеров партии «Единая Россия» заявил, что нужно укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. Президент отметил, что все вопросы социального характера, экономического развития, поддержки бойцов СВО должны решаться вовремя.
16: Я рад вас видеть. Я знаю, что вы, кроме своих текущих дел, больших обязанностей, взяли на себя такую нелегкую нишу закрыть эту бразуру, решились, а именно возглавить список «Единой России». Не буду много и долго говорить на эту тему. Скажу только вещи, на первый взгляд, общего характера, но все-таки чрезвычайно важны. Нам нужно, без всяких сомнений, укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. И несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые нам постоянно сыпятся со стороны, идти по пути вот этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией. Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент, с тем, чтобы у нас все в соответствии с законом вовремя принималось, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки ребят наших линий боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым.
14: Входящий в федеральную пятерку единороссов мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в России выстроена эффективная система власти, но важно, чтобы была работа по горизонтали. А глава МИД Сергей Лавров, также входящий в пятерку предвыборного списка единороссов, со своей стороны отметил, что у каждого из нас есть свой профиль и разделение труда. Делаем все, чтобы безопасность России была обеспечена, а права людей в Донбассе и Новороссии были восстановлены. Наука и промышленность Москвы играют значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, заявил Владимир Путин на праздновании Дня города Москвы в Зарядье. По словам главы государства, идет полным ходом строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Президент обратился к москвичам и заявил, что все трудности приходящие, а Москва и Россия вечны.
17: Пользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо. Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и любые вызовы. Все они временные, проходящие. А Москва, Россия вечны. Желаю вам, чтобы и в дальнейшем своим трудом и талантом вы созидали настоящее и будущее нашей огромной страны. Уверен, что все поставленные задачи будут решены. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов. С днем города! С днем рождения, Москва!
14: Ну и добавлю, что Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеоконференц-связи приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов столицы. аэропорту Черноморска Одесской области поражен сухогруз с военно-техническим имуществом для ВСУ от западных стран, сообщает Министерство обороны. А в Борисполе Киевской области поражено предприятие, специализирующееся на производстве и поставке боеприпасов силовым структурам Украины, говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее Минобороны сообщало, что российские военные в ходе наступательных действий в границах Славянско-Краматорской агломерации взяли под контроль село Куртовка в ДНР. А ведомстве добавили, что расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения поразили оборонительные рубежи армии Украины, что создало условия для наступления российских штурмовых отрядов и последующего освобождения села. Согласно информации Министерства обороны, разведчики южной группировки во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты ВСУ в районе села Куртовка, сделали невозможным доставку боеприпасов и материальных средств, отмечается в сообщении Министерства обороны. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
18: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. И московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2-1. Дублем отметился Иван Обляков, в составе «Хозяев» отличился Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. У «Быков» отличились Джон Кордоба и Жуалу Бачи. Ничью с «Амарцем» принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли очередные матчи. Ленинградец победил СКА Хабаровск 3-2. Енисей уступил Нефтехимику 0-2. Челябинск проиграл Спартаку Кострома 0-1. Волга разгромила Арсенал 3-0. Уфа и Велес сыграли в ничью 1-1. Шинник и Ротор победителя не выявили. Здесь ничья 2-2. И еще один матч сегодня состоится в 19:00. Сочи сыграет с Нижним Новгородом. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьора, Максим Шелунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В другом матче «Автомобилист» со счетом 2-1 переиграл московское «Динамо». Остальные матчи в эти минуты продолжаются. И сейчас СКА уступает «Ладе» 2-3, «Спартак» уступает «Торпедо» 0-1, «Салават Юлаев» ведет в гостях у «Северстали» 3-2, «Акбарс» и «Сибирь» играют в ничью 3-3, во всех матчах завершается третий период. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Второе место у японца Шунсата, третье у Евгения Семененко. На этом о спорте все, до встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
19: Погода.
14: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 15. В Твери небольшой дождь, плюс 17. В Ярославле небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 21. В Липецке ясно, плюс 20. В Воронеже переменная облачность, плюс 21. В Смоленске небольшой дождь и плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшой дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба.
2: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
0: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Данил Бессонов и Кирилл Федоров.
20: У меня важная новость.
0: Давай. Александр Айс из Воронежа прислал 1000 рублей на помощь фронту. Вот, видимо, Воронеж. Спасибо Воронежу.
19: А, Воронеж слушает.
0: Да, Воронеж нас слушает. Видимо, услышал.
19: Ну, не, ну Воронеж крутейший. Да,
0: спасибо вам, ребята. Всем спасибо, вне зависимости от города, конечно.
19: Да.
0: Давай, о чем хотел?
19: Слушай, да что вкидывать? Я вот сейчас пост сделал у себя, закончить тему приезда Кушнера и Виткофа. Складывается впечатление, что ну, американцы... Почему я не верю в то, что что-то будут, какие-то перемены? Вот. Американцы играют с нами в доброго и злого полицейского. Точнее, злого и доброго. Сначала злой приезжал в роли Рэдклиффа, директора ЦРУ.
0: А теперь типа
19: Добрые посекунчики, там, да, все эти дела. Которые, кстати, по данным западных, в том числе, ресурсов, они будут обсуждать 28 пунктов. Это то, что на Анкоридже, 28 пунктов мы слышали, да? Вот. И сейчас снова эта цифра 28. Вот. То есть они думают, что там сейчас Рэдклифф нам
0: поражал,
19: типа. Нам наугрожал и так далее. И на контрасте мы сейчас согласимся на доброго полицейского. Но
0: это классическая трамповская. Типа мы вам пошлины 100%.
19: Это чисто англосакская, да, фишка.
0: Пошлины

0: Да, поэтому, я думаю, ничего не будет. Но, опять же, Зеленский вчера объявил странное перемирие одностороннее. При этом, как мы знаем, украинская сторона его не соблюдала. Потом он утром его отменил. Потом, я так понимаю, в связи все-таки с приездом этих добрых, доброго полицейского, и наша сторона согласилась на перемирие до понедельника, до конца понедельника, да? Вот, и Зеленский тоже возобновил. В общем, вот такое как бы. Ну, ничего, 3 дня парни отдохнут. Будем надеяться, что перемирие нарушаться не будет. И сможем забрать и раненых, и павших бойцов с поля боя. Ну, и ребята смогут хотя бы выспаться. Вот. Другие новости. У нас вот в Бишкеке прошел юбилейный саммит ШОС. И президент Путин провел ряд двусторонних встреч. Сделал ряд заявлений. Да,
1: знаешь, какой процент населения ШОС объединяет?
0: Какой?
1: 45% населения Земли.
0: Планеты.
1: Да.
0: Ну вот и говорим, да, J7, большая семерка, большая двадцатка.
1: А я думал, ты про сок. Да, ну ладно, ладно.
0: Просто... Так, подожди. Так, у нас есть рекламные контракты?
1: Рекламные контракты, да.
0: Соки Кубани или Кубань. Там...
1: Это... Давай, накинь.
0: Дары, там что-то.
1: Дары, дары, еще... дары, Кубани, там все остальные.
0: Да,
1: тоже.
0: Да, да.
1: Слушай, ну, J7. G7. Да, я хочу. G — это неправильное произношение.
0: Ну, G, да, G — это другая буква. G,
1: great.
0: G7.
1: Great. Хотел Зибен сказать по-немецки. Great 7.
0: Я-я.
1: Да, но что они там? Слушай, ну, кукарекали в сторону, по-моему.
0: На самом деле, ну, реально крутое мероприятие было. Понятно, что там лидер Китая был, как бы Индии, все. То есть там, но мы видим, что какая-то какой-то изоляции речь не идет. Вот. Плюс на каком-то американском саммите присутствовала наша делегация, которая прошла накануне, и все очень сильно удивились, что представители России были. Там, по-моему, Силуанов был.
1: Опять,
0: и
1: да,
0: даже Лавров.
1: Ну вот насчет Лаврова не помню, Силуанов был действительно, и это подорвало опять-таки пятые точки, потому что там пошли истории про изоляцию России, опять со стороны Европы, а тут бах, Америка опять разговаривает. То, о чем опять, в прошлом часу, ну, я говорил.
0: Невозможно изолировать самую большую страну в мире.
1: Опять-таки вопрос очень простой идет о том, что экономическое сотрудничество, оно может быть нам взаимовыгодно даже с чертом лысым, поверьте мне. Ну вот в 40-м году, например, Советский Союз закупал в Германии образцы всей военной техники. Представляете, 40-й год, Германия раскатывает потихонечку катком Европу, а наша делегация едет в Германию, и Гитлер распорядился продать Советскому Союзу любую военную технику, которую СССР захочет. Собственно, мы там накупили танков, самолетов и прочие истории, и даже купили тяжелый крейсер, который потом участвовал в обороне Ленинграда. Вот, класса «Хиппера», если мне не изменяет память. Тяжелый крейсер, аналогов которому в советском флоте не было. Вот, и на самом деле много технологий в тот момент мы с немцев получили. Вот все знают эту историю, что эшелоны советской нефти двигались 22 июня в сторону Германии. Ну, такая вот классическая, которую все знают. Угу. Но не все знают, что и Германия очень много в момент вот этого сотрудничества 39-41 станков, оборудование, технологии отправила нам, которые потом участвовали в обороноспособности нашей необъятной и великой. Поэтому иногда просто стоит надеяться на то, что эти переговоры будут на равных и действительно взаимовыгодные. Вот когда моего хорошего товарища Виктора Бута, с которым мы тоже делали определенный контент и планируем делать еще, его Владимир Путин вызволил из лап американского, так сказать, репрессивного...
0: Госдепа.
1: Из тюрьмы американской, в которой он лет 15 просидел, вот, там тоже был обмен. Вот, и обмен произошел, да, несмотря на тяжелейшую деградацию отношений на тот момент с Соединенными Штатами Америки во время Байдена, но смогли же поменяться, смогли, и Виктор Бут, красавчик, огромный привет, может быть, если услышишь. Вот, человек с 10 языков, невероятными связями, невероятными, так сказать, способностями. Вот, герой нашей страны. Вот, поэтому, да, даже вот с осью зла и американцами стоит вести переговоры. Ну и в конце концов, я всегда вспоминаю, когда мы говорим про поставки оружия,

0: во Вьетнаме сбили 10 тысяч американских самолетов и вертолетов. Ну, не только мы и сами вьетнамцы, но и лисицины там тоже участвовали. И их там нет, и расчеты зенитно-ракетных комплексов и так далее. И, знаете, американцы в тот момент тоже общались с нами. Хотя мы уничтожили 10 тысяч летательных аппаратов. Это вам не кукурузники какие-то. Это современные самолеты, ряд из которых до сих пор стоит на вооружении. Это Б-52, например, десятки Б-52 были уничтожены. Это вот сегодня ВВС Греции лишились Макдоналд Дугласа Фантома, например, такой самолет. Все знают песню «Мой фантом стрелой».
1: Да.
0: Да. Вот, и сотни фантомов уничтожили, тысячи других самолетов, вертолетов. И...
1: При этом там же в основном лисицины были, да?
0: Я говорю, в основном лисицины. Да. И когда мы говорим о том, что вот как они вот смеют, да, все, что они нанесли в рамках ущерба нашей авиации за время СВО, несмотря на трагичность каждой конкретной потери, потому что, конечно, частенько за машиной, которая просто стоит деньги, стоит реальная человеческая жизнь, которая бесценна, но 10 тысяч летательных аппаратов.
1: Да. Ладно.
0: Во Вьетнаме.
1: Это была историческая справка от Кирилла Федорова.
0: Поэтому
1: продолжим.
0: Все равно
1: еще вернемся к ШОС и некоторым заявлениям Путина.
0: Давай.
1: Но пока вот важная, ну не то чтобы новость, наверное, праздник, приятность, так сказать.
0: Давай,
1: вот накидывай. Элеонора, когда поздравляла тебя с прошедшим днем рождения, давай, также поздравила всех с днем рождения нашей столицы, Москвы. Вот. Сегодня, 5 и 6 сентября, Москва отмечает 879-й день рождения.
0: Ну все, хлопнем бургер. Поэтому... за здоровье Собянина.
1: Вот, понимаете, друзья, ну, вот эти натовские шутки. Да, поэтому, друзья, всех с днем Москвы. Вот, это, блин, это приятная дата, отличный праздник. Москва крутейший, самый, наверное, крутой город в мире. Вот, ну, может быть, там немного, как, опять же, как говорили очевидцы, Пекин, может быть, немного попытается.
0: В январе 22 года в рейтинге международном Москва была первой, короче. Вот,
1: когда вот даже международный рейтинг.
0: СВО, да.
1: Москва крутейший город. Желаю процветания, расширения. И, может быть, не только Россия будет во всем мире, а и Москва будет во всем мире.
0: Все может быть, все может быть.
1: Да. Значит, дальше. Хотел бы по поводу заявления нашего президента.
0: Давай.
1: Вот на что хотел бы обратить внимание. Вот если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра. То есть наш президент, поскольку у нас сейчас с Арменией не лучшие отношения, Армения там больше начинает на Запад смотреть и пытается стать вассалом Запада, то вот по базе и там что-то Пашинян требовал, да, что-то пытался намекать, что нам не нужна эта база.
0: Ну, Владимир Путин военно требует и как бы настаивает, требует, наверное, все-таки это неправильное слово, но правильное, наверное, слово будет настаивает на том, чтобы Армения окончательно юридически обозначила свою ориентацию и определилась с тем, с кем она, с европейскими ценностями, вот, евроинтеграцией, кружеными трусиками на мужчинах, вот, или с Россией.
1: Осуждаю, друзья, осуждаю. Ну, это неудобно.
0: Как бы, ну, я не в курсе, но в целом выглядит довольно
1: странно. Но есть же логика.
0: Логика,
1: ты, да? Ты же видел на манекенах.
0: Да? На манекенах, да. Ну вот, собственно, вот тут и простой вопрос. И на самом деле Владимир Путин имеет все основания для того, чтобы такие вопросы задавать, потому что, ну, действительно, если они хотят встать между молотом и наковальней, между Турцией с прекрасной горой Арарат и, соответственно, Азербайджаном, ну, знаешь, у армян есть вот это вот желание, чтобы гора Арарат, великая, важная в истории, была в составе их страны. Главное, в погоне за этим желанием не оказаться в составе Турции, в полном, как говорится, составе. И поверьте мне, если Россия совсем оттуда уйдет, шансы на это далеко не иллюзорны, потому что 21 век показывает, что все вот эти рассказы про незыблемость границ, про там какие-то, даже 20 век это показывал. Если надо, если есть право сильного. Надо было растерзать Сирию, ее растерзали. Израиль оккупирует дополнительную территорию просто по беспределу. Оккупирует, не имея никаких на то ни исторических предпосылок, ничего. Надо было раздербанить Югославию, раздербанили, вот, и прочее. Поэтому
1: да, еще вот интересное такое заявление: потенциал ООН не раскрыт, важно приложить усилия для повышения эффективности организации, заявил Путин. Ну, кстати, и Трамп того же мнения, и в целом ООН последние годы ведет себя, ну, не как организация с серьезными задачами глобальными, а как просто какая-то частная контора на финансирование всего американцев мира и британцев.
0: Да нет, даже всего мира, весь мир же что-то там выделяет. Вопрос в том, что мир, с одной стороны, мы хотим...
1: Так нет, тут же вопрос в том, что мир выделяет для того, чтобы он честно и нейтрально, беспредвзято осуществлял свою деятельность, а не так, как они это делают. Понимаешь,
0: в одностороннем мире. Ну, в идеальном мире, а мы живем, к сожалению, в мире
1: реальном. Вот в том
0: реальном
1: и дело. И где... И хорошо, что Путин это заявил, потому что влияние ООН, то есть это понемногу, ну, понимая, опять же, вот все заявления нашего президента, да, понемногу он очень, скажем так, всегда готовит какие-то свои решения так заранее, mm-hmm. да, в том числе с юридической точки зрения. То есть я думаю, что влияние ООН на нашу страну будет с каждым годом или месяцем все меньше, поскольку мы пытаемся выполнять нормы международного права, противник нет.
0: Тут на самом деле все очень просто, все очень замечательно, и в 1939 году, я всегда люблю исторические отсылки, потому что только история учит нас будущему, но в 1939 году Россия, тогда она называлась СССР, занимаясь обеспечением собственной безопасности, напала на Финляндию. Да, до этого мы и сделали ряд предложений, от которых у них, в принципе, не было опции отказаться. Они решили отказаться. Вот в итоге мы выполнили задачу обеспечения обороноспособности своей страны и Ленинграда военным путем в рамках Зимней войны. В тот момент весь цивилизованный, так называемый, мир западный ввел против нас санкции и выгнал нас из Лиги наций. Лига наций — это аналог ООН. То есть, представьте себе, прям выгнали бы, если вот нас из ООН. Суть в том, что спустя 6 лет там, с небольшим, СССР был одной из трех стран, потому что мы тогда прикольную фишечку провернули, не знаю, хорошая она или плохая, что Белоруссия, Украина и РСФСР, Россия, они как бы создавали ООН вместе, были одними из стран, которые создают ООН. К тому, что даже если нас выгонят из этой какой-нибудь такой организации, надо помнить исторический опыт, что спустя энное количество времени у нас есть все шансы создать новую организацию, в которой мы будем принимать решения, например, по созданию государства Израиль, без желание СССР и Сталина, вот, Иосифа Виссарионовича, там, скорее всего, Израиль бы не появился. Вот. Но потом, конечно, что-то пошло не так. И, не знаю, насчет веры в ООН, ну, мне кажется, что это вот продолжение той самой политики, что мы должны говорить о том, что мы участвуем во всякого рода мирных инициативах и переговорах, чтобы нас не обвинили, что мы в них не участвуем. Так-то ООН, главная его проблема, что там живые люди и живые страны с реальными интересами, а в отсутствии, в присутствии многополярного мира, к которому вроде как мы стремимся, эти интересы могут быть разными. А ООН может принимать какие-то решения только в абсолютном каком-то консенсусе. А абсолютный консенсус, не знаю, может наступить сейчас, только если на нас нападет, не знаю, там, межгалактическая империя. Ну, вот. Во всем остальном есть интересы. И то, что нравится Китаю, не нравится Индии. А то, что нравится Китаю и Индии, может, не нравится России, и это вполне возможно. А у США вообще всегда позиция, а Европа там отдельный, как говорится, прикормыш. Поэтому я уже молчу про маленькие страны. Тут даже вопрос в том, что постоянные члены Совбеза ООН, наверное, это вот самая реальная сила всей этой организации, где не просто деньги пилят, а где реально могут быть. Даже постоянные члены Совбеза ООН не могут договориться между собой. То есть Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, даже эти страны не могут между собой прийти к общему знаменателю. И вот по событиям на Украине мы видим, из перечисленных стран у всех своя позиция. Если Америка декларирует, что кого-то хочет помирить, Великобритания и Франция хотят уничтожить Россию и победить ее военным путем, Китай на всем этом хочет заработать, а мы боремся за свое право и место под солнцем на этой прекрасной планете.
1: Существование.
0: И свое существование. И вот, вот даже в этом моменте я не вижу опции, как ООН в лице ее единственной структуры, которая что-то реально решает, это Совбез, ну, типа, что-то может сделать. Я не знаю. Но...
1: Слушай, еще очень важная новость на этой неделе, которую стоит обсудить. Она негативная. Некоторые даже пытались как бы смеяться, высмеивать это заявление, но я бы хотел, чтобы к угрозам Зеленского отнеслись серьезно. То есть Зеленский заявил о том, что БУД сделает все для того, чтобы заблокировать гражданскую авиацию в России, да, то есть чтобы самолеты не летали. Вот. Возможно, имеется в виду и удары по аэропортам. На что стоит обратить внимание? Во-первых, угрозы потом начали подтверждаться какими-то действиями. Мы знаем, что вчера был прилет, ну, хотя там непонятно, как бы качество видео очень плохое, может, какой-то взрыв-пакет взорвался, в аэропорт, киевский аэропорт Жуляны, где просто посреди поля там что-то, ну, допустим, беспилотник взорвался, хорошо. Одинокий, одинокий беспилотник, пролетел так много, если там, верить противнику, с России прилетел через всю Украину, чтобы вот в центре, ну не в центре, там Жуляна он находится, больше так на такой отдаленно от центра. Плюс при этом прилетел беспилотник четко в окно председателя СБУ, точнее, исполняющего обязанности председателя СБУ на Владимирской, это уже центр города. Вот. Понятно, хорошо, наше Министерство обороны также это все как бы опровергло, сказало, что мы наносили огневое поражение в Киевской области, но не по Киеву. Ну, то есть мы понимаем, что противник создает провокации. То есть это информационно-психологические акции для того, чтобы в будущем, когда они начнут реализовывать угрозы Зеленского, им было легко сказать, что... А вот русские первые начали. Вспомним удар по аэропорту в Жулянах. Удар по зданию СБУ в центре города. Ну и так далее. Вот. Поэтому к этим угрозам стоит отнестись серьезно. Вот. Я думаю, что наше военно-политическое руководство понимает всю серьезность. Как бы, да, и меры предпринимаются для того, чтобы эти угрозы не нашли своей реализации. Вот я так это вижу. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Ну, насчет вот этой всей истории с авиацией, у меня есть прям ряд мыслей. Первое, что мы должны знать, все, что делает Украина, начиная с весны 26-го года, это попытка сместить основной вектор усилий и трат денежных с уничтожения нашей армии на линии боестолкновения на уничтожение нашей экономики и веры в победу. Вот, на данный момент ежемесячно операции вот этих дипстрайков, глубинных ударов по нашим городам, обходятся Европейскому Союзу, он именно на это выделил деньги, 3-4 миллиарда евро каждый месяц. То есть из 60 миллиардов евро, которые выделили на украинскую оборонку на год, мы можем говорить о том, что больше половины тратится на разного рода дип и мидл страйки дронами по нашей территории. Соответственно, в чем была задача? Мы все помним эти 40 дней Зеленского. Вот 40 дней как-то в рамках христианской традиции, ну такое себе. Вот, привели они тоже скорее к прощанию с прошлыми методами ведения нашей наступательной операции беспилотниками и ракетами по территории Украины, и теперь у нас она переродилась в новую, на вот гораздо более приятному мне, как ястребиному крылу, так сказать, и гораздо более вдохновляющему меня. Но вообще все, что делает Зеленский, и вот эта вот история с ударами, террористическими ударами потенциальными по территории России, в первую очередь по гражданской авиации, заключается в нанесении экономического ущерба для населения и страны. Надо понимать, что когда беспилотник попадает и уничтожает там какой-то военный объект, который, как правило, рассредоточен и прикрыт, то ущерб не настолько большой. Даже при попадании, вот, не знаю, там, в Су-34, например, там, на земле они уничтожили, ну, допустим, это 2,7 миллиарда рублей. Стоимость немаленькая, согласен, но 2,7 миллиарда. При попадании того же самого беспилотника в склад условного Wildberries или Озона ущерб может достигать 10-15 миллиардов рублей. И, как ни странно, с точки зрения уничтожения экономики, если мы уйдем от моральной составляющей, это внезапно оказывается очень даже выгодная история. Дешевый беспилотник поражает объект, это и с информационно-психологической точки зрения, вот этот дым, который потом разносят по всем социальным сетям, это огромный пожар, и самое важное, это ущерб для экономики России. И попытка ударить по нефтеперегонным заводам. Надо понимать, что основным топливом для вооруженных сил являются два типа. Это керосин, который работает в авиационной технике, и дистопливо. Дистопливо, которое работает в большей части военной техники. У нас, конечно, какими-то дурачками с Советского Союза осталась история с созданием почему-то не дизельных джипов, не дизельных микроавтобусов, это я имею в виду в первую очередь УАЗики и Патриоты и Буханки, потому что в моем понимании такого рода техника должна быть исключительно на дизельном топливе. Но это отдельная история, все равно львиная доля бронетехники, львиная доля специальной техники, ЗРК и так далее двигаются по жизни на дизельном топливе. Соответственно, реальной перемоги с точки зрения отсутствия снабжения передовой, ну, не случилось, хотя, опять-таки, вот перебои по УАЗикам могут случаться. Ну, это какой удар по экономике, именно по экономике. Соответственно, что? Они попытались ударить по нашим торговым сетям. Ну, как попытались, вынесли большую часть складов, например, того же Wildberries, и пытаются сейчас выбивать Озон. Далее они ударили в том числе по нефтеперерабатывающей промышленности. Это тоже нанесло колоссальный экономический ущерб. И на экономический ущерб на фронте это, ну, не супер сказалось. Хотя, еще раз, я не хочу, я знаю, что военные нас слушают, исключать момент с вот этими почему-то бензиновыми УАЗиками и Нивами. И теперь, когда мы говорим про гражданскую авиацию, какие два города в России делают львиную долю ВВП, львиную долю налоговых поступлений и так далее? Это Москва и Санкт-Петербург. Соответственно, все, что летит по экономическим вопросам в России, как правило, несмотря на ВЭФ и прочие, летит в Москву или в Санкт-Петербург. И между двумя городами сообщение не просто так сделано. Вот Сапсан, например, стоит очень дорого. И сама железная дорога, и все эти поезда, выпускаемые Сименсом. Кстати, когда-то поезда для этой линии выпускались на Рижском вагоностроительном заводе. Потом мы, как говорится, сыграли в демократию. В 91-м. Но не суть. И вот эта вот логистика между городами и к этим городам, она в том числе увеличивает доходную часть бюджета России на миллиарды. И, возможно, логистика к Москве, она не менее важна, чем вся наша нефтеперерабатывающая промышленность. Не просто так экономическое чудо Германии случилось, когда Гитлер построил автобаны, когда человек может в Германии на работу спокойно ездить 100 километров от дома, и это абсолютно для них не вызывает никаких вопросов. То же самое TGV во Франции, поезда. Поэтому, когда мы говорим про угрозы для вот этих ударов по гражданскому населению, даже сам Зеленский говорит, я хочу сказать про Москву и Санкт-Петербург. То есть история с вот этими угрозами, она в первую очередь и в единственную практически, это не угроза убийства мирных людей, это подрыв экономики очередная попытка нанести словами, и не только словами, я вполне уверен, что эти террористы могут перейти и к делам, ущерб для экономического бюджета России.
1: Не совсем с тобой соглашусь. Давай. Я хочу сказать, что с 2014 года Киев не ограничен какими-то моральными правилами, нормами международного права и тому подобное. Убивать людей, чужих, своих, неважно, они это делают и начали делать сразу. Как только, по сути, в Киеве появился нацистский режим, да, который сразу там Бандера герой и тому подобное. Вот. Поэтому рассчитывать только на то, что они пытаются понизить стоимость акций Аэрофлота, ну, условно говоря, утрированно, да, не стоит. Вот, они вполне себе могут провести. То есть у них, я соглашусь с тем, что такое теракт вообще? Какая задача теракта? Не просто убить людей, а запугать людей.
0: Конечно.
1: Вот в этой локации, да, где происходит теракт. Поэтому задача влиять, то есть запугать людей, запугать элиты. Если они не просто будут попытаются сорвать авиасообщение, ну, перелеты, как бы, да, работу гражданской авиации, ну, к примеру, там, теоретически, там, ударами, там, по диспетчерской, по радиолокационной станции и тому подобное, а конкретно, там, поразить самолет с пассажирами или бить по вокзалу, ну, аэровокзалу, да, или авиавокзал, я не помню, как правильно называется. В аэропорт. Аэропорт, понятно, но
0: здание аэропорта.
1: Именно здание вокзала, вот, где люди собираются, да. Вот. Поэтому от них можно ждать чего угодно. Но главная задача тут даже дело не в экономике, а в том, чтобы запугать людей, затерроризировать людей. И простых граждан, и элиты, которые, по их мнению, это чисто британская тема, по их мнению, должны свергнуть действующую власть, чтобы это вызвало внутренние протесты, гражданские войны, сопротивление и тому подобное. И вот, я думаю, это для этого делается. А это конкретно теракт, терроризм. Пока это угроза, вот. А то, что теракты они проводили на территории нашей страны неоднократно. И напомню, друзья, не менее страшным является и информационный терроризм. То есть это было еще задолго, за много лет до СВО. Я всегда привожу этот пример, потому что он очень яркий. Это 2018 год. Это и взрыв бытового газа в Магнитогорске, по-моему, когда украинские спецслужбы начали распространять информацию, что это был теракт, а не чрезвычайное бытовое происшествие. То же самое, когда зимняя вишня горела, не распространялась.
0: Это классический такой хрестоматийный, к сожалению, пример.
1: Вспомним также более такие методы, как было такое сообщество «Синий кит». Это конкретно
0: террористическое, экстремистское,
1: это запрещенный ресурс, как бы, да, это движение, но это все было устроено еще 16-17 год, это было устроено сотрудниками службы безопасности Украины, то есть есть конкретные, как бы, доказательства, то, что конкретно они к этому причастны, когда заставляли наших детей, ну, не то чтобы заставляли, а они информационно-психологическим воздействием подводили ребенка к суициду. Там, в течение, по-моему, 50 дней, если не ошибаюсь, эта операция была рассчитана. А если, допустим, ребенок отказывался, они угрозами, что расправа с родителями, ну, физическая расправа над родителями, они
0: всеми этими угрозами, ребенка, пряниками.
1: И тому подобное. Поэтому у нашего противника нет никаких ограничений, повторюсь, ни моральных, ни правовых. Поэтому от них можно ждать чего угодно. И у них задача не просто там экономику нарушить и акции Аэрофлота понизить, а конкретно, чтобы запугать людей, затерроризировать людей. Ну, вот. Поэтому здесь нужно очень серьезно к этому отнестись. И я думаю, что среди принятых мер будут в том числе и удары по определенным центрам принятия решений, может быть, даже так. А может быть и по логистике, может быть, что-то жесткое будет, может быть, повышение эскалации с нашей стороны, поскольку вся кормовая база Украины находится... Украина, по сути, это частная военная компания стран НАТО, да, и вся основная кормовая база, то есть откуда они получают финансирование, откуда они получают вооружение, экипировку, снаряжение, может, даже продукты какие-то. Это страны Евросоюза. Вот, в том числе производство, военно-промышленный комплекс находится на территории Евросоюза. На Украине только происходит сборка, или, к примеру, уже готовые беспилотники снаряжаются взрывчатым веществом. Я думаю, что когда мы начнем бить по логистическим точкам, пунктам захода на территорию Украины с Евросоюза, именно по всем, когда начнем бить по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины на территории Евросоюза, вот тогда это все, в принципе, может и закончиться. Вот как-то это мои мысли, это не инсайт. Поэтому посмотрим. Вот. Значит, что еще у нас было на этой неделе? Очень важная дата. 30 августа отметили День шахтера в России, да. На Донбассе этот праздник традиционно совпадает с Днем города Донецка, которому исполнилось 157 лет. Хочу еще поздравить дончан и в целом жителей Донбасса и всех шахтеров. Это тяжелейший труд. Вот. А Донецк — это город-герой, город стальных людей, добрых, но суровых, которые очень много лет с 2014 года в тяжелейших условиях отстаивают, скажем, стали на защиту всей русской цивилизации и с оружием в руках отстаивают право быть русским и русские ценности. И не стоит об этом забывать, потому что...
0: Ну вот восьмая годовщина гибели Захарченко-то была.
1: Да, я хотел продолжить уже 31 августа. То есть я сейчас немножко еще пару слов скажу о дончанах. Просто, друзья, понимаете, в чем дело? Дело в том, что очень было тяжело в 2014 году и последующие годы. И масштабы сражений в 2014 году были немалыми. Не все показывали по телевизору, но сражения были серьезными. И танковые атаки. И проблема в том, что если сейчас преимущество в авиации, танках, ракетах на стороне России, тогда у нас не было ничего на Донбассе. Вот. Нас утюжили всем подряд и тактическими ракетами баллистическими, и авиацией, и всем подряд. Но мы выстояли, мы отстаивали свои интересы, интересы русских людей, интересы России. Ну, именно как цивилизация, да.
0: Право вопреки быть русскими. Всему. Просто
1: ну,
0: право быть русскими,
1: числе, да,
0: на самом
1: ну, в том
0: деле.
1: Числе, в том числе. Ну, не то, что право как бы быть русскими, да, а вот именно, скажем так, это была мотивация, mm-hmm. вот, а защита всей русской цивилизации, потому что враг, который с Запада шел, и в том числе с Западной Украины, с Киева после переворота, они шли с лозунгами «Москаляку на геляку», «Русских на ножи». Вот и все. И уперлись в Донбасс. Вот. Поэтому, потому что если бы не уперлись в Донбасс, начали бы упираться в Крым.
0: Да,
1: поэтому нужно это помнить. И действительно, 31 августа была восьмая годовщина гибели лидера, одного из лидеров сопротивления Донбасса и первого главы Донецкой Народной Республики. Это Александр Владимирович Захарченко. Имею честь лично быть с ним, ну, и знакомым. То есть не просто как бы человек, который там, я его видел рядом, мы с ним были лично знакомы. Вот.
0: Контакте,
1: и это, да, это действительно был человек с большой буквы, это был лидер с большой буквы, очень харизматичный, очень умный, и при этом вот он очень просто излагал свои мысли, хотя мыслил стратегически. Вот. И это действительно большая утеря не только для Донбасса, но и для всей русской цивилизации.
0: В воскресенье, кстати, перед этим, 30-го, виделся с его сыном. Вот. Но... Он тоже участвует, ну, наверное, не так легендарно и исторически заметно, как его отец, но тоже участвует в деятельности, помогающей приблизить нашу победу. Посильно, конечно, но не вылезая из Донецка, в том числе, так сказать, помогая и ребятам, и сам участвуя. Вот так вот.
1: Да. Вот. Ну, дальше пойдем. Что у нас? У нас, как обычно, заявление некоторых лидеров Запада, в том числе и поляки, и более воинственный. И недавно, кстати, Литва, по-моему, да, заявила о том, что мы требуем, чтобы Россия вывела войска с территории Украины. То есть как будто проснулись через 5 лет.
0: Но они там требуют, но потихонечку стягивают вооружение к Калининграду. Вот самая, на самом деле, неприятная для нас история.
1: И не только к Калининграду. Сейчас группировка, там, по-моему, порядка 400 тысяч на всей Европе, группировка НАТО. То есть пока Трамп говорил о том, что я буду выводить войска, ну, американских военных с территории Евросоюза, что типа Европа сама должна себя защищать. Понемногу под эти речи миролюбивые НАТО на самом деле накапливало силы и при этом приближались к нашей границе. При этом очень важный момент, они уже несколько лет готовят инфраструктуру для быстрых маневров, быстрой переброски войск к границе с Россией. Поэтому да. они готовятся, они сами это декларируют, заявляют постоянно.
0: При Балтике железную дорогу как раз-таки, в первую очередь, для военной логистики Балтика делают. Вот. И, безусловно, конечно, Европа ведет и вела себя на этой неделе достаточно эскалированно по отношению к нам. Германия раздувает историю, связанную с так называемой попыткой атаки в Лейпциге на самолеты Ан-124 украинские. Что забавно, что они раздувают, что это якобы удар по Германии. Вообще непонятно, где там русский след и где у них
1: это доказательства. Это просто комедия,
0: на самом деле. Да, но вопрос в том, что даже если мы примем вот эту точку зрения, что это якобы сделали наши, допустим, вот мы ее принимаем, то каким образом и каким причинным местом это вообще атака на Германию, если вы загружаете туда оружие в украинский самолет, чтобы убивать
1: русских? Была атака на украинский самолет.
0: Да, на украинский самолет
1: с оружием.
0: Который с оружием убивает русских.
1: Но почему-то 3 дрона не сработали.
0: Ну, не знаю почему. Вот, когда мы атакуем, подозрительно. Когда мы атакуем, горит Киев. Вот мы это, например, видим. Когда мы атакуем какие-то другие места, они тоже ярко и, как говорится, красиво пылают, в том числе с поражением военных объектов, красивыми подрывами и разлетами ракетного топлива. Вот. А тут как-то вот что-то вот не смогли. Не знаю, кто там что атаковал.
1: Не, ну видишь, вот эти...
0: Плюс интересный момент. Шпицберген. Вот ты знаешь, что в Шпицбергене произошло?
1: Нет.
0: А знаю. Есть там территория такая, вот прям на севере. Она как бы... по договору 2020 года там принадлежит Норвегии, но такая территория двойного управления, двойного там, много всякого интересного. Суть в том, что Нафтогаз украинский подал иск против, как говорится, наших. И для обеспечения мер, скажем так, выполнения этого иска, в случае чего, Норвегия арестовала наше научно-исследовательское судно. Вот, и присвоил его к себе. То есть это, еще раз говорю, это важный момент, вы скажете, какое-то там научно-исследовательское судно, какой-то там Шпицберген, оно выглядит, честно говоря, там как небольшое суденышко, и что вообще за история? История очень интересная. Если до этого у нас отжимали так называемые корабли теневого флота, которые якобы выдают за там наши и так далее, хотя Владимир Путин четко подчеркнул, что это мировая практика, и в целом мы это... И, как говорится, и без президента знали, что это нормальная мировая практика, и огромное количество стран мира тоже пользуются такого рода историей, и это не называется теневым флотом. Но теперь у нас отжали корабль под нашим флагом. И вот это уже, конечно, прям, ну, такое. Страна НАТО отжимает в рамках действий по иску какой-то компании украинской наше имущество и наш корабль. И вот это уже вопросик такой интересный.
1: Да,
0: и будет, какой будет на него ответ.
1: Самый главный вопросик, когда закончится наше стратегическое терпение. Это самый главный вопросик, я думаю, у каждого сознательного гражданина, который следит за происходящим, не просто абстрагировался от всего, да, а который действительно следит и переживает за Россию. Когда закончится наше стратегическое терпение?
0: Ну, просто, понимаешь, есть шанс, что в момент, когда закончится наше стратегическое терпение, придется уже работать стратегическим оружием. Не тактическим ядерным оружием, а стратегическим ядерным оружием. И вот эта история про русские долго запрягают, но быстро ездят, может оказаться очень такой правдивой историей. Мне не хотелось бы, потому что, ну, надо понимать, что и в ответ и к нам полетит, и ничего хорошего от этого тоже не будет.
1: Я не думаю, что кто-то будет отвечать за Европу. за Украину и тому подобное.
0: Ну, Европы есть все-таки. Надо есть, 300-400 ядерных заряда. Это много.
1: Есть. Но я думаю, что они после, в случае, если так произойдет, и произойдут первые удары, вряд ли они захотят полноценный обмен. Я думаю, что они сразу начнут инициировать переговоры и будут просить Путина остановиться. Мы все поняли, больше не будем. Вот и все. Но я вообще за то, чтобы до этого не доводить. Я за то, чтобы мы провели ядерные испытания где-нибудь на полигоне на Новой Земле.
0: В крайнем случае на Шпицбергене.
1: Вот. Все современным видеооборудованием это все отснять красиво.
0: 8К.
1: 8К, 12К, неважно. Распространить по всему миру, да, чтобы это вот весь мир увидел. Пусть говорят, русские сошли с ума, понимаешь, вот это вот.
0: Прекрасно. Когда они думают, что мы медведь с автоматом Калашникова и балалайкой за спиной, они, кстати, гораздо лучше к нам относятся сразу.
1: Конечно.
0: А вот
1: конечно.
0: Пока они думают, что мы стратегический
1: центр. И после
0: центр,
1: этого дать им недельки две, ну дней 10, чтобы они это все переварили, всю эту информацию, и потом начинать обычным вооружением, беспилотниками, там, крылатыми ракетами, баллистикой, уже бить по военно-промышленному комплексу, связанному с Украиной, на территории Евросоюза.
0: Если вот не будет достигнуто понимание.
1: Ну, они все равно, понимаешь, мы так часто заявляли о красных линиях и о том, что вот мы точно покажем это последнее китайское предупреждение, что, мне кажется, простых испытаний будет недостаточно. А вот если мы действительно ударим обычным вооружением, вот тогда они точно задумаются. Вот такое мое видение.
0: В субботу?
1: Все будет в субботу, да, друзья. Но в какую? Вот в чем вопрос.
0: Обязательно в субботу. Вот мы обязательно вам расскажем в эфире Радио России первыми. Возможно, к моменту, когда это произойдет, будет работать только радио. Но вот телевидение не факт, а вот радио будет работать всегда. И поэтому запоминайте радиоволны, на которых вы сейчас нас слушаете, не только через умные колонки. Я знаю, многие слушают нас через умные колонки и прочее. Находитесь. Советские приемники ВЭФ, они тоже могут оказаться полезными.
1: И вот, смотри, новость, которая касается, скажем так, внешнего контура.
0: А знаешь, как ВЭФ расшифровывается?
1: Как?
0: Валс Электрофабрик. Все, давай дальше.
1: Супер.
0: Внешний контур.
1: Можем, но зачем? Да, ЕС на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении. Вот чем Пашиняна купили. ЕС приостанавливает.
0: Проблема там некоторое отсутствие границ рядом с потребителями, нормальных логистических линий и как будто
1: и
0: бы...
1: И конкретно продукции, которая была бы востребована.
0: Я просто не совсем понимаю, а в Европе Греция, Италия, Испания чем заниматься будут? Ну, что, вот все, теперь давайте армянские
1: здесь,
0: помидоры...
1: Здесь, ты понимаешь...
0: Заменят испанские?
1: Важно что? Важно... решение заявить пиар, что вот, наконец-то, Евросоюз относится к Армении как к достойным, сняли пошлины и так далее. А что дальше, неважно. Понимаешь, главное, что заявили, лайки поставили, все, Евросоюз относится к нам как к равным. Все, Пашинян.
0: Да хоть...
1: И так далее.
0: Да это прекрасно. В принципе, еще и Австралия могла бы этим заняться. Тоже снять все пошлины. Великое экономическое сотрудничество Армении и Австралии. Мы же знаем, там сразу все товары скупили бы. Вопрос в том, что это Россия, довольно северная страна. И действительно, у нас ряд продуктов, ну, не может быть такими же вкусными, как правило, как армянские. Ну, просто потому что солнышко там побольше и так далее. Но в Европе...
1: И давай закроем этот эфир прекрасной новостью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила...
0: Ну, она не очень прекрасная.
1: Новость прекрасная.
0: Кая Калас мне больше
1: предложила активнее использовать сбережения европейцев для инвестиций. Все. То, чем пугали как бы вбросами россиян, как бы все. На самом деле, вот в Европе хотят...
0: Инвестируйте в Алабуга полетел.
1: Сбережения. Да, это, кстати, было бы неплохо. Да, к сожалению, наше время, друзья, подходит к концу. Вот, встретимся ровно через неделю на той же радиочастоте, в то же время. Берегите себя, берегите
0: удачи.
1: Друг друга.
0: Пока.
1: Удачи.
2: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Радио России. Вологодская область.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68.
6: Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов, категория 0+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске терминал «Бухта Север» станет самым крупным северным нефтяным порта. Формировать органы власти парламенту нужно так, чтобы все время принималось и решались вопросы. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР. Далее подробнее. Владимир Путин начал встречу в Кремле с Витковым и Кушнером. Президент поприветствовал рукопожатием спецпосланника президента США Уитков и зять Трампа Кушнера перед началом переговоров в Кремле. Встреча проходит в представительском кабинете президента, расположенном в Сенатском дворце Кремля. Ранее в субботу Уитков и Кушнер прибыли в Москву. В аэропорту их встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Президент США Трамп ранее отмечал, что американские представители во время визита в Москву представить предложение по прекращению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать прогнозов по американским идеям урегулирования и дождаться встречи Путина с Витковым и Кушнером. Владимир Путин сегодня дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» на Восток Ойл. Президент поздравил коллектив «Роснефти» с запуском магистрального нефтепровода к новому терминалу и отметил, что для строительства были применены уникальные технологические решения, чтобы не нанести вред уникальной арктической природе.
13: Знаю, что вам пришлось работать в условиях сильных морозов и штормовых ветров, строить для защиты бухты специальную дамбу, применять уникальные технологические решения. Однако, несмотря на трудности, проектировщики, управленцы, строители успешно справились с поставленными задачами, обеспечили необходимые темпы и качество строительства. Особо отмечу, что проект реализуется с учетом современных экологических стандартов и требований к сбережению уникальной арктической природы.
12: Владимир Путин заявил, что терминал бухты «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом. Президент поздравил специалистов нефтегазового комплекса России с наступающим днем нефтяника. Формировать органы власти парламенту нужно так, чтобы все вовремя принималось и решалось. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой предвыборного списка единороссов. Глава государства добавил, что необходимо сделать этот процесс постоянным и устойчивым.
14: Я рад вас видеть. Я знаю, что вы, кроме своих текущих дел, больших обязанностей, взяли на себя такую нелегкую нишу закрытия. Разуру решились, а именно возглавить список «Единой России». Не буду много и долго говорить на эту тему. Скажу только вещи, на первый взгляд, общего характера, но все-таки чрезвычайно важны. Нам нужно, без всяких сомнений, укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. И несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые нам постоянно сыпятся со стороны, идти по пути вот этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с Конституцией. Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент, с тем, чтобы у нас все в соответствии с законом вовремя принималось, вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки ребят наших линий боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым.
12: Владимир Путин пообещал обсудить с Генштабом и Минобороны России совершенствование защиты российского неба от атак ВСУ. Военный корреспондент ВКТРК, лидер списка единороссов Евгений Поддубный во время встречи главы государства с пятеркой предвыборного списка партии рассказал об опыте Курской области формирования ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба. Поддубный предложил президенту масштабировать данный опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба. Владимир Путин сегодня встретился с председателем Совета Федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой. Глава государства отметил, что «Сириус» как магнит привлекает таланты со всей России. Многие специалисты возвращаются из-за рубежа. Владимир Путин сегодня поздравил москвичей с Днем города, выступая в московском концертном зале «Зарядье». Глава государства отметил, что Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала свои силы для защиты Отечества. По его словам, десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне СВО. Также глава государства отметил значимую роль науки и промышленности Москвы в обеспечении технологического суверенитета России. Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за вклад в развитие столицы. Напомню, президент присвоил звание Героя труда мэру Москвы Сергею Собянину. Добавлю, что Владимир Путин и мэр столицы по видеоконференц-связи приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов столицы. Сегодня столице исполнилось 879 лет. По случаю праздника 5 и 6 сентября пройдут торжественные мероприятия в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, а также на площадках в жилых районах Москвы. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Министерство обороны. Накануне ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемой ВСУ. Также ударом подверглись позиции противника в 158 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
15: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 7-го тура. В эти минуты Ростов встречается с Факелом. Завершен первый тайм. Пока что ничья 0-0. ЦСКА сегодня обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2-1. Дублем в этом матче отметился Иван Обляков. В составе хозяев отличился Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с крыльями Советов 2-2. У быков отличились Джон Кордоба и Жуал Бачи. Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли матчи, очередные матчи. Ленинградец победил СКА Хабаровск 3-2. Енисей уступил Нефтехимику 0-2. Челябинск проиграл Спартаку Кострома 0-1. Волга разгромила Арсенал со счетом 3-1. Уфа и Велес сыграли в ничью 1-1. Шинник и Ротор победителя не выявили. Ничья 2-2. Сочи в эти минуты принимает Нижний Новгород. Завершен первый тайм. Пока что ничья 0-0. В континентальной хоккейной лиге сегодня стартовал регулярный чемпионат. «Локомотив» со счетом 5-1 переиграл «Торпедо». Московская «Динамо» уступила «Автомобилисту» 1-2. «СКА» в овертайме победил «Ладу» 4-3. «Спартак» уступил «Торпедо» 0-1. «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» 2-3. «Акбарс» в серии «Буллитов» победил «Сибирь» 4-3. Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в континентальной хоккейной лиге. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Вторым стал японец Шун Сато, третьим – россиянин Евгений Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ занял шестое место. Россиянка Ксения Мишарина завоевала серебряную медаль в спринте на выбывание на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде в Санта-Фе. На этом о спорте все. До встречи.
12: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 15, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске пасмурно, плюс 26. В Рязани небольшой дождь, плюс 17. В Краснодаре временами дождь, плюс 31. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 27. В Нальчике ясно, плюс 28. В Донецке временами дождь, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в воскресенье ожидается пасмурно. Погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
16: Театр «Радио России» представляет. Радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
17: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
16: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
18: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
16: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
18: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
16: Детство, «Отрочество. Юность». Слушайте с 7 сентября по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
19: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
16: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
16: Радио России. Главное радио страны.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он, конечно, человек-иллюзия. Под внешностью обаятельного, успешного, но такого сеньора из общества скрывается глубокий, бескомпромиссный, иногда жестокий по отношению к себе мыслитель, которому уже давно тесно в рамках актерского репутации.

0: ухажер моей сестры, Алексей Алексеевич. Даже, а мы же можем
1: назвать? Эйбаженко!
0: Эйбаженко!
1: Боже! Кому доверили ребенка? А как это произошло?
0: Ну, говорят, семейные предания рассказывают, что моя сестра отправила его гулять со мной. И,
1: Дашенька.
0: Дашенька, да, Владимировна, да, моя сестра, которая была и есть невероятно хороша собой.
1: Угу.
0: И, вот, и поэтому она могла управлять, манипулировать мужчиной, даже такими, как Алексей Алексеевич.
1: Да.
0: Вот, и она, значит, отправила меня куда-то в парк с ним гулять.
1: А
0: и,
1: тебе сколько было?
0: Ну, вероятно, года 3-4,
1: ага,
0: может, что-то такое. Вот, и он где-то зазевался и потом схватил за руку какого-то чужого мальчика.
1: А то есть он тебя потерял?
0: Да, он меня потерял, да.
1: Забавно.
0: И не признал среди другой детворы. Вот, и взял какого-то мальчика.
1: На прокат.
0: Да, повел его в сторону дома. Вот, какая-то мама бедная этого ребенка в ужасе, значит, кинулась и сказала: оставьте моего мальчика. Он спорил, что это мой мальчик.
1: Какая интересная история. Никогда бы не подумал. Даша потом устроила ему нахлобучку.
0: Это лучше спрашивать у нее.
1: Хорошо. Это правда, что еще будучи маленьким, ты любил примерять генеральский китель своего дедушки?
0: Да, но даже я скажу, что это был не генеральский китель, это был полковничий китель, белая форма дедушкина из... Дедушка Владимир Николаевич был военным атташе в Индии, в Бельгии, в Лаосе, и вот это была такая летняя форма из Лаоса, когда он еще был полковником, и такой очень красивый китель, и я его надевал, рисовал какие-то планы захвата высоты. Вот, и играл в офицера. Я много читал литературы, посвященной Великой Отечественной войне, сражениям, там, каким-то мемуарам, потому что прадед был достаточно значимым военачальником. Он был генерал-лейтенант бронетанковых войск Николай Владимирович Фекленко. Он...
1: Советского Союза?
0: Советского Союза, Советского Союза. Он был командующим бронетанковых войск Степного фронта на Курской дуге, да? То есть вот всеми танками, которые там участвовали в этом знаменитом сражении при Прохоровке, в общем, руководил мой прадедушка Николай Владимирович, да. Вот. И, соответственно, я читал книги, мемуары про...
1: Какая интересная родословная.
0: Он упоминается в историях там про маршала Керпоноса при обороне Киева.
1: А скажи мне, пожалуйста, Володя, а когда ты узнал, что твой дедушка... Шпион. Ой, разведчик.
0: Мой дедушка разведчик. Я узнал об этом сразу. И я могу сказать, что никогда, наверное, в жизни ничего интереснее я не слышал и не услышу. Вот по уровню... Даже, знаете, сложно оценивать историю, да? Я могу точно сказать, что вот этот восторг, с которым я слушал истории про то, как дедушка проводил тайниковые операции или операцию по выводу нелегалов из Нью-Йорка в 58-м году, уже об этом можно говорить за давностью лет, или там, как он с бабушкой в Индии ходил в душ в их вилле с пистолетом, потому что была некая опасность и были прецеденты. Я это слушал с каким-то невероятным детским восторгом и восхищением, и лишь во взрослом возрасте я вдруг подумал: стоп, подождите, то есть просто, чтобы пойти помыться, нужно было взять с собой оружие? Это вообще как-то звучит
1: странно.
0: Не так кинематографично, как мне казалось в детстве, в общем, если это примерить на реальную жизнь, то это, в общем, ну, сложно тут подобрать слова.
1: И куда кобуру вешать? Ну, это отдельная история. Хорошо, это правда, что ты придерживаешься практики гвоздестояния?
0: Да, это правда. Я действительно сейчас не так часто, но действительно стою на гвоздях. У меня есть эти доски садху. Это очень хорошая практика, помогающая успокоиться. Вот она успокаивает меня.
1: Но это же больно.
0: На самом деле нет. Очень интересный момент заключается в том, что эти гвозди, они же не протыкают кожу, да, то есть это некое давление, которое оказывается на чувствительные стопы, да, наши подошвы, но они дальше не проходят.

0: И так устроен мозг, что он, то есть ты испытываешь, реально испытываешь боль в течение минуты. Дальше все это некая матрица боли, которая хранится в голове, и мозг тебе выдает сигнал «слезай, слезай, зачем ты продолжаешь стоять, здесь больно». Но на самом деле гвозди не проникают уже глубже, чем они проникли вот за первое твое соприкосновение с ними. И нужно выдержать эти 5 минут боли. И вот, вернее, эту минуту боли и 5 минут ощущения боли. И тогда спадает это ощущение, мозг выделяет эндорфины и какие-то другие гормоны, и ты испытываешь абсолютно прилив радости, успокоения, хорошего самочувствия. И дальше на самом деле можно стоять на них бесконечно. Потому что вот как только ты преодолел этот порог, уже больнее тебе не будет, ну, прям никак. Дальше будет больно только, когда надо с них слезть.
1: Ага. Я еще представил, а потом еще и прилечь на них.
0: Прилечь я не пробовал, но есть такие практики. Люди, да, лежат на гвоздях. Я не пробовал, но принцип тот же.
1: Хорошо. Буду теперь знать, как выходить в эфир. Полежал на гвоздях и сразу успокоился. И напоследок. Это правда, что ты на ходу можешь сочинять стихи?
0: Ну, на ходу, конечно, не могу, но в какое-то настроение под там чей-то праздник, юбилей, день рождения, я как-то закладываю такую задачу в свое подсознание, хожу с этим и могу сочинить.
1: А да. Можно вот сейчас на ходу что-нибудь сочинить по поводу нашего эфира?
0: Или, ну...
1: Ну, хотя бы 2 строчки, чтобы понять, как ты владеешь рифмой.
0: Вадим Юрьевич Тихомиров, моего детства настоящий кумир. Прямого эфира, он мощная багира. Он...
1: О, продолжайте. Спасибо. Итак, переходим к делу. Значит, Владимир Шекленко – актер, замечательный актер. Значит, судя по тому, что ты баловался кителем дедушки, все детство ты провел в его компании.
0: Да. Так получилось, родители мои развелись.
1: Чё это?
0: Ну, это их надо спрашивать.
1: Да?
0: Да, это я не знаю. Вот. И, ну, какой-то, наверное, лучший вариант, который мама могла в тот момент для меня создать, это...
1: Сплавить тебя.
0: Я не сказал сплавить, да. Ну, действительно, довольно непростые годы были, между прочим. Я 85-го года рождения, значит, я в 1 классе переехал к дедушке с бабушкой, в 6 лет примерно. И от них ходил в школу, и, ну, как бы они...
1: 90-й
0: были моей
1: год,
0: такой семьей, да. Вот, мама, конечно, всегда была там со мной на выходных, там, ну, и так далее.
1: А мама кто у нас?
0: Мама Наталья Владимировна Фекленко, заслуженная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации.
1: Да.
0: Много-много лет проработавшая блестяще в театре и продолжающая трудиться, играть, ставить спектакли в театре сатиры. Вот, поэтому маме надо было заниматься творчеством. Я жил с дедушкой, с бабушкой до середины 7 класса.
1: Ого.
0: Вот, в середине 7 класса уже мама меня забрала.
1: Угу.
0: Вот. И, соответственно, вопрос был же в том, что я много времени проводил
1: с бабушкой, с дедушкой. А дедушка тебе рассказывал про парад Победы, в котором он участвовал?
0: Конечно.
1: Вот тот, на Красной площади, в 45-м году.
0: Да, ну вообще он участвовал регулярно во всех парадах с 45-го года, потому что он до военно-дипломатической академии, до перехода на службу в Главное разведывательное управление Генерального штаба, он служил в Кантемировской дивизии. И он был сначала командиром отдельной разведроты, потом был начальником штаба батальона, и... И он участвовал во всех парадах 7 ноября.
1: А скажи мне, а что он интересного рассказывал именно о параде Победы? Вот что его поразило больше всего тогда?
0: Не могу сказать. Да? Ничего такого, вот какой-то отдельной истории сейчас точно не вспоминаю.
1: Но в кадр хроники он попал, нет?
0: Именно лицо?
1: Да.
0: Нет. Они же шли в машине. Ну, в 34-ках.
1: Понятно, в танках.
0: Да.
1: Ну, а Наталья Владимировна в это время, значит, она находилась в творческом, личном поиске. Скажи мне, а она с тобой советовалась, когда вдруг находила какого-то нового мужчину в своей жизни?
0: Нет.
1: А тебе они нравились или нет?
0: В тот момент мама вышла замуж Это был ее третий муж, Игорь Викторович Штернберг. Он был и есть интересный очень человек. У нас сложились хорошие отношения. Ну, да. Впоследствии, когда я стал артистом, а Игорь Викторович был режиссером, он меня приглашал на съемки. Так что у нас вполне такие доверительные, гармоничные были отношения.
1: Кстати, по поводу артиста, а как ты в 10 классе поступил в театральное училище?
0: Ну, не в 10, в 11.
1: Ну, ты должен был учиться ведь, правильно? Еще ну, в 11 классе.
0: Да, должен был, да.
1: Так.
0: В 10 классе...
1: Это нарушение закона.
0: Значит, моя мама хотела, чтобы я... Нет, не было нарушения закона.
1: Ну, хорошо, извини.
0: Моя мама хотела, чтобы я был дипломатом. И делала все всегда для того, чтобы я стал артистом. В 10 классе она отправила меня учиться на подготовительные курсы МГИМО, где я изучал арабский язык.
1: Какой?
0: Арабский язык я изучал.
1: Можно пару слов?
0: Ровно пару можно.
1: Так.
0: Аль-Мухандисатун и Аль-Джаридатун. Что-то из этого инженер, а что-то газета. Скорее всего, Аль-Джаридатун газета, Аль-Мухандисатун режиссер.
1: Угу.
0: Может быть, диван.
1: Так, ну хорошо.
0: Вот что-то...
1: Ага. Значит, мама хотела, чтобы ты стал дипломатом, но...
0: Но при этом она бесконечно приглашала меня смотреть спектакли, водила меня в театр, обсуждала со
1: мной. То есть развращала. Ну...
0: Да. Знакомила со своей профессией и со своим невероятно интересным кругом общения. Сестра стала актрисой.
1: Да.
0: Вокруг сестры были совершенно какие-то фантастически красивые люди, женщины, мужчины, актеры, которые говорили. Все время была яркая жизнь вокруг.
1: То есть заманили тебя практически.
0: Да. Ну, я не могу сказать, никто меня специально не манил, просто вот я видел этот мир. И мама всегда воспитывала во мне собственное мнение, и она со мной обсуждала. А что родителю, почему не обсудить родителю свою работу или там свои ощущения? И она вот этот аналитический навык какой-то, навык общения, обсуждения сам развивала. И рассказывала мне, естественно, про пьесы, там, когда в школе надо было учить монолог Чацкого, она мне рассказывала, как это делала.
1: То есть мама тебя развивала?
0: Да, абсолютно, да. С самого маленького возраста она, у нее откуда-то появилась книга «Сказки Шекспира». То есть это было переложение всех шекспировских основных пьес для детей в сказочной форме. Про Гамлета, про Короля Лира, про Макбета и про все. И я читал эту книгу, мама мне ее читала, рассказывала, объясняла. Я шел, плакал, что бедный Гамлет, какая у него тяжелая судьба. Вот. И как бы при этом она хотела, чтобы я был дипломатом. Ну, то есть она совершала параллельно
1: два преступления.
0: Разнонаправленных действий, так скажем. И помножилось это на то, что я, когда туда попал, вообще-то мне было это интересно, конечно. Это не то, что прям на меня мучительно действовало, нет. Я очень любил в школе историю, литературу, иностранные языки. Я учил английский, французский. Вот. Поэтому, в принципе, как бы идеологически МГИМО с тем, что я начал там изучать историю региона, историю религии, особенно историю религии, лекции были очень интересны, их читал декан факультета, и это было просто, я прям помню это ощущение, что это было круто.
1: И все-таки.
0: Вот, а все-таки вокруг меня оказалась какая-то совершенно для меня неинтересная компания, мне было скучно с этими ребятами. Они прекрасны, я ничего не понимаю. Мне было там неинтересно. А это было время, когда мы очень успешно играли школьной командой в футбол и, соответственно, играли каждый день после уроков. И еще у меня появилась моя первая девушка, с которой мне было невероятно интересно. Мне было вот проводить время с ней, играть в футбол и проводить время с ней.
1: Ну, кто она была?
0: Ее звали Оксана, она училась на класс старше, вот, и у нас сложились длительные юношеские отношения, так сказать, это книга такая, знаете, энциклопедия такая, вот, как любая энциклопедия, она начинается со слов введения, вот, и мы как-то изучали эту энциклопедию вместе, и мы...
1: Зачем мне это рассказывать? Ничего нет, продолжайте. Нет, Володя.
0: Что я говорю?
1: Я просто, знаешь, к чему? Мне кажется, что для актера вообще очень важно прожить многие жизни, и в том числе познать, что такое любовь. Что такое потеря, что такое предательство. Потому что, по-моему, без этого багажа невозможно сыграть ролей.
0: Ну, конечно. Ну, Вот о чем я не знаю. Вы знаете, Гундарева никогда не была матерью.
1: Да.
0: А она сыграла в этом потрясающем фильме, я забыл его название.
1: 20 лет спустя.
0: Да, 20 лет, да. Сыграла многодетную мать. Не надо было ей для этого становиться многодетной матерью, чтобы сыграть эту роль.
1: Интересно, да. А скажи, пожалуйста, а вот в актерском ремесле...
0: Дайте я расскажу про этот
1: фильм. Хорошо, давай.
0: Короче говоря, я свалил оттуда из МГИМО и сказал маме, что буду артистом. Она сказала, попробуй поступить сначала на подготовительные курсы. Я полгода 10 класса благополучно занимался тем, что хотел. В начале 11 класса пошел поступать на подготовительные курсы, где я прочитал Валентину Петровну Николаенко, которой я по гроб жизни обязан своей профессией. Она знала мою маму, позвонила ей и сказала, что на первом курсе недобор мальчиков. Там действительно пара человек сбежала к Райкину параллельно в МХАТ. Ну и так далее. И на следующий день, это было 16 сентября, я читал своему художественному руководителю, мастеру, учителю, светлая память Михаилу Борисовичу Борисову, великому человеку совершенно. И я ему прочитал, он на меня посмотрел, спросил, танцую ли я? Я сказал, нет. Говорит, поешь? Я говорю, вот начал заниматься. А спортом? Я говорю, да, играю в футбол. На какой позиции? Я говорю, центральный защитник. Он говорит, за кого болеешь? Я говорю, за московский Спартак.
1: Похоже.
0: А кто ты по гороскопу? Я говорю, я стрелец и бык. Бык с быком сработаются. Он завел меня в деканат, завел меня и сказал, коллоквием я с ним провел. Михаил Борисович всю жизнь болел за московский Спартак. А потом, спустя много-много лет, когда я вел его юбилей 70-летия, который шел, по-моему, 4.5 часа, мои однокурсники не дождались меня, они ушли, пока мы свой капустник отыграли там и так далее. Они все. Я вел этот вечер потрясающе. И он мне потом сказал, он говорит, знаешь, почему я тебя взял тогда? А что я? Я стоял, читал Митину «Любовь» Бунина. Он засунул холодный комп пистолета себе в рот, выстрелил, вот это все.
1: О,
0: у меня тряслось колено, ходуном ходило. То есть я был по пояс спокоен, а внизу у меня просто вот так вот мотало колено. И я понимал, что я ничего не могу. Оно отдельной жизнью существует. То есть я был совершенно... 15 лет было мне. И он говорит, у тебя были умные глаза. А это, говорит, важно.
1: Для актера важны умные глаза. Впервые слышу.
0: Так вот сказал мой учитель.
1: Ну хорошо. Смотри, значит, тебе было 15 лет, ты попал на первый курс, а там эти головорезы, эти обормоты, которые уже познали не только первый поцелуй, но еще кое-что. И как они тебя приняли?
0: Так, ну, во-первых, я тоже познал уже все.
1: А, прости. Как и первый букал?
0: Естественно.
1: Так.
0: Вот. Значит, с ребятами я в первый же день поссорился. Потому что я повторял текст Бунина внизу, а они стали ко мне приставать и говорить, ты что, какой-то блатной, ты что, мы тут прошли конкурс по 200-300 человек на место и так далее. Я говорю, ребят, пожалуйста,
1: отойдите.
0: Валите от меня, сказал я и грязно выругался.
1: Ты умеешь?
0: Да, люблю причем. Люблю конкретно выражаться.
1: Хорошо, хорошо.
0: Вот. И я говорю, почему? Потому что я вообще не понимал, кто эти люди, что я здесь делаю, как я здесь могу оказаться. Я ничего не понимал, я просто пытался повторить Бунина. Остался среди этих людей один мой друг, Дмитрий Андреевич Гизбрехт.
1: Это из Линкома, по-моему.
0: Да, да. Из Линкома, сейчас уже из Театра нации.
1: Да, да, да, да. Растет.
0: Большой, большой артист. Вот. И он остался, он, что я ему очень не понравился. И вот он со мной проводил эту беседу о том, что они тут прошли колоссальный конкурс, что он приехал из города Шелихов Иркутской области, а я тут, значит, сижу и так далее. Я говорю, да я вообще рад за вас, я вообще не... И я настолько, когда через еще 2 недели я уже вольнослушателем оказался в институте и стал учиться, полноценно учиться, по статусу я был вольнослушатель. Вот, к апрелю экстерном я закончил школу.
1: То есть ты даже учился в школе, учился в институте?
0: Ну, я просто должен был закрыть предметы и получить аттестат. Да, я учился в институте постоянно, и я вообще забыл про то, что у меня с ребятами был какой-то конфликт. А потом уже к декабрю я понял, когда мне на одном из праздников, мне, значит, наша однокурсница Маша Казначеева, ныне педагог Щукинского училища, она говорит: а ты знаешь, что все на тебя обижены? А уже не были обижены. Ага. Уже дело в том, что в нашей профессии все показывает площадка. То есть тебя могут считать блатным, угу, и относиться, значит, как-то не очень хорошо или предвзято, но ты выходишь и показываешь, что ты можешь. И потом выясняется, что, ну, блатной, не блатной, но на сцене ты либо можешь, либо нет, и все. И со мной поначалу работали действительно пару человек. Сонька Высоковская, которая внучка Зиновия, да. Высоковского, значит, угу, мы с ней были из одной...
2: Песочницы.
0: Песочницы, да. Вот, еще кто-то. А потом постепенно все тоже стали. И в декабрю был мой день рождения Влада Чуркина. Мы как-то вместе это отмечали. И вот Маша мне это, я помню, вечером сказала. Я такой, я говорю, я вообще забыл про это. Я пришел, говорю: ребят, слушайте, вы меня извините, пожалуйста, я так сказал, ну поймите, да, была такая ситуация, но я всех люблю и обожаю. И дальше уже, конечно, все было замечательно.
2: А потом ты закончил институт, ни один театр тебя не взял?
0: Ни один.
2: Красный диплом?
0: Да.
2: О, это удар по самолюбию.
0: Это, ну, красный диплом, это вообще никакого отношения к актерской профессии не имеет. Это никого не интересует. Это внутренняя радость твоя, что ты был, ну, хорош, ну, да, во всем, да, в институте.
2: Но все равно.
0: А удар по самолюбию, я, да, это просто такой, ну, это немножко, да, такая растерянность, там, потерянность, куда идти и так далее. У меня потом состоялся, есть такой режиссер Роман Савельевич Самгин, и он мне говорит: я помню тебя на показе в Линкоме. Мне было это 19 лет. Он говорит, я подумал, что это за выпускник детского сада с театральным уклоном. Я был юн. Я был очень-очень молод. Это я и сейчас проходит. Зеленый свеж, как, да, молодая,
2: да,
0: пихта.
2: Выглядишь-то неплохо, да. Выглядишь-то неплохо. Скажи, пожалуйста, а для актера вообще кастинг – это унижение или соревнование?
0: Нужно относиться к этому как к тому, что ты идешь оказать услугу и помощь людям, которые ищут...
2: Помощь?
0: Да. Ты идешь предложить им... какое-то хорошее решение для их работы.
2: Ну, смотри, тебя приглашали на роль Коли Тарасова в сериал «Глухарь». Угу. Сколько раз ты проходил кастинг?
0: Я проходил, наверное, проб 4-5 было.
2: А чё так?
0: Ну, первые пробы знакомства. Я пришел, я попробовался, значит, там один, потом я пришел с кем-то, попробовался. Потом были ансамблевые пробы, где было много людей, где, например, Саша Бобров, мой близкий друг, угу, тоже пробовался на роль Коли Тарасова. И у нас с ним состоялся разговор, когда он на меня смотрел, я прям помню его, и он смотрел на меня светлыми глазами и говорил: да, конечно, ты больше подходишь. И я думаю, что за странный человек, почему, да, он так говорит. Вот. Он не должен так говорить вообще, я подумал. Очень удивился. И потом очень обрадовался, когда мы были командой, mm-hmm, внутри, что он тоже оказался. И у него блестящая комедийная роль в сериале «Глухарь» следователя Агапова. И вообще, ага, да, я обожал, да, нашу тройку с Борей Покровским. Наш кабинет следователей там впоследствии. Mm-hmm. И вот третьи пробы прошли, потом кто-то поменял. То есть, вот мы заходили, там, допустим, была Ира Вальц на роль Насти, потом Маша Болтнева, и мы вот так еще, uh-huh, все друг с другом как-то так менялись. Конечно, Вика была Тарасова, еще не было. Максима Викторовича Аверина, народного артиста Российской Федерации, еще даже не было.
2: Да что ты?
0: Да, а он появился позже. Сережа Громов был. Планировался на эту роль, да, Сережа. Его утвердили, а потом что-то произошло, что-то поменялось. И меня, короче говоря, на этих, ага, ансамблевых пробах в итоге не утвердили.
2: Да ладно?
0: Да. Я более чем понимаю, почему. Во мне много дури. И я очень яркий, и я был очень-очень... я не умел еще это прибирать для кадра. Угу. Навыка такого, ну, не, да, было рабочего. И я театрально мог, был очень экспрессивен. И, наверное, меня было многовато для кадра, и я немножко этим... То есть, я как бы понятно было, что я попадаю в персонажа, но вот что-то могло смущать. И утвердили другого артиста, который, на мое счастье, с агентом, не договорился по...
2: По деньгам,
0: да. Но надо сказать, что никто не планировал большого успеха этого проекта. Это был дневной эфир. Это планировалось совершенно такой не прайм-тайм, заполнение там эфира. И дальше это череда случайностей, что он оказался в вечернем... И вообще оказался таким, каким оказался. Оказался потом в вечернем эфире и вдруг снискал эту невероятную славу. Поэтому меня не утвердили, но потом ко мне вернулись. И я тогда работал в театре Станиславского, там работает замечательный артист Женя Самарин.
2: И там ты играл этого?
0: Щелкунчика играл, Иван Царевича, да, и пионера спектакля «Куба любовь» играл, да, и получал 500 рублей за спектакль.
2: Вот, неплохие деньги.
0: Да, мощные деньги. Вот. И Женю утвердили, он играл двоюродного брата моего персонажа, и отдельно меня вызвали с Женей, я чуть-чуть прибрался, и вот эта проба оказалась... успешный, финальный, после которой меня утвердили на проект.
2: Это никакой нервной системы не хватит.
0: Ну, хватило.
2: Кстати, по-моему, это один из немногих наших актеров, который не пьет.
0: Я не пью.
2: А как же ты расслабляешься? А, на гвоздик стоишь.
0: Да. Значит, я взял себе на вооружение такую формулу. Она состоит из 5 S.
2: Так.
0: Значит, в жизни должно быть в достатке.
2: Загибаю.
0: Сна.
2: Сон.
0: Солнце.
2: Так.
0: Спорта.
2: Угу.
0: Секса.
2: Угу. Угу.
0: И смеха.
2: И смеха.
0: Этого вполне хватает для того, чтобы расслабиться и быть счастливым, жить полноценную. Счастливым это условное, конечно, понятие, да. Но жить полноценную, наполненную радостями жизнь вполне этого.
2: А что завязал?
0: Откровенно могу сказать, я 10 лет уже не выпиваю алкоголь. Я очень любил эту культуру. Я обожал книги Ремарка.
2: Довлатов, наверное.
0: Довлатов, мой любимый писатель. Книги, конечно, Эрнеста Хемингуэя. Пить кальвадос после прочтения «Триумфальной арки». Употребление алкоголя.
2: Да.
0: Да, как дисклеймер надо сказать.
2: Да, конечно, естественно. Это тревожит наш организм.
0: Да. Я вдруг понял... что это может привести к моему механическому, более раннему покиданию этой планеты. Да. Потому что я был очень горазд на приключения. Я мог полезть в какую-нибудь гору, ну, там, плясать на столах это обязательно. Вот. И
2: на балконе вообще, повиснуть.
0: Ну, балконе повиснуть. Ну, вот что-то вот такое. Я вдруг в 29 лет я понял, что... Так, стоп. Я никогда ничего не зашивался, у меня не было таких, не лежал под капельницами, ничего такого не было, не срывал никакой работы, никогда. Но если... Ну, мог гульнуть хорошенько, вот прям наотмашь. И такой вдруг думаю, нет, подожди, это просто хорошо не закончится. И я в один день перестал употреблять алкоголь. И дальше я вам скажу, что это очень интересно... Потому что, оказывается, не было... То есть надо было договориться с людьми, которые говорили, а что мы сейчас теперь с тобой будем делать?
2: Да.
0: Пить чай, что ли? И вдруг выяснилось, что это же надо просто приложить усилия, вообще понять, что существует какая-то другой способ проводить время, по-другому веселиться, по-другому.
2: Да,
0: и очень-очень интересно.
2: Владимир Фекленко, вам надо клинику открывать.
0: Слушайте, не пить так же интересно, как пить. Абсолютно, говорю...
2: Как на духу.
0: Как на духу, да.
2: Слушай, прости, я сейчас смотрю на твою руку. А где обручальное кольцо? Я перстень вижу. Что ты ржешь?
0: Ну, я не знаю. Я честно не знаю, могу ли я об этом рассказывать сейчас.
2: Да, я так понимаю, что ты находишься на пути к свободе.
0: Ну, получается так, в процессе каких-то формальностей.
2: А как дочка?
0: Это самый здоровый персонаж из всех мне известных моих родственников, включая самого себя. Это потрясающая Мирослава Владимировна, которая любит родителей, любит свою маму Камилу Александровну, любит своего папу.
2: Девочка потрясающая, конечно.
0: Совершенно, совершенно. В нее действительно родителями вложено такое количество любви, и родителями, дедушками, бабушками. И она, ну, она прямо отдает это сторицей, да?
2: Это да, это хорошо. Но вернемся, Владимир Фокленко, к вашей творческой жизни. Ты знаешь, ты меня, конечно, поразил в главной роли в сериале «Кураж». Мы, конечно, сейчас не будем говорить о женщине, которая уже давно не поет, а я хочу спросить тебя о режиссере Александре Сефановиче, ну, который, в принципе, ты и сыграл.
0: Да.
2: Скажи мне, как вот ты, чистый человек, мог вжиться в образ этого, ну, обаятельного, но афериста?
0: Да.
2: Я же его знал.
0: Да, ну, это был потрясающий человек, конечно. Артист Фекленко, играй, иди в кадр, играй.
2: Скажи мне, он тебе рассказывал о секретах, как пробиться в этой жизни, как заработать деньги в этой жизни, квартиру на Патриарших?
0: Я не знаю как. Он рассказывал мне много вещей, которые, честно говоря, мне некоторые из которых мне бы хотелось забыть вообще, что я про них знаю.
2: Какие, например?
0: Ну, это если кто-то будет читать его книгу, а он мне дал в начале съемок свою книгу и сказал: ты все поймешь про персонажа, которого ты играешь, когда ты прочтешь. Я начал читать, я дошел где-то до середины, столкнулся там с какой-то одной историей, как он его, не знаю, он ли лирический герой его, или кто завис с какой-то бабой, значит, в машине в виноградниках в Крыму, вот, и застрял, и не смог выехать оттуда. А из-за этого она вернулась на день позже, и уже вернулся капитан, значит, первого ранга, ее муж, и застрелил ее. Вот что это за история была? Настоящая, не настоящая. Я думаю, что я читаю? Следом шла еще одна, в которой был вообще какой-то инцест. И я такой: нет, я больше не могу, я все понял про этого персонажа, больше я ничего не могу читать, вот, я лучше просто буду играть. И что можно про него сказать? Невероятно уверенный, самоуверенный, самовлюбленный человек, но умеющий по-настоящему жить эту жизнь, знающий как, чего он хочет. И, например, его невозможно было сбить с... Вот он придумал что-то, да? И мы говорим: Александр Борисович, ну так не может быть. Это, подожди, послушай, это не важно, это кино. И он, кстати, я помню, он вообще не обижался. То есть у меня было пару с ним. Он обожал меня.
2: Ну, даже вспыльчиво, я знаю.
0: Он обожал меня. Он действительно... Вот, ну, я часы сейчас ношу, которые он носил в 70-е годы. Это его часы, реально.
2: Да ладно?
0: Да, Сейка. И на них он в какой-то момент их забрал.
2: Ага.
0: И потом мне вернул с дарственной надписью «Алексу от Алекса, спасибо за мой светлый образ». Да, и он меня всегда приглашал потом на... я еще озвучивал несколько документальных фильмов, которые он сделал прекрасных, кстати, очень интересных. У него был фильм документальный про Бродского. Вот я озвучивал этот фильм про Бродского, и там это было, он поехал на машине в Швецию, когда Бродскому вручали Нобелевскую премию, и записал с ним интервью. И это было его личное интервью, его личный архив. И еще у него был фильм, тоже я озвучивал, мой голос, про Михаила Фанасьевича Булгакова, вернее, не про Михаила Фанасьевича, а про Елену Сергеевну.
2: Ага.
0: И тоже у него с ней была встреча. В общем, это действительно человек, который фантастически умел общаться и был, очень интересным представителем Homo sapiens.
2: Владимир Фокленко, скажи, пожалуйста, я, насколько помню, Александр Сефанович был бездетным, и как-то он даже в эфире сообщил о том, что готов часть своих сбережений завещать тебе.
0: Да.
2: Это произошло?
0: Обещать не значит жениться.
2: Да, я точно так думаю. Скажи мне, зачем ты полез в режиссуру?
0: Зачем?
2: Да.
0: Зачем?
2: Талантливый актер.
0: Хороший вопрос. Люблю ответственность.
2: Так.
0: И люблю сложные задачи. Актер отвечает, вообще такая безответственная профессия. Просто. просто ничего не надо. Два навыка: вовремя прийти и знать текст. Чего больше ничего не надо? Ну так.
2: Ну, в принципе, да. Вышел, сказал, ушел.
0: Да, громко, вовремя наизусть, как говорил Папанов.
2: Хорошая слава, запомню.
0: Я всегда перед каждым спектаклем говорю это, когда вот мы ручки сбрасываем. Я говорю, громко, вовремя наизусть. Что? А режиссура – это классная, сложная задача. Сложная интеллектуальная задача, которую нужно решить. И на 90% она состоит из коммуникации с другими людьми, и мне это безумно нравится.
2: Володя, а можно ли научиться режиссуре? Если учиться, то как?
0: Значит, я учился кинорежиссуре на высших курсах сценаристов и режиссеров имени Георгия Данелли. И учился я в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко.
2: Дядя Вова.
0: Да. Я учился, значит, до этого в Щукинском училище, потом еще учился на школе телевидения, и потом я оказался на высших курсах. Значит, Щукинское училище. Когда-то система, выработанная Евгением Багратионовичем Вахтанговым, Борисом Евгеньевичем Захаровым, которую проходят в течение 100 лет уже, проходят все артисты, все изучают одно и то же. И есть регламент. Инструментарий, который получает артист. Там, внимание, свобода мышц, память физических действий, этюды на орган молчания, самостоятельный показ, этюды на общение с импровизированным текстом, профнавык наблюдения, этюды к образу, отрывки. Да. Система. То же самое есть в мастерской Хотиненко-Фенченко-Фин. Система. Тебе дают упражнения.
2: Ну, да, одно упражнение. Вот по режиссуре.
0: Значит, допустим, есть упражнение кубики. Тебе нужно взять 6 кадров.
2: Так.
0: Одинаковой длины по там 10 секунд, да, допустим, так. Или по 5 секунд. Ага. Все они должны быть одинаковые. И ты должен их снять таким образом, чтобы в зависимости от того, как ты их переставишь, у тебя получилось 3 разные истории.
2: Как?
0: Вот так.
2: То есть комедия, трагедия, например?
0: Нет, прям формально. Вот, то есть ты переставляешь кадр, и меняется смысл.
2: Опа. Слушай, я так понимаю, что и жизнь, по большому счету, можно воспринимать так же, как кубики.
0: Можно, конечно. Я одно скажу. Я учился в этой мастерской, где я сделал за 1.5 года 30 разных упражнений про кино. И я понял, что все, весь фильм, который любой фильм ты смотришь, ты можешь разложить на инструменты. На глубинную мизансцену, на события на дальнем плане. На, и все-все-все. Для всего есть конкретный инструмент. Конкретный кубик, который ты можешь взять и сделать.
2: Володя, скажи мне, ты вот снял картину «Последние иллюзии», да?
0: Угу.
2: И там в этой картине снялся отец Даши,
0: да.
2: Твоя сестра, да. Станислав Бородокин.
0: Да.
2: А ты сказал об этом Даше? Или это было твое спонтанное решение?
0: Нет, конечно, с Дашей, да, она знала. Да. Она как-то получилось, что накануне как-то Даша вернула Станислава Юрьевича в профессию, там возникли какие-то пробы. И как раз я искал актера на роль в своем дипломном фильме и предложил Станиславу Юрьевичу. И он согласился, и, конечно, он его всегда на всех фестивалях отмечали, насколько он насколько удачная его актерская работа.
2: Скажи, у меня какой-то диссонанс. Даша, твоя сестра Дарья Владимировна, а папу зовут Станислав.
0: Да, потому что Дашу удочерил мой папа Владимир Александрович Матвеев.
2: Да ладно?
0: Это все перепутано.
2: Как все перемешалось в доме?
0: В этом доме, да.
2: А скажи мне, а с папой ты поддержишь отношения?
0: Да.
2: А где он сейчас?
0: В Москве.
2: Он занимается наукой до сих пор?
0: Ну, уже нет. Уже нет, да. Уже не занимается наукой, уже он на пенсии, но мы общаемся.
2: Гордится сыном?
0: Ну... Наверное.
2: Скажи мне, а как поживала твоя легендарная бабушка по отцовской линии?
0: Анна Александровна Матвеева.
2: Да.
0: Анна Александровна Матвеева прожила фантастическую жизнь.
2: Сколько?
0: 103 года. Она родилась в 18 году и ушла в 21-м. 103,
2: вот это да.
0: 103 года. От лучины до спутникового и мобильного телефона.
2: А скажи мне, как ты думаешь, а ты хотел прожить такую долгую жизнь?
0: Вот вы знаете, дело в том, что Анна Александровна прожила качественную, она в столь преклонном возрасте была абсолютно самостоятельна, жила одна, сама за собой ухаживала и пекла пироги, накрывала столы, чем вводила в полное в полный ступор врачей, от которых она требовала всех полагающихся ей государственных благ, патронажных сестер, соцработников и прочее, ругалась со всеми инстанциями всю жизнь, питалась абсолютной энергией конфликта и разрушения, при этом совершенно спокойно справлялась сама. И говорила этим врачам приходящим, которые... У нее была фантастическая способность. Она говорила, она ругалась там на кого-нибудь. Это мне рассказывали. Я у нее сижу. Это звонил телефон. Она вообще пришла и не ложилась. Это самое. Я нервничал. Звонил телефон. Я нервничал. Алло. Вот. А потом эти врачи приходили, и она говорила, вы будете пить кампари? Я люблю пить кампари.
2: Какая хорошая бабушка.
0: И вы знаете, если говорить о том, можно вот прожить жизнь быть в здравом уме, в силах, в эмоциональной способности похоронить любимого сына. Младший ее сын, мой дядя, дядя Саша, умер в ковид относительно молодым мужчиной 60 лет.
2: Ну да.
0: И вот это был самый любимый ее человек, я был на втором месте.
2: Ага.
0: Какое мужество, какая способность адаптации к переменам и все. Вообще, мы шутили, она ей было, наверное, 98, она сделала операции на глаза и зубы. С гарантией зубы на 50 лет были. Да, когда ее не стало, у меня было ощущение, что явление природы. Я не понимал, как ветер будет дуть всегда. Горы будут стоять всегда, и бабушка Аня будет всегда звонить.
2: Володь, у нас мало времени, а у меня еще парочку вопросов к тебе. Я знаю, что ты снимался в свое время в сериале «Возвращение Мухтара», или как там, «Мухтар».
0: Это был «Мухтар. Новый след».
2: Скажи мне, тяжело играть в одном кадре с собакой?
0: Тяжело, конечно, конечно. Ну, это непросто, потому что разные есть особенности. У меня были прекрасные партнеры собаки. Это очень обученные животные, прекрасные совершенно хозяева у них. И мы сотрудничали. Но собака, в принципе, спортивная, она требует постоянного управления. Ходить рядом – это одна из самых сложных команд, которые существуют. Гораздо сложнее, чем след и апорт и так далее.
2: Да.
0: Потом возникают какие-то особенности. Там, допустим, собака приходит, она садится. А она должна все-таки весь кадр отстоять, чтобы для монтажа это было. Ты останавливаешься, не говоришь свою реплику. На этом же моторе поправляешь собаку. Она встает. В конце этого кадра обязательно нужно... Значит, в левом кармане у меня был рубец. Знаете, что такое? Да, внутренняя часть желудка коровы.
2: Так.
0: На 30-градусной жаре рубец имел свойство к концу дня пахнуть так, что я весь вонял, был весь в этих слюнях, в этом рубце. В правом кармане у меня был слюнявый оранжевый мячик, который... То есть ты должен похвалить свою собаку за то, что она все сделала хорошо, да? Дать игрушку, потому что это все игра, и подкормить ее, да, этим рубцом.
2: А скажи мне, пожалуйста, актер Владимир Фекленко, а вот, например, Максим Аверин, это хороший партнер на площадке?
0: Это лучший партнер в...
2: То есть лучше собаки?
0: Максим, с которым мы играли в сериале «Глухарь», это был человек, который мотивировал меня постоянно что-то придумывать, потому что он сам фонтанировал абсолютно идеями. И если ты не будешь соответствовать, то тебя никто вообще не увидит. Потому что он своей харизмой и своим обаянием и своими придумками заберет весь интерес сцены. И от этого возникало невероятно классное желание соответствовать и соперничество. Ну, такое хорошее. Такое... И я всегда от него чувствовал к себе какое-то тепло партнерское совпадение, мэтч такой.
2: Так, Владимир Фекленко, осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
0: Я скажу так. Дорогие россияне.
2: Так,
0: дорогие,
2: хорошо пошел.
0: Я хочу вам сказать, что жизнь полна радостей, печалей, разных совершенно эмоций, которых нельзя бояться, которые надо проживать, которыми надо наслаждаться. И, кайфуйте от жизни. И, наверное, знаете, что помните, что не бывает плохих времен, бывает плохое настроение.
2: И это был Владимир Фекленко. А тебя я добавлю. Вот как ты был романтик с большой дороги, так и мой остался. И твоя счастливая улыбка, чтобы никогда не покидала твое лицо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске переговоры Путина с Уитковым и Кушнером в Кремле продолжаются более часа. Инициативный стиль работы каждого лидера пятерки единороссов – это залог успеха. И Владимир Путин принял участие в запуске магистрального нефтепровода «Роснефти». Далее подробнее. Владимир Путин в Кремле в эти минуты проводит встречу с посланниками Трампа по украинскому регулированию Уитковым и Кушнером. Открывая встречу, президент попросил их передать наилучшие пожелания, слова благодарности Дональду Трампу. Он назвал непростую ситуацию, с которой предстоит разбираться на переговорах в Кремле.
8: Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве.
9: Dear colleagues, warm welcome, cordial welcome to Moscow.
8: Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться.
9: The situation that we will try to handle today is not so easy anyway.
8: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
7: Также российский лидер заявил о высоком уровне доверия России к Уиткову и Кушнеру как к посредникам в украинском урегулировании.
8: Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российского украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам.
9: We will discuss all the aspects thereof today.
8: И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию.
9: And we are ready to provide our vision of how things stand.
8: Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокое.
7: Владимир Путин сообщил спецпосланникам, что Россия получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву по каналам спецслужб и что таких ударов с полуночи 5 сентября вооруженные силы не наносили. Войтков со своей стороны поблагодарил Путина за решение прекратить огонь в течение 3 дней для организации визита американской делегации в Киев. Владимир Путин добавил, что Киев опубликовал свой призыв о более широком перемирии, но Россия не обсуждала это с Украиной. Российский лидер заметил, что украинская сторона значительно снизила интенсивность ударов по российской территории с полуночи 5 сентября, и Россия сделает все для обеспечения безопасности переговоров по украинскому регулированию и посредников, которые принимают в них участие, заверил глава российского государства. Добавлю, что в переговорах также принимает участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Теперь к другим новостям. Владимир Путин в ходе встречи с пятеркой лидеров партии «Единороссов» заявил, что нужно укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности. Президент отметил, что все вопросы социального характера, экономического развития, поддержки бойцов СВО должны решаться вовремя. В завершении встречи Владимир Путин отметил инициативный стиль работы каждого лидера пятерки партии. Это залог успеха.
10: Я хочу в завершении нашей такой встречи на что обратить внимание. Вы знаете, что Сергей Семенович заслуженно получил звание Героя Труда. Сейчас мы сюда шли. Конечно, это прежде всего за результаты работы в Москве, в столице. Но я ему еще сказал одну вещь. Результаты – это самое главное. Мы на это ориентируемся. Но не менее важно отношение к делу. Искреннее, открытое, с инициативой. Не ожидая каких-то там указаний, каких-то решений. Сергей Семенович, он сам всегда ищет решения. Почему я так говорю? Потому что в вашей работе у каждого из вас присутствует такой же стиль. И это, безусловно, всегда залог успеха каждого конкретного человека, боевого подразделения, предприятия, отрасли и всей страны. И именно поэтому вы оказались в списке «Единой России». Я вас хочу поблагодарить за эту часть вашей работы и выразить надежду, уверенность в успехе. Спасибо вам большое. Всего хорошего.
7: Ранее Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Выступая в московском концертном зале «Заряди», президент отметил значимую роль, которую играют в обеспечении технологического суверенитета страны наука и промышленность Москвы. Добавлю, что Владимир Путин и мэр Сергей Собянин по видеоконференц-связи приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов столицы. Владимир Путин принял участие в запуске магистрального нефтепровода «Роснефти» к новому терминалу бухты «Север» на «Восток-Ойл». Президент поздравил коллектив с этим знаменательным событием. По словам главы государства, бухта «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом и добавил, что новый терминал бухты «Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. Президент отметил надежность Северного морского пути на фоне текущей обстановки в мире. Глава государства также сообщил, что отечественный флот к 2030 году пополнит 3 серийных универсальных атомных ледокола. Кроме того, развивается грузовой и аварийно-спасательный флот, спутниковая группировка, модернизируется логистическая инфраструктура портов Балтийского, Баренцева, Карского моря и Тихого океана. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Екатерина Бредина, здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В этом матче дублем отметился Иван Обляков. Один мяч он забил с пенальти. В составе хозяев мяч у Александра Соболева. Пенальти ворота «Зенита» был назначен после удара Соболевым локтем в лицо защитнику ЦСКА Джамалуддину Абдулкадырову. «Зенит» опустился на 4-е место в таблице. На первой строчке остается Краснодар, который сегодня сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. Еще в одном матче Ростов победил «Факел» со счетом 3-1. Мячи забили у победителей Алексей Миронов, Константин Кучаев и Умар Сака. Единственный мяч в составе «Факела» забил Александр Кокшаров. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В других матчах автомобилист переиграл московское «Динамо» 2-1, «СКА» в овертайме победил «Ладу» 4-3, «Спартак» уступил «Торпедо» 0-1, «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» 2-3, «Акбарс» в серии «Булитов» победил «Сибирь» 4-3, Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в КХЛ. Российский фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Накануне победительницей соревнований среди девушек стала россиянка София Дзепко, а Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования в танцах на льду. Россияне Егор Громадский и Виктория Сазонова завоевали серебро на Кубке Союзного государства по современному пятиборью, который проходит в Москве. Победителями стали белорусы Владислав Нестеров и Мария Гнетчик. Также в соревнованиях принимали участие спортсмены из Египта и Казахстана. Россиянка Ксения Мишарина завоевала серебряную медаль в спринте на выбывание на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который проходит в Санта-Фе. Мишарина отстала от победительницы американки Бринкли Хансен на 10 сотых секунды. На этом о спорте пока все.
12: Реклама.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Реклама на Радио России.
15: В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 13. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы — 739 миллиметров ртутного столба.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: Александр Флерковский и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Свои мемуары он назвал «Жизнь моя музыка». И так оно и было, поскольку она была с ним с самого начала, еще в его ленинградском детстве. Мама замечательно пела, знала множество народных песен, а папа был баянистом-виртуозом, при том, что нот не знал, работал на фабрике музыкальных инструментов, настройщиком. Обо всем этом и многом другом нам рассказала дочь композитора, поэт и литературовед Ольга Флерковская. Например, о том, как в детстве тот начал заниматься музыкой.
1: Он был таким шустрым очень ребенком, а особенно с ним сидеть и следить за ним было некому. Да и не было принято это раньше. Дети, в общем, бегали во дворах, это было совершенно нормально. И очень любил игры в мяч и разбил стекло в одной из квартир. И дедушка там, конечно, провел с ним, я так понимаю, воспитательную беседу серьезную и отправил его извиняться. Он пошел извиняться. Дверь открыла женщину, которая очень сильно отличалась вот от всех людей, с которыми ему раньше приходилось общаться. Что-то в ней было особенное. Она его пригласила в комнату. Комната его тоже поразила. И что-то такое интересное в этой комнате находилось. И он спросил, а что это такое? И это рояль. И она села за него, несколько нажала нот. Он их, видимо, там воспроизвел, он что-то спел. И она сказала, мальчик, тебе надо учиться музыке. И совершенно бесплатно она стала с ним заниматься. Это вот такие вот ленинградцы. За разбитое окно он получил свою первую учительницу музыки. Она была из бывших.

0: Ольга Флерковская признается, что вокалист из фильма «Русское поле», он звучит сейчас, одно из самых ее любимых произведений отца. Судя по всему, навеяно оно памятью о войне. Когда она началась, 9-летний Саша Флерковский был отличником в хоровой школе при Ленинградской капелле. Немцы быстро продвигались к Ленинграду, и ребят из капеллы срочно вывезли из города.
1: 10 лет ему исполнилось как раз в вагоне, в котором их вывозили в село Арбаш Кировской области. И вот он отпустил мамину руку, и началась совсем-совсем другая жизнь. Дедушка на следующий день уходил на фронт. И это было путешествие, которое заняло несколько месяцев. И дети видели очень многое в пути. Они видели, как воздушный бой в небе происходил. Видели расстрел дезертиров, очень быстро взрослели. И моментально стали все черные, потому что это был угольный вагон. Кольцо блокады сжималось, в город срочно завозили уголь для заводов, завозили металл, и отмывать вагоны было некому. И с детьми поехали некоторые мамы, которые стали мамами практически вот для всего этого детского коллектива. Без разбора готовили, стирали, взяли на себя очень многие труды в этом путешествии. А бабушка не могла поехать. Она оставалась в Ленинграде, и она ждала второго ребенка. И у папы родился брат, который прожил 17 дней.

0: Нина Пантелеева «Проводы» – одна из лучших песен Александра Флерковского. Кстати, существует и очень популярная в свое время инструментальная версия этой песни в исполнении знаменитого французского оркестра «Каравелли». Сейчас вы ее слышите. Ну а в родной город Александр Флерковский вернулся лишь в 1944-м, после того, как прорвали блокаду. Руководитель хора, а это был знаменитый Александр Свешников, добился перевода коллектива в Москву, где он превратился в хоровое училище. А поскольку ребята скучали по родным, то получил для них разрешение посетить Ленинград, о чем Флерковский написал в своей книге «Жизнь моя музыка», рассказывает его дочь.
1: Вот в этом вопросе, наверное, предоставим слово самому Александру Георгиевичу. В августе 44-го едем на каникулы домой в наш город, в Ленинград. В дорогу домой нас каждого основательно снабдили питанием. Несколько буханок хлеба, банки свиной тушенки, сахар. С огромным волнением я шел по родному городу, шел от московского вокзала к себе домой, шел, а на каждом шагу развалины, зияющие раны моего города. Подхожу к дому, что-то в нем изменилось, догадался, не блестит он стеклами окон. Вхожу во двор, поднимаюсь по лестнице к нашей квартире, начинаю звонить, тихо, звонок не работает. Стучу в дверь, все сильнее и чаще. Кто там? Чей-то незнакомый, тихий, усталый женский голос. Открывается дверь, передо мной какая-то женщина, тучная, отечная, неповоротливая. Кто это? Я вглядываюсь, и вдруг по глазам, и еще по каким-то необъяснимым ощущениям понимаю, мама. До войны это была худенькая женщина с какими-то удивительными глазами. Они часто виделись мне в эвакуации во сне. И звонким голосом народные песни я узнал и полюбил с его звучания. Увидев меня, узнав, она тихо опустилась на пол, без слов, без слез. Из нашей комнаты вышел отец. К тому времени он был демобилизован, как инвалид второй группы. Он хромал, шел с палочкой. С большим трудом подняли мы маму, внесли в комнату. Только потом, после

0: поцелуев и объятий, я вспомнил, что все продукты остались на лестнице. Лифты не ходили, по лестнице все время ходили люди туда-сюда. Никто даже не прикоснулся к целому мешку продуктов. Удивительная порядочность этих людей, вот эта омытость горем, вот не знаю, а греха, святость какая-то, вот для меня это совершенно очевидное вот качество ленинградцев. Я преклоняюсь перед этим городом, перед его жителями.
1: Порой судьба закружит, как метель, собьет с пути куда-то вдаль, погонит и занесет за 3-9 земель, где от тоски душа.

белый снег России. Нельзя врасти корнями глубоко и не войти.

0: грива спелой ржи, и васильки в нарядах ярко-синих. И видишь даже через рубежи знакомый с детства белый снег России.
1: Леонид Серебренников, «Белый снег России». Песня, написанная Александром Флерковским на стихи Олега Милявского для одноименного фильма. Впрочем, песни начал сочинять не сразу. Как и большинство выпускников Московской консерватории, писал серьезную музыку. Интересно, что первая известная песня коренного ленинградца была посвящена Москве. Она называлась «Твое окно». Была сочинена в 1955-м на стихи мало кому известного поэта Роберта Рождественского. Исполнена Евгением Кипкало и даже получила премию конкурса на лучшую песню о Москве.

0: Властелины мелодий.
1: В мае 1968 года на экраны вышел фильм «Еще раз про любовь», созданный режиссером Георгием Натансоном по пьесе Эдварда Родзинского «104 страницы про любовь». Фильм, где блистала Татьяна Доронина, собрал в кинотеатрах более 40 миллионов зрителей. Не в последнюю очередь благодаря музыке, написанной Александром Флерковским. Она звучит сейчас. И, конечно же, песни на стихи Роберта Рождественского, у которой, кстати, нет официального названия. Всяк именует эту композицию по-разному. «Я твердила о морях и кораллах», песенка про бумажный кораблик, «Солнечный зайчик». Кстати, из-за этого названия многие приписывали ее поэту и барду новелле Матвеевой. За пару лет до появления фильма вышел ее сборник со стихотворением с таким названием. Вслед за героиней Татьяны Дорониной Наташей эту чудесную песню запела вся страна.
2: Я твердила о морях и

были. Оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают.

0: Солнечный зайчик, а весной линяют разные звери. Не линяет только солнечный зайчик.
1: Кстати, звучит в фильме «Еще раз про любовь» и другая, очень популярная песня Флерковского и Рождественского. Помните сцену, когда Наташа, подражая Эдите Пьехе, напевает песенку «Стань таким» для своего возлюбленного, физика Евдокимова? Интересно, что первой исполнительницей этой композиции была оперная певица Валентина Левко, и лишь затем пришла очередь Пьехе. Сразу представила себе девочку, которая ищет самого умного, самого сильного, самого лучшего человека на свете, вспоминала певица. В то время Пьеха, сравнительно недавно приехавшая из Польши в Советский Союз, еще говорила и пела с заметным акцентом. Это, а также великолепная аранжировка, сделанная руководителем ансамбля «Дружба» Александром Броневицким, придавала песне особый шарм. Впоследствии Эдита Пьеха признавалась, что именно эта песня принесла ей известность.

0: Властелины мелодий.
1: Этот фильм сейчас мало кто помнит. В 1974-м на телеэкраны вышла лента «Здравствуйте, доктор» о московском хирурге, приехавшем на отдых в деревню и решившем там остаться, стать сельским врачом. Несмотря на то, что играли в ней Василий Луновой и Татьяна Веденеева, в то время еще не телеведущая, а просто молодая актриса, лента зрительского признания не получила. А вот песню «Радуга», написанную для фильма Флерковским на стихи Михаила Танича, ждал успех. В фильме ее спела Валентина Толкунова. А популярность, как и в случае с композицией «Стань таким», принесла Эдита Пьеха.
2: А ты любви моей не понял и напрасно

0: Властелины мелодий.
1: Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Эту песню многие считают народной, но у нее есть авторы – Александр Флерковский и Леонид Дербенев. А прозвучала она впервые в фильме «Русское поле», снятом в 1971 году режиссером Николаем Москаленко. Это история простой деревенской женщины Федосии. От нее уходит муж, потом на границе гибнет сын. И во время сцены застолья и прозвучала «Ах, мамочка!». И песня эта очень дорога нашей сегодняшней собеседнице Ольге Флерковской.
2: Она поется женщинами, которые сидят за столом, что-то они уже там, может быть, немножечко выпили, и они поют вот эту песню «Ах, мамочка!». Это именно как застольная народная песня. Так она решалась, так она была сделана. Дербенев написал замечательные слова. Это вошло в ткань фильма органично. А потом произошло удивительное. Потом песня потеряла авторов. И уже без всякой вот этой какой-то тонкой, немножечко какой-то иронической интонации, которая там на самом деле присутствует, когда это звучит именно за столом, она на полном серьезе стала петься народом, в том числе на первомайских демонстрациях. Я свидетель. Шли люди мимо нашего балкона, там раньше по Садовому кольцу они двигались, и пели эту песню.

0: Маша, зачем?
1: Шила платье белое и завитку делала, от любви кружилась голова.

0: Зачем?
1: «Ах, мамочка» из фильма «Русское поле». Судя по всему, именно такие песни будущий композитор слышал в детстве от мамы. Еще обучаясь в консерватории, ездил в фольклорные экспедиции. Очень любил и ценил народную музыку. В этом стиле написана еще одна композиция Александра Флерковского «Барыня речка». Она, кстати, из фильма, который нынче также основательно забыт, трехсерийной производственной драмы «Инженер Пранчатов», рассказывает дочь композитора.
2: Песня прекрасная. Два исполнителя были, один лучше другого, по-разному совершенно воспринявшие и передавшие музыкальный материал Золотухин и Караченцев. Лично мне вот этот такой дребезжащий, такой народный тенор, немножко рисковатый Золотухина, кажется здесь, вот, ну это вот совсем-совсем мое. То есть он как бы не рассказывает эту песню, а он в ней вот как нерв звенит, проживает ее. Мне очень нравится это исполнение.

0: кричу в реке, я кричу в реке, следоходом вас, следоходом. Я кричу в реке, я кричу в реке, следоходом, следоходом.
1: Властелины мелодии.
2: А мы вспомним еще об одной песне Флерковского, заслужившей статус народный. Еще в детстве, когда пел он в хоре, познакомился со своим сверстником Анатолием Ушкаревым. Потом вместе учились в консерватории. Через некоторое время тот стал руководителем Донецкого шахтерского ансамбля. И по его просьбе Флерковский и поэт Анатолий Лядов написали песню под названием «Шахтерская лирическая». Она вошла в документальный фильм «Шахтеры». А о том, что было дальше, дочь композитора Ольга Флерковская.
3: На премьеру этого фильма «Донецк» состоялась удивительная встреча его с шахтерами. Написать песни в шахтерском труде, не зная, что это такое, для Александра Георгиевича, ну, это не его. Короче говоря, он спустился в шахту, отработал смену. И у нас сохранилась фотография, где он совершенно черный, белозубая, счастливая улыбка, поднялся, так сказать, из земли, понял, что это за труд. Ну, вот что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был? Это очень важные слова.
4: В светлом небе.

выясняется, что в городе Артемовске на площади музыкальные часы эта песня утверждена для сигнала города, позывные этого города. Проходит энное количество лет. Так получилось, что я была членом экспертного совета проекта «Поэзия Донбасса». Нужно было выступать, а что я могу об этом сказать? Я рассказала, что меня связывает с Донецком. Папа, папа, это песня. Я об этом рассказываю. После того, как встреча закончилась, ко мне подходит человек и говорит: «Вы знаете, сейчас в эти часы попал снаряд». И они замолчали. Вот моя личная мечта, чтобы эти позывные вновь зазвучали, и чтобы эти часы стали отсчитывать новое, мирное, счастливое время этой земли. Благострадай.

0: Властелины мелодий.
1: Вот уже почти полвека вчерашние старшеклассники уходят со школьного двора под звуки нестареющего вальса, написанного Александром Флерковским. Речь, понятно, идет о песне из фильма «Розыгрыш», который был ознаменован сразу двумя дебютами. Режиссерским для будущего оскароносца Владимира Меньшова и актерским для тогда 15-летнего паренька, а ныне народного артиста России Дмитрия Харатьяна. И вот для этого фильма Александр Флерковский и поэт Алексей Дедуров написали песню «Прощальный вальс», больше известную как «Когда уйдем со школьного двора», рассказывает Ольга Флерковская.
2: Это песня, с которой мое поколение, до моего поколения, после моего поколения мы заканчивали школу. Я считаю, что это вот есть какой-то корпус лучших песен о школе, который был написан. И вот папина песня там занимает свое, безусловно, место. А ведь, понимаете, эта песня, помимо всего прочего, не только о школе, она еще о первой любви. И вот эта девочка, который нес портфель, вот это чистое чувство, которое остается в памяти на всю жизнь, вот эта чистота юности, чистота детства, чистота отношений. Вот мне кажется, сейчас такой голод поэтов существует. И вот в этой песне она присутствует. Вот для меня это очень важно.

0: Властелины мелодий.
1: Александр Флерковский, как рассказывает его дочь, был настоящим трудоголиком, не мог без работы ни дня. Он не только писал музыку, но и был одним из руководителей Союза композиторов. 10 лет работал заместителем министра культуры России. Во многом благодаря его усилиям в Советском Союзе получил официальное признание джаз.
2: Александр Георгиевич настоял на том, чтобы джаз утвердили как филармонический жанр камерной музыки. И артисты получили ставки, они получили возможность получать звания, возможность гастролировать. Когда он был заместителем министра культуры Российской Федерации, он смог убедить идеологическое руководство, что джаз не должен являться запрещенным, и он уже давно требует официального признания. И сам по себе он был человеком не просто джаз-любящим, он джаз играл, он импровизировал вот за роялем, когда у нас гости бывали. Он был великолепным пианистом. И нужно сказать, что и Олег Леонидович Лунстром был его другом, и он очень дружил с его коллективом и вообще с известными джазовыми коллективами. И что мне особенно приятно, что это помнят и оставляют люди в своих воспоминаниях, говорят об этом в интервью. Это мне просто как дочери очень приятно.

0: Квартет «Аккорд» с веселой песенкой под названием «Назло». У Александра Флерковского, кстати, таких много. Композитор, по рассказам его дочери, вообще был веселым, остроумным человеком. Вот, например, какой случай ей вспоминается.
1: Общеизвестное и любимое композиторами место – это дом творчества «Руза». Композиторы жили там в маленьких домиках. Домики эти на таком расстоянии друг от друга – это совершенно оправданно, потому что инструмент одного не должен мешать работе другого творца. Люди туда ездили работать, ну и семьи имели возможность присоединиться, и мы присоединялись. И вот как-то вышло так, что папа был в Рузе и работал, а мама была в Москве и дома. А какое-то дело у него было, ему нужно было с ней обязательно поговорить по телефону. Естественно, тогда никаких мобильных телефонов не было. Но в столовой Дома творчества композиторов Руза стояли такие вот будки, и за 15 копеек можно было позвонить. Он туда заходит, в эту будку, 15 копеек, значит, бросает, занято. Он выходит, он там курил, к сожалению, там была бильярдная, покурил, пообщался с композиторами, которые играли в бильярд, посмотрел на часы, занято. Проходит еще 15 минут, занято. После этого он выходит, одевается, идет в санаторий Дорохова. Санаторий Дорохов находится не так далеко от Дома творчества композиторов Руза. Зима. Приходит туда на почту. Пытается там позвонить. Занято. После чего он подходит, отбивает телеграмму. «Люся, положи трубку. Надо поговорить». Это, в общем-то, была не шутка. Но, по-моему, это прекрасно.
2: Днем и ночью от Карпаты до Курил. Дует ветры, зазывая и маня. Это я себе отличные

0: мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Лев Барашков, песенка «Кеды» из фильма под оптимистическим названием «Возьмите нас с собой, туристы». На счету Александра Флерковского более 300 песен, множество симфонических произведений и романсов, музыка более чем к 60 фильмам и даже мультфильмам. Помните «Какой чудесный день», «Какой чудесный пень», «Какой чудесный я» и «Песенка моя» из мультфильма «Песенка мышонка». Это тоже Флерковский. Замечательный композитор Александр Георгиевич Флерковский ушел из жизни в 2014-м. Застал крах Советского Союза, 90-е годы. Видел, как рушится многое из того, чему он посвятил свою жизнь. Его музыка звучала в это время редко. Впрочем, по рассказам родных, он с поразительным достоинством пережил годы забвения. Ни жалоб, ни ожесточенных упреков в чей-либо адрес, ни обвинений от него никто не услышал. Он был мудрым человеком и знал, что время многое расставит по своим местам. Все сиюминутное, бездарное уйдет, а настоящая музыка останется. Программу подготовили ведущий Михаил Притичинский, режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Пластилины мелодий. Радио России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Социальность ластоногих.
1: Ушастые тюлени, настоящие тюлени и есть моржи. Все эти три группы очень разные по образу жизни и по социальной своей структуре, стилю общения с сородичами, они все тоже очень друг от друга отличаются.
0: Зоолог Андрей Тупикин в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска. Страхи и мечты. Эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
2: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Владимир Путин принял участие в запуске магистрального нефтепровода Роснефти. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Удары по украинской столице не наносились сегодня с полуночи. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками в Кремле.
10: Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию. Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокое. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать.
11: So, first of all, President Putin, thank you so much for having us.
12: Во-первых, господин президент Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы принимаете нас сегодня здесь. Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета. Господин Дмитриев, господин Ушаков, Джеред и я, и мы говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных.
11: Спасибо.
12: Благодарю вас, господин президент. Президент Трамп попросил меня передать вам самое наилучшее пожелание. Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой.
10: Они должны благодарить президента Трампа. Это он обратился с нами.
12: Они поблагодарили президента Трампа, но, господин президент, они также благодарят и вас. Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти три дня.
10: Нам это просто поступило по официальным каналам, и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел. Прекратить удары по Киеву. Я удал соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились. Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила порядок, снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве. Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договорились. Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, может быть, в лице сопровождающих вас.
12: Благодарю вас.
9: Владимир Путин принял участие в запуске магистрального нефтепровода «Роснефти» к новому терминалу бухты «Север». Президент поздравил коллектив с этим событием. По словам главы государства, бухта «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом и добавил, что новый терминал бухты «Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.
13: На одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта-Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России. Сделан очень важный шаг в реализации проекта «Восток-Ойл» – освоение новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба. Новый нефтепровод связывает два месторождения – Ванкорское и Паяха с портом «Бухта-Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта 30 миллионов тонн нефти в год. А после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, бухта «Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире.
9: Владимир Путин отметил надежность Северного морского пути на фоне текущей обстановки в мире. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Накануне ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Также ударом подверглись позиции ВСУ в 158 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Также вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности и объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
14: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня состоялись матчи 7-го тура. Ростов со счетом 3-1 переиграл «Факел». Здесь мячи забили Алексей Миронов, Константин Кучаев и Умар Сака у Ростова, и у «Факела» Александр Кокшаров. ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2-1. Дублем отметился Иван Обляков. Еще один мяч у «Зенита» забил Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. Причем «Быки» вели в счете со счетом 2-0. Отличились Джон Кордоба и Жоал Бачи, но затем ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли очередные матчи. Ленинградец победил СКА Хабаровск 3-2, Енисей уступил Нефтехимику 0-2, Челябинск проиграл Спартаку Кострома 0-1, Волга разгромила Арсенал 3-0, Уфа и Велес сыграли в ничью 1-1, Шинник и Ротор победители не выявили. Здесь ничья 2-2, но и Сочи сегодня играл с Нижним Новгородом и уступил со счетом 0-1. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Второе место занял японец Шун Сата. Третьим стал россиянин Евгений Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ только шестой. Российская дзюдоистка Злата Супруненко завоевала золото на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года в Подгорице. В финале весовой категории до 78 килограммов она одолела турчанку Тиану Гулинай. Другой россиянин Владимир Досяк завоевал серебро в весовой категории до 100 килограммов. Бронзовыми призерами стали Адемиркан Тамбиев и Кира Сафонова. На этом о спорте все. До встречи.
15: Погода. Завтра, воскресенье, 6 сентября, в Магадане плюс 10, плюс 12, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, также без осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, временами дожди. В Кирове плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.
16: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
17: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. А вы знали, что сейчас российские педагоги работают более чем в 30 странах мира, включая страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки и Европы? В 229 зарубежных школах наши учителя ведут занятия, помогают осваивать русский язык как иностранный, преподают предметы на русском, проводят олимпиады и многое другое. Русский язык таким образом сохраняет силу интереса и притяжения иностранных граждан за пределами России. А вот как этого достичь, говорим с гостей в студии. В нашей студии руководители Центра русского языка, Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации Ирина Пономарева. Ирина Роландовна, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Ну, давайте разбираться, что называется, теперь детально и подробнее. Наверное, начнем с того, зачем вообще этот проект «Российский учитель за рубежом» и что он собой представляет?
18: Спасибо большое, что пригласили. Действительно, наш проект – это наша гордость. Проект, который при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации реализуется уже 10-й год, и мы находимся в таком, как мы говорим, иногда улыбаясь, пубертатном периоде, когда развитие проекта теперь становится таким необходимым, достаточным условием. Когда-то он начинался с 2017 года путем направления там, около 50 учителей в Республике Таджикистан. До сих пор эти учителя в проекте работают. Буквально вот днями вручали им награды за верность профессии. Это говоря, наверное, о стабильности, интересе профессии. А сейчас действительно масштабы, которые вы озвучивали, это реальные масштабы. То есть мы приглашаем в наш проект, мы работаем в нашем проекте в рамках российского трудового законодательства с российскими педагогами, которые вот сейчас в эти дни разлетаются в 32 страны. 32 страны сейчас, там еще у нас есть желающие из 32-й, 33-й, 34-й. То есть я понимаю, что география проекта будет увеличиваться. Главный ответ на вопрос, зачем? Потому что русский язык, ну, во-первых, в любом случае мы понимаем, что это язык великой культуры, науки. Это мост, который позволяет социализацию ребенка в странах зарубежных провести на русском языке, потому что наши учителя, заходя в классы, они говорят ежедневно практически 70 тысячами обучающихся. Вот как? Ежедневно.
17: Ну как, серьезно?
18: Серьезно. И эти цифры, они абсолютно реальные, они не голословные. Действительно, мы ежедневно учим такой объем детей, студентов, точнее, слушателей дополнительно образовательных программ, в высшем образовании не работает наш проект. Мы в основном 95% это общеобразовательные школы, потому мы работаем с детишками. И, понятно, мы говорим с ними на русском. Мы говорим о России, мы говорим о современной России, мы рассказываем о том, какая она прекрасная, сильная, замечательная. Вот ответ на ваш вопрос, зачем наш проект.
17: А вот смотрите, да, здесь я в начале нашей беседы говорил о том, что это, конечно, и русский язык, это преподавание русскому языку, но это не только

0: Поэтому огромнейшая работа проводится педагогами. Ну, например, вот только за 2025 год там более 21 тысячи культурно-просветительских мероприятий провели наши сотрудники, наши учителя для 400 практически тысяч участников. Ну, то есть, что это такое? Это не только олимпиады, это совершенно различные активности. Это и взаимодействие с другими акторами, русскими домами, представителями Россотрудничества. Мы очень тесно работаем с местными ксорсами. Мы работаем с теми коллегами, кто, соответственно, там институт Пушкина. То есть настолько широкий охват различных активностей, которые работают именно на цели и задачи России русского языка, продвижения его. То есть наши учителя становятся провайдерами. Что это за мероприятие? Ну, раз дети, значит, мероприятия те, которые интересны детям. Поэтому мы идем постоянно от запроса школы, потому что мы обязательно работаем в партнерстве со школой, мы отвечаем на запросы национальной системы образования, мы работаем по национальным образовательным стандартам, имплементируя, то есть добавляя туда российские лучшие образовательные практики, улучшая качество образовательных результатов, за что нам постоянно говорят спасибо. Очень много, как вы правильно подсветили, олимпиадников, победителей, выступлений там и так далее. Это мастер-классы, это методические мероприятия с педагогами-коллегами, которые ведут русский язык, например, в Монголии. То есть их национальные педагоги тоже наша задача. Это наша масленица. Ну, то есть, понимаете, весь спектр, который можно было бы придумать, и то, что было бы интересно нашей принимающей дружественной стране, наши учителя это делают. А кто учитель? Учитель — это человек профессии, миссии. Вот, соответственно, мы в этом процессе и есть.
1: Значит, получается, что учитель не просто едет в какую-то школу и там сотрудничает, работает в этой школе, учит, но это такое широкое сотрудничество. То есть, если есть там русский культурный центр в этой стране или русский дом, да, или какой-то сообщество русских наших людей, то учитель, собственно, там также работает, ну или привлекается к этой работе, или там какие-то культурные мероприятия, я правильно понимаю, да? То есть это достаточно такая обширная работа получается.
0: Да, конечно, работа обширная, но могу одно сказать. У нас есть, конечно, понимание, что мы работаем в основном на базе нашей школы-партнера. Мы реализуем те задачи, которые есть в плане работы данной школы. Наша задача — увлечь предметом, вывести на качество образования. А когда наши коллеги из озвученных вами структур к нам обращаются, мы с радостью с ними отрабатываем какие-то задачки совместные. То есть вот так вот. Угу. На хороших партнерских дружеских отношениях.
1: А где сегодня особенно востребованы русский язык и русские образовательные программы, и с какими запросами чаще всего обращаются зарубежные школы?
0: Я бы так сказала, что можно сегментировать три вида запроса. Значит, первый запрос – это школы, их достаточно много, уже около трех десятков в странах дружественных наших. Это аккредитованные по российским образовательным стандартам. То есть у нас есть наши педагоги, например, там, истории, географии, которые выезжают в школы Монголии и ведут полноценные образовательные программы, такие же, как есть в Российской Федерации. Соответственно, там запрос идет на всю линейку предметов, и у нас там порядка 14 предметов реализуется, причем начальной, основной, старшей школы. Эти пункты многие имеют аккредитацию как пунктов проведения экзаменов, то есть полный кейс, который привычен для нас в российской школе. Второй, самый широкий сегмент, это когда наши коллеги приезжают преподавать русский язык и предметы на русском языке в общеобразовательных организациях. Запрос в страны СНГ очень большой, огромнейший просто. Но на примере Киргизии могу сказать, что против 170 рабочих мест для наших педагогов в прошлом году, в этом году мы получили порядка 318 заявок на школы Кыргызстана. Это экспоненциальный практически рост по предметам уже точных естественных наук. То есть мы говорим об эффекте. Вот я сказала, что 10-й год проекта, потому что русский язык уже показал свои возможности. Мы как по-простому если сказать, что мы уже научили русскому языку, да, потому что это достаточно так, конечно, крупным мазком скажу, научили, теперь запрос идет о том, что научите физики на русском, химии на русском. Сейчас очень много идет треков, которые связаны, например, с углублением, модификацией проекта, инженерные классы, углубленные классы с физикой, с химией, с биологией, менделеевские школы, курчатовские школы, например, с филиалом МИФИ в Ташкенте. То есть эволюция, вот это второй сегмент, это кто запрашивает? СНГ для того, чтобы более глубокий процесс, да, там пошел по предметам. И, конечно, огромнейший тоже спрос идет на русский как иностранный. То есть у нас в данном году порядка 17% всего объема заявок — это РКИ, русский как иностранный, это страны Латинской Америки, вот АТР сейчас. Мы говорим про Африку активно, понятно, что это Вьетнам, Монголия, Китай. То есть мы работаем с абсолютно неговорящей аудиторией, которую за год-два мы приводим в состояние определенных уровней понимания у нас там по РКИ и так далее. Хотя РКИ не является для нас целью, мы просто ориентируемся на эти показатели, то есть мы учим русскому языку. Для чего абитуриенты? Соответственно, поступление в российские вузы — огромный спрос, мы понимаем.

0: знаем, что во всех озвученных странах. Поэтому мы адресно работаем на будущую экономику через русский язык. В смысле тех стран дружественных. Мы работаем на социализацию на русском языке. Вот такие сегменты, три спроса. Где больше всего? СНГ. Пока так.
1: Да, знаете, но тут еще интересно, это происходит запрос от, так, ну, крупно скажем, от министерств образования этих стран, или это конкретные школы хотят, чтобы в их школе приезжали и преподавали русские учителя? Как механика это выстраивается?
0: Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что серьезная такая точка роста проекта, потому что модели были разные, то есть не могу сказать, что сейчас какая-то в приоритете, но у нас есть... И то, и другое, и третье называется. То есть где-то это рекомендации русских домов, которые говорят, что вот с этими точками как бы, да, в странах желательно работать, и они заинтересованы. Но для нас сейчас, конечно, основная задача выйти на национальных операторов. По огромному перечню объективных причин, начиная с безопасности нашего уважаемого педагога, уезжающего туда, конечно, национальный оператор для нас был бы наиболее успешной моделью реализации. А так, конечно, у нас есть договор со школами, но на данный момент времени, могу одно сказать, то есть у нас на 38% увеличился спрос и количество договорной базы и основы проекта в этом году. То есть мы работаем, вот вы озвучили цифры на конец мая месяца.
1: Да, да, да.
0: Сейчас я могу уже вам сказать, что на вчерашний день у меня в партнёра будет порядка 270 образовательных организаций. Ну, то есть это вот...
1: Да, да, серьезно. Ну и, наверное, один из главных вопросов – это кто эти люди? Кто хочет, собственно, стать российским учителем за рубежом? Как проходит отбор? Может ли человек поехать несколько раз? Да, вот как это все осуществляется?
0: Они у нас классные, они у нас замечательные. То есть те, кто участвует в этом проекте, я вам уже сказала, что есть люди, которые участвуют 10-й год. Это люди, наверное, с определенным уровнем авантюры. Не могу как бы лукавить в этой ситуации, это так. Но это действительно неимоверные профессионалы, люди, готовые на изменения, обладающие всеми софтами. Как сейчас говорят теории менеджмента, да? Софты есть все, гибкие, негибкие, харды и так далее. Но кто это? Кто это? Это обыкновенный российский учитель. Вот имеющий педагогическое образование, потому что все трудоустройство и все гарантии идут в рамках российского законодательства, потому что мы российская образовательная организация. Учитель выезжает по срочному трудовому договору, работает, ведет свой любимый предмет, например, в школе Кыргызстана. Для этого мы понимаем, что ему нужно будет подать заявку к нам. Для статистики могу сказать, что порядка 2000 заявок нам поступило на участие проекта с февраля по вот буквально текущие даты. И оттуда, через нашу серьезную систему отбора, все это непросто, конечно, мы приняли 19,7%, то есть около 20% только вошли в рекомендованные списки. Причем коллеги не все сразу распределяются, но это логичный совершенно процесс, потому что если у нас переизбыток учителей, условно говоря, там, физики, хотя физики, кажется, не переизбыток, ну, условно говоря, а запросы на эту специальность будут меньше, то есть резерв работает в этом году, в следующем, то есть есть шанс распределяться и дальше, в смысле направляться в страны. Поэтому возможно все, и очень много людей у нас среднего возраста. Основной, конечно, возрастной так, как бы статус проекта учителей – это от 40 до 55 лет. Но очень много молодых, для которых это из серии «невозможное возможно». Очень здорово, в этом году много молодых педагогов пришло в проект. Поэтому возможно все. 72 региона у нас. 72 региона участвуют на проекте. Вот буквально в эти дни идут семинары, совещания наших педагогов. Мы ежедневно встречаем их, и около 500, не около, 500 человек заехало сейчас к нам на семинар, и мы видим, какие они разные, но все они готовы с тем, что они российские учителя за рубежом нести.
1: Ну, это такой
0: это шикарно.
1: Это какой-то статус потом для учителя, который вот поработал в таком проекте, да? То есть у него, ну, скажем так, проще, да? Строчка в резюме появляется такая.
0: Строчка появляется. Это крутая строчка. Это крутая, да. И вот хотел сказать, из этого объема, то есть сейчас порядка 700 человек у нас вылетит в страны до конца сентября месяца. Из них, наверное, человек 450, те, которые уже из года в год летят. То есть как бы это стабильный коллектив, который, да, обновляется, да. И строчка есть. Мы говорим об учителе-международнике. Пока мы это говорим вот в таком формате, но у нас внутри создан профиль компетенции международной. Мы отрабатываем серьезно все, что касается дефицитов методических. Мы прокачиваем с точки зрения, там вот даже сейчас разные мастер-классы идут о том, что же такое дипломатия. То есть у нас выступает, ну, это очень интересные треки, и коллегам интересно.
1: Тут же еще такой момент, да, то есть если этот учитель, профессионал своего дела, летит преподавать русский язык, ну, например, в Кыргызстан, Таджикистан, о чем вы уже говорили, здесь есть, может быть, ну, я не хочу сказать, что это легко и просто, нет, конечно, но есть здесь такой момент, который ему помогает, там все-таки есть русскоговорящие люди и понимающие русский язык. Если же этот человек, учитель, летит куда-нибудь в Латинскую Америку, в страны Африки, во Вьетнам, в Китай, там хоть и небольшая группа, но я знаю, есть, а там русский язык не знают люди, да, то есть вот ему нужно еще дополнительно обладать компетенциями и знать язык страны, в которую он летит. Как это все происходит?
0: Вы знаете, не обязательно. Желательно, то есть мы действительно, например, для работы там, в Центральной Африканской Республике будем рады коллегам. Кстати, нам очень сильно помогают российские педагогические университеты. То есть министерство наше распределяет эту задачу очень хорошо для нас с точки зрения развития проекта. То есть, например, нам коллеги, которые предоставляют нам человека, который точно качественно ведет русский как иностранный, но владеет еще и французским. Uh-huh. Это, конечно, замечательный трек. Это такой специалист, который поедет обучать русскому языку туда. Но, например, очень часто в Китае не запрашивается уровень ИЧСКИ, потому что они совершенно спокойно берут специалиста, главный хороший РКИ, потому что у них есть, например, люди, которые обладают русским языком. Они являются провайдерами для нашего учителя, и бытовых дискомфортов становится не так много. Но то есть, есть разные модели. Вот, например, могу сказать, что в нашу уже устойчивую модель 162-й школы города Улан-Батор, где у нас направляется 20 человек, это совместная российская монгольская школа, коллеги вылетают без знания монгольского. Угу. Поэтому все возможно.
1: Скажите, пожалуйста, а учитель сам может выбирать или какие-то направления там по странам? То есть как это происходит? Потому что, ну вот хочу я в Латинскую Америку, а по, например, моему резюме там посмотрят, скажут, не-не-не, подождите, вначале Таджикистан, а потом уже там куда-нибудь.
0: Ну вот видите, вы даже четко говорите все правильно. Есть нормальная здоровая логика. То есть если мы говорим о Латинской Америке и у человека нет опыта преподавания русского как иностранного, мы, конечно, порекомендуем ему сначала, например, год поработать в Узбекистане, где есть различные другие модели, там угу. запрашивается РКИ.
1: РКИ это давайте.
0: Это русский как иностранный. Угу. Русский как иностранный. Соответственно, мы понимаем, что опыт наберется, тогда и крылья будут более прочные. Можно угу. будет поехать подальше. Однозначно в такие страны мы все-таки в приоритете берем людей с опытом реализации программ, потому что обучать с нуля русскому языку очень непростая задача. И ее нужно делать, повторюсь, в короткий промежуток времени с хорошим уровнем качества, поэтому так.
1: Здесь еще же важно понимать, это помимо страны, особенностей культурных, отличий и так далее, в каком классе преподает учитель. То есть это младший класс, средняя школа, старший. И
0: конечно.
1: Тут особенности даже здесь, на родине, они существенные. Вы преподавали где? Вы учитель младшей школы или вы в старшей школе преподавали? Как здесь вот это происходит?
0: Именно так, mm-hmm. потому что есть вызовы, это нормальные профессиональные вызовы, правильно говорите, и в российской школе это происходит. Что делает российский директор? Понимая, что учитель не обладает навыками работы на учениках начальной, например, школы или uh-huh. основного звена. Он повышает квалификацию. Поэтому у нас создана целая система внутрикорпоративно-методического сопровождения. Причем мы счастливые люди, потому что у нас есть партнеры, у нас есть замечательные, очень сильные педагогические университеты, которые знают многие вещи, мы к ним можем всегда обратиться. Есть методическая работа, которая из дефицитов коллег наших выстраивает им треки, как мы работаем, и с проработкой вопросов работы там, с детьми с девиантным поведением, с особенностями, предположим, развития. Все то же самое, но uh-huh. только для того, куда они поедут.
1: Для того региона, да,
0: получается. Ну, максимально uh-huh. стараемся. Uh-huh. И, конечно, у нас есть партнеры в странах, которые нам подсвечивают эти вещи очень часто.
1: Да, вот, кстати, хорошо, что вы сказали, подсвечивают действительно, а тут еще нужно понимать, и какие есть культурные особенности, какие есть вот особенности конкретного даже региона, не просто культурные в целом, да, а конкретного региона. И учитель к этому готовится, конечно, заранее, да?
0: Конечно, конечно. Да? То есть есть понятие работы с кадровым резервом, простите, то есть за нашу формулировку, но она такая... Понятно. Дело в том, что до того, как поедет учитель в страну, с ними работают как те, кто знает эту специфику. То есть кто знает? Кто-то знает методически. Например, вузы-операторы той или иной страны, которые понимают национальные стандарты, будут со своей стороны работать. Буквально вчера Алтайский педагогический университет читал глубокий методический семинар для коллег, выезжающих в Таджикистан, об особенности национального стандарта Таджикистана.
1: Uh-huh.
0: Дальше. Наши учителя-кураторы, координаторы, наставники. Это же все тоже институты работают. Мы расскажем о том, вплоть до того, какую траву трогать не надо, потому что обжечься можно, какие препараты там не надо покупать, то есть каким образом встать на миграционный учет в той или иной стране, потому что везде своя специфика. То есть есть работа горизонтальная. Ну и, безусловно, нам помогают наши партнеры «Русские дома», которые тоже не остаются в стороне от этих процессов. Учителя надо сопровождать всегда, но и у нас внутри проекта создана очень стабильная система цифровых сервисов. Мы подключены к учителю 24/7.
1: Угу.
0: То есть система цифровых ресурсов, чат-ботов, ответов на вопросы, взаимодействие с кадровой, бухгалтерской, юридической, правовой, безопасниками. Но это все в состоянии, повторю, нон-стоп.
1: Еще один вопрос, который хочу затронуть в нашей беседе. Помимо проекта «Российские учители за рубежом», Центр международного сотрудничества работает с ассоциациями русских школ в разных странах. Ну а зачем самим школам нужны такие ассоциации и что, собственно, участие в них дает директору, учителю, ученику на практике?
0: Эти проекты, они, наверное, отчасти имеют причинно-следственную связь, потому что мы в первую очередь, когда зарубежная образовательная организация обращается для вступления в ассоциацию, «Русские школы за рубежом», хочу в цифрах сказать, что это 707 школ в 95 странах уже ассоциация содержит, и вообще те школы, которые заинтересованы в продвижении русского языка, в популяризации российской культуры, очень часто потом уже обращаются к проекту «Российские учителя за рубежом». Но большая работа до этого, как вы правильно задали вопрос, связана с тем, что создается определенный культурный, методический, информационный контур, да, в который включаются члены ассоциации. Это абсолютно такая добровольная история, где даже сильная русская школа за рубежом сталкивается с какими-то задачами, которые сложно решать в одиночку. Вот поэтому методическая поддержка учителей, поиск партнеров, повышение квалификации, совместный проект, обмен опытом — это всегда интересно нашим партнерам. Ну и ассоциация, конечно, дает школе доступ к коллегам из других регионов, обмен мнениями. Директора находят свои какие-то партнерские отношения. Вот в этом году буквально мы ждем приезд на форум ассоциации русских школ, участие иноязычных руководителей русскоязычных школ. То есть мы говорим и о повышении квалификации административно-управленческого персонала, не только учителей. То есть вот ассоциация — это достаточно большая такая работа, которая...
1: Ну, это больше такая методическая, да, скорее, да,
0: да,
1: работа?
0: Да, да, да. То есть это культурный вектор развития, это, естественно, мероприятия, которые централизованно запрашиваются, мы даем ответы на вопрос, что это такое.
1: Угу. Ну, опять-таки, тоже количество стран здесь большое, но я так понимаю, что еще и есть запрос на расширение, да?
0: Конечно, условно... конечно, да. Расширение идет, и более того, этот процесс достаточно прост, повторюсь, для школы. Наша задача — создать удобный трек, дать возможности, показать те ресурсы, которые есть в ассоциации, и чаще всего мы слышим слова благодарности.
1: Угу. Ну вот кто-то нашу беседу сейчас слушает, я имею в виду как раз учителей, и впервые, возможно, слышат о том, что, оказывается, есть такой центр международного сотрудничества, оказывается, есть такой проект «Российский учитель за рубежом», и вообще, что наши учителя куда-то едут и где-то работают. Вот давайте для этих людей, которые впервые об этом узнали, мы сейчас, может быть, расскажем, какие шаги нужно сделать учителю. Понятно, что уже в нынешнем учебном году, ну, не успевают, но что может сделать учитель? Как он может поучаствовать в этом проекте? Как он может включиться? Первое ему нужно что сделать? Пойти к директору и сказать «я хочу» или обратиться к вам и сказать о своих пожеланиях?
0: Для начала он должен понять, хочет ли он сам.
1: Так.
0: Вот если он хочет самому себе сказать, что я хочу, считайте, уже, наверное, 50% из этих шагов сделано. Дальше он должен понять. То есть если он обладает такими качествами, как предметность, хороший предметник. Сам он гибок и готов, в принципе, адаптивно входить в различные условия. Бытовые, культурологические, исторические, разные. Если он точно понимает, что у него есть любовь к своей стране и уважение к другой, уже 70% шагов сделано.
1: Так.
0: Поговорим о 30 теперь. Это что? В данном случае ему нужно выйти на сайт того самого Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации, найти «Российский учитель за рубежом», заполнить анкету. И наши уважаемые коллеги зададут ему вопросы по поводу его образования, стандартного пакета документов, к которому он привык, будучи учителем российской школы. Мы его пригласим потом на серию тестирования, дадим ссылочки психологического какого тестирования, пообщаемся и скажем: уважаемый коллега, вы в резерве проекта, который будет рад вас услышать, увидеть и направить вас в страну. Кстати, в этом году тоже можно направить.
1: Да?
0: Можно, потому что еще есть возможности. Наши партнеры к нам обращаются, в принципе, круглогодично. Просто массовый выезд сейчас, что логично, а в принципе это возможно.
1: Но я же, вот смотрите, не просто так про директора спросил. Почему? Потому что есть какой-то сильный предметник и сильный учитель русского языка в какой-то школе. И вот все вот эти шаги прошел или прошла, а директор говорит, не отпущу, вы такой сильный учитель, мне вы нужны здесь. Какой Вьетнам? Какая Республика Конго? Какой Кыргызстан? Вы мне здесь нужны.
0: Вот. Угу. Выходов два. Так. Первый выход. По трудовому законодательству говорит, извините, я уезжаю. Но часто всего такого не бывает. Учитель — это о детях. И учитель не бросит своих детей в течение года. Чаще всего это правильно. Второй вариант. Они проходят у нас все эти стопроцентные вот эти шаги. И нам пишут. Уважаемые коллеги, мы очень рады, но вы планируете нас на следующий учебный год. Я все сделаю, я договорюсь. И дальше. И что самое главное, многие из них говорят, а можно я сейчас доработаю, съезжу к вам на год и обратно домой вернусь. Можно. Все можно.
1: Все можно. Смотрите, невозможно, возможно. Какие варианты есть разные. Здорово. Спасибо вам большое за эту беседу, за эту работу, за то, что гордое имя учителя и учителя русского языка и разных предметов в разных странах мира, и количество этих стран растет за пределами нашей Родины, и это не может не радовать. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Напоминаю, в нашей студии была Ирина Пономарева, руководитель Центра русского языка, Центра международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации. В эфире Радио России была программа «Настоящая историческая». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу начнем с песни одной из самых ярких отечественных певиц 60-х годов Марии Лукач. Неизменно приятная музыка и доверительный текст, столь очевидные в то время и, возможно, кажущиеся не очень актуальными сейчас. В песне в исполнении Марии Лукач «Человек из мечты», вышедшей в «Кругозоре» в сентябрьском номере за 1968 год в рубрике «Песенные премьеры», фигурирует слово «ковбойка». И учитывая, что нашу программу слушает и молодая аудитория, нужно дать небольшое пояснение. Ковбойками называли клетчатые рубашки с отложенным воротником, пуговицами, накладными карманами, иногда с клапанами и погончиками. Их носили приятные ребята из поколений физиков и лириков, часто заслуженно становившиеся литературными и киногероями. Мария Лукач, песня «Человек из мечты». Музыка Яна Френкеля, слова Игоря Шоферана.

0: была песня «Человек из мечты», музыка Яна Френкеля, слова Игоря Шеферана. Исполнила ее Мария Лукач. Журнал «Кругозор», сентябрь 1968 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Материалы о природе сейчас редкость, а в «Кругозоре» они появлялись часто и не только интересно раскрывали тему, но и демонстрировали высокое профессиональное мастерство и широкий творческий диапазон авторов. Возьмем материал Валентина Скорятина «Эта птица-праздник». Валентин Скорятин – выпускник Литературного института имени Горького. Работал спортивным обозревателем, писал стихи и книги и делал материалы для «Кругозора». Материалы, стилистически балансирующие на стыке журналистики и литературы. Валентин Скорятин ярко и с удовольствием рассказывал о ветеранах Великой Отечественной войны, о звездах хоккея и футбола и о собаках-лавинных-спасателях, работавших на склонах Эльбруса. Обо всем, что казалось интересным ему, журналисту Валентину Скорятину, специальному корреспонденту журнала «Кругозор». В сентябрьском «Кругозоре» за 1975 год в рубрике «Природа и мы» вышел материал Валентина Скорятина «Эта птица-праздник». Для начала читательское письмо. «Часто уроки я провожу в лесу, в поле на берегу реки. Ребята очень привлекают птицы. Хотелось бы послушать пение птиц, которые у нас не гнездятся. Иволги, например. Любовь Чебаненко, учительница, город Новокузнецк, Кемеровская область». Эпиграф. Чу. В роще голос заунывный весенней Иволги звучит. Аполлон Майков. Среди тихого и настойчивого свечения берез в успокаивающем шуме леса внезапно возникал звук. И тревога в нем слышалась, и ликование, и зов. Короткий, гулкий, округлый. Сразу не разберешь, то ли просто посвист, то ли песня. Фиу лию. Не зная, что это птица, подумал наверняка бы, что леший играет на флейте. Хотя кто верит в леших сегодня? Песня заполняла влажный лес, и трудно было сразу понять, откуда идет она. Вот совсем рядом звучит, но хрустнул под ногой валежник, и грустный посвист отдалился. Все дальше уводил он меня, и словно в сказке лес становился глуше. Странное волнение охватывает в такие минуты, и все начинаешь делать наоборот. Затаиваешься, задерживаешь дыхание, когда птица поет, и лишь смолкнет она, делаешь осторожные шаги. Тут уж, как назло, нога обязательно попадает на сухую ветку. Плечо заденет за ствол, микрофонный шнур зацепится за кустарник. И чуткая, осторожная птица скрытно перелетает с одной высокой верхушки на еще более высокую. В Старовском лесу, в окрестностях древнего русского городка Нерехты, охотился я за песней Иволги. Леонид Алексеевич Невский, старожил этих мест, тонкий ценитель природы, человек, знающий в здешних лесах каждую веточку, каждую травинку, рекомендовал мне в помощники свою ученицу, Маргариту Григорьевну Соболеву. Она в лесу выросла, и птиц зверье знает. Побродив 3 дня по лесу с ней и с ее сыном Лешей, выпускником средней школы, я убедился в справедливости такой рекомендации. И подумал, ее ученикам повезло, что не основную, в общем-то, для медучилища дисциплину, Маргарита Григорьевна преподает биологию, она сумела сделать главной, интересной. И те вылазки в лес, которые она устраивает будущим медикам, так или иначе, становятся уроками, где учат доброте, любви ко всему живому. Ненавязчиво, с большим тактом. Походы эти, уверен, запомнятся ее ученикам на всю жизнь. Такой вот человек вызвался мне помочь в не совсем обычной лесной экспедиции. Не очень везло нам в этой охоте. То день нахмурится и щека ощутит весомые капли дождя, то пойдет гулять по верхушкам деревьев ветер. Какая уж тут запись. То Иволга молчит, будто и не было ее никогда в этом лесу. Но коль хочешь выследить эту птицу, запасайся терпением и выдержкой. Запрокинув головы, в 3 пары глаз парим мы по самым высоким деревьям. Чего вроде бы проще заметить гнездо Иволги? Легкий гамачок свивает она подальше от ствола на тонких ветках, где они обычно сходятся рогаткой. Но не тут-то было. Шеи наши вертелись до хруста позвонков, а гнездо не находилось. Оставалось ждать песни. Может, по ней удастся найти? Правда, в начале июня птицы не обязательно держатся возле гнезда. Единственная из всех своих тропических сородичей, Иволга облюбовала наши северные широты и прилетает позже других птиц, когда уже и ландыши померкнут, и сирень погаснет под окнами. На пороге лета. У других уже птенцы, а Иволга только начинает вить гнездо. В июне откладывает 4-5 белых яиц, выводит птенцов и не успеет еще отзвенеть август, как она уже улетает в далекую Африку. А раз птенцов еще нет, не очень-то она держится возле гнезда. Шныряет по лесу. Там села, там. С вечера приметили одно место у высоких осин, где пела Иволга. И вот, развернув аппаратуру, стали ждать. Сумрачный день клонился уже к вечеру, когда по верхушкам ударило солнце. И вдруг фиу-лию! Вытянутая, тонкая, золотистая, словно луч Иволга, скользнула средь ветвей и смолкла. чуть выждала, и снова лесное эхо разнесло единственное колено ее песни. Под стать песне был и сам певец, ярко-желтый, с черными цвета сажи крыльями и хвостом. Подруга его выглядела скромнее. Наряд ее желтовато-зеленый. Птица по-настоящему красива, празднично красива. Полминуты не больше пела Иволга на старой осине, а затем, почуяв, видимо, наше присутствие, издала пронзительный резкий звук, сигнал тревоги. Неслышно скользнула по верхушкам. И вот уже чуть вдали послышалось снова «Фиу-лию!» Упасть бы с размаху в траву на тихой опушке, смотреть, как в синем небе качаются цветы, слушать лес. И среди необъяснимых тайных шорохов, привычных посвистов зяблика, звучные позывные леса «Фиу-лию!» В светлом, высокоствольном лесу, где обычно живут иволги, звук этот самый приметный, удивительный. Валентин Скорятин, специальный корреспондент Кругозора. Старовский лес, Костромская область. Конец цитаты. Послушаем звуковую часть материала Валентина Скорятина «Эта птица-праздник. Песнь пугливой Иволги».

0: фрагмент пасторальной симфонии Бетховена. Наверняка сразу же узнали вы голоса птиц. По утверждению самого композитора, здесь есть и песня Иволги. Но ее настоящее звучание не в силах передать ни один инструмент. Вот оно. Коротенькая песня – шедевр природы. Эти удивительные звуки совершенства, они всегда новые.
1: Любовь к птицам я так через всю жизнь свою несу. Пожалуй, я их люблю больше всего.
0: Рассказ этот Маргариты Григорьевны Соболевой записан на опушке Старовского леса.
1: Одна вот из красивейших наших птиц, которую все знают понаслышке, но далеко не все видели в природе, слышать, возможно, и слышали, но не знают, что это именно ее крик, это Иволга. Яркая солнечная птица, желтая, с черными перьями на крыльях. Первый раз мне удалось увидеть ее девчонкой, маленькое впечатление, конечно, произвела она большое. Птица удивительная. Это одна из самых красивых, ярких наших обитателей. Она вот своим ярким оперением так немножко контрастирует вроде с нашей спокойной, неяркой красотой нашей природы. И в то же время она неотъемлемая часть ее. В наших местах, в Нерехтском районе, она встречается часто. Все детство мое прошло в Нерехте здесь. А городок наш небольшой, сравнительно недалеко. И леса, и поля, а там уже вот наша речка Нерехта. Мама моя была чутким человеком. Вопросы не оставляла без ответа все многочисленные, которые задают дети. И мои маленькие увлечения и любознательность детскую она принимала близко к сердцу, старалась развить ее. И в лесу много бывали мы с ней. А когда в детстве вот эта любознательность развивается, она остается на всю жизнь. На всю жизнь. И потом уже ищешь сама ответы на вопросы свои. Учишься наблюдать, учишься у самой же природы. Смотреть и видеть.
0: И слушать. Песня коротка и грустна по складу. В июньском предзакатном лесу после короткого летнего дождя во влажном воздухе хорошо слышна песня Иволги.
1: Она поет, кажется, совсем близко, но очень редко удается ее увидеть. Птица осторожна.
0: И чуть опасность, крик Иволги уже не пение. Вот запись, на ней дуэт. Самка Иволги почувствовала неладное и сразу же сигнал тревоги. И вот все успокоилось в лесу. Поет Иволга. Повторите вслух это слово. Иволга. Не правда ли? В нем что-то отдаленно напоминает ее песню.
1: Счастье, находить радость в пении птиц, в шуме листвы, в неярких цветах, но которые, тем не менее, чем-то замечательны. Почему у них такой цвет? И другой, почему они цветут сейчас, а не позже? Я свои такие походы в лес, в поле ощущаю как уже первейшую потребность. Я не могу жить без этого. И так вот становится на душе всегда лучше, когда побудешь наедине с природой.
2: Материал Валентина Скорятина «Это птица-праздник. Песнь пугливой Иволги». Журнал «Кругозор», сентябрь 1975 года.
3: наш друг Кругозор.
2: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. На 80-е годы пришелся у нас пик популярности современной итальянской песни. В то время нашу страну посетили такие звезды, как Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джани Моранди, Рамина и Альбана Пауэр, Марина Фиордализа, Лоредана Берте, Пупа, он же Энцо Геннадзе, ансамбли «Реки и повери» и Маттиа Базар. Об этом коллективе в сентябрьском номере «Кругозора» за 1984 год в рубрике «Гости Москвы» вышла заметка журналиста Михаила Сигалова. Маттиа Базар в Москве. Это те, которые написали «Мистер Мандарин и только ты»? Те, которые стали лауреатами Сан-Ремо с песней «И сказала прощай»? Те, что написали гимн для популярной итальянской футбольной команды «Ювентус»? Именно они, как говорит сегодня солистка ансамбля «Антонелла», мы не хотели бы отказываться от наших прежних песен, ведь они определенный этап творческой биографии. Другое дело, что благодаря им нас пытались втиснуть в рамки примитивных стандартов итальянской поп-музыки с ее открыточным пониманием жизни. Но 10 лет назад, когда мы только начинали, было решено создавать музыку не только для танцев, но и для ума. В громадном зале таинственный полумрак. В центре сцены обыкновенная лестница. Это символ, не без иронии замечают музыканты, ведь во время концерта каждый слушатель может подняться или опуститься в своем развитии. И добавляют, наша музыка должна будить у человека красоту, чувство прекрасного. Маттиа Базар отходит от бесчисленных восклицаний типа «Амура» и «Феличита». Смысл их песен подчеркнут и серьезен. Это и фантазия, где четко видна антивоенная направленность, и аристократка, сатира, где критикуется застывшая в самой себе снобистская культура. Со дня основания в группе работают Карло Морале, соло-гитара-композитор, Альдо Стилита, бас-гитара и автор текстов, Карло Гольце, ударный автор текстов, и солистка Антонелла Руджиера, Маттиа, чей мгновенно узнаваемый голос стал своеобразной визитной карточкой квартета. А вот что рассказали участники ансамбля о своих планах. После возвращения из СССР начинаем работу над современной оперой под условным названием «Средиземноморский отель», которому пишем музыку. Премьеру готовим к Новому году. Кстати, есть идея отразить наши гастроли в песне. Давайте немного подождем и встретимся снова. Конец цитаты. Материал Михаила Сигалова, Маттиа Базар, журнал «Кругозор», сентябрь 1984 год. В завершение нашей программы послушаем песню «Виканси Романи», «Римские каникулы» в исполнении ансамбля «Маттиа Базар». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
3: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
4: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
5: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой. То есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
4: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
5: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
11: Две недели – это как раз срок необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет его довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную, в ручном режиме налаживать уже действует. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
2: Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
1: Владимир Путин даст поручение Министерству обороны и Генштабу изучить опыт создания в Курской области единого координационного центра, который обеспечит быстрое взаимодействие всех органов, задействованных в обороне воздушного пространства, в том числе для противодействия дронам. Об этом на встрече главы государства с федеральной пятеркой списка единороссов на выборы в Госдуму президента попросил военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.
3: Возможно, на ваше усмотрение, сформировать какой-то единый координационный орган, который сведет всю эту информационную систему.
2: Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Ну, чтобы единоначалие. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно с Александром Алексеевичем и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Вот это своевременность принятия решений. Потому что все стремительно вообще развивается. Спасибо, что обратили на это внимание.
1: Владимир Путин также пообещал поддержать инициативу добровольцев, бойцов, получивших категорию «Д», разрешить им служить в региональных подразделениях, защищать небо от беспилотников. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих. Вооруженные силы России поразили ударными беспилотниками большой дальности промышленное предприятие «Блэк Амма» в Борисполе в Киевской области. Это предприятие специализируется на производстве, запуске и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины, сообщили Минобороны. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным в ВСУ западными странами. Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала все силы для защиты Отечества, заявил Владимир Путин, выступая на праздновании Дня города в Зарядье. Президент отметил, что десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне спецоперации.
4: Сегодня столица вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела. Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения. Идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм. Больницы Москвы вносят огромный вклад в лечение, реабилитацию раненых бойцов и командиров. Добавлю, что столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссии. И Донбасс. Свыше 450 оборонных заводов Москвы, высокотехнологичные предприятия, компании, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии.
1: Мэр города Сергей Собянин заявил, что Москва и москвичи заботятся о бойцах, которые находятся в зоне спецоперации. Собянин подчеркнул, что только совместными усилиями мы достигнем победы.
5: Москва и москвичи заботятся о тех бойцах, которые находятся в зоне специальной военной операции. помогая всем необходимым, поддерживая военно-промышленный комплекс, предприятия ПК, посылая огромные объемы гуманитарной помощи. И только совместными усилиями мы понимаем, что мы достигнем победы.
1: Сергей Собянин также заявил, что Москва в постоянном режиме оказывает помощь Донецку, Луганску и Севастополю. В День города Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии новых инфраструктурных объектов столицы. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Глава государства заявил, что бухта «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом. Президент назвал «Восток-Ойл» запасами в 7 миллиардов тонн нефти, одним из крупнейших месторождений в мире.
6: Хочу отметить, уважаемые коллеги, что ресурсная база месторождения, входящая в группу «Восток-Ойл», оценивается примерно в 7 миллиардов тонн малосернистой нефти. Это одно из крупнейших месторождений в мире. И работа на нем рассчитана на десятилетия вперед. Это, еще раз повторяю, большое событие в экономике страны в целом. Поздравляю с этим событием и с этим успехом, потому что это первый, но очень важный шаг в реализации крупнейшего в нашей стране нефтегазового проекта. Благодарю вас. Всего хорошего.
1: Глава Роснефти Игорь Сечин доложил президенту, что поставки нефти с проекта «Восток-Ойл» вырастут до 50 миллионов тонн к 2030 году. Сечин поздравил Путина с днем рождения новой нефтегазовой провинции в России. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей, у которых дублем отметился Иван Обляков. Один мяч он забил с пенальти. В составе хозяев отличился Александр Соболев. Пенальти в ворота «Зенита» был назначен после удара Соболевым локтем в лицо защитнику ЦСКА Джамалуддину Абдулкадырову. «Зенит» опустился на 4-е место в таблице. На первой строчке остается Краснодар, который сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В других матчах автомобилист переиграл московское «Динамо» 2-1, «СКА» в овертайме победил «Ладу» 4-3, «Спартак» уступил «Торпедо» 0-1, «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» 2-3, «Акбарс» в серии «Булитов» победил «Сибирь» 4-3. Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в КХЛ. Российский фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Накануне победительницей соревнований среди девушек стала россиянка София Дзепко, а Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования в танцах на льду. Россияне Егор Громадский и Виктория Сазонова завоевали серебро на Кубке Союзного государства по современному пятиборью, который проходит в Москве. Победителями стали белорусы Владислав Нестеров и Мария Гнетчик. Также в соревнованиях принимали участие спортсмены из Египта, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, воскресенье, 6 сентября, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 9, плюс 11, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, временами дожди. В Оренбурге +30, +32, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве +12, +14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице +14, +16.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: За окном сентябрь. Внешне пока еще едва отличимо от августа. Первые осенние дни – время легкой грусти о прошедшем лете, предчувствия уюта долгих вечеров. Воздух наполнен ароматом антоновских яблок, дождем и дымом костров. Еще не шуршит золото листвы под ногами, но мы уже начинаем собирать осенний гербарий традиционной музыки. Не для шумного веселья, а для тихого разговора, когда слова льются неспешно, как мед, приглашаем мы вас, наши драгоценные слушатели, к радиоприемникам и цифровым гаджетам. Звучит духовный стих. Голос поет о вечном, о пути странника, о красоте сотворенного мира, о поиске света внутри себя, о круге добрых друзей. Эта мелодия помогает душе находить свои корни, успокаивает и согревает. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова, открываем первую осеннюю страницу фолк-альбома.

0: такое тонкое соединение аутентичного фольклора, современной камерной и авангардной эстетики, без разрушения первоначальной глубины архаики, услышали мы в этом духовном стихе. Андрей Котов, руководитель ансамбля древней русской музыки «Сирин». Сергей Старостин, известнейший фольклорист, собиратель русской народной песни и ее интерпретатор. Владимир Волков, потрясающий джазовый контрабасист, и Леонид Федоров, лидер эпатажной группы «Аукцион», открыли нашу программу. Слово Сергею Старостину.
1: Что такое духовный стих? Это народное стихотворение, песня на христианские сюжеты. В старину часто называли словом «псальмы», по названию псалмов, входивших в псалтири. Это на самом деле исповедальный жанр, обращенный внутрь себя, к своей душе, к своей совести. Это разговор с Создателем, размышление о жизни вечной, требующее отрешения от земной суеты. Нам всем сегодня вынужденно ограниченным в этой самой жизненной, бытовой, повседневной суете, как мне кажется, будет необычайно полезным послушать о себе, вслушаться в себя.

Духовная музыка занимает значительное место в репертуаре Государственного академического ансамбля «Рустави». Знаю, что многие из вас мечтают услышать грузинское многоголосие. Ансамбль «Рустави», он был образован в 1968 году, его основатель Анзор Эркамаишвили. Певческий коллектив бережно сохраняет исполнительские традиции древних грузинских церковных хоралов и песнопений, в которых запечатлено уникальное многоголосие православной традиции Грузии. В репертуаре прославленного коллектива трудовые, свадебные, бытовые песни. Хоровую ансамблевую музыку в Грузии традиционно исполняли только мужчины. Правда, мы вас, друзья, как-то знакомили в одной из программ с женским хоровым коллективом, но это, скорее всего, исключение. Всего известно 15 видов грузинской полифонии. В зависимости от регионов, голоса в ансамбле взаимодействуют по определенным исторически сложившимся правилам. Давайте начнем с грузинской народной песни «Я еду в Гурию».

звучала дорожная песня «Я еду в Гурью». Песня о любви, верности, тоске по родине, но она наполнена философскими размышлениями о быстротечности жизни и традиционными хоровыми распевами. Грузинское многоголосие признано ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества. В основе этого вида хорового ансамблевого пения трехголосие с резкими открытыми звуками и особыми интервалами, параллельными квинтами и секундами. Профессиональные музыканты понимают, о чем я. Но, кстати, не только трехголосие, встречается и двух, и четырехголосие. Послушаем следующую композицию, одну из самых известных, «Чакруло» из региона Кахетия. По жанру она вроде бы застольная, но в ней призыв к восстанию против угнетателя, жестокого князя Мухрана. Больше она все-таки героическая, воительная. Служа Мухран Батони, не смог фруктов собрать в корзину, корова не вырастил, не смог обмолотить пшеницу. Ты оскорбил меня, но я не плачу. Плач – это женское дело.

Продолжаем знакомиться с лучшими образцами грузинского хорового многоголосия. Песня «Всадников» — имеретинская с запада Грузии, ансамбль «Рустави».

Песня, которую мы сейчас услышим, родилась в Западной Грузии, в Гурийском регионе. По жанру это исторический марш о противостоянии османскому влиянию. Хочу сказать, друзья, что в этой очень классной песне сложнейшее полифоническое голосоведение, но здесь вы услышите уникальный вокальный прием. Гурийский йодль, он называется креманчуля. Вот что сказано о йодле в музыкальной энциклопедии, изданной в Советском Союзе в 1977 году. Йодль – песня с рефреном-вокализом, то есть без слов. Вокализ исполняется в своеобразной манере на одних гласных, с характерным частым и резким переходом от низкого грудного регистра к головному фальцету. Ансамбль «Рустави», песня о Хасан Беке.

Мужчины строгих правил и с мощной энергетикой живут в высокогорном регионе Грузии, Сванетти. И песни их маршевые и героические, воспевающие воинский дух и стойкость. Лаш-гваш, ансамбль Рустави.

0: А теперь отправляемся в странствие за народной музыкой в те края, куда зовет нас Сергей Николаевич Старостин.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Конкурсная программа фестиваля «Мир Сибири» для многих исполнителей традиционной народной музыки в России является эталонной. Сюда действительно собираются лучшие представители национальных культур для того, чтобы показать свое мастерство. Одним из открытий нынешней конкурсной программы фестиваля явился голос Камилы Балдан из Кызыла, Республики Тыва. Это юная обладательница удивительного по красоте голоса, знающая многие традиционные песни, по-настоящему уже зрелая артистка. На одном из последних ее конкурсных выступлений жюри долго спорило, поскольку многие претендовали на звание лучших. Но голосом, готовым к покорению вершин российских международных конкурсов и проектов, по мнению жюри, обладает Камила Балдан. И мы не можем с ними не согласиться. Камила обучалась народному пению, народному вокалу в Кызыльском колледже искусств, который с успехом окончила, вдобавок получив еще и корону и звание «Мисс Колледж 2021». Камила представила на конкурсе программу, которую сама же и прокомментировала. Я думаю, что мои комментарии здесь будут просто излишни, поэтому я оставляю вас наедине с этими прекрасными песнями, с этим прекрасным голосом Камилы Балдан, который прозвучит в сопровождении инструментальной группы ансамбля из Кызыла «Акчаян».
3: Амыргына, амыр, амыр! Добрый вечер, мир Сибири! Я исполнитель тувинского традиционного пения в четвертом поколении. Моя прабабушка Манаса, которую в народе ласково называли Ражи, пела всюду. И за работой, и в степи, и в юрте. Песня была ее дыханием. А сегодня я вам спою один день из жизни молодой кочевницы Манаса.

свадьбы.

нашем прошлом, то отсюда.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Далее подробно. Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент России назвал непростой ситуацию, с которой предстоит разбираться на переговорах в Кремле. Российский лидер заявил, что планирует обсудить с Уиткофом и Кушнером все модальности украинского урегулирования.
2: Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливает своих попыток урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российского-украинского конфликта. Мы сегодня поговорим по всем его составляющим, по всем аспектам.
3: We will discuss all the aspects thereof today.
2: И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию. Как вы нас информировали, знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. И здесь, конечно, очень важно качество посредничества, доверие к тем, кто этим занимается. Хочу сказать вам о том, что нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высоко. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать.
1: Уиткоф поблагодарил Путина за решение прекратить огонь в течение 3 дней для организации визита американской делегации в Киев. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приказал, начиная с полуночи субботы, на 3 суток остановить удары по Киеву в связи с подготовкой и проведением контактов представителей президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Как ожидается, после Москвы американские переговорщики посетят Киев. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Московское, Берестовое, Барвиновка, Амельника, Общая, Никольская Запорожской области и Деброво-Днепропетровской области. Противник потерял более 310 военнослужащих. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Президент назвал «Восток Ойл» запасами в 7 миллиардов тонн нефти, одним из крупнейших месторождений в мире. Глава государства заявил, что бухта станет самым крупным северным нефтяным портом.
2: На одном из крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта Север» для загрузки в танкер. Поздравляю вас с этим большим знаменательным событием для арктического региона, да и всей России. Сделан очень важный шаг в реализации проекта «Восток Ойл» – освоение новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба. Новый нефтепровод связывает 2 месторождения – Ванкорское и Паяха с портом «Бухта Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта – 30 миллионов тонн нефти в год. А после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Таким образом, «Бухта Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире.
1: Президент заявил, что новый терминал бухты «Север» позволит увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. Глава государства отметил надежность Северного морского пути на фоне текущей обстановки в мире. Глава Роснефти Игорь Сечин доложил президенту, что поставки нефти с проекта «Восток Ойл» вырастут до 50 миллионов тонн к 30-му году. Сечин поздравил Путина с днем рождения новой нефтегазовой провинции в России. Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала свои силы для защиты Отечества. Десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин, выступая на праздновании Дня в городе в Зарятье. Президент поздравил москвичей и всех россиян с праздником. Глава государства также рассказал, что посещение Архангельского собора Кремля, где были обретены мощи святого, благоверного, великого князя Дмитрия Донского, произвело на него сильное впечатление. Как отметил Путин, это тоже Москва.
4: По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны. Праздник. Для каждого из нас Москва – это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений. Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда и все здесь. Здесь наши корни.
1: Мэр Сергей Собянин, выступая на праздновании Дня города, заявил, что Москва и москвичи заботятся о бойцах, которые находятся в зоне спецоперации. Собянин подчеркнул, что только совместными усилиями мы достигнем победы. В День города Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии новых инфраструктурных объектов в столице. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. Дублем отметился Иван Обляков, в составе хозяев отличился Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. У «Быков» отличились Джон Кордоба и Жуао Бачи. Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли очередные матчи. Ленинградец победил СКА «Хабаровск» 3-2, Енисей уступил «Нефтехимику» 0-2. Челябинск проиграл «Спартаку» Кострома 0-1. «Волга» разгромил «Арсенал» 3-0. «Уфа» и «Велес» сыграли в ничью 1-1. «Шинник» и «Ротор» победителя не выявили 2-2. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Вторым стал японец Шун Сата, третье место у россиянина Евгения Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ остался лишь шестым. Российская дзюдоистка Злата Супруненко завоевала золото на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года в Подгорице. В финале весовой категории до 78 килограммов она одолела турчанку Туану Галинай. Другой россиянин Владимир Досяк завоевал серебро в весовой категории до 100 килограммов, уступив в финале представляющему Испанию Никите Юданову. Бронзовыми призерами стали Адмиркан Тамбиев и Кира Сафонова. Россиянка Ксения Мишарина завоевала серебряную медаль в спринте на выбывание на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который проходит в Санта-Фе. Мишарина отстала от победительницы, американки Бринкли Хансен, на 10 сотых секунды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 6 сентября. Во Владивостоке +21, +23, переменная облачность, без осадков. В Иркутске +18, +20, переменная облачность, также без осадков. В Перми +16, +18, облачно с прояснениями, временами дожди. В Ростове-на-Дону +22, +24, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в городе на Неве +12, +14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице +14, +16.

0: Встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
0: Да, да, что мы выяснили.
4: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
5: Ух, не соли на нас, не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
6: Какая выхитная.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
10: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
13: Отзвуки театра. Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
14: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Рад вас приветствовать. Сегодня у меня в гостях актриса великолепная, актриса выдающаяся, просто прекрасная актриса, которую все знают, я уверен. Те, кто и в театр ходит, те, кто кино смотрит. Полина Агуреева. Здравствуйте, Полиночка.
15: Здравствуйте.
14: Полина Владимировна Агуреева, заслуженная артистка России, лауреат государственной премии Российской Федерации, поступила в ГИТИС в 93-м, в мастерскую Петра Фоменко, и работает все время в Московском театре «Мастерская Фоменко». Лауреат премии «Золотая маска», лауреат премии «Золотой орел». Полина Агуреева родилась 9 сентября.
15: Давно это было?
14: Дело не в этом, Полиночка. Конечно, недавно было. Все недавно. Полина Агуреева – потрясающая актриса. Полина, ваш нашумевший спектакль Петра Фоменко…
15: «Одна абсолютно счастливая деревня».
14: Да, «Счастливая деревня». Столько внимания привлек и к театру, и к вам. Просто после этого, по-моему, ваша жизнь стала другой. Другой.
15: Я думаю, что моя жизнь стала другой после встречи с Петром Наумовичем.
14: Полина, каким образом мы стали актрисой? Что потянуло? Мама, папа
15: были
14: актеры.
15: Я не знаю, что меня потянуло. Вот просто как-то с детства хотелось выступать. И что
14: в семье
15: это за...
14: были актеры?
15: Нет, у меня никого нет актеров. У меня такая простая интеллигентская семья. Мама учительница, папа физик. Вот, но я всегда хотела, несмотря на какую-то там стеснительность, интровертность, но я выступать, вот этот синдром Фроси Бурлаковой, как я называю его, он во мне всегда присутствовал. А почему вот люди хотят стать актерами, это для меня загадка. Вот хотелось и все. Вот. Я не представляла себе, что это такое. Более того, я не ходила в детстве и в театр часто. То есть не могу сказать, что я с детства ходила в театры, ну, прям как сейчас мои дети ходят. Нет. То есть я первый раз пошла в театр, наверное, в таком сознательном возрасте, лет в 13 или в 14. Зато я нигде, вообще нигде не занималась. Единственное, что я делала, это когда мы переезжали там куда-то на автобусах или на поездах, я всегда выступала в проходах. Это вот максимум моего представления о театре. Вот, и в театр не ходила, еще раз повторюсь, но вот зато первое мое посещение театра, оно было абсолютно ударным, потому что я попала на поминальную молитву в Ленком с Леоновым. Вот, и это, конечно, было какое-то

0: потрясает в театре, наверное, подлинность проживания. Я до сих пор так думаю, что то, что называется «до полной гибели всерьез», только ради этого имеет смысл, наверное, этим заниматься. Как Петр Намч говорил, раз люди отдают этой профессии всю жизнь, значит, там что-то есть.
1: Конечно, да? Конечно.
0: Вот. И это потрясение еще раз меня убедило в том, что нужно, что я тоже хочу так. Я не знаю, это не формулировано было, то ли ты хочешь пострадать, то ли... Ну, это так даже нельзя сказать. Ну, это какая-то подлинная жизнь была в этом.
1: Полиночка, и после школы сразу поступили?
0: Да, сразу поступила, никуда не ходила. Ходила.
1: Именно ГИТИС?
0: Я вообще
1: именно
0: понятия
1: Петя
0: не имела.
1: Фоменко?
0: Нет, вообще не имела понятия, кто такой Петр Иванович Фоменко. Чем отличается Щепкинское училище от Щукинского и от МХАТа? Вообще ничего я не знала абсолютно. Я никуда не ходила. Я только читала книжки в детстве. А вот в смысле образованности театральной ее не было вообще никакой.
1: Ну, вам же сказали готовить прозу, басни.
0: Я только знала, да, что вот я 3 месяца зачем-то пошла на курсы в ВГИК, потому что там, наверное, они просто были. И вот 3 месяца я походила, мне сказали, там, проза, стихи, басня. Я их подготовила, все, и пошла по училищам. И я успела только в 3, в Щуку, в Щепку и в ГИТИС, потому что просто там начались туры, и я просто больше никуда не успевала физически пойти, потому что у меня каждый день были туры. Вот, и пришла в ГИТИС, увидела Петра Наумовича на 2-м туре, и поняла, что я хочу, не зная вообще, кто он, что он поставил, что я как-то только хочу быть рядом с этим человеком. Так получилось, что меня 1 сентября зачислили, и первый год вообще ничего не помню, ничего не понимала, что происходит, в каком-то аду вообще существовала, что от меня хотят, кто я, где я, кто эти люди, что, почему в книжках было написано, что это что-то возвышенное, а здесь совсем не возвышенно, так получается. Вот, потом как-то немного, наверное, расслабилась, и... Ну, то есть я поняла, что... То есть этюды, я до сих пор не понимаю, как их делают люди. Я не могу изобразить ни одного животного, ни рыбу, ни птицу, ни белку. Хотя люблю кривляться, но это для меня просто... Я до сих пор с завистью хожу на экзамены. Думаю, как они это придумывают, как они делают этих кенгуру, страусов.
1: А этюды были в ГИТИСе?
0: Ну, конечно.
1: Но на молчание, на...
0: Нет, конечно, Петр Наумович в этом отношении абсолютно неформально подходил. То есть, например, ПФД у нас вообще не было, и это вызывало Петра Наумовича абсолютный смех.
1: Слушателям скажите, что такое ПФД.
0: Этюды на ПФД – это память физических действий. То есть, когда ты должен без яблока кусать яблоко, пить чай без чая. И я до сих пор, честно сказать, скептически к этому отношусь, хотя я понимаю, в принципе, что, наверное, это важно, да, для чего-то. Но Петр Наумович над этим смеялся, у нас этого не было никогда. То есть, мне полегчало немного, когда после 1-го семестра вот этих этюдов животные, там какие-то там неведомые до сих пор для меня вещи, когда начался текст, то есть у нас 2-е полугодие 1-го семестра сразу начался Пушкин. Просто тема Пушкин. Вот делайте, что хотите, вообще, что хотите. И мне полегчало сразу, потому что...
1: Это Петина идея.
0: Конечно, естественно, это Петра Наумовича идея. То есть на 1-м году 1-го курса он сразу нас бросил в Пушкина. А ведь это очень здорово. Я любила Пушкина. И как только я вот этот текст услышала, у нас еще были режиссеры, мне очень повезло в этом смысле. Мы сразу взяли «Сон Татьяны» с Леной Невежиной. И фантазировать на почве текста мне как-то сразу стало легко, легче, чем неведомых зверушек изображать. И
1: да,
0: до
1: да,
0: сих
1: да.
0: пор, еще раз говорю, для меня это пытка. Я
1: что так... вы играли на дипломном спектакле? Какая
0: вот,
1: роль?
0: А дипломный спектакль уже был, это мой, одна из моих любимых ролей. Это был «Кармелинг. Холодно и горячо» или «Идея господина дома». Это пьеса «Кармелинка». Я там играла служанку Алекс. Я сама выбрала эту роль. Она мне показалась очень интересной. И вот это был такой мой первый опыт, когда мне очень хотелось, чтобы была понятна идея, которая, ну, то есть мысль или тема. Мне было очень интересно. И мне до сих пор это самое интересное. Вообще, в роли мне всегда больше всего интересна тема. Это очень объемные вещи, сложные.
1: Расскажите, пожалуйста, радиослушателям, что в вашем понимании тема для актера?
0: Ну, можно сказать, это мысль.
1: Я понимаю, вот я хотел бы, чтобы...
0: Ну, то есть, это когда ты не играешь только персонажа с его характерностью, с его обстоятельствами, а ты играешь мысль, какую тебе, кажется, заложил автор. Ну, там, например, вот я понимаю, что если я играю бесприданницу Ларисы,

0: мы с Петром Наумовичем хотели тема этой роли «Поиск свободы». Да что такое свобода для человека? Какую цену ты готов за нее заплатить? Как Петр Наумович говорил, что это женщина, которая хочет свободы ценой жизни. И вот это, наверное, ее тема. Можно играть, что она жертва. Это другая тема. Да, можно играть, что она там еще что-то. Мне вот и Петру Наумовичу, как мне кажется, было интересно именно тема свободы. И эта тема, она должна в каждой секунде твоего существования просвечиваться.
1: Дорогие мои, сегодня у нас в гостях изумительнейшая актриса, потрясающая, выдающаяся актриса Полина Агуреева, гордость нашей сцены. Полин, вот я буквально два слова скажу о театральных работах, вы сами скажете, о кино. Полин, думали ли вы когда-нибудь, будучи ведущей актрисой театра, что будете вовсю сниматься?
0: Ну, во-первых, я снимаюсь довольно редко, честно сказать. У меня не так много работ.
1: Вовсю, я говорю.
0: Мне кажется, я не вовсю снимаюсь.
1: Хорошо, Полин,
0: Ну, у меня есть, конечно,
1: А от того, что почти все в десятку, это тоже хорошо. Вспоминаете, мои дорогие радиослушатели? Я надеюсь, вспоминаете. Режиссер Урсуляк «Долгое прощание», телесериалы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», все правильно?
0: Угу.
1: «Куприн Яма», «Король олень». Я сейчас не перечисляю, а просто хочу напомнить. Мне вообще очень нравится, как Урсуляк работает. Я правда говорю. Это очень хороший режиссер.
0: Да, но я вот согласна.
1: Вы там пели, правильно?
0: Да, пела.
1: Как вы думаете, почему я спрашиваю?
0: Может быть, потому что вам понравилось, как я пою?
1: Да, и хотел бы услышать.
0: Я, понимаете, я, конечно, плохо пою. В смысле, я пою непрофессионально. Просто я пою как драматический актер. Видимо, я понимаю, что я пою, поэтому
1: именно,
0: это нравится. Я всегда шучу, что я нехорошо пою, хорошо вздыхаю, когда пою. Ну, то есть я стараюсь петь осмысленно просто. Но я люблю петь, честно сказать. Прям очень люблю петь.
1: Спасибо.

0: Сегодня у нас в гостях Полина Агуреева. Вот спектакль вы ставите. Вы сказали, сколько вы поставили спектаклей?
1: Я сама одна поставила один спектакль. «Тысяча одна
0: это
1: ночь».
0: Да, это сейчас поговорим.
1: Да, а до этого? Ну вот мы «Пять вечеров» тоже как бы с Витей вдвоем делали спектакль. Mm-hmm. Потом с Евгением Борисовичем Каменковичем мы делали «Гиганты горы» спектакль. Потом мы с Федей Малышевым, моим мужем, делали «Мастер Маргарита». А потом я сделала «Тысяча одну ночь».
0: Одна?
1: Одна.
0: Вот написано, дорогие радиослушатели, я читаю. Премьера состоялась 6 октября 2020 года. Это в самый разгар пандемии. Здорово, просто здорово. Режиссер-постановщик, автор инсценировки Полина Агуреева. «Тысяча и одна ночь». Ну, я надеюсь, сейчас не скажу, что все читали. Многие читали «Тысяча и одна ночь». Почему на «Тысячу и одну ночь» потянуло?
1: А я давно хотела это сделать, этот материал, потому что я воспринимаю этот материал как почти как песнь песни Соломона, как нечто первозданное и в восприятии жизни, и в языке, и в какой-то непосредственности происходящего. То есть это что-то такое изначальное, что есть в человеке, и что было в человечестве, к чему бы мне, например, хотелось бы вернуться, потому что я ощущаю сейчас коллапс такой цивилизационный, нехватку простых первозданных вещей. Вот я просто как человек это очень ощущаю. А в «Тысяча одной ночи», ну как это, люди, которые там занимаются любовью до того, как они узнали, что это так называется. Они абсолютно непосредственны в своем восприятии жизни. И вещи абсолютно архетипичные. То есть все ситуации, которые там есть, обманчивые жены, обманутые мужья, женщины-жертвы, мужчины-жертвы, фантастические истории, которые связаны с, там, с царевной Будурой, с любовью. В общем, очень архетипичный материал. И мне это очень привлекло. Но я взяла те сказки, которые очень не на слуху. То есть люди, которые читали «Тысячу одну ночь», наверное, они очень удивятся, придя на спектакль. Это не детский спектакль, там написано 18+, потому что я взяла аутентичные сказки, не переделанные, не адаптированные. Вот этот материал, мне кажется, очень красивым и очень образным, непосредственным, древним, прекрасным, очень философским. Про то, как все хотят любви, и почему-то ни у кого это не получается удержать по тем или иным причинам. И поэтому он очень современный.
0: Блин, если можно, вы скажете откровенно, это авторское высказывание?
1: Ну, наверное.
0: Ваш взгляд?
1: Наверное.
0: Или раскрытие темы самого произведения?
1: Да, я все-таки пыталась идти от вот первозданности самого произведения. Ну, конечно, есть и авторский взгляд, потому что я вот так воспринимаю эти сказки. Наверное, может, кто-то по-другому их воспринимает. Я хотела счистить, знаете, когда, кстати, Петр Наумович говорил, что он любит смотреть на старух и счищать с них слои времени, чтобы понять, какое это было лицо в юности. Вот так, мне кажется, какой-то такой момент, мне кажется, сейчас в человечестве, когда очень хочется с него стесать наросты, для того, чтобы обнажить какую-то человеческую сущность, какой она была задумана, не знаю, богом, природой. Мне эти сказки поэтому нравятся вообще, в принципе. Ну вот, я говорю, как там библейские тексты, как песни Соломона.
0: Я приду посмотреть, обязательно.
1: Пожалуйста, приходите.
0: Полиночка, скажите, довольны сами спектаклем?
1: Ну, это же невозможно быть довольным, но мне...
0: Полина.
1: Нет, я думаю, что это неплохой спектакль. Это
0: вот
1: правда.
0: Да.
1: Я думаю, что в нем есть и человек... В чем
0: очень
1: я...
0: хорошо сказано.
1: А вы знаете, я сейчас недавно услышала такую фразу, что сейчас театр занимается, кто-то это сказал, не жизнью духа, а смертью духа. Я абсолютно с этим согласна. И вообще у меня очень апокалиптические ощущения от мира, и от театра сейчас, какой он есть. От того, что сейчас в тренде, от того, что сейчас популярно. Очень апокалиптические мысли, потому что я согласна, что театр занимается смертью духа. А я вот как сумасшедший маргинал пытаюсь все-таки как-то оживить бутерброды. Вот. И я думаю, что в этом спектакле есть что-то. Попытка позаниматься не смертью духа, а его жизнью. Вот. Этим он мне дорог.
0: Прекрасно. Прекрасно.
1: И он очень красивый, кстати, еще получился.
0: Да я не сомневаюсь просто. Как-то «Тысяча и одна ночь» будет в бархате черном идти. Конечно, красиво.
1: Да, но там нет восточного колорита. Вообще, я специально от него отошла, потому что мне кажется, что все, что мы сейчас представляем, когда говорим «Тысяча и одна ночь», это уже немножко такое исковерканное мультиками или какими-то диснейскими. Мне не хотелось делать штамп Востока. Мне, наоборот, хотелось уйти в сторону первобытности и первозданности. Поэтому я вот и художнице по костюмам говорила, что мы будем ориентироваться на наскальную живопись. Люди такие вот первобытные, наскальные такие, примитивные, которые только что родились и только что понимают, что есть измена, любовь, смерть. Как это так? Мне вот это было интересно. Поэтому там не восточный колорит, а скорее просто древний.
0: Сегодня у нас в гостях Полина Агуреева, звезда нашего театра. Да, Полина. Полин, буквально два слова. У вас двое детей. Я не касаюсь личных всяких проблем и личной жизни вообще. Хотите, чтобы дети были актерами?
1: Да мне как-то совершенно все равно.
0: У вас девочка, мальчик?
1: У меня мальчик и еще мальчик.
0: Мальчик. Здорово. Хотите или нет?
1: Нет, есть мне все равно.
0: Способности?
1: У Пети старшего точно нет способности, но он вот пишет что-то все время и хочет в Литинститут поступать. Поэтому...
0: Но все равно в творчество.
1: Да.
0: Идет.
1: Да. А Тимофей еще маленький. Мне совершенно
0: сколько
1: все равно,
0: лет?
1: Кем они. Пять, ну, шесть почти.
0: Кривляется?
1: Он вот похоже, да, что у него есть какая-то актерская бацилла.
0: Это зараза.
1: Да, это зараза, да, абсолютно. Похоже, но тоже неизвестно. Вот если мои дети будут наполненными людьми, и им будет не скучно самим собой, и они будут что-то продуцировать в мир, этого мне достаточно. А кем они будут, абсолютно все равно. Абсолютно все равно. Чтобы им было интересно жить, мне кажется, это очень важно.
0: Конечно.
1: А это очень сложно, потому что в основном людям очень быстро становится неинтересно жить.
0: Полина, вы не преподаете или преподаете?
1: Нет, я не преподаю.
0: Не преподаете. А желание есть?
1: Не знаю. Вот когда сейчас ставила спектакль с совсем молодыми людьми, конечно, я вижу, что если бы я, например, говорила им то, что я говорила в процессе репетиции, 5 или 6 месяцев мы репетировали, если до этого бы я им 4 года это рассказывала, наверное, было бы мы быстрее бы нашли общий язык. Конечно, это очень важно.
0: Полина.
1: Ну, мне, во-первых, никто не предлагает преподавать, а во-вторых, это безумно сложно. Это, не знаю, это нужно отдавать.
0: На радио России, я вам говорю.
1: Идите преподавать.
0: Советую, настаиваю. Даже просите меня ради Пети. Нужно, чтобы что-то по духу, по каким-то другим совсем жилам передавалось это.
1: Ну, вы знаете, вот я репетирую, например, и говорю: ну, ты помнишь, вот. Там такая очень трагическая сказка и очень красивая, когда женщина помогает мужчине добиться его возлюбленной, любя его сама. И в буквальном смысле слова в процессе помощи она умирает, истаивает и умирает. Очень красивая сказка. И он добивает своей возлюбленной, а она умирает. То есть она исполнила свой долг, умерла. И он не замечает того, что она умирает. И я когда... пытался объяснять, говорю, ну вот смотри, ты бежишь за ним, примерно так же, как вот в Сибириаде, помнишь, корень убежит, говорит, я буду ждать тебя всю жизнь. Это же такой красивый эпизод, а это для них это, они не смотрели ни Сибириаду, не знают, кто такая Коренева. И, конечно, вы представляете, какой-то огромный пласт культурный, и не только культурный, но и чувственный. То есть, мне кажется, что сейчас выросло какое-то поколение людей, с неразвитой чувственностью, именно потому, что у них не было вот этих потрясений. Поэтому я своим детям просто в приказном порядке, ну, не в приказном, но они хотят это делать, обязательно они должны смотреть советские фильмы, советские мультики, потому что они очень глубокие, в них много нюансов, глубины, парадокса жизни. А ведь это очень страшно, когда человек не чувствует парадокса жизни. Это же самое главное. И, кстати, Петр Наумович, вот кто, пароксизм, его любимое слово, абсолютно это чувствовал. И, конечно, довольно трудно достучаться до человека, который не прожил вот эту эмоцию.
0: Дорогие радиослушатели, я в восхищении от актрисы Полины Агуреевой. Это ее мыслей, от ее тем, которыми она живет, и насыщена.
1: Насыщена.
0: Дай Бог и семье вашей, Полина, счастья и здоровья
1: вашего. Вот мне вчера Петя напомнил очень хорошую фразу из «Гамлета». Мы как раз говорили про время. Это наша любимая тема. Петя, сын, которому 16 лет. Так в годы внешнего благополучия довольство наше постигает смерть от внутреннего кровозлияния. Вот абсолютно сейчас, мне кажется, вот это квинтэссенция нашего времени. То есть когда-то это внутреннее кровозлияние должно... То есть мы настолько сыты, что это должно как-то каким-то внутренним кровозлиянием взорваться. Единственное, что очень хочет, чтобы кто-то это заметил. Потому что я тоже себя чувствую, конечно, моральным уродом, когда мне не нравятся спектакли, которые нравятся всем. Ведь это очень сложно сопротивляться. Я не в тренде, например. То есть те 6 критиков, которые пришли ко мне на спектакль «Тысяча и одну ночь», они написали очень хорошие, кстати, и интересные статьи. Но я не могу сравнить там реакцию от своего спектакля там, с реакцией на спектакль режиссера, который в тренде. А вот этот режиссер, который в тренде, вызывает у меня некоторые сомнения. У меня лично по поводу его вкуса, по поводу там высказываний, глубины его высказывания. Но я, не знаю, вот я в меньшинстве, конечно.
0: Полина, я ведь как-то готовился к нашей встрече, хотел вам задавать вопросы, а вы практически все и рассказали. И об отношении, и о жизни, и обо всем. Спасибо вам большое, Полина. Дорогие мои радиослушатели, нам сегодня повезло. Искренне вам говорю, сегодня была Полина Агуреева. Полина, мы прощаемся.
1: Спасибо вам большое.
0: И говорим до свидания.
1: До свидания, идите в театр и ищите там жизнь духа.
0: Спасибо, Полина, и счастья вам. А мы с вами встретимся, дорогие радиослушатели, через неделю в это же время. Спасибо вам.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Она, прежде всего, я думаю о хороших людях. В последнее время понятие охота и охотник у некоторой части населения вызывает, ну, скажем так, неприятие. Но, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего великого классика и охотника, который сказал примерно следующее. «Как-то в поле я встретил страстного охотника, а следовательно, отличного человека, и прямо сейчас я хочу представить страстного охотника, а следовательно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, отличного человека». А рядом со мной у микрофона Алексей Беляков, журналист, писатель. Алексей, приветствую и рад, что ты сегодня рядом со мной в студии.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня предлагаю поговорить об органах чувств у животных. Я думаю, что это очень важный момент. Охотник должен знать, с какими животными он имеет дело, какого поведения он должен ожидать от них в том или ином случае, чтобы правильно действовать, хотя бы вовремя и соответствующим образом замаскироваться. Для этого охотник должен иметь понятие о том, насколько развиты у животных органы чувств – зрение, слух и обоняние. Они ведь очень разные у зверей и птиц. Впрочем, я не буду забегать вперед. Алексей, тебе слово.
1: Ну, я думаю, давайте поговорим именно о зрении животных, потому что это один из важных моментов.
0: Мы начнем с птиц.
1: Давайте я начну просто про зрение.
0: Хорошо.
1: Скажем так. Дело в том, что очень длительное время считалось, что у всех животных черно-белое зрение. Открытие совершили один из американских ученых, фотографов, который поехал в тропики для того, чтобы пофотографировать птиц, пленочный еще фотоаппарат. Вот он знал, что он хочет сфотографировать конкретную птицу тропическую. Не буду говорить название, это не имеет все значения. Он отснял несколько пленок, счастливый, там очень яркая птица, красочная, желтая, красные цвета, приехал обратно домой, начал проявлять пленки и вдруг обнаружил, что он все снимал на черно-белую пленку. И у него ни на одном кадре нету птицы. Она отсутствует. То есть ее просто не видно. Она сливается с окружающим. И тогда вдруг появилась мысль, кто на нее охотится. На нее оказалось, что охотится на эту птицу только один конкретный куний, один из видов. Соответственно, он яркие цвета эти не видит. То есть птица окрашивается в яркий цвет для того, чтобы другие птицы ее видели. То есть воспринимался самец как территорию, то есть что охраняется, а самка, наоборот, выбирала самца. Самка-то всегда серенькая, чтобы прятаться на гнезде. А зверь должен его не видеть. Соответственно, для того, чтобы замаскироваться при такой яркости, тот хищник, которого должен увидеть, как, ну, сравните нашего фазана,
0: да,
1: яркий,
0: да,
1: же очень,
0: да. Да.
1: Попробуйте его увидеть, мы его не видим. Начали исследовать, и оказалось, что действительно большинство хищников, млекопитающих, казалось, что видит все в черно-белом цвете, но выяснилось, что со временем, что не в черно-белом цвете, а в сине-зеленом спектре. Почему, собственно, используют активно красные жилеты? Но не так, как у нас, например, а красный камуфляж. Именно камуфляж, когда там пятна красного цвета. Их не видит зверь. То есть ты можешь в этом камуфляже стоять. Я первый раз столкнулся с этим, наверное, лет как раз 25 назад, когда увидел людей в красном камуфляже на загонных охотах. Звери не видят его. То есть они видят это в сине-зеленом спектре.
0: А мы как используем? Ты имеешь в виду эти оранжевые жилетки и так далее?
1: Да, а мы оранжевые жилетки видим. То есть мы тоже как бы используем для того, чтобы друг друга видели охотники.
0: Да, но на номерах, зависит... стоят, да.
1: Да, но все зависит от того, какую ткань выбирать, потому что мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах, которые, собственно, видимы либо в фарах, никаких загонах фар нет для нас, а животное ультрафиолетовый спектр очень хорошо видит. Вот если сравнить глаз человека, то есть возьмем, давайте, диаграмму большую, середину будем занимать мы будем немножко видеть цветного зрения и немножко ультрафиолета. Птицы будут видеть весь спектр цветной и весь ультрафиолет. А у зверей этот спектр будет сдвинут в одну сторону сильно в ультрафиолете и в сине-зеленом цвете. И вот этот ультрафиолет птицы видят хорошо, и звери видят хорошо. Если у вас неправильный камуфляж, сшитый из какой-то неправильной ткани, то они это хорошо различают. Это очень здорово видно, например, если в своей одежде зайти под флуоресцентный фонарь или просто под лампу, где-то фонарь у вас, да, около охотничьей базы, вы светиться начинаете откровенно. Точно так же может быть, если вы постираете с неправильным стиральным порошком, который специально дает вот этот эффект белизны. Вы также будете отражать этот
0: частички остаются,
1: да, да, остаются частички, застревают в ткани. Поэтому часто рекомендуют камуфляж стирать с правильными стиральными порошками, либо вообще без порошка.
0: И многое зависит, я так понимаю, от ткани, как ты сейчас сказал.
1: Да, да, да, из того, из какой ткани. Синтетика, например, очень сильно блестит, то есть она дает. Там, опять же, говорят, подбор чисто охотничий. Вот если Европа, там Америка, они давно этим занимаются, мы, наверное, последние лет 20 начали заниматься. И вот этот момент, он очень интересен, потому что мы можем спрятаться от зверя, от того же. Да, давайте будем говорить, что не все млекопитающие, то есть приматы и кошки, они цветной спектр видит. Остальные больше, то есть, не видят вот именно в сине-зеленом. Сколько раз можно видеть, как, ну, вы сами можете попробовать. Если вы в тени, например, спрячетесь в камуфляже и будете спокойно сидеть, человек пройдет мимо, даже вас не заметив на ярком солнце. И в то же время...
0: Да, если прямой луч, да.
1: Да, вас будет хорошо. Это, опять же, зависит от количества колбочек и палочек, которые у нас, собственно, и у всех животных в глазах.
0: В глазах, да, вот. Строение глаз.
1: Давайте мы этим разбираться не будем, это иначе у нас уйдет наше время передачи на это. То есть, какое их количество у млекопитающих, какое у птиц. Но это очень интересно и очень здорово, потому что вот птицы, например, прекрасно видят так называемые метки на своих перьях. То есть можете увидеть вот гуся, например, когда вы смотрите на него, у него в хвосте есть белые перышки. Или когда, например, такует тетерев, белый хвост яркий, вот этот вот. Угу. Вот птицы пролетающие, которые, вот, например, в сумерках, прекрасно видят вот этот белый цвет. Почему говорят, что правильные раскрашенные чучела осенью дают эффект, что утки подсаживаются хорошо по чучелам на воде? Они видят не все чучело, они видят конкретно вот эти метки. Вот метки, которые... То есть это могут быть зеркала на крыльях, это могут быть на хвосте какие-то. Поэтому, например, в той же Америке и Европе считается, что есть... специальные краски, которыми надо красить чучела, вот именно вот эти вот метки, которые отражают свет. Ну, вот именно вот эти вот места. Я как бы с этим тоже сталкивался, но не знаю, насколько это наши делают. В основном у нас все-таки охотятся в дневное время, поэтому это не происходит. Это тоже момент надо учитывать. Потом, когда мы маскируемся, давайте говорить о простых вещах. В маскировке слишком важно то, как ты выглядишь на местности. Я, когда, например, был еще ребенком, был натуралистом юным, да, и нам как бы вот пример приводили животных, которые хорошо маскируются. То есть для леса это зеленая жаба, которая, собственно, вот этот вот камуфляж, который используется у нас. То есть вот эти вот пятна. В тундре белая куропатка. Да. То есть она белая зимой, но летом она такая серенькая, то есть этого цвета не видно. Возьмите вальшнапа, попробуйте найти его в лесу, когда он спрятался. То есть камуфляж конкретно вот охотника должен выглядеть так. Понятно, что увидит вас зверь в любой момент, если вы начинаете двигаться. Так же, как мы зверя видим, когда он начинает двигаться. Ну, не зверя, любое животное, птицу, зверь. Если мы неподвижны в этом камуфляже...
0: Это самый оптимальный вариант, кстати, вот неподвижность и неподвижного человека. Я где-то читал, что неподвижный человек в лесу, его зверь может, значит, посчитать это пнем. То есть человек, если стоит абсолютно неподвижно, то, значит, для многих животных это вот как одиноко стоящее дерево или пень.
1: Ну, вот мы с вами подошли как раз к второму вопросу. Говорили мне, что один из его изуанных моментов для животного – это обоняние. То есть слух, само собой, тоже. Но не у всех. То есть обоняние работает очень сильно. И вот если животное к вам, например, на охоте, может подойти очень близко, если оно вас не видит при неподвижности, как ты сейчас, Коля, сказал, собственно. Но если оно вас учует, оно никогда не подойдет. Поэтому есть, например, специальные спреи, которыми обрабатывают одежду охотники, кто охотится, например, с подхода или из засидки на земле, они обрабатывают специальным этим спреем, который отбивает запах человека. Ну, вот я однажды охотился с таким охотником, но вот от него потом неделю пахло могилой, извините. Потому что запах прелого листа, то есть вот этого такого, и земли. Он одежду обрабатывал, но пахло от него в любой потом одежде, какую он не одевал. Поэтому тут вот надо понимать, что это
0: делать. Я представляю, что было, когда он ходил в гости или на работу, что думали коллеги, так сказать.
1: Ну, про запахи на самом деле можно много говорить. Я был студентом, уже заканчивая, работал с институтом МШ, занимался как раз с мышевидными грызунами. У нас был товарищ, который работал с крысами, работал с феромонами, которые, собственно, добавляют во все духи, одеколоны, соответственно, в мужские добавляют женские, в женские добавляют мужской. И он работал с этими феромонами. И работал в основном с феромонами, которые добавляли в женские духи. Так вот, он после работы снимал с себя всю одежду, он мылся в душе. Но женщины от него шарахались, все жены от него, по-моему, на раза три был женат, они от него ушли, потому что никто не мог вот с ним, никто не уживался. То есть вот это тот запах, который мы практически с вами, мы его не чувствуем, чувствуют наши клетки, а мы сами можем вообще не воспринимать. Момент такой вот интересный, смешной, но в то же время животные очень часто, например, говорят, что фактор страха, когда олени убегают, они бегут, например, задрав хвосты, очень часто можно видеть белое пятно, это как бы служит ориентиром другим. Но если они испугались это место, другое животное на это место может вообще не прийти. Или слоны, то есть если убили слона там вот в Африке, охотники добыли там, или он погиб в этом месте. Другие слоны в течение длительного времени эту территорию обходят вокруг. Они вообще не подходят, потому что вот этот запах страха остается. Это к вопросу как раз о том, насколько охотники правильно добывают дичь. И чем это отличается от забоя той же домашней скотины. Домашняя скотина, по которой везут на бойню, она вырабатывает этот вот гормон страха. Потом, извините, мы едим это мясо, говядину, которое вот с этим гормоном.
0: Алексей, вот слушая тебя, я одновременно просматривал некоторые материалы наших авторитетных охотников, экспертов и специалистов. Вот что они пишут и говорят про природную маскировку животных, про их органы чувств. Ну вот смотри, например, тем же лесным зверям свойственно изумительное обоняние. При благоприятствующем ветре они без труда чуют запах человека на расстоянии в 0,5 километра и даже больше. Однако лесные звери видят, пожалуй, не лучше человека. Дело в том, что в лесу видимость сильно ограничена, и зрение не приносит такой пользы, как слух и обоняние, радиус действия которых больше. Зрение зверей, живущих в местах с обширным кругозором, на вершине гор, в степях, на пашнях и так далее, значительно лучше, чем у лесных обитателей. Чутье, слух и зрение у них развиты более или менее пропорционально, равномерно. К таким зверям можно отнести горных баранов и козлов, волка, лисицу и некоторых других животных. Или вот еще, например, тоже интересно, на мой взгляд. Многие звери, волк, лисица, рысь, заяц и другие, двигаясь по лесу, смотрят только понизу, по земле. Они высматривают все, что находится на поверхности земли и над нею на высоте примерно в 1 метр. Все, что находится выше, они как бы не замечают, если для этого нет какого-либо особого повода. Разумеется, эти звери смотрят понизу лишь в однообразном лесу, на ровном месте. Надо понимать и помнить, что в природной обстановке движущийся предмет можно заметить во много раз легче, чем неподвижный, и животные этим постоянно пользуются. Ну, собственно, это то, о чем мы с тобой говорили несколько минут назад. Ну и, конечно, говоря о природной маскировке, охотники и специалисты в первую очередь вспоминают зверей с пестрой разрисовкой наружных покровов. А это, например, тигры, кабанята, бурундуки. Их одеяние, и без того, что называется подогнанное под фон местности, имеет дополнительно еще и полосы. На боках у телят и зубрии, и косуль имеются светлые пятна. Эти полосы и пятна очень похожи на полосы и пятна солнечного света, который пробивается сквозь камыши и листву деревьев. Или вот тоже интересное наблюдение, на мой взгляд. Звери обладают способностью ходить без шума. Это в особенности относится к хищникам, для которых важно уметь тихо скрадывать добычу. Но и копытные звери иногда в этом не отстают. Например, изюбры, осторожно идущие на солонцы, подходят к ним так, что ночью в тишине охотник, как правило, ничего не слышит, хотя и напряженно вслушивается. Звери появляются словно тени.
2: Алексей, с твоего позволения, я буквально на несколько секунд хотел бы вернуться к птицам. Точнее, хотел спросить про остроту зрения. Дело в том, что мой папа тоже, в молодые годы был заядлым охотником, и он мне в детстве, я помню, говорил про тетерева, а я ему не верил. Он говорил так, что ты знаешь, говорит, что тетерев на очень большом расстоянии в куче веток, я не знаю, ветоши, там, какого-то мусора, он может сразу найти одно зернышко. То есть сразу определить, где это зернышко. И еще он говорил, что якобы тетерев на расстоянии там 100 или около 100 метров, скажем, может увидеть, если человек, вот если ты сожмешь ладонь, и будет двигаться ладонь, он на расстоянии 100 метров это сможет увидеть. Про остроту хочу тебя спросить.
1: Я понимаю, но мы как раз с тобой про движение говорили. Движение видит издалека. То есть 100 метров, да, и хищник, который зависает над полем.
2: Ну, там не что, там больше гораздо.
1: Да, метров, и она, птица смотрит и видит двигающуюся грызуна внизу, мышка, которая побежала. Вот разговор о зрении.
2: Да.
1: К тому же интересно, когда вот сейчас наблюдение проводим. Мы же не можем залезть в глаз птицы. Мы это все можем только предполагать, чтобы
2: или
1: так
2: наблюдать,
1: она,
2: да,
1: видит, или наблюдать. Можно увидеть, например, съемки, почему птица, хищная птица, видит на поле, разглядывая, когда на месте висит. Вот есть прекрасные съемки зарубежные, когда голова неподвижна, как будто ее прям вот привязали. Вот, а все тело двигается, то есть работает. То есть, а она смотрит вниз, высматривая свою добычу, для того, чтобы именно сфокусировать. И опять же, разговор здесь о бинокулярном зрении. То есть тот же заяц, например, он же видит, охватывает вперед-назад. То есть он, глаза вроде у него сбоку, но у него есть слепая зона, то есть, в которой есть. И в то же время возьмите сову, у которой глаза впереди. Она сзади уже не будет видеть. Вот считается, что, например, вальшнеп, у которого глаза сильно посажены назад, видит на 360 градусов, то есть вокруг. Острота зрения, согласен. То есть про зерно, если ты вот говоришь, гуси, которые, собственно, летят над полем, они же определяют, что на это поле есть что кушать, а на другом поле нет что поесть. Они для чего-то на него садятся, для того, чтобы посмотреть и увидеть. Но опять же я говорю, мы не можем залезть в голову птицы, чтобы вот прямо вот сказать, что это обязательно она это видит.
0: Хорошо, вот коль скоро мы говорим о маскировке, есть такое понятие у охотников, когда они говорят, животное западает, то есть оно не убегает, там никуда не исчезает, не улетает, а просто или делает вид, что оно, мертвое, либо, то есть прячется в траве, все, как будто животного нет. Обычно маленькие зайчата, косулята, но есть и волк может, так сказать, так-то делать, западать, что называется.
1: Ну, они западают, тут давай будем говорить, что животное никогда, оно раненое какое-то, да?
2: Не раненое, нет, речь идет о, так сказать,
1: животное, чувствует, что оно по своей маскировке в этом месте может спрятаться, в основном, конечно, это касается молодых зверей, то есть у них срабатывает рефлекс, то есть почему вот на этом основана, например, охота с легавой собакой по тетеревиным выводкам, то есть когда, например, собака находит выводок, они чувствуют опасность, у них сработает птенцовая реакция спрятаться, в первую очередь, они зажимаются, потому что мы увидеть не можем, собака их чисто на обоняние ловит, а вот так вот внешне, да, это вот конкретно они запали, ты их ни за что не увидишь. Или, например, реакция на ястреба у куропатки. Ты выводок куропаток поднимаешь, поднимаются все сразу, допустим, там 5-6 птиц, 10, да, и охотники часто используют эффект кидания шапки. Они кидают шапку и реагируют птицы на взлетевшую хищную птицу, и все падают в рассыпную. И все зажимаются, тут же прячутся, западают, как ты говоришь. И есть возможность поохотиться на каждую из них.
2: Я вот минуту назад упомянул волка, который тоже, в принципе, вот западает, может, во время облавных охот. И коль скоро мы говорим о маскировке, о оранжевых жилетах и так далее, о маскировочных халатах, я к чему подвожу? Вот флажки знаменитые, красные флажки, когда идет облавная охота. Вот когда
1: Это только для человека цвет. Цвет только для человека, зверь реагирует.
2: То есть некоторые говорят, что вот красный цвет, и вот животное якобы как-то реагирует.
1: Волк реагирует не на цвет, он реагирует на запах. Поэтому флажки стараются всегда вывешивать, чтобы они хранились даже в местах, где много людей, что человеческий запах там хранят в конюшне, хранят там где-то в сельхоздворах, вот, или в доме. То есть для того, чтобы был запах. И волк, идущий, он чувствует этот запах. И он не идет через флажок, как и он, собственно, и лиса, когда с флажками охотится. Не идет именно вот от того, что запах человека.
2: Тогда сразу предвосхищаю вопрос многих наших радиослушателей, далеких от охоты. А почему тогда красный флажок, а не зеленый или синий?
1: Человеку лучше видно красный цвет.
2: Только из этих соображений.
1: Да, потому что есть варианты. То есть, если мы посмотрим правила охоты, там прописано яркий цвет, поэтому бывает и оранжевый, и желтый бывает. Ради бога, жилеты, собственно, нам не запрещают на загонных охотах находиться в желтом. То есть, он должен быть яркого цвета. То есть, оранжевый, красный, желтый. Просто, ну, человеческий глаз лучше воспринимает, что туда нельзя, например, в жилете. То есть, там опасность. Его лучше видно. Желтый цвет или какой-нибудь синий, он может слиться все-таки в листве, ты можешь не увидеть. А красный увидишь всегда. Опять же, если ты не дальтоник.
2: Ну, и под занавес нашей программы я не могу тебя не спросить. Ты опытнейший охотник с огромным стажем охоты. Ты ездил не только по нашей стране, но и у тебя за плечами многочисленные охотничьи экспедиции в западных странах и в странах СНГ. Вот ты, когда ты едешь на охоту, я понимаю, что все зависит от конкретной охоты, от того, куда ты едешь, какое-то время года. В твоем арсенале вот какие маскировочные средства есть?
1: Ну, во-первых, давай говорить, что я, поскольку фотоохотник, я всегда вожу с собой маскировку. И из маскировки, то, что я вожу, это то, что называют леший или кикимора, маскировочные сети, обязательно для того, чтобы сделать шалаш. На самой охоте, например, с той же легавой собакой, вот, я предпочитаю ходить, извините, в белой рубашке. То есть сейчас, как бы, слава богу, появился там красный жилет, я одеваю еще красный жилет. Несколько раз просто на охотах сталкивался с тем, что другой охотник идет, ты в камуфляже, и он тебя не видит. Хотя ты с собакой, ты двигаешься, но он настолько увлечен своим. То есть я стараюсь одевать что-то яркое. То есть вот белую, говорю, белую рубашку, для того, чтобы издалека тебя было видно. Хотя чаще всего охотишь в тех местах, где никого нет. И опять же, это все зависит от охоты. Гусиная, утиная охота, либо вот охота на зверовая какая-то, там я одеваю уже какой-то камуфляж, если это не коллективная, соответственно, охота, незагонная. Но в основном, говорю, что либо это камуфлированная одежда какая-то, либо это вот эти леши. Потому что леший дает возможность не просто слиться с местностью, а именно то, что твой силуэт будет расплывчатый на фоне, его не будет видно. Но один из главных моментов, который учитывает надо всем, о котором мы с тобой так и не сказали. Это то, что светится у человека лицо или руки. Поэтому перчатки и маска, либо раскрашивать лицо, ну, я не знаю, я как этот спецназовец себе.
2: Это как в фильмах, ты с языка сорвал, да, как в этих голливудских боевиках, всякие мази, крема мажут на лицо.
1: Я предпочитаю одевать балаклаву, чтобы оставались только глаза. И надо учитывать еще то, что если вы в очках, то очки
2: бликуют,
1: поэтому прикрываться
2: сильно. Или козырьком, или широкополой шляпой.
1: Я всегда, когда на гусиных охотах, я в маске. По осени, по весне, неважно когда, именно вот таких, где требуется, чтобы зверь тебя не увидел. Ну и кроме маскировки, если вот зверовая, то учитывать ветер и запах свой, потому что зверь чувствует запах издалека. И особенно опасные звери, те же медведи, там волки, они будут вокруг ходить, будут нюхать, хотя бы чуть-чуть почувствовали оплошность в твоей маскировке. Птицы, гуси, вот сейчас мы говорим о гусиной охоте, о той же. Когда они начинают подлетать к присаде, любая оплошность маленькая, они начинают шарахаться, особенно на стёганое. Поэтому, например, мы на охотах, на гусинах, как только отстрелялись, вылезаем из скоротков и ходим, собираем гильзы. Стараемся бычки, не, то есть кто курит, остатки сигарет не выкидывать вокруг. Потому что когда гусь уже сильно настегнут, он начинает бояться любой вот маленькой оплошности. В начале охоты немножко все проще.
2: Думаю, что, да, уверен просто, что было очень интересно и полезно послушать, скажем так, мастер-класс от опытнейшего охотника, писателя, журналиста, заместителя главного редактора журнала «Охота», моего большого друга, да и просто хорошего человека Алексея Белякова. Уверен, что многие наши охотники прислушиваются к твоим словам и что-то возьмут себе, что называется, на вооружение. Спасибо и заходи к нам почаще.
1: Спасибо вам.
2: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго.
3: Радио России. Век за слоем.
4: Икона 17 века написана на доске 11 века. И под ней есть несколько наслоений разного времени. Можно снять эти слои и дойти до более древней иконы. Более такие у нас разработаны технологии, то есть как раз изображение можно расслаивать и переносить на другое изображение.
3: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Подразделения южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Результаты переговоров прокомментировал помощник российского президента Юрий Ушаков.
2: Всем хорошо известно, что по поручению президента США его представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября посетили Москву для продолжения диалога по регулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов. Это их уже 8-й визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского регулирования и искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки. Что можно добавить к сказанному Владимиру Владимировичу? Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим, так и в неформальной обстановке за обеденным столом. Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающиеся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий. Выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине. Кстати, американские представители серьезно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников. Что бы я сказал? Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты. В целом, можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут и далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткофа и Джареда Кушнера будет продолжена.
1: Подразделение южной группировки российских войск освободили населенный пункт Куртовка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Московка, Берестовое, Барвиновка, Омельник, Общая, Никольская Запорожской области и Деброво Днепропетровской области. Противник потерял более 310 военнослужащих. Российские военные поразили ударными беспилотниками большой дальности промышленное предприятие «Black Ammo» в Борисполе в Киевской области. Это предприятие специализируется на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины, сообщили в Минобороны. Кроме того, в порту Черноморск Одесской области поражен сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным в ВСУ западными странами. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Президент назвал «Восток Ойл» запасами в 7 миллиардов тонн нефти одним из крупнейших месторождений в мире. Глава государства заявил, что бухта «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом.
3: Сделан очень важный шаг в реализации проекта «Восток Ойл» – освоение новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба. Новый нефтепровод связывает 2 месторождения – Ванкорское и Паяха с портом бухты «Север». Общая производительность только первой очереди терминала порта – 30 миллионов тонн нефти в год. А после полного ввода терминала в эксплуатацию она значительно вырастет. Бухта «Север» в будущем станет самым крупным северным нефтяным портом в мире.
1: На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей, у которых дублем отметился Иван Обляков. Один мяч он забил с пенальти. В составе хозяев отличился Александр Соболев. Пенальти в ворота «Зенита» был назначен после удара Соболевым локтем в лицо защитнику ЦСКА Джамалудину Абдулкадырову. «Зенит» опустился на 4-е место в таблице. На первой строчке остается Краснодар, который сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. Ярославский «Локомотив» на домашнем льду победил «Трактор» в первом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 5-1. По голу у ярославцев забили Матвей Катков, Джованни Фьоре, Максим Шалунов, Максим Березкин и Егор Сурин. Единственную шайбу гостей забросил Андрей Светлаков. В других матчах автомобилист переиграл московское «Динамо» 2-1, «СКА» в овертайме победил «Ладу» 4-3, «Спартак» уступил «Торпедо» 0-1, «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» 2-3, «Акбарс» в серии «Булитов» победил «Сибирь» 4-3. Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в КХЛ. Российский фигурист Лев Лазарев завоевал золото на юниорском гран-при в Бангкоке. Накануне победительницей соревнований среди девушек стала россиянка София Дзепко, а Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования в танцах на льду. Россияне Егор Громадский и Виктория Сазонова завоевали серебро на Кубке Союзного государства по современному пятиборью, который проходит в Москве. Победителями стали белорусы Владислав Нестеров и Мария Гнетчик. Также в соревнованиях принимали участие спортсмены из Египта, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье 6 сентября, в Магадане плюс 10, плюс 12, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 9, плюс 11, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Уфе плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в городе на Неве плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.

0: Именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум Инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.
0: Друзья, я вновь приветствую вас в рамках нашей удивительной совершенно, легендарнейшей, рок-н-ролльнейшей программы о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутили». Меня зовут Дмитрий Чернов, и мы продолжаем искать самое настоящее музыкальное, пусть временами и бесполезное, золотишко. Сегодня у нас очень необычный эпизод. Сегодня у нас эпизод, который мы называем «Виртуальный кубок», и обладателем его стал коллектив из Новосибирска. Но удивительное дело, обладателем-то он стал почти 2 года назад. Как такое может быть? Воскликните вы, а я вам отвечу. Дело в том, что мы когда-то, друзья, наградили музыкантов группы R646, заслуженно вполне, нашим виртуальным кубком. Они в серии жесточайших, так сказать, музыкальных битв вырвали эту победу у своих достойнейших конкурентов и, соответственно, стали в 350-м эпизоде победителями и обладателями возможности записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутили». Затем мы на долгое время как-то разошлись с ребятами, как-то потерялись. И вот нашлись внезапно. И вот сегодня я предлагаю вам послушать песни этой группы R646 из города Новосибирска. И давайте поприветствуем гитариста этой команды, бэк-вокалиста этой команды, одного из ключевых музыкантов группы R646, Евгения Пенигина. Привет, Женя, я приветствую тебя и вся наша аудитория.
3: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну, давай честно скажем, прошло много времени с тех самых пор, когда вы победили в 350-м эпизоде. Я не буду сегодня нашим слушателям напоминать, с какой песней вы победили. Это все мы публиковали и говорили об этом неоднократно в прошедшие уже дни и месяцы. Но я бы хотел бы тебя, наверное, начать терзать с вопроса главного. Что за эти почти 2 года в истории группы R646 произошло эпохального? Как вы эти 2 года провели в творческом плане? Что написали, что сочинили? Вот рассказывай, пожалуйста. Я еще раз хочу тебе сказать привет, чтобы ты начал с приветствия с нашей аудиторией.
3: Да, приветствую всех. Рассказываю. За эти 2 года наш музыкальный проект, он существует уже несколько лет в новом составе, активно развивался. Мы работали над новыми песнями. Собственно, вот сегодня все, наверное, новые как раз песни и прозвучат. Вообще наша группа, она делится на такие 2 ипостаси. Был у нас прежний состав, довольно долго он существовал. Потом был у нас перерыв на небольшой промежуток времени в течение нескольких лет. Вот. И потом мы снова вернулись к жизни с новыми силами и с новыми текстами, с новой музыкой от нашей бессменной вокалистки, автора песен Евгении Абраменко. Вот. И, собственно, мы ловим, развиваем ее идеи, ну, попутно, конечно, выступаем вместе в клубах, выступаем на фестивалях, на опен-эйрах, в открытых площадках. Ну и, кстати говоря, время от времени мелькаем и на местных радиостанциях тоже.
0: В плане творческом, ведь наверняка, даже не наверняка, я-то слушал ваши новые песни, слышал старые ваши песни, и я обратил внимание, что они по саунду отличаются, и по качеству записи отличаются, и по подходу создания этих композиций они тоже отличаются. Почему?
3: На самом деле у нас все наше творчество, это, наверное, сплошной эксперимент, особенно последние несколько лет. Если мы еще в 2009, когда у нас официальный год образования группы был довольно давно, мы начинали с фолк-рока и пытались придерживаться этого стиля, то сейчас мы решили уже не держаться какого-то конкретного направления, а просто делать песни вот так, как песня просится реализоваться. Вот слушаем прежде всего, опять же, нашу Евгению, которая у нас художественным руководителем является группы, по моему в том числе настоянию. То есть мы всегда стараемся слушать прежде всего ее и прежде всего ее видение. Вот. Поэтому когда-то вот песня должна быть потяжелее с ее точки зрения, а когда-то она должна идти в какую-то более легкую сторону, в какие-то другие разные жанры музыки должны применяться в той или иной композиции, исходя вот из текста, исходя из настроения такого, каким она видит для своего творения, вот мы, как участники группы, стараемся именно этому всему содействовать. Вот, ну и тут еще такой момент, что над звучанием конкретно работаю я, то есть я сведением, мастерингом занимаюсь. Вот, и тут у меня тоже сплошные эксперименты.
0: В песне «Следы», которую мы сейчас будем слушать, эти эксперименты чувствуются, они слышны там, заметны?
3: Да, но это скорее дань, наверное, нашей...

виртуальный кубок, команда получила только сейчас это то самое право на запись персонального эпизода программы «Аурум Инутиля». Песня «Следы» — вот одно из тех самых новых работ, одна из тех самых новых работ, которой команда может уже похвастаться. И прямо сейчас в «Аурум Инутиле» вы ее услышите, как и другие композиции, о которых речь пойдет чуть позже.

0: была песня «Следы». Новосибирский коллектив R646 представляет сегодня несколько своих песен в рамках своего победного вот этого трофея виртуального кубка программы «Аурум и Нуцеля». Я напомню, друзья, что с нами на связи Евгений Пинигин, гитарист и бэк-вокалист команды. Женя, а тебе не кажется, что мрачновато вы как-то стали звучать? Или вы, наоборот, на твой взгляд, посвежели немножко? Но у меня создалось ощущение, ты знаешь, грустненькие какие-то вы стали.
1: На самом деле, я бы так не сказал. Все-таки у нас, наверное, главная черта, которую я вот лично выделяю в творчестве группы, это такая ирония, некий сарказм и плюс время от времени мистицизм. Вот в этих песнях новых, да, вот мистицизм очень сильно присутствует, и, наверное, благодаря ему кажется, что это что-то темное, мрачное. Но вот не соглашусь с тем, что это прям уход на темную сторону. Скорее, здесь вот внутренний свет, он присутствует во всем.
0: А вы

0: часто темповых композиций принципиально не создаете. Вы вот этих рок-боевиков, то, когда принято о них говорить, рок-боевики, то, что звучит в основном на рок-радиостанциях, в рок-эфирах, стараетесь избегать?
1: Не то, чтобы стараемся избегать. Мы осознанно утяжеляли некоторые вещи. Некоторые вещи не из тех, что сегодня звучат, но они есть в достаточно таком тяжелом, хард-хэви, альтернатив рок-варианте. Вот, но у нас просто этот проект не является единственным. У нас еще несколько групп, скажем так, и одна из них, которая тоже время от времени уходит в спячку и вновь возрождается на абордаж, вот там как раз такой хард-рок, хард-н-хэви, но там уже все по-другому. Там я вокалист, и я, кстати, надеюсь, что в будущих выпусках программы мы тоже прозвучим уже в этом варианте.
0: Я задаю последние всегда вопросы нашим участникам, и ты не избежишь его тоже. И прямо сейчас, мне кажется, это уместно будет спросить, а что ты слушаешь? Какие группы мировой вот этой вот рок-библиотеки у тебя сегодня пользуются наибольшим спросом? Какие группы тебя удивляют в последнее время? Что-то есть, вот какие-то команды, на которые ты ориентируешься? На которые, может быть, Женя ориентируется в поиске вокальных своих интонаций?
1: На самом деле у нас очень-очень широкий у всех музыкальный вкус, особенно у Жени и у меня в том числе. Тут ситуация, собственно, и такая. Мы все время пытаемся себя, ну, пытались, по крайней мере, загнать в какие-то рамки, в рамки какого-то направления. Вот. Пытались на что-то ориентироваться, но не получается, потому что все очень разносторонние. То есть, в принципе, мы можем слушать там джаз и все что угодно, и техно, и различные другие электронные направления. Но вот Женя, наверное, я бы так выделил несколько, не то чтобы ориентиров, но то, чем она вдохновляется, наверное. То есть Женя, в принципе, уважает Джанет Джоплин, вот у нее есть такой кумир.
0: Очень правильный кумир, хочу обратить внимание.
1: Да, и есть, например, Янка Дягилева, наша местная культовая рок-поэтесса. Вот мы, кстати говоря, участвовали время от времени в
0: фестивалях ее имени.
1: В фестивалях память о ней. А вот, ну и также русский рок, конечно, всякий разный, зарубежный. Я вот скорее больше тяготею, наверное, к классическому альтернативному року. Если зарубежный, то это Линкин Парк, может быть. Но на самом деле вообще не ограничиваемся. То есть слушаем вот буквально все и вся. Я вот стараюсь для себя, например, слушать, ну, действительно все, ну, кроме разве что такого шансона, блатника. Все остальное в поле наших интересов.
0: Жень, книга песка у нас на очереди. Ваш тоже новый трек. Что скажешь о нем?
1: Книга песка, как и две последующие композиции, как ни странно, они, можно сказать, объединены одним лирическим героем. Вот книга песка — это, собственно, произведение, вдохновленное рассказом. Есть такой Хорхе Луис Борхес, это аргентинский писатель. Есть у него рассказ о книге бесконечной, у которой нет ни начала, ни конца, собственно, такой же бесконечной, как бесконечное количество песчинок в пустыне. И главный герой, он эту книгу открывает, и она его завораживает, он никак не может ее бросить, и всегда-всегда он открывает новую страницу, и это никогда не повторяется так же, как вот не повторяется то мгновение, в рамках которого мы живем, в центре бесконечного времени и Вселенной, в общем, такая философская композиция.
0: Давайте, друзья, послушаем.

0: пару минут или песня «Книга песка» только что звучала от новосибирского коллектива R646. А с нами на связи гитарист и бэк-вокалист этой команды Евгений Пинегин. Жень, а напомни нам, пожалуйста, R646, что это за название такое сложное?
1: Всегда нас об этом спрашивают. Это растворитель лакокрасочных материалов. Все просто. Это название придумал один из основателей группы, Сергей Литовченко, наш действующий флейтист бессменный. Вот. Это была его идея. Он маляр просто по профессии. Вот. Это одно из того, что ему впервые пришло в голову, когда мы сочиняли название группы.
0: Вот ты когда про Борхеса рассказал перед предыдущей композицией, я вдруг подумал вот о чем. Сегодня не хватает какого-то смыслового насыщения в отечественном роке, в песнях. Есть у тебя ощущения такие? И что с этим делать, самое главное, не очень понятно. Есть ли у публики запрос на смыслы в песнях? Или же, на твой взгляд, как музыканта, такой запрос отсутствует и по определенным, совершенно верным, может быть, каким-то причинам?
1: Запрос, наверное, есть у определенной части аудитории. Возможно, у кого-то этот запрос формируется время от времени. То есть большую часть времени, допустим, хочется слушать что-то легкое, не напрягающее. Но иногда хочется и погрузиться во что-то, пофилософствовать. Ну, на самом деле, я думаю, что проблемы-то как таковой нет. То есть тот, кто ищет смысл, ищет какие-то глубокие тексты композиции, он их найдет. И у нас достаточно много авторов, которые так им занимаются. Вот, ну, мы, наверное, находимся и там, и там. То есть мы и какие-то легкие вещи сочиняем, о которых можно и не думать, хоть, может быть, и смысл там есть, и какие-то более многоплановые. Поэтому я не думаю, что есть проблема. Скорее всего, просто сейчас люди слушают просто музыку, они даже не ориентируются на то, что это рок или не рок. И поэтому, если раньше русский рок, он наравне с бардами, наверное, какой-то определенную когорту образовывал, то есть куда можно было прийти и впитать весь этот глубокий смысл, то сейчас вот эти границы все между рок, поп-музыкой, они сильно размылись.
0: А кто ваша аудитория на сегодняшний день? Кто аудитория группы R646? Есть ли среди нее больше девчонок или больше мальчишек? Кстати, 8 марта, вот на днях отмечалось неделю назад, в этой связи, кстати, ты можешь эту аудиторию поздравить, если в ней достаточное количество, да, впрочем, какая разница, достаточно или нет? Просто девчонок поздравить можешь.
1: Да, поздравляю всех, не только девчонок и девушек, женщин в рок-музыке, но и вообще всех наших мам, бабушек, сестер. Всем желаю радости, любви, счастья. Будьте собой, двигайтесь по жизни, несмотря ни на что. Конечно, отдельно от лица группы уже постфактум тоже поздравляем наших девушек, которые у нас в группе состоят. Это Мария, кстати говоря, моя жена, барабанщица, и Евгения, о которой мы сегодня уже достаточно много говорили.
0: А у вас еще и, оказывается, девчонка на барабанах играет. Вот ведь в чем дело.
1: Несколько лет уже.
0: А расскажи, Жень, тогда давай пройдемся по всем музыкантам, а то будет некрасиво. Мы рассказали про Женю, вокалистку с удивительным вокалом. Мы рассказали про Машу, хотя еще не полностью. Ты про свою супругу сейчас расскажешь. А кто еще у вас в группе задействован?
1: Да, если про Машу, она была с нами с самого начала, но на правах художницы, видеооператора и так далее. То есть она такой соратницей группы была. И вот только несколько лет назад мы ее за барабаны посадили. Вот не так давно с нами Евгений Оськин, наш бас-гитарист. Ну и, собственно, да, с самого начала флейтист Сергей Литовченко. Ну и Евгений мы уже упомянули там.
0: Я предлагаю, друзья, еще одну песню послушать. Называется она «Существо». Жень, расскажи, что за песня?
1: Оно как бы тематически продолжает вот эту тему про книгу песка, скорее о человеке, о персонаже, который слишком сильно погрузился в вот эти высшие сферы, сферы такого саморазвития, трансперсонального такого бытия, и захотел как бы ломать вот эти человеческие границы. Но тут опасность в том, что когда он ломает эти человеческие границы, желая манипулировать всеми и вся, то он сам становится уже не человеком, а таким вот неким существом, который, в общем-то, тоже подвержен влиянию, но уже такого другого мистического рода.
0: Монстром, иначе говоря. Кстати, друзья, мы сегодня решили провести небольшой эксперимент. Мы сегодня хотим выяснить, какая из песен победителя нашего вам понравилось больше всего. И решили устроить небольшое голосование в нашей группе «Аура Минутеля» ВКонтакте. Песня «Следы», песня «Книга песка», песня «Существо», которая прямо сейчас прозвучит, и еще один трек вас ждет впереди. Выбирайте тот, который вам понравился, и мы поймем ваши пристрастия, наших слушателей. Они ведь тоже для нас очень важны. В программе «Аура Минутеля» песня «Существо» новосибирского коллектива R646.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня, называлась она «Существо» новосибирского коллектива R646, рок-группы необычной, а такой, знаете, с богатой, очень современной музыкальной палитрой. Евгений Пинегин, гитарист группы, бэк-вокалист, один из авторов композиций, тоже на прямой связи с нами. Жень, у нас, конечно, осталось не так много времени, нам еще одну песню нужно услышать, послушать. Я бы хотел, чтобы ты рассказал нам про ваши творческие планы, про ваш летний период, который на носу уже у всех, да, опен-эйры, что в Новосибирске и области происходит, вас приглашают ли куда-то, где вас можно увидеть, послушать. Вот сейчас, без лишней скромности, рассказывай о планах.
1: Планы есть, да, уже намечены как минимум два опен-эйра, два выступления на открытых площадках. Первое состоится 10 мая у нас на берегу Обского водохранилища, оно же Обское море гордо именуется, будет рок-байк-фест. А в июле такой фолк-рок-фестиваль «Лихолесье» оно называется. Мы там уже второй раз тоже будем участвовать. Но это только то, что уже утверждено. На самом деле много куда мы подавали заявок, много где будем участвовать. Ну и, естественно, в наших рок-клубах мы тоже постоянно выступаем, наверное, ну, раз в месяц, наверное, минимум.
0: Тогда мы в финале всегда беседы с нашими гостями, с нашими заслуженными уже участниками, победителями. Задаем один вопрос. Он нескромно звучит, но я его задаю частенько. А какой опыт приобрел лично ты и группа R646 за вот эту нашу с вами историю, небольшую участие в программе «Аурум и Нутеле»? Что лично для тебя этот опыт? И вообще он для тебя есть какой-то этот опыт?
1: Да, на самом деле есть. И для нас вот участие, особенно в этом выпуске сегодняшнем, это прям знаковое событие, такое статусное, можно сказать. Мы два раза победили, теперь на правах победителя. И для нас вот, на самом деле, я посчитал, 2 года уже прошло с того момента, как мы победили. Уже это был как раз выпуск, приуроченный к 8 марта, и прошло уже 2 года. И эти 2 года для нас стали такой мотивацией, что нужно еще больше творить, чего-то больше интересного. Возможно, тут был какой-то перфекционизм, в связи с чем мы никак не могли подобрать нужные композиции, никак довести их до ума. Но вот, наконец-то, свершилось. Так что мы этому очень рады. И опыт очень такой запоминающийся, я бы сказал. Мы, по крайней мере, отметим себе в календаре эту дату и поставим очередной флажок, как новое наше достижение.
0: Да, а мы со стороны редакции программы «Аурум и Нутеле» я хочу сказать, что мы, конечно, восхищены, Жень, вашим упорством. Мы восхищены вообще творческими людьми, особенно в музыке, которые продолжают, несмотря ни на что. И я вам желаю от лица всей нашей редакции, от лица нашей аудитории работать впредь продуктивно, впредь вот такие же находки, как песни, которые мы только что слушали, и песню, которую мы сейчас будем слушать, «Аризона», она называется «Аризона». Почему, кстати, «Аризона»?
1: «Аризона»? На самом деле к американскому штату никакого отношения не имеет. Это просто прозвище того самого главного героя, который как бы мелькал в предыдущих композициях. Просто теперь это больше такой лирический лад. Героиня обращается к этому человеку и призывает его, ну, в общем-то, быть настоящим, быть самим собой, не влезать куда-то в эти трансперсональные психологические, космические дебри, вот, а просто наслаждаться тем, что есть. Вот, наверное, так. В общем, по сути, это такая песня о теплых чувствах, о любви.
0: И чтобы таких песен было побольше, я хотел сказать, и закончить на этом. И да, спасибо вам, ребята, из Новосибирска, группе R646, друзья, их песня «Аризона», после которой я еще вам кое-что, друзья, расскажу.

меня для вас, друзья, есть традиционно две премьеры. Две премьеры, я не могу не поделиться этими удивительными командами, этими удивительными наблюдениями и этими удивительными классными песнями. Первая называется «Ленкин брат». Группа «Тише», группа, творящая в двух городах, в Москве и в Зеленограде, образовалась на закате 2022 года в Зеленограде, собственно говоря. Два музыканта: Виктор Суворов, он вокалист, он гитарист, и Вячеслав Томащик, ударные и тоже вокал, случайно познакомились, как это было, как это вообще в истории рок-н-ролла водится, в рок-клубе. Познакомились, начали что-то бренчать, начали что-то писать, и так получилось. Песня появилась на свет под названием «Ленкин брат». Прямо сейчас я предлагаю вам ее послушать в программе «Аурум и Нос».

0: Песня «Ленкин брат», группа «Тише». Москва, Зеленоград – это рок с текстами песен на русском языке, насыщенными необычайными метафорами, аллегориями, элементами сатиры – все, что нужно для настоящего рок-н-ролла. Если вы вдруг сейчас тоже захотели поучаствовать в программе «Аурум Инутиле», заходите в наше сообщество «Аурум Инутиле» ВКонтакте, жмите на кнопку «Заявка на участие» и присылайте свои песни, и вы точно совершенно проснетесь настоящей рок-звездой.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду!
3: Ауру!
0: Ну и напоследок еще одна композиция. Удивительный Ренат Натфулин и группа «Четыре квартала» из Тольятти, неоднократные участники «Аурум Инутиле», поразили меня песней «Моя Родина». Я сегодня предлагаю вам ее в финале этого эпизода послушать. Ренат с нами на связи. Ренат, привет.
4: Здравствуйте.
0: И хочу спросить, почему теперь стало вдруг везде в написании «Ренат Натфулин» и «Четыре квартала»? Вы как-то немножечко друг от друга обособились, что ли?
4: Ну, в настоящее время деятельность группы «Четыре квартала» поставлена на паузу, так как музыканты заняты решением своих вопросов и задач жизни. Я, конечно, с пониманием к этому отношусь. Я сам двигаюсь как сольный исполнитель.
0: Вот песня нас потрясла здесь, вот этот стальной настоящий отечественный рок под названием «Моя Родина». Расскажи про нее, как ты ее написал, кто участвовал в записи, как она создавалась и какой твой максимальный посыл аудитории в этой композиции. Классный совершенно.
4: Ну, написана песня где-то в году 2020-м, именно как стихотворение, как текст для песни. А песню мы записали уже вот в этом году, сделал аранжировки у себя в студии домашней. Помог мне с гитарными партиями мой двоюродный брат Эльдар Натфулин, а запись сведения занимался Игорь Михалкин. Вот получился вот такой трек, который называется «Моя Родина».
0: Друзья, прямо сейчас в программе «Аурум Инутиле» песня «Моя Родина» Рената Натфулина, город Тольятти. Слушаем с вами.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Песня «Моя родина», стальная, как колеса поезда. Ринат Натфулин, город Тольятти, представляет, друзья, сегодня в «Аурум Инутиле» вот эту классную композицию в самом финале этого эпизода. Ринат, и я тебе хочу сказать, что вот только-только отгремел Международный женский день. Праздник очаровательный, совершенно весенний, красивый, как наши все женщины в нашей стране. Что ты можешь им сказать и пожелать?
4: Ну, я хочу, конечно же, поздравить наших очаровательных женщин, нашу прекрасную половину человечества с этим замечательным праздником 8 марта и пожелать им, конечно, всего самого нежного, прекрасного, всего самого позитивного, и, конечно же, мирного неба, конечно, счастья, любви и всех-всех благ. Все самого прекрасного. Хотелось бы им пожелать.
3: Спасибо. Ринат Натфулин, город Тольятти, друзья. Осталось совсем немножко времени, и у меня для вас есть еще финальный спич.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, единственное, что я хочу сказать вам сегодня, будьте настойчивы. Рок-н-ролл – дело не слабых людей. Присылайте нам свои песни, и вы обязательно станете настоящей рок-звездой, как все сегодняшние участники. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Пока!
5: Ансамбль «Мзиури. Юные таланты Грузии».
6: Мы знакомили детей разных стран, разных республик с национальными нашими традициями, открывали их всему миру. Регулярные репетиции, концерты и гастроли учили нас организованности, трудолюбию.
5: Певица Нино Кабиашвили. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 11:10 по времени Магадана. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
5: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
5: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
8: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
10: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Ойлани, Сундалой хлыняли.
9: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
11: Радиожурнал «Баянталын Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Лермонтов. Последние стихи.
12: Лермонтов успевает написать всего 16 произведений, и именно эта книга с этими 16 произведениями легла в основу нашей выставки.
5: Директор Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Юлия Печникова в программе «От пролога к эпилогу» в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
8: Музыка, соединяющая времена, жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
13: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
8: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
8: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Далее подробно. Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера.
2: Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу.
1: Результаты переговоров прокомментировал помощник российского президента Юрий Ушаков.
3: Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание. А именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись предохранением одних из самых главных нацистских преступников. Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по регулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждала экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты.
1: Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Накануне военное ведомство отмечало, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Светогорск. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, группировок войск вооруженных сил России, поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Также ударом подверглись позиции ВСУ в 158 районах, говорится в сводке российского оборонного ведомства. Москва, как и вся Россия, сегодня мобилизовала свои силы для защиты Отечества, заявил Владимир Путин, выступая на праздновании Дня города в Зарядье. Президент отметил, что десятки тысяч москвичей идут вперед в зоне спецоперации.
4: Сегодня столица вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела. Десятки тысяч москвичей сегодня сражаются против неонацистов на линии боевого соприкосновения. Идут вперед, проявляют доблесть, отвагу и героизм. Больницы Москвы вносят огромный вклад в лечение, реабилитацию раненых бойцов и командиров. Добавлю, что столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссии. И Донбасс. Свыше 450 оборонных заводов Москвы, высокотехнологичные предприятия, компании, в том числе в сфере фармацевтики, производят продукцию для нужд армии.
1: Мэр города Сергей Собянин заявил, что Москва и москвичи заботятся о бойцах, которые находятся в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что только совместными усилиями мы достигнем победы. В День города Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии новых инфраструктурных объектов в столице. Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем Совета федеральной территории «Сириус», главой фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. Президент поблагодарил Шмелеву и ее команду за развитие «Сириуса», поздравил с началом нового учебного года.
5: Поздравляю вас с началом учебного года.
6: Спасибо, Владимир Владимирович. У нас и начало учебного года, и окончание первого созыва Совета федеральной территории. Эта модель развивается, востребована, и она крайне эффективна. На 20% выше среднего по стране у нас ЕГЭ. Более 80% выпускников поступают в вузы. 59 выпускников, 13 100-бальных результатов. Один набрал 200 баллов, и средний балл по физике 94,8. При этом все работы на 80 баллов и выше.
5: Я хочу вас поблагодарить. 5 лет
2: лет, в общем-то, и небольшой срок, но за эти годы многое удалось сделать под вашим руководством. Ваша команда активно включилась в развитие самой идеи создания нового научно-образовательного центра. У вас много очень интересных, талантливых людей и со всей России приезжают, и из-за рубежа возвращаются. И все это тесно связано с образованием как в школе, так и в университете. Получился такой интересный и живой кластер, который привлекает как магнит талантливых и креативных людей.
1: Шмелева доложила президенту, что около 90 тысяч школьников прошли через программу «Сириуса» с момента его открытия. А выручка резидентов инновационного центра достигла почти 70 миллиардов рублей. Владимир Путин дал старт работе магистрального нефтепровода к новому терминалу бухты «Север» проекта «Восток-Ойл» в Красноярском крае. Глава государства заявил, что бухта «Север» станет самым крупным северным нефтяным портом. Президент назвал «Восток-Ойл» с запасами в 7 миллиардов тонн нефти одним из крупнейших месторождений в мире.
7: Хочу отметить, уважаемые коллеги, что ресурсная база месторождения, входящая в группу «Восток-Ойл», оценивается примерно в 7 миллиардов тонн малосернистой нефти. Это одно из крупнейших месторождений в мире. И работа на нем рассчитана на десятилетия вперед. Это, еще раз повторяю, большое событие в экономике страны в целом. Поздравляю с этим событием и с этим успехом, потому что это первый, но очень важный шаг в реализации крупнейшего в нашей стране нефтегазового проекта. Благодарю вас. Всего хорошего.
1: Глава Роснефти Игорь Сечин доложил президенту, что поставки нефти с проекта «Восток-Ойл» вырастут до 50 миллионов тонн к 2030 году. Сечин поздравил Путина с днем рождения новой нефтегазовой провинции в России. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Telegram и Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 7-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. Дублем отметился Иван Обляков, в составе хозяев отличился Александр Соболев. Краснодар сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 2-2. У «Быков» отличились Джон Кордоба и Жуао Бачи. Ничью самарцам принес дубль Амара Рахмановича. Краснодар впервые потерял очки в РПЛ в этом сезоне. В первой лиге прошли очередные матчи. Ленинградец победил СКА «Хабаровск» 3-2, Енисею уступил «Нефтехимику» 0-2. Челябинск проиграл «Спартаку» Кострома 0-1. «Волга» разгромила «Арсенал» 3-0. «Уфа» и «Велес» сыграли в ничью 1-1. «Шинник» и «Ротор» победителя не выявили 2-2. Российский фигурист Владислав Дикиджи занял первое место на челленджере в Японии. Вторым стал японец Шун Сата, третье место у россиянина Евгения Семененко. Петр Гуменник по итогам двух программ остался лишь шестым. Российская дзюдоистка Злата Супруненко завоевала золото на чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года в Подгорице. В финале весовой категории до 78 килограммов она одолела турчанку Туану Галинай. Другой россиянин Владимир Досяк завоевал серебро в весовой категории до 100 килограммов, уступив в финале представляющему Испанию Никите Юданову. Бронзовыми призерами стали Адмиркан Тамбиев и Кира Сафонова. Россиянка Ксения Мишарина завоевала серебряную медаль в спринте на выбывание на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который проходит в Санта-Фе. Мишарина отстала от победительницы американки Бринкли Хансен на 10 сотых секунды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, воскресенье, 6 сентября, во Владивостоке плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 14, плюс 16, облачно, дожди. В Архангельске, в Петрозаводске плюс 9, плюс 11, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Кирове плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем в городе на Неве плюс 14, плюс 12, плюс 14. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.

0: Радио России. Люди.
1: Presents Historicum. Настоящее историческое. Presents Historicum с Натальей Бехтиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, ловили пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Осип Мандельштам. Очень красивые стихи, очень их люблю. Может быть, не слишком всем понятные, но звукопись изумительная. И будем мы сегодня говорить о лирической поэзии Осипа Мандельштама. 135 лет тому назад он родился. Судьба его известна, была она тяжелой, трагической. У него была поэзия разная. За эту самую поэзию он поплатился и свободой, и жизнью, и могилой безымянной в ГУЛАГе. Но мы поговорим о лирике его. Поговорим с очень долгожданным гостем. Это кандидат филологических наук, руководитель поэтической мастерской в Литературном институте имени Горького Виктор Альфредович Куле. Итак, о любви поэзии Мандельштама, потому что еще в одном его стихотворении, тоже очень таком любимом, многими часто цитируемым, читаемым с эстрады, «Бессонница, Гомер, тугие паруса», есть такая строчка: «И море, и Гомер, все движется любовью». Все ли, Виктор Альфредович?
3: Если уточнить, поскольку Мандельштам, выпускник Тенишевского училища, где был практически культ Константина Леонтьева, Константин Леонтьев писал о любви и страхе. И это потом аукнулось в стихах у того же Осипа Эмильевича: «Ибо нет спасения от любви и страха, тяжелее платину Сатурнова кольцо, черным бархатом завешенное плахо и прекрасное лицо». А цитирую Леонтьева: «Смесь любви и страха – вот чем должны жить человеческие общества, если они хотят жить». Здесь я тоже очень люблю Шуберта «На воде», но важно сказать, что для Осипа Эмильевича музыка – это ключ к пониманию вообще великой тайны его творчества. У Ахматовой в «Листках из дневника», цитирую: «В музыке Осип был дома. Даже когда он спал, казалось, что каждая жилка в нем слушала и слышала какую-то божественную музыку». Мне Григорий Соломонович Померанц рассказывал, что вот я чувствовал какую-то некую нелепицу и чувствовал себя каким-то уродом, что ли. Его учитель Леонид Ефимович Пинский объяснил причину затруднения: разрыв логических связей. Все-таки мы привыкли к тому, что стихотворение – это некое внятное высказывание. К нему можно чудесатыми путями подкрадываться, можно его с разных сторон освещать, но все-таки это некое внятное высказывание. Так было, в первый период Мандельштама, период камня, что ли, когда была попытка, собственно, по его же собственному выражению, сочетать суровость Тютчева и ребячество Верлена, серьезность, глубина поэтических тем и в то же время легкость и непосредственность их подачи. Слово действительно камень, а поэт, архитектор, строитель. Нормальная логика. Впоследствии это каким-то опытом аукнулось уже. Во-первых, это сначала это базировано на высоких темах, введенных символистами. Собственно, раннего Мандельштама можно отнести, как Никита Струве формулировал, запоздалый символист. Потом следующий суровый период, я, собственно, то, что я говорю, три основных периода, они впервые Лидией Яковлевной Гинзбург были сформулированы, и абсолютно, насколько я помню, такой великий мандельштамовед, как Михаил Леонидович Гаспаров, в общем, абсолютно соглашался с этим делом, только оно еще раскачка, как стиховед, высчитывал процентики, сколько ямб стало, как появились трехстопные и так далее. Но, в общем, тоже был согласен. Вот. Следующий период – это период от 302-й книжки, самим названием «Ковидью отсылающей», естественно. И где-то до конца, скорее до середины 20-х годов, когда он на какое-то время замолк, ну, известный, да, период. И здесь слово – это поэтика ассоциации, то есть некая душа, которая порхает, выбирая свое предметное воплощение. Здесь в ассоциации действительно могут быть самыми непредсказуемыми. И это, кстати, привелось, потому что до Мандельштама он преобразил нашу лирику. Потому что до этого все-таки надо было, ну, говорить предельно внятно. То есть можно было говорить красиво, можно было с суровой какой-то прямотой, там, с чем-то еще. Но все-таки надо было говорить внятно, и некая внутренняя логика стихотворения должна была прослеживаться.

0: Цветаевой, требовавшие от читателя сотворчества. И отсюда и эти знаменитые двоечатки, иногда даже троечатки. Некий посыл, некий начальный гул, вот то, что там, я не знаю, тот же Григорий Соломонович, это называл вот попыткой вербализации логоса, поэтического логоса. И двоечатки, но троечаток все-таки немного, а двоечаток-то у него довольно много. Это просто вот стихотворение начинается практически с одной строфы, идет то в одну сторону, то в другую параллельно.
1: Угу.
0: И, наконец, уже какой-то третий период, это вот некий творческий порыв уже по возвращении из Армении, после нескольких лет молчания. А я думаю, что эти несколько лет молчания, они связаны, помимо всего прочего, с неким осознанием непоправимости происходящих каких-то событий, которые, я думаю, он кожей, что ли, чувствовал. Кстати, мало кто знает, что Осип наш Эмильевич Мандельштам заведовал отделом поэзии в Московском комсомольце.
1: А он же выходил, это газета?
0: Да.
1: Интересный факт.
0: И это еще не все. Уже в начале 30-х годов, когда вот он снова начал писать, а тогда литературу курировал Лазарь Моисеевич Каганович.
1: Интересно, да.
0: В 32-м году перед судьбоносным постановлением о перестройке литературно-художественных организаций перед первым писательским съездом. Он был в несколько десятков фамилий самых выдающихся писателей, были отправлены, ну, понятно, кому, на самый верх, и среди них была фамилия Мандельштама. То есть все вроде как было хорошо, но рушиться началось уже буквально в скорости сразу, об этом не будем трогать, но это тоже любопытный, по-моему, такой факт, который мало кто знает.
1: Да.
0: И вот третий период – это все-таки такой порыв и тяга к некому метафорическому шифру, который наиболее в этом смысле лаком, наверное. И, собственно, мировая слава Мандельштама, она базируется ровно на этом. Ну, грубо говоря, переведенный «Я помню чудное мгновение», перевести это на английский, ну, пожмут плечами. Ну, помнишь, молодец, хороший мальчик. Да? А вот эта вот сложность, которую никак до конца не исчерпать, она обеспечивает вообще стихотворение, изъясненное до конца, расшифрованное. Хотя я думаю, что столько, сколько про Мандельштама из поэтов 20 века просто больше ни о ком не написано. Но здесь еще произошла некий качественный скачок, который он уловил и, может быть, немножечко предвосхитил. Если раньше все-таки стихотворение, оно какую-то кристаллическую форму стремилось обрести. Вот, ну, у того же Тютчева, кстати, помянуто, которого он любил. А здесь некоторая волновая природа, да, или квантово-волновая. На поверхности вроде бы даже разрушение иногда целостности, а в глубине попытка обрести эту самую целостность в распредмеченном, текучем, вселенском, как-то так.
1: У него есть такие стихи кристаллические вполне, вот если пользоваться этой формулировкой. Например, я не слыхал рассказов Осяна, не пробовал старинного вина. Ну, чего же кажется там тверже и конкретнее? Ну, почему мне чудится поляна, там, Шотландия, кровавая луна, и перекличка ворона и арфы мне слышится в зловещей тишине? Как красиво! Перекличка ворона и арфы! Это же никаких вторых смыслов, это просто потрясающе. Представишь себе вот этот звук?
0: Это начальные стихи акмеизма как такового. Потому что сам по себе лозунг акмеизма было, собственно, три пункта. Самоценность отдельной вещи и каждого жизненного явления. Первое. Ну, это там, собственно, и в первую очередь декларация Гумилева и Городецкого. Но потом это сформулировал, собственно, Иосип Эмильевич в статье «Утро акмеизма». Второе. Термин. Положение, что предназначение искусства в облагораживании человеческой природы. И третий пункт. Стремление к художественному преобразованию несовершенства жизненных явлений. Но это все, напомним, было сформулировано, когда герою было 20 с хвостиком небольшим лет. Кстати, еще одна важная вещь, собственно, в природе

0: акмеизма. Это было заложено то, что впоследствии они были довольно остро от упору зафиксированы на понятии то, что Мандельштам именовал формой сперва, а потом вот возникло это понятие логоса как некой музыки смыслов, что ли. Это уже в разговоре о Данте.
1: Логос, напомним, это слово.
0: Не просто слово, а тут явно не без огненных логосов Платона, переплетающихся где-то. Значит, изначально постепенно один за другим все элементы слова втягивались в понятие формы. Только сознательный смысл логос до сих пор ошибочно и произвольно назывался содержанием.
1: А он шире.
0: Да, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов. И вот 14 лет спустя в разговоре о Данте форма отброшена уже. Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы точно так же, как лишена содержания. По той причине, что существует лишь в исполнении. И тут уместно вспомнить из четвертой прозы. Угу. Это вот отчаянный вопль, когда он говорил: «Я не писатель, на Руси я один работаю с голоса, а вокруг густопсовая сволочь пишет».
1: Мы сейчас с вами такой немножко ведем семинар по литературоведению. Такая поэзия, она почему так жива? Почему это изучается, почему это переводится, почему...
0: Причем переводить это адски трудно,
1: ну, понятно.
0: Хотя смыслы можно, еще должна быть интонация.
1: Да.
0: Дело в том, что стихотворение будоражит тебя самого. Ну вот Тристия, да, собственно, как уже помянуто. «Я изучил науку
1: расставания
0: в простоволосных жалобах ночных, жуют валы, и длится ожидание последний час вигилий городских». Ну, стихотворение длинное, читать не будем, но финал вот очень хорошо. «Да будет так, прозрачная фигура». Это уже самое римское, что ли, стихотворение, но оно не может обойтись без какого-то греческого мерцающего бэкграунда. «Да будет так, прозрачная фигурка на чистом блюде глиняном лежит, как беличья распластанная шкурка. Склонясь над воском, девушка глядит, не нам гадать о греческом эребе. Для женщин воск, что для мужчины медь. Нам только в битвах выпадает жребий, а им дано, гадая, умереть». Я просто помню начальное ныряние в эти тексты. Вот это примерно то же самое, что уже сильно-сильно потом в беседах с Григорием Соломоновичем Померанцем, когда он простодушно жаловался на то, что... Вот все восхищаются, а я ничего не понимаю. И потом в какой-то момент он же продолжал эту штуку. Ну, то есть, ну, неприятно чувствовать себя ущербным.
1: Да.
0: Он по радио звучал Чайковский концерт, и вдруг его накрыло. Вот ему как ключик какой дали. И вот эта вот музыкальная внутренняя логика, которая обладает, она не утилитарна, она абсолютно живет по своим законам. Наверное, более сложным, чем законы обыденной логики. Естественно, у него и был философский бэкграунд, он лекции Бергсона слушал. Такой был вполне себе подкованный человек, но какое-то, что ли...
1: Ну, откровение какое-то, да.
0: Когда он теоретизирование не было, скажем так, его сильной стороной.
1: Ну вот поэтому мы и говорим, употребив такое довольно банальное сравнение, волшебной силе поэзии, что в конце концов неважно, какие слова стоят. Причем вот...
0: Он умеет быть абсолютно прозрачным, это уже тоже...
1: Прозрачным. Вот заметьте, у него слово «прозрачный» очень часто встречается в разных совершенно стихах. Вот тоже «мне холодно».
0: Прозрачная весна.
1: Прозрачная весна. В зеленый пух Петрополь одевает. Вот это вот слово «прозрачный»,
0: А вот совсем ушли лирика-лирика, даже как бы без всяких примет. То есть мы так-то знаем, а если вот человек вот не знает, что это стихи Мандельштама, потому что Мандельштам все-таки с каким-то высококультурным кодом, да, там европенки нежные, там что-то там такое, вот такой немножечко архаичная, такая тяжеловатая поступь, апеллирующая где-то в глубине такой рок от античной лирики, держащей себе. А мы с тобой на кухне посидим, сладко пахнет белый керосин. Это вроде как бы и ничьи стихи, да, вот если не знать, что это Мандельштам стихи.
1: Да, по поводу, вот вы сказали, там каких-то отсылов к бэкграунду античному. Вот мы с вами тут делимся своими личными ощущениями. Я думаю, это неплохо, потому что всегда какое-то личное отношение, оно привлекает вот слушателя, например, так мне кажется, по крайней мере, я так работаю. Когда говоришь о каком-то своем личном, то это же человеческое восприятие, и человек, который слушает волей-неволей, тоже как-то поддается такому влиянию. Вот, например, длинное такое стихотворение у Осипа Емельича «Я не увижу знаменитой Федры» в старинном многоярусном театре. Длинное стихотворение про драматургию древнегреческую, про драматургию Расина, и феноменальное совершенно окончание, две строчки: «Когда бы грек увидел наши игры». То есть опять вот начинаешь думать о том, что да, все было, коварство, предательство, любовь, правда, неправда, стихи. Вот это вот все. Поэтому, мне кажется, вот это привлекает. Пусть даже это, вот вы сказали, высококультурная область. И мне кажется, вот неплохо, что мы даже, может быть, чуть-чуть возвышенно с применением каких-то терминов, не всем поголовно понятным, говорим. Вообще говорят, что необходимость говорить о сложных вещах, она вот для такого, вот, о чем мы часто говорим, культурный код, там вот мы там, значит, чтобы мы не одичали совсем, это очень важно. Поэтому, может быть, продолжим о сложном и простом в поэзии Мандельштама.
0: Его совершенно бывает фантастические какие-то, абсолютно вот это сюрное «сегодня ночью не солгу», mm-hmm. да? А вместо хлеба ёж брюхатый. Чай с солью пили чернецы, с ними болото цыганка. Застрелитесь, все авторы хорроров.
1: Да-да-да-да, ужасных историй, да.
0: То есть в этом смысле он неимоверен. Я уже не говорю о том, что совсем вот молодого периода, когда он ездил в Париж, где, собственно, с Гумилевым-то и познакомился, и они сошлись на любви к Вийону, Верлену и так далее, и он дико увлекался старофранцузскими эпосами. Известно же, что песня о Гильоме Оранском. Это же его перевод Литпамятниковского, вот у нас есть издание. Но дело в том, что поэт, в принципе, это же не совокупность там. В случае Мандельштама речь идет о многих десятках, там, сотнях текстов. Но на самом деле, если после тебя хотя бы парочка останется, это уже вообще-то не дурно. Но поэт – это не только вот набор замечательных текстов, пусть самой высшей пробы, это траектория судьбы определенная. То, что вот я дал там приблизительно эту периодизацию, которую изначально сформулировано Лидия Яковлевна Гинзбург в книге о лирике, которую поддерживали все серьезные мандельштамоведы, да вот это вот уже фантастическая траектория, вполне себе вот таких как бы величавой немножко классичности, тютчевской строгости, ну, естественно, с подростковым озорством. Потом совершенно революционный прорыв лирики, вот это вот поэзия ассоциаций вторых, третьих смыслов слов. И потом уже вот этот последний какой-то творческий поэт. Причем я уже не говорю о том, что все это устаканивалось параллельно с попыткой как-то наложить себя, ну, понять смысл времени. Вот, собственно, почему просто называется «Шум времени»? Это же явная реплика к Блоку, к его музыке, музыке революции.
1: Да, мы с вами говорили уже о Блоке, да, у нас была хорошая беседа. Я еще такую думаю, вот когда человек, которого осенило талантом, их руки тянутся к перу, перу к бумаге, когда вот это происходит с ним, думает ли он, ну, это вопрос, конечно, такой, не знаю, вопрос, кому его адресовать, думает человек о том, какое будущее у его стихов, будут ли их читать с эстрады, придавать печати, так сказать, на бумаге, будут ли они, об этом вообще никто тогда и не думал о том, что они где-то могут быть в цифровых видах.
0: Но он любил читать, он был завсегдатаем бродячей собаки. Читать публично он любил, и причем читал, по воспоминаниям практически всех современников, в высшей степени выразительно то, что сохранилось на роликах вот этих восковых фонографов. Издан сейчас Сидюк есть, не везде качество хорошее. Кстати, кому больше всех не повезло, вот из этих восковых фонографических роликов, я просто знаю, дружок драгоценный этим занимается много десятилетий, Паша Крючков, больше всего не повезло Блоку.
1: Не осталось, да, такого отчетливого, да?
0: Потому что Блока больше всех слушали, запилили его.
1: Вот что, понятно. Значит, человек, складывающий слова в невероятные строки, еще и знал цену их звучанию, их посылу, скажем так, куда-то в вечность, в пространство. Это важный, наверное, момент в жизни поэта, чтобы звучали стихи. Потому что действительно у Мандельштама есть такие волшебные звучания, что грех было бы их не придавать голосу.
0: И еще одна важная вещь, кстати, которую надо обязательно сказать, это отмечено, по-моему, первой отметила Анна Андреевна, ну просто ближайший друг. У него было предчувствие рокового, страшного какого-то конца. Это было некая неотвратимость. Стихотворцы, как правило, такие вещи чувствуют. Чувствуют довольно остро. Он в начале 20-х годов переводил грузинского поэта Мицишвили. Первая строчка. «Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме». Это переводы. Я уж не говорю про всю эту историю с улицей Мандельштама, что называется. Кстати, это поразительный пример, когда хотели в Воронеже переименовать уже в 2011 году. Из-за протестов жителей не стали переименовывать. Потому что хлопотно это, документы переделывать. Поэтому первая улица Мандельштама на планете появилась в Варшаве.
1: Он родился в Варшаве. Году. Наверное, будем завершать наше такое эссе об Осипе Эмильче Мандельштаме, о его лирике, о его прозрачных, невероятных стихах, которые, может быть, с первого прочтения или с первого услышания могут показаться: «О, что это такое?» Какие-то странные сочетания слов.
0: Я помню, Всеволод Николаевич Некрасов покойный, да уж такой суровый концептуалист. Неожиданно, но я был главным редактором «Политобозрения», делал номер «Памяти Булата». И неожиданно пришла в голову эта идея, а вот взгляд как бы на лирического Булата Шалыча глазами, скажем, из вражеского лагеря. И буквально в первом же абзаце, что с Булатом, как с Мандельштамом. С первой строчки берет твое сердце и начинает его мять.
1: Да, прекрасное сравнение. Спасибо вам, Виктор Альфредович. Благодарю нашего гостя, кандидата филологических наук, руководителя поэтического семинара в Литературном институте имени Горького Виктора Куле за рассказ о лирической поэзии Осипа Мандельштама. 135 лет исполняется в этом году со дня его рождения. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, будьте здоровы!

0: радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В эти дни еще не ушедшего лета, дни, минувшие за Днем Победы и Днем Памяти 22 июня, граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, продолжают со слезами благодарности вспоминать подвиг победителей и оплакивать жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим и страшным жертвам. И это братская страна Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти летние дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте в рамках нашей рубрики «Украинцы, преданные Украиной» продолжим начатую не так давно историю великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя зимой 1941-42 годов, когда он только получил под командование свой первый фронт, Южный фронт. С этим фронтом Малиновский в январе 1942 года перешел в контрнаступление против немцев. Совместно Южный фронт Малиновского и Юго-Западный фронт генерала Костенко в ходе Барвенковской операции отбросили взорвавшегося противника более чем на 100 километров. Однако уже весной чаша весов вновь склонилась в пользу вермахта. Инициированная в мае 42 года маршалом Тимошенко Харьковская наступательная операция обернулась катастрофой для Красной армии. Войска Юго-Западного фронта, взорвавшись в своем наступлении, испытали мощнейший фланговый удар, а затем и прямой прорыв фронта со стороны войск фельдмаршала фон Бока, под началом которого находились в том числе 4-я танковая армия генерала Готта и 6-я полевая армия будущего фельдмаршала Паулюса. Малиновский пытался держать фронт, не зарываться, держать фланги, однако напиравшие с севера немцы не давали ему шанс. Пришлось спешно отходить, причем отходить с большими потерями. Был оставлен Ростов-на-Дону, и немцы форсировали Дон. Так первое командование фронтом для Малиновского завершилось поражение. Отставка верховного главнокомандующего далеко не всегда была склонна прощать поражение, особенно в такой период. В различных биографиях Малиновского можно встретить историю о том, что командующий Южным фронтом был спасен от расстрела благодаря заступничеству Хрущева. Однако к этой истории, которая, как и многие, несет во многом преувеличенный характер, мы еще вернемся. Важно, что после отступления, если не сказать обвала Южного фронта, Малиновского сохранили в высших командных кадрах, но понизили. понизили до командарма. Он получил под командование 66-ю армию, действовавшую в районе Сталинграда, но к северу от города. Судьба Малиновского и как человека, и как полководца перевернется именно в связи со Сталинградской битвой. Пусть его войска и будут биться далеко от самого города. В ноябре 1942 года Малиновский получает под командование 2-ю гвардейскую армию. Именно эта армия была брошена в рамках котельнической операции навстречу одному из самых способных полководцев Рейха против фельдмаршала Манштейна, войска которого рвались для деблокирования окруженной армии Паулюса. И тогда, в тяжелейших боях, в заснеженных донских степях, Малиновский остановил Манштейна. Этот подвиг 2-й гвардейской армии запечатлен в книге Юрия Бондарева «Горячий снег». Действия Малиновского были отмечены ставкой. 2 февраля 43 года Сталин снова делает Малиновского командующим Южным фронтом. И, вынужденно проиграв немцам в 42 году, Малиновский во главе все того же фронта отбивает у фашистов утраченные территории. 14 февраля, спустя всего 12 дней после назначения, он освобождает Ростов-на-Дону. В апреле 43-го Малиновскому передает под командование Юго-Западный фронт, позднее ставший 3-м украинским. Под началом Малиновского войска этого фронта освобождают Донбасс, Южную Украину, Причерноморские степи. Уже следующей весной, 10 апреля 44-го года, Малиновский освобождает и свой родной город – Одессу. Это редчайший случай, когда командующему фронтом довелось освободить лично свою малую родину, свой родной город, где теперь оскверняют его памятник. Так или иначе, Одесса, город-герой Одесса, была освобождена. Далее последовала одна из самых ярких наступательных операций Второй мировой войны, о которой вспоминают, к удивлению, слишком редко. Речь идет о Яссы-Кишиневской операции, в ходе которой принявший командование над 2-м украинским фронтом Малиновский и возглавивший 3-й украинский фронт Федор Иванович Толбухин разгромили немецкую группу армий «Юг» и вывели из войны Румынию. Эта победа приносит Малиновскому маршальские погоны. Но впереди лежала Венгрия. Напомним, что, как и Румыния, Венгрия была охвачена чумой фашизма. Только в отличие от румын, венгры были хорошими вояками. Малиновскому и советским войскам приходилось прикладывать все усилия для того, чтобы прокладывать себе шаг за шагом путь по венгерской равнине к Будапешту и потом биться за каждый квартал города. Бои за Будапешт были тяжелейшими. Город был взят Красной армией 13 февраля 1945 года. Важно помнить, что для награждения воинов Красной армии и союзных войск было выпущено 7 медалей, связанных с освобождением европейских столиц. Но крайне примечательные формулировки. За освобождение. За освобождение Белграда, Варшавы, Праги. Но за взятие Вены, Кёнигсберга, Берлина и Будапешта. Со взятием Будапешта войска 2-го украинского фронта Малиновского приняли участие в операциях по освобождению Австрии, Чехословакии. Войска Малиновского не входили в следующие столицы, но сковывали противника как на юге, так и на севере, во многом сделав возможным взятие и сохранение Вены, спасение от уничтожения Праги. 26 апреля 1945 года маршал Родион Малиновский был удостоен высшего полководческого ордена Победы. А 24 июня 1945 года Малиновский командовал сводным полком 2-го Украинского фронта на первом параде Победы. Однако на этом полководческая карьера Малиновского не закончилась. Ему предстояла еще одна сложнейшая операция, во многом завершившая Вторую мировую войну. Ведь с падением гитлеровской Германии Вторую мировую войну еще предстояло завершить. Но об этом, дорогие друзья, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.
0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
6: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
6: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
6: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус, и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
6: Получается, это еще и потеря уверенности?
7: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
6: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
7: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
6: Пожалуй, нет.
7: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
6: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
7: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
6: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
7: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
6: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
7: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
6: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
6: Три, а не один?
7: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
7: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
7: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
6: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
7: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
6: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» – это не средство на раз, а целая система?
7: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
6: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
7: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
6: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
7: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
6: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
9: Это волшебство технологий.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
11: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, сообщает Минобороны. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские военные могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана в ответ на атаки по своим кораблям. Далее подробно. Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Президент назвал непростой ситуацию, с которой предстоит разбираться на переговорах. Российский лидер заявил, что планирует обсудить все модальности украинского урегулирования.
2: Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Понимая, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российского